0: Вы слушаете «Радио Спутник». «Живая природа» с Эдгардом Запашным.
1: Дорогие друзья, спасибо, что вы с нами, что вы на «Радио Спутник». Я надеюсь, что у вас все хорошо, потому что у нас все хорошо. Если вы сейчас присоединитесь к нашей видеотрансляции, а я призываю наших радиослушателей подключиться к официальному телеграм-каналу «Радио Спутник», к группе ВКонтакте, вы увидите невероятно красивую картинку. Во-первых, со мной в студии две красивые девушки. Молодые, две блондинки и невероятно очаровательный пес. Давайте по порядку. Наш постоянный эксперт, человек, который разбирается в собаках гораздо лучше, друзья, чем мы с вами, Елизавета Серебрякова. Как дела?
2: Все прекрасно.
1: Все прекрасно. Во сколько встала? Что делала с утра?
2: В 6 утра я встала. Да. Немножко подготовилась к эфиру, немножко настроения и кофе.
1: Понятно. Здорово. И с большим удовольствием представляю вам мою родственницу в самом хорошем смысле этого слова, профессиональную артистку, воздушную гимнастку, дрессировщицу собак, потомственную артистку цирка Валерия Запашная.
3: Всем хорошего настроения.
1: И, друзья, почему я сказал, что картинка красивая и необычная, вы увидите, знаете, сейчас как в интернетовских этих самых... И технологиях вы вдруг увидите, что в студии сидит здоровый, красивый, мощный пес, который наверняка нам начнет давать скоро интервью. Лера, расскажи, пожалуйста, кто это?
3: Это мой подопечный. Его зовут Лексус. Это порода каникорса, собака каникорса. Вот. Он у нас артист. Он у нас с Владивостока. И когда они у меня хулиганят, у меня группа собак из 6 собак. Вот. Ага. Я их называю банда из Амура, потому что амурские ребята.
1: Друзья, еще раз говорю, подсоединяйтесь, пожалуйста, к нашей видеотрансляции, потому что это очень необычная картинка. Это такой, знаете, вот такой ганста-пес сидит сейчас абсолютно спокойный. Но за этим спокойствием опасность, нет, Лиза, вот как можно эту собаку охарактеризовать? Потому что вот если бы я не был дрессировщиком, да, я бы сейчас так вот легкую панику бы испытывал, потому что здоровый пес.
2: Вид, конечно, внушительный, и давайте немножко тоже обратимся к истории возникновения породы. Оттуда у нас будут и ответы на наши вопросы. Каникорса у нас происходит из Италии, да, угу. На сегодняшний день. Это у нас вторая группа, кстати, моя любимая группа. Это у нас собаки типа пинчер, шнауцеры, да, в РКФ молосы, швейцарские горные, скотогонные пастушьи собаки. Соответственно, у нас корса даже переводится как защитник.
3: Сами
2: у нас корни
3: больше,
2: идут.
3: Наверное, именно как дворовая собака, потому что кани – это двор, корса – это собака, дворовая собака.
2: Да, защитник двора. Да.
3: То есть именно вот, потому что многие думают, что это корсика спорит, что это корсиканская собака. Да. Я говорю, нет, это именно дворовая собака, но это ни в коем случае не обижает эту породу, как дворовая собака. Это именно что достоинство, что они охраняют большие дома, пастбища, то есть такие интеллектуальные собаки.
2: То есть это у нас типичный такой представитель группы молосов, угу. Да, то есть это крупные, внушительные, с охранными качествами собаки. То есть это у нас прям и с виду, и характером у нас типичный молос.
1: Лиза, вот объясни, пожалуйста, мне и нашим любимым радиослушателям вот эти вот группы собак. Ты все время акцентируешь внимание. Это первая группа, это вторая, это пятая, десятая. Что за группы, что они означают?
2: Есть Российская кинологическая федерация, которая входит у нас в Международную кинологическую федерацию, ФЦИ. И для удобства, и для в целом и судейства, и разведения все породы собак разделены на группы.
1: Угу. Сколько их?
2: 9 групп.
1: Ого.
2: В РКФ точно 9 групп.
1: Да. Вторая, это что значит, хорошо или нет? Вот есть цифра 1 всегда подразумевает победу.
2: Нет такого, что первые лучшие, вторые худшие. Ага. Нет. Они разделены, как правило, по происхождению, предназначению, по типажу. Да, то есть
1: по размерам, нет?
2: Не совсем. То есть в одной группе могут быть абсолютно разные. Вот, например, в группе второй, где у нас кани корса, есть еще и цверкпинчер, например, который у нас совсем малютка.
1: Да.
2: То есть туда же входят у нас и доберманы, туда же входят у нас и бордер-колли. Ну, то есть очень разная группа, очень огромная, очень большая, но есть что-то и объединяющее их.
1: Угу. Поехали. Валерия, давай разбираться. Я представил тебя как воздушную гимнастку, как потомственную артистку. Ты и на лошадях скакала в свое время. И вдруг собаки. Почему собаки? Раз. Почему кони Корса? Два.
3: Ну, во-первых, меня всегда тянуло к животным, к дрессуре. Это было всегда интересно для меня. То есть, ну, мы не молодеем с каждым годом, правильно? Любые такие спортивные, грубо говоря, экстремальные виды циркового искусства, как воздушная акробатика, джигитовка, где работают мышцы целые, ты не будешь это делать постоянно и всю жизнь. Естественно, идет износ, и, конечно, уже я начала увлекаться дрессурой, потому что дрессировать можно долго, много и с удовольствием. Вот. И у нас работала в коллективе Ольга Ван Юли с доберманами, и она увидела, как я вожусь с тигрятами, постоянно нахожусь в конюшне. И она ко мне подошла, она говорит, ну, сколько ты будешь пока еще ждать тигров? Говорит, я вижу, как ты любишь животных, а мы хотим сейчас уходить из цирка, и нам некому передать свой реквизит, номер, какие-то знания. Вот. А у тебя получится, я бы тебе предложила создать номер с собачками. А я никогда не думала о номере с собачками. То есть мне вот, ну, не хочу никого обидеть, но вот ни один, как бы, вот, особо дрессировщик собак меня никогда не вдохновлял. Ну, как-то для меня так это более развлечение для детей было. Вот. А тут я задумалась, думаю, в принципе, почему бы нет? Это же тоже группа животных. Вот. И она говорит, какую ты хочешь породу? Я говорю, я хочу коней-корсиков.
1: А, то есть это уже была мысль, что эта собака эта тебе нравится, она уже была, да?
3: Да, то, что это была мысль, во-первых, у нас у мамы моей была такая идея, когда у меня появилась только моя первая собака, коникорса, вот, но, к сожалению, был не очень хороший питомник, продали щенка с сильными болезнями костей, то есть дисплазия и
2: да.
3: Рак костей, он у меня умер на руках в 3 года. Это была трагедия вообще, я неделю, наверное, не выходила из комнаты, это была просто, действительно, была трагедия. Вот он был именно серо-голубой, красивый. Ну, это тоже, ты тоже красивый.
2: Самый красивый.
3: Вот, и у меня мама всегда мечтала, давай возьмем 10 коней-корс, давай ты сделаешь номер. А я в тот момент работала джигитовку Георгия Гиулича в Королевском цирке Гейрадзе. И я думаю, ну куда, кто меня возьмет там с собаками? Это такая идея тоже. Ну, думаю, как-то это будет тяжело. И, в общем, у меня, наверное, больше даже мама мечтала, чтобы у меня был номер с коней-корсами. И тут, ну, как говорил Никулин, дело случая, ко мне подходит Ольга Ван Юлей, предлагает такую идею. Я начинаю ее рассматривать, и мы у них выкупаем реквизит. Вот. А потом они уходят из нашего коллектива. Я остаюсь со своими собаками одна. И вот, в общем, можно сказать, я с ними одна и справилась, да, Лексус?
2: Но нет. На самом деле очень необычная порода именно в этой сфере, потому
3: да.
2: что молосы и цирк — это очень такие несочетаемые,
3: да, да, потому что когда мы начали с ней узнавать питомники, звонить, вообще обзванивать, и она, ну, она прям так душевно отнеслась ко мне и к этому предложению, и она говорит, вообще я со всеми цирковыми дрессировщиками созвонилась, кто с собаками работает, никто бы не советовал, вообще не цирковая порода, может быть, подумаешь, брат вообще переживал, у меня Ярослав, он, давай тебе, пожалуйста, купим бордер-колли, давай начнешь с пуделей, но я так, он так переживал, что они меня там могут разорвать в вольере, что я не справлюсь, что это вообще... У нас там весь коллектив, когда я их покупала, мальчишки особенно, самые интересные мальчишки, акробаты, они специально приходили ко мне в собачник, чтобы с ними подружиться, потому что они боялись их до жути.
2: Конечно.
3: И до сих пор боятся. Так... То есть девчонки как-то, ой, щеночки, а вот мальчишки прям вообще, ой, ой, убери собаку, можно я пройду? Я говорю, да, они хорошие, они воспитанные ребята. То есть это порода, которая, ну, не знаю, то есть для них хозяин, их там ребенок хозяина, да, то есть это прям святое. Для них семья это святое, он никогда не нападет. Да, никогда.
1: Я, как жертва социальных сетей, иногда питаю информацию оттуда, и вот недавно увидел, что у коней-корса один из самых сильных укусов.
3: Да, 700...
1: Чего-то там, 700, кого-то там...
3: 700 килограмм нажатия...
1: Ну, это что, это же неимоверно много, правильно?
2: Я достаточно скептически отношусь, да, к этим измерениям, потому что это очень индивидуальная история.
1: Да.
2: Может быть, и доберман с
3: очень, конечно,
2: слабым укусом,
3: конечно, конечно.
2: И коникорс с очень сильным, и Джек Рассел Терьер может висеть,
3: конечно,
2: там.
3: Конечно, это же тоже дело тренировок. Это,
2: абсолютно. Знаешь, поэтому как... и генетика, и тренировка, то есть породно я бы не стала так сильно выделять. Угу. Очень индивидуально.
1: Хорошо. Что касается, сейчас по очереди, что касается этой собаки, вот если я как человек, который решил завести кани-корса, плюсы и минусы какие, Елизавета?
2: Очень много плюсов и очень много минусов. Давайте разберем.
1: Давайте по очереди. Сначала, да, сначала давайте, Лиза, потом Валерия.
2: Да, разберем немножко особенности. Ну, во-первых, собака крупная. Угу. Есть некие сложности в самом выращивании. То есть одно дело вырастить небольшую собаку, другое дело вырастить крупную или гигантскую породу. Угу. То есть это определенные затраты, это определенные правила, то есть нельзя прыжки, нельзя лестницы до определенного возраста, ну, то есть все очень аккуратно, пока не сформируются и не закроются зоны роста, а закрываются они в 2,5-3,5 года у крупных и гигантских пород, то есть здесь надо быть очень внимательно к нагрузкам, чтобы не было скользких полов и так далее и тому подобное. Естественно, питание играет огромную роль, то есть, естественно, это финансовые затраты в том числе. Это преданные, спокойные, верные такие товарищи.
1: Опасные для хозяина?
2: Для хозяина скорее нет, чем да. Ага. Опять-таки мы говорим про хорошую среднестатистическую генетику.
3: С хорошей,
2: да,
3: психикой.
2: С хорошей психикой, то есть мы не берем какие-то другие истории. То есть это сильный такой защитный инстинкт, но он направлен на вне. То есть это не очень лояльно и достаточно подозрительно могут относиться к посторонним, да, то есть, собственно, откуда угу. у нас порода это выводилась. Соответственно, этой собаке требуется спокойный, планомерный такой твердый хозяин, который будет очень последовательный и очень такой с твердой рукой, скажем угу. так. То есть ни в коем случае не какой-нибудь холерик, не последовательный сегодня да, завтра нет. То есть собаке нужна твердая, спокойная рука. Ну и из плюсов таких достаточно бережен к детям, потому что имеет угу. некие отарное раньше прошлое, хоть и небольшое. Там в отаре принято хорошо и лояльно относиться к маленьким и слабым и защищать их. Угу. Соответственно, к своим детям будет достаточно аккуратен, ну, в силу своих возможностей ну, и уклюжести. Из небольших таких минусов, как и фактически любые крупные гигантские породы, достаточно мало, к сожалению, живут. Угу. То есть средняя продолжительность жизни 10-12 лет, но это прям 12 лет современных реалиях, это хорошо. Ага. То есть 9-11 это вот сейчас такой ветераны.
1: Ага,
2: да,
1: да. То есть стареют рано.
3: Ну, вообще, вот я много езжу по России, да, мы гастролируем, и, естественно, я общаюсь с людьми, ищу кинологов просто для себя, даже для развития. Очень часто слышу, вот у нас есть кани-корсы, я говорю, а сколько лет? Они такие, 13-14, и мне прям становится вот, ну, действительно да, легко. Да. Даже в питомнике, где мы были, когда мы вот забирали их, она говорит, а вот это наши ветераны. Я говорю, а сколько им лет? 13-14. То есть, и вот это...
1: Ну, это уже древняя собака?
3: Это прям, да, то есть они уже седые.
2: Это уже прям, да.
3: Они
2: да.
3: уже... Они и так-то, на самом деле, они когда даже вот щенками были, я только вот их приучала к тубам, и у нас дрессировщица в коллективе есть, она с лошадьми работает, с попугаями, и она говорит, это точно щенки. Потому что они спокойные, ну, то есть это очень спокойная порода на самом деле. То есть их разогнать, это прям, то есть, ну, это должны быть большие такие эмоции на любой трюк, там, на
2: раскачать,
3: любое действие.
2: Да.
3: Их надо раскачать, то есть это не пуделя, которые будут носиться, сломя голову, не доберманы.
2: Только ради того, чтобы носиться.
3: Да, да. Это...
2: Без идей.
3: Нет, это прям... Они даже играют. Максимум 5 минут у них идет буйная игра в вольере, потом они лежат. Их надо постоянно двигать.
2: Саморегулируется.
3: Да.
1: Понятно.
3: Из...
1: Что еще?
2: Слюни.
3: Слюни, да,
2: слюни
3: наши,
2: это
3: слюни
2: на самом деле то, что многих останавливает от группы молосов, потому что ну, не каждый будет мириться на мебели, на зеркалах, на стенах и так далее.
3: На детях,
2: то
3: на вещах.
2: Зато это очень сильно отодвигает тех людей, кто будет бездумно брать эту породу. Угу. То есть это действительно есть, это действительно анатомия, ну то есть от этого никуда не деться. И вот у нас Валерия, как вы можете обратить внимание, пришла с тряпочкой.
1: Постоянно вытирает,
2: без
1: да.
2: тряпочки да. мы никуда в приличное общество не денемся. То есть это норма у данной породы.
1: Понятно.
2: требует, естественно, активного образа жизни, активной нагрузки ментальной, активной нагрузки физической. У нас Lexus, как вы видите, в прекрасной физической форме. То есть это не тумбочка на ножках, он в великолепной спортивной форме. У него прекрасный мышечный каркас. Это тоже залог хороших суставов, долголетия, долгожития. Да, то есть поэтому обязательно активный образ жизни. Это не на диван и 15 минут у подъезда, это действительно нагрузки. Должны угу. быть полномерные
3: да,
2: нагрузки.
3: Потому что даже вот я с ними гуляю 3 часа в день.
2: Угу. Да.
3: Утром 40-30 минут, но это если у нас есть еще 40 минут репетиции или, допустим, спектакли. Вот. Но если, допустим, нет репетиции спектакля, это час утром, час днем, если нет жаркого солнца и вот, ну, чего-то такого, и час вечером. Угу. Это обязательно много игрушек в вольере. То есть больше занимаюсь там я, потому что их, то есть, чтобы они двигались, с ними надо играть, с ними надо постоянно их надо развлекать. То есть у нас вольер это прям такое вот движение, так как ну, с 6 собаками тяжело, конечно, с каждым там ходить по городу или еще что-то. Естественно, у них постоянно активные игры, перетяжки. Я говорю, я иногда в спортзал не хожу, потому что мы с ними играем в перетяжки там, с двумя, с тремя сразу. Бегаем, прыгаем, ну, стараемся всякие вот отжимания делать специальные, такие вот тренировочные, чтобы они у меня в форме были, чтобы они не сидели. Ну, интеллектуальные, конечно, нагрузки это обязательно.
1: Сколько ему лет?
3: Ему 2,5 года. Ну, почти скоро будет 3. 21 ноября будет 3 года.
1: Это еще молодой пес, правильно?
3: Конечно,
2: но
3: это
2: он еще щенок.
3: Щенок,
2: да?
3: Он еще щенок.
1: Лет. Он не выглядит как щенок.
2: Но... Он выглядит, у него по взгляду даже
3: он
2: видно,
3: сюда.
2: Он выглядит.
1: Я
2: он...
1: не знаю, что вы видите по взгляду, друзья мои, подсоединитесь к нашей видеокартинке, вы увидите это самое, как у волкодава 80-го
2: Он еще ребенок, он еще теленочек, он совсем еще маленький. До 3,5 лет крупные собаки, у них посылка с мозгом приходит с Почты России, очень долго. И до 3,5 лет они считаются еще маленькими.
3: Да, они еще щенки.
1: Так, у тебя большая группа собак. У тебя 6, да, правильно,
3: да,
1: собак?
3: 6.
1: Как они между собой уживаются? Вот эта собака, она социальная или как?
3: Между собой внутри стаи они классно уживаются. Но так как мы делали номер для цирка и покупали их для цирка, у меня не хватало столько времени, чтобы выводить и каждую собаку еще учить дружить с другими собаками. То есть у меня есть один, который со мной постоянно живет, он дружит со всеми, даже с кошками. Угу. Вот. А эти, да, они классно дружат в стае. Вот, у них там есть ну, своя такая иерархия, как бы кто с кем дружит, кто с кем не дружит. Но вот Lexus, в принципе, у нас со всеми дружит. Он такой прям компанейский парень. Угу. Вот. У нас есть папа стаи, который пытается мне помогать. Вот. И, ну... Ну, вообще...
1: Смотрящий по стае, да?
3: Да, он вот, он прям, он, его сложно разыграть, он всегда будет сидеть в вольере, смотреть, наблюдать.
1: А они его слушают?
3: Они слушают меня. Я не
1: ну,
3: даю...
1: Ну, хорошо, вот когда, тебя не нет, вот когда тебя нету, как они относятся к старшему, к папе стаи?
3: Когда меня нет, гуляют по парам.
1: Ага.
3: То есть он не гуляет вместе с ним, потому что за вот... У меня была одна единственная драка в стае. Буквально 3 месяца назад, к сожалению. Ага. Вот. И то, скорее всего, ну, это была моя ошибка. Я немножко расслабилась, я немножко дала волю вот этому папе стаи. И он как бы... Там у нас такой один задира есть, который вот...
2: Молодой?
3: Вот знаю я, что меня накажут, и вот тут все равно не хочется сделать. И вот он отбирает игрушки, любит. Вот именно у них была драка из-за игрушки. Он отнял игрушку, папе стаи не понравилось, и он пошел защищать. И они... Все подрались. Ну, как бы они все начали его дубасить, потому что...
1: Все бросились
3: на
1: бунтовщика, да?
3: Да, все бросились на него.
2: Это инстинктивно, стаю бей.
3: Ага. Потому что они видят, что я начинаю разнимать, то есть там у них уже идет язык, грубо говоря, жестов. Они увидели, что я наклонилась, начала оттаскивать того. Они же не понимают, что я оттаскиваю. Они тоже думают, что я его тоже дубасю.
2: Да.
3: Они думают, что
2: помочь.
3: Я его добиваю. Они бегут маме помогать. То есть как бы мама, они всегда хотят для тебя быть хорошими. Это не то, что... То есть именно вот этот момент, вот. Ну и то, это была драка ни одной царапинки, ни одной крови. Просто они его так по-братски отдубасили. То есть это такая как бы была ну, лайтовая драка, ну, грубо. Ну, выглядело это жутко, я вам скажу.
2: Но это тоже породная, между прочим,
1: не убивать
2: история.
1: Пошли, да?
3: Нет, не убивать.
2: Кобели, как правило, дерутся достаточно ритуально. То есть ора много, весь район на ушах, разнимаешь пару дырок.
3: Прибежала вся гостиница, все выбежали. То есть у нас, слава богу, был теплый день, а я гуляла с ними одна. Вот. Ну, вообще гуляла до этого спокойно стая, они бегали, прыгали, то есть без каких-то либо вообще там лишних поводков или еще что-то, потому что одного моего взгляда достаточно было. А тут я вот чуть-чуть не досмотрела, и все, у них пошел замес. И слава богу, был теплый день, были открыты окна в гостинице, ребята услышали, прибежали, их разняли, шестаскали.
2: Так там шум такой стоял, наверняка.
3: Там было, да я уже в конце, я просто, я первые три раза я смогла их своими силами разнять. Благо я занимаюсь, то есть как бы физической формой, чтобы их там и удержать, и все. Я их раскидала. Но на четвертый раз, это знаете, когда уже ты делаешь там десятый подход, у тебя ноги ватные, вот так же руки ватные, я просто начала... просто кричать «помогите, просто помогите», потому что я думала, что все, они...
2: Так он весит один больше, чем вы.
3: Да, а я их, вот, я их разняла как бы три раза. Да. Но это было, ну, еще эмоциональное, конечно, такое состояние, когда ты можешь все помогать.
2: На адреналине, да, там можно и слона оттащить.
3: А вообще вот то, что вот ты сказал, что они не убивают, не убивают, потому что по породе они удерживают жертву. То есть это не только охранная собака, ее, в принципе, используют. Ну, как и охотничью, ну, использовали. Вот. Ну, в основном, конечно, охраны у них идут качества. Но на охоту, допустим, гончая загоняет жертву.
1: Угу.
3: Каникорса удерживает жертву. А уже большой молос, вот этот вот,
2: добивает.
3: Он уже добивает. То есть у корсиков нет вот этого вот... в хороших, как бы, таких этих, у них нет добить.
2: Но, опять-таки, я бы все равно оговорилась, так как порода имеет травильные некие крови, то мы все равно
1: какие
2: очень
1: крови?
2: Травильные.
1: Давайте
2: травильные...
1: вот это все объяснять. Травильные крови, друзья. Сейчас все полезли в интернет, что такое
2: травильные
1: крови.
2: Кто кого булит, кто кого травит. Травильные корни — это как раз-таки на других животных. На кабана раньше использовался, на быка раньше. Травля, да. Раньше использовался. То есть изначально крови идут в том числе и оттуда. Поэтому мы очень аккуратно с мелкими животными, особенно которые вне стаи, мы очень аккуратно из самого раннего щенячества требует такая социализация, что есть маленькие животные, мы их вне нашей стаи, мы их не обижаем. Есть птички, мы их не обижаем. Есть маленькие собаки, мы их не обижаем. Есть кошки, потому что все-таки предрасположенность есть. Я не могу сказать, что это прям... если он догонит, то он ничего не сделает.
3: Сделает.
2: Я здесь не совсем, ну, не совсем согласна.
3: Конечно,
2: поэтому
3: я думаю, что инстинкты могут
2: гены
3: сработать.
2: Гены все-таки не задавишь.
3: Угу. Особенно на птичке. Вот у нас история была с моей первой собакой. Мама с ним пошла в лес гулять, а там недалеко была деревня, и петух сбежал. И она такая, ой... Она его отпустила, он думал, почему-то она решила, что он будет с ним играть, но с ним не играл.
2: Летит,
3: он, конечно же, придушил,
2: да.
3: Убил и спрятал.
2: Ну, конечно.
3: То есть вот так вот.
2: Поэтому в этом плане мы все-таки не в розовых очках. Собака серьезная, с серьезными корнями, с серьезной генетикой. И подход ей тоже нужен серьезный, с контролем, с ранней социализацией.
3: Но при этом вот этот вот сейчас мы были в Севастополе, и нас там, ну, можно было фотографироваться с животными, как бы нас попросили, и... Мне сделали площадку прям вот рядом с женщиной, которая работает с попугаями у нас, дрессировщица. Я говорю, как же вот, он же у тебя... Я говорю, они же сейчас на него среагируют. В общем, нет, спокойно, просто сказать нельзя. То есть, что вот, вот это вот нельзя, все границы.
2: Контроль.
3: Да, контроль, они спокойно сидели. Да. Этот попугай там пару раз у нее даже улетал, они просто, ну, вообще
2: никакой.
3: Это к слову
2: о том, что собаке нужна твердая рука. Без контроля эта собака вполне себе может принять самостоятельное решение.
3: Вообще
2: что
3: без хозяина
2: могу.
3: Опасно. Я вот даже когда уезжаю...
1: Дорогие друзья, мы сейчас сделаем небольшую паузу, потому что время первой половины программы у нас подходит потихонечку к концу. Я вас всех призываю оставаться вместе с нами на радио «Спутник», потому что в гостях у меня очень хороший, великолепный кинолог Елизавета Серебрякова и, как мы уже выяснили, не только воздушная гимнастка, но и прекрасная дрессировщица собак Валерия Запашная, которая сегодня рассказывает нам с вами о великолепной и интересной, вот для меня интересной и новой такой породе, как каникорса. Хотя собака, ну, нельзя сказать, что молодая. Корни у собаки очень и очень большие.
2: Древние, да.
1: Мы расскажем об этом во второй половине еще и расскажем вам о других собаках в том числе. Пожалуйста, оставайтесь на радио «Спутник». Самое интересное впереди.

0: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что?
0: Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио

0: «Живая природа» с Эдгардом Запашным.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем. Это «Живая природа», в студии Эдгар Запашный, кинолог Елизавета Серебрякова и потомственная дрессировщица, артистка цирка Валерия Запашная со своим большим псом. Друзья мои, подсоединяйтесь к видеотрансляции, официальный телеграм-канал «Радио Спутник», группа ВКонтакте, и вы увидите большого пса. Как зовут еще раз?
2: Lexus,
1: в честь знаменитой японской марки автомобиля, да? Ты правильно? Почему назвала так?
2: Я не стала менять его имя. То есть питомник, когда у них появляются щенки, они называют, допустим, всех на L, всех на M. Вот там был Ларгус, Лимон, Lexus. Я думаю, ну он такой Lexus, что я даже не захотела его имя менять. А всех остальных мы поменяли. У меня там Бублик есть, Лаки, в общем, Мартин. Ну такие вот. А этот у нас вот остался. Потом у нас директор программы, он говорит, мне так нравится, что у него Lexus, а у него у самого большой Lexus, поэтому... Стали менять.
3: Надо было покататься.
1: В первой половине нашей программы мы познакомились с этой породой так очень внимательно, рассказали про плюсы, про минусы, и немножко рассказали про историю, что собака одна из самых древних собак, потому что еще с древнего Рима идет. Но на что я обратил внимание, когда я пришел, пес очень так спокойно сидел в наморднике, ждал, когда хозяйка снимет намордник. То есть пес обучен, так сказать, правилам поведения в человеческом социуме. Вообще, вот, Лиза, насколько важно, нужно, да и трудно, в конце концов, вот такую собаку приучить к правильному поведению в обществе?
3: Если мы говорим о правильной генетике, о характерном породном темпераменте, то абсолютно не трудно. Угу. То есть данная порода, она уже давным-давно у нас действует как компаньон, да, то есть они уже выращены в городе, выращены в семьях, то есть в основной своей массе это спокойные, верные ребята, которые очень хорошо относятся в целом или нейтрально к людям. Но все-таки, проговорю как душный кинолог, все-таки, как и любая крупная порода, неважно какого происхождения, данная собака должна быть обязана быть приучена к наморднику. Не носить на постоянной основе, а приучена в лифте, в магазине, в транспорте, у ветеринара обязана быть в наморднике. По той простой причине, что это техника безопасности. То есть не обязана по закону, по нашему, да, если
1: не
3: она...
1: Не обязана по закону?
3: Не обязана. У нас входит только 12 пород собак по закону Российской Федерации, которые обязаны носить намордники.
1: Я не уверен, что ты все 12 помнишь, но если помнишь, или большую часть, кто
3: там
1: обязан?
3: Там те, которых я не встречала и не встречу никогда, наверное,
1: кто
3: в своей жизни.
1: Кто обязан носить намордник, правильно?
3: Там и какие-то волкособы, не буду сейчас, и какие-то супер-пупер редкие аборигенные породы, которые запрещен ввоз, вывоз и так далее, которые обязаны даже на закрытых территориях находиться в наморднике. То есть там и их метисы.
1: Так,
3: есть...
1: подожди, стоп, давай определимся. Значит, если я, значит, со своим ребенком захожу в лифт, а там стоит Валерия, вот с этой здоровой, мощной собакой, я устраиваю истерику. Вы обязаны быть в наморднике?
3: Не обязаны. Но
1: не обязаны,
3: всё, не обязаны. По закону не обязаны. Но, естественно, при условии, что вы обеспечиваете безопасность окружающих, что собака воспитана и так далее, и тому подобное.
1: Потому что есть же вот эти истерики на улице, правильно?
3: Есть и абсолютно оправданы, давайте честно, мы не будем витать в розовых облаках. Куча владельцев, которые халатно относятся к воспитанию и подбору породы, да, к ее содержанию, что тоже немаловажно. Даже прекрасную собаку при плохом содержании можно дико испортить. И тогда будет случай агрессии. Поэтому, давайте, не безосновательно. Поэтому как владелец в прошлом крупной породы собак, в том числе, да, добермана, мой доберман гулял всегда в наморднике. Не потому, что он кусачий, не потому, что он агрессивный, потому что я уважаю окружающую среду.
1: Да.
3: У моей собаки на лбу для окружающих не написано, что он сдал общий курс дрессировки, участвует в соревнованиях, что он супер воспитанный, никого никогда не обидит и так далее. Для других людей бегущая строка на лбу не бежит. Это он для меня, пусечка
1: это
3: и лапочка.
1: Понятно, но меня слово «обязан» сейчас беспокоит. То есть, например, там доберман и вот
3: кани-корса. В общественных местах, да. То есть
1: в общественных местах что,
3: магазин, обязан быть транспорт, наборники? Да, общественный он... транспорт, он обязан. Там, где прописано, как раз-таки, да, он обязан. Ну, во всех остальных, ну, давайте честно, по-хорошему в подъезде, в лифте можно выйти всегда в наморнике, выйти на полянку и снять наморник. То есть это вежливое отношение к окружающим людям.
1: Дорогие друзья, изучайте, пожалуйста, все эти правила, потому что есть слово «ответственность». Валерия, скажи, пожалуйста, ну вот у тебя 6 этих собак, да? Как сильно они отличаются друг от друга? Есть ли что-то, что вот точно характеризует эту породу и похоже на всех? И в чем индивидуальность?
2: Ну, индивидуальность этой породы, наверное, в том, что они, ну, во-первых, они очень интеллектуальные, это раз. Потом они очень спокойные, это два. В-третьих, они, так сказать, очень сильные, наверное, очень сильные.
1: Физически сильные.
2: Физически очень сильные. Вот. Ну, не знаю, это вообще какая-то уникальная порода, то есть она как-то прям человеческая, что ли, я не знаю.
1: Ну, человек на улице.
2: Даже взгляд, вот посмотри на эти глаза потрясающие. Вот я не скажу, что это глаза собаки. То есть это просто лапочка.
1: Спокойно, подождите, секундочку. Вот, конечно, ты рассуждаешь как человек, влюбленный в свою собаку, а я рассуждаю как человек, который первый раз увидел вот этого вот громадного пса. На улице как люди реагируют? А вот вряд ли умиляются.
2: Они многие, знаешь, смотря кто тоже, ведь много разных людей. Кто-то, конечно, отходит.
1: В большей степени.
2: В большей степени, конечно, отходят.
1: Но опасаются.
2: Опасаются. Я тебе скажу так, что даже я, имея 6 каникорс, я никогда не подойду к человеку, у которого будет каникорса.
1: Угу.
2: То есть вот так, что прям, ой, подбежать, у меня тоже каникорса. Я посмотрю издалека, как он с ней играет, как он с ней гуляет, что за собака. То есть к чужому каникорсу, вот как ты к тигру, к чужому, ты ж не подойдешь.
1: Ну, конечно,
2: вот,
1: да.
2: То
1: любой
2: же самое
1: дрессировщик
2: здесь, потому что я знаю, что это охранная порода. Он любит себя, он любит хозяина своего, да, он любит членов своей семьи, он знает всех, кто рядом с хозяином, он знает его друзей, но он не знает чужих. Поэтому вот к чужому каникорсу я никогда не подойду. Просто так там, только если хозяин скажет, ну да, конечно, подходите, можно погладить, то есть и то я буду гладить его, ну, то есть так, на всякий случай.
1: Да?
2: Аккуратно. Угу. Потому что это охранная порода, у них заложено это в генетике.
3: Без панибратства.
2: Да, без панибратства.
1: Угу.
2: Вот. Ну, конечно, кто-то прям, ой, какой классный пес, кто-то меня догоняет, говорит, девушка, у нас тоже была каникорса. Ну, по-разному люди. Кто-то, конечно, устраивает, уберите отсюда свою собаку вообще, усыпите, уничтожьте.
3: Такие,
2: ну,
3: всегда,
2: конечно,
3: будут, есть.
2: Конечно, к сожалению,
3: да,
2: такие люди тоже есть.
1: Угу. Так, мы, друзья, видим с вами собаку, с которой сделали определенные действия. У него купированные уши, у него купированный хвост, правильно?
2: Да.
1: Сейчас есть люди, которые категорически это не приемлют. Говорят, не надо, и что будет? Лиза.
3: Ой, какое у меня здесь обширное мнение. Обширное, даже не знаю, как его в эфире-то сказать. Давайте,
1: но
3: так,
1: есть же люди, которые не купируют, и ротвейлер ходит какой-нибудь.
3: Есть зеленые, давайте их так назовем. Да. Это обширная группа, я не только вот Greenpeace сюда подначиваю. Есть обширная группа людей, которая в свое время начала гуманизацию и в хорошем, и в не очень хорошем смысле по отношению к собакам, в том числе запрещая купировку тех пород, которые изначально были с купированными хвостами, ушами, в том числе добермана, резеншнауцера, пострадало очень много на самом деле пород, но я считаю, что начинать надо не с купировки, начинать нужно в принципе с пересмотра, что мы разводим. То есть, по мнению этих людей, разводить собак, которые не могут сами рожать, сами дышать, сами нормально питаться, двигаться – это норма, а купировка – это жестоко. Uh-huh. Вот для меня, если честно, это немножко не то мнение, которое нужно было бы, да, ну, то есть выносить в массы.
1: Ты за купировку или против?
3: Я за купировку тех пород, которые изначально были к этому предназначены. Все-таки чаще всего это имеет некий практический подход. в том числе. Конечно. То есть тот же самый доберман с хвостом, это любая темпераментная собака, давайте так, с хвостом, это постоянные заломы, потому что хвост виляет об углы все время, это постоянно кровит. Те породы, которые столетиями купировались, а потом перестали купироваться, у них очень часто идут проблемы с ушами, с кончиками,
2: отиты,
3: то есть, и так далее. То есть порода тоже начинает перестраиваться, меняются в том числе и постав конечностей, и углы. То есть ничего нельзя просто так взять, добавить или убрать. То есть то, что столетиями работало, пожалуйста, не трогайте. Оставьте это в покое, если это работает. То есть щенков купируют в очень раннем возрасте. То есть это все действует под наркозом и так далее. То есть в том числе даже вот те же самые уши проветриваются, когда это тоже хорошо, да, то есть нет различных грибковых заболеваний, то есть менее подвержен, давайте вот так скажем, особенно у рабочих пород. Поэтому я все-таки за купировку у тех пород, которые изначально, те же самые алабаи, давайте возьмем. Какой алабай будет драться с волком? Первое, чего он лишится,
2: ушей,
3: это
2: хвоста,
3: ушей и хвоста.
2: Конечно.
1: То есть, ну да, потому что чисто
3: это прикладная, да, да, это приклад, это не просто для красоты и так далее, это прикладная, все должно работать в купе. То есть
2: все правильно, я вот тоже абсолютно согласна, потому что, ну, это здоровье, в первую очередь это их здоровье. То есть мы, к сожалению, то есть не мы, а зеленые, да, очеловечивают собаку, очеловечивают многих животных,
3: она,
2: к сожалению,
3: без хвоста.
2: Она страдает, еще что-то. Но это же все изначально не просто так люди, наверное, взяли и придумали. То есть тем более это породы, которые не должны по факту лежать на диване. Изначально они служебные собаки, и, естественно, это будет им мешать. То есть это лишний контроль ветеринаров, если у них будут уши не купированные. Тот же самый вот действительно хвост. То есть это, ну, как
3: давайте
2: бы
3: для начала перестанем разводить больных собак любой породы.
2: Да.
3: Вот для начала давайте перестанем давать титулы на выставках собак с явными пороками.
1: Сейчас вы... Есть такой мейнстрим сейчас?
3: Очень даже, да.
1: А как, то это, есть, как это обосновывается?
3: Это обосновывается, что
1: давайте поддержим...
3: в определенный момент все, что на экстремальных линиях, стало более виднее, более моднее. Если это мастина неаполитана, то у него должны быть вот такие складки. Если это мопс, у него должен быть нос прям чуть ли не в черепе. То есть экстремально, понимаете, да? То есть есть брахицефал, вот в том числе каникорсы брахицефалы, то есть это те породы, у которых нос короче, чем голова. То есть это все брахицефалы. То есть, но если мы берем породу, у которой брахицефал, ну, в том числе носа фактически вообще нет, либо у него там нос чуть ли не в черепе сидит. Как такая собака,
1: ну,
3: может
1: бульдог,
3: дышать?
1: Да, например.
3: Да, абсолютно. Мопсы, французские бульдоги и так далее и тому подобное, все коммерческие модные породы стали настолько в экстремальных этих линиях уже инвалидизироваться, что кинологическое сообщество просто в шоке. То есть если это грудь, то если это доберман, то это вот с таким огромным килем, который мешает просто двигаться. Если это тот же самый каникорсы, то он должен быть огромный, каких-то 70 килограмм, сырой вот такой. Вспомните 80-х выставки, те же самые доги. Как они выглядели? Это великолепные, сильные, поджарые собаки. Посмотрите на выставки сегодня. Я не говорю, что это всегда так, но в большинстве своем это гипертрофированная сырость. Это огромные брылья. Это собаки, которые имеют огромное строение, не сухое, сырое. То есть все, что вне стандарта, начинает сейчас разводиться и продаваться как эксклюзив. То есть это огромная машина бизнеса, которая инвалидизирует животных. Вот поэтому давайте не про купировку лучше думать, а думать о том, что хватит разводить больных животных и поощрять эту машину.
1: Ну вот, честно, у меня детская моральная травма была, что я всегда хотел себе немецкую овчарку.
3: Вот,
1: или немецкую овчарку. Да, а потом, когда я увидел, что владельцы немецких собак начали жаловаться на то, что породу довели фактически до инвалидности задних конечностей,
3: ну,
1: что вот этот скос, знаменитый скос немецкой овчарки уже привел к тому, что задние ноги уже вообще какие-то другие стали. Я хотел всю жизнь себе хорошую, здоровую собаку. Я завел себе восточноевропейскую овчарку, которая стоит
3: прямую в этом
1: прямая,
3: смысле.
1: Высокая,
3: да.
1: Здоровая, прыгает куда угодно, бегает легко. И мне в какой-то момент стало грустно от того, что происходит, оказывается.
3: Это как раз-таки поощрение экстремальных линий. То есть если это немецкая овчарка, изначально зачем немецкая овчарка?

0: другие звери и внешне, и по рабочим качествам. И есть немецкие овчарки шоу-разведения, как раз-таки вот эти чепрачные, рыжие с черным вот спинкой, которые мы и видим чаще всего, и представляем себе при слове «немецкая овчарка». И такое очень часто начинает уже в тех породах, которые уже совсем дошли до абсурда, постепенно начинает порода разделяться, что плохо, потому что генофонд тоже у нас не резиновый. Поэтому с разведением очень надо аккуратно.
1: Давайте вернемся к молчаливому гостю в нашей студии.
0: Господи,
1: значит, убежден, что после того, как наши радиослушатели, да и телевизионные слушатели сейчас внимательно изучат нашу программу, многим захочется. Я ловлю себя на мысли, что мне нравится эта порода, хотя никогда раньше на нее не обращал внимания. Валерия, с чего начинать? Что мне надо, как будущему хозяину, сделать для того, чтобы собаке и мне стало комфортно? На что обращать внимание? Как выбрать себе хорошую собаку именно этой породы кани-корса?
2: Ну, нужно мониторить питомники, смотреть на внешний вид, какие фотографии они выставляют с выставок, как они выглядят. Потому что на самом деле, когда вот еще в 1540 году итальянский писатель, философ сделал именно исследование по этой породе, он понял, что они все абсолютно разные. То есть, знаете, как вот, допустим, вот есть овчарка, да, как с покатистой спиной, да. А есть прямой, и все.
0: И есть высокопереды еще породы, да.
2: Вот. А кани-корсы, они все разные. То есть даже вот если у меня возьмешь моих собак, они все даже на мордочке разные. То есть нет такого, что у всех стандартная одинаковая мордочка, как у доберманов, допустим, да. И, конечно, надо смотреть.
1: Сейчас хозяева добермана напряглись, ага.
0: Сейчас тоже,
2: ну,
0: да, по-другому.
2: Да, я имею в виду, они не настолько разные, как вы себе можете представить.
0: Типажей много
2: типажей
0: внутри породы,
2: да. Кани-корс. То есть здесь вот у меня, допустим, вот у него самая широкая голова. Допустим, у меня есть, у которого поуже, у которого практически нет слюней, у которого так не висят, допустим, брюльки его, да, то есть. И у кого-то бывают собаки, знаете, у них как-то морда туда вот прям вот внутрь вплюснута.
0: Вот о чем я и говорю,
2: у кого-то длинные лапы высокие, очень там почти 70 сантиметров холки, может быть, кани-корс, а у кого-то там 50 сантиметров холки. То есть надо смотреть, что, ну, бывает, правда, страшные кани-корсы. Некоторые прям очень страшные.
1: Страшные в каком
0: глазастые,
1: смысле?
0: Вот,
2: глазастые,
0: когда на выкате.
2: Либо какой-то маленький страшный нос, либо какой-то вытянутый.
1: Да?
2: Вообще не обаятельные.
0: Дело даже не в красоте, а в функциональности.
2: И функциональность,
0: да,
2: тоже, ну и внешний вид. И бывают как-то какие-то, вот, ну, я не знаю... Как бы надо смотреть, во-первых, мониторить это.
1: Что касается
2: это.
1: Содержания, к чему готовиться?
2: Готовится...
1: Слюни мы уже рассказали.
2: Слюни, содержание...
1: Шерсть.
2: Шерсть, вот тоже, знаешь, по-разному. Вот этот у нас очень пушистый шерстяной парень. Его можно чесать бесконечно. Я сначала даже испугалась.
1: Если его не чесать, вся квартира будет в шерсти?
2: Она будет все равно в шерсти.
0: В любом
2: Лично
0: случае.
2: От него. Вот, допустим, мой, который со мной постоянно живет, Мартин, он такого тигриного окраса, от него практически нет шерсти. Ну, только в сезон, допустим. Вот у него такая плотная, какая это шерсть, а у него вот такая у Лексуса, допустим, она прям пушистая-пушистая. То есть, хотя, казалось бы, они с одного питомника, угу. Вот, но тут, ну, в основном шерсть, конечно, будет, но ее легко убирать, она не такая прям врезающаяся во что-то.
0: Никак иголочки совсем,
2: никак иголочки,
0: да.
2: То есть ее легко пылесосить, убирать. Те же самые слюни, они оттираются легко. То есть есть вот, не знаю, породы собак, вот у меня кинолог был первый, у него русские черные терьеры большие. Угу. Там слюни просто, вот он как мне рассказывал, что, не знаю, может быть, у него так специфика, впитывались просто в одежду, он говорит, уже все, если там уже три стирки, бесполезно просто, можно одежду выкидывать. Mm. То здесь как-то хорошо, потому что у меня же
0: ядовитая слюня.
2: Ядовитая
0: нашей
2: слюня,
0: сталинской,
2: да,
0: породы.
2: Да, да, да, то есть такие вот как бы, ну к чему готовиться? Естественно, надо готовиться, смотреть, что ест. Ну, я брала, допустим, питание, я сразу в питомнике уточнила, чем она кормит. Если бы она свой питомник вырастила на натуральных кормах, там, на натуральной еде, да, то я бы кормила только натуральной едой. Она мне сказала, вот у меня такая фирма, такой корм, пожалуйста, там питомнику уже 20 с лишним лет, пожалуйста, если у тебя будет возможность, корми только этим кормом. Как бы не меняй, потому что по генетике у них тоже все это передается. То есть, угу, ну, как бы я ответственно подошла, и вот мы теперь...
0: Как
2: каждом...
0: и болезни,
2: да,
0: по генетике
2: как и болезни
0: передаются.
2: То есть
0: есть
2: в первом...
0: бичи, да.
2: Я свои. Звонила, то есть я созванивалась и говорю, сразу какой, там идет разряд по А, Б, что-то вот, по-моему, да, именно да. По
0: дисплазии, костям, дисплазии. Тазобедренные суставы,
2: я говорю,
0: да.
2: Какая у вас, по-честному скажите, потому что я столкнулась, это страшная трагедия действительно для собак, не каждый хирург оперирует, да. Не везде берутся.
0: И вот. Не всегда возможно
2: и
0: починить.
2: Не всегда возможно починить, там можно упустить возраст, можно упустить какие-то моменты. Вот, я все это сразу узнавала,

0: какие у нее есть моменты, и в плане болезней какие. То есть это все надо узнавать в питомнике. Если действительно хороший человек...
1: Он предоставит генетический тест по здоровью родителей.
0: Генетический тест, по-честному расскажет. Потому что если даже что-то случается с моими собаками, в первую очередь я звоню ей. Я говорю, вот
1: это
0: такая
1: большая
0: аллергия.
1: Редкость на сегодняшний
0: день. Она говорит, да, она мне подсказывает, что у нее там тоже у меня было такое, это нормально или еще что-то. То есть, ну, готовиться надо к тому, что это все равно большая порода сердца, надо смотреть. Вообще, ну, как бы надо просто заботиться о своей собаке. В любом случае, неважно, кто у тебя там, йорк или каникорса, надо все это узнавать.
1: Ответственно любить.
0: Конечно.
2: Вот есть люди, которые принципиально выбирают кобелей или сучек. Я так понял, что в твоей группе собак, Валерия, одни кобели,
0: да.
2: Правильно? Есть ли разница? И вот если человек вдруг захочет себе девочку взять, вот каникорса, но девочку, будет ли все совпадать, что мы сегодня озвучили в нашей программе?
1: Давайте я совсем усредню,
2: да.
1: И не только про каникорса, а в целом.
2: Да.
1: Как правило, кобели... Это прямые, бесхитростные, как танки.
0: Угу. Ага.
1: То есть они достаточно спокойно воспринимают правила и не пытаются их обойти. Опять-таки, если им это правило очень четко в рамки поставить.
2: Угу.
1: И, как правило, кобели чаще не очень любят представители своего пола.
2: Угу.
1: Давайте так. Это вот средняя температура по больнице.
2: Хозяин,
1: у любой
2: чтобы...
1: кобель кобеля с возрастом не будет воспринимать. Всё.
2: Понял.
1: То есть... Угу. Берем сук. Суки – это ты ей одно правило, она согласилась, через два дня она попробует немножко другой метод, чтобы это правило обойти.
2: Uh-huh.
1: Ну, опять-таки, берем в среднем. То есть это более мягкие, это более хитрые, ну, назовем это так, животные, которые будут... Ну, сегодня я лапочку на диван, на запретный, завтра две, послезавтра я еще и глазки свои милые добавлю. Вот у сук есть свой фирменный вот этот мягкий взгляд, угу. Который они глазки строят, особенно вот представителям своей семьи, вот что-то выпросить и так далее. То есть это та жидкость, которая... проникнет все равно и в сердце, и пытается правила вот эти мягкой силой вот так вот снять. Ну, конечно, для неопытных людей лучше брать суку. Они более мягче, они более лояльны, с ними проще и меньше случаев агрессии как таковой.
2: Угу.
1: И внутри семьи, и вовне. То есть кобели – это как раз-таки вот такие... прямолинейные, жесткие, чаще всего у них доминантные какие-то замашки бывают по отношению к другим животным в том числе.
2: Uh-huh.
1: Поэтому суки, особенно для неопытных людей, uh-huh. я всегда советую начинать с них.
2: Очень коротко, буквально у нас 30 секунд осталось. Валерия, вы рекомендуете эту собаку людям?
0: Не новичкам.
1: Да.
0: Абсолютно точно. В семью, просто одиноким людям. Это будет самое лучшее ваше приобретение. Но только
1: вкладывая.
0: Не новичкам, да, и вкладывая. Либо сразу ищите кинолога. В первую очередь я искала кинолога.
2: То есть
0: когда заводила собаку.
2: Нужен опыт определенный, да?
0: Абсолютно.
2: Лиза?
1: Абсолютно согласна. Здесь... Поддерживаю.
2: Здорово. Дорогие друзья, спасибо, что вы провели этот час с нами. Елизавета Серебрякова, кинолог и дрессировщица Валерия Запашная, были сегодня с нами. Оставайтесь, пожалуйста, на радио «Спутник». Мы с вами услышимся ровно через неделю. Получайте информацию из правильных источников. До свидания.

Внимание, внимание! Всем надеть маски и резиновые перчатки. Объявляем профилактику. Да, до такого доводить не надо. Предупреждать болезни лучше, чем лечить. Программа «Профилактика» с Геннадием Онищенко. О полезных привычках, здоровом образе жизни и современной медицине. По пятницам в 2 часа дня на радио «Спутник».

Земля замедляет вращение. Контекст. Ученые бьют в набат. Помимо изменения климата на нашей планете, она становится медленней. Причем опережающими темпами. Исследователи из ряда европейских стран изучили простейшие организмы, жившие в глубокой древности на дне Мирового океана, а затем сопоставили колебания уровня моря в прежние времена и сегодня. Вывод оказался обескураживающим. Земля потеряла прежнюю динамику. Всему виной таяние полярных льдов. Появляющаяся в результате этого вода смещается к экватору, меняя центр тяжести планеты. Это и сказывается на скорости ее вращения. В результате сутки, пусть и незначительно, но удлиняются, чего не было предыдущие миллионы лет. Эффект может сказываться на точности работы навигационных систем и другого оборудования. На замедление вращения Земли также влияют приливные силы Луны и Солнца и крупные гидроэлектростанции. В научном сообществе посчитали, что полная остановка планеты произойдет через десятки миллиардов лет. Но это чистая теория, и поводов для успокоения нет. В Венском университете заявляют: изменение энергии вращения Земли эквивалентно землетрясению магнитудой 9 баллов. Не по аналогии с силой разрушений, а по масштабам явления.

В одном черном-черном городе, на одной черной-черной улице являлись призраки прошлого, фантомы и духи минувших эпох. Пора положить конец мистификациям. Проливаем свет на темные уголки истории, разоблачаем мифы и устанавливаем истину. В программе «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. По субботам в 9 утра на радио «Спутник». Да развеется тьма! С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Лауреата Нобелевской премии по физике профессора Джеффри Хинтона называют крестным отцом искусственного интеллекта. Он длительное время занимался развитием технологий глубокого обучения нейронных сетей, которые легли в основу современного генеративного разума. Недавно Хинтон неожиданно заявил, что развитие сверхразумного ИИ может привести к полному уничтожению человечества. Ученый констатировал, что машины уже превосходят людей во многих задачах. И это может иметь последствия, описанные в самых мрачных антиутопиях. Впрочем, Джеффри Хинтон предложил противоядие. По его мнению, настало время для принципиально новых подходов. В модели искусственного интеллекта необходимо встраивать материнские инстинкты. Именно они помешают ИИ навредить человеку и привести к гибели популяции. Без механизмов заботы и ответственности, заложенных природой в настоящих матерей, представляющих человеческий род, нейросети превратятся в источник постоянной угрозы. Именно материнские качества, по мнению авторитетного ученого, должны стать базой для разработок новых продвинутых ИИ-систем. Однако пока никто не понимает, как реализовать такую концепцию на практике.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Четыре утра в российской столице, столько же в Херсоне, в Уфе и Перми, 6 утра. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Михаил Мишустин проведет встречу с руководством Совета Федерации. Украинцы в США интересуются российским гражданством. В Дагестане обработали около 40 тысяч гектаров от саранчи. Подробности далее. Премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник проведет встречу с председателем Совета Федерации России Валентином Матвиенко и представителями Совета Палаты, сообщила пресс-служба Кабмина. В мероприятии примут участие первый вице-премьер Денис Мантуров, а также вице-премьеры Дмитрий Григоренко, Татьяна Голикова, Александр Новак, Дмитрий Патрушев, Виталий Савельев, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко. Также будут присутствовать министр финансов Антон Силуанов и заместитель председателя Совета Федерации Юрий Воробьев. Мишустин ежегодно встречается с руководством Софеда по итогам весенней сессии. Запад стремится к стратегическому поражению России. Эту тему никто не снимал с повестки дня, заявил президент России Владимир Путин. Он добавил, что Москва не даст шанса создать условия для переговоров, выгодные для врага. Кроме того, по словам главы государства, удары ВСУ по гражданским объектам на территории России являются частью информационной операции, одна из целей которой – породить неуверенность, довести до раскола и заставить Россию приостановить наступление войск. При этом ответные удары России вглубь Украины гораздо более мощные и наносят серьезный ущерб, подчеркнул Путин. Генконсульство России в Хьюстоне фиксирует устойчивый интерес к вопросам, связанным с российским гражданством, заявил в интервью РИА Новости российский генконсул в американском городе Николай Пукалов. Он отметил, что соответствующие запросы исходят со стороны, в том числе украинцев и других выходцев из бывших союзных республик. Пукалов добавил, что наряду с оформлением загранпаспортов эта сфера остается одним из наиболее загруженных направлений работы. Пожар произошел в многоквартирном доме во Владивостоке, сообщает Главное управление МЧС России по Приморскому краю. Уточняется, что на момент прибытия пожарных горел балкон и комната в квартире на втором этаже. Шел густой черный дым, а в подъезде наблюдалось сильное задымление. В ведомстве отметили, что сотрудники МЧС спасли 16 человек, трое из которых дети. В результате пожара комната и балкон выгорели изнутри на площади около 50 квадратов. Погибших и пострадавших нет, причина пожара и ущерб установлены. Около 40 тысяч гектаров земель обработано от саранчи в Дагестане, сообщила РИА Новости руководитель регионального филиала Россельхозцентра Жанна Казанбиева. По ее словам, в данный момент идут наземные и авиаобработки в северной зоне республики. Казанбиева добавила, что в Дагестане уделяют этой проблеме особое внимание и ежегодно выделяются средства на борьбу с вредителем. Так, ранее в правительстве республики сообщили, что в текущем году на борьбу с саранчой направят около 30 миллионов рублей. Также, по словам Казанбиевой, фермеры своими силами подавляют насекомых. 28 июня в социальных сетях появилась информация о нашествии саранчи в Дагестане. Это все новости к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов смотрите и читайте в Макс-канале «Радио Спутник». Подписывайтесь, мы внимательно следим за всеми событиями, которые происходят в нашей стране и мире. Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Разворот на восток.
2: Друзья, приветствую. В эфире радио «Спутник. Разворот на восток». Традиционно в это время большой восточный час. В студии для вас работает, как и обычно, Турал Керимов, российский востоковед, африканист, советник медиагруппы «Россия сегодня». Не говорили мы о Ближнем Востоке последние эфиры так тщательно и подробно, но там происходят те события, игнорировать которые мы не можем, ну и за которыми мы активно следим. Месяц назад в крайний эфир майский «Разворота на восток» мы уже говорили про Иран и про Ливан в контексте постконфликтного статус-кво на Ближнем Востоке. Тогда у нас в гостях в студии был российский востоковед, специалист по арабскому миру, ближневосточным делам, ну и, собственно говоря, человек, который разбирается изнутри во всех этих процессах, Кирилл Семенов. Ну и Кирилл сегодня снова почтил нас своим присутствием. Кирилл, приветствую, спасибо, что пришел.
3: Приветствую, Урал.
2: Я анонсировал уже, проговорился точнее о том, что Иран и Ливан, но я думаю, наши внимательные слушатели и зрители в соцсетях и так следят за повесткой и знают, что в Вашингтоне подписали декларацию о прекращении конфликта израильтяне с ливанцами при посредничестве США. Об этом я предлагаю во второй части эфира поговорить, потому что все-таки ливанская история сейчас больше производная от иранской истории. А там мы знаем уже, получается, практически 10 дней как подписан меморандум о продлении прекращения огня и продолжении переговоров между Соединенными Штатами и Ираном. Да, ну тут как бы какая-то бумажка, которая на самом деле никого ни к чему не обязывает. Да. И судя по тому, как страны продолжают стрелять друг в друга, находясь за столом переговоров, ну если образно, да, описать происходящее, Иран бьет по американским военным объектам в регионе в ответ на удары по собственной территории. Американцы говорят, что они бьют по иранским военным объектам, потому что Иран, мол, кого-то там атакуют в Ормузском проливе и вообще ведет какую-то агрессивную деятельность. При этом переговоры продолжаются. Ормузский пролив, я так понимаю, постепенно начинает приходить какое-то движение, медленно судоходство там восстанавливается. Буквально незадолго до нашего эфира министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил о том, что никто не имеет права вмешиваться в управление Ираном Ормузского пролива. И, мол, мы обещали в течение 30 дней разобраться с препятствиями, которые здесь встречаются. Видимо, речь идет о каких-то минах или еще о чем-то. Вот мы и разберемся. Давайте-ка никто не будет здесь лезть. Но, по сути дела, это такой посыл, что все равно контроль за нами. И да, мы бы решаем, что здесь происходит, а американцы отрицают всячески, что никакого контроля Ирана над Ормузом быть не должно. И все остальное они, кстати, тоже отрицают. Вот все, что заявляют иранцы, американцы отрицают. Все, что заявляют американцы, иранцы опровергают. При этом они дали друг другу 10 дней назад, 60 дней для того, чтобы договориться. Но как-то очень странно это выглядит, с одной стороны, и очень сомнительно звучит.
3: Ну да, мне здесь сейчас придется опять как мантру проговорить все то же самое, что я постоянно говорю, да, на всех эфирах, чтобы слушатели, да, понимали вообще, о чем идет речь. Ну, во-первых, да, вот ты видел, Урал, сам меморандум, его вот именно оригинал?
2: Мы видели только то, что нам СМИ представили,
3: и те, и другие. Да, при этом мы видели одного от иранского представителя, была такая там фотография вот этого текста, который вот неизвестно, что это за бумажка. И слышали по CNN, что американцы зачитали. А что там на самом деле в меморандуме, какие там, насколько версии в языках, или даже иранская и американская версия отличается, или что они согласовывали именно и подписывали, вот это не совсем нам понятно, да, поэтому появляются такие вещи, как вот нынешняя эскалация вокруг Ормузского пролива. И здесь я не согласен со многими комментаторами, которые, в общем-то, говорят, вот Трамп все равно хочет войны, он целенаправленно все ведет к этому. Нет, здесь просто действительно, что каждая сторона пыталась представить свою версию в меморандуме. И вот эти нестыковки, они так или иначе будут приводить к конфликтам. А конфликт возникает действительно, вот как ты правильно обратил внимание, в связи с тем, что с разной трактовки, и то, что иранцы, они говорят, что безопасный проход только у наших берегов, между островов вот этих, Варак там и другие, да, Хингам, вот маленький, да. Арсам, Армуз. То есть сюда должны идти через иранские территориальные воды, а, соответственно, брать разрешение у Ирана, каждое судно получать разрешение на право, он не против их давать, но важен факт, что к нему должны обратиться, да, или уведомить его, по крайней мере.
2: Это, по сути, легализация этого статус-кво.
3: Да, а есть еще, оманцы сказали, так вот у нас есть безопасный проход, проходите здесь. И тут иранцы сказали, нет, он не безопасный, а когда суда через него пошли, иранцы по ним, нет, даже не иранцы, по ним кто-то стал запускать беспилотники. Вот, вопрос, кто, да, это отдельно.
2: Но я сомневаюсь, что сам Оман.
3: Сам Оман, да, который открыл коридор. Вот открыл он для этой организации, я уж не буду, забыл название, международное, вот это, которое судоходство, да, которое выводит суда оттуда.
2: Ну, в общем...
3: Да, вот эта организация судоходства, которая вот через этот коридор они пытались вывести застрявшие суда. Иран сказал, что нельзя выводить через этот коридор, можно выводить... только через наши коридоры, и кто-то стал обстреливать эти суда, которые выходили через Оманский коридор, после чего американцы нанесли удар. А почему для Трампа это крайне важно? Потому что Трамп уже заявил, что я открыл для вас Армузский пролив, там свободный проход, как был до войны, давайте все, кто хочет в одну сторону, кто хочет в другую, плывите.
2: Помнишь, 2 недели назад это был у него, значит, пост в его социальной сети, потому что танкеры всего мира заводите двигатели.
3: Да, да, вот. Ну там и все остальное, что грандиозное, что там никогда такого не было, такой движухи. Да. Да,
2: никогда мореходства не было в Армузском проливе.
3: Да, сейчас оно вот такое, Вот. А тут-то оказалось, что нет никакого свободного прохода. А там в документе-то вроде как по версии Ирана, так вот, Иран обеспечивает безопасность, безопасный проход. Проход открывается для безопасного прохода.
2: Но главное, что суверенитет Ирана над Армузским проливом в соответствии с законодательством Ирана.
3: Да, и, соответственно, все должны вот к этой организации управления Армузским проливом обращаться за проходом, поэтому по факту оказалось, что Армузский пролив там не свободный проход, а проход, который через Иран все, через согласование с иранской стороной проходит. Да, Иран дает разрешение фактически на проход всех судов, которые запросят, наверное, но, тем не менее, проблема эта остается, и Трамп здесь оказался в очень уязвимом положении, оказалось, что все пошло не по его версии, да, и Иран об этом, по сути, публично заявил, и тут, естественно, Трамп дал, видимо, приказ наносить удары, чтобы вернуть вот эту, отыграть, постараться ситуацию, но здесь уже началось вот это все накаляться ситуация, потому что в Иране уже начались массовые демонстрации в связи с заявлением там Совета экспертов, который там 69 там 8, проголосовал из 8, сколько там, 86, по-моему, да, там, что, короче, значительное большинство, да, проголосовало за то, чтобы все красные линии, обозначенные верховным лидером в переговорах, строго соблюдались, да, и вот, видимо, вот эта ситуация вокруг Оманского коридора тоже была связана с этим, что никакого, что пропускать сюда мы просто так не будем, мы будем везде, в общем-то, как я понимаю, действительно возможна такая ситуация, что Галибаф, Аракчи, да, там на переговорах какую-то вот дали слишком все обтекаемо, что американцы смогли трактовать как свободный проход. Затем это верховный лидер оспорил, и, соответственно, произошли вот эти инциденты, на которые американцы начали отвечать, но ситуация, опять же, взрывоопасная, да, становится.
2: А я вот для себя такой индикатор вывел по Армузскому проливу. Ну, просто... ориентироваться на все эти заявления, это можно в какой-то момент просто потеряться, да, в этой информации. Если американские военные корабли будут свободно проходить через Армузский пролив, значит, он действительно открыт, как говорят американцы. Если американские военные корабли там не ходят, значит, пролив контролируется Ираном. Я даже сейчас не про танкеры говорю, не про супер там газовозы какие-то, не про торговые суда под флагом третьих стран, дружественные для Ирана государства, недружественные для Ирана государства, там какие-то суда, корабли, значит, арабских государств, да, прибрежных. А вот именно американские военные корабли. Это будет показатель того, что статус-кво действительно вернулся к довоенному, когда американцы там свободно могли ходить и чуть ли не считали себя... как у себя дома где-то в Мексиканском заливе, да, условно говоря. Поэтому с Армузом ситуация остается за Ираном. А вот по всем остальным вопросам, касательно урана, да, тоже еще более запутанно это все. То есть нам говорят о том, что переговоры будут. Но иранцы говорят, да, они будут, но они будут только в рамках тех предложений, которые мы озвучиваем. Даже по визиту МАГАТЭ, да, не смогли договориться. Хотя я помню, месяца 2,5 где-то, да, или 3 назад, иранцы сказали, что больше никогда нога там инспекторов МАГАТЭ не ступит на иранскую землю, и вообще никто никогда не сможет приблизиться к нашим объектам без нашло на то полного согласия.
3: Это, кстати, вопрос, опять же, различных трактовок, потому что господин Уэнс же, он сказал, что вот, мол, мы договорились с иранцами, туда приедут инспекторы МАГАТЭ вскоре, на что иранцы ответили, нет, мы об этом не договаривались, а инспектор МАГАТЭ, имелось в виду, приедет, когда мы будем разговаривать по существу уже, когда будет заключено соглашение, да, через 60 дней, если оно будет заключено, вот тогда уже инспекторы МАГАТЭ приедут. То есть версии у сторон очень сильно в каждом случае отличаются, о чем в итоге, что там было согласовано, нам сказать сложно, мы не имеем перед глазами вот, собственно, того варианта,
2: предмет
3: хотя бы
2: переговоров.
3: Да, или текста, который можно как-то там обсуждать его, да, кто там более прав, кто нет. Но это не чисто юридическими, в юридическом смысле. Даже не кто прав в плане юридического языка формальности, да, а не прав по существу, скажем. Вот. А поэтому здесь каждая ситуация, да, она требует особого, да, акцента. И, в общем-то, надо понимать, что там еще куча проблем, и что, в общем-то, этот меморандум, я тоже, опять же, хотел подчеркнуть, он вряд ли приведет к заключению сделки, и, как мне кажется, он был вообще вряд, он был не про это, он не про то, чтобы после его исполнения стороны пришли, договорились о какой-то сделке. Как я, кажется, я об этом уже не раз говорил, этот меморандум нужен был Трампу для того, чтобы прийти на, привести, да, своих сторонников на промежуточные выборы с, как минимум, с каким-то запасом прочности. Вот до промежуточных выборов Трампу важно не сорваться вот в штопор новой эскалации, новой войны, и он будет пытаться вот это все делать и затягивать именно вот до этого периода. А дальше, как говорится, видно будет, потому что там 60 дней, потом они еще добавят 30, и там уже вот как раз будут.
2: Ну, еще 60 надо, на самом деле.
3: Да,
2: на
3: 60, потом еще 60 вот надо. Они 60, 30, потом еще 30. Да. И так они доведут это до того периода, потому что там все сложно, переговоры
2: сложные. А иранцы-то сложные. Это зачем?
3: А иранцы хотят за это время получить деньги. Они тоже, потому что...
2: Успеют?
3: А вот они говорят, если вы не успеете, там будет, мы это все опять... Потому что эскалация же не только, вот как говорят, ястребы же не только у американцев, которые призывают Трампа вернуться к боевым действиям, ястребы в Совете экспертов Исламской Республики, которые говорят, там вообще это все не нужно, и нам нужно сейчас добивать своих противников, которые ослаблены, которые чувствуют уязвимость, у США закончились ракеты, все остальное давайте сейчас поднажмем и продвинем, да, дальше. Вот, и в этой ситуации, да, вот такие, любой кризис, он, конечно, может спровоцировать возобновление конфликта, который не нужен, я подчеркну, ни Трампу, ни иранским прагматикам, по большому счету.
2: А вот про противников, да, Ирана. Я вчера видел новость, хотя не видел подтверждения ее, о том, что, мол, даже Эмираты начали как какой-то процесс разблокирования торговых коммуникаций региональных. И, мол, уже даже какие-то товары пошли из ОАЭ в Иран.
3: Да.
2: Потому что, ну, мы знаем порт Джебель-Али, хотя, опять же, это все завязано на Армузском проливе. Если там что-то проходит, порт Джебель-Али был, ну, таким, такой крупнейшей точкой входа на Ближний Восток для международной торговли. Оттуда уже уходили многие товары в соседние государства. Может быть, даже в Иран. Но вот с точки зрения официальных заявлений об Абу-Даби, которые сложно назвать дружелюбными по отношению к Тегерану, мне кажется, то, что происходит сейчас, их сильно радовать-то не должно. Ну, какие-то попытки там, успеть договориться хотя бы на время, так как в любом случае морально-психологическая победа, как я считаю, за Иран. А Эмираты очень не хотели бы вот такого статус-кво. Да? Есть еще один противник, это Израиль. Где также, в принципе, уже много раз мы в этой студии говорили, что они не признают никаких переговоров и не признают никаких ограничений со стороны Соединенных Штатов по отношению к своим возможным действиям против Ирана. А там тоже на носу выбора. И, кстати, такой радикальный-то подход к Ирану, он... Я вот задавал два выпуска назад, да, вопрос в этой студии. Ну, он был больше такой философский, риторический. А сильно ли израильские оппозиционеры отличаются от нынешнего крайне правого кабинета?
3: По отношению
2: кабинета?
3: К Ирану нет.
2: По отношению к Ирану и региональной политике вообще в целом. И вот Беннет на этой неделе ответил на этот вопрос. Я думаю, не только меня интересовал в целом. На том, что... А, тут еще важный момент. Не могу об этом не сказать, что никакого палестинского государства не будет.
3: Да.
2: И у Ирана не будет ядерного оружия.
3: С точки зрения израильтян.
2: Не будет, ну, естественно, да. Естественно, да. Что у Ирана не будет ядерного оружия, и что Израиль всегда будет иметь право на превентивные действия в том размере и в том виде, в котором он считает правильным и нужным. Ну, это просто один в один то, что говорит Нетаньяху, и то, к чему его подталкивают постоянно Бен-Гвир и Смотрич. Напомню, это два его радикальных партнера по коалиции. Там Нетаньяху сильно зажат. С одной стороны, электорально, с другой стороны, на международном уровне, с третьей стороны, на, значит, поприще правового поля с этими судебными разбирательствами по отношению к нему. Ну и еще один фронт — это такой внутрикабинетный фронт, когда два радикальных партнера требуют крайне радикальных мер, что по отношению к Газе. Кстати, вот они на днях заявили о том, что будут контролировать 100% Газы. Нетаньяху и сам говорил, что доведут.
3: Это они давно хотели, как с 23-го года собирались взять все под контроль.
2: В общем, нужно ли вот это перемирие, хоть и условное, хоть и временное, между Ираном и США региональным игрокам?
3: А Объединенные Арабские Эмираты, они в итоге отошли от произраильской позиции. И если до этого занимали...
2: Официально или искренне?
3: Официально, большому... Ну, как сказать, неофициально. Они... Но проблема в том, что да, их делегация была в Иране. То есть делегация из местных иранцев, которых они, в общем-то, в качестве посредников отправили, бизнесменов, да, в Иран договариваться. Плюс они дают иранцам деньги. Теперь, как ты видел, в случае теперь, когда происходят какие-то обострения, иранцы или неизвестные беспилотники
2: не
3: залетают, да. А залетают Бахрейн. В Бахрейн и в Кувейт.
2: Катар, ну и тоже... по Катару тоже было.
3: Что?
2: По Катару тоже были?
3: Уже нет. Какие-то. Нет, Катар давно не залетает. То есть Катар первыми перестали залетать. Теперь только Бахрейн и Кувейт. У АЕ они не залетают, потому что АЕ, говорят, дают деньги иранцам. И не только за то, чтобы они как бы не залетали, а чтобы поддерживать, в принципе, да, реконструкцию Ирана. Это в рамках, наверное, в будущем будет оформлено вот этого фонда $300 миллиардов, которые, в общем-то, страны залива
2: могут. Ну, если ОАЭ будет контролировать там какой-нибудь Бендер-Аббас и другие порты иранские, да, как они хотели бы, то заплатить-то они будут рады.
3: Но если им дадут, условно говоря, управление экономическим, то, пожалуйста, потому что иранцы им не отдадут так, чтобы они в любой момент их могут, естественно, сказать «до свидания».
2: Просто, зная Эмираты, просто так никому и никогда, даже Ирану в этой ситуации, денег они не дадут.
3: А здесь они просто решили, что безопасность в заливе можно сохранить только путем договора с Ираном, а не путем его уничтожения, на чем настаивал израильтяне, Исламской республики, не самого Ирана, Исламской республики, на что настаивали израильтяне, на что, в общем-то, склонялся Мухаммад бен Заид, президент ОАЭ. Сейчас, в общем-то, в ОАЭ, в элите, как я понимаю, там произошли серьезные разногласия. Прежде всего, это Тахнун бен Заид, брат президента, он выступил с тем, что ни в коем случае нельзя идти вот этим курсом, иначе он заведет нас совсем куда-то далеко, и мы поссоримся и с соседями, и ничего не добьемся с Ираном, и поэтому, в общем-то, эта позиция возобладала, это Тахнуна бен Заида, а также Мактумов из Дубая, которые всегда были против эскалации с Ираном, потому что...
2: И вы имели хорошие отношения с Ираном.
3: У них хорошие отношения, да. У них там финансовые всегда были с иранцем схемы свои, да, они всегда выступали, кстати, против войны в Йемене и так далее, то есть они всегда занимали такую позицию голубей, да, хотя риторически они могли поддерживать...
2: Да, прагматиков, я бы сказал.
3: Да, да, прагматиков, да. Хотя риторически могли поддерживать и жесткие линии.
2: Но если они были не за Иран, они просто считали, что это не нужно.
3: Все. Да, просто все, это лишнее, да, это мешает им развиваться и создает риски для Дубая. А вот просто они прагматики, потому что Исламская республика не будет в любом случае уничтожена. Если вы не можете уничтожить Исламскую республику, то надо с ней иметь дело. И вот они сейчас, эта точка зрения и возобладала. Вместо того, чтобы там как-то с Нетаньяху строить какие-то козни против Исламской республики, они решили все-таки занять...
2: Какие-то воздушные замки, да.
3: Да, да, воздушные замки, что мы уничтожим раньше или позже. Раньше вряд ли, а позже... еще неизвестно, да, поэтому лучше работать с чем, что есть, то есть с Исламской Республикой, которая сейчас контролирует Дормовский пролив.
2: Или осел помрет, да.
3: И они и работают, да, вот эта точка зрения прагматичная возобладала, поэтому АЕ здесь отошли. Что касается Израиля, ну тут никаких иллюзий нету. Опять повторю, как мантру, да, что у Нетаньяху тоже выборы на носу, по-моему, раньше Трампа даже чуть-чуть, и тут, опять же, у него любимая тема, что он не может прийти на выборы как президент мира, который, как это не, ну, он не может в принципе, он с 96-го года на всех выборах участвовал, как либо он выдумывал угрозы, да, а тут выдумывать даже не надо, он их сам их создал, семь фронтов, которые он теперь вот ими жонглирует.
2: Нетаньяху.
3: Да, он ими жонглирует, да. И как это ни странно, вот он, да, действительно, эта ситуация выглядит так, пана либо пропал, да, потому что, с одной стороны, это дает ему возможность выиграть выборы, Ликуду и так далее. А с другой стороны, если это все вдруг не сработает, то это будет крах, вот, может быть, даже не только не самого Нетаньяху, а вот этого правого нынешнего всего вот, движения, да. Да, израильского. И поэтому здесь, конечно, очень сложная ситуация. И здесь Нетаньяху не может себе позволить войти на выборы как президент, премьер или глава партии мира, в принципе. Да, он может только войти на выборы как тот человек, который продолжает борьбу, который продолжает обеспечивать безопасность Израиля, ведя войну, ну, если не на семи фронтах, но на трех, да, как минимум, там, на двух желательно, вот, может быть, да, поэтому ситуация для него, опять же, крайне сложная, и, с одной стороны, на него давит миротворчество Трампа, которому как раз все наоборот нужно, ему нужно прийти на выборы, вот, с миром, да, чтобы как минимум зайти в них, а там дальше посмотрим, да. А здесь все на у Нетаньяху все наоборот. И из-за этого вот у них, в общем-то, конфликт. Не потому, что у них какие-то там расхождения по аграрному вопросу, да, как говорится. Ну, имеется в виду расхождения такие концептуальные, да, между Соединенными Штатами и Израилем именно. А расхождение в плане политического будущего. То есть для сохранения политического будущего одного нужна война, и для сохранения политического будущего его сторонников нужен мир. Вот тут главная проблема, а не проблема Израиля и США, как вот в геополитическом или внешнеполитическом плане.
2: А мне кажется, что Трамп с удовольствием отдал бы Нетаньяху долг вот за те выборы, когда он проиграл Байдену. И когда Нетаньяху, ну, одним из первых просто побежал,
3: да,
2: поздравлять.
3: Да, он запомнил, да, Трамп такие вещи помнит.
2: И потом же, как бы, между ними были достаточно прохладные отношения. И потом, когда Трамп снова победил, и пытались как-то эту историю загладить, а теперь вот Трамп сам заявил, что да не факт, что он будет вообще поддерживать-то Нетаньяху. Да и что ставить-то на Нетаньяху, если он может и не победить, тем более, что оппозиция израильская выбивает из-под него вот этот стул истребиной,
3: да, да, да,
2: с этой повесткой. А, ну, у нас первый блок завершает. Напомню, что в студии «Радио Спутник» и в эфире «Разворота на Восток» Кирилл Семенов, российский востоковед, специалист по Ближнему Востоку, арабским государствам, ваш покорный слуга Турал Керимов. И вернемся в эту студию, будем говорить про соглашение о декларации о завершении конфликта между Израилем и Ливаном при посредничестве США. Почему это толкает Ливан к гражданской войне? Будем разбираться. Оставайтесь с нами интересно.

0: Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник».
1: Провожу анализ. Англосаксы – 0,0%. Франко-галлы – 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. «В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий». Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник».

0: Разворот на восток.
1: Урал Геримов в эфире «Радио Спутник». С нами сегодня в гостях Кирилл Семенов, российский эксперт по Ближнему Востоку, арабскому миру, исламским странам. Кирилл, говорили мы в первом блоке про ситуацию вокруг Ирана, назовем это так, обобщающе. Хотя затронули много всего, и ирано-американское противостояние в рамках меморандума, и ситуацию в Ормузском проливе, и отношение к этому Объединенных Арабских Эмиратов и Израиля. И на самом деле, наверное, надо было бы сказать и про Ирак, и про Саудовскую Аравию, и про Турцию. Но все-таки вторую часть эфира хотелось бы начать с Ливана, тем более, что мы к нему вплотную подошли и обещали, что будем говорить о, значит, декларация о завершении конфликта, как этот документ называется, который был на этой неделе подписан в Вашингтоне Израилем и правительством Ливана. В рамках этих соглашений израильская армия уйдет из двух оккупированных за последние месяцы районов на юге Ливана. Один из них находится южнее, так называемый южный сектор, южнее реки Литани, другой севернее реки Литани, но весь периметр границы Ливана-израильской, с ливанской стороны, находится, значит, под контролем оккупационных сил Израиля. Ну и весь южный сектор ливано-сирийской границы также находится под контролем Израиля, причем и сирийско-ливанской тоже. Ну, тут такая большая, огромная, я бы сказал, даже по меркам Израиля, оккупационная зона на северных рубежах. Получается, что вдоль всей границы, значит, от Иордании и до Средиземного моря Израиль оккупирует территории чужих, значит, да, иностранных государств, чужие территории. И тут вот такая договоренность. Нетаньяху выходит после нее с видеообращением к нации и рассказывать там на фоне карты, какое это гениальное соглашение. И самый главный посыл, что США и Ливан признали право Израиля на зону безопасности на территории Южного Ливана. Ну, с точки зрения Ливана, это просто самоубийственное какое-то соглашение по самым разным причинам, с одной стороны. С другой стороны, зная, как Нетаньяху любит манипулировать абсолютно любыми международными соглашениями, стопроцентно верить я бы ему тоже не стал, с одной стороны. С другой стороны, ну, документ-то есть. И, кстати, ливанская сторона заявила о том, что, ну, как бы к миру с Израилем они не нужны, они его прям желают, но они не хотят войны, да, и считают, что она не нужна, тем более, что это не в интересах Ливана все происходит. А Хезболла сразу заявила, что не признает вообще никакие эти соглашения. Более того, Нетаньяху-то сказал, что мы там будем находиться, пока не будет разоружена Хезболла.
2: Да, Шейх Наим Касса, да. Это важный момент, который нужно подчеркнуть. Все это связано с разоружением Хезболлы.
1: А Хезболла сказала, что если вы нас попытаетесь разоружить, мы как бы ответим, и вообще это приведет к гражданской войне в Ливане. Мы с тобой месяц назад говорили о том, что сейчас я закончу свой монолог, что главная эта цель Израиля в лице Нетаньяху в любом случае добиться гражданской войны в Ливане для того, чтобы потом уже по итогам добиться всех остальных своих целей. А у Израиля одна внешнеполитическая цель — это агрессия и экспансия. Ну, если коротко, это не то, что вот прям мы тут что-то ему приписываем. Просто последние десятилетия говорят, что именно так оно и есть. Ну, так получается, что победа Израиля в Ливане?
2: Ну, пока что политически, да, наверное, в плане таких предпосылок к ней. Но это не победа, которая как некое утверждение, да, каких-то гегемоний, влияний и так далее. Да. Да, то есть они добились успеха на определенном этапе через вот эту сделку. Но сделку же надо реализовать. То есть они добились согласия ливанского правительства, которое, в общем-то, и давно было на все согласно, по большому счету. То есть ничего нового как бы нету. Но я хотел бы подчеркнуть, на каком фоне все это происходит. Да, вот в первой части мы говорили, что Нетаньяху необходимо вести войну на нескольких фронтов, или хотя бы на двух, чтобы добиться победы на выборах. Вот он один фронт в любом случае получит, потому что Хезболла, она не разоружится, соответственно, будет гражданская война в Ливане, к сожалению, если все пойдет именно так, как вот потом никуда этот путь, который проложили вот эти переговоры в США, не будет изменен, да, вот если он вот по той линии проложенный пойдет, он приведет к гражданской войне, хотя я предполагаю, что могут быть иные, да, там, ветки, которые все-таки позволят избежать ее, хотя это вряд ли сейчас, я, честно говоря, не вижу каких-то способов на это, но Нетаньяху получает вот действующий Ливанский фронт, это для него подарок сделал Дональд Трамп, да, ты хотел вот, но проблема в чем, Дональд Трамп, подарив, скажем так, Нетаньяху Южный Ливан со всеми, и Ливанский фронт, он поставил себя в очень неудобное положение, он может растерять вот весь тот, все дивиденды и... Может быть, он уже понял, что его уже считают проигравшим в войне с Ираном, и дивидендов там нет, да, никаких, поэтому можно идти и на эскалацию. Но опять же, я вернусь опять же к первой части, где мы говорили, что все-таки Трампу нужен мир, и даже в этих условиях эскалация для него невыгодна. Но вот события в Ливане могут все это обрушить, потому что, подарив Нетаньяху Южный Ливан и Ливанский фронт, Трамп грозит сорвать все соглашения по меморандуму. Я напомню, что там было, что обсуждались вот именно ливанский кейс, да, что Ливан на Ливанском театре боевых действий, или Ливанский театр боевых действий является частью вот этого меморандума, где также должно действовать перемирие. И были в Швейцарии соответствующие соглашения, были приняты соглашения, что Израиль уйдет из Южного Ливана, да, начнет вывод своих войск, как минимум, да, и Хизбалла должна была тоже начать вывод, да, там, выйти и так далее, были это все соглашения, и с ними вроде как согласились, и была третья позиция Израиля о том, что он сохраняет свободу действий по всему Ливану, да, если он увидит угрозу. Это тоже было, если не иранская сторона была согласна, ой, не согласна, вот с третьей позицией, с двумя другими, они в целом, ну, готовы были, да, как-то воспринимать, Хизбалла отступит там, уйдет здесь, да, то есть это не требование к разоружению Хизбаллы, то есть это обсуждалось в Швейцарии, но сейчас мы видим это, что все переиграли, то есть под предлогом вот этих швейцарских договоренностей по меморандуму заключили сделку, которая предусматривает, в общем-то, по сути, попытки маргинализировать и уничтожить Хизбаллу в Ливане, то есть через вот то, что, если, условно говоря, Хизбалла не принимает это соглашение, то там есть, опять же, с точки зрения ливанского правительства, у него есть инструменты для принуждения к этому. То есть об этом речь тоже в договоренностях шла. Поэтому, по сути, начав за упокой, да, за здравие, да, закончили за упокой вот то, что произошло в Женеве, да, то есть это все развернули вроде бы, было действительно много оптимистов, что вот, ну, эти оптимисты были, конечно, они вряд ли, им казалось, что это чрезмерный оптимизм, а как так Нетаньяху вдруг согласился на вывод войск из Ливана, оказалось, что вот дело в этом, что как бы вывод-то он согласился, но там условия такие, что скорее это речь идет не о выводе войск, а о создании зоны оккупации в Южном Ливане, и Нетаньяху получил то, что хотел, как минимум, да, свой один из фронтов.
1: А для Ливана это что значит-то в итоге?
2: Для Ливана это значит вот то, что я говорил, это значит, если никаких там лазеек не найдется для выхода из этой ситуации, это она означает гражданская война, потому что Хизбалла уже, мы как видим, выводит своих сторонников, не только Хизбалла, там и некоторые суннитские группировки, например, исламская группа, да,
1: Джамат аль-Ислами. Против Израиля в целом
2: выступает. В целом, да, они выводят своих сторонников. Другое дело, что основная, конечно, масса и суннитов, ну, кроме вот исламской группы, и, например, там друзы и другие, они в целом поддерживают мир, да, хотя друзы, они как бы занимают такую неоднозначную позицию, они в целом против Израиля, но они же, ливанские друзы, но они же и, у них не очень хорошие отношения, мягко говоря, и с Хизбаллой, да, поэтому там все, христиане, опять же, поэтому там все достаточно сложно, и казалось бы, что в нынешних условиях гражданская война никому не нужна, но обычно так и бывает, что вот в таких кризисных условиях она и происходит.
1: А кому когда она нужна?
2: Вот. Да, не, ну просто да. Ситуация-то там и так критическая, поэтому вроде бы надо
1: да
2: что-то...
1: Да, я бы сказал, практически катастрофическая.
2: Да, и вот именно так, да. Как уже они достигли дна, то как бы падать дальше-то некуда, и можно начать гражданскую гражданскую войну, вместо того, чтобы начать восстановление. Что... Обычно так и бывает, когда от безысходности именно включаются вот эти вот силовые сценарии, вместо того, чтобы как бы консолидироваться и начать движение в другую сторону. Просто это гораздо сложнее. Начинают искать виновных, начинают, в общем-то, мобилизовывать своих сторонников под предлогом, да, того, что вот это все наши проблемы из-за Хизбаллы, давайте избавимся от Хизбаллы, и все будет в Ливане хорошо. Вот в чем опасность этой ситуации, то вместо того, чтобы пытаться найти выход из экономического и прочего социального коллапса, будут искать виновных в лице Хизбаллы и ее суннитских там и других сторонников.
1: Ну, то есть снизу постучались. А потенциал-то вообще для этой гражданской войны сейчас какой? Потому что, ну, Иран в очень ограниченном варианте может оказать какую-то поддержку Хизбалле, с одной стороны. С другой стороны, ну, я сомневаюсь, что традиционные спонсоры суннитского сектора, скажем так, да, в Ливане, тоже готовы сейчас вкладываться в какую-то гражданскую войну. Ну,
2: суннитский, опять же, сектор, он расколот, как я говорю, хотя большинство...
1: Тем более.
2: Он в целом расколот, и здесь сложно... выделить какую-то единую суннитскую силу. Есть вот исламская группа, которая из-за Хизбаллы, есть какие-то движения, но они раздроблены, да, и не представляют собой единую силу, которая против Хизбаллы. Поэтому здесь главная проблема — это, конечно, линия Хизбалла и шииты-христиане, да, вот промранита именно, да. Вот здесь, конечно, наиболее такие острые противоречия именно шиитско-христианстве в Ливане. Друзы там тоже, они неизвестно, какую сторону займут прямо вот. Поэтому, да, если говорить христиане, то, наверное, они, христиане, тоже не обладают потенциалом для борьбы с Хизбаллой. Тут главная проблема, почему их и называю вот эти силы, которые заключили сделку, да, скажем, это назовем ее так, соглашение, которое с Израилем, это именно сделка. Это как раз то, что они рассчитывают на поддержку Тель-Авива. Потому что они не способны так же, но Хизбалла даже без поддержки Ирана, это очень серьезная структура, и автономная во многом, и не нужно там, чтобы Иран и поставлял там деньги, завозил, или там оружие, они могут найти это все на других, условно говоря, рынках, деньги у них есть своя соответствующая бизнес-инфраструктура и производство даже, и так далее, и торговлей они занимаются, и рынки у них есть, и там... целые предприятия, которые им дают закят или так далее. Вот. То есть там у них все это есть. То есть они могут в определенной степени самоподдерживать себя. Самовоспроизводиться. Да? Самовоспроизводиться без поддержки Ирана.
1: Регенерироваться.
2: Да, вот, точно. Да. Вот, поэтому, а вот христиане, да, они вот без Израиля точно не смогут противостоять Хизбалле. Здесь, конечно, у нас сразу мы вспоминаем события 82-го года, даже раньше, которые начались.
1: Да, начало 80-х, скажем
2: так. Да, и даже война-то началась еще в 70-х. Да,
1: ну 50 лет уже.
2: Да, и, соответственно, мы сейчас приходим к тому, что вот тот период относительного мира, который был в Ливане соглашение, это как раз вот не, к сожалению, всего лишь был, может быть, такой вот паузой между двумя этапами гражданской войны. Не дай бог, конечно, но все к этому идет, и Израиль, я думаю, подкидывает туда активно очень дрова.
1: Но дело в том, что, к сожалению, я думаю, что сейчас уже, наверное, с этим мало кто спорит, к сожалению, вся вот эта архитектура современного Ливана, она по сути дела, изначально была не жизнеспособной. Да. И вот она сейчас рушится, крушится и, собственно, приводит к таким тяжелым последствиям. А альтернативу пока еще никто, в принципе-то, не предложил. И, если честно, если они даже подумают, вот даже решение палестинского вопроса в чем-то кажется проще, если
2: чем
1: честно.
2: Ливанского.
1: Чем решение внутриливанского вопроса в этом смысле. Ну ладно, если отойти от Ливана, все-таки Ближний Восток большой, много чего там происходит. Кстати, вот вчера видел новости о том, что впервые за 16 лет, практически за 16 лет, пошел турецкий транзит через Сирию в арабские государства. Ну, тоже эпохальная история,
2: эпохальная, да?
1: Да. Потому что, кстати, очень долго после начала арабской весны и конфликта, такого политического конфликта между Сирией и Турцией, или Турцией и Сирией, выполнял-то функцию ворот Турции на Ближний Восток Израиль. Да, об этом нужно сказать. Помнишь,
2: был период... 90-х годов, да, скажем так.
1: Помнишь, был период, когда... дипломатических, политических отношений между ними не было. Были контакты на уровне разведок.
2: И был в

0: такую реплику, да, президента США, что да вон, Шара был, наверное, лучше справился с Хезболлой, чем Израиль, заявил о том, что да нет у него никаких видов, и у Сирии вообще нет никакого желания заниматься какими-то там ливанскими делами, хотя Сирия, ну, стабильна.
1: Исторически занималась ливанскими делами.
0: Да, и была одним из там нескольких, да, крупнейших игроков на ливанском поле, внутриливанском поле, внешнеливанском поле. Сейчас нет желания, не хотят они этим заниматься. Ситуация в Ираке, кстати, да, тоже интересно развивается. Там и вопрос внутриполитической стабильности.
1: Да, сейчас аресты были, и вот вопрос, сейчас идут споры. Это
0: премьера арестовали.
1: Суннитских политиков.
0: Да.
1: И вопрос сейчас, главная претензия, это именно арестовали суннитских политиков, или все-таки это реально коррупционная схема? Вот те сторонники шиитских партий говорят, нет, это не вопрос именно к суннитским деятелям, а к суннитским партиям. Там обыски прошли именно в штаб-квартирах суннитских партий. Тут якобы такое большое коррупционное дело.
0: У нас есть 5 минут. Ну, давай, давай сначала начнем. Вот что, в чем суть вообще происходящего, что было до в Ираке? Да, вот последние там несколько лет, условно говоря. И как нынешняя региональная ситуация повлияла на происходящее сейчас?
1: Ну, Ирак, конечно, в сложной ситуации оказался действительно. Там новый премьер, который пытается зачистить все под себя, скажем так, да. И, как я понимаю, вот, ну, Ирак я не так пристально отслеживаю события, но из того, что сейчас, да, вот как картина вырисовывается, то это действительно попытка зачистить суннитские партии, да. И вроде бы казалось, что вот Нури аль-Малики, да, премьер, который до этого... давний пример, которого хотели восстановить шиитские...
0: Но американцы не дали,
1: сейчас ситуация может пойти по тому же сценарию, если это, в общем-то, не удастся убедить, что это не сектантская политика, а это политика именно по борьбе с коррупцией, потому что мы помним, что делал Нури аль-Малики, и к чему привело, и как появился запрещенный в России ИГИЛ, да. Это когда именно Нури аль-Малики стал преследовать...
0: Но он загнал суннитский сектор политический в подполье.
1: Он не просто загнал, но там же были расстрелы суннитских демонстраций, это все действительно, то есть были репрессии, и сейчас, если это повторится, то на Ближнем Востоке, кроме Ливана, может, мы получим еще, не дай бог, и Ирак, да, где все это было заморожено, и все вот эти межконфессиональные связи... Вот не межконфессиональный, скажем, межрелигиозный, да, диалог, он достаточно, потому что там есть же не только шииты и сунниты, есть еще там и христиане остались, там и езиды есть, да, то есть и курды, как этническая группа, поэтому там очень много проблем, и они заморожены, и здесь, кстати, все эта дуга, она вот продолжает действовать, уже не сирийско-иракская, да, и уже идет из Ливана, и вот, собственно, чего тут Израиль-то и добивается, создание северной дуги вот этой нестабильности, которая должна отделить вот этот арабский остров, Джазира в этом смысле остров, полуостров, ну, как мы знаем, на арабском это и то, и другое, да, а с другой стороны, это должна отделить другой дугой нестабильности эмиратская дуга, и вот эти все страны арабского полуострова должны в итоге вынуждены объединиться с Израилем и через него направить все логистические свои цепочки в Европу.
0: На юге Турции, да, вот, и на западе,
1: да,
0: Ирана. Все,
1: ну да, это получается
0: то такой рассорить всех
1: остров,
0: со всеми.
1: Да. А остров свободы, это стабильности, это как раз Джазира, полуостров Аравийский и Израиль, который вынужден, да, объединяться в какой-то единый блок. Вот. Поэтому действительно тут напрашиваются эти дуги нестабильности, эти все попытки разрушить остатки там государственности, где она вроде бы как начала давать какие-то всходы, как в Ираке или там в Сирии.
0: Ну, ладно уж, мы стали говорить про Ирак. Не могу, конечно, тогда уже про Саудовскую Аравию. У нас остается 2,5 минуты. Саудиты начали отгружать нефть в Персидском заливе. Это важный момент. Мы когда говорим про Ормузский пролив, тот же самый... Я все-таки эту историю в голове у себя детализирую всегда, хотя не получается это проговорить прям вот максимально в таком состоянии первоначальном, да. Все-таки для Саудовской Аравии, мне кажется, вопрос Персидского залива или Ормузского пролива, он вторичен. Ну, потому что они большую часть своей нефти уже перенаправили через Красное море.
1: Ну, там, кстати, не больше. Там...
0: Ну, 7 из 10 миллионов все-таки... Да, ну, это как бы, ну, хорошо, из 11. Там они сами путаются в показаниях. 7,5 там из 11, 7 из 10. Ну, в общем, почти 2/3, да? И я так понимаю, что в обмен на стабильность, это уже мои

0: догадки, в Бабельмандебском проливе они как бы Ормузский не трогают.
1: Да.
0: И тем более это головная боль больше для Эмиратов. Вот пускай как бы Абу-Даби этим занимается, не лезет как бы, да.
1: Да это уж для Катара, Кувейта, Ирака, что так не странно.
0: А вот Катар, мне кажется, уже решил эту историю, если честно, потому что 6 миллиардов-то, да, которые Тегеран точно 100% получит, это будут деньги, которые разблокируют в Катаре, во-первых. Во-вторых, я так понимаю, что Катар как посредник получит возможность все эти свои супертанкеры и далее гнать без препятствий. И, скорее всего, третьи страны какие-то, и западные, и азиатские страны будут облагаться всеми вот этими, ну, не то чтобы поборами, а выплатами, да, за проход, скажем так.
1: Плата за услуги.
0: Плата за проезд. Да, ну и, естественно, Кувейт и Бахрейн как две американские базы. Большие, мне кажется, эти две страны воспринимаются в Иране именно так, как бензоколонка американская, база американская и обслуживающий персонал. Ну, как бы мы сейчас не поддерживаем иранскую сторону, а эту интерпретацию здесь воспроизводим. Ну и в этом случае, конечно, Саудовская Аравия пока что в таком стратегическом режиме ожидания находится. Я думаю, что это хороший заход на наши будущие программы, тем более, что время наше сегодня завершается. Кирилл, спасибо тебе за беседу. Всегда интересно, необычно, получил удовольствие. Поговорили на огромный просто спектр тем, обсудили множество вопросов. Меньше их не стало. Не потому, что мы плохо обсудили, а потому что на Ближнем Востоке они просто никогда не заканчиваются. Ну а через неделю мы снова увидимся и услышимся с нашими слушателями и зрителями на радио «Спутник» в эфире «Разворота на Восток». Напомню, с вами в студии сегодня, как и обычно, работал Турал Керимов, российский востоковед, африканский советник медиагруппы «Россия сегодня». Оставайтесь с нами. С нами всегда интересно. Пока, до новых встреч.

0: Конфуций учил: три пути ведут к знанию. Путь размышления – самый благородный. Путь подражания – самый легкий. И путь опыта – самый горький. «Азиатский путь». Авторская программа востоковеда Алексея Маслова. О Китае и не только. По субботам в час дня на радио «Спутник». Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» – это самодостаточность, «И» – исключительность, «П» – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник».

Обязательное распределение после окончания вуза. Контекст. Расходы государства на обучение студентов должны компенсироваться гарантией их трудоустройства в определенные организации. То же самое с будущими работодателями. Если предприятие инвестирует в получение высшего образования, выпускник должен устроиться на него после экзаменов. Помощник президента Владимир Мединский выступил за планово-капиталистическую модель обучения в вузах. По его словам, отечественная система высшего образования зависла между социализмом и капитализмом. На этом фоне острейший вопрос реальной востребованности бывших студентов на рынке труда мало кого волнует. В Госдуме считают, что вводить распределение выпускников после вузов можно лишь при условии, что регионы предоставят им жилье, достойную зарплату и комфортные условия для жизни. В марте вступил в силу закон о наставничестве для выпускников медвузов и колледжей и обязательном целевом обучении по программам ординатуры. Первым основным местом работы для них должны быть лечебные учреждения, работающие в системе ОМС. В правительстве рассматривают возможность введения мягкого распределения. Выпускникам могут разрешить выбирать место работы среди нескольких предприятий, но в рамках одной отрасли.

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Иди, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник».

0: Узнать за 90 секунд.
1: В эпоху Просвещения выдающиеся умы изобретали устройства, на столетия опережающие время. Массовыми они стать не могли, не было промышленности и технологий. Но публику вводили в ступор, граничащий с ужасом. Часовщик Пьер Жаке Дро в 1770-х годах спроектировал немыслимую вещь – программируемого андроида, которого потом назвали автоматоном. Он стал первой в мире куклой-роботом с механическим приводом, способной последовательно, согласно заложенному заданию, выполнять сложные движения. Автоматона изобретатель создал в виде босоногого мальчика-писателя, сидящего за столом. Он выводил гусиным пером слова и целые предложения. Мало того, был способен снимать крышку с чернильницы, обмакивать в нее перо и стряхивать лишние капли, чтобы не допустить клякс. Начинка изделия поражала воображение. Свыше 6000 взаимосвязанных и безупречно работающих деталей, приводящих в действие пишущий автомат. Изобретатель, не мудрствуя лукаво, назвал свое творение «каллиграф», то есть специалист, владеющий искусством красивого и выразительного письма. И это было чистой правдой. Пьер Жаке Дро еще не раз изумлял людей инновациями. Этот технический гений создал первые анимированные часы с поющими птицами.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве, Кирове и Пскове 5 утра, в Бишкеке 8 часов. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Генконсульство России в Хьюстоне заявило о сложных условиях работы в США. Российские ученые нашли вещества, которые помогают подавлять инфекции. США могут усилить давление на Кубу после финала чемпионата мира по футболу. Подробности далее. Киев пытается отвлечь российские войска от главной задачи по окончательному освобождению Донбасса, заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что Москва не исключает попыток со стороны ВСУ провести отвлекающие атаки силами спецподразделений. Кроме всего прочего, украинские войска используют российскую военную форму, чтобы просочиться на территории под контролем России. При этом Путин указал на катастрофический дефицит личного состава ВСУ. Условия консульской работы в США при нынешних российско-американских отношениях предсказуемы не могут быть простыми, заявил в интервью РИА Новости генконсул России в Хьюстоне Николай Пукалов. Он отметил, что сейчас в генконсульстве работает меньше дипломатов, чем положено по штату, но и в этих условиях дипломаты перестроили работу таким образом, чтобы эффективнее справляться с растущим потоком обращений. А большинство сотрудников стали универсальными специалистами, совмещающими сразу несколько функций, добавил дипломат. 436 кустов конопли нашли полицейские в огороде жителя Красноармейского округа Приморья, сообщает региональное МВД России. Отмечается, что фигурантом является 38-летний житель села Рощино. Наркосодержащее растение он выращивал на приусадебном участке в частном домовладении. Возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до 8 лет лишения свободы. В Тегильском округе Камчатского края тушат крупный природный пожар, сообщили в Главном управлении МЧС России по региону. Отмечается, что площадь возгорания составляет более 2000 гектаров. Угрозы населенным пунктам из-за дымления нет. Сотрудники МЧС совместно с лесоохраной прикладывают все силы для скорейшей ликвидации пожара. Российские ученые выделили из морского гриба в Японском море новые вещества, которые помогают защищать клетки сердца и подавлять инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Тихоокеанского института биоорганической химии имени Елякова Дальневосточного отделения РАН. Отмечается, что в ходе экспериментов вещества повышали выживаемость клеток сердца при моделировании ишемии, недостатка питательных веществ, и реперфузии, восстановления кровотока. Авторы проекта предполагают, что кардиопротекторная активность веществ связана с наличием в их структуре определенных химических фрагментов. Ученые планируют выяснить точные молекулярные механизмы, лежащие в основе этих эффектов. США могут усилить давление на Кубу после финала чемпионата мира по футболу в июле, рассказал РИА Новости латиноамериканист из Национального автономного университета Мексики Рауль Ромеро. Он добавил, что разрешение ситуации вокруг Ирана создаст новые возможности для более открытого вмешательства. Ромеро объяснил, что Соединенные Штаты могут приурочить усиление давления на остров к годовщине антиправительственных протестов на Кубе 2021 года. Напомню, чемпионат мира по футболу, который впервые проходит на территории трех стран с участием 48 национальных команд, завершится 19 июля. Еще больше информации в МАКС-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Культурная симпатия с Дмитрием Егорченковым.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. Это «Культурная симпатия» – совместный просветительский проект «Радио Спутник» и медиаресурса «Метаметрика». Здесь, по традиции, мы говорим о самом интересном, о человеке и его идеях, войне и мире, культуре и варварстве, истории и политике. Дмитрий Егорченков в студии. И у меня в гостях сегодня Александр Фролов. Александр, здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Да, заместитель генерального директора Института национальной энергетики, главред портала «Инфотек» и автор телеграм-канала «Нефтегазовая игра», на всякий случай еще.
3: Да, представлен во всех сервисах теперь уже. И актуальных, и неактуальных.
4: Запрещенных,
3: нет, в запрещенных нет, только в разрешенных. Ну да, возвращаемся к нашим
4: всем. Ну что, дожили мы с вами до ситуации, о которой нас, между прочим, предупреждали. Знаете кто? Грета Тунберг и авторы фильма, бессменного классического фильма, когда «Воин дороги, безумный Макс». Битва за топливо. Да, а ведь они говорили, что до этого дойдет, без всякого сомнения. И, в общем, дошло, конечно, при том, как в глобальном разрезе, сейчас я ругательное слово «армуст» скажу,
3: так,
4: который то закрылся, то открылся, то открылся, то закрылся. Даже не знаю, что по этому поводу говорить. Ну и на внутреннем нашем рынке есть некоторые изменения, как говорят эти наши социологи, кто-то там еще, люди, которые занимаются изучением изменений в экономике. Давайте, наверное, Александр, начнем все-таки с армуза. Что вы по этому поводу думаете? Чем сердце успокоится? Знаете, здесь уже в режиме Ванги придется.
3: Да. Что было, что будет. Ну, во-первых, пока ситуация не ясна, притом мне очень радуют сейчас крупные наши мировые аналитические организации, которые публикуют сейчас прогнозы. Они публикуют прогнозы, рисуют разные сценарии в рамках этого прогноза, а потом делают приписку о том, что, ну, как бы ситуация настолько не определена, что в любой момент вот это все может стать абсолютно неактуальным, но если все будет развиваться вот примерно так, как развивается сейчас, то вот, пожалуйста, вам сценарий. И неопределенность в этом плане, она сохраняется. Некоторые в этом видят, ну, такое, некоторое иезуитство со стороны Соединенных Штатов, мол, Соединенным Штатам, которые вот нарастили экспорт нефти, нужно сейчас поддерживать высокие цены, поэтому организации, которые там прописаны, и сам президент Соединенных Штатов постоянно делают так, чтобы вот цены все равно держались на высоком уровне, правда. На мой взгляд, как-то наоборот, Дональд Трамп старается, чтобы цены были ниже, потому что ноябрь все ближе, а люди ропщут и говорят, как так, вот у нас тоже лето, у нас тоже сезон высокого спроса, бензинчик все еще дорогой, сделай с этим что-нибудь. Ну вот он пытается, но бензинчик у них вот пока психологическую отметку в $4 за галлон преодолел, опустился ниже этой отметки, и вроде как все должны успокоиться, но люди не успокаиваются, говорят, он был еще дешевле, сделай опять же что-нибудь. Ну вот пытаются сделать. По поводу американцев, которые стали экспортерами, тут тоже забавно, потому что если мы посмотрим на объемы добычи сырой нефти, ну то есть американцы, безусловно, являются нетто-экспортерами нефтяными, но это подразумевает, что они экспортируют нефти и нефтепродуктов больше, чем импортируют нефти и нефтепродуктов. А вот если мы нефтепродукты выбрасываем из этого уравнения, то получается, что они нетто, точнее из этого неравенства, то получается, что по сырой нефти они являются нетто-импортерами. Притом они до сих пор являются таковыми, даже после того, как они в мае нарастили экспорт. Особенно если мы посмотрим на статистику, связанную с добычей сырой нефти, мы обнаружим, что добыча-то не растет. То есть она достигала пиковых значений в декабре и в начале января, в декабре прошлого года, в начале января этого года. А потом она снижалась, потом немного возрастала, но она все еще не достигала тех пиковых значений, которые были тогда. Тогда было 13,8 миллиона баррелей в сутки, сейчас 13,7 миллиона баррелей в сутки, падало до 13,4. Ну, в общем, вот колебалась где-то в этих пределах. Казалось бы, ну и чего? Ну, все равно же они как-то нарастили. Да, они как-то нарастили. Берем, раскупориваем государственные резервы, начинаем распродавать. Опять же, в этом видят большой смысл, что государство зарабатывает, государство сейчас получает дополнительные деньги. Но как бы если мы возьмем вот эти 172 миллиона баррелей, которые они собираются распродать, умножим даже на $100 за баррель, мы получаем, конечно, что-то порядка там 17 миллиардов 200 миллионов долларов. Это для каждого отдельно взятого человека, в том числе в этой студии, прекрасная величина. Давайте, дайте нам, пожалуйста. Но учитывая, что только к началу апреля, по существующим оценкам, они порядка 40 миллиардов долларов потратили на военную операцию, ну, как бы вот эта великолепная величина, это начало апреля, а тут уже прошло еще какое-то время, и какие-то деньги были потрачены. Поэтому сальдо тут явно сходится не в пользу государства Соединенные Штаты, там, если они что-то на этом всем заработали. Опять же, заработали сейчас, но надо восполнять, значит, вы надеетесь купить дешевле, пусть даже вы в два раза дешевле будете покупать, но, значит, мы 17,2 должны разделить на 2. Вот. Как минимум, чтобы получить вот некую прибыль, которую вы за счет этого получите. То есть, когда каждый отдельно взятый человек человек пытается почитать, сколько там государства США заработают, что в этом есть смысл, то мы зачастую забываем, что это в масштабах государства, особенно такой экономики, как Штаты, это копейки. Ну, не, хорошо, не копейки, копейки, как бы приятно, если миллиард есть, есть, чем если его нет, но это не то, ради чего вот подобные безобразия стоит затевать, потому что на них уходит гораздо больше денег. Вот. А в этом плане Штаты нарастили экспорт за счет вот этих государственных резервов, сейчас их надо будет восполнять, опять же, то есть Трамп уже добился того, что он молодец, он лучше Байдена во всем, поэтому он распродал, он опустился ниже той отметки, до которой опускался Байден во время своей распродажи. Байден в июле 23-го года закончил, вот Трамп собирается в июле 26-го года закончить, вот они тоже. Очень много изменилось в США, как мы видим после смены президентов, говорящая голова меняется, и все поменялось абсолютно. Распродажи закончились, политика вот эта вот внешняя изменилась радикально, все поменялось, как мы понимаем, и вот нефтяная отрасль тоже очень сильно изменилась. Американские нефтяники, безусловно, заинтересованы в более высоких ценах, но кто ж им даст высокие цены, когда ситуация на рынке настолько нестабильна. В общем, заканчивая про Ормузский пролив, сейчас он открыт. Что будет, мы не знаем. Вдруг там опять где-нибудь
4: что-нибудь... Последние три дня то закрывали, то открывали несколько раз.
3: Да. Ну, то есть мы пока беседуем, там может все что угодно произойти, куда-нибудь что-нибудь прилетит. Вот в Катаре, например, произошел хлопок, как я понимаю, там несколько десятков человек в ходе хлопка погибло.
4: А вы умеете в статистику, Александр.
3: Конечно, да-да-да. Хлопок, быстрое окисление с выделением тепловой энергии, да-да-да-да. Вот. Падение обломков каких-то, ну, чисто техническая проблема, сказали в Катаре, но, тем не менее, как говорилось в мультфильме про, как говорил Пятачок в мультфильме про Винни-Пуха, что это так бумкнуло, а это вот бумкнул какой-то завод. Вот он бумкнул, но в Катаре сказали, нет, просто техническая проблема. Понимаете, раскочегаривали обратно машинки вот так вот не захотели раскочегариваться, и что-то произошло. Это не какие-то внешние воздействия. Но если кто-то заинтересован в том, чтобы кто-нибудь из стран Ближнего Востока все-таки сказал «доколе», то внешних воздействий, хлопков, падений обломков может стать больше за ближайшее время, и кто его знает, вдруг опять придется Ормузский пролив перекрыть. Опять же, даже если он не будет перекрыт, вот этот ажиотаж, который, даже не ажиотаж, а вот этот оптимизм дичайший, который сейчас возник, он, конечно, радует. Ну, то есть приятно, что люди так с таким воодушевлением смотрят даже не в завтрашний день, а уже прям в август, потому что стали падать котировки августовского фьючерса на нефть марки Brent, про которую обычно говорят, вот, цены на нефть упали. Цена в данном случае это августовский фьючерс. И вот он опускался вот сегодня до примерно $76 за баррель. Еще в начале этого года сказали бы, господи, как здорово, $76 за баррель. Очень хорошая величина. Вот сейчас падение, все, мы все в расстройстве. Но тут возникает ряд вопросов в связи с проливом. То есть даже если они договорятся, даже если восстанавливающееся сейчас судоходство продолжит восстанавливаться так, как оно, ну, собственно говоря, вот сейчас с той динамикой, которую мы сейчас наблюдаем, то будет примерно следующее. На судах в Персидском заливе к моменту открытия вот этого Ормузского пролива хранилось порядка 75-80 миллионов баррелей. Соответственно, эти суда могут сейчас пройти пролив и благополучно пойти на мировой рынок. И казалось бы, ну все, как бы дефицит кончился. Но, а сколько они будут идти? Ну, от 2 недель до более 4 недель. И казалось бы, ну опять же, да, вот, поэтому августовский фьючерс и падает. Тут возникает вопрос, хорошо, а добыча как быстро восстановится? Добыча упирается в два обстоятельства. Само по себе восстановление добычи, то есть технические мероприятия, которые нужно произвести для того, чтобы выйти на те показатели, которые были до боевых действий. Тут, правда, нужно сделать одну оговорку, которую я позволю себе перенести чуть на попозже, и обязательно ее сделаю. А есть еще запасы в портах. То есть, когда Ормузский пролив перекрывался, добыча все еще продолжалась, и нефть эту надо было где-то складировать. Часть загружали на суда, но суда быстро кончились, потому что новые не приходят, а эти никуда не уходят. Извините, подвиньтесь, заполняем хранилище, в основном располагающиеся в портах, из которых, собственно, осуществляется экспорт. Они заполнены. И есть оценки, что вот совокупный объем хранения сейчас, то есть суда и вот хранилище, порядка 400 миллионов баррелей. Это много. Это действительно достаточно, чтобы, если вы выходите на стабильные показатели, обеспечить, ну, убрать вот этот дефицит с мирового рынка. Но тут сделаю оговорку, которую обещал сделать. Оговорка следующего характера. ОПЕК+, успели договориться об увеличении добычи. И те объемы, которые были до начала боевых действий, они не вполне релевантны, потому что сейчас нужно выходить на большие показатели, чем были тогда. При том, что сейчас все эти договоренности пока сохраняются на бумаге, но там уже несколько решений было об увеличении добычи. И с июля там дополнительное увеличение должно происходить. Однако, по существующим оценкам, лишь 70% добычи, которая была до начала боевых действий, без учета вот этого, этой необходимости увеличения, вернется где-то через за 3 месяца. Это означает, что до конца третьего квартала, до начала четвертого квартала 70% вернется. Остальное вернется к концу текущего года, началу следующего года. И вот если мы берем эти сроки, то вот эти запасы в 400 миллионов, они уже не выглядят столь впечатляюще. Ну, нет, не то, что ни, смысле, да. Не то, что ни о чем, но тут, опять же, есть дополнительные обстоятельства, которые заставляют задаться вопросом, а что там будет дальше? Именно вопросом. Я сейчас ответы давать не буду, потому что тут уважаемые люди говорят, что а мы не знаем, вдруг вот все, что мы написали, это бессмысленно, потому что завтра пролив перекроют или там начнут опять ракеты летать. Вполне может быть. Но следующий вопрос есть. А что будет со спросом? Это не праздный вопрос, потому что спрос сейчас сократился в ходе второго квартала. Он меньше, чем был, но... А он почему меньше? Ну, во-первых, Китай сократил импорт, Китай сократил потребление, притом Китай умеет туда-сюда его, туда-сюда этот показатель менять, и со стороны Китая, в общем-то, объяснялось все, ну, объяснялся этот процесс несколькими обстоятельствами, одно из них у него есть запасы, притом крупнейшие на планете Земля. Тут тоже есть некоторые вопросы, потому что это говорит не Китай о своих запасах, а, скажем, Управление энергетической информации при Минэнерго США. Они взяли, посчитали, они рассказывают о том, что Китай просто накапливает запасы, поэтому у него на самом деле спрос не такой большой, как все говорят, потому что часть этого спроса — это на самом деле накопление запасов. Хорошо, допустим. Вот сейчас они часть запасов, допустим, опять же, расконсервировали, люди стали меньше ездить на личном транспорте, стали больше ездить на общественном транспорте. Это, кстати, отдельно оговаривается даже западными источниками, что в Китае не стали меньше перемещаться. Но они чаще используют общественный транспорт. Ну, в принципе, разумно. В Китае регулируемые цены на бензин. Если будет интересно, там во второй части мы что-нибудь об этом, что-нибудь об этом скажем. Пока просто вброшу, что там регулируемые цены. Кто вот сейчас подумал, нам бы так, не надо. Поверьте, вот правда, не надо. Так вот, именно так не надо. Там есть другие варианты. То есть Китай сократил импорт, но сейчас из Ирана начали идти сюда после того, как Штаты разблокировали, кстати, Ормузский пролив, когда Иран опять перекрывал, ну, каким-то образом иранские судовладельцы, иранская нефть вот могла пройти Ормузский пролив, я не знаю, что за чудеса, но вот как-то могла. Куда она шла? В Китай. И вот когда сейчас говорят, ну, все, Китай не вернется на прежние уровни потребления, с чего вы взяли, ой, там электромобили заняли такую-то долю, смотришь абсолютные показатели, продажи электромобилей упали. А как же они там какую-то долю заняли? Ну, просто у остальных падение еще больше. То есть продажи автомобилей упали, электромобили тоже упали, просто упали меньше, чем всех остальных, и теперь доля электромобилей выросла. Все пересаживаются на электромобили. Нет, дорогие друзья, все денежки берегут, потому что не понимали, что будет завтра. И вот мы приходим к вопросу об отложенном спросе, из которого, кстати, исходит ОПЕК. МЭА, при этом Международное энергетическое агентство, предполагает, что в этом году будет падение спроса где-то на 360 тысяч баррелей по отношению к прошлому году. А ОПЕК говорит, ребят, что вы такое говорите? Более чем на 900 тысяч баррелей вырастет спрос относительно прошлого года. То есть прогнозы вот не, настолько...
4: Это как бы да.
3: Они друг с другом вообще не пересекаются. Ну, ОПЕК плюет на МЭА, МЭА плюет на ОПЕК. Все нормально. Они так делают уже с 22 года, и это с нами никак не связано. У них вот, ну, просто такие высокие отношения стали. И в этом плане ОПЕК исходит из того, что отложенный спрос формировался за второй квартал. То есть есть спрос, который выстрелит во втором полугодии, если предложение начнет нарастать. А если все хорошо, если Ормузский пролив открыт, вот эти хранилища начнут опустошаться быстро, ну, спрос действительно может подняться, в том числе в Китае, потому что китайские нефтяники, допустим, не дополучили часть прибыли за счет экспорта. Они являются нетто-импортерами, то есть Китай в целом, он нетто-импортеры по нефти, по нефтепродуктам, но отдельные компании немножечко нефтепродуктов экспортируют. И вот сейчас им сказали, стоп, куда повезли? Не надо, все оставляем здесь. Ну, и они оставляли на своем рынке, местами просто сокращали переработку, ну, потому что для ряда нефтепродуктов нету такого спроса внутри страны, иначе бы они там и продавали. Ну, а сейчас они скажут, о, здорово, берем нефть, нефть, перерабатываем на внутренний рынок, на внешние рынки, начинаем поставлять. И, возможно, опять же, они нарастят. То есть с той же вероятностью, как они не нарастят, мы можем сказать, а вот они могут нарастить и импорт, и переработку, и экспорт. И в этом плане прогноз ОПЕК выглядит более чем оправданным в ситуации, когда... Ну, нормализовалась ситуация на Ближнем Востоке, когда действительно начали восстанавливать потребление, однако сезон высокого спроса мир проходит все еще в состоянии дефицита. Сезон высокого спроса – это как раз летний сезон, ну, можно сказать, с мая по сентябрь для некоторых, но в основном это летние месяцы. И последнее, что здесь стоит сказать – газ. Потому что все нефть, нефть, нефть, нефть. Где там бумкнуло? А, бумкнуло в Катаре. В Катаре за это время, ну, за последние 4 месяца бумкало неоднократно, и по словам катарского руководства, у них часть мощностей поломана настолько, что на их восстановление, там, примерно 20% мощностей, года 2 на их восстановление уйдет. Это интересная мысль, которая у меня некоторый скепсис вызывает, потому что у Катара есть новые производства, которые они собирались запускать в этом году, в следующем году и через год. Это не чисто катарские производства, в них участвуют и американские, и европейские, и, там, и прочие зарубежные компании, но Катар почему-то говорит только о тех мощностях, которые вот работали до начала боевых действий. А в этом году Катар собирался увеличить производство, если в миллиардах кубов говорить, там, понятно, они в миллионах тонн поставляют, но в миллиардах кубов, для простоты скажу, 7 миллиардов кубических метров они должны были дополнительно дать рынку. Ну, в этом году, видимо, не дадут. Но тут получается двоякая картина. С одной стороны, есть скепсис относительно возможности Катара нарастить поставки до довоенных уровней, а с другой стороны, сезон высокого спроса летний. Опять же, газовый рынок проходит в состоянии дефицита, потому что ну, со стороны Катара идет следующая мысль, что у нас месяца два займет выход на 80% от довоенных показателей, серии 20%, ну вот, вот что-то с ними случилось, там какой-то хлопок опять же произошел или что-то такое.
4: Это же скажется еще на заполняемости хранилищ
3: европейских. Конечно, в Европе сейчас... Опять же, двоякая ситуация. В Европе сейчас компании, которые занимаются заполнением хранилищ, ну, исходят, насколько я понимаю, из следующего предположения. Точнее, из следующей довольно простой мысли. Исходя из, опять же, их накопленного негативного опыта, начиная с 2019 года. Эти компании закачивают газ летом не потому, что им государство так сказало, а потому что, как правило, они зарабатывают на этом деньги. Летом газ дешевле, зимой дороже, купили дешевле, заплатили за хранение и продали дороже, потому что биржевые котировки зимой обычно выше, а к биржевым котировкам продажа газа в Европе привязана. И получается следующая картина. Вы видите весной $500-600 за 1000 кубов. $500-600 за 1000 кубов – это немножко многовато. А вам говорят, сейчас Армузский пролив откроется. Вот сейчас, сейчас откроется. Погодите, не разбегайтесь, сейчас все будет хорошо. Уважаемые люди говорят, при том, что европейские, кстати, власти говорили, ой, кризис надолго, ой, кризис надолго. У нас это передавали и сервите, даже европейцы признают кризис надолго. С их точки зрения, они стимулировали просто, ребят, ребят, кризис надолго, цены будут высокие. Это вот простая логическая цепочка. Ребят, пожалуйста, покупайте энергоносители. А компании, погодите, погодите. Мы сейчас посмотрим. Вот другой уважаемый человек с интересной прической говорит, скоро откроется. А вдруг откроется, газ пойдет, газ будет дешевле. Мы купим дешевле, продадим дороже. Зачем мы сейчас по 600 будем покупать? И вот отсюда рождается вот эта низкая динамика заполняемости, которую мы сейчас наблюдали. Они за 4 месяца, прошу прощения, за 3 месяца, пока ведется вот эта активная, насколько она активная, закачка, они смогли закачать где-то 20 миллиардов кубов. Это немало само по себе, но это меньше, чем за тот же период любого другого года, хотя бы вот в 2020-х, если мы берем. И при той же динамике они смогут накопить где-то ну, в сумме, не купить сейчас, а вот дойти до уровня 75-80 миллиардов кубов. Много это или мало? Опять же, в прошлые годы минимальный показатель был где-то 96 миллиардов кубических метров. Ну, 92-96, там, смотря какой коэффициент пересчета использовать. И этого хватит, чтобы, ну, пропетлять. То есть вот для того, чтобы пропетлять в зимний период, нормально. Тем более сейчас под давлением высоких цен еще, скорее всего, просядет потребление. Спрос, может быть, будет ниже. Особенно если умеренная зима будет не очень холодная, не очень там много проблем будет с ветровой генерацией, потому что ветер, ну, не всегда дует почему-то. Вот, особенно, когда он нужен. И иногда ветровые электростанции перестают вырабатывать электрический ток, и надо нагружать другие какие-то электростанции. Солнечные зимой тоже почему-то плохо работают. Британских ученых надо спросить, почему, кто ж его знает. Вот. Значит, надо будет больше газа, если вдруг что. Ну, если все хорошо, если ветер дует, если не очень холодно, газа надо будет мало, пропетляют. Опять же, когда мы говорим говорим там, что вот, у нас некоторые любят, что Европа замерзнет. Ну, она не замерзнет. Особенно не замерзнут те, кто принимает решения. А если замерзнет кто-то другой, ну, знаете, с этим кем-то другим проблемы были даже в 2013 году, когда ничто еще не предвещало. Вот, там были резкие похолодания в Европе, тогда заговорили про энергетическую бедность впервые так громко, то есть сам по себе термин был, но на высоком таком вот уровне говорили, о, энергетическая бедность, это, собственно говоря, что? Это когда из трех вещей, вот вам даются лекарства, продукты питания, энергоносители, выберите два. Ну, вы делаете выбор. И это очень сильно било по бесконечно богатым, безусловно, европейским пенсионерам, для которых, ну, почему-то, несмотря на невероятное богатство, вот надо было делать такой выбор. Ну, вот, понятно, это не на всех пенсионеров распространяется, но когда у вас проблемы у десятков и сотен тысяч людей наблюдаются, и когда у вас, ну, эти проблемы уже настолько назрели, перезрели, что выходят, опять же, 13-й год, выходят люди с высоких трибун в Брюсселе и говорят, ребят, надо что-то делать. А потом ситуация начинает ухудшаться, и что-то уже делать становится, ну, как бы сам контекст меняется, и тебе что-то делать приходится по массе направлений, и вопрос энергетической бедности хоть и остается, но вы его задвигаете вот на задний план, потому что тут то дорожают энергоносители, то дешевеют, то какие-то политические дрязги возникают.
4: Так и так вот работает. Как переезжали немецкие пенсионеры зимой из Германии в Тунис, потому что там просто зиму провести дешевле, если не покупать газик.
3: Я боюсь, это далеко не всем пенсионерам доступно, хотя да, немецкие пенсионеры почему-то не в Ницце где-нибудь отдыхают, а на дешевых курортах Турции и Египта. Вот, в отличие от россиян.
4: Ну и в наше отечество бензиновый синдром.
3: Самое главное, я дальше буду пытаться там что-то такое успокаивающее говорить. Проблемы есть. То есть сразу, чтобы не звучало так, что если человек не выпучил глаза, не начал бегать, то он считает, что все хорошо. Нет, далеко не все хорошо, мягко скажем. И проблемы есть, и было бы неплохо, если бы на официальном уровне не просто говорили о том, что собирают штабы, о том, что ситуация контролируема. Людей это не убеждает. У людей есть негативный опыт, который нужно учитывать, и нужно понимать, что люди не смотрят, раскрыв рот, в выступающем с высоких трибун и не думают, а, ну раз сказали, что все хорошо, ну, значит, я не верю глазам своим, потому что и не верю своим, что самое главное, ощущениям, потому что тревога нарастает, и я чувствую, что тревоги становятся все больше и больше, а мне вот эти вот говорят, что все хорошо. Нет, явно не все хорошо, и желательно, чтобы с высоких трибун сказали, что конкретно нехорошо, и хотя бы в общих чертах обозначили чуть больше, чем организация штабов, что конкретно делается. Хотя бы расписали, что не так.
4: Да. Краткий итог подведем. Короче, до конца года эта кардиограмма сумасшедшая на нефтегазовом рынке будет сохраняться, и нам просто надо с этим смириться и понимать, что ожидать какого-то резкого улучшения прекрасного, ну, мягко скажем,
3: ну, стоит. Нам можно, в принципе, расслабиться. Тут, в общем, и руководители нашей нефтяной компании.
4: Мы сейчас подойдем, как мы расслабляемся, но
3: давайте,
4: после рекламы, новостей и погоды на радио «Спутник», друзья, не переключайтесь, сейчас будет особенно горячо.
0: Говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
5: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
6: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
7: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
7: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично, прагматично, без сантиментов. Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник».

0: «Культурная симпатия» с Дмитрием Егорченковым.
1: И снова здравствуйте, друзья. Дмитрий Егорченков, Александр Фролов сегодня в студии. Ну и в наше богоспасаемое отечество бензиновый синдром. Люди дерутся, как пишут в европейской прессе, дерутся на бензоколонках. Что там еще?
2: Я сейчас буду расписывать свое понимание, но, может быть, оно неправильное. Начнем вот с чего. В России мощность нефтеперерабатывающих заводов превышает, мы сейчас будем в миллионах баррелей в сутки говорить, то есть я здесь буду опираться на признанную мировую статистику. А потом поясню, почему так. Более 6 миллионов баррелей в сутки. У нас мощность нефтеперерабатывающих заводов. Потребление нефти в России порядка 4 миллионов баррелей в сутки. Это данные, которые приводятся и Управлением энергетической информации при Минэнерго США. Это данные, которые приводятся ОПЕК. То есть это данные, которые не у нас вот распространяются, потому что, ну, понятное дело, у нас мало ли вдруг что не так скажут. Но дело даже не в этом. Почему я на эти данные ссылаюсь? А потому что у нас информационный вакуум, который образуется, заполняют Reuters, заполняет Bloomberg, заполняют не менее чудесные издания, которые пишут, все, 40% мощностей уничтожено. Нам вот из Киева сказали, что в России больше нету вообще ничего, в России больше не потребляют нефти. Кстати, а сколько нефти потребляет Украина? Ну, просто для понимания масштаба, около 250-300 тысяч баррелей в сутки. 4 миллиона, и вот этот показатель. Это, опять же, для понимания масштаба. Ну, вдруг нас с той стороны кто-нибудь послушает, а то там тоже я слышал веселые истории друг другу рассказывают о том, как у них все хорошо и как тут все плохо. Ну, сравним количественные показатели. На душу населения у нас потребляется моторных топлив кратно больше, чем там. Это не повод как-то успокаиваться, это скорее такой проброс, чтобы вдруг там кто-то услышит и о чем-то задумается. Ну, мало ли. То есть это не на нашу аудиторию, а на ту. А теперь для нашей аудитории. У нас, как правило, профицит по нефтепродуктам по всем абсолютно. То есть мощности наших нефтеперерабатывающих заводов превышают, ну, собственно, вот в полтора раза. Не наша статистика, их уважаемая статистика, которую к нам тащат, рассказывают друг другу, не приходя в сознание местами о том, как у нас тут дела обстоят, потому что вот уважаемые люди взяли, посчитали. Если брать наши данные, то мощность наших заводов уже в миллионах тонн идет, порядка 300-320 миллионов тонн. Некоторые считают больше, там, с мини-НПЗ. Мы так считать сейчас не будем для простоты. И самое главное, профицит у нас присутствует по всем нефтепродуктам, но по дизельному топливу у нас профицит составляет порядка, ну, как минимум, 30 миллионов тонн. Почему я говорю вот порядка и не говорю точную величину? Потому что у нас есть один крупный потребитель дизельного топлива, который не очень делится объемами потребления, которые тем более плавают туда-сюда у него в зависимости от года. Но опять же, даже с учетом этого крупного потребителя, у нас 30 миллионов тонн профицит. Без учета еще
1: понятный выход Министерства обороны.
2: Конечно, конечно. Да. Ну, это, я бы даже сказал, конкретно локализованный участок, где работает Министерство обороны. И, соответственно, потребление дизельного топлива у нас 2022 года несколько подросло по сравнению с прежним периодом. Но профицит все еще сохраняется. При этом по бензинам у нас профицит порядка 10%. Это в абсолютных показателях где-то 4 миллиона тонн. То есть у нас там производится 42 миллиона тонн, потребляется 38 миллионов тонн. Вот такой порядок величин. И у нас модернизация нефтеперерабатывающих заводов последние лет 15 шла. Извините, что я не про цены на бензин, но надо дать контекст, потому что все знают, что происходит на заправках отдельно взятых, но что происходит в целом по стране и почему, ну, с высоких трибун иногда говорят, ребята, да успокойтесь, контролируемая ситуация. Ну, надо дать представление об отрасли в целом. Так вот, у нас модернизация шла, у нас росла глубина переработки года с 11-го, стремительно она выросла где-то с 70,5% до среднего показателя около 84-85%. Это очень большой прирост. И дальше у нас несколько замедлился этот процесс, ну, ввиду ограничений, которые против нас ввели, но сейчас мы не об этом, просто обозначил. И значительная часть прироста выхода светлых нефтепродуктов, светлые нефтепродукты, это, собственно говоря, бензин, керосин, дизельное топливо, вот это вот, шел за счет дизельной составляющей. То есть у нас где-то на 10 миллионов тонн выросло производство дизельного топлива, и на пару-тройку миллионов тонн выросло производство автобензинов. То есть у нас и спрос на дизельное топливо рос, и спрос на бензин рос, но опережающими темпами росло производство дизеля. Почему? Потому что, ну, так получилось, у нас рядом был крупный потребитель дизельного топлива, на рынок которого мы ориентировались, это Европейский Союз. После 23-го уже года некоторые изменения в этом плане произошли, стали разворачиваться потоки транспортные с европейского направления на северо-западное и южное. То есть у нас нету такого потребителя, который мог бы такое количество дизельного топлива взять на внутреннем рынке, даже с учетом Министерства обороны. Они почему-то, ну вот даже они не могут столько дизельного топлива потребить, нам его куда-то надо девать. Тут можно сказать, а вот аграрии, и вот мы приходим к одной из главных проблем, которая перманентно существует с 23-го года, и которая в том числе играет против нашего рынка сейчас. И это не объемы переработки. Хотя тут про них тоже стоит сказать, и я скажу чуть позже. Логистика. Это главная проблема, которая бьет сейчас по нашему рынку, и особенно бьет летом. То есть у нас значительный поток нефтепродуктов, шедших на экспорт, шел в западном направлении. Потом его развернули, потому что в западном направлении он больше не идет. Вот у нас Турция покупает, там страны Ближнего Востока покупают. Еще ряд покупателей берут наше дизельное топливо. Очень хорошее дизельное топливо, без всяких сомнений тут. И потоки развернулись на юг. То есть у нас на юге один крупный потребитель, которого мы уже упомянули. Потом на юг разворачивается в сторону портовых мощностей часть потока нефтепродуктов. И летом на юг разворачивается пассажирский поток. Притом как на железной дороге, так и на личном транспорте. И у нас на юге каждое лето возрастает потребление нефтепродуктов. Потому что люди преимущественно... Ну, у нас значительно развился автотуризм, люди едут на личном транспорте, и количество поездов возрастает, которые везут пассажиров. То есть у вас идут грузы не только с нефтепродуктами, у вас идут грузы, у вас идут пассажирские поезда, у вас едут люди туда, и у вас потребителей количество там возрастает, у вас загрузка железной дороги возрастает, то есть вам нужно больше везти конкретно на внутренний рынок на этом направлении, у вас загрузка увеличилась, у вас пропускная способность при этом, ну, мягко скажем, не растет. С этим пытались бороться и отчасти побороли за счет приоритетного доступа для нефтепродуктов. Вот в 2024 году так сделали. Часть проблемы это сняло, безусловно. Но нам надо больше железных дорог, нам надо больше локомотивов, нам надо больше нефтебаз. А тут мы приходим к тому, что кроме вот этой загрузки южного направления у нас возникает проблема, как это говорят, хлопков и обломков.
1: Да.
2: Обломков и хлопков. К сожалению, количество нефтебаз хоть и можно было бы расширить за 3 года, но по некоторым из них прилетает. И значительно их расширить так, чтобы логистические проблемы снять, хотя бы на том уровне, который позволяет сделать технические возможности наши, мы не можем из-за вот этой проблемы. То есть сначала нужно устранить эту проблему, это по ведомству Министерства обороны идет, прежде чем полноценно решать проблему с логистикой. Но вы же не можете сказать, люди, а давайте вы не будете на личном транспорте ехать вот на юг. Давайте, ну, давайте не надо, давайте на самолетах. Люди покрутят пальцем у виска, скажут, погодите, там перекрыты аэропорты некоторые. Вот, например, в Крым попробуй на самолете прилети. Притом личный транспорт тебе дает еще массу свободы. Ты можешь туда поехать, сюда поехать. А в Крыму в этом году из-за, опять же, логистических, в первую очередь, проблем возник сбой с поставками топлива. Логистические проблемы связаны с тем, что часть потока нефтепродуктов в Крым пошла по сухопутному пути. Сейчас сухопутный путь крайне небезопасен. Поставки по Крымскому мосту, казалось бы, можно вести. Но по действующим нормам, которые Минтранс принял с 1 января, если я правильно помню, вести такого рода грузы по Крымскому мосту нельзя. И у вас остается один вариант – паромы. Бензовоз, паром, повез. И, значит, у вас нагружаются нефтебазы, которые находятся на континентальной части. А с этих нефтебаз надо еще снабжать возросший спрос, который в целом есть по региону. И вам необходимо увеличивать возросший спрос в Крыму. То есть у вас логистические возможности сократились, а спрос вырос. И вы упираетесь в то, что, ну, либо вы отпускаете вожжи и говорите, ну, ребята, делайте, что хотите. И тогда у вас возникает ситуация, когда кто-то все скупил где-то, появляется объявление. Это, кстати, не фантазия, не фигура речи. Буквально в мае появлялись в Крыму объявления, мол, ну, за 160 рублей вот литр, пожалуйста, покупаем 92-й, 95-й, что хотите. Вот чтобы этого не было, ввели нормирование. Понятно, что людей не радует, хотя как бы 20 литров, чисто теоретически, 20 литров – это нижняя граница среднего уровня заправки. Заправка обычно идет от 20 до 30 литров. Если вам дают 20 литров, ну, опять же, вы, чтобы выездить, извините за такой оказионализм, чтобы, в общем, проехать...
1: Вам, если вы не вам по трассе идете, да...
2: Если вы по трассе идете, то у вас потребление снижается. В общем, в городе вам... Ну, хорошо, давайте посчитаем. 200 километров вы будете ездить. Скорее всего, больше, но в зависимости от автомобиля. В среднем 200 километров. Да. Если вы едете по трассе, вы проедете больше. Ну, тут мы упираемся в то, что на трассе вы дольше должны проехать. Но, правда, на трассе у вас нет такой проблемы, потому что там... И вот тут мы подходим к дню сегодняшнему постепенно. Но закончил уж про Крым, раз начал. То есть нормирование ввели для этого. Потому что в предыдущие разы, когда были перебои с поставками топлива, такое бывало, ну, где-то люди говорили, какой кошмар, очереди, выстраиваемся в очереди, берем канистры и усугубляем ситуацию, потому что вместо среднего пролива или пролива, как еще говорят, на одной заправке у вас получается, ну, двойная норма, допустим, за сутки, тройная норма за сутки, потому что вы не только полный бак, хотя вам не нужен полный бак сейчас, вы обычно там заправляли, опять же, 20-30 10 литров. Но тут, ай-яй-яй, а вдруг кончится? Вы заплавляете канистру, да, канистру, или подъезжаете на маленьком грузовичке, в маленьком грузовичке небольшая цистерна, в цистерну налили, поехали куда-то, потом такие, ребята, налетай, торопись, вот, пожалуйста, у нас есть. А в других местах нет, извините. То есть такого рода сбои, к сожалению, не решаются иначе, как, тактически не решаются иначе, как вот решить проблему с дронами, решить проблему с безэкипажными катерами, потому что паромные переправы тоже не в полной мере могут работать, если вдруг опасность безэкипажных катеров возникает, и это не позволяет, опять же, нарастить должным образом количество этих самых паромов, чтобы, ну, обеспечить эту цепочку. Поэтому там сохраняется вот такая ситуация. Ну, в перспективе можно было бы, наверное, решить эту проблему строительством трубопровода, ну, продуктопровода или пары продуктопроводов. То есть газопровод же проложен, силовой кабель проложен, продуктопровод, наверное, можно проложить. Тут, опять же, возникает вопрос с дроновой, антидроновой защиты, потому что вы же не просто эти нефтепродукты откуда-то будете брать, где-то будет нефтебаза. Там условно говоря, я сейчас скажу, нефтеналивной пункт, который будет обеспечивать прокачку.
1: История начнется, да.
2: Вот, то есть нужно будет решать эту проблему, и опять мы упираемся в проблему дронов. Ну и тут мы подходим к тому, что заметили в других регионах Российской Федерации с середины июня. То есть, еще раз, неблагоприятный информационный фон к этому моменту уже сформировался. Да. Растущие цены на некоторых заправках, дефицит в Крыму, про который стали говорить, а люди слышат дефицит, разбираться. Логистика, не логистика, это уже не важно. Наверное, мало производят. Запрет на экспорт. Значит, все вывезли. А тут пытаются не дать вывезти. То есть, вот это все накапливалось, и у людей явно, ну, тревога нарастала. Плюс ко всему, сейчас сезон высокого спроса начался. То есть, у вас и так загрузка инфраструктуры сейчас максимальная. Буквально вот мы входим июнь, это еще вот, вот на раскачку, июль, август, это максимальная загрузка инфраструктуры. И к этому моменту дополнительно начинаются хлопки и быстрое окисление углеводородов с выделением тепловой энергии на отдельных нефтеперерабатывающих заводах и некоторых нефтебазах.
1: Включая московский регион.
2: Очень ярко включая московский регион, тем более, что большое спасибо чудесным людям, которые, не включая, не приходя в сознание, взяли телефончики, все засняли. Та сторона говорит вам большое спасибо. Какие вы молодцы. Молодцы. Люди что сделали? Люди побежали тут же выстраиваться в очереди. Ну, первый удар еще ладно, люди как-то так сдержались, но после второго удара, когда яркие кадры поступили, очень яркие кадры, прям ярчайшие кадры, ну, люди побежали выстраиваться в очереди. Люди побежали, хватая канистры. Заполняем полный бак, заполняем канистры. И у вас место заправки в течение... Ну, хорошо, с учетом туда-сюда пройти 5 минут. Понятно, что заправка полного бака. Смотрите, там за минуту обычно заливается, ну, в среднем 40 литров. То есть, если вы заливаете там полный бак вот, ну, какого-нибудь большого автомобиля, у вас полный бак заполнится за 2-2,5 минуты. Это вот прям очень такой... Если мы говорим про пассажирский транспорт, средний автомобильчик заполнится, если он на парах приехал, чуть более чем за минуту. Понятно, там есть еще некоторая разница с режимами работы. Там, ну, за 2 минуты вы заполняетесь. Да. Туда-сюда пробежали, 5 минут тратите на то, чтобы заплатить, на то, чтобы вернуться. Если вы сопутствующих товаров не покупаете, все, 5 минут, вы уехали. То есть максимум, если 4 машинки
1: сосиски
2: ждут...
1: 10, да.
2: Нет, сосиской... Сейчас про сосиски мы еще скажем, немножко в другом контексте, про сосиски, кофе. То есть у вас получается ситуация, когда больше топлива на одну машину, чем в среднем тратится. У вас увеличивается время заправки на один автомобиль. И плюс ко всему у вас увеличивается количество автомобилей, которые сейчас вот выстраиваются на одну колонку. И получается...
1: На больших цифрах это дает прям картинку, да.
2: Это дает большую картинку. И кроме того, мы упираемся в вопрос, опять же, логистики, потому что, несмотря на то, что Москва — это крупнейший у нас транспортный узел в России, один из таких вот прям... То есть у нас легко доставить откуда угодно, что угодно. То есть нету такого региона, который не был бы связан с Москвой. Ну, я понимаю, что там можно найти что-нибудь там в Иркутской области, что-то очень удаленное, но если мы берем какие-то промышленные центры, они все связаны с Москвой. Притом некоторые связаны настолько, что за несколько часов вы можете доставить все необходимые товары. Но у вас есть определенные средние уровни потребления на заправке и в регионе. И вот если у вас заправка за одни сутки проливает где-то 10 тонн, это, кстати, хороший показатель, то есть у нас там может быть 5, может быть 4, у некоторых 18, то есть у некоторых еще больше, ну, такой 10 тонн, это нормальный такой средний показатель, то и рассчитывают на то, что, ну, с учетом суточной разницы, понятно, днем будет больше ехать, ночью меньше, вы будете выстраивать график подвоза топлива. А тут у вас Люди выстроились, они вам суточную норму часа за 4 сделали. Вы, ребята, везите топливо. Человек надел перчатки, человек надел респиратор. Сел за баранку, подъехал к раздаточному пункту, подключил все. Там просто в бензовоз у вас сразу несколько видов топлива заливается. Залил, это тоже время требует. Отключил с соблюдением всех норм технической безопасности. Сел, значит, за баранку, поехал. В зависимости от расстояния проходит 2, 3, 4 часа. За это время вы уже повесили, вы нули поставили на своей, на стеле своей заправки, вы повесили на пистолет объявление, что, извините, топлива нет. Люди, проезжая мимо, которые, может, еще сдерживались, видят, началось. Едут дальше, ближайшая заправка, выстраиваются в очередь туда, повторяется эта ситуация. То есть у вас логистика сбивается на уровне всего региона. А если мы возьмем еще удаленность некоторых районов Московской области, куда, ну, так просто не подъедешь, и там тоже есть заправки, местами, ну, так прям довольно большое количество. Оказывается, что нагрузка на инфраструктуру в этот момент оказывается чрезмерной. И местами вы даже не можете за 2-3 дня восстановить поставки. То есть где-то нули просто стоят. Где-то нули по другой причине. И вот тут мы подходим к еще одной проблеме, которая вот не так ярко проявилась, как вот, эти кадры, которые заставили людей побежать и выстроиться.
1: Капитализм, я подозреваю.
2: Проблема называется... Давайте так. Проблема называется специфика ценообразования в Российской Федерации. То есть, например, есть разные системы ценообразования. Например, ваша розничная цена на вашей заправке может напрямую зависеть от цены биржевой на этот вид товара, и у вас идет прямая трансляция оптовых цен в розничные. У вас может быть прямая зависимость, например, от цены сырья. В Штатах прямая зависимость от цены сырья примерно 50% розничной цены.

0: котировок. То есть оптовые цены у нас меняются в зависимости от биржи, а розничные цены нет, потому что розничные цены у нас частично регулируемые. И почему с нефтяниками договариваются? Потому что, несмотря на то, что по количеству они занимают лишь там порядка трети всех заправок, но по количеству продаваемого топлива это две трети. И все остальные в регионах, где нефтяники присутствуют, на них ориентируются. Кстати, посмотрим на Крым. Есть там у нефтяников хоть одна заправка? Нет.
1: Да, поэтому когда Александр там говорит нефтяники, он имеет в виду крупные
0: сети нефтяных компаний. Да, я имею в виду сети, принадлежащие вертикально интегрированным нефтяным компаниям. То есть едете на заправке название какой-нибудь знакомой вам компании, значит, это вот либо их сеть, либо это сеть, работающая по франшизе, так тоже может быть. У ряда крупных игроков такое тоже есть. И сейчас у нас начался дисбаланс в оптовом сегменте. Во-первых, ну, понятно, стали в начале лета расти биржевые котировки, но из-за того, что хлопки, падение обломков, сбившаяся логистика, то есть вы уже какие-то объемы купили, а тут на эти объемы какой-то обломок упал. И началось быстрое окисление с выделением тепловой энергии. И все, вам уже это, потому что это уже там разные соединения. Там,
1: объем не приедет.
0: Да? Да, объем не приедет. Вам присылают письмо, в котором пишут, извините, форс-мажор. А вам объем нужен. Вы начинаете его искать. Находите, но на 20 тысяч рублей за тонну дороже. И вам может кто-то из крупнооптовых игроков, который купил по 80 тысяч, продать по 100. Ну, вы говорите, ну что делать? Покупайте по 100. И вот в этом году у нас стала сбоить вот эта система, которая выстраивалась, исходя из логики, что все игроки будут ориентироваться на нефтяников. Предыдущие годы она начинала сбоить только в конце августа и в сентябре. То есть, когда в какой-то момент все начинали работать в минус. Оптовые цены оказывались выше розничных. У нас иногда такая веселая ситуация бывает. Я не призываю эту ситуацию изменить, просто вот такое бывает. Кто не верит, может там 85 тысяч рублей за тонну разделить на 1300 и получить цену за литр, вспомнить, какие цены на 90, скажем, 5-й бензин был в прошлом году и прикинуть, а можно по этой цене в розницу продать, если вы без учета транспортных расходов, без учета хранения, без учета бензовоза, который вам довезет, купили вот этот бензин по 85 тысяч. Сейчас можно за 100 тысяч купить местами, где-то за 120. И в прошлых годах как бы держали эти цены, потом начинали поднимать где-то в сентябре на 5-6 рублей за литр на заправках независимых игроков. В этом году некоторые независимые игроки стали это делать, поднимать цены на 3-5 рублей в начале июня. Почему? Потому что, как я понимаю, в прошлые годы им доказали, трафик, если и сокращается, то незначительно. У нас потребитель топлива, если его спросить, а бензин дорогой, скажет, да. А должен быть бензин дешевле? Да. Но в реальности, если следить за средним потребителем, понятно, есть индивидуальные особенности, он не смотрит на реальную цену, он возмущается, что здесь цена высокая, но он не ищет более выгодного предложения. Если он привык приезжать на эту заправку, он будет приезжать на эту заправку. Он приедет, подсокает языком, заправится. И значит, трафик у вас не снижается, и зачем вам работать в минус, если конкретно сейчас закупочные цены оказались выше тех, по которым вы, ну, с учетом розничных. То есть вы в рознице начинаете поднимать цену, потом еще поднимаете, потому что опять закупочные цены выросли. Не для всех. Но учитывая то, что некоторые партии невозможно доставить...
1: Это создает дополнительную панику.
0: Это создает панику, потому что люди видят, что, во-первых, где-то цены выросли, но, что еще хуже, люди читают новости. В новостях пишут, средние цены ускорили рост. Вот на прошлой неделе буквально вышла новость. Средние цены в московском регионе ускорили рост. Но, если мы посмотрим нижнюю границу и верхнюю границу, мы увидим, что поднялась верхняя граница стремительно. То есть у ряда независимых игроков, там, скажем, сотый бензин, который 1-2% российского рынка занимает, но в эту статистику-то попадает, он там поднялся до 110-120 рублей за литр. Но в среднее значение он попал, люди посчитали, ой, какой ужас. А нижняя граница, она, да, поднялась, но там в пределах, ну, 10-20 копеек за литр. То есть это все равно неприятно, я понимаю. На полный бак уже какое-то более-менее внятное количество. Все могут 10-20 копеек умножить сейчас на 50 или даже на 100, если у вас очень большой бак, и прикинуть, насколько выросли затраты. Неприятно, что они растут, безусловно. Но когда люди читают, среднее значение выросло так, они хватаются за голову, потому что среднее значение – это некое значение, как кажется, по которому ты конкретно можешь купить. Нет, остановись, посмотри, где дешевле, и езжай туда. Потому что, скорее всего, дешевле будет. Это не призыв, это не реклама, но дешевле, скорее всего, будет, скажем так, у крупнейших федеральных сетей, у которых есть договоренности с правительством.
1: А что очень коротко, подводя итоги, что делать-то?
0: Единственное, что может сделать потребитель, здесь это не паниковать, но я боюсь, что в этих условиях призывать к тому, чтобы не паниковать, это, ну, вызывать раздражение у людей. Я вот понимаю, что со мной уже там по ту сторону экрана люди начали спорить.
1: Сейчас накидают в комментариях, да.
0: Ну, накидайте. Хорошо, можно паниковать, давайте так. Я вредные советы. Значит так, что нужно делать? Во-первых, видите очередь, встаете туда, наполняете полный бак, зовете жену, детей, собаку, кошку, всем даете по 4 канистры, их можно в 4 штуки тащить, значит, 4 канистры каждому, наполняете меняйте канистры.

0: это очень вам поможет, потому что эти запасы, конечно, очень пригодятся. Как всем пригодилась гречка, как всем пригодилась туалетная бумага, которую в 2020 году покупали и хранили. Молодцы, вот именно так сейчас и надо поступать. Проблема в логистике. Логистика, понятно, что есть проблемы с переработкой. Это да, тут местами некоторые мощности сейчас приостановлены. Было бы неплохо, если бы вышли и какой-то комментарий по этому поводу дали. Эти мощности обеспечивали 40% рынка московского региона. И вот тут мы можем задаться вопросом под конец. Погодите, а значит 60 и более процентов, наверное, откуда-то еще шли? Да. И когда люди почему-то видели новости о том, что обломки падают на те заводы, с которых вот эти 60% обеспечивались.
1: Не нервничал, да.
0: Не то, что не нервничал, ай-яй-яй-яй-яй-яй, очередей не было. Потому что люди вообще не в курсе, что это вот их бензин, который они покупают, идет оттуда. А тут люди увидели, что московский завод, Москва, все складывается, значит, у нас не будет бензина. То есть сейчас, понятно, проблема есть с переработкой, но гораздо больше проблем с логистикой. То есть нужно выстроить логистику, и единственное, что может потребитель сделать, понятно, он не может государственную политику поменять, он не может обеспечить антидроновую защиту, он не может обеспечить объемы переработки. Но единственное, что он может сделать, он может поменять свое отношение к ситуации и не паниковать. Даже так, потребляйте столько, сколько вы потребляли до того, как началось. Вот столько. Не надо меньше. Столько. Вам говорят 30 литров. Вспомните, сколько вы покупали до того, как вам сказали. Не больше 30 литров на некоторых заправках. Потому что, опять же, я понимаю, что когда говорят, нельзя больше стальки-то, люди говорят, какого-то это вы мне указываете? Да, я никогда не покупал больше 30 литров. Но конкретно сейчас я очень хочу, где моя канистра? Я хочу вот прям больше купить. Да, 30 литров мне нужно, и больше 30 не нужно сейчас. Но я вот пойду, куплю канистру. Кстати, если покупаете канистры, отдельная просьба. Вот отдельная просьба. Если вот все-таки покупайте специальную тару. Не все. В стеклянную нельзя заливать. Нельзя в любую пластиковую заливать. Дорогие друзья, поверьте, может быть небольшая искра, статическое электричество, и ваши накопленные запасы принесут вам больше проблем, чем пользы. Купите специальную тару, если вы не можете сдержаться. Специальная тара, в том числе на автозаправках, продается, сделайте выручку на... Мне кажется, сейчас вот как это... Да, во время золотой лихорадки зарабатывают продавцы лопат. Сейчас во время вот этого кризиса будут зарабатывать те АЗС, которые канистры завезли. Да. И серии, туда заливать нельзя, но канистру купить можешь. Туда заливать канистру нельзя, но канистру купить можешь. Пожалуйста.
1: Вот так вот, друзья. Александр Фролов был сегодня в студии «Культурные симпатии». Я по итогам нашей передачи делаю один вывод. Не надо усугублять. Точка. Всего доброго. До новых встреч. Через неделю вернемся.

0: Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.

Земля замедляет вращение. Контекст. Ученые бьют в набат. Помимо изменения климата на нашей планете, она становится медленней, причем опережающими темпами. Исследователи из ряда европейских стран изучили простейшие организмы, жившие в глубокой древности на дне Мирового океана, а затем сопоставили колебания уровня моря в прежние времена и сегодня. Вывод оказался обескураживающим. Земля потеряла прежнюю динамику. Всему виной таяние полярных льдов. Появляющаяся в результате этого вода смещается к экватору, меняя центр тяжести планеты. Это и сказывается на скорости ее вращения. В результате сутки, пусть и незначительно, но удлиняются, чего не было предыдущие миллионы лет. Эффект может сказываться на точности работы навигационных систем и другого оборудования. На замедление вращения Земли также влияют приливные силы Луны и Солнца и крупные гидроэлектростанции. В научном сообществе посчитали, что полная остановка планеты произойдет через десятки миллиардов лет. Но это чистая теория, и поводов для успокоения нет. В Венском университете заявляют: изменение энергии вращения Земли эквивалентно землетрясению магнитудой 9 баллов. Не по аналогии с силой разрушений, а по масштабам явления.

Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник».

знать за 90 секунд. Исследования последних лет показали, женские лица с легким ненавязчивым макияжем или вовсе без него воспринимаются как более привлекательные, чем с ярким мейкапом. Оказалось, мужчины, как правило, отдают пальму первенства естественности. Вопреки устойчивому стереотипу, что им нравится выразительный макияж, в реальных оценках они выбирают более натуральные образы. Суть и инструментарий исследований были очень просты. Участвующие в нем женщины наносили макияж разной интенсивности для разных ситуаций. Затем и мужчины, и женщины оценивали изображение. Выбирая нейтральные варианты, представители сильного пола характеризовали их как более естественные, здоровые и открытые. При этом сами участницы эксперимента были уверены, что мужчины предпочтут более яркий образ, в котором использовано максимум помады, туши и теней. Ученые пришли к выводу, что разрыв между тем, что часть людей считает привлекательным, и тем, что на самом деле нравится большинству, огромен. В науке этому явлению посвящены целые книги и монографии. Проблема согласования различных интерпретаций одних и тех же данных в научном сообществе приводит к разногласиям и жарким спорам. Из века в век.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: Шесть утра в российской столице, в Донецке, Луганске столько же, в Якутске полдень. В студии Анна Грузлова. Здравствуйте. В этом выпуске. Росатом наметил главный пункт работ перед пуском энергоблока номер один турецкой АЭС «Акую». Парламентские выборы в Польше пройдут под знаком роста критического отношения к Киеву. В Общественной палате России предупредили о новых схемах мошенничества в сезон отпусков. Подробности далее. ВСУ отступили из городской застройки Константиновки, сообщили в Минобороны России. Отмечается, что противник попытался укрыться в зданиях на окраинах города, однако артиллеристы южной группировки войск нанесли удар по выявленным объектам. В результате огневого поражения укрытия вместе с находившейся в них живой силой противника были уничтожены. В Минобороны добавили, что слаженное взаимодействие операторов войск беспилотных систем и артиллерийских подразделений позволяет своевременно выявлять пути отхода противника и не допускать формирования новых рубежей обороны. Вся округа Херсонской области полностью или частично обесточены. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо. Он отметил, что аварийные службы работают над восстановлением электроснабжения. «Росатом» планирует в июле выйти на так называемую «горячую обкатку». Это главный пункт работ перед пуском построенного с участием России энергоблока номер один АЭС «Акую» в Турции. Об этом сообщил РИА Новости генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев. Он добавил, что график предпусковых работ на первом энергоблоке утвержден. Он рассчитан с точностью практически до дней, но будет зависеть от конкретных обстоятельств. Ранее Лихачев говорил, что пуск первого энергоблока АЭС «Акую» – это один из приоритетов России. Госкорпорации в нынешнем году. Парламентские выборы в Польше будут проходить под знаком роста критического отношения к Киеву, рассказал РИА Новости польский политолог Марек Мишкевич. Он добавил, что украинская тематика станет одной из центральных в предвыборной борьбе. Она будет тесно переплетаться с вопросами экономики, социальной политики и национальной идентичности. Ближайшие выборы парламента Польши, по итогам которых будет сформировано новое правительство, должны пройти в 2027 году. Военно-морской флот Великобритании приобретет по меньшей мере 6 гибридных боевых кораблей, способных запускать беспилотники и в воздух, и под воду, сообщает газета Financial Times. Отмечается, что это будут первые гибридные военные корабли ВМС. Они должны быть поставлены вооруженным силам в начале 30-х годов. По информации издания, тот факт, что британские власти планируют отказаться от строительства 8 эсминцев типа 83 и 5 фрегатов типа 32, отражает разворот в сторону большего применения беспилотников вместо традиционной военной техники. Мошенники в период летних отпусков рассылают сообщения от имени авиакомпаний и сервисов продажи билетов, чтобы похищать деньги и персональные данные граждан. Об этом рассказал РИА Новости член комиссии Общественной палаты России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров. Он добавил, что с этой же целью злоумышленники создают фейковые объявления аренды жилья. Такие сообщения, по словам Машарова, сопровождаются красивыми фото, а цены указаны ниже рынка. Он порекомендовал проверять отзывы, дату создания объявления и профиль владельца, а также запрашивать договор или официальное подтверждение брони. Больше информации в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск менее чем через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». «Ключи Захара».
2: День добрый. Это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». В студии я, Захар Прилепин, мои товарищи и соведущие Олег Демидов.
3: Всем привет.
2: И Алексей Колобродов.
4: Здравствуйте, товарищ.
2: Филологи и литературоведы. Сегодня у нас тема весьма обширная, но любопытная для нас, как минимум, как издателей, как авторов издательства КПД, Колобродов, Прилепин, Демидов, КПД. Тема любопытная. Называется она «Собрание сочинений» или «Полное...»
3: «Как издательский феномен».
2: «Полное собрание сочинений, как издательский феномен». Во-первых, это красивое собрание сочинений. Я тут недавно видел статистику, которая меня поразила. Оказывается, у нас чуть ли не 40% людей, покупателей в смысле книг, которые еще остались в России, слава богу, покупают книги именно из-за их внешнего вида. То есть опять понемногу возвращается такая страта, как библиофилы, как коллекционеры книг. И периодически даже не читают, а просто выставляют в книжные шкафы, чтобы это красиво выглядело. И действительно красиво выглядит. Это украшает любую комнату. Я зачастую так и определяю, просто любопытный человек или нет. Если я в доме у него не вижу ни одной книги, этот человек выпадает сразу из моего круга общения. Вот. И хотя бы так. Уже хорошо. Уже хорошо, когда хорошо. Дети, соседи, люди, поклонники этих артистов там, или музыкантов видят книжный шкаф, у кого бы то ни было, артиста, хоккеиста, музыканта или блогера, это на людей сразу действует. Пусть это возвращается, тем более это работает для издателей и для писателей. Там, ну, хорошо, может, не все прочитали, зато купили твою красивую.
3: Я вообще заметил, в подкастах все чаще и чаще появляются книжные полки.
2: Вот. Слава богу. Очень хорошо. Очень хорошо. Так было действительно и в советские годы. Это правда, что там в советские годы книга была символом и достатка, и статуса, но какая-то часть советских граждан уже мимикрировала, уже просто наполняла книжные шкафы книгами, а читать их уже не читала. Конечно, там малая часть, но тем не менее она уже была. А сейчас даже это не скрывается. Да, я ставлю книги, но читать буду когда-нибудь потом. Я и этих людей не готов осуждать. Тем не менее, собрание сочинений действительно всегда выглядит особенно красиво, потому что это сразу 10, 15, 20, 30 книг в одних обложках, с циферками, с какими-то вензелями, и она дает сразу некую даже картину, дает некое даже настроение. Вообще, я, глядя на книги, на свои книжные полки, я успокаиваюсь. Это для меня способ такого релакса. Я вот на них смотрю, и меня это как бы умиротворяет. Но, кроме всего прочего, как минимум великих писателей, крупных писателей, замечательных писателей интересно читать собраниями сочинений. И если уж были какие-то плюсы моего теракта, в который я угодил, плюсы для меня, конечно, я имею в виду, то они состояли в том, что меня на год уложили меня на кровать, поломали мне все руки, ноги, позвоночники, грудины и все остальное прочее, и я смог сделать то, что еще собирался сделать десятилетия два-три до этого, прочитать несколько собраний сочинений прямо подряд. Ну, то есть я прочитал все Священное Писание, все книги канонические, я прочитал все собрание сочинений Ивана Сергеевича Тургенева, я прочитал все собрание сочинений почти все Николая Семеновича Лескова, и был вознагражден. Причем вознагражден зачастую бываешь не только удачами до данных писателей, а понимаешь их путь, понимаешь всю концепцию их судьбы, их мышления, понимаешь их удачи и неудачи, понимаешь, как человек в каком возрасте достигал пика своего удара, и в котором с этого пика начинает не спадать, там, да, ну и так далее. Это все вообще интересно с самых разных точек зрения. Не только сама по себе литература, великая литература, которую ты получаешь в гомерических дозах, но ты еще какие-то вещи за этим начинаешь постигать. В этом смысле вот эта советская привычка прекрасная давать комментарии большие к собранию сочинений и тоже сделанные, конечно, филологами высшего уровня, мы ее тоже потихоньку начинаем возвращать. Мы те собрания сочинений, которые мы готовили, и Павла Шубина, Ивана Приблудного, Анатолия Мариенбуфа, Лимонова, обширнейшие комментарии, там, да, крайне увлекательные, которые можно вообще отдельно даже читать. Вот, потому что сейчас вот стали издавать собрание сочинений, я смотрю, и только тексты, и ничего, как бы, да. Сколько лет автору, какая была критика, с кем он дружил, как Олег Демидов это называет, кто был у него любовница, или там еще кто-нибудь, там товарищ, с кем был на дуэли. Все крайне интересно, кого он под этим, по тем или иным персонажам
3: прототипы, кому имел посвящен виду. Текст.
4: Да, прекрасно, да, конечно,
3: это прям это же безумно все важно.
2: Безумно интересно, безумно важно. Там, да. Еще если когда это еще хоть как-то иллюстрировано, то совсем просто поразительно. Это просто целый сериал. А тут целый сериал человеческой жизни. Вот я там читал все собрание сочинений. Да много, ну, не скажу много кого, но Алексея Николаевича Толстого, Гайто Газданова, конечно же, Лимонова и раза три вдоль и поперек. И Проханова, кстати, которую мы не издали, но, надеюсь, издадим. Но я его в отдельности читал, все им написано. Ну и так далее. Там, конечно, там Лермонтова, надеюсь, Гоголя дочитаю. Я сейчас купил себе академическое, там, большое-большое, там, да, потому что я думал, что оно поменьше у него. Но
4: тот... А сколько у него, 7-8 томов?
2: Да, нет, там чуть ли не 16-20, что ли, томов. 7-8-то я читал, это все понятно.
3: 7-8 это советская классическая.
2: Да-да-да, это, само собой, я читал. Ну, это, и всегда ты... Леонова, конечно же, я раз 5 перечитал все подряд. И Шолохова.
4: И издал.
2: И издал, да. И Шолохова там тоже до сих пор нет академического собрания сочинений. Ну, я про поэтов не говорю, потому что поэтов там гораздо... зачастую гораздо проще прочитать. Потому что ты взял томик там и прочитал всего толстые томы, и всего Бродского, Вознесенского, Левитанского, там, это не так сложно. А вот с прозой, вот, допустим, Толстой, у него академическое советское издание, 90 томов, Виктор Шловский, исследователь Иван Николаевич Толстого, сказал, что я не читал всего Толстого, и не знаю ни одного человека, который читал всего Толстого. Но тут надо обратить внимание все-таки на то, как работала советская власть. Вот этот 90-томник издать, вы выразите, это целый институт надо было создавать, это десятки, сотни филологов, это прям целые специалисты, которые рыли, разбирали почерк.
3: Там. Достоевского, которому по понятным причинам не везло с полными собраниями, ну, при советской власти, опять же говорю, по понятным причинам, все-таки успела советская власть сделать.
4: Издали, да. По поводу поэтов я поспорил, все-таки мы Лимонова 4-томник издали, одних стихов, у Бродского 7-томник, более-менее академический.
2: Ну, я бы просто то, что назвали цифру 90 томов, все-таки какой бы ни был плодовитый поэт, все равно писатель, средней руки.
4: До Толстого далеко, конечно.
2: Конечно, Чехов там томов 18, там Тургенев еще больше. Это огромные собрания сочинений. Ни одного поэта такого нет, чтобы столько понаписал стихов. Да и невозможно столько стихов написать. Это же надо быть графоманом просто быть. Вот, я к тому, что я...
3: Надо быть графоманом и 90 лет прожить еще.
2: Ну да. Я к тому, что я обращаюсь вот к людям, которые, может быть, как-то воспримут нас и услышат меня, что вот вы, дорогие товарищи, вот часто говорят, что ну, читать совершенно некогда, просто времени на это не остается. Это говорится в те времена, когда и россияне, и вообще все человечество перешло на просмотр сериалов. Причем сериалов в 2-3 частях. То есть люди смотрят...
3: Сезон.
2: Это по 100 серий, по 150 серий. То есть у вас есть время смотреть сериалы по 400 серий.
3: Люди себе намерили.
4: Я такой, да, здрасте.
2: Или в компьютер игры играть, которые не кончаются вообще никогда, по 2, а читать совершенно нет. Это такой занятой. Ну, как бы просто вслух эту фразу не произносите. Ну, как бы смотрится все это, выглядит все это идиотски совершенно. А для тех людей, которым есть силы и возможность немножко мозгами пошевелить, я вас уверяю, что читать всего Тургенева подряд — это сериал. И Лескова подряд. Это реально сериал. Там сюжеты, там повороты, там персонажи могут возвращаться одни и те же. Там тема разрабатывается по-разному. И там сама жизнь литератора так или иначе отображается. Это прям огромный сериал всего 19 века. Ну, тут вообразите себе. Или там есть Шолохов, это, конечно, сериал, донской сериал. Вот прям начиная с Первой мировой войны и заканчивая там... Нет, донские рассказы, а Тихий Дон. Тихий Дон, донские рассказы, поднятая целина, они сражались за родину. И вот прям целиком жизнь на Дону. Прям сериал на 50 лет. Это тебе прям... Ну, не знаю, там, какой самый известный сериал. Вот он и есть. Он и есть. И любого возьмите писателя. Это, кроме всего прочего, это великолепный язык, это философия, это глубина, это твое отечество, это природа. И там чего только нет. Это охота, это война, это любовь. Все страсти мира, какие только возможны, в русской классике отображены. Читайте собрание сочинений.
4: Я бы обратил внимание еще вот на какую деталь, чисто из литературоведческого и литературного процесса. Когда издается собрание сочинений у человека при жизни, это значит, что он уже чего-то достиг на своем литературном пути.
3: Классика.
4: Но классик, не классик, это еще большой вопрос. Необходимо все-таки какое-то время прожить в этом статусе, потому что, ну, будем откровенны, особенно сегодня, любой человек, имеющий деньги, может понаписать чего угодно,
2: никто это не будет наиздать, покупать.
4: Это никто не будет покупать. Он может величать себя как угодно. А вот Захар, допустим, уже лет 20 ходит в качестве живого классика, вот это проверяется временем. И Захар может позволить себе и...
2: Сейчас выйдет сразу два собрания сочинений.
3: Уже позволил, да, и даже я какое-то отношение к этому имею.
4: Вот. А если брать советское время, то вспомним Сергея Александровича Есенина, насколько для него было важно, что выходит его 4-томник, да,
3: трех. При Есенине это был 3-томник.
2: 3-томник, а потом добавили 4-й, да.
3: Значит, для меня, вот смотри, я перебью. Угу. Для меня, конечно, это совершенно фантастическая история. Вот просто фантастическая история с этим собранием сочинений Есенина, да? Поэт. Собственно, достаточно, понятно, слава, понятно, уровень одаренности, но достаточно сомнительная репутация. Угу. Отношения с советской властью, скажем так, нет в них окончательной прямоты и ясности. Репутация бытовая хуже некуда. Антисемит, пьяница, скандалист, дерется с милицией. 13 уголовных дел. Да. Вот, и все прочее, да, знаменитых. И вдруг, как бы, власть вот делает даже не щедрый подарок, а совершенно четко делает это элементом собственной политики.
2: Да.
5: должно выйти собрание сочинений Есенина. Ему еще нет 30. Вот, должно выйти трехтомник.
2: А до этого вышло, друзья мои, только у Демьяна Бедного. И параллельно готовится...
5: Это чисто политическая история, да.
2: Да, это политическая. То есть, по сути, советский поэт, которого издает собрание сочинений, и получает за это 10 тысяч рублей. 10 тысяч рублей, а когда зарплата была там 150, 200, 250, и нарком получал там 300, 400, 500.
5: Нет, партмаксимум, не больше, да, рабочего. Там, значит, где-то в районе 250.
2: 250, а Есенин дает сразу 10 тысяч рублей. Его сразу делают в статусе богатого человека. И без конца у нас эти наши есениноведы рассказывали, что у него жилья не было, он мог бы его приобрести, в конце концов, на эти деньги, найти способ так или иначе его там по тем программам как-то его раздобыть себе, но он и предпочел их стремительно пропить, честно говоря.
4: Точно так же советское правительство публикует уже прозаиков, отдельно выходит собрание сочинений Леонова. Сколько у него при жизни раз выходило собрание сочинений?
2: Сейчас скажу, пять.
4: Пять раз. Да. У Шолохова.
5: Ну, очень много. Вот эти огоньковские восьмитомники, да, чуть ли не каждый год.
2: Там, дело в том, что у советской власти все было нормировано. Сейчас я на секунду вас прерву, потому что, допустим, Леонов, он суперзвезда, он один из статусных писателей, поэтому выходило каждые 10 лет. И вот там сначала выходило в 5 томах, потом в 6, потом дополнительный 7, потом в 10, потом в 12. То есть все, что так или иначе написал...
5: Но никогда не полная. Пирамида не выходила никогда.
2: Но пирамида-то он ее не отдал.
5: Не дописал.
2: Да-да-да.
5: Дописал, но не доредактировал.
2: Не отдавал, да. Но она выходила в 12-м томе, выходили ее главы в 79-м, 80-м, 81-м году. Было видно, что она уже написана. Там главы из разных концов книги, и видно, что все уже существует.
5: Да-да-да. Весь текст. А у меня вопрос сразу такой вот. А у Вора, Романа Вора, нежно мной любимого, три редакции. А какая из них входила вот в эти вот собрания сочинений?
2: В первом собрании сочинений была первая редакция. Соответственно, 27-го года. Да, а потом уже коричневая и сиреневая, два собрания сочинений позднесоветские, там была вторая редакция. А третья редакция не успела войти в собрание сочинений при жизни, она выходила уже отдельным изданием. До сих пор прекрасные наши издатели, переиздающие Вор, всегда издают вторую редакцию. Хотя есть третья авторская редакция 91-93 года, она называется библиографическая редкость. Она с того года так и не переиздавалась ни разу.
5: И даже если в плане сравнивать, то достаточно сравнить первую и последнюю, да?
2: Да нет, надо сравнить все три. На самом деле, надо издавать прям три разные редакции, потому что это три в чем-то даже разных романа. Можно даже сказать, три разных романа. Вот это феномен, на самом деле. Человек написал роман, а потом его два раза переписал, и получилось три разных романа.
5: Я сейчас говорю, в комментариях должно быть отдельно текстологическое.
2: Конечно. И, может быть, надеюсь, мы однажды КПД этим займемся. У советской власти вот эта статусная вещь, такая армейского почти типа, она была и в собрании сочинений. Вот Алексей Колобродов как на эту тему тоже говорил. Вот если ты поэт весомый, но не первого ряда, у тебя выходит двухтомничек. Если ты чуть повыше статусом, то трехтомничек. Mm-hmm. А потом уже, если ты Твардовский, то можешь позволить себе там 4-5, сколько ты написал там, да? Mm-hmm. И прям любого поэта поэтому по данному статусу можно было определить. Ну, а если попроще, однотомничек.
5: У Прозаиков примерно то же самое. Сначала более-менее, когда ты укрепился в звании достаточно известного писателя в статусе, выходит избранная большой толстый.
2: Да, да.
5: Потом двух- или трехтомник. Mm-hmm. И потом уже, да, потом четырех, а потом уже ты выслуживаешь, когда себе собрание сочинений. Все, я почему тебе скажу? Ты классик. Классик в понимании и власти, и читателя.
2: Понимаешь? Он имеет право издать все. Да. Но до этого достигали единицы. Помимо Шолохова и Леонова, это Каверин, это Катаев, это Бондарев. Это прям 10 имен. Все остальные не могли. Там были писатели достаточно знаменитые, какой-нибудь там Лидин какой-нибудь, там, я не знаю... Лев Славин, там, да, ну, все, они долго жили, у них было много текстов.
5: Никулин.
2: Да-да-да, Никулин. Но, тем не менее, один том, два, три, все.
5: Да-да-да, остальные разрозненные книги, да-да-да, либо как бы двухтомник.
2: Да. А это ты уже должен быть прям классик, классик, классик. Но, тем не менее, все было очень нормировано. Они все прекрасно понимали, что тебе нужно еще подняться, чтобы у тебя вышел трехтомник. Еще подняться, чтобы у тебя вышел там... Очень интересная тема. Причем это можно было достигнуть в молодом возрасте, там, допустим, более-менее молодом по нашим там меркам, там, 50 лет, уже там Ван Шенкин, Винокуров, трехтомники. Первые два тома стихи и поэмы, потом какая-то проза или воспоминания, мемуары, или очерки. Да-да-да. Все, они уже там молодые мужики, у них такой статус был. Сегодня поэтов 50-летних, которые могут себе трехтомник выпустить, их очень нет в природе, там, да, чтобы собрание сочинений мог кто-то позволить себе крупный поэт публиковать. Извини, Олег, нам нравится про эту тему.
4: Ну, то есть сегодня, допустим, Юрий Михайлович Кублановский у него вышел четырехтомник.
2: Да.
4: Поэтому изредка она встречается.
2: Да. Как вышел, где продается, кто его издал, это тоже очень важная тема.
4: Конечно.
2: Ли он
4: тут вспоминается Анатолий Борисович Маренков, которому в 1957 году необходимо было отмечать юбилей, и ему изначально был положен двухтомник, поэтический-прозаический, но со временем стало понятно очень быстро, что это сделать невозможно, потому что проза как таковой, которую он мог бы напечатать, она запрещена. А поэзии настолько не хватит, потому что, ну, тоже та поэзия Серебряного века, имажинистская, она уже как-то отжила свое, а новых стихов настолько не набирается. Поэтому было решено перевести этот проект в однотомник, но в итоге и этот однотомник не вышел, а вышла книжечка в 59-м году.
5: Если же не принято было собрание сочинений, если ты не Чехов.
4: В итоге вышло как раз-таки две пьесы.
2: Там две пьесы в одной книжке, не про это говорят.
4: «Рождение поэта».
2: Алексей говорит, про то, выходили ли многотомники пьес. Нет.
5: Опять же, если ты не Чехов, да.
2: Да-да-да.
4: Что показывает современный, более-менее современный опыт собрания сочинений? Они очень редко издаются хорошо. Вот недавно ко мне пришло вот такое вот издание, барнаульское, 2019 года, Василий Макарович Шукшин, девятитомник, все на глянцевой бумаге, все с фотографиями, все с комментариями. Здесь не
2: Барнаул,
4: только...
2: молодцы.
4: Да, отличная работа. Здесь
5: формат какой-то.
4: Не только проза малая, большая, здесь и стихи Шукшина. Кто знал, что он писал стихи вообще? Здесь и письма, здесь и автографы, здесь и все остальное. Все до мельчайших подробностей разобрано.
2: А можно купить-то?
4: Да, конечно. Я потом подскажу, где можно дешево купить. И тут возникает вопрос. Вот у нас есть целый ряд известных широким массовым читателей поэтов, прозаитов, которые пользуются спросом. Это чисто экономически будет выгодно издать их собрание сочинений полноценные, полновесные, с академическим комментарием, вот взять двух самых популярных – Бродский и Довлатов. У нас на данный момент существует более-менее полное собрание сочинений Бродского 1997 года издания. Сегодня, если посмотреть на рынок, сколько стоит это собрание сочинений, мне минимум встречалось за 22 тысячи рублей. А так обычно больше – 40, 60 и далее, далее, далее. Зависит от состояния, от количества томов. Там у Бродского в первую очередь стихи, потом, естественно, публицистика, переведенного с английского языка, да, пара пьес. Вот.
5: Неполное собрание.
4: Неполное. Туда можно еще письма добавить, туда при всем бродсковедении, да, можно добавить ранее не публиковавшиеся стихи.
2: Их много?
4: Я думаю, хватает. Дело в том, что тут возникает вопрос с наследниками, но я думаю, мы этот вопрос во второй части передачи озвучим, да? Но так или иначе, вот прошло со дня смерти Бродского практически 40 лет, да, где эти люди, которые собрали бы все это и издали нормально? Второй случай – Довлатов. У нас сколько? Ну, трехтомник, ну, четырехтомник его прозы выходит. И в этом четырехтомнике не найдется места письмам Бродского, не найдется места стихам. Да, Довлатова. Ну, там были и письма Бродского к
2: Довлатову. Стихам, советским вещам.
4: Да, советским вещам.
5: Самое главное.
4: Все это необходимо прокомментировать. И, опять-таки, никто за это не берется. У нас есть замечательный исследователь Довлатова, редактор «Сибирских
5: Андрей
4: огней».
5: Андрей Арьев. А, «Сибирских огней» Михаил Хлебников, да.
4: Михаил Хлебников, который выпустил сколько? Два тома, да?
5: Два тома.
4: В Советском Союзе.
5: Рекомендую. Всем, кто Довлатов продолжает оставаться культовым писателем, поэтому как бы очень рекомендую. Довлатов и «Союз» первая часть о жизни Сергея Донатовича в Советском Союзе. И вторая «Довлатов и третья волна». Из названия понятно, что это вот как бы эмигрантский период. Вот, это Михаил Хлебников, две его работы по Довлатову.
4: Вот взять его работы, взять самого Михаила Хлебникова, посадить, дать каких-то грантовых денег, я не знаю, он составит полное академическое собрание сочинений Довлатова. Но почему-то никто этого не делает.
5: Да ладно, почему? Ну, мы вообще это обсуждали прекрасно. Существуют две прекрасные компании, пересекающиеся между собой. Людей, которые продолжают кормиться на Бродском, и людей, которые продолжают кормиться на Довлатове. И у них висит табличка. Чужие здесь не ходят. Все как бы...
4: Но это же даже для них экономически выгодно собраться и все это сделать.
2: И потом неприятно все-таки у Бродского придется публиковать про советские рабочие стихи.
5: Хотя тут тоже вопрос.
2: А политически
5: им это совершенно невыгодно. А самое главное, невыгодно тусовочно. Понимаешь? Потому что как это? На их поляну вдруг кто-то зайдет и сделает лучше, чем они.
2: Ну, там есть, конечно, интервью Бродского. У Довлатова есть американская периодика, которую тоже надо перерыть. Наверняка что-нибудь было. Там у Довлатова вот этот четырехтомник везде ходит. А на самом деле, я думаю, там томов 8 можно собрать без проблем.
4: Наберется, я думаю. Да?
2: Со стихами, с письмами, с периодикой, со всем остальным, советскими вещами. Будет 8 томов. Как люди обрадуются, скажут: о, а у Довлатова, оказывается, 8, а не 4 тома. Да, да. Я бы сам обрадовался даже. Тоже читал все собрание.
5: Вот, и тут вот я, извини, Олег, вот это большая проблема, на самом деле, в том числе как бы и собрание сочинений. Когда какой-то автор монополизируется группой лиц, вот эти начинаются неизбежные совершенно искривления, да? И когда мы говорим о собрании сочинений, об этом надо говорить уже с известной тогда осторожностью. Вот, потому что никто нам конкретно не ответит, почему то или иное произведение уже известное, уже всеми читающееся, ходящее в списках, как было со стихотворением Бродского на независимость Украины. Оно в 90-е ходило в списках, как когда-то «Горе от ума». Вот, как Барков когда-то. Угу. Почему вы его не включаете? Ну, вот мы догадываемся, почему, да? Советские вещи Довлатова, он сам о них пишет, он их называет, он рассказывает, как историю публикации, как это происходило, как в юности появилось, как появилось там в Неве, по-моему, да? Стихи опубликованы, эти армейские стихи и письма к отцу. Почему? Почему? Ну, ответьте нам на этот вопрос. Ответ очень прост, потому что тусовка монополизировала и не хочет пускать посторонних на свою территорию. Это в чем-то похоже на историю с наследниками, о которой мы тоже будем говорить.
4: Контрпример, опять-таки, мы сами себя приведем. Умер великий писатель Эдуард Вениамин Лимонов. Захар начал, мы продолжили, вместе сделали собрание его стихотворений, поэм, текстов, как он называл, поэтических текстов, да?
5: Ну, все, что не проза, да.
4: Да, там тоже возникали свои трудности, очень разные. И последняя книга никак не выходила, ею занимался Даниил Дубшин, он же Духовский.
2: Последний сборник стихов Лимонова имеется в виду, прежде
4: всего. Да, да, да.
5: Зеленое удостоверение епископа.
4: Сложенное вдвое. Мы долго ждали, пока Духовский издаст его, и тогда мы сможем спокойно взять эту книжку и спокойно включить в четвертый том. И никаких вопросов никогда не возникало. Сделали это, продолжаем и сейчас заниматься Лимоновым. Вот издали книжку Натальи Медведевой, все о Лимонове, да, все, что касается Лимонова, там несколько текстов. «Моя борьба» Натальи Медведевой с полными комментариями. Я лично занимался комментированием ее текстов, давал сопоставление с текстами Лимонова, в первую очередь, «Укрощение тигра в Париже», сопоставлял с Еленой Щаповой, с ее интервью, с ее прозой, с ее стихами. Все это есть тоже прекрасное, отличное издание. И продолжаем дальше заниматься Лимоновым. И вот мы видим, что есть, допустим, издательство «Альпина проза». У них тоже выходит Лимонов, роман «Потерянный Москва майская», вышел, наделал шума. Они большие молодцы, что откопали этот роман и издали. Нас не хватило, вот они сделали. Большие молодцы. У них сейчас выходит вторая книжка.
5: Это, по сути, литературный памятник. Уже,
4: да.
5: Да. Это, как ты правильно сказал, сенсация своеобразная. Это все прочли, это все обсудили. Почему не откомментировать? Как вообще такой роман можно выпускать без комментария на белый свет? Ну как? Это значит, что просто...
4: Ну, увы.
5: Просто
4: спасибо,
5: хай.
4: Что издали.
2: Не, ну, слушай, они издают всего Лимонова, и у них до этого вышло 25 томов без комментариев, а тут как бы странно было бы издавать с комментариями. Они издали его, а теперь уже наша работа. Если мы с Катей Волковой, с вдовой Лимонова договоримся, то мы сможем все это переиздать. Вопрос о наследниках мы будем обсуждать во второй части нашей программы «Ключи Захара» на радио «Спутник». Не покидайте нас. В студии Олег Демидов и Алексей Колобродов, и я, Захар Прилепин, обсуждаем историю издания собрания сочинений и историю помощи либо вредительства наследников наших литераторов.

0: Дуэльный кодекс гласит: дуэль может происходить только между равными. Противники должны держать дистанцию и чтить законы чести. Дуэль с Манучаровым. Это мастер-класс интеллектуального противоборства, искусство изящных пикировок и точных попаданий в цель. Дуэль с Манучаровым. Каждый четверг в 5 часов вечера на радио «Спутник».
1: Я есть тот самый Вячеслав Манучаров.

0: Ключи Захара.
1: Снова здравствуйте. Это программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». В студии я, Захар Прилепин, мои товарищи и сведущие Олег Демидов.
2: Всем привет.
1: И Алексей Колобродов.
3: Ну, здравствуйте.
1: Сегодня говорим о собраниях сочинений писателей и посмертных, и прижизненных. Собрание сочинений как издательский феномен. Недавно было очередное заседание Совета по культуре при президенте Российской Федерации, на котором присутствовал и я. Вот. И я давно хотел уже поднять тему наследников, которые выступают зачастую как вредители, которые просто не дают элементарно переиздавать, причем за деньги. За деньги, которые они получат, переиздавать те или иные тексты или стихи, или пьесы своих предков. Я говорил о другой теме, а данную тему поднял Владимир Львович Машков, но уже в приложении к театру. Он говорит, сидят наследники тяжелыми своими телами на огромном количестве великих пьес, авторов, которые популярны в России, которых хотят ставить и вырвать эти пьесы из-под наследников, крайне сложно, зачастую просто невозможно. Вот. И я попросил Владимира Львовича как-то в этом поучаствовать. Вот. И он тут же воспринял это с пониманием, там, да, и сказал, что давайте этим вопросом заниматься. И я потом отдельно переговорил в кулуарах, и говорят, что одна из причин, что Россия в 90-е нулевые годы влезла в такое количество разнообразных соглашений о праве и наследовании, и наследстве западных, европейских, что оттуда выползти просто невозможно. Надо очень многие ниточки надрывать. Вот мы с вами там так или иначе уже напрямую воюем с Европой 4 года, но по-прежнему находимся в европейских тисках в смысле образования, в смысле там многих экономических каких-то соглашений, в смысле медицинских соглашений и так далее и тому подобное. И здесь тоже. Мы туда вползли в эту Европу, она спеленала, и мы теперь не можем поставить там такого-то, такого-то и такого-то, потому что у такого-то, такого-то, такого-то детишки вышли так себе, или внуки там, да, и они съехали за границу, и оттуда говорят, что мы ничего вам не дадим. Вот как хотите, а мы вам ничего не дадим. При этом, я еще раз говорю, готовы платить деньги, готовы и большие деньги платить. Они говорят, нет, ни за что. Для меня, конечно, показательная была история, когда для сериала «Ополченский романс» мы попросили, рэпер Рич попросил спеть кавер на песню Егора Летова и на песню Бабулата Акуджавы. Там, да, и там вроде поначалу, не разобравшись, сказали «да», и он уже записал, и все всем понравилось. Потом, как только узнали, что «Ополченский романс», Донбасс, Захар Прилепин и та, и другая вдова, наследники сказали, что нет, нет, ни за что. Вот. И самое отвратительное было во всей этой истории, что у нас очень серьезная часть хайпажоров, в том числе наших вот этих так называемых националистов, неожиданно приняли сторону вдов. Но им все что угодно, лишь бы против Захара Прилепина. Они разогнали вот эту туфту о том, что Захар Прилепин хочет ограбить вдов, хочет отобрать у детей кусок хлеба, хочет их всех лишить. И мне стали говорить, а ты сам бы там у своих детей отобрал бы? Во-первых, я отобрал бы, конечно, у своих детей. То есть, если из-за моих детей или кого угодно, моих родственников, мои тексты не будут читать, то нахрен такие нужны наследники. Конечно, я против этого. Но тут вообще речь о другом. Речь о том, что они просто из принципа не дают, потому что это связано с войной на Донбассе. Ну, ладно, еще там как бы Акуджава, там, мы можем догадаться, как он к этому бы относился, но про Летова мы о другом можем догадаться, что это точно была бы его история, история его души. Он на эту тему напрямую высказывался, как он относится к независимости Украины, и как он реагировал на военные конфликты в Абхазии, в Осетии и в Чечне, когда он был всегда на стороне российской армии. Ну, там вдова. Вдова говорит, нет, нет, потому что у вдовы другие взгляды там, да. И этого сплошь, это вообще очень много. Вот там есть внучка, по-моему, Евгения Ароновича Долматовского, да, да, который «Ты ждешь Лизавета», там, и огромное количество великих советских песен. «Темная ночь» и так далее. Она у нас уехала за границу, она не поддерживает российский милитаризм, прочий там империализм. Все, она говорит, нет. Нет, и все. И как бы почему песнями, которые являются душой народа, пользуются эта барышня, совершенно непонятно. Непонятно, при том, что Долматовский еще, к тому же, ее дедушка благословен, участвовал в аннексии Украины и Белоруссии накануне Великой Отечественной войны, а еще и Финляндии. Он все это завоевывал. Это прямая, как бы, была его работа. Прямая его работа. И более того, он дожил еще до перестройки, до демократии и сказал, что вы как хотите, а я помню, что нас с цветами встречали и при Балтике, и в Западной Белоруссии, везде. И я, говорит, каяться за это не буду. То есть она против памяти идет своего деда. Против памяти. Потому что он не просто написал об этом, сочинил об этом. Он еще и воевал там, он все это сделал, и он не отказался от своей правды. А она говорит, нет, а решать буду я. И вот таких случаев у нас сплошь и рядом полно. И вылезает, еще раз говорю, вылезает всякая демагогическая шушера, которая начинает кричать, вы обкрадываете детей. Пошли вы к черту. Вообще не понимаете, о чем вы говорите.
2: Похожий пример, если брать чистую литературу, Евгений Винокуров, поэт-фронтовик, у него дочка уехала в Америку. Я не знаю, по политическим причинам...
1: Не знаете, что писатели, женитесь нормально, нормальных женщин. Кого вы берете в жены? И вы рожаете через знает кого, и потом они у вас... Ну, как бы, вы уделите время детям, в конце концов. Или берите простую девушку из Рязанской области. Я
2: могу посоветовать.
1: Гораздо ниже шанс, что они уедут у вас в Америку. Извините, да, продолжайте, Олег.
2: У него дочка Ирина филолог, много пишет, много издает, но почему-то не своего отца, не архив Николая Глазкова, который ей тоже достался, а занимается кем-то еще. Здесь я не знаю, есть там политические какие-то причины или нет, но судя по тому, что у нас Глазков очень плохо издается, не комментируется, до полного собрания сочинений там еще жить да жить, и Винокуров тоже не переиздается. Когда вы видели последнее издание Винокурова? По-моему, это вот все советские томики и все.
3: Советские домики, да, и исполнение регулярное, слава богу, хоть исполнять она не запретила Сережку с Малой Бронной, да.
2: Ну да, хотя бы. Или другой пример. Вот у Довлатова тоже смешная история вышла с книгой «Жизел» Валерия Попова, да. Наследники Довлатова запретили ему публиковать фотографии, поэтому обложка знаменитая «Жизеловская» вышла там с наклеечкой. Здесь должна быть фотография Сергея Довлатова. Ну что это такое?
3: Оригинально, конечно, понимаю. Здесь я их понимаю. Потому что книжка вышла не про Довлатова, а про Попова.
2: Согласен.
3: Здесь я их понимаю. Вот Попов себя и клей туда.
2: Но все равно странно. В случае Бродского...
3: Думаю, что да, это тоже отдает произволом, конечно, некоторым, да.
2: В случае Бродского он отчасти сам запретил публиковать какие-то о себе мемуары, в том числе Карлу Проферу, да. Они все равно были изданы и после смерти Карла Профера, и после смерти Иосифа Бродского уже в наши дни. Но Бродский, например, создал фонд, и закрыл его на определенный срок. Сказал, вот когда все люди, знавшие меня, умрут, тогда вот лет через 100 можно издавать.
3: Сам автор, это понятно. Сам автор, это понятно. Мы о чем говорим? Мы говорим, когда разделятся наследники, которые, по сути, никакого отношения к тому, что он создал, не имеют.
2: Не имеют. Вот пример.
3: Поэтому, когда я понимаю
2: практики
3: издателей, когда они вот начинают, их начинает трясти, когда речь начинает заходить о наследниках, неважно, какого качества наследники, но все уже просто настолько как бы наелись этим горьким опытом. Вот, что, конечно, и еще я добавлю к сказанному Захаром, вот это вот действительно бездумно переняли это наследственное право. У нас совершенно другие традиции были всегда с этим связаны. У нас совершенно другие истории были с этим связаны. Там совершенно другая культура наследования. Вот, наследование интеллектуальной собственности, да, отсутствует как бы система нормальная, система юридическая практика, отсутствует судебная система по этим вещам, отсутствует нормальная такая, по которой, где какие-то прецеденты уже можно создавать, отсутствуют специалисты-адвокаты по этим вопросам, но зато вот это передовое европейское законодательство есть.
2: Последний пример из такой личной практики – это Леонид Георгиевич Кубанов. Вот я познакомился с его вдовой, как она представляется. Да, поэт, великий поэт, один из лучших во второй половине 20 века. Вот как есть Бродский, как есть Дмитрий Придов, как есть Эдуард Лимонов, есть и Леонид Губанов. Москвич до мозга костей, такой неоимажинист, неофутурист. Его прекрасно знала вся литературная Москва. При жизни он не издавался, ему предлагали издаваться за рубежом. Он сказал: «Фиг вам, я сначала должен издаться на родине». Но умер вот буквально с 3 стихотворениями, напечатанными в периодике. А все началось в конце 80-х, начале 90-х. Пошел какой-то уже не сам издат, а там издат, который можно было купить здесь. Наши книжечки пошли, и вот всем занималась его, как она сама себя аттестует, вдова. На самом деле одна из жен, и то не последняя, но зато та, которая родила ему наследника, сына. Сыну глубоко плевать на то, что отец там наворотил. Они прожили вместе 1,5-2 года, не более того. И Губанов ушел к следующей женщине, с которой прожил 10 лет. Она почему-то не имеет на Губанова никаких прав. А брат Губанова, старший, живой, тоже почему-то не имеет никаких прав. А вот эта вдова пользуется всем. Сама издает, никаких филологов не подпускает. А если подпускает, то потом гонит куда подальше, потому что во всех разочаровывается. И вот я написал биографию Леонида Губанова и собрался ее издавать. Это было в 2019 году в редакции Елены Шубиной. Мы тогда с Еленой Даниловной поговорили. говорили, фигура значимая, о ней необходимо писать, говорить, презентовать его, популяризовывать. Но вторглась эта вдова, выцепила все контакты редакторов Шубиной, самой Шубиной, начала писать угрозы, что если что, она пойдет в суд, потому что без ее утверждения никакую биографию Губанова издавать нельзя. А это уже перебор.
3: Это уже не собрание сочинений. Даже такого законодательства, которое есть у нас. Это просто шантаж.
2: Но, тем не менее, биография Губанова вышла не в 19-м году у Шубиной, а вот в КПД, когда КПД было создано в 25-м году. Это тоже о многом говорит.
3: Потому что эти наследники собой всех достали и запугали. Вот еще побочка такая. Просто никто уже просто связываться даже не хочет. Уже тебе дороже это называется. Пусть там ни на что она не опирается, и по закону мы правы, но сколько мы нахлебаемся с ней, вот еще какая побочка существует.
2: Давайте скажем о том, что мы производим, собственно. Вот есть такая прекрасная серия.
3: Да, есть такие нетривиальные способы собрать сочинения любимых авторов.
2: Почти собрание сочинений, так называется эта книжная серия. В ней у нас вышли Герман Садулаев, книжка «Осенние крепости». В ней вышел томик Дмитрия Воденникова.
1: Томище. Это томище. Все томище.
3: Это все томище. Это вот такие кирпичи. Это не самый большой.
2: И поэзия, и эссеистика Воденникова. Воденников за нее получил, кстати, премию «Гипертекст».
3: На днях. На днях. И еще одна наша книга, за которую и горько, и гордо получила премию «Гипертекст», совершенно заслуженно. Это книга покойного, погибшего, Царство Небесное, Евгения Николаевича Гайдука, «Моя Новороссия». Вот. То есть тут как бы тут вот награда, что называется, нашего героя.
2: Это уже немножечко другая серия, но да, совершенно к слову, совершенно к месту. Из этой же серии книжка молодого поэта, но который уже покорил всю Россию, который мотается с гастролями от Калининграда до Владивостока, от Мурманска до Сухуми. Это Егор Сергеев. Книжка вышла в этой же серии и тоже в гипертексте получила приз зрительских симпатий. Да. Правильно это называется?
3: Три позиции мы взяли в гипертексте.
1: Да, но еще ты не назвал. Воденник Караулов не назвал.
2: Игорь Караулов, да, конечно.
1: Мы собираемся еще издать такой том Семена Пегова и такой том Анны Долгоревой. И ждем, когда они...
2: Да. И Александра Пелевина, и Анны Ревякиной.
1: Да.
2: Но тут, я думаю, надо сказать про отдельный том, про Андрея Полонского. Что это был за человек, что это Полонский. Был за поэт, и чем уникален том в этой серии «Почти собрание сочинений». Но
3: давайте
2: это расскажет Леша.
3: Я скажу о Полонском, конечно. Это и мое открытие, и будет для многих открытие, конечно. Но я сначала скажу, как это все устроено. Устроено это все довольно забавно и хитро. Вот, потому что автор сам пишет свою подробную автобиографию, расписывает, как он добрался до жизни такой. А потом, как правило, у поэтов основной корпус составляют стихотворения, лучшие свои избранные. Он как бы Караулов практически все туда включил.
2: При этом мы понимаем, что Караулов мог бы собрать 2-3-4 томник своих стихов. Но вот мы решили лучше.
1: Смог бы. Нет, но тем не менее, да, это вот. Тем не менее, большое презентационное собрание.
3: Опыты у поэтов. Опыты в прозе, а у прозаиков, Герман больше известен как прозаик, опыты в стихах. Uh-huh. Да? Uh-huh. То есть как бы мы представляем автора во всей полноте его творческих стратегий. Что касается Андрея Полонского, тоже предметы горечи и гордости моей, во всяком случае, потому что я долго с ней возился в качестве редактора. Спасибо Игорю Караулову, спасибо вдове Анастасии. Вот, Андрей Полонский ушел от нас прошлым летом, и буквально за месяц до этого мы ездили в рамках проекта «Поэты России», поэта России. Вот, город Архангельск, где я, конечно, разглядел и, наконец, пообщался с этим совершенно замечательным человеком. Что-то тут, кстати, от Виктора Некрасова, о котором мы недавно говорили, какое-то по советским меркам, конечно, вполне аристократическое происхождение и такой вот невероятный какой-то демократизм, стихийный. Человек невероятно умный, человек невероятно своеобразно мыслящий. Если о стихах Полонского что-то люди дослышали, во всяком случае, помимо его окружения, ну, какие-то любители поэзии, он все-таки достаточно активная фигура.
2: Ну, и давно писал, да.
3: Да, контркультурная, начиная с советских еще времен. Была контркультура, потом уже такая свободная творческая единица. То о прозе вообще мало кто знает. Вот, а проза у Полонского великолепная. Это такой Борхес русский. Ну, не холодный, как Борхес, с глазами крота, да, а вот очень горячий, очень взволнованный вот этими как бы мировыми токами, которые через его мост, через его тело проходят. Византия, Рим, Иудея, да, и плюс, конечно, родные осины бесконечные. Совершенно особо отдельное какое-то их восприятие. В общем, мне эта книга очень нравится, я ее категорически рекомендую, и очень жаль, что автор, конечно, ее в таком виде не увидел.
2: Я скажу пару слов про конкретно вот эту книжку Германа Садулаева «Осенние крепости». Я был ее редактором, и мне понравилось, что в итоге получилось. Во-первых, мало кто знал, что Герман Умралевич пишет стихи, опять-таки какой-то ближний круг, а он не только стихи пишет, у него еще была своя рок-группа, сейчас он пытается это в виртуальном плане как-то перезапустить, переоцифровать записи, может быть, соберется и заново тряхнет стариной и что-нибудь спадется, чинит новые, но пока вот имеем то, что имеем. Удивительная автобиография и собрание рассказов. Опять-таки мы понимаем, что Герман Садулаев – уникальный большой прозаик. Но вот я сейчас вспоминаю свою домашнюю библиотеку. У меня есть несколько современных прозаиков, у которых я собрание сочинений покупать, наверное, не буду, когда они выйдут, потому что у меня все есть. Это Захар Прилепин, это Андрей Рубанов, это Михаил Елизаров и это Герман Садулаев. Вот четыре прозаика, да? Абсолютно все есть. Но эта книжка совершенно уникальная, помимо автобиографии. Здесь собраны ранее не опубликовавшиеся рассказы, редкие рассказы из каких-то книг, которые очень трудно достать, типа той же самой первой его книжки «Я чеченец». Да, и опять-таки, если вы хотите узнать, как Герман Умралевич Садулаев, с одной стороны чеченец, с другой стороны русский, с казачьими корнями, да, с третьей стороны абсолютно петербургский человек, с другой стороны человек, который страдает от своего пребывания в Петербурге, с пятой стороны коммунист ярый, с шестой стороны индуист, как он докатился до жизни такой, как умеет все это себе совмещать, как этот дикий коктейль получился, вот как раз-таки эта книга лучше всего его и покажет.
4: Захар, как ты придумал такую форму? Потому что это чисто твоя придумка. Давай.
1: Моя придумка, и придумал я эту форму как раз исходя из жадности своей читательской, потому что, сейчас вообще есть привычка. Взял какую-то одну тоненькую книжечку, прочитал, как бы и ознакомился, но оглядываясь на классиков, вот вы подумайте, друзья мои, вот вам, я знаю этого Толстого,

0: судя по всему, и финансирование, и людей, и специалистов для издания полноценных собраний чтения, даже не тех литераторов, которых они там не изданы, там, да, там есть советские литераторы, там, погибшие на войне или пострадавшие от репрессий, там, которые требуют внимания к себе, там, да, но даже большие классики первого ряда до сих пор не имеют академического собрания сочинения. Я, допустим, говорю про Михаила Александровича Шолохова. Я писал его биографию и разбирался в периодике, и ни в одной из его собраний сочинений, потом выходил уже 10-томник, вот, не входит его весьма заметная сталиниана, письма Сталину, его статьи про Сталина, ее какие-то вещи, связанные с венгерским восстанием, с пражским восстанием, какие-то его заметки или общие письма на данную тему. То есть там много всего, что просто никуда не попало. Шолохов и толком не откомментировано. То есть мы до сих пор не знаем, как Шолохов представлял себя, они сражались за Родину. Там есть главы, которые люди, кстати, на самом деле мало знают, главы предвоенные, которые напрямую описывают историю с репрессиями. Они же существовали уже. Потом главы там утеряны, и главы недописаны. Это все надо собирать, комментировать.
1: Комментировать обязательно.
0: Да, все, со всем этим разбираться. Начали издавать сейчас Алексея Николаевича Толстого. Я стал покупать, он только один том вышел, академическое собрание Алексея Николаевича Толстого, которое ИМЛИ издает, Институт мировой литературы. Я первый том открываю, но там полтома я этого не читал, там шедевр на шедевре. Вот он просто, он такой был, видимо, богатый и щедрый сам к себе, что он просто там эту «Темную башню», да не буду ее пересдавать. Блистательный рассказ, один из лучших вообще в русской литературе, пожалуйста, он только в этом томе есть, который издан там едва-едва. Я думаю, что в последующих домах в каждом будет по 5-10 текстов, которые были по тем или иным причинам не изданы, не переизданы, он сам их про них забыл. Это тоже нормально совершенно, когда писатели забывают там, да? Перепрыгиваем. Валентин Григорьевич Распутин. Нету собрания чтения. Вот этот издался там 4-томничек, но он далеко не все себя вмещает. Он, в конце концов, есть первая повесть, написанная совместно с другим автором, она нигде не переиздается там, ну, еще ряд других текстов. Тем более, вот у писателей такого уровня, как и упомянутый Толстой, и Шолохов, и Распутин, у них интервью любые, с ними разговоры, они тоже крайне интересны. Они показывают тоже с ними...
1: Насколько комментарий к Распутину сейчас уже необходим?
0: Да, крайне необходим, потому что он часть, огромная часть нашей литературной, социальной и политической жизни. Там, да? Ну вот, я три имени назвал, добавьте каждый еще по три имени, чего собрание сочинений откомментированного полного не хватает вам конкретно.
2: Но Маренков, конечно.
0: Маренков.
2: И у вас все для этого есть. Да. Необходимо просто какое-то финансирование, мы сами готовы издавать. Да. Просто вот все подсобрать, что есть в Москве, что есть в Питере, в архивах, оно практически все собрано, только вот...
1: То, что мы издавали по инициативе Захарова в издательстве еще тогда «Терра», не помню?
2: Трехтомник в четырех книжках? Да. Нет, конечно,
0: не помню. Не все пьесы вошли, не все стихи, с тех пор многое нашли. Там было, на самом деле, много опечаток разнообразных, ошибочек.
2: И необходимо комментирование еще более глубокое. Да, конечно, конечно. Да. Сейчас выходят потихоньку книжки, находятся новые специалисты по Маренгофу.
0: Как... Маренгоф, слава богу, востребован и передается без конца. У нас как много писали почвенники о том, что никому не нужны Маренгофы.
1: Это все комично. Конечно, да. Такая шутка судьбы.
0: Да.
2: Вот, и я бы с удовольствием прочитал полное собрание сочинений Губанова, но его не будет, а он писал прозу еще. Он пытался как-то саркастически, фельетонно отвечать Венедикту Ерофееву по поводу его «Москвы петушков», но все это хранится и, видимо, никогда уже не будет издан. Ну, по крайней мере, не при нашей жизни. Я в это не очень верю. И третий, допустим, Анатолий Жигулин. Все права на его, насколько я понимаю, переданы правительству Воронежа, Воронежской области, да, все хранится там, и, в принципе, все это можно издавать, но как людям сегодня объяснить, кто такой Анатолий Жигулин, какую провести пропагандистскую широкую пропаганду?
0: Если бы мы были на Диком Западе, сказали бы, это второй Шаламов, как бы, и были бы, кстати, вполне правы, и продали бы.
2: Да.
1: Так, я быстренько тоже. Гайдар, вот этот советский трехтомничек, все уже, как бы, он, конечно, совсем не полный и нужный уже.
0: Ну, был еще и советский четырехтомничек.
1: Четырехтомничек, ну, он примерно такой же там.
0: Да.
1: И вот, нужны комментарии, конечно, и нужна огромная уже биография.
0: Да.
1: Пожалуй, действительно, Леонов, вот, с редакциями Вора, с пирамидой,
0: да.
1: С комментариями, безусловно, да.
0: Ну, тогда и со стихами, потому что стихи-то вообще не входили никогда.
1: Ну, конечно, тогда,
0: и его поэма «Земля».
2: Я находил, предлагал тебе тогда.
1: Ну, и академический Шолохов, конечно. Вот это вот предмет тоже моей заботы, интереса.
0: Поэтому, ну, едва ли нас государство слушает столь внимательно, но, тем не менее, любые произносимые слова, я надеюсь, куда-то в нас сферу попадают, в мироздание. Хотелось бы, чтобы нам помогли, Бог с нами. Есть специализированные структуры, есть филфаки, есть ИМЛИ, есть огромное количество филологов, которые выходят из вузов, и заниматься им нечем. Ну, то есть, советская власть находила для этого возможности, там,
1: и ресурс.

0: ресурсы для того, чтобы... Павел Басинский как-то написал по этому поводу. Там я издал какие-то очередные... Там, я люблю издавать поэтические избранные, свои любимые стихи. Я там издал какие-то свои любимые стихи, там Павла Васильева, Владимира Луговского, еще кого-то. И там Павел Басинский пишет колонку в российской газете, замечательная литературоведа. Он говорит, ну там многие сетуют на Прилепина, что вот типа он издает не только то, что он сам пишет, но что он читает тоже, он тоже издает. Он говорит, а чего вы хотите? А кто переиздаст вообще Луговского? Вот кто его переиздаст? У меня, говорит, лежит на столе Афанасий Фет, говорит, изданный тиражом 200 тысяч экземпляров с мощнейшими комментариями, говорит, с глубочайшими, с явно работой целого научного института, говорит, я понимаю, какие вещи мы утеряли. Ну, взяли вот и издали, и кто его теперь издаст, этого Фета? А я, знаете, в качестве спора с моими оппонентами из числа националистов, они без конца любят рассказывать, как у нас советская власть забыла, прокляла всю дореволюционную культуру. Я вот, когда писал «Взвод офицера ополченца русской литературы», я вдруг обнаружил, что Чаадаева, Раевского, Глинку издавала советская власть. Их не издавали весь 19 век. Кого-то вообще не издавали вообще никогда. И они собрали их, откомментировали. Библиотека поэта, собрание сочинений. Все издали.
1: Вот о чем. Возродить бы библиотеку поэта, конечно.
0: Ну, он, и Битанова отчасти ее возродила. Они издают. Тем не менее, хотелось бы государственного внимания к данной проблеме. У нас огромная литература, величайшая в мире литература. Дайте туда смешные деньги. Они смешные в ваших представлениях. Это на один московский праздник там какой-нибудь, там на какой-то 1 мая. Это все, это 10 лет работы всем филологам и 30 собраний сочинений. Дайте, пожалуйста, немножко денежек на русскую культуру. Всем спасибо. Это была программа «Ключи Захара» на радио «Спутник». Со мной были Олег Демидов.
2: Всем пока.
0: И Алексей Клобрудов.
1: Всего доброго.

Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание «Спутник».

Обязательное распределение после окончания вуза. Контекст. Расходы государства на обучение студентов должны компенсироваться гарантией их трудоустройства в определенные организации. То же самое с будущими работодателями. Если предприятие инвестирует в получение высшего образования, выпускник должен устроиться на него после экзаменов. Помощник президента Владимир Мединский выступил за планово-капиталистическую модель обучения в вузах. По его словам, отечественная система высшего образования зависла между социализмом и капитализмом. На этом фоне острейший вопрос реальной востребованности бывших студентов на рынке труда мало кого волнует. В Госдуме считают, что вводить распределение выпускников после вузов можно лишь при условии, что регионы предоставят им жилье, достойную зарплату и комфортные условия для жизни. В марте вступил в силу закон о наставничестве для выпускников медвузов и колледжей и обязательном целевом обучении по программам ординатуры. Первым основным местом работы для них должны быть лечебные учреждения, работающие в системе ОМС. В правительстве рассматривают возможность введения мягкого распределения. Выпускникам могут разрешить выбирать место работы среди нескольких предприятий, но в рамках одной отрасли.

0: Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
1: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны. Радио «Спутник». Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
2: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: «Изолента Лайф». На ней все держится. С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Памирцы – самый загадочный из народов нашей планеты. О них ничего не слышно в новостях. Они не заявляют о своих правах и желании создать собственное государство. Просто изолированно живут в горах Памира и Гиндукуша. Памир – знаменитое нагорье с абсолютными высотами до 7500 метров над уровнем моря. Он расположен преимущественно на территории Таджикистана, а еще Китая, Афганистана и Пакистана. Памир называют «крышей мира», а область проживания памирцев носит название «Бадахшан». Этнос сложный. Он состоит из многих народностей с общим происхождением, обычаями и традициями, историей и религией. Памирцам, общая численность которых составляет около 300 тысяч человек, удалось сохранить древние языки, пронести их через века и попытки завоевания империями, которые появлялись в Азии, от тюрков до монголов. Местность тут настолько сложная, что никто не добился успеха. Среди памирцев бытует расхожее мнение, что они – потомки Александра Македонского. Некоторые исследователи считают их потомками древних скифов. Эти удивительные люди живут так же, как и много веков назад. Охотятся на высокогорье, разводят коров, коз, овец, лошадей и ослов. И радуются каждому новому дню.
3: Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет.
0: Радио «Спутник». Разберемся.
4: В Москве 7 утра, в Челябинске 9 часов, у Улан-Удэ полдень. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. В Севастополе система ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку ВСУ. Турция готова быстро организовать переговоры по Украине при согласии сторон. Иран отменил технические консультации с США из-за обмена ударами. Подробности далее. В Севастополе система ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку ВСУ. Сбито 2 беспилотника в районе северной стороны. Воздушная тревога сохраняется, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Последствия атаки уточняются. Движение транспорта по Крымскому мосту остановлено уже на протяжении более 4 часов. Также полностью или частично обесточены все округа Херсонской области. Как сообщил губернатор Владимир Сальдо, аварийные службы работают над восстановлением электроснабжения. А вражеские беспилотники уничтожены при отражении атаки на Ростовскую область. Под ударом оказались город Каменск, Шахтинский, Тарасовский и Зерноградский районы. Информация о пострадавших разрушениях не поступала, отметил губернатор Юрий Слюсарь. Организация нового раунда российско-украинских консультаций в Турции не займет много времени, если Москва и Киев подадут четкий сигнал о готовности сесть за стол переговоров. Об этом сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве. По его словам, у Турции есть необходимый опыт, и она готова вновь предоставить площадку для диалога. Россия считает удобной стамбульскую площадку и, как заявил ранее президент Владимир Путин, готова к мирным переговорам с Украиной на базе договоренностей, достигнутых в 2022 году. Председатель КНР Си Цзиньпин провел встречу с президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает центральное телевидение Китая. Отмечается, что переговоры лидеров прошли в государственной резиденции Дяо Юйтай в Пекине в рамках всестороннего стратегического партнерства между странами и были посвящены укреплению экономического и политического сотрудничества. Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Китай 28 июня после встречи с президентом России Владимиром Путиным. Тегеран отменил технические переговоры с Вашингтоном в воскресенье из-за обмена ударами с США в Ормузском проливе. Об этом заявил член офиса бывшего верховного лидера Ирана Хабиболла Фазаэли. Он добавил, что Иран также ожидает выполнения некоторых условий, например, получения своих замороженных активов. Центральное командование американских вооруженных сил в ночь на воскресенье ударило по Ирану, который атаковал коммерческое судно в Ормузском проливе. КСИР в ответ нанесли удары по 8 базам США в Кувейте и Бахрейне. СМИ пишут, однако, что стороны продолжат технические переговоры по всем направлениям заключенного меморандума о взаимопонимании. По данным Axios, представители США и Ирана планируют встретиться 30 июня в Дохе, уже условились прекратить взаимные обстрелы. Дональд Трамп назвал коммунизм главной угрозой для США со времен Первой мировой войны, Второй мировой войны, Перл-Харбора и терактов 11 сентября 2001 года. Американский лидер написал об этом в своей социальной сети. Ранее Трамп заявлял, что мог бы легко стать величайшим коммунистом в истории, раздав гражданам бесплатное жилье и еду. Но подобная политика, по его мнению, всегда приводит к краху государства и к нищете. Это все на данный момент. Еще больше новостей есть в канале «Радио Спутник» у Макс. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Эспрессо.
5: Всем доброе утро. В эфире радио «Спутник Экспресса». 29 июня 2026 года, 7 часов 4 минуты. Катерина Кербелева и Константин Придыбайло в студии.
6: Доброе утро.
5: Доброе утро всем, кроме французов. Вот так.
6: И немцев.
5: И немцев.
6: Ну, и американцев.
5: Нет, американцы, у них вроде не так жарко. А вот у французов, немцев, португальцев... И вообще, большая часть Европы, жара стоит неимоверная.
6: У американцев в некоторых штатах тоже что-то жуткое происходит. Я там смотрела видео, тележки из супермаркетов пластиковые плавятся, прям вот так вот ложатся на асфальт.
5: Вообще, у меня много вопросов, из чего все это сделано. Там в какой-то стране, уже бог с ней, эти трамвайные пути, железнодорожные вот эти вот прям рельсы, они расплавились.
6: Но пути вообще непонятно, они же металлические.
5: Куда-то. А я сейчас найду, где же эти пути-то были. Они, видимо, я так понял, они вплавились просто в землю. Вот в асфальт вплавились. И если едет трамвай, то он еще сильнее утрамбовывает. Mm-hmm. Эти светофоры плавятся, прям вот стекают, знаешь, как мороженое.
6: Да-да-да.
5: Ну, как так вообще возможно? Я просто не представляю.
6: Я видела ролики, где берут сковородку, вот так вот ставят там на полчаса на окошко, потом кидают туда яйцо, и оно такое сразу да, да, и ешь.
5: Вот в Лейпциге и Эссене движение трамваев частично приостановлено. Это Германия, в частности. Вот такое. И, ну да, не мороженое, но тает. Вот так вот пишет. А у нас-то прохлада.
6: Пока да. Но говорят, на этой неделе зацепит. Уже обещают опять.
5: Пик лета у нас. Мы выходим на макушку лета, как сказал главный, один из медийных синоптиков буквально несколько часов назад в эфире своем. Поэтому я люблю иногда, когда жарко. Надо чередовать.
6: Когда есть кондиционер, хорошо.
5: О, да,
6: когда об этом... жарко, есть вода, кондиционер. Вот это красота.
5: Да. Об этом и всем поговорим. Пишите свои комментарии, все видим, все читаем. Поехали, новости. — Ну, тут сложно даже с чего начать, потому что Владимир Путин вчера такое большое интервью дал. Ну, сложно назвать интервью, это такой расширенный комментарий. Павлу Зарубину на ряд актуальных и важных для нашей страны вопросов. Ну, вчера вообще был день такой прям ого-го. Там съезд «Единой России» прошел, Владимир Владимирович туда приехал. Там плакат, который привлек внимание, мне кажется, всех, где написали «Голосовать за Путина», а «Поддерживать Путина – базовый минимум», как-то так. Вот. А «Быть за Путина – базовый минимум». И сейчас многие политологи вон в телеграм-каналах и политтехнологи обсуждают, насколько вот они рискнули такое сделать. Там Дмитрий Анатольевич Медведев выступал, тоже было интересно. А потом еще Владимир Путин провел совещание по топливному нашему, по топливной ситуации. А после совещания, как я понял, уже дал комментарий Зарубину.
6: Ну, давай по всему потихонечку. Давай начнем, по крайней мере, с Зарубина, с того, что происходит с Киевом, что Путин назвал главной задачей освобождения Донбасса и Новороссии. Ну, наверное, это такой один из самых важных моментов.
5: Что Давос... Мне понравилось еще про Сумскую область, он сказал.
6: Да.
5: Ну, там уже 10%, да, 10 километров осталось до самих Сум. И в целом, ну, мы же это делаем, чтобы сделать безопасную зону. И пошел тоже по разным телеграм-каналам и Макс-каналам шепот такой. Что-что-что, Сумская Народная Республика? Может быть. Ну, а почему нет? Слушайте, мы же долго и внятно объясняли, что чем больше украинский режим наносит ударов по России, по приграничным территориям, чем дальше они закидывают какие-то снаряды, беспилотники вглубь России, тем дальше будет отодвигаться граница от них. Ну, скажем так, наша территория будет как бы поглощать их территорию, чтобы создать какую-то буферную зону. Вот и все.
6: Ну, собственно, вот то, что вчера было сказано, что Киев предложил ограничить боевые действия 4 регионами, на что Путин ответил, что, ну, понятно, что для Киева это могло бы быть спасением, а они, конечно же, на это рассчитывают. Но в планы России не то чтобы входят спасать Украину сейчас и помогать им. Так что...
5: Ну да, это выгодно. И также Владимир Владимирович говорил о том, что есть те или иные там предложения, ну как они, заявления Зеленского, давайте там заморозим, еще что-то. Но это все ж понятно. В очередной раз им нужно перебросить войска, в очередной раз им нужно успеть перевооружиться и так далее. Но, конечно, витал дух анкориджа во время этой беседы. Зарубин спросил у президента... Что же все-таки с анкориджем?
6: Что такое дух анкориджа?
5: Ну, потому что да, J.D. Vance заявил, что не было никаких соглашений. Mm-hmm. Сергей Лавров сказал, ну, вроде бы соглашений не было, но американцы же к нам пришли с предложениями, мы согласились. То есть можно это рассматривать как соглашение или нет? Ну, вот президент расставил все точки над «и», никто не ставил никаких подписей. Так называемый дух анкориджа, хоть и не был облечен в какие-то формальные документы, никто не ставил никаких подписей, но мы обсуждали определенные возможности завершения конфликта на Украине. Ну вот опять такая, знаешь, ситуация-то...
6: Знаешь, дух анкориджа это становится уже, ну, стало, не то, что становится, а стало уже таким именем нарицательным, когда идут какие-то переговоры для того, чтобы задержать конфликт и в своих интересах перегруппироваться, что-то переформировать, получить паузу. Вот он как будто бы дух анкориджа. То, что мы сейчас слышали в новостях прямо перед нашей передачей о том, что происходит там на Ближнем Востоке, в Иране конкретно. Подписали меморандум, договорились, удары все равно продолжаются. И вот он тебе, пожалуйста, этот дух анкориджа. У нас-то вообще ничего не подписывали. Так встретились, поговорили, вроде бы намерения свои высказали. Но это прям смешно, когда вот мы с тобой встречаемся, договариваемся, ты такой да-да-да-да, да-да-да-да, и потом ничего не выполняется. Вот оно.
5: Ну вот тут ты понимаешь, как бы палка-то о двух концах. С точки зрения юридической, американцы-то правы.
6: Да?
5: Мы встретились, мы поговорили. Никаких документов подписано не было. Но мы-то вспоминаем, например, Стамбул.
6: Стамбул, 20, Минск.
5: 22-й год. Минск, 14-й год. Когда люди встречались, когда люди подписывали. Ведь, ну, например, если уже далеко там до Минска добираться, то тот же Стамбул, когда были согласованы формулировки, когда целый пакет документов увезли Зеленскому, а он потом такой говорит, а мне ничего не передавали. Вот это до сих пор всю, на всю жизнь, мне кажется, я запомню. В тот момент я просто своими глазами видел, как это все происходило, как украинская делегация там реально с пачкой бумаг уезжала, как они прошли мимо нас прессы, которая была допущена во дворец, вышла и сделала целое шоу из своего пресс-подхода. Они вышли к толпе журналистов там. В общем, было интересно. Ну, я своими глазами это видел. И вот тут Зеленский говорит, мне ничего не передавали. Потерялось, что ли? Вот как-то бумажка.
6: Но он же немножко на веществах, поэтому, знаешь, мог и потерять, мог и не заметить, мог и там выбросить мусорку куда-то. Тут вообще вариантов-то сколько угодно.
5: Скурил, может быть, знаешь.
6: Опять же. Не хватило бумаги, вот тебе, пожалуйста.
5: Так, поплевал, там смотал, и что он там курит, выкурил. Минздрав предупреждает, это все вредно. Также, конечно, да, о духе Анкоридж будем вспоминать, потому что ждем, что Уитков прилетит к нам с Кушнером. Владимир Путин об этом сказал. Ждем. Чем-то угощать будем, наверное. А надо, чтобы они, знаешь, 7 июля, например, прилетели в ночь на Ивана Купалу.
6: Иван Купала — это же такой праздник, когда там женихов, да,
5: да,
6: становится понятно, когда там что.
5: Да, с 6 на 7 июля, о, как у меня, видишь, сработала память. Традиций там много разных. Можем через костер прыгать.
6: Через костер прыгать, да, купаться.
5: Голышом.
6: Ночью, да.
5: Например, слушай, прикинь, как обалдеет Уитков, да и тот же Кушнер, и все вот это увидев.
6: А что они там не видели?
5: Ну, я не думаю, что у них там через костер-то прыгают. А у нас мы можем взять и Трампа через костер махануть.
6: Но, кстати, надо посмотреть там в документах Эпштейна, куда там кто прыгал, куда кто ходил, в каком виде. Мне кажется, там всякое можно найти. Для наших слушателей, наверное, сейчас одна из самых интересных новостей, вопросов, это то, что касается топлива.
5: Да, президент провел совещание с руководителями нефтеперерабатывающей отрасли, с нашим правительством. Очень болезненный вопрос, на самом деле, для большинства. Я сам не верил, что такое может быть. Но вот буквально в пятницу уже вечером, когда ехал к себе в деревню, увидел, как реально люди ругаются с заправщиками. Там один орет, говорит, мы не разрешаем наливать в канистры. Этот отвечает ему, да пошел ты к чертовой матери. Чуть до драки не дошло дело, понимаешь? В общем, я своими глазами это видел. У меня просто действительно один вопрос. Вот люди, которые так сейчас активно заправляют все эти свои, как это правильно сказать, канистры, да, все свои объемные вот эти продукты. Вы еще доели гречку с коронавируса? Я просто, честно, не понимаю.
6: В пятницу, может, за город поехали. То есть людям надо было куда-то на дальняк ехать, и им понятно, что нужно заправиться. И здесь хочешь не хочешь, сидишь, стоишь ди в этой очереди.
5: И очередей очень много. Ну, просто это вот опять та цепочка, когда паника или какой-то, как это правильно сказать, негативный флешмоб, он порождает следующий негативный флешмоб.
6: Вот кто... Меня знаешь, что удивляет? Вот мы ехали в сторону Балашихи, туда, по шоссе энтузиастов, и вот заправки, там условно 8 заправок, на них безумные очереди. То есть вот стоят шоссе люди, и ты доезжаешь до 9-й заправки, там вроде и цены такие же, но никого. Потом опять 2 заправки с очередями, опять до следующей доезжаешь, опять никого. И я, вроде думала, может быть, там цены очень дорогие, поэтому никто нет.
5: А я сейчас ехал в 6 утра на Новорижское шоссе, заправка, частная, назовем ее так, заправка, никого нет. Я заехал, спокойно заправил там свои 30 литров, мне даже меньше заправилось, 28,8, как есть, говорю. Еду дальше, стоит заправка популярной нефтекомпании, желто-черненькой такой, а там очередина. Я думаю, может, реально цена разная? Нет, ничего подобного.
6: Ты посмотрел тоже, да, цену?
5: Да, там цена, там несколько там, копеек, рубль, может быть, разбежка. Ну, даже на 30 литрах, на какое есть ограничение на многих заправках, это, не так сильно скажется.
6: Угу.
5: Почему так происходит? Не знаю, это какой-то вот такой массовый психоз, как обычно у нас бывает. Ну, ничего, пройдет. Президент сказал, что есть Есть проблема, но в общем и целом она решаема.
6: Ты знаешь, по поводу психоза хочется сказать, что это не единственная причина того, что сейчас происходит на заправках. То есть первый момент – это, конечно же, заинтересованность наших экспортеров нефти. То есть понятно, когда у тебя на внешнем рынке цена выше, чем на внутреннем, ты стараешься вывозить там эту нефть, да, у тебя для внутреннего рынка остается меньше. Но это, конечно же, не все, это такая малая доля. А гораздо важнее то, что вот та, например, сеть, о которой ты сказал, ну, собственно, Роснефть, Лукойл, назову их, чего уж там. У них собственные заправки, и у них есть долгосрочные цены для заправщиков. А вот сети, которые частные, поменьше, да, частники, они покупают бензин по биржевым ценам. И поэтому у них цена зависит от того, насколько она там подпрыгнула. И когда им становится нерентабельно продавать, они просто закрывают заправку, и складывается вот это вот впечатление, что ну все, топливо закончилось. А они просто временно прикрыли, потому что вот эти биржевые цены выросли настолько, что им невыгодно. И начинаются очереди, и начинается паника. Да. И вот оно как бы все одно на одно накладывается. И с одной стороны, эти бы не закрылись, все нормально было бы. С другой стороны, не было бы паники, тоже спокойно бы прошли этот. Ну вот, бывает такое,
5: ну,
6: да.
5: На прошлой неделе ФАС как раз-таки проверял несколько частных этих заправок, они так и объяснили, говорят, слушайте, да? Мы там бензин в Беларуси купили, привезли, мы там бензин купили по рынку, а это выросла цена, конечно. Когда все это стабилизировалось, цены точно так же опустились. Но вот по поводу экспорта, президент заявил о временном введении полного запрета на экспорт бензина и авиакеросина,
6: вот, да.
5: Чтобы все в стране оставалось так же. Задуматься нужно о необходимости введения полного запрета на экспорт и дизельного топлива. Создан специальный штаб для оперативного мониторинга ситуации. Работает он в круглосуточном режиме. А самое важное, знаете, вот в чем вообще я не допетрил ни разу, но я когда прочитал новости об этом совещании, я подумал, насколько вот я абсолютно недалекий и глупый человек. Вот я там, ну, мне вот там написали у нас в комментариях, конечно, надо там газонокосилки заправить. Слушайте, я 10-литровую канистру пустую вожу уже, уже неделю и не рискую ее заправлять. Вот. А президент-то о чем подумал? Об ОПК? Ведь аграрный комплекс сейчас же самая-самая пора.
6: Да.
5: Они же там сейчас обрабатывают, там, ну, где-то вряд ли еще уже собирают урожай, но там какие-то там эти гербициды, пестициды, удобрения, вот это все, это же огромный механизм. И да, мы двигались как раз-таки к механизации процесса. И вот посмотрите, чтобы вот эту всю технику заправлять, которая в результате нас потом кормит, вот об этом я даже не подумал. Вот я такой, о, триммер мне надо заправить, я зарос травой, я боюсь заправлять эту канистру 10-литровую несчастную и ругаю тех, кто заправляет. А оказывается, проблема-то глобальнее.
6: Так и есть. И действительно, вот как раз цены на бензин очень сильно отражаются на ценах на сельхозпродукцию. Но вот смотри, у нас тут пишут в комментариях Кендер Ви. Не знаю, у нас между сетевыми и частными разница в 30-40 рублей.
5: То а есть... какой регион? Угу. Какой регион?
6: Ну да,
5: интересно.
6: Опять же, интересно, какой регион. Тут есть в том числе и советы, как экономить до 30% бензина.
5: Ну, я обожаю.
6: Причем, знаешь, мне казалось, что я в целом знаю это все эти советы, но я тут почитала, думаю, надо же, меня многие вещи удивили. Вот, например, что давление в шинах очень важно. Я, честно, я, видимо, физики так себе. Но, ну, то есть здесь понятная логика, что чем больше у тебя соприкосновение с поверхностью трения, тем больше у тебя будет расходоваться бензина. Поэтому хорошо накачанные шины – это залог экономии, собственно, топлива.
5: Я по себе могу сказать, хоть я не стараюсь впадать в эту панику бензиновую, но я переключил автомобиль в эко-режим. И уже несколько дней езжу в эко-режиме. Вот с утра я проехал 100 километров с расходом 6,2.
6: А когда без эко, какой у тебя расход?
5: 7,7.
6: А-а-а.
5: Да, ну плюс-минус. Вот примерно то же расстояние вот из деревни до нашей студии 100 километров. Вот 6,2 расход. Я перестал пользоваться кондиционером. Серьезно. У нас, во-первых, похолодало. Ну так, посвежело. Это хорошо. Я начал открывать окно. Но это противоречит советам, которые мы только что читали. Что если ты открываешь окна люк, то у тебя, получается, аэродинамика хуже становится. И, ну, двигателю нужно активнее работать. Но, да, кондиционером я перестал тоже пользоваться.
6: А можно посмотреть, знаешь, посравнивать. Конечно, интересно. Кстати, у тебя же еще круиз-контроль, то есть ты не останавливаешься, и чем меньше остановок, тем опять же больше экономия. И когда ты вот такие большие расстояния проезжаешь, там 100 километров, ты встал на круиз, да, едешь себе есть. Тихонечко, еще плюс в своем экорежиме тебе не тормозить, не надо ничего, не резко стартовать.
5: Кстати, друзья, кто разбирается в автомобилях, напишите мне, юному автолюбителю, что значит вот эта система автостопа, когда в экорежиме моем... И во многих новых автомобилях сейчас такая штука. Ты, когда едешь, например, останавливаешься на светофоре, глохнет двигатель. Это прям специальная функция такая. А и со стрелочкой такой вокруг. И она есть не только в китайских. Она вот у меня у друга там Volkswagen, например, новый. Там такая же штука. Ну, и мне кажется, что наоборот, ты когда каждый раз заводишь двигатель... Угу. Больше расход.
6: Потому что не для пробок, а для вот как раз таких поездок, где ты не останавливаешься. Может, она не для города сделана?
5: Наоборот, для города.
6: Думаешь, для города?
5: Да, да.
6: Не знаю, для меня это странная функция.
5: То есть ты едешь, что... у тебя глохнет, ну, остановился на светофоре, у тебя двигатель так вырубился. Ага. Все работает. То есть ты не то, что заглушил тачку, она сама как-то глушит двигатель, а потом, когда загорается зеленый, например, ты нажимаешь газ, она такая брум, и поехала.
6: А, то есть ты даже не должен ее заводить.
5: Ничего
6: там
5: не делать, просто,
6: кнопку.
5: Да, она сама. Вот напишите в комментариях, как
6: вот
5: это работает.
6: Вот так вот, новинки.
5: Да. Для экономии бензина сделайте вид, что сломались, и попросите взять на буксир, нам пишет Александр. Неважно.
6: Это великолепно, это просто лучше всего. А еще я знаю, что многие ездят, например, по трассе за большими машинами, что типа тоже аэродинамика, и сопротивление воздуха становится меньше. Вот я такое тоже слышала от многих водителей. Фары, кондиционер, музыка громкая, все вот это тоже влияет.
5: Но с музыкой я не уверен. Серьезно, музыка может повлиять на расход топлива. Друзья, сделайте погромче радио «Спутник», если вы нас слушаете сейчас в автомобиле.
6: Но я, честно говоря, всем этим не пользуюсь, потому что я как-то сравнивала, какой у меня расход топлива, если там я кондиционер включаю, выключаю. И что-то я решила, что мне комфортнее ездить с кондиционером, чем...
5: Ну, если к нам придет та европейская жара, то я, наверное,
6: погода,
5: тоже
6: погода.
5: Вернусь к кондиционеру. Тем временем, да, мы уже говорили про... жару, про плавящиеся всякие рельсы и прочее, прочее. Там же вообще у них все страшно с кондиционированием. Тут глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что в ЕС и Великобритании нет энергии для кондиционеров из-за отказа от российских поставок.
6: Там еще и кондиционеров-то самих нет.
5: Я узнал, да. Оказывается, во Франции около 10% домов оборудованы кондиционерами.
6: И в Германии. Я тоже видела короткие видео, где наши люди ходят, снимают дома и говорят, вот в Германии нет кондиционеров, потому что запрещено.
5: Да, а в США 90% домов имеют кондиционеры. А я сейчас посмотрел ролик, в Китае дядька вообще в собачьей будке кондиционер установил, чтобы пёселю было не так жарко. Я тут понял, ну как, мне подсказали, что... отчасти это проблема той самой зеленой энергетики, на которую они свалились несколько лет назад. Да, частично во Франции, например, там запрещены кондиционеры, как и у нас, кстати, в центре Москвы, например, или Петербурга, или других исторических городов.
6: Фасады красивые,
5: да,
6: не засорять.
5: Да, это ужасно было, когда вот красивый фасад, а он весь в этих гробиках белых.
6: Ладно, в гробиках, когда в рекламе был, ты помнишь? Это, вот эти великолепные здания, в которые просто какие-то вывески уродливые.
5: А где-то, да, просто вот они решили, что это не экологично. И все, и теперь во Франции они страдают, потеют.
6: Интересно, а есть какие-то системы, которые на фасаде не вывешивают вот этот блок?
5: Ну да, в дом можно поставить такой, а в окно выводишь трубу. Да, ну такая труба прям на окно вешается, и все, портативный. Так, а их не купить?
6: Либо вентилятор.
5: А вентилятор не охлаждает. Вентилятор
6: так гоняет чуть-чуть воздух.
5: Будет дуть в тебя теплым воздухом. Ты вот когда в бане сидела, дула там на руку себе когда-нибудь?
6: Да-да-да.
5: Это не сладко, понимаешь? Вот то же самое будет.
6: Ну, на самом деле жутко, особенно вот эти последние этажи. Я просто живу на последнем этаже, и у нас какая-то невероятная жара. Очень жарко.
5: Ну, вот настолько это привело к тому, что 1300 избыточных смертей от жары в Европе. 1300.
6: А что, я помню еще там сколько-то лет 10 или больше назад, и до сих пор эта статистика, она такая же и сохраняется, что только в Лондоне от переохлаждения было 5000 экстрасмертей, вот этих избыточных, ежегодно. То есть, представляешь, у тебя холод, у тебя нет денег топить, у тебя жара, нет денег охлаждать.
5: Ну или власти так сделали, что ты не можешь нормально топить, потому что отказались, да, от российских энергоносителей, и у тебя власти сошли с ума, выключили еще атомные станции и сказали, все, мы теперь зеленые, будем, не знаю, естественным охлаждением как-то обходиться.
6: Кошмар.
5: Быстро пролетели полчаса. Поделитесь нашей трансляцией, поставьте везде лайки, а мы уйдем на новости и рекламу.

0: От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник».
1: Ой, то не вечер, то не вечер.
0: То вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник».
2: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем!
3: Кажется, что ты...
4: Это проекция.
3: Но я хочу...
4: А это зацикленность на себе.
3: Нет, дело не в этом.
4: Вытеснение и отрицание.
3: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30. На радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио «Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. Мировая политика с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам в 17.

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. ВСУ отступают из Константиновки. Артиллеристы южной группировки войск уничтожают противника, который пытается закрепиться в пригородах, сообщили Минобороны России. По данным ведомства, операторы войска беспилотных систем обнаружили две мелкие группы украинских боевиков. Отступая под натиском российских подразделений, они рассчитывали скрытно покинуть город и укрыться на окраинах. Информацию о передвижении противника оперативно передали артиллеристам 6-й мотострелковой дивизии южной группировки войск. Они нанесли удар по выявленным объектам, не позволив противнику сформировать новые рубежи обороны. Константиновка – это логистический центр, через который происходило снабжение и ротация украинской группировки в Краматорско-Славянской агломерации. Под российским контролем находится уже 96% территории города. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновилось, сообщает инфоцентр о ситуации на подходах к транспортному переходу. Переправа не функционировала больше 4 часов. Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, система ПВО и мобильные огневые группы отражали атаку ВСУ. Было сбито 2 беспилотника в районе северной стороны. Последствия уточняются. США и Иран продолжат технические переговоры по всем направлениям заключенного ранее меморандума о взаимопонимании. Это утверждает агентство Рейтер со ссылкой на неназванного американского чиновника. Аксиос, в свою очередь, утверждает, что стороны проведут консультации по Армузскому проливу уже завтра в Дохе. Также они условились о прекращении обстрелов. На минувших выходных страны обменялись ударами. Центральное командование вооруженных сил США в ночь на воскресенье атаковало Иран в ответ на удар, нанесенный по коммерческому судну в Армузском проливе. КСИР в ответ нанесли удары по 8 базам США в Кувейте и Бахрейне. Загрузка ядерного топлива в реактор энергоблока номер 1 на АЭС Сакуи в Турции. Его пуск намечены на осень, сообщил РИА Новости гендиректор Росатома Алексей Лихачев. По его словам, в июле планируется выйти на так называемую горячую обкатку. Это главный этап пусконаладочных работ. Первая в Турции АЭС Сакуи строится с участием России. Она состоит из 4 энергоблоков поколения 3+. Мощность каждого составит 1200 мегаватт. Пуск первого – один из приоритетов Росатома в этом году, отметил Лихачев. Президент России Владимир Путин поздравил председателя Народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения. Сегодня ему исполнилось 69 лет. Как сообщила газета «Нейтральный Туркменистан», в телеграмме глава российского государства подчеркнул, что высоко ценит усилия главы Народного совета Туркменистана по наращиванию многоплановых взаимовыгодных связей между государствами. Еще больше новостей есть в канале «Радио Спутник» у Макс.
1: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. «Экспрессо».
3: 91.2 FM. Кир Бирева, Катерина, Константин Придыбайл. «Экспрессо» снова здесь.
4: Да, доброе утро. Ну, 91.2 это в Москве, а в Петербурге 91.5. Можно нас слушать. Ну и в других городах тоже есть много разных частот. Спасибо, что с нами начинаете свою рабочую неделю. Что у нас еще есть из интересного-то?
3: Ох, чего у нас только нет. Ну вот есть про Зеленского новость, достаточно яркая, на мой взгляд, что в Киеве должен появиться памятник гетману Мазепе на месте памятника Ленина. Ну понятно, это последний памятник Ленину, они там вот его уже снесли, и сейчас там Мазепу установят. Как тебе это?
4: Ну, это ничего удивительного, установить памятник предателю, почему нет, в очередной раз. Украина делает то, что она, не знаю, как-то зародила давным-давно. И это просто продолжение той политики, ничего нового.
3: Надо понимать, кто такой вообще гетман Мазепа, гетман войска Запорожского. Просто некоторые говорят, что это, мол, такой освободитель от русского гнета и так далее, но, конечно же, это не так. Во-первых, он служил просто своим личным интересам, интересам своей высокопоставленной верхушки, которые предали Петра Первого, и это именно так и есть. То есть он никогда не выступал в интересах народа, и это подтверждает то, что, собственно, низы и беднейшее население выступали против Мазепы. Ну и, в общем, присягнул он там кому? Карлу?
4: Да,
3: Карл XII.
4: Шведскому королю, предал Петра Первого. Вообще, кстати, достаточно символично, что прямо вот буквально на этой неделе получается, да? А нет, это было... А, в прошлом году было. Просто повторы, видимо, будут показывать. Сериал про Петра Первого будут показывать. И в целом там тоже есть Мазепа, его затрагивают. Ну, слушай, ничего удивительного в этом нет. Идеологический режим, который стоит на предателях, коллаборационистах и так далее, ну, давай посмотрим там, на чем они строят свою нынешнюю политику. Именно на таких персонажах.
3: Они в основном на нацистах строили, откровенно говоря, на предателях, которые служили нацистам. А то, что они сейчас еще и Мазепу подняли, я с тобой совершенно согласна, что это неудивительно с одной стороны, а с другой стороны, давайте просто вот здесь вот точки над «и» расставим. Можно, например, против национального гнета выступать в интересах своего народа. Но когда мы говорим о Мазепе, здесь история совершенно не такая. Здесь именно что продажа своих людей, своего населения, просто вот этому шведскому королю, царю-королю Карлу XII, вот и все. И как раз тот гнет, который был под началом Швеции, он был гораздо сильнее, чем то, что произошло, ну, было там при Петре Первом, который, собственно, объединял страну и делал ее сильнее.
4: Но финал жизни Мазепы не самый радужный. И я думаю, что Зеленскому стоит получше изучить биографию этого товарища. А может быть, Владимиру Ростиславовичу, который, по-моему, сегодня же, да, в эфире, он по понедельникам или по вторникам. Я думаю, ему могут задать вопрос наши слушатели по поводу как раз-таки персоны Мазепы и помощник президента и глава Российского военно-исторического общества популярно объяснит, как он это умеет в своем стиле. Мне кажется, было бы интересно. Кто слушает Мединского на радио «Спутник», дарю. Пишите вопросы ему, я тоже буду слушать, очень интересно.
3: Да-да, была бы прекрасная историческая справка. У них вообще же там вот этот проект на Украине «Деколонизация Украина». И, ну... С одной стороны, людям, не сведущим там, в истории, которые не понимают, как вот работают все эти исторические процессы, может показаться, что да, вот есть Россия, крупная страна, которая эксплуатирует там Украину и какие-то еще близлежащие страны. Но с другой стороны, когда мы начинаем смотреть на Украину или на любую другую страну такого типа, мы понимаем, что так или иначе ты должен с кем-то сотрудничать. То есть у тебя должны быть союзники. И когда ты сотрудничаешь с Россией, ты получаешь там дешевое топливо, у тебя цепочки поставок, производственные цепочки, никто не вынуждает тебя уничтожать свою промышленность и так далее. Люди говорят на твоем языке, у тебя культурный обмен. А когда ты сотрудничаешь с Западом, у тебя абсолютно другие условия, которые противоречат полностью интересам твоего суверенитета.
4: Ну, интересно посмотреть теперь на Армению в данном ключе твоего программного спича, потому что как Армения стремится в Евросоюз, не имея никаких общих границ с этим Евросоюзом, не имея выхода к морю, что позволяло бы, например, торговать с Евросоюзом посредством каких-то сухогрузных перевозок, да, по воде, а при этом отказывается от партнерства с Россией. Россия, что вполне логично, вот в выходные была очередная информация, снова там ряд товаров попали под эмбарго, там рыбная продукция, еще что-то. В общем, Россия, ну, защищает собственные интересы, интересы своих граждан, потому что, ну, никто не гарантирует качество той продукции, которую сейчас Армения будет производить по европейским стандартам. Вот интересно теперь, как они будут это делать. А мы вспоминаем, например, там ту же Украину, ту же Молдавию, которые стремятся в Евросоюз. Им тут же говорят, вот квоты, пожалуйста. Украина свои квоты выбирает за там, несколько дней по поставкам сельхозпродукции. И то это вызывает возмущение, например, у польских фермеров, которые недавно тоже вышли на митинг и протестовали. У поляков вообще интересно разворачивается ситуация. Тут бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер написал в бывшем же Твиттере, в соцсети X, процитировав Зеленского. Зеленский на днях тоже заявил: «Никто и никогда не будет приказывать нам, каких героев уважать. сказал он, и кого почитать. Ну, это, видимо, и как...
3: Да, он про нацистов своих любимых.
4: И там еще было продолжение, да, и как нам, ну, хранить и изучать собственную историю. Это понятно, был такой пас, да, в адрес Москвы, мол, мы сами решаем, какая у нас история. Тут вот, кстати, Мединского-то вспоминали. Его же за учебник истории к 10 годам приговорили на Украине месяц назад где-то.
3: Ого.
4: Да, не помнишь это?
3: Нет, класс.
4: Да, ректором МГИМО и Владимир Мединский, их, по-моему, Шевченковский суд, что ли, Киева приговорил 10 годам лишения свободы за учебник.
3: Интересно, а Медведева за учебник по обществознанию
4: там как? В следующем будет обязательно, да. Ну, понимаешь,
3: обществознание
4: про Россию.
3: Ага.
4: А этот учебник по истории для старших классов, он как раз-таки затрагивает вот именно Украину.
3: Нацистов обижают.
4: И их приговорили. Так вот, такой пас он дал в Москву. Никто никогда не будет приказывать нам, каких героев уважать. На что поляк ответил: ну и хорошо. Никто и никогда не будет приказывать нам, кому помогать, а кому нет.
3: Вот. Красиво, прям би-би-би-би, би-би-би-би. И опять же, да, вот ты стал говорить про производство там, что в Молдавии, что в Украине, что в Армении, во всех этих странах. Никто же им не даст производить ничего из того, что они хотят производить. И вообще вот эта суверенная политика, которая позволяет тебе развивать там свою экономику, повышать уровень жизни населения, никто тебе просто не позволит это сделать. А если ты хочешь проводить суверенную политику, то ты будь добр, сотрудничай с теми, кто тебе, ну, позволяет это делать и на равных с тобой общается. Взаимовыгодные какие-то контракты, да, подписывая, но нет. Прям вот буквально как папуасы продают свое население, свой народ, свою страну за бусы.
4: Да, ничего не поменялось. А кто-то традиционно покупает за бусы. Ну, или там разные бусы бывают сейчас. Но на самом деле Европа, она всегда поражала меня, особенно отношением к правам человека. Тут скандал разразился. Федерация гимнастики Германии инициировала обращение вместе еще с 10 странами к Европейскому гимнастическому союзу с требованием вынести на голосование на внеочередном конгрессе вопрос о запрете россиянам и белорусам выступать с национальной символикой на европейских соревнованиях.
3: Позорище.
4: Ну вот, конечно, что им флаг наш мешает?
3: Ну вот они хотят, ну, предлагают на внеочередном съезде принять правило, согласно которому флаги, эмблемы и России, и Белоруссии будут вывешены или выставлены на показ в официальных местах или в каких-то зонах, которые будут контролироваться. Но вот не выступать на самих соревнованиях, собственно.
4: Ну, тут совсем ранее, буквально в пятницу или в субботу, российская сборная... российские гимнастки по художественной гимнастике отказались от участия в этапе Кубка вызова в румынском Клуж-Напоке. Да. А в чем причина отказа нашей сборной там выступать? А потому что Международная ассоциация художественной гимнастики восстановила в правах российских и белорусских спортсменок. То есть они могут выступать собственным флагом. Но вот этот румынский Клуж-Напок, такой знаменитый город, да?
3: Всем известно.
4: Да. Они, организаторы, сказали: нет, мы не будем показывать российский флаг, исполнять гимн при победе российских гимнасток. Федерация гимнастики России назвала это нарушением решения исполкома Международной Федерации, и они снялись.
3: А знаешь, какие страны подписали вот это? Национальные федерации Австрии, Эстонии, Великобритании, Лихтенштейна, Норвегии, Швеции, Дании, Финляндии, Германии, Нидерландов и Швейцарии.
4: Грозный Лихтенштейн.
3: Запомним, да, запишем.
4: Сколько там Лихтенштейн пройти пешком можно? За пару часов весь Лихтенштейн. Но, конечно, обидно все это наблюдать. Казалось бы, спорт должен быть вне политики, но мы все прекрасно понимаем, что они уже давным-давно смешались. И, кстати, это показывает отчасти чемпионат мира по футболу, который проходит сейчас в США. Там с иранцами, да, были приключения, они не живут на территории США. При этом достойно выступили, я считаю, абсолютно молодцы. Но интересный момент произошел с южнокорейской сборной. Вообще корейцы, они такие забавные ребята. Я бы очень хотел пожить в Корее, мне интересно, и в той, и в другой. Мне очень интересно, потому что, ну, иногда вот я прям подсаживаюсь на их контент, там, на сериалы какие-то.
3: Я тоже люблю, честно.
4: Вот. Нет, а потом раз какой-то сериал зацепит, и все, и добрый вечер, 2 дня мимо прошли.
3: Фильмы вообще супер.
4: У них очень много символизма всякого. Там какие-то должны быть слова, жесты, там, поведение и так далее. Главный тренер сборной Южной Кореи Хон Мен Бо ушел в отставку со своего поста сразу после того, как команда вылетела с чемпионата мира по футболу. Он хотел извиниться перед болельщиками, но забавный момент случился в том, что когда местный корейский телеканал показывал комментарии этого главного тренера, его заблюрили.
3: Причем его там критиковали так в этом комментарии. И вообще говорят, что такое обращение у них принято к преступникам, ну да, каким-то лицам, которые в крупных скандалах замешаны. И вот мне так жалко, знаешь, стало этого тренера, вот стало читать, и он, они там третье место заняли. Да. Разве плохо третье место занять?
4: Но они не вышли в плей-офф. Надо первое или второе в группе.
3: Ну, короче, они третье место заняли, и там этот тренер такой: хочу извиниться перед нашими болельщиками, которые любят корейский футбол и поддерживают национальную команду. Мы не добились результатов, которых ожидали наши фанаты, и вся ответственность полностью лежит на мне, как на главном тренере. Ну... И мне так жалко, я думаю, ну что ж, ну третье место, ну хорошо, молодец, нормально, чего ты?
4: Так не вышли, а задача стояла выйти в плей-офф, а выходят первые два. Кстати, из интересного...
3: А кто вышел-то?
4: Много кто. Сегодня два матча, по-моему, два будет играть. Бразилия и Япония. Очень интересный матч. И, кстати, японцы могут дать жару бразильцам. И Германия-Парагвай. Здесь, в общем и целом, тоже интересно. Mm-hmm. Ну и еще раз уже начал говорить, следующие пары. Это Нидерланды-Марокко завтра сыграют. Франция-Швеция послезавтра. Первый участник 1/8 известен. Это стала Канада. Обыграли ЮАР, они 1-0. США, я думаю, пройдет Босния и Герцеговина, Испания, Австрия, интересно посмотреть. Португалия, Хорватия будет классная заруба. Мексика, Эквадор, Кот-д'Ивуар, Норвегия, Англия, Конго, Аргентина, Кабо-Верде.
3: Все, а наши были... там кто-нибудь есть вообще? Кто-нибудь?
4: Кабо-Верде наши.
3: А, окей. Кстати, еще турнир...
4: Там же этот колдун на воротах. Ну, тот самый, которому 40 лет, и мама приехала.
3: Такого я помню. Да.
4: Вообще забавно, я прочитал комментарий, как раз вот 1/16 выложили. И вот, например, Аргентина...

0: всех подряд, и там могут у тебя за любую там европейскую сборную одни чернокожие играть, сколько угодно, да, такого?
1: Ну, если там, например, как у Франции, были колониями, родились где-то, во многих колониях можно получить паспорта и колонии бывшей уже независимой страны, и Франции можно получить паспорт, вот так они играют. А вот за похожий комментарий, как ты сказала, Гана, у них ноги длинные.
0: Да?
1: Да, один комментатор уже попал под подозрение о расизме.
0: Ай.
1: Он сказал, я уже не помню в адрес кого сказал, играет, ну, в классический африканский футбол.
0: Но у нас такого нет, да? У нас же это не считается расизмом. Ну, ноги длинные, это же хорошо. Я думаю, так.
1: Да, да, да.
0: Там, кстати, знаешь, еще главного тренера сборной Туниса уволили. Вот мы стали говорить про Южную Корею, и сборную Туниса тоже. Они там со счетом 1-5 Швеции проиграли, и тоже тунисцы разочаровались.
1: Это да. Ладно, что еще из интересного есть? У нас так время-то быстро пролетает. Вот я бы хотел, наверное, все-таки поговорить про что-то простое, про бытовое, например.
0: Про деньги, про депозиты, которые сняли россияне.
1: Слушай, а две новости вот связаны, да. Россияне сняли с депозитов рекордные 280 миллиардов рублей.
0: Ага.
1: Я так понимаю, просто сейчас лето.
0: Ну, ставочка понизилась. И как будто бы люди такие, ну, в принципе, ставка понизилась,
1: ну,
0: сейчас
1: да.
0: Мы тут снимем.
1: Можно купить что-то, в отпуск съездить.
0: Ну да. Ну, логично. Чего не поехать?
1: Тем более, вот прям в новости написано, сократился портфель срочных вкладов.
0: Срочно. Это срочно, это значит на срок, который положен, на год, вот в этом смысле. Тут, просто в русском языке есть вот это срочное, значит, на 2 дня кладешь.
1: Ну да, там 3 месяца.
0: Тут, значит, на срок, то есть ты на год положил и снял.
1: Ну, собственно, да, ключевая ставка снизилась, проценты снизились, теперь выгоднее что-то купить, нежели их держать, скорее всего.
0: Ну да.
1: Поэтому люди сняли. Да и отпуска. Может быть, не знаю, кто-то...
0: Подкопили на отпуск и поехали.
1: Вполне, но какие-то приобретения большие. А что делать в отпуске? В отпуске нужно есть арбузы. Тут новость, которая меня удивила и порадовала одновременно. Оказывается, друзья, вот я такой человек, я когда покупаю там арбуз или дыню, я продавцу всегда говорю, будет невкусно, я принесу обратно. И мне все говорят, да, брат, конечно, приноси. Сколько раз был невкусно, и арбуз, и дыня, никогда не возвращал. Если вы такой человек, который возвращали на рынок арбуз, напишите, как это было. Интересно.
0: А ты доедаешь невкусный арбуз или ты его выкидываешь?
1: Ну, могу выкинуть.
0: Да?
1: Ну, да.
0: А я не могу еду выкинуть. Я даже, если она невкусная, я все равно доем.
1: Давишься и ешь невкусный
0: арбуз. Буду мучиться и есть.
1: А ты с хлебом ешь арбуз?
0: Вот насчет арбуза с хлебом, это же вообще, я помню из своего детства вот эти истории бесконечные, что там кто-то похудел за неделю на 20 килограмм, потому что только арбузом с хлебом питался. Вот этих историй как-то много, они у меня где-то вот на периферии сознания постоянно.
1: Я не ел никогда арбуз с хлебом, я знаю,
0: тоже.
1: Что многие так едят.
0: Говорят, вкусно. И с солью еще.
1: Ужас какой.
0: Да,
1: но
0: говорят,
1: речь-то не про это. Если попался плохой арбуз, то, оказывается, покупатель имеет право требовать возврата денег за испорченный арбуз. А если отравился, то еще и компенсация расходов и даже моральный вред, понимаешь? Что нужно, чтобы подтвердить? Факт покупки некачественного арбуза может подтверждаться не только чеком. Сейчас чеки не все дают. У нас много где тоже зеленая повесточка. Но я, кстати, за эти чеки бесполезные были.
0: Ну, да.
1: Но и банковской выпиской или свидетелями. В случае отказа продавца удовлетворить требования, покупатель может обратиться с жалобой в Роспотребнадзор или в суд.
0: А ты знаешь, что нельзя покупать арбузы, которые уже порезаны? То есть, когда вот он у тебя уже раскрыт, разрезан, половинки, допустим, продают на рынке, там как раз вот это брожение, бактерии. Лучше такие вещи не покупать. Я не знала, я вот с удовольствием покупала как-то.
1: Не, я никогда не брал половинки, потому что, ну, не знаешь, каким ножом это отрезано. А я предлагаю спросить наших слушателей, а у вас были такие ситуации, что вы возвращали те или иные товары? У меня просто есть некая фобия. Я, ну, достаточно стеснительный человек в этом плане, хотя, может быть, так и не скажешь. Но даже если я купил там вот маркетплейсы, я никогда не меряю их прям на месте. Вот я заказал себе там 2 пижамы, например, одна мала.
0: Ну, пижамку нельзя вернуть, да.
1: Вот, она мала одна. Ну, что делать? Ну, буду худеть, знаешь. Ну, пригодится. Может, кто-нибудь в гости приедет, я эту пижаму отгружу. Никогда не сдавал, вот честно. И, конечно, я не буду заниматься этим с арбузами. А вы отстаиваете свои права как покупателя. Звоните, делитесь историями. Плюс 7-495-95-95-91-2. Телефон прямого эфира. Радио «Спутник». Плюс 7-495-95-91-2.
0: Это, знаешь, я сейчас

0: Представила, что вот тебе надо пойти, ну, любому человеку на какое-нибудь мероприятие, и ты хочешь там блеснуть, и ты покупаешь там платье, девочка красивая, или костюм дорогущий, ну, который тебе явно не по карману, покупаешь на следующий день и относишь его обратно.
1: Такое делают, но не я. Вот Геннадий пишет, это ж сколько бензина надо спалить, чтобы обратно на рынок привезти арбуз.
0: Ну это если рынок далеко, да. А у кого под боком, представляете? Ну вот в Дикси уже не принесешь. Или принесешь?
1: Почему?
0: Да? Принесешь. Можно тоже, да?
1: Можно, да, принести.
0: Ну, наверное, да. Там, может, еще и поменяют легче, потому что там не живой человек с тобой будет разговаривать, которому лично эти арбузы принадлежат, а сотрудник.
1: А у нас есть звонок. Доброе утро, вы в эфире. Как у вас с защитой прав потребителя?
2: Доброе утро, Иван, Санкт-Петербург. Смотрите, у нас круто все, потому что у меня был, значит, опыт примерно следующий, где-то примерно месяца за два до начала специальной военной операции, может, даже за три. Я, в общем, подвергся общественному воздействию и решил, что я, в общем, тоже стану айтишником. Пошел, значит, на курсы в компанию, не будем называть ее, как она называется, значит, учиться на айтишника. Через какое-то время, ну, во-первых, началось СВО, у них там побежали крутые преподаватели украинствовать вовсю, там, зиговать и так далее. Вот. Ну и плюс у меня стало резко не хватать времени, ну, потому что загрузка достаточно большая, я, в общем-то, на работе делал, да, это обучение. Вот. Ну и курс, в общем, стоил круглую сумму, да, там, 250, по-моему, тысяч рублей.
1: О-о-о.
2: Вот. Я им позвонил, сказал, ребята, давайте, значит, мы с вами по-человечески договоримся, что я, типа, то, что... Те знания, которые вы мне дали, которые я у вас получил за это, деньги ваши, я не спорю. Но за остальную часть верните бабло, типа, и все будет хорошо. Они отправили меня всем известным эротическим маршрутом, вот, и ничего не сделали. Что сделала моя замечательная супруга? Она нашла, внимание, на Авито адвоката, который сказал, сейчас мы все это дело разрулим. Разрулил, получили судебное решение. И самое главное, что как бы абсолютно оперативно выплатили деньги с учетом еще там моральной компенсации.
0: Класс.
1: Обалдеть.
0: Вот а сколько юристу отдали денег?
2: Жена платила что-то какая-то там несерьезная сумма.
0: Небольшая.
1: Супер.
2: Тысяч рублей, да, что-то такое.
1: Супер, вот. Классная история.
2: Получили еще судебное решение, оно же как бы исполняется, там есть несколько вариантов, но вот условно суд присуждает, что компания А должна компании Б денег, да? Выплатить за там такое-то правонарушение, судебное заседание и так далее. Есть специальная официальная бумага по судебному решению. И у тебя два варианта. Первый вариант, ты можешь отправить приставам, да, Федеральную службу судебных приставов, и тебе там за какой-то процент от этой суммы эти деньги выковырят. Но юрист, который, собственно говоря, нас сопровождал, он моей жене сказал так, что смотрите, все на самом деле сильно проще. Вы берете эту судебную бумагу, отправляете в офис банка, в котором есть счет этой компании, да, ну мы в Т-банк отправляли. То есть в главный офис московский, Т-банка, мы отправляем заказным письмом эту штуку. Они читают, видят, что компания как бы должна нам денег, и просто ну, банковским переводом мне на счет отправляют эти деньги.
1: Обалдеть.
2: Без приставов, без ничего, без каких-либо там проволочек и так далее. Они там, ну, мне вернулось письмо, и в течение 3 дней, траншами мне все деньги зачислились.
1: Слушайте, классная история. Спасибо вам большое за то, что поделились так подробно прям. У меня была схожая история, кстати говоря, с курсами. Я пошел на курсы писательского мастерства. Я решил написать книгу, решил получить новые знания, чтобы эту книгу написать. Оказалось, такой просто ужасной штукой, там какие-то абсолютно бездарные преподаватели, и в итоге я сказал, я не буду продолжать, верните мне деньги. Мне сказали, ну, мы вам можем вернуть, например, там, столько-то, столько-то, а вот за столько-то мы вам не вернем, вы же уже прослушали эти лекции. Я доказал, ну, им стал объяснять, что эти лекции были никчемные и так далее, и они говорят, ну, пишите заявление, возврат 70% суммы. Я говорю, нет, я напишу на 100, а вы там уже решаете 70, не 70. В итоге мне вернули все 100.
0: Ух ты, смотри, вот все-таки ты тоже добился.
1: Да, да.
0: А я вот сейчас слушала Ивана и думала, господи, мне бы такую жену. Потому что я вот тоже не такой человек. Я, знаешь, ну, мне не хватает энергии и сил вот доводить такие вещи до конца. Как-то я их забрасываю. Но вот когда есть кто-то рядом, кто может это сделать, это, конечно, великолепно.
1: Да, я бы тоже не отказался от подобной жены. Это правда. Так что респект жене нашего Ивана. Ну, вот такие дела. У нас, кстати, время-то быстро пролетело. Заслушались мы этой историей про юридические коллизии. Ну, вообще надо...
0: Но это полезно было.
1: Да, да. Угу. Надо знать свои права и уметь их защищать. Ну, я не знаю, стоит ли нести арбуз на рынок. Реально, сколько это стоит бензина, вашего потраченного времени? Может быть, правда, там, в компостную яму его выкинуть?
0: Но если что-то дорогостоящее, то точно стоит, как вы тут писали про отпариватель. Ну, конечно, надо, значит, уже все-таки взять себя в руки и доказать.
1: «Экспресс» вернется завтра. Всем хорошей рабочей недели. Пока.
0: Пока.
3: Что, если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
4: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
3: Прагматично.
4: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
3: Без сантиментов.
4: Это факт, с которым, ну, не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
3: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай Как Просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
5: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
3: Бескомпромиссная авторская программа.
6: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
3: Главного русского философа современности.
7: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
3: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Краснодаре 8 утра, в Новосибирске полдень. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Силы ПВО за ночь уничтожили 209 украинских беспилотников. Боевики терробороны Украины сбежали с позиции в Сумской области. Задержаны 7 человек по подозрению в убийстве студента в Омске. Подробности далее. Силы российского ПВО за ночь уничтожили 209 украинских беспилотников, сообщили в Министерстве обороны. Под ударом оказались территории 12 регионов страны. Дроны, в частности, сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и над Азовским и Черным морями. Боевики 104-й отдельной бригады территориальной обороны Украины бежали с позиции в Сумской области на южных окраинах Бачевска. Как сообщили РИА Новости, в силовых структурах подразделения попали под заградительный огонь украинских националистов и укрылись в лесу. Как сообщалось ранее, на конец прошлого года за оставление позиции на Украине разыскивали 161 тысячу человек, а всего из рядов ВСУ дезертировали 480 тысяч военнослужащих. Китайско-белорусские отношения переживают исторический пик. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко, который посещает Китай с рабочим визитом. Как пишут СМИ, лидеры сегодня продолжат общение за традиционным семейным обедом. Это формат, который выходит далеко за рамки дипломатического протокола и является знаком особого личного доверия между президентом Беларуси и председателем КНР. 7 человек задержаны по подозрению в убийстве студента в Омске, сообщил официальный представитель МВД России Ирина Волк. 21 июня стало известно, что молодой человек ушел из дома и не вернулся. Спустя 5 дней его тело с признаками насильственной смерти нашли на заброшенной территории недалеко от Сарапятского тракта. По словам Волк, подозреваемые входили в круг общения погибшего. Установлено, что из корыстной заинтересованности злоумышленники заманили студента на пустырь, связали, нанесли ему несколько ножевых ранений и попытались спрятать тело. Сейчас подозреваемые доставлены в изолятор временного содержания. Власти Афганистана сообщают о жертвах авианалета ВВС Пакистана. Накануне вечером были атакованы провинции Пактия, Пактика и Кунар. В результате этих атак десятки мирных жителей, включая женщин и детей, погибли и ранены, сообщил пресс-секретарь верховного лидера Афганистана Забиулла Маджахид. Ранее министр информации Пакистана Атулла Тарар сообщил, что силы безопасности страны провели наземную операцию вдоль границы с Афганистаном, за которой последовали точечные удары по убежищам террористов. А власти Новосибирской области вывезли из лагеря «Артек» 34 ребенка. Большинство из них разместили в других лагерях, рассказала министр труда и социального развития региона Елена Бахарева. Она сообщила, что в детских оздоровительных лагерях области на этой неделе заканчивается первый летний оздоровительный сезон. В регионе всего работают 77 лагерей, из которых 52 загородных. В них всего отдыхают 10,5 тысяч школьников. Это все на данный момент. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутников Макс». Следующий выпуск через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Разберется.
3: Это «Радио Спутник», я ведущий Денис Воробьев. Здравствуйте, Стас разберется в нашем эфире. Комментируем по трансляции в группе «Радио Спутник» ВКонтакте, на YouTube-канале, на сайте, в Телеграме тоже не забываем. Друзья, Стас Васильев, Стас Айкак, просто на прямой связи со студией. Стас, салют, доброе утро.
4: Доброе утро.
3: О, ну наконец-то я шикарно вижу тебя, слышу сегодня, надеюсь, да, эфир пройдет, да, у нас, да, как надо.
4: Ну, видишь, у нас как вот, как на войне, сперва ты совершаешь ошибки, потом разбираешься, да просто интернет подвел, но Я пришел, докопался до администратора, мне дали пароль от рабочей Wi-Fi сети, да, под рабочей подразумевается, что это самого отеля, но их, так скажем, внутренняя сеть, теперь у меня нормальный интернет, плюс на всякий случай заготовки в виде там VPN, внешнего роутера, ну, короче, на этой неделе все должно быть нормально, потому что я всю неделю буду, так сказать, в ЕКБ, вот, тут приехали... Короче, на грядке работать, надо связи еще с семьей выстраивать. К семье тоже надо относиться не то, чтобы, знаешь, как к бизнес-проекту, но надо тоже с ними какие-то вещи делать, поэтому вот я кирпичи таскал все выходные.
3: Семью, в принципе, наверное, не надо воспринимать как бизнес-проект. Ну, хотя бы...
4: Нет, ну, слушай, надо. То есть имеется в виду не с точки зрения извлечения прибыли, а к этому надо относиться тоже, там, отношения выстраивать и прочее, потому что мы иногда забиваем на все это, да, и думаем, типа, ну, вот там, вот есть жена, там, вот пусть она там все делает и прочее. Нет, на самом деле, во-первых, для меня большое открытие, что если мужик сам не может о себе позаботиться, да, то есть не может там постирать и все сделать, то женщина в силу эволюционных механизмов перестает воспринимать его как мужчину и не испытывает к нему сексуального желания, она начинает его воспринимать как ребенка. Ну и, конечно, для женщин важнее даже не то, что как ты там... Ну, то есть, как ты к ней относишься, тоже важно, но насколько ты там ладишь с ее матерью, насколько ты там, ну, вот это вот все делаешь, да, оно тоже, короче, важно. Поэтому над этим тоже надо работать. И говоря про бизнес-проект, конечно, я подразумеваю не то, что надо там это на OnlyFans отправлять и бабки с ней зарабатывать. Я имею в виду, что это тоже надо выстраивать отношения, вот как вот мы к бизнесу относимся, да, идем там на какое-нибудь мероприятие, знакомимся с людьми, там, вот это вот все. Но этим, короче, тоже надо заниматься, это вот такая вот одна из апостасий, на которую обычно времени не хватает, но сейчас я начал уделять этому внимание, и это тоже важно. Главное бы разорваться, себя бы клонировать, вообще бы в идеале бы мне два Стаса, один, который будет учиться всему, второй, который будет заниматься семьей, а третий, который будет заниматься еще там спортом.
3: Ну, слушай, яишко, надо инвестировать. Много, я думаю, стартапов можно предложить на эту тему.
4: К сожалению, клонирование с овечки Долли, с ее времен мы никуда особо не продвинулись. Не могу, конечно, сделать копию себя в виде овцы, наверное, но... Таких у нас и так пол интернета.
3: Ладно, поехали. Что ж, много важных тезисов вчера прозвучало из уст президента в рамках интервью журналисту Павлу Зарубину. С них я предлагаю начать, потому что, ну, до этого, и мы с тобой 100 раз обсуждали, был такой очень серьезный, ну, если позволишь, информационный накат со стороны противника, Запада, и, в общем-то, опять говорили про территории. Буквально на прошлой неделе мы вспоминали на заявление Андрея Мельникова, что вот мы протянули руку России, но терпение не безгранично. А тут Владимир Владимирович сказал, как отрезал. Вот что был ряд предложений ограничить боевые действия только 4 территориями, ну, соответственно, да, Херсонская, Запорожская области, ДНР, ЛНР, а на остальных прекратить. Ну, соответственно, это подразумевает вывод наших вооруженных сил из Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Сумской области. Ну и, в общем-то, мы видим вот такие определенные контакты, они действительно есть, об этом президент сказал. Слушай, в какую, на твой взгляд, игру сейчас пытается играть Киев, когда, с одной стороны, поддерживает такие неформальные контакты с российской стороной, а, ну, как бы внешний фон — это все такие очень высокопарные слова, пиар-акции и давление.
4: Знаешь, игра, в которую мы играем что с Киевом, что с Соединенными Штатами Америки, она всегда одинаковая. Они подходят вот так вот, протягивают нам руку, да, мы протягиваем в ответ, а в этот момент они вот так вот нам в бороду прописывают, потому что мы, протянув руку, тоже раскрылись, да. Это абсолютно одинаковая игра, и это было понятно еще во времена Анкориджа, но я-то думал, что Владимир Владимирович, ну, наверное, есть какой-то план. Но опять у нас та же самая ситуация, что и с Горбачевым, а именно, нам предлагают какие-то договоренности, мы ничего на бумаге не подписываем, в итоге нас обманывают, а потом, спустя десятилетия, появляется множество стенографистов, которые показывают, вот смотрите, о чем там на самом деле говорили, о чем переговаривались. Ну, давай ситуацию разберем более детально. Во-первых, давай. Почему Владимиру Путину вообще пришлось что-то комментировать? Ну, причина проста. Топливный кризис, да, который сейчас в нашей стране. Причем я вот как специально вот так вот забавно совпало, что одновременно с ударами НПЗ и колоссальными проблемами с бензином. Вот, я, конечно, иронизирую, но нельзя сказать, что проблем там совсем нет. Одновременно с этим я поехал как раз-таки вот через Казань, по новой трассе вообще долетели за 6 часов до Казани. И я обратил внимание вот на что. Проблем с бензином, во всяком случае, по моей дороге, я сейчас перечислю, где я ехал, да, проблем с бензином не было. До Казани мы доехали абсолютно нормально, но знаешь что? Мы начали останавливаться, каждый, вот там кончается, вот бензин показывает нам 600 километров, да, у меня бак, по-моему, 60 литров получается, вот нам вот показывает, и мы на каждую заправку доезжаем, дозаправляемся просто потому, что, ну, как бы страшно уже, потому что все кричат об этом топливном кризисе. И я понимаю, что примерно все мыслят так же. И они все доезжают до каждую заправку, дозаправляются, при этом очередей никаких нет. Я там зарубился в Трете с некоторыми, которые меня уверяли, что я там сижу без бензина. Я фоткал, вот я сижу с ребенком на детской площадке, я даже отчитывался. Ну, там, знаешь, как забавно? «Русня, у вас нет бензина, вы стоите на заправках, там не можете... Вы... Единственное, что вы можете, это заправить свои штаны в футболку». Я думаю, ну ладно, давай сыграем. Беру, фоткаю бензин, фоткаю, что мы бак заправили, типа до-после. Отправляю. «Фу, Русня, уже гордитесь тем, что заправиться можете, до чего же вы дошли». Я думаю, ты дебил. Хохлы кричат, у вас нет заправок. Мы показываем, вот, посмотрите, мы заправляемся. Ха-ха-ха, Русне больше гордиться нечем. Понимаешь, такая тупая вот, то есть, вот, как говорится, хохла куда ни целуй, везде задница будет, да? Ну ладно, то есть... Я думаю, что в большей степени, конечно, насчет Москвы я теперь уже сказать не могу, потому что я оттуда сейчас уехал, да, срочно заголовок «бежал из Москвы на Урал».
3: Но на самом деле, есть бензин, да.
4: Да-да-да-да. Но на самом деле вот мы начали каждую эту заправляться, я думаю, что люди примерно так же мыслят. Кстати, со мной всю дорогу, так получилось, проехал чувак на каком-то раме 100-литровом. Мне страшно представить, сколько денег он потратил на бензин. Вот это вот реальный миллионер. Но бензин, правда, подрос в цене. Очевидно, что почему это происходит. Из-за ударов по нашим НПЗ, многие из которых сейчас выведены, так сказать, из строя или не могут работать на полную мощность. И, конечно, в стране начинается вот эти вот настроения. То есть люди прям вот вообще максимально ущемлены. То есть я же хожу по улице, я разговариваю, я и в очередях разговариваю. Это я еще когда про мудрого короля Аль-Рашида прочитал, да, я, конечно, не президент, это было бы забавно, если бы Путин выходил бы, переодевался в какого-нибудь деда и с народом общался. Но, тем не менее, вот у людей типа вот это. Ты начинаешь общаться и понимаешь, что у людей как бы каких-то аргументов нет, они просто устали от бесконечной вот этой информационной войны, да, что нас уверяют, что у нас все развалено, все очень плохо, и это очередной развал России, да, во всяком случае, нас об этом убеждают во всех социальных сетях. И все это сопровождается огромной психологической атакой. То есть я могу сказать, что, конечно, топливный, ну, кризис, наверное, есть. Наверное, можно это назвать кризисом. Но его масштабы очень сильно преувеличены как раз-таки для того, чтобы российское население свести с ума и чтобы мы сами там начали что-то делать, что-то как-то там выходить и прочее. Они вот постоянно подначивают вот этим, типа, ну что, ну русские все равно не выйдут, потому что они там генетические терпилы, генетические рабы. Ну, в общем, вся эта риторика, которую я еще слышу со времен там и интереса моего в области Советского Союза, да, когда меня убеждали, что вот ты там потомок вот этих вот советов, которые за градотряды, ну, вся вот эта вот ерунда, которую мы неоднократно разбирали, и которую и я, и другие спикеры неоднократно комментировали. То есть это вот такая вот целенаправленная психологическая атака, которая под собой действительно имеет экономические основания. Поэтому Путину пришлось на эту тему высказываться. Вот эта вот ситуация с Лукашенко и ретрансляторами, ну это вообще просто смешно, это курам насмех. Никто не знает, ну были ли ретрансляторы, но я думаю, что они действительно, ну как-то используются. Но обратите внимание, если Зеленский говорит, что Беларусь это легитимная цель из-за того, что они предоставляют нам разведданные, ну с такой точки зрения мы вообще должны по всей Европе бить. Потому что там предоставляются не только разведданные, там оружие, которым вы и воюете, потому что без их оружия, да, в соответствии с 5-й поправкой НАТО, которая не задействована, но которая, по сути, в Украине де-факто используется, мы по вам уже должны бить вообще вот просто по всей Европе. Так что это просто чушь собачья. Ну, помогает нам А чего вы Китаю там вопросы не задаете тогда, да, хохлы?
3: Я еще один факт озвучу. Я просто специально хотел с тобой эту историю обсудить, продолжая мысль твою. Сегодня писали, Латвия планирует построить совместный с Украиной завод по производству дронов. И будет он располагаться на границе с Россией. Но это вот продолжая, понимаешь, историю.
4: Ну, де-факто, да. То есть они предоставляют и свою территорию. Ну, я надеюсь, что есть такой вот план, вот все эти, с помощью установок РЭП, все эти дроны от курса отклонять и направлять прям в Латвию, в Литву, чтобы они, ну, столкнулись с этим, да. Я не то чтобы говорю о прямых ударах по их территории, но если вы предоставляете вооружение, это такая штука, которая доставляет неудобства всем, да. Если вы когда-нибудь рядом находились с человеком, который стреляет, да, когда он стреляет, он обычно там, ну, во всяком случае, в тире, он в специальных наушниках. Но если вы стреляете и предоставляете вооружение по нам, и в этот момент рядом находитесь, ну, давайте вы хотя бы глохнуть будете, чтобы это вам создавало дискомфорт, и, может быть, вы задумались, что вы, ну, занимаетесь абсолютно ерундой, и если уж вы так говорите, вот, России надо думать о себе, там, концентрироваться на внутренних делах, что, как бы, несомненно, актуально для любой страны ныне на планете, ну, давайте вы тоже немножечко пострадаете и поймете, что это такое. Хотя вряд ли там с Латвией что-то получится, потому что в Прибалтике убыль населения уже треть даже, чуть ли не половина там от советских времен, от границ 91-го года. По поводу Зеленского. Я согласен на самом деле с требованием возвращения к границам 91-го года. Мне кажется, это будет правильно, да, но надо уточнить месяц. Месяц надо уточнить, потому что все-таки там 91-й год, он тоже достаточно разношерстный и разнообразный. В принципе, январь меня вполне устроит, да. Поэтому я бы на месте Путина принял как бы предложение Зеленского. Оно, на мой взгляд, вполне актуально, и как будто бы над принятием этого предложения ВВП и работает. В общем, топливный кризис, вот это вот все, оно, конечно же, порождает вопросы к нашей власти, и, ну, ответил Путин у Зарубина. Мне кажется, было бы лучше, если бы ВВП, конечно, уже бы какой-нибудь свой блог завел, да, потому что, ну, а какая разница, что вот он Зарубину там на вопросы отвечает, что он пресс-конференции дает, что это все было бы в одном месте, типа блог президента, в котором он бы, ну, как бы комментировал самые такие важные темы.
3: Ну, как Сергей, как Сергей Семенович, да, такой личный блог, ну, и все, и поехали.
4: Да, да, да, это, конечно, статус другой, это что у нас президент-блогер, конечно, но это бы отвечало на многие вопросы людей. Ну, ладно, идем дальше. Касательно самого топливного кризиса, как с ним будут разбираться, мне, честно говоря, невдомек. Можно ли было защититься от него? Ну, я считаю, что опять же, у нас есть пример чеченских войн, когда все кричали про беспилотники, все кричали про БПЛА, когда была ситуация с этим, с Бен Ладеном, уже беспилотники американской стороной активно использовались, а наши генералы говорили, ну, чё вы, это игрушка, это ерунда какая-то. Сейчас мы платим за эти ошибки, и я думаю, что снятие практически всего руководства Министерства обороны России, ну, это показатель того, что, ну, ошибки поняты, да, теперь надо исправлять, но, конечно, наказание бы для Тимура Иванова и всех остальных хотелось бы построже, потому что представить, сколько ребят погибли.
3: Стас, тут надо линии, еще акцент сделать, вот продолжая тем, потому что сейчас можем потерять мысль. На вот история с ударами вглубь территории с обеих сторон, об этом же тоже президент говорил, и подчеркнул, наши ответные удары вглубь территории Украины гораздо более мощные, чувствительные, прямо скажем, разрушительные. Тут, понимаешь, вот история, чему действительно стоит поучиться, так это не публикации, но мы обсуждали эту историю, не публикации видео и фотографий. Потому что, понятно, вот этот накат информационный все-таки происходит, в том числе половина успеха за счет того, что эти все там моменты прилетов фиксируются, и складывается ложное ощущение, как будто вот у нас ужас, ужас, ужас, а на Украине удары возмездия взаимные не такие вроде бы ужасные, да просто потому что, ну, там совсем уж карательная система тех, кто эти видеоролики выкладывает, преследует.
4: Я думаю, дело еще в распространении, то есть, да, как бы мало того снять, да, снять-то это ерунда, а вот распространить, и все это, конечно, сразу летит и по телеграм-каналам, и по всем остальным. Тут еще разница между там российскими блогерами и украинскими блогерами, да, потому что российский блогер, он считает своей необходимостью, я, если что, не осуждаю, я абсолютно такой же, и поэтому я иногда больше акцент делаю даже на критику внутренних проблем, потому что мне кажется, ну вот, мы об этом говорим, значит, это будет замечено, это будет исправлено. Но любой российский блогер, вы почитаете любые там телеграм-каналы, в том числе и военкоров, они прежде всего акцент делают на России. Оно и понятно, почему. Мы хотим, чтобы в стране было хорошо, мы хотим исправить какие-то проблемы, которые нам кажутся важными. У Украины другая ситуация. Украинцы хотят, чтобы Украина победила, чтобы оттуда свалить. Там всегда абсолютно одна идеология была, да, как можно вот побыстрее там в Украине все, связи с Европой, чтобы свалить в Европу было попроще. Я не осуждаю, я просто констатирую факт, я вообще не против, чтобы все люди валили, кто хочет, и русские, и украинцы, потому что человек ищет, где лучше. Если система не обеспечивает человеку, где лучше, то он уезжает, это уже проблема системы. Я просто констатирую факт. И вдобавок ко всему, средства массовой информации, в том числе и соцсети, они намного больше педалируют ролики с критикой России и с тем, как вот у России все плохо. Я не буду строить конспирологических теорий, да, я считаю, что все это работает проще. Нет никакого продвижения алгоритмов. есть конкретная повестка, которой ты должен соответствовать для того, чтобы вируситься. Потому что я вижу, что там какие-нибудь абсолютно идиотские, примитивные, даже в Трэдсе том же самом, да, компания Мета, запрещенная ее продукция, в Трэдсе какой-то идиотский, вот эти вот дифирамбы Зеленскому, как он нагнул Лукашенко, ну это же просто идиотия. Никто не знает про эти ретрансляторы, были они вообще или нет. Даже если были, Лукашенко никак это не прокомментировал, но для них отсутствие комментаторов является правдой. Но, понимаете, если Лукашенко прокомментирует, скажет, да нет у нас никаких ретрансляторов, то начнется теперь докажи, что ты не баран. Mm-hmm. Да? Вот Лукашенко баран. Если он не прокомментирует, значит, он как бы баран реально. Понимаешь, это настолько смешно, что просто дикость.
2: Учитывая то, как СБУ, Киев любит отчитываться, знаешь, такие показательные акции, да, там выставлять бойцов, да, там с флагом на убой. Или
4: иногда нейронкой, ты знаешь же там историю, что они нейронкой просто меняли российский флаг на украинский и выставляли это в соцсетях. Ну, короче, в этом плане дикость. И возвращаясь к изначальной теме, что Путин считает? Я думаю, что это действительно так. Он считает, что у ВСУ конкретный недобор живой силы, там все очень плохо, и мы можем вспомнить заявление Сырского от марта 2026 года, когда у них уже все было плохо. И вот дошли до июня, плюс мы можем с вами проанализировать еще обмены, когда там на 20... Там, или, ну, там порядок цифр такой, что типа там на 200-300 трупов украинской стороны, ВСУшников, меняется 20 трупов там российских. Ну, а с другой стороны, мы ведем наступательные действия. Разумеется, у нас как бы погибших со стороны ВСУ, их трупов у нас будет больше. Но, тем не менее, этот порядок цифр все равно вот так вот настораживать должен киевскую хунту.
2: Да, я прям четко напомню просто слушателям, да, вот майский обмен, например, Россия передала 526 тел погибших, а получила 41 тело российских военных.
4: Ну, да, то есть в 10 раз. Ну, я вот забыл порядок цифр, но я помню, что что-то такое там 300 на 20.
2: Или, в феврале 1000 передали, получили 35. Ну да, вот чтобы... Да.
4: Угу. Ну это, да, это уже как совсем страшно должно быть для них. Но я имею в виду, что вот это вот принуждение к миру. Но... Путин на это не ведется. Почему? Потому что они собираются закрепить, как он сам озвучил, да, я ему верю, касательно каких-то там предложений любой из сторон, ну, он всегда говорил все достаточно четко. Стамбульские договоренности, которые мы там через год, через два после переговоров увидели, тому в подтверждение. Ему предлагают ограничить боевые действия конкретными территориями. То есть на что рассчитывает Зеленский? Они бьют вглубь России, используя беспилотники. Мы начинаем задавать власти вопросы. Скоро выборы. Власть начинает на эту тему нервничать и переживать, и соглашается на их условия, и они перекидывают свои оставшиеся войска как раз-таки в направлении Херсонской области, в ДНР, и усложняют тем самым продвижение российской армии. Ну, Путин, он на то и Путин, что это сейчас единственный политик, который может принять даже непопулярные в народе решения. Ну, понятное дело, это народом будет воспринято очень. То есть это, оказывается, он что, мог прекратить удары вглубь? Путин опять что-то там такое вот делает, но люди не понимают, что если мы сейчас это прекратим, и у нас замедлится продвижение, а удары вглубь, они все равно потом вернутся. Да? То есть это в любом случае будет, это то, что нам как бы надо терпеть. Зачем терпеть? Ну, потому что тут вопрос уже, либо мы сейчас терпим, и ВВП доделывает все эти дела и побеждает, либо мы, ну, уничтожают нас чуть-чуть позже. Причем, возможно, в намного более крупном масштабе, перевооружившись, да, компенсировав живую силу, вот эти вот самые ВСУ, там новый набор, ТЦК там поработает и прочее. То есть, понимаете, это же то же самое, в принципе, это все, что сейчас происходит, вот с 2022 года, это последствия решений, принятых нами в 2000-х, 2010-х годах и все остальное, да, когда мы с вами ради сиюминутного комфорта жертвовали, и вот, ну, такие вот последствия, то есть в каждой проблеме мы с вами увидим следы наших предыдущих решений. Ну, в принципе, как всегда и бывает в жизни. Поэтому здесь, наверное, просто вопрос, типа, вы ВВП доверяете или нет? Я вот лично для себя понял, что доверяю, и я все-таки больше здесь мог бы понять, наверное, рассерженных патриотов, да, которые говорят, что Путин недостаточно жесткий, и я вот их тоже читаю, они говорят, ну вот, наконец-то, сейчас вот, типа, начинаются более серьезные удары, как раз-таки в отместку за НПЗ, но это идет эскалация конфликта, но я, ну, не хочу обнадеживать, я каждый раз думаю, что вот скоро конфликт закончится, 25-й год, 26-й, поэтому меня здесь не слушайте, но как вот такой вот, знаешь, такой вот как банку Кока-Колы, я бы с этим мог сравнить. Иногда вот ты выпиваешь, чтобы получить сиюминутное удовольствие, хотя для твоего организма, конечно, пользы никакой. Я себя тешу надеждами, что вот эти вот удары Зеленского, да, это как раз-таки вот это вот последнее, ну, марш-бросок. Понятное дело, что они системные, они продуманные, они с точки зрения ведения войны грамотные, но я вижу, что он пытается так принудить нас к решению на нужных ему условиях, да, и я надеюсь, что это из-за от бессилия. Еще одна вещь, которая меня просто в этом убеждает, помните, он недавно сказал: готовьтесь, Киев, да, Путин сейчас будет особенно жестко бить, это потому, что у него на исходе силы, потому что он ослаб, он уже практически повержен, и это последний его вот этот рывок. Обычно Украина, для меня, вот первое слово, вот вы спросите, с чем у тебя ассоциируется Украина? Я вам скажу так, это не нацизм, это не хунта, это не переворот и даже не Майдан. У меня одно слово в голове – перефорс. То есть все, что они приписывают нам, в итоге происходит с ними. Они нам приписывали мобилизацию, произошла тотальная зачистка с ТЦКшниками у них. Они нам что не приписывали, да, все происходило в итоге у них. И то, что они нам сейчас приписывают, что мы напоследок издыхание, и мы проигрываем, и поэтому будем наносить особенно жесткие удары от бессилия, да, ну, я думаю, что это применимо как раз-таки в первую очередь к ним, как раз-таки из-за предыдущих вот этих вот историй с перефорсом. А, вот, то есть вот такая вот у меня, я вижу, что две минуты до перерыва остается, такая вот у меня аналитика на всю эту ситуацию, а вот после уже рекламы можем с тобой еще более детально обсудить, может быть, там какие-то вопросы есть.
2: Слушай, там есть о чем поговорить, просто нужно еще по факту зафиксировать, вот до освобождения Донецкой Народной Республики, я помню, Денис Пушилин еще в рамках питерского форума говорил, 15% осталось, но сейчас закономерно уже на меньше. И я думаю, ты согласишься, что все эти удары, они именно носят такой тактический характер на сиюминутную реакцию, ну, нас, вот простых обывателей, да, стратегические решения, которые планируются на годы вперед, это всегда сложнее, это думать надо, это нужно какие-то вещи, знаешь, воспринимать без приукрашивание какими-нибудь кадрами эффектными и прочим, и прочим, и прочим. Но по факту мы видим, да, еще сейчас история с зоной безопасности. Я вот хочу на следующую часть эту историю оставить, потому что то, как она будет формироваться, тоже непонятно. Владимир Владимирович говорит сейчас про Сумскую область, да, и понятно, что вот история не ограничится, да, там, ДНР, ЛНР, Запорожье, Херсоном, по той причине, что нужно еще обезопасить эти регионы.
4: У меня про Сумскую область такая гениальная идея есть, вы сейчас офигеете, я вам ее продемонстрирую, я вот прям презентацию надо было, знаешь, поставить такой этот презентер, да, вот это, и вот так вот вам переключать, потому что у меня есть презентация прям про Сумскую область, и я придумал, что делать.
2: Давай тогда к этому уже вернемся после небольшого перерыва, друзья, оставайтесь с нами, далее новости.

0: Это Владимир Мединский и моя авторская передача «Рассказы из русской истории». Вместе с гостями задаем и обсуждаем непростые вопросы нашей истории, ищем на них ответы. Каждый понедельник в 8 вечера на волнах «Радио Спутник».
1: Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь. Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
2: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
1: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
3: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупости.
1: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
4: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
1: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
4: У нас что, своих имбецилов не хватает? Так я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
1: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
5: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Совет Безопасности ООН сегодня проведет экстренное заседание в связи с преднамеренным ударом ВСУ по автобусу, перевозившему граждан Беларуси. Обсуждение запрашивал Минск, а Россия его поддержала. Как сообщала РИА Новости, исполняющая обязанности постпреда России при ООН Анна Евстигнеева, заседание начнется в 15.00, это 22.00 по Москве. 17 июня ВСУ с помощью беспилотника атаковали автобус детской футбольной команды из Гомельской области Беларуси. Дети ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, травма получили 8 человек, из них 6 детей. В России и Беларуси возбудили уголовные дела о терроризме. Боевики из 104-й отдельной бригады теробороны Украины бежали с позиции в Сумской области на южных окраинах Бачевска. Как сообщили РИА Новости, в силовых структурах подразделения попали под заградительный огонь украинских националистов и укрылись в лесу. Собеседник агентства добавил, что в Сумской области созданы фильтрационные центры для украинских дезертиров. Об этом, в частности, рассказали родственники военнослужащих 80-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Наконец, прошлого года за оставление позиции на Украине разыскивали 161 тысячу человек, а всего из рядов ВСУ дезертировали 480 тысяч военнослужащих. Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Как сообщила Росавиация, это связано с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани для обеспечения безопасности полетов. Возможны корректировки в расписании рейсов. В центре Минска потушен крупный пожар в жилом доме. Причина ЧП устанавливается. Никто не пострадал, сообщает МЧС Беларуси. Спасатели продолжают работать на месте происшествия, проливают и разбирают сгоревшие конструкции. Огонь вспыхнул накануне вечером на чердаке 6-этажного жилого дома, построенного в 1950-х годах, и впоследствии перекинулся на кровлю. Площадь пожара составила более 1000 квадратных метров. Жильцов благополучно эвакуировали, им предоставлена возможность размещения в общежитии. Президент Федерации футбола Саудовской Аравии Ясер Аль-Мисхаль покинул пост после того, как сборная страны не вышла в плей-офф чемпионата мира. Функционер возглавлял федерацию с 2019 года. За это время саудиты дважды выходили в финальную часть чемпионата мира. А в этом году команда королевства набрала 2 очка и заняла последнее место в группе. Чемпионат мира проходит на территории 3 стран – в США, Канаде и Мексике – и завершится 19 июля. Это все на данный момент. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник». У Макс, оставайтесь с нами. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
6: Стас. Разберется?
7: Четко. Разберется.
8: Разберется.
9: Разберется.
1: Стас разберется.
10: Вы слушаете «Радио Спутник». Кто только настроился на нужную волну или подключился к онлайн-трансляции, здравствуйте. Стас разберется, мы продолжаем. Все, Стас, вижу, слышу. Замечательно, поехали. Вижу уже комментарии. Думаю, как теория, пишет Владимир, что в ближайшие несколько месяцев по времени Стас изменит свое мнение. Понимаешь, все ловит на слова.
11: Ну, да, может быть.
10: И вообще, это нормальный процесс. Да.
11: Ну, да, да, то есть мнение, оно меняется. Ну, тут же, понимаете, то есть зависит от той оптики, через которую ты смотришь. Я много читаю, я очень многого не знаю, и когда ты какой-то факт, типа, узнаешь, ты такой, блин, вот это вот. Раньше я был либералом, это было как бы либерализм, это во многом недостаток знаний, да, недостаток понимания. Потом ты там вот что-то узнаешь, что-то понимаешь, начинаешь по-другому смотреть, понимаешь, что на многие вещи, которые происходят в твоей стране, они вызваны внешне обстоятельствами. Но вот мы там негодуем на то, что что-то подорожало. Так это же не потому, что власть такая, давайте сделаем для людей дороже. Они могут найти другие способы заработать. А потому что ну, вот, допустим, знаешь, вот одна из вещей, которой я недавно интересовался. Я вот думал, типа, российские дороги, да, я искал для себя объяснение. А потом вот я просто понял, что проблема в большегрузах, да, и в том, что у нас недостаточно... Ты вот знаешь, что непропорционально растет нагрузка на дорогу в зависимости от того, насколько фура перегружена. Знаешь эту историю?
10: Не, я в принципе, да. У меня, знаешь, сколько сюжетов было снято про то, как кладут асфальт. И в целом, ну, я понимаю, что есть такие города, как Москва, которые может себе позволить условно, да, там отдельное движение для фур, отдельные трассы и прочую историю.
11: Не, проблема не в этом. Проблема в том, что они сильно перегружены. То есть есть ограничения для фуры. И я вот смотрел сейчас доклады. Короче, если фуры перегружены там буквально там в полтора раза, что норма, да, для наших перевозчиков, которые пытаются побольше всего запихать, нагрузка на дорогу возрастает типа там в 10-20 раз, и она из-за этого раздалбливается. А если при этом у нас еще жара, там 40 градусов, 30-40, и асфальт нагрет очень сильно, то там нагрузка увеличивается в 30-40 раз, и из-за этого асфальт изнашивается. Я просто говорю к тому, что надо просто делать, как в Америке, да, то есть чтобы платился налог не на саму, как бы, не на лошадиные силы, да, как у нас сейчас сделано, и это тупо, вот, а на вес. Да, вес автомобиля самого и фуры больше бы денег платили, и перевес регулярно отсматривать, сделать дополнительные точки, где фура проезжает и фиксируется там перевес, причем по всем дорогам. Ну, короче, это тоже вот такой вот вопрос очень интересный.
10: Но с мостами, слушай, разбирать. Вообще в целом с переправами. Вот там, например, порой бывают прям жесткие ограничения для больших грузов. Вот есть лимит, и все, хоть убейся тут, извини, но
11: ну,
10: не
11: пустят. Да, то есть... Этот вопрос тоже прорабатывается, очень много нюансов, и чем больше я всяких таких нюансов узнаю, тем больше я меняю свое мнение. Ну, может быть, ну, конечно, у меня вот, допустим, есть вопросы, ну, как так вот нас в очередной раз обманули, неужели нельзя было понять уже после там и Минских, и всего остального, что и дух Анкориджа, он закончится очередным обманом. Но, с другой стороны-то, я понимаю, что это просто риторика Путина. Скорее всего, люди внутри страны, которые еще достаточно там всем управляют и достаточно многое могут делать, да, не то чтобы царь хороший, бояре плохие, но все-таки он должен учитывать интересы и внутри страны, вот, всяких вот этих вот бизнесменов, у которых есть все-таки интересы и с Россией, а может быть и дело вот в личном каком-то вот, ну, нежелании, ну, то есть как Путин это мог воспринимать? Удары начали наносить более сильные, орешники применять, и вот это все. И Запад увидит, что мы все равно победим, так что незачем отправлять Украину как разменную монету и доводить до полнейшей эскалации и ее тотального уничтожения. Ну, я думаю, я предполагаю, да, я с Путиным как бы там пиво не пил, я могу только предположить, потому что вот политическая аналитика такая. Мы в голову никому залезть не можем, узнать каких-то этих вещей не можем. Потом проводятся там журналистские расследования, дополнительная аналитика появляется. Появляются какие-то факты, о которых мы до этого не знали, а знало руководство страны. И там спустя годы мы понимаем, почему принимались те или иные решения. Ну и кроме того, от того, что Стас Айкак просто изменит свое мнение, вообще ничего не меняется, потому что Стас Айкак просто вообще ничего не решает. Мы делаем инфантеймент, да, развлекательную передачу, в которой вы слушаете и думаете, а вот что там Стас нашел, как вот он сопоставил, потому что вы просто дали мне, так сказать, полномочия интересоваться этой темой, а легитимизировали вы мои полномочия, своим интересом и своим вниманием. Вот и все. Поэтому от того, что я изменю свое мнение, да 10 раз я его могу изменить в обратную, в другую сторону, я никаких политических решений не принимаю, я никак на вашу жизнь не влияю, я просто пытаюсь сделать так, чтобы людям было легче бороться с этими психологическими операциями, и ни одна, ни другая сторона не воспользовалась вами, вашими электоральными возможностями, да, или вашей психологической там какой-то нестабильностью, да, потому что я сам-то моментами попадаю во все это, а потом начинаю исследовать, я такой, а вот не так страшно, как его величают, этот волк. А с другой стороны, ты смотришь на другие вещи, на которые вообще никто не обращает внимания, а вот это уже по-настоящему страшно. И вот все, чем я занимаюсь, это то, что Стас там изменит мнение, если вы хотите потешить свое самолюбие, что я оказался неправ, а вы оказались правы, ну, ради бога, но это достаточно мелкое чувство, да, хотя и приятное, не спорю.
10: Озвучу пару частных мнений, да, по логистике и прочему, и дальше пойдем. Значит, Андрей пишет, спрашивал у знакомого сотрудника ДПС, много ли перегружено фур? Он сказал, 90% едут с перегрузом. Мне вопрос, кто не пустит на мост? Ну, понятно, что на каждый мост, извини меня, патруль не поставишь. Иногда только это в рамках рейдов история контролируется, но не более. Понятно, что тут уже вопрос
11: фуры, совести. Политические, да, репрессии. Америка, помоги, дай. Меня притесняют за то, что я честный бизнесмен.
10: Слушай, есть вопрос, да. Все чаще, доброго времени суток, все чаще звучит мнение о применении радикальных мер в связи Украины. Как думаете, стоит ли ждать чего-то большего в отношении их, ну, то есть Украины, как раз про Сумскую область. Слушай, мы вот анонсировали эту историю. Да, давай.
11: Извините, вот секунду.
10: Да, просто тут интересно, на самом деле, вот эта история с буферной зоной, с зоной безопасности, это надо, ну, честно говоря, разобрать, обсудить, потому что вопрос тут тоже много.
11: Короче, я что предлагаю? Ну, вот чем отличается президент-клоун от нормального президента? Вот если бы я был президентом РФ, ну, просто вот такую вот строим цепочку логическую, я бы сделал то же самое, что они. Я бы назначил параллельную украинскую администрацию на территории Сумской области. Я бы ее к России не присоединял. Я бы провел там выборы и назначил бы параллельную администрацию, да, и назвал бы их новой властью Украины, еще бы и с ними переговоры вел. И начал бы в СМИ разгонять, что вот, посмотрите, вот, типа, настоящая власть Украины, как делали советы с Отто Куйсиным. Опять же, никогда не могу запомнить, как правильно его фамилия произносится. Это первое. Первое, надо создавать параллельную администрацию. Я же просто общался с таким вот параллельным администратором Курской области, да, с параллельным правительством РФ в изгнании. Экстремист и террорист Мурзагулов. Если помните, у меня был с ним эфир, я ему там задавал вопросы, и я ему спустя полгода или год написал, говорю, ну как твои владения там, ну когда Курская область была полностью освобождена. Но он меня послал, да, говорит, ты имеешь наглость насмехаться, там люди умирают. Я говорю, ну я-то понимаю, но это ты заявлял себя как бы этим, новой администрацией Курской области. Я-то как бы, ну, просто изначально говорил, что это бред какой-то. Но вот можно было бы воспользоваться такими же методами, назначаем кого-нибудь, вот Артемия Лебедева, например, на выборах, и вот люди, которые живут в Сумской области, голосуют, и вот мы делаем Артемия Лебедева новым президентом, он возвращает себе киевскую квартиру свою, да, во всяком случае по документам, и это было бы, ну это, знаешь, это типа смешно, то есть над нами бы все просто смеялись, вот, и в принципе правильно бы делали, но над Украиной почему-то не смеются с их параллельными администрациями. Mm-hmm. Я вот не знаю, просто вот Зеленский, да, вот он начинает возмущаться, Лукашенко, убери свои ретрансляторы. Ты встречался с истинным президентом Беларуси Светланой Тихановской за 2 недели до этого. Почему ты ее не попросил эти ретрансляторы убрать тогда?
10: Собственноручно причем, ну.
11: Да.
10: Слушай, мне, кстати, вспоминается эта история, она уже довольно давняя, когда администрация, назначенная Киевом в Мариуполе, знаешь, до последнего и до сих пор, наверное, значит, из бюджета выпрашивает деньги на ремонт дорог, там еще на что-то, на социалку. То есть, понимаешь, это вот извечная история, и всем окей. То есть ничего в этом, никаких противоречий нет. При этом смеяться нельзя.
11: Ну, я могу смеяться.
10: Нам можно, да.
11: Слава богу, да, я ничего не решаю в этом мире вообще, я там решаю только в отношении себя, да, какую камеру сегодня поставить, все-таки с айфона попытаться опять провести эфир, или поставить полноценную камеру, которую я хотел поставить, но, к сожалению, я забыл штатив.
10: Ну, вот. Слушай, ты вспомнил вот историю с Курской областью. Владимир Владимирович тоже вчера, вот так, знаешь, интересно заявил. Украина заплатит за вторжение в Курскую область и заплатит утратой территорий. Вот это тоже, слушай, как трактовать, не совсем понятно, честно говоря.
11: Как это трактовать, я не знаю, но риторика у ВВП была достаточно такая воинственная, и я думаю, ну не только исходя из того, что он сказал, да, а исходя из эскалации, я думаю, что дальше вот будут очень жесткие удары, скажем так, возмездия по Киеву, и опять вскрики, опять русские, опять выделите нам больше военных бюджетов, и Европа будет этим заниматься. То есть, если вот так вот геополитически посмотреть на все, что сейчас происходит, это, ну, достаточно закономерно. То есть отличаются частности, как будет действовать киевская хунта или Кремль. Они, конечно, отличаются. Но по факту это вот та эскалация, к которой мы идем давно. Это вот Rheinmetall-то как подорожал с 2022 года, вы просто посмотрите. Но это выделение дополнительных денег, выделение траншей, разбор просто в том, кто будет там контролировать северные потоки и продавать Европе те же самые ресурсы, которые они могли покупать дешевле. И сейчас вопрос, кто развалится, да? То есть кто больше ошибок допустил на эпохе формирования вот этого миропорядка? То есть там вот в том числе и 10-е годы. Как мигранты отнесутся к ухудшению уровня жизни? Что произойдет в самой Европе? Ну, кто сломается раньше? Россия, Америка или Европа? И тот, кто выдержит вот этот натиск, да, та страна, которая выживет, ну, она потом и будет плюшки делить уже вместе с Америкой, скорее всего, потому что эти-то подонки, они будут сидеть до последнего, это, так скажем, финальный босс уже. Mm-hmm. Вот. А сейчас пока Европка, ну, Америка вроде как ее отдает как разменную монету, Европа сама пихает в себя все больше и больше в попытки сиюминутного извлечения прибыли и переключения на военные рельсы. Ну вот посмотрим, у кого больше коррупции, у кого жестче бюрократический аппарат, где больше мигрантов, которые вообще не будут заинтересованы ни в чем из того, что происходит, где убыль населения, где одни старики остались.
10: Ну, слушай, вот, тут тоже тот же Киев посчитал, сколько хочет денег от Европы. На 4 года 146 миллиардов долларов. И, ну, слушай, учитывая...
11: Мне кажется, это адекватно.
10: Тут вопрос в том, слушай, будут ли будущие, ну, там, политики или те, кто планирует, знаешь, выдвигаться на выборы, строить свою повестку на антиукраинском векторе, слушай, условно. Ну, что, повестку, типа, условно, конечно, хватит спонсировать, хватит отдавать наши деньги и так далее.
11: А чё нет-то?
10: Ну, вот это потенциально конфликт с Брюсселем, огромное коррупционное расследование.
11: Да
10: ну,
11: никаких, слушай, они встретятся там в Брюсселе между собой, скажут, слушай, я сейчас это скажу, что все, хохла, мы ничего не даем, но потом приду, порешаем. Но сейчас не мешай мне, да, это популизм, пойми меня. Окей. Ну, так же, как Мелани, да. Я вот уже помню вот это вот такие вот заявления и прочее. Она приходит к власти, делает все равно, что хочет. Поэтому и Стармеров, и Риши Сунака снимают, потому что они говорят, мы не будем, приходят и делают абсолютно все то же самое. Так что в этом плане все продолжится просто до бесконечности. Я не вижу никакой проблемы, да. Я к тебе приду и скажу, слушай, вот там, я сейчас вот это покритикую там ВВП, чтобы меня оппозиционером считали, на выборах, чтобы собрать. Но потом, когда приду к власти, я буду законы принимать так, как вот ты хочешь. Да? Это моя любимая история. Недавний в Великобритании пришел чел на антигейской, на антилиберальной повестке и антимиграционной. А потом его выбрали, и он прямо на своей там, ну, не инаугурации, а вот где его чествуют, да, типа вот он, да, пришел, да, есть такой красивый, перья свои распушил и говорит, вообще-то я иммигрант сам, вообще-то я гей, и я живу со своим парнем, он не иммигрант, он говорит, я гей, и я живу со своим парнем, и он иммигрант, поэтому ваши права, все будет защищено, понимаешь? Поэтому они-то будут на любой повестке приходить к власти, но политика самой Европы, Евросоюза не изменится. Ну, это представь, это как ты там в России, да, придешь и начнешь реально

0: знаешь, сами окутали эту всю историю некой такой флером тайны. Ну а сейчас, соответственно, я видел, центральное телевидение Китая сообщало о встрече с непосредственно Си Цзиньпинем, Александр Григорьевич. Mm-hmm. На твой взгляд, цель этого турне, и действительно ли, ну, тут есть какой-то элемент загадочности, что ли? Или это вот настолько на фоне ретрансляторов и разгона Киевом, ну, определенных возможных событий из Беларуси, вот так получилось?
1: Ну, я не знаю, вот опять же, по поводу ретрансляторов, просто если Лукашенко на это ответит, то потом его уже обвинят в том, что он, допустим, ну, как я говорю, баран, и он должен опровергать, что нет, я не баран, вы что? А это вызовет еще больше смеха, понимаешь? Тут такая ситуация, к сожалению, вот Зеленский, он ведет свою политику как блогер. То есть это абсолютно блогерская история. Выходи на стрим, или ты сыкло. Понял? Вот, и типа, это абсолютно, и поэтому тут единственный способ – это игнор. Но игнор, он порождает в любом случае претензии к тебе, просто эти претензии будут не такими забавными, как, ну, не такими серьезными, не так над тобой будут насмехаться, как если ты действительно начнешь вот на всю эту чушь отвечать, да? Понимаешь, это вот тоже постироничные всякие ролики, вот я выпущу там про тебя, допустим, какой-нибудь пасквиль, что ты там, ну, допустим, гей, да? А ты должен теперь это отвечать, и ты этим еще больше внимания привлекаешь, что все-таки подожди, но он бы просто проигнорировал, если бы в этом не было ничего серьезного. Понимаешь, то есть ты в любом случае проигравший.
0: Ну, слушай, вот эти попытки пацанских разборок на это все.
1: А это
0: оно и есть, но при этом, знаешь, настолько здорово, что на фоне всего этого шума Александр Григорьевич берет и делает. Вот знаешь, спокойно, да, но молча и без лишних этих суеты.
1: Тут вопрос уже в отношении аудитории, потому что для хохла сработает просто прекрасно. У них невероятная просто перемога. Лукашенко прогнут, Зеленский лидер свободного мира, куча нейрослопа, где там Лукашенко пинается под пятую точку Зеленским. И этим сейчас заполнен весь, во всяком случае, Трец. Но Трец — это не показатель. Трец — это самая соево-либеральная история, которая может
0: Абсолютно,
1: быть.
0: Абсолютно, конечно.
1: Но я поэтому там, собственно говоря, и сижу. Я чувствую себя как волк в курятнике. Вот. Возвращаясь к Лукашенко, ну, я, честно говоря, не знаю, что они там такого могли обсуждать за закрытыми дверьми, потому что все это продолжение вот той политики, которую я вижу уже достаточно давно. Это сближение с Китаем, это защита от России, потому что Лукашенко понимает, что он следующая цель, даже не после России, а вот он уже следующая цель. И только за счет грамотной политики, которая была выстроена до этого, я напоминаю, что Беларусь — это 56% госконтроля. То есть все вот эти вот либерашки, которые там пытались возмущаться, в итоге они побеждены и отправлены в другие места. А весь агропромышленный холдинг, комплекс, все вот, что связано в Беларуси с тракторами, с БелАЗами и все остальное, оно в собственности государства. Вот, поэтому там никто не возмущался. А вообще в идеале бы, конечно, Беларусь развалить и приватизировать. Вот эта вот мечта Америки, да, приватизировать, разумеется, не так, как у нас было в 90-е, а с помощью акций и всего остального. То есть, по сути, получается, как у нас в 90-е, но хотя бы более так по-либеральному, более демократическим путем. Хотя итог все равно будет один. Вот. И Лукашенко идет в сторону сближения с Си Цзиньпином достаточно давно. Он вспоминает в предыдущую встречу, он вспоминал эти советско-китайские отношения, что даже тогда Беларусь там с Китаем, особые отношения, вот это вот все. Поэтому это просто продолжение тенденции. Я как бы чего-то крышесносящего такого, знаешь, не вижу тут. Продолжение предыдущей политики, и все.
0: Ну, слушай, а Украине нужна война с Белоруссией? Вот такой прямой вопрос. Учитывая, что до этого Александр Григорьевич говорил, вот там по определенным каналам дипломатическим с украинской стороны говорят, война не нужна. Зеленский, в свою очередь, вот такие, знаешь, пассажи вытворяет. Ну, а если, знаешь, все-таки нарвется?
1: Я думаю все-таки, что убийство белорусских детей, это не было прям целенаправленным терактом. То есть это теракт, но это все-таки я пока что списываю это все на искусственный интеллект и палантиры, да, и то, что, ну, все-таки собирались убить российских детей, а не белорусских. Я думаю, что война с Белоруссией не нужна сейчас Зеленскому, потому что и так недостаток живой силы. Да? Uh-huh. А тут еще белорусы подключатся, ну, как будто бы это ему не нужно. С другой стороны, есть предпосылки к тому, что и нужно. Как вы знаете, Америка сняла санкции с некоторых предприятий Беларуси, например, Беларусь-Калий, для того, чтобы дешевле закупать вот эти вот, ну, калий, как вы понимаете из названия, и некоторые остальные материалы. В принципе, с Беларуси торговля идет. И Европе выгодно было бы втянуть Беларусь в войну с Украиной. Ну, украинцев много помрет, но будет легитимный повод наложить санкции на Беларусь, как на агрессию.

0: Да? То есть надо вынудить напасть. И отсюда агрессивная риторика Зеленского. Да? То есть сейчас все кричат, вот, Лукашенко затерпел. Но про Россию тоже 8 лет говорили, вот, Рашка затерпела. Потом Россия начала СВО, и они такие, а нас-то за что? Да? То есть 8 лет провоцировали.
1: Вечный анекдот,
0: но зато... Да, зато был повод наложить санкции на Россию. Я думаю, что для европейских компаний добиться санкций против Беларуси из-за того, что она станет, ну, частью конфликта, это идеальный вариант для того, чтобы свои ресурсы начать продавать, в том числе и Америке, и всем остальным, и усложнить Беларуси продажу, в том числе и экспорт какой-то своей продукции. Так что вот с этой точки зрения я вижу. Но военной целесообразности нет никакой. Но если бы все заканчивалось военной целесообразностью, то и с Россией как будто бы особо воевать нет смысла, кроме как разгон собственного ВПК из-за энергетических ошибок и экономических, и миграционных, которые вы допустили за последние 20 лет.
1: В свою очередь, комментируя историю с Европой, мне понравился один комментарий, так мы простроим мостик к следующей теме. Тимур Мурадов пишет: «Я надеюсь, Стас помнит, что население Евросоюза в несколько раз больше. Тут не ждать надо, когда они загниют, а работать, с оппозицией учиться». Ну, слушай, и вот на этом фоне история с воинской обязанностью в Германии из-за нехватки добровольцев, ну, как будто бы, знаешь, отказываться от собственного комфорта в угоду идеологической войне с Россией, и рядовой европеец, наверное, не готов на эту историю. Точнее, не из идеологической, а вполне себе до прямую конфронтацию на поле боя. Слушай, вот у тебя есть какие-то мысли на этот счет?
0: Слушай, готов, не готов, а найдется определенное количество готовых людей.
1: Да.
0: Ну да, все равно найдется. И мигранты здесь ничего не помешают. Они просто будут косить от службы, да, убегать оттуда. И там начнутся разборки, а вот лишить гражданства и прочее. Но все это процесс, который надолго достаточно затянется. Кому воевать найдется? Да, это то же самое, что там про Россию говорили, вот, военкоматы будут пустые, никто не пойдет, а по факту-то достаточно многие хотят, вот. И не всех еще берут, да, то есть из тех, кто хочет. Ну, как сказать-то, по поводу того, что население в несколько раз больше, ну, вот как раз-таки это и аргумент в эту пользу. То, что раз больше населения, значит... Процент людей, готовых воевать, будет там, даже если меньше, чем у нас, то количество будет достаточно.
1: Но тем временем у Германии проблемы, например, с комплектованием добровольцев для танковой бригады Бундесвера. Она располагается в Литве, поэтому здесь уже идет, ну, такой, видимо, отказ от полностью добровольной системы, потому что вот, да, по оценке, соответственно, аналитиков, армии требуется на 50% больше военных кадровой и контрактной службы и более чем втрое больше рекрутов по сравнению с нынешним уровнем.
0: Это нормально, потому что любая армия, которая готовится к войне, она испытывает проблемы. А потом они еще в войну вступят, там еще больше проблем вскроется. И пока они будут учиться воевать, ну, многие просто до этого момента не доживут. И это будет скрывать проблемы и их экономики. Но это нормально, потому что у нас так же было. И у Украины так же было. У любой воюющей страны, которая вступает в военное противостояние. Ну, кроме США, да, потому что США обычно воюют с бармалеями в тапочках. И поэтому там как бы боевого опыта получать не надо. А вот когда ты именно с армией сталкиваешься, а не пришел грабить, разграбливать какую-то слабую страну, которую еще и защищать никто не будет, ну, там совершенно другое уже начинается. И проблемы другие всплывают, и организация, и генералы, и головы летят, и прочее, прочее, прочее. Поэтому, ну, это как бы нормально. То есть уповать на то, что вот немцы не захотят воевать, нет, их никто и спрашивать не будет. То, что сейчас не хотят, их потом информируют.
1: Тут вопрос в том, так, а что у нас со связью произошло? Но в любом случае сейчас будет небольшой перерыв на новости. Сможет ли бюджет Германии вот это все стерпеть, когда есть проблемы с мигрантами, есть выделение там снарядов ПВО для Киева, не самые лучшие отношения с Соединенными Штатами, выделение денег на ВВП, точнее проценты ВВП для НАТО, и все это, чтобы еще потом вести гипотетическую войну с Россией, сомнительно. Но вернемся к этой истории после небольшого перерыва. Друзья, оставайтесь с нами.

Стас разберется. Узнать за 90 секунд. В средние века европейские города были настоящими клоаками с кучами мусора и жуткими ароматами на улицах. Люди тоже не отличались чистоплотностью. Это образно, без тени вымысла, описал Патрик Зюскинд в романе «Парфюмер». Популярные еще в Древнем Риме термы и бассейны в Европе превратились в места оргий. Заведения были общественными, без разделения на полы и конфессии. И люди стали использовать их далеко не только для гигиены. Распространение христианства вошло в прямой конфликт с этой практикой. Бани стали массово закрываться, становясь привилегией элиты. Простолюдины погружались в антисанитарию. Более того, во время эпидемий стал популярным домысел, что водные процедуры нарушают терморегуляцию и раскрывают поры. Это якобы делает организм беззащитным перед новыми заболеваниями. Чтобы заглушить чудовищные запахи, европейцы носили на теле кульки с травами и ароматическими тканями. Королева Елизавета I, правившая Англией в XVI веке, принимала ванну максимум 2 раза в год. Так продолжалось до победы над Наполеоном. Русские войска тогда открыли на улицах Парижа первые общедоступные бани. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 9 утра, в Красноярске 13 часов. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. ВСУ стремятся сделать серую зону из Запорожской области. В Евросоюзе много стран, не согласных с давлением на Россию, признает эстонский МИД. Китай поддерживает Белоруссию в ее стремлении защищать суверенитет. Подробности далее. ВСУ любой ценой стремятся сделать серую зону из Запорожской области, но у них ничего не выйдет, заявил РИА Новости губернатор Евгений Балицкий. Таким образом, он прокомментировал распространенный противником фейк об эвакуации из Энергодара. ВСУ предприняли провокацию накануне, транслируя информацию с помощью дрона. Балицкий добавил, что ночью противник снова атаковал энергосистему Запорожской области, поврежден ряд объектов. В Евросоюзе много стран, не согласных с давлением на Россию. Это признает глава эстонского МИД Маргус Цахна. В интервью изданию Financial Times он отметил, что на фоне обсуждений возможных переговоров между Европой и Россией многие предпочитают сохранять нейтралитет. Ранее СМИ писали, что европейские лидеры ищут подходящую кандидатуру на роль переговорщика с Россией. При этом, как заявил официальный представитель МИД Мария Захарова, ЕС пока ограничивается спекуляциями относительно кандидатуры возможного переговорщика. В июле в России заработают законы, позволяющие банкам оперативно обмениваться данными о кредитных историях для борьбы с мошенниками, а родителям отслеживать финансовые операции несовершеннолетних. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он напомнил, что с прошлого года депутаты приняли уже 13 законов, направленных на борьбу с мошенничеством. Также, по словам Володина, усиливается контроль за мигрантами и вводится административная ответственность за уклонение иностранцев от медицинского обеспечения. Свидетельствование. Китай поддерживает Белоруссию в ее стремлении защищать суверенитет, независимость и территориальную целостность. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом республики Александром Лукашенко. Китайский лидер подчеркнул, что Белоруссия должна следовать пути развития, соответствующему ее национальным условиям. Си Цзиньпин добавил, что Минск и Пекин должны поддерживать стратегическое взаимодействие, содействовать непрерывному развитию отношений на высоком уровне и приносить больше пользы народам обеих стран. В Польше зафиксирована первая смерть от аномальной жары, сообщают власти города Хельма, что на востоке страны. На местном пляже скончалась женщина. Вероятной причиной смерти стала реакция организма на высокие температуры, сообщил мэр Якуб Банашек. Последние дни на территории Польши температура воздуха днем в тени превышает 27 градусов. В городе Слубице в воскресенье зафиксирован абсолютный рекорд 40,5 градусов. Десятки поездов по всей стране отменены. Байопик о Майкле Джексоне собрал 977 миллионов долларов в мировом прокате и стал самым кассовым биографическим фильмом в истории, сместив с первой строчки Оппенгеймера Кристофера Нолана, набравшего 975 миллионов долларов. Мировая премьера киноленты «Майкл» режиссера Антуана Фукуа состоялась 10 апреля в Берлине. По данным отраслевых изданий, студия рассматривает возможность запуска следующего проекта о жизни Джексона. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Разберется.
3: Радио «Спутник» Стас разберется, вторая половина программы. Кто пропустил первую часть после эфира, загляните на наш YouTube-канал «Радио «Спутник» во ВКонтакте или на сайт, там вы найдете полную запись программы. Ну а мы принимаем звонки в студию, номер телефона прямого эфира +7 495 95 95 912. Повторю, +7 495 95 95 912. Стас, я как просто, Стас Васильев по-прежнему на прямой связи. Стас, поехали. Ну что ж, теперь переместимся немножечко географически. географически на Ближний Восток, Словения. А что же сразу...
4: На Ближний Восток, Словения. Здесь, да, на Ближнем Востоке.
3: Ну, про Израиль поговорим. В частности, Джей Ди Вэнс, вице-президент Соединенных Штатов, если кто забыл, заявил следующее: статус Израиля как особого союзника больше не гарантирован. Ну, соответственно, как пишут средства массовой информации, это ответ на критику Израилем американо-иранской мирной сделки. Но мы видели, что там очень много спорных моментов возникало вокруг прекращения огня в Ливане, и, соответственно, Израиль эта позиция не устраивала. Ну и вот заявление Вэнса о том, что...
5: Ливана.
3: Да, Лива из Ливана, да. Хороший каламбурчик. И, в частности, Израиль находится в международной изоляции. Вот то, что отметил, значит, господин Вэнс. Слушай, на твой взгляд, история вообще с Израилем в контексте совместного с американцами конфликта в Иране, на твой взгляд, ну, может быть, пора как-то из этой истории выходить, ну, как бы идти на уступки определенные, когда вроде бы уже есть определенный, да, луч надежды? Или нужна война для Нетаньяху бесконечная, дабы как-то удержаться на своем посту?
5: Я думаю, что это очередная игра, когда нам просто говорят: ну, вы говорите, не гарантирован вот статус Израилю, так подпишите документы соответствующие. Ну а что, если вы говорите? Ну, подпишите, расторгните договор, прекратите поставки вооружения. Они вот бесконечно просто говорят, вот что-то вот все обещают, но непонятно. То есть выглядит для меня лично, вот без какой-то подписанной бумажки, ты букашка, да, вы говорите что угодно, подписывайте конкретный документ. Может быть, это предтеча к тому, что подобный документ в итоге будет подписан, и они такие: все, Нетаньяху, мы тебя бросаем. Но для меня это все как вот предвыборные вот эти вот обещания, да, типа мы прекратим то, много недовольных, что мы евреев поддерживаем в израильском государстве, давайте-ка мы с вами разделим все это, а сейчас выборы пройдут, но делать-то они продолжат то же самое. Они и от Украины, я тебе напоминаю, тот же Джей Ди Вэнс и Трамп лично, они сколько открещивались, они говорили: все там, Украина, украинцы достали, перестаем их поддерживать. Потом приходят европейцы, говорят: ну подожди, Трампуша, мы сейчас вот давай вот как бы мы поднажмем, мы сейчас выдадим, мы Россиюшку-то развалим, и все ресурсы себе заберете, и северные потоки полностью заберете, только продавать ресурсы нам уже будет не Путин, а какой-нибудь другой президент, которого мы туда сделаем ставленником, понимаешь? То есть это все... разговоры в пользу бедных. Ну, хотите слушать, ну, слушайте. Я ни во что из этого не верю. Они будут поддерживать Израиль не до тех пор, пока там Нетаньяху им не перейдет дорогу, или они там войска откуда-нибудь не выведут. Они будут поддерживать до тех пор, пока им эту финансовую прибыль приносит, пока они на этом зарабатывают бабки. До этого момента вообще ничего не изменится. Израиль будет поддержан на все 100%.
3: Давай продолжим эту тему. Сначала примем звонок в студию. Здравствуйте, вы в эфире.
6: Здравствуйте, меня слышно?
3: Да, вас слышно, здравствуйте.
6: А, здравствуйте, привет, Стас.
5: Привет.
6: Это Михаил из Ирмии.
5: Привет, привет.
6: Хотел бы у тебя спросить мнение, Стас, по поводу заявления, которое делал депутат Нина Астанин на прошлой неделе. Это депутат от партии КПРФ. Хоть она это, ну, уточню сразу, это заявление не было в Госдуме озвучено, а лишь на радио, но тем не менее, все равно странное, на мой взгляд, заявление о том, что необходимо замедлять онлайн-игры в России по аналогии с Телеграмом, и к тому же необходимо замедлять, точнее, ограничивать чаты и соцсети внутри самих онлайн-игр, что, ну, на мой взгляд, маленько странновато.
5: Да.
3: Да, Михаил,
5: я могу сказать, что мы с вами дождемся еще огромного количества всяких странных высказываний от депутатов из КПРФ. По моей оценке, это потому, что они поняли внезапно, что у них есть реальные шансы победить. И Зюганов сразу: надо отобрать деньги россиян из банков. А, ну, то есть, как будто бы для меня это все выглядит так, как будто бы они поняли, что сейчас за них очень много будут голосовать, и у них реально есть шансы победить на выборах, и они этого не хотят. Потому что они как бы, ну, не собираются реально-то там как бы принимать какого-то участия, да.
3: Только я сразу парирую, уж простите, но это мой как бы профессиональный долг. А потом, значит, Астанина заявил следующее. Она сказала, что это шутка про свои слова о замедлении онлайн-игр. Так что это важно.
5: Надо смотреть контекст, потому что она могла просто иронизировать на эту тему. Давайте запретим это. Ну, вот как я иногда разгоняю, но депутаты таким заниматься не должны. Все-таки должны серьезно отвечать на вопросы. И, на мой взгляд, вот этой вот иронии и сарказму в устах как бы так сказать, народных избранников, им нет места, да, я-то как бы поёрничаю, пошучу там и прочее, она не должна. Но не звучит как шутка, исходя из того, что вот как бы человек тем более знаком там с моей деятельностью, так что я думаю, он может отличать очевидную иронию от этого, а потом все спустить на шутку, ну, это стандартная стратегия. Чуваки, это была пост-ирония. Вот, ну, я думаю, много чего от КПРФ мы еще дождемся, потому что... Откуда, что за звуки? А, потому что они хотят, ну, не хотят побеждать. И я думаю, что много еще чего мы с вами смешного услышим.
3: Ой, а слушай, когда будет релиз GTA 6, подходить уже, знаешь, срок. Там тоже, я уверен, хайпить будут только в путь.
5: Да, слушай, ну GTA 6, я вот, честно говоря, за них очень рад, за Rockstar, да, потому что они вложили 3 миллиарда в разработку, и в первые же сутки 3 миллиарда отбились, и это просто невероятное доверие.
3: Это тоже пока по слухам, но как бы там предпосылки есть для этого, это факт, здесь я согласен с тобой.
5: Ну, классно, что вот есть ребята, которые... совсем, так сказать, отдаются своему делу, делают круто, и им это дело еще и бабки приносят, да, потому что тот же самый RDR, просто прекрасная игра. GTA я не особо играю, вот RDR мне понравился, хоть я и не прошел, у меня времени особо не было, но я, конечно, за них очень рад.
3: Ну, я думаю, мы это отдельной темой еще обсудим, когда дойдет до
5: этого. Ну, я не особо
3: этого,
5: геймер, да. Но про бабки можно, про бабки я...
3: Да, сколько людей отпуска возьмет, там, ущерб мировой экономике и прочее.
5: Но это их проблемы.
3: Их проблемы. Но возвращаясь к истории с Израилем, а если мы конкретизируем конкретно, ну, уж прости, сговариваюсь, вокруг фигуры Венса, не считаешь ли ты его определенной такой темной лошадкой, человеком, который непопулярное мнение высказывает, понимая вот как раз и выборную гонку скоро.
5: Подожди, Денис, ну как это непопулярное мнение? Это как раз-таки суперпопулярное мнение. От Израиля устала буквально вся планета. И с этого... Это он как раз-таки суперпопулярное мнение высказывает. Может быть, я, конечно, в каком-то странном информационном пузыре, но я когда захожу в американские трецы и прочее, там только ненависть сплошная к Израилю и, в частности, к Нетаньяху. Ну, потому что нельзя проводить на планете геноцид, да, и думать, что тебя не начнут за это ненавидеть люди. Так что, ну, не знаю.
3: Ну, вот здесь могу ошибаться. Тут вот интересно это именно, понимаешь...
5: Ну, вот напишите в комментариях, вот ваше, как вот вы видите, Нетаньяху вообще имеет хоть какую-то поддержку? Потому что они там даже ортодоксальных всяких евреев в самом Израиле за противодействие войне, там достаточно серьезные антивоенные настроения, и их там гнобят.
3: Просто он продолжает линию Трампа и трампизма в партии республиканцев, на твой взгляд? Или наоборот, пытается быть вот таким альтернативным мнением скорее? Ну, учитывая, что, помнишь, ты говорил, и от Украины пытались откреститься, и вокруг Ирана, по крайней мере, в начале Венса не выставляли, знаешь, его в авангард с заявлениями и прочим. Как-то вот его берегут.
5: Он просто говорит то, что люди хотят слышать, а делает то, что верхушка хочет. И все. То есть он, ну, просто балабол. Вот как вот они, в принципе, и все. Потому что вы говорите про поддержку Израиля и прочее, вы давайте конкретные решения принимайте. Вот ты можешь вынести законопроект на рассмотрение о прекращении поставок оружия Израилю. Но это же дебилизм. Они убивают арабов американским оружием. Американцы говорят, да, плохой Израиль, на еще пушку. Ну, это тупо. Это просто тупо. Вы говорите абсолютно все, что угодно. Я вижу в его устах просто вот неприкрытый популизм и желание присосаться к другому электорату. Может, метит в кресло президента. Откуда я знаю? Вот тут, вот, кстати, Джо Байден разразился разгромной критикой Трампа.
3: Прилетел, откуда не ждали. Да,
5: вот это вот кандидат, которого я бы реально поддержал на месте американцев. Пора. Пора вернуть старину Джо. При нем все было лучше, будем честны. При Джо он как бы такой, ну, знаешь, он этот реально Лесли Нильсон из «Очень страшного кино 3». Ну, значит, с призраками поздоровается, скажет, что у него сын в Ираке умер, еще что-то. Но он хотя бы не развязывал вот таких вот войн, да? То есть, хотя при нем все станет еще
7: еще хуже.
3: При моем президентстве такой бы войны не было на Ближнем Востоке.
5: И торговой войны с Китаем бы не было при его президентстве в 2018 году. Поэтому я за Байдена. Я Байдена полностью поддерживаю. То есть, ну, в 2016 году, ну, вы поняли. Я за Байдена. Байден с Россией.
3: Ну да, знаешь, называть Трампа лузером и обвинять в коррупции, это, конечно, очень сильно. Очень.
5: Это просто великолепно, да? Человека, который своего сына от антикоррупционного расследования освободил в последний день президентства, хотя говорил, что этого делать не будет. Но я считаю, время прошло, люди забыли, поэтому пора начинать все заново.
3: Он скажет, что это постирония. Вот.
5: Да, да, это была постирония. Сказать, но теперь я готов быть нормальным президентом.
3: Да.
5: Вот раньше это было не то.
3: Ну, а так тут еще важно напомнить. Израиль вообще-то принял резолюцию о признании геноцида армян.
5: Это важно.
3: В Османской империи.
5: Пора.
3: Совсем вовремя, да.
5: Я думаю, что им Эстония подкинула эту щепетильную важную тему, очень важную.
3: Вот, слушай,
5: тема как бы важна, не хочу преуменьшать, но как бы сколько лет прошло, и никто в геноциде армян, на мой взгляд, не сомневается. На мой взгляд, это установленный факт.
3: Просто с одной стороны хочется сказать, ложка хороша к обеду, а с другой, ну понятно.
5: А с другой стороны, ты говоришь, мы устраиваем геноцид. Вспомни, да вообще, как мы при Гитлере страдали. Ты понимаешь, что с нами было при Гитлере? Холокост о чем-то говорит? Тут просто очень смешно. Это, знаешь, эти, помнишь, музыканты из Stop Time группы, вот этот, Наока? Они, короче, выпустили новый альбом, и я с ней переписывался на эту тему в Трэдсе, ну, конечно, говорил, что будет не очень. Выражения я выбирал, конечно, более непристойные. Но они выпустили клип и сняли его у мемориала жертвам Холокоста. Ну, типа про Россию. Сказочные дебилы. Как их только с улицы выпустили.
3: Да, здесь сложно, знаешь, эфирные выражения подбирать, но мы тут все прекрасно поняли в нашей компании.
5: Не, ну тут не то, что выбирать выражения, тут уже медики просто должны заниматься. Есть вроде бы специально обученные люди. Я думаю, что в Латвии они тоже найдутся, и вот они должны заняться. Группа Stop Time. А потом будут говорить, они борются, Я вот, знаешь, что понял? Вот эта вот история про сажали в психушку за несогласие с линией партии. Сажали реально клинических дебилов. А вот потом их всех выпустили и начали бояться сажать в дурку, потому что, ну, мало ли, это карательная психиатрия, они опять нам что-то это учудят. А эти дебилы, они теперь бегают и принимают политические решения. Это же натурально сумасшедшие психопаты.
3: В пояснительной записке МИД Израиля отмечается... Отмечается моральный долг признавать трагедии других народов, особенно для государства, основанного теми, кто пережил Холокост. Вообще не хочется иронизировать на эту тему, но вот параллельные события, они напрашивают сами собой. Слушай, тут в любом случае надо вспоминать историю с сектором Газа, что происходит.
5: Слушайте, Холокост — это абсолютно медийная вот эта вот история. Господи, мы так страдали. Я напоминаю, советов убили намного больше. Только мы при каждом удобном этом не вспоминаем о том, что вот сколько наших там поубивали и прочее. Это же вот этот вот обратный расизм как будто бы идет, да? То есть, ну, они нам устроили Холокост когда-то. Холокост — это распиаренная медиа-история, а давайте-ка мы арабов тоже им устроим убийство. Ну, потому что нам можно, мы тоже такое переживали. Не ссыте арабы, мы знаем, что мы делаем, нас так же убивали. Да, то есть, это бред. Если кто-то имеет право говорить о том, что его... безусловно, евреи имеют на это право, но давайте тогда вспомним про советы, да, сколько наших было убито, и вы сейчас все вместе это поддерживаете. Причем вместе со все той же Германией, которая вас когда-то убивала, а вы сейчас поставляете оружие Украине, хотя понимаете, что мы переживали и что проходили, собственно говоря, вы. И не надо забывать, кто вас от этого Холокоста защищал, да, то есть не особо люблю вот эти вот духоскрепные, излишне патриотические настроения, но здесь не могу сказать. Пока русских убивали, пока советских убивали, и советские шли на Берлин для того, чтобы отомстить и прекратить эту войну, евреи просто попрятались, ой, а все мы в домике. Они бесконечно бежали, пока советский солдат приходил, освобождал их, спасал их из концентрационных лагерей. И пока советы не боялись, они встретились в глаза с врагом, да, лицо в лицо, и победили его. А евреи просто попыкали, поубивали. Ну, вас столько поубивали, потому что вы не боролись, потому что вы сразу сдались захватчику, и все. А теперь они постоянно об этом вспоминают. То есть вы вспоминаете, на мой взгляд, бред. Учитывая, что вот советский народ — это те, кто имеют право об этом говорить. И блокаду Ленинграда вспоминать, которая была геноцидом. И вспоминать все остальные так сказать, карательные операции, которые на нашей территории происходили. Сколько евреев погибло во время Холокоста? Я вот забыл конкретную цифру, но если мы берем 27 миллионов погибших с советской стороны, то 7 миллионов только были военными. 20 миллионов — это те, кого убили у нас просто путем карательных операций.
3: Ну, тут, слушай, история вот очень такая, очень щепетильная, говоря про Холокост, это напоминает 6 миллионов.
5: Ну, 6 миллионов, у нас в 3 раза больше получается, даже в 3,5. Ну, если вот этим вот мериться, да, в 3 раза больше. Но если вот этими вот понятиями мериться, вот они говорят про Холокост, но мы-то сейчас переживаем то же самое, нас стравили с нашим же, ну, с одним народом, да, и мы с ними сражаемся сейчас и умираем с обеих сторон, а вы предоставляете вооружение для этого. То есть, по сути, вы из тех, кто в свое время Гитлеру палку давали. Ну, американцы единственные остались в прежней роли. Они что, Гитлеру палку давали изначально, когда все говорили, что дело идет к большой войне, потом-то они, конечно, одумались, но это не отменяет этого факта. И потом всех этих нациков себе забрали. Что тогда вы палку давали? Ну, оружие. Что сейчас?
3: Очень удобно, знаешь, какие-то вещи забывать умышленно, а другие возводить, знаешь, на вершину этого медийного пьедестала. Но тут еще есть, как пишут, сугубо политический момент, да, вот чем еще важно это признание геноцида? Из-за ухудшения отношений между Израилем и Турцией. Непосредственно, потому что здесь Эрдоган выступает с такой антиизраильской риторикой, ну, опять же, из-за ситуации в Газе.
5: Ну, я же напоминаю просто, если кто забыл, что геноцид армян устраивали турки. И вот Израиль им сейчас об этом начинает напоминать. Точно так же, как начались дележки бабла от Евросоюза между Польшей и Украиной. И Польша говорит, вот там, выдайте нам 500 миллионов из того транша в 6 миллиардов, который вы получите. А Зеленский говорит, нет, нам нужны, да, гроши. И Навроцкий говорит, что типа, ну вот тогда мы вам начинаем про УПА напоминать. Да, то есть потом они об этом забудут за бабки. Так что родина продается и у поляка Навроцкого, и у еврея Зеленского, и у... Кстати, а ты знаешь, забыл вот такую вот историю рассказать, а ты вообще знаешь, ну, Нетаньяху, кто он по национальности?
3: Нет, нет, могу ошибаться.
5: Он же не еврей. Да. Ну, предположи.
3: Слушай, ну, мне сложно представить.
5: Ну, тут, ну, так веселее будет интерактив. Зрители просто с нами начинают гадать. Не угадаешь, и фиг бы с ним, я так тоже бы не угадал.
3: Было бы вообще круто, если бы он был турок, вообще, это было бы прям.
5: Нет. Нет, даже не близко. Второй вариант.
3: Ну, значит, надо географически немного в другую сторону мыслить.
5: Да не, просто предположи.
3: Ну, точно не Марокко, знаешь.
5: Ну да, ну не Марокко, да. Ладно, третья попытка, перед тем, как я скажу.
3: Ну давай, колись, я не могу.
5: Ну, третья попытка, ну скажи, вот первое, что придет в ум просто.
3: Ну, слушай, если я сейчас ляпну еще какой-нибудь и радуешь.
5: Да и ладно.
3: Я иронизирую специально, так, да.
5: Да, а поляк? Нетаньяху, да, это, ну, вообще... Ну... Да, Нетаньяху поляк.
3: Погоди-ка, ну-ка мне... А, так, ну продолжай, мысль
5: у
3: хорошо.
5: У него у фамилии польские корни. Это мне Мария Кича рассказывала, если что, все претензии к ней. Нетаньяху вообще вот изначально по национальности поляк. Его родители точно поляки. Вот,
3: ну, кстати, польские корни, да. Да, ну если вот так вот бегло смотреть, да.
5: Слушай, видишь?
3: Разыграл вообще в точку. Точку.
5: Да, ну я думал, ты угораешь, потому что я говорю про Польшу и конфликт с Украиной, и сразу логично было предположить.
3: Ну,
5: нет, говорю,
3: ну про Польшу вообще не мог догадаться, знаешь, тут как-то прям, понятно, интересно, вот. Интересно.
5: Так что родина продается, сейчас поляк дает оружие еврею, который воюет руками славян против других славян. Абсурд. Этот безумный.
3: Если бы у него реально корни были где-нибудь из Ирана или Турции, я бы вообще тогда ничего не удивился.
5: Меня да, конечно, бы... слушай, да когда-то же Иран с Израилем, это были самые главные вообще стратегические союзники до Исламской революции. Ну, пока там стоял шейх Пахлеви, который им там все эти ресурсы за бесплатно отдавал, Израиль с Ираном доились Соединенными Штатами и геополитически, и энергетически, и вообще делай все, что хочешь, да, когда там British Petroleum был. Ну, вот такая вот история, короче, получается. Так что противостояние Ирана с Турцией, про геноцид армян, ну, конечно, надо про геноцид вспоминать, когда ты с кем-то у тебя плохие настроения. Ну, Израиль, он ссорится вообще со всеми. То есть Израиль — это та же Украина. Тут поляк управляет евреями, а там еврей управляет хохлами.
3: Ну, тут я тоже смотрю, к интерактиву подключились, угадывали. Армянин? Нетаньяху.
5: Я вот специально стал президентом еврейского государства. Вот Турция наконец-то признала геноцид армян.
3: Аргентинец, украинец, казах. Так что тут надо, слушай.
5: Казах. Это было бы хорошо.
3: Да, кстати, вот сейчас вот очень модный вот эта ишка «Быстрый ответ» в том же Гугле. Тут надо, конечно, 100 раз перепроверять, но вот что он пишет про отца Нетаньяху. Значит, родился в Варшаве, а позже, переехав в Палестину, семья сменила фамилию на еврейскую Нетаньяху. Ну, это тоже так.
5: Да.
3: Так, да. Небольшая ремарочка, да.
5: Слушай, ну это как в знаменитом анекдоте. Ты еврей по маме или по папе? Я по ситуации.
3: Да. Слушай, вот тут еще одна история. На самом деле, я просто еще параллельно эту информацию надо перепроверять много раз. Израиль по факту станет 33-м по счету государством в мире, официально признавшим геноцид армян.
5: 33 коровы. Ну, пора. Время.
3: Опять рекламная интеграция от Стаса, да, в эфире? Ну.
5: Это вот как в этом меме с котиком, ну, кажется, пора признавать.
3: Знаешь, удивительно, когда один человек может менять свою позицию. Это вот говоря о мнении и оппозиции. Нетаньяху, вот знаешь, что касается Ирана и вопроса ядерного оружия, вот что 10 лет назад, что 20 лет назад, да, с трибуны ООН он говорил, что вот еще неделю у Ирана будет ядерное оружие. А вот когда один и тот же человек вопрос геноцида может сначала отвергнуть, потом вдруг принять, ну, как-то вот доверие, знаешь, особо-то не возникает. Но, наверное, сам факт, зафиксируем, да, что в целом-то это, ну, достаточно позитивная история, само признание всего этого. Или тебя, или тебя смущает в этой истории что-то?
5: Да нет, ничего не смущает, это действительно геноцид. То есть геноцид армян для меня это, ну, не является предметом для дискуссии, он был. Вот. Тут уже вопросы, что считать геноцидом и прочее, это уже пусть юристы занимаются, но признают и признают это ухудшение отношений с Турцией. На это бы они закрывали глаза. Так что Нетаньяху с дерзостью щенка Колли выдает свои сентенции про признание геноцида. Вот. Что там, кстати, по Палестине? Надо, наверное, и этот геноцид признать. Надо просто получается, с армянами был геноцид, а с арабами это что, не геноцид? А в чем тогда отличие? Ты расскажи, мы послушаем, интересно будет просто твой аргумент. Мы-то понимаем, что оно и то одинаково, но интересно, как ты вот это вот выдашь, да? Вот, то есть какие ты обходные пути будешь обходить для того, чтобы этого не признавать?
3: Да, тут уже игра в терминологию и прочее. УПА признана в России экстремистской организацией, ее деятельность в Российской Федерации запрещена. Откроем тему и дальше вернемся к ней уже в следующие заключительные полчаса. Революция фламинго в Албании. Я уверен, наверное, многие слушатели вообще впервые слышат, что там происходит, но на самом-то деле
5: розовый
3: там сейчас...
5: фламинго!
3: Если бы все было так!
5: Розовый фламинго!
3: Давай вот под эту музыкальную паузу мы прервемся до новости и вернемся к розовым фламинго. Оставайтесь с нами.

0: Стас разберется.
1: Вам удобно?
2: Ну да.
1: Лампа не слишком светит в лицо?
2: Нет.
1: Камера не смущает?
2: Вовсе нет.
1: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
3: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
3: Очень рад вас видеть, категорически вас приветствую.
4: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
3: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
5: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
6: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. ВСУ атакуют сельхозтехнику и поджигают поля, пытаясь помешать уборочной кампании Херсонской области, рассказал РИА Новости губернатор Владимир Сальдо. Он отметил, что эти атаки не останавливают уборочную, но серьезно осложняют работу аграриев. Им предстоит убрать более 600 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур, плановый валовый сбор более 1,5 миллионов тонн зерна. Губернатор отметил, что ситуация на контроле, все орг-вопросы решают с федеральными ведомствами, Минэнерго, Минсельхозом, поставщиками и службами на местах. Херсонские аграрии умеют работать в тяжелых условиях, подчеркнул Сальдо. Две атаки ВСУ отразили ночью и утром в Севастополе. Всего за минувшие сутки сбито 29 беспилотников, сообщил губернатор Михаил Развожаев. По его словам, повреждены 4 частных дома. Из-за падения частей сбитых дронов возникли пожары. Обнаружено 13 очагов. К ликвидации привлечено 59 человек и 15 единиц техники. В районе села Полюшка сгорелись виноградники. Пожар на площади 200 квадратных метров оперативно потушили, заключил губернатор. 9-месячного ребенка и его мать вызволили из-под завалов разрушенного здания в Венесуэле. Спасенные получили лишь незначительные травмы, рассказали поисковики. В Венесуэле в ночь на 25 июня произошли 2 серии мощных подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. После этого произошло 430 авторшоков. По последним данным, число погибших возросло до 1430. Более 3000 человек пострадали. 24 страны направили в Венесуэлу спасателей для участия в поисковых операциях. Отношения Китая и Беларуси выдержали испытания международной турбулентностью, и эта дружба только укрепляется, заявил лидер КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом республики Александром Лукашенко, который находится в Пекине с рабочим визитом. Китайский лидер отметил, что сотрудничество стран носит многоплановый характер, идет в ногу со временем. Белорусско-китайские отношения переживают исторический пик, констатировал Си Цзиньпин. Сотрудники полиции задержали безработного жителя Красноярска, который по ночам, надев маску Человека-паука, наносил на стены зданий рекламу интернет-магазинов по продаже наркотиков. В таком виде его и задержали сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков краевого главка. Теперь злоумышленнику грозит до 20 лет лишения свободы. По данным регионального главка МВД, действия злоумышленника фиксировали видеокамеры наружного наблюдения. Смотрите эти кадры в канале «Радио Спутник Макс». Сейчас фигуранта заключен под стражу. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM.
7: Разберется?
8: Радио «Спутник», программа «Стас разберется», финальная на сегодня полчаса программы. Что от звонков сегодня немного, друзья. Номер телефона прямого эфира +7 495 95 95 912, +7 495 95 95 912. Ну, по всей видимости, из-за того, что сегодня в основном у нас международные дела обсуждаются. Стас на прямой линии со студией. Ну что ж там в Албании происходит? Акции протеста начались в конце мая, продолжаются несколько недель. Собирают тысячи людей. Лозунг «Албания не продается». Ну и, в общем-то, ключевое требование протестующих — остановить проект, добиться отставки премьера. Что за проект? Строительство крупного курорта в экологически чувствительной прибрежной зоне. Там обитают фламинго, морские черепахи, другие редкие виды. Ну, соответственно, местные экоактивисты бьют тревогу, поэтому назвали эту историю «Революция фламинго». Но премьер тоже, знаешь ли, непрост, и он назвал эти протесты «Революцией ожиданий» скорее. Слушай, вот когда возникает такая история, но приходит дядя Сэм, готов выделить огромное количество денег, построить шикарный 5-звездочный с плюсом отель, разбить курорт. Ну вот на твой взгляд, вот с точки зрения местных властей, понятно, одни хотят прибыли, наплевав абсолютно там на экологическую повестку, на людей и прочее. А с другой стороны, вот, пожалуйста, твои избиратели, которые сейчас на улицах требуют твоей отставки. Где тут золотая середина, Стас?
9: Да нет золотой середины, но, как показывает мой опыт разбора всех этих историй с протестующими там и прочее, это никогда не бывает просто так. То есть это протест, который, ну, какие-то люди, опять же, это не отрицает того, что многие выходят действительно, потому что их, ну, волнует эта проблема. Но большинство выходят, потому что разогнали все это в СМИ. Я думаю, тут европейские партнеры просто недовольны, а то что это Трамп придет на наши территории, будет зарабатывать. Здесь же речь идет не о заработке Америки, которая с Европой поделится, они бы все отстроили, все бы порешали, никакие протестующие им бы не помешали. Тут речь идет исключительно о том, что все это идет в сторону семьи Трампа. Потому что там вот я смотрел, зарабатывать с этого будет Трамп и его приближенный, а не Америка, да, не какие-то фонды и структуры, которые с этого получат свой гешефт. И, конечно, они хотят свои бабки, и поэтому они будут не соглашаться с этой темой и будут выходить и протестовать, потому что это все, в том числе и экоактивисты, это тоже не на пустом месте берется, это все часть европейских этих фондов.
8: Ну, а с другой стороны, ну а почему бы, не знаю, туркам не возмутиться и не сносить отели, сказать, ну, слушайте, ну, что вы тут делаете, все эти международные компании, понимая, что для самих турков нет никаких там преференций или выгоды от того, что у них там вся береговая линия, ну, по факту, заставлена отелями. Ну, извини уж за такое сравнение, ну, доводя до абсурда просто ситуацию.
9: Ну, не знаю.
8: А тут понятно.
9: Там, там сейчас они за геноцид отвечать собираются, не до отельного бизнеса их отвлекли.
8: Ну вот, но в целом история, ну, если мы говорим про премьера Албании, он заявил, кстати, следующее, это интересно.
9: Значит, в Албании премьера, так.
8: Протесты представляют собой революцию ожиданий. По его словам, люди чаще всего становятся недовольными не тогда, когда жизнь ухудшается, а когда она улучшается, потому что их ожидания растут быстрее, чем реальность. Ну, как хорошо сказал, слушай.
9: Ну, стандартная отговорка политика. Ваши ожидания — это ваши проблемы, то все это. А по факту выгнаны люди на улицу всякими некоммерческими фондами, которые хотят это загробастать себе.
8: Ну, а с другой стороны, ну, Стас, ну, когда хорошо живешь, сложнее же расставаться с этой зоной комфорта. Ну, как-то вот ты станешь более требовательным, ко всем причем.
9: Я думаю, здесь проблема в том, что, знаешь, больше вот, когда хорошо живешь... Ну, Албания у меня не ассоциируется с какой-то страной, типа, знаешь, супер для жизни, что-то такое, да? То есть Сергей Тихановский, кстати, вернулся, вот что надо обсуждать, ну ладно. Албания у меня не ассоциируется с какой-то страной, где супер хорошо жить, ну, допустим, там уровень жизни вырос. Значит, вырос уровень образования, значит, образованные люди начинают требовать себе всякого.
8: Ну вот, да. Одно дело, когда ты, знаешь, вот в старом советском фонде живешь, это говорят даже про обычное жилье. как-то, ну, наверное, ты менее активен с точки зрения каких-то возмущений и прочего. То ли дело какого-нибудь ЖК суперкласса комфортного, и не дай бог что-то где-то. Ты ведь
9: мне
8: за
9: кажется,
8: это заплатил за свой комфорт?
9: Вот именно. Дело в том, что ты заплатил. Дело в том, что ты там горбатился, взял ипотеку и прочее. Да хотя и в советское время люди были недовольны, потому что они жили в хрущевках и в обычных домах, таких массовых, да, а они же хотели там элитной недвижимости, но проблема в том, что захотев этой элитной недвижимости, доступна она была малому количеству людей, вот, не все в этой социал-дарвинистической борьбе победили, и те, кто не победил, потом потеряли и хрущевки, так что тут тоже палка о двух концах, это диалектика.
8: Ну да, есть звонок в нашу студию, здравствуйте, вы в эфире.
7: Здравствуйте, меня зовут Галина, я вот из города Чебоксары. У меня такой вопрос, ну, такой вопрос, такое замечание. Вот у нас в городе везде висят афиши, значит, что выступает, ну, небезызвестная Ольга Бузова со спектаклем. Это ладно, пусть выступает, она актриса. У нее в команде вот в этой...
9: Тысяча ролей.
7: Ну, у нее
9: я
7: в команде...
9: женщина. Извините, да. Я вспомнил. Я женщина, значит, я актриса.
7: Да, да. И у нее в команде есть два бывших, значит, наших российских КВНщика, Сергей Писаренко и Евгений Никишин. Ну, это я специально посмотрела, как их зовут. Я до 22-го года смотрела Дизи-шоу, вот это украинский, ну, какой-то там КВН. Ну, просто специально посмотреть, чем живет эта Украина, чем вот, ну, какие у них проблемы, вот только для этого. И вот эти два КВНщика бывших российских, они там так изображали русских такими низкими, грязными, такими, они присмыкались вот перед своей этой командой, показывая такими, ну, некрасивыми людьми, нехорошими людьми русских. И теперь они ездят, и их даже там это хвалили. О, да, вы так, значит, это, вам уже пора давать гражданство, вы такие прямо это. И теперь они ездят по России, смотрят в глаза нашим людям. Да и вообще, ну, я вот считаю, кто-то где-то должен проверять вот таких людей. То они там, значит, выступали и показывали изо всех сил, прям вот, ну, издевались буквально над русским. Ну,
8: да, Галина, я понял большое.
9: Да, вашу претензию. Послушайте, если вы, ну, всех проверить как бы невозможно, не успевают, для этого нужен резонанс. Но вы скиньте мне, пожалуйста, вот самые жесткие моменты, где они пародировали в Телеграме. Вот, у меня есть предложка, она прям вот у меня Телеграм-канал Стас бомбит, и там вот предложка есть, скиньте туда, я посмотрю и, может быть, сделаю ТикТок на эту тему, а если я сделаю, то оно, ну, по идее, если они действительно там что-то жесткое такое вот прям вот показывали, изображали, говорили, да, если там пародия уровня и драка Мирзализаде, или как его правильно фамилия, ну, короче, вы скиньте, а я, ну, так сказать, подниму вопрос, потому что не то, что у меня там связь, я имею в виду подниму вопрос, ну, ТикТок сниму на эту тему, да, вот, и можно будет поднять резонанс. Это же все история про гласность, вот. Но если там действительно что-то жесткое, я посмотрю сам, чтобы там в контексте понимать и прочее, потому что просто так наезжать на ребят не хочется. А так вот, ради бога, скиньте, я поднимаю разные темы.
8: Ну да, если, знаешь, умышленно человека не пробиваешь, не смотришь, да, как он там высказывался, поднимая всю интернет-историю, то, наверное, сложно здесь, знаешь, вот, подтверждая твои слова, без резонанса каким-либо образом уследить за всеми, кто там что сказал, кто как выступил. Но здесь вот только приходится такими частными методами руководствоваться.
9: Ну, оно да, да не то, что, ну, просто даже не хватает, и просто никто не интересовался там и не видел. Вот. Такое часто бывает, хотя где ни копнешь, там практически у всех есть разные высказывания такого плана. Вот, ну, окей.
8: Вот тут, знаешь,
9: присылайте, да. Мне всегда можно прислать. Я видеоблогер, могу этим заняться. Мне тоже хорошо, если там что-то такое из ряда вон выходящее, будет хайп. Я на этом просмотров получу.
8: Ну вот все, понимаешь? Вот он, главный выгодоприобретатель из этой истории.
9: Да все на самом деле одинаково. Я-то просто вам говорю, как есть, и не стесняюсь этого. Да, что я буду там оправдывать, что прям вот там, я там за Россию и прочее. У меня отношение, ну, другое. Все люди, вот они стремятся там вот, где лучше. Главное в этот момент не перебарщивать.
8: Морализаторов хватает. Вот давай так.
9: Да, просто. Я на самом деле более высокоморальный человек, чем многие, но мне больше нравится имидж вот такого вот абсолютно аморального типа, потому что, ну, мне омерзительно просто рядом с этими людьми, которые руководствуются только своими вот коммерческими интересами, а потом они ради хайпа идут там вот в детский дом. Я, если куда-то хожу, я об этом не снимаю, потому что тогда получается, что это не искренний порыв, а ради хайпа. Поэтому я так в открытую говорю, я вот ради хайпа. Если они действительно такое делали, присылайте. С удовольствием сниму ролик, с удовольствием подниму резонанс, чтобы меня там репостили, и это вынеслось на обсуждение. Я готов быть вашим рупором из своих тоже личных, так скажем, просмотрских интересов. Лайки, дизлайки, хайпы. Там. Звучит хайпово. Вот, то, что вы сказали, да. Звучит, во всяком случае, хайпово. Да.
8: Есть еще две темы. Они уже такие внутреннего характера. Их тоже обсудим. Тут вопрос даже слушателям и зрителям. Вот хотели бы вы полностью контролировать, ну или, по крайней мере, видеть финансовые потоки своих детей? Ну, говоря о вкладах, об операциях по этим вкладам и так далее. Ну, слушай, тут, понимаешь, многие могут возмутиться, когда мы, с одной стороны, говорим о необходимости финансовой грамотности, с другой стороны, ну, понимаешь, вот это вот...
9: Я никогда об этом не говорил.
8: А как же юношеский максимализм, когда родаки знать не должны каких-то там вещей?
9: Вот поэтому и надо контролировать, потому что малолетний дебил может пойти кладменом работать.
8: Ну, это плохо.
9: И потом всю свою жизнь поломает и отсидит, и все. Не, надо контролировать. До 18 лет должен быть полностью под моим контролем, потому что малолетний дебил еще ничего не понимает, и я своего ребенка буду достаточно жестко контролировать, потому что не хочу, чтобы она совершила те ошибки, которые я в свое время совершил. Вот. Я, конечно, до наркобарыжения не дошел, хотя и такие мысли в молодости были, но, слава богу, хватило как бы ума, была возможность устроиться на нормальную работу и не рисковать ничем. Ну и, кроме того, многих моих там приятелей, знакомых на районе Красногорский райцентр, обожаю, пересажали. Кто-то умер во время производства наркотиков. Вот, то есть всякое бывало, и это, конечно, отгораживало. Но ребенка надо контролировать. Если ему деньги непонятно откуда приходят, может, он там пошел там какой-нибудь онлифансом заниматься или чем-то таким. Ну, надо, конечно, видеть, откуда у ребенка бабло.
8: Да, я озвучу новость, просто к чему это. С 1 июля, который вот уже совсем скоро, текущего года, банки обязаны по запросу предоставлять родителям, усыновителям, опекунам, попечителям сведения о счетах и вкладах их детей в возрасте от 14 до 18 лет, включая справки по вкладам, текущим счетам и операциям.
9: Вообще прекрасно. Отличная новость, нормальная новость.
8: Есть звонок в нашу студию, давай ответим, вернемся к теме. Да. Здравствуйте, вы в эфире.
10: Здравствуйте. Меня зовут Илья из города Мурманска, из столицы Эстонии, по версии Стаса. У меня вопрос по твоей блогерской, техноблогерской деятельности. Возможно ли сейчас в России, ну, для частного лица просто, то есть создать достаточно мощный игровой компьютер, но за бюджетные деньги? Либо это все-таки уже невозможно?
9: Нет, это невозможно. Это уже на той области, в той, ну, в том, как бы это сказать, на том уровне находится, когда это даже государство не сможет. Вот я вам говорю, сейчас все российские деньги от всего отказываемся, война и прочее. Мы за много лет не сможем создать этого. Потому что сейчас вот оно находится на такой области, что это десятилетние вложения сотен миллиардов. Посмотрите, сколько там компания ASML, которая производит. Опять же, что вы подразумеваете, игровой компьютер? Полностью на этом, на российском железе, так это, наверное, невозможно в принципе там уже ни за какие деньги, потому что и населения не так много, и образование не такое хорошее, не так много квалифицированных кадров и прочее. Процессоры у нас есть, да, свои наработки, и это мы можем развить. Но я вам для успокоения скажу, что ни одна страна на такое не способна в мире, поэтому не переживайте. Дело не в России в данном случае.
8: Поэтому такая вечная тряска вокруг Тайваня. Спасибо вам за звонок.
9: Да и Тайвань тоже, ну, там определенные чипы производятся, но при этом Тайвань-то средствами производства они владеют, но не полностью, да, то есть смотря как углубляться. У них просто налаженный процесс производства, но они не смогут вот эти вот голландские ASML-овские станки сами произвести. Если ASML внезапно наложит на Тайвань санкции, то буквально 5 лет еще Тайвань посуществует в своем статусе столицы мировой микроэлектроники, да, и потом, ну, во всяком случае, микрочипов, а потом как бы отправиться на свалку истории.
8: Ну, это вот как с теми же консолями. Но почему у нас в мире, вот на рынке доминирует, ну, наверное, сегодня только Sony. Xbox там с Microsoft уже уходит куда-то на вторую позицию, да.
9: Но у них есть эксклюзивы, у них есть студии, у них есть развитая индустрия. Они долгое время продавали все это дело в минус. Но, по сути, Sony-то это обычный компьютер, PlayStation. Это обычный компьютер, урезанный, который продается в минус, чтобы потом зарабатывать на играх. Понимаешь? Ты не сможешь.

0: говоря. Но графические чипы NVIDIA 100%. NVIDIA — это американская компания, которая собирается производить чипы на Тайване, окончательная досборка там может происходить в Японии. Ну, там просто досборка, то есть там сборочный цех. Вот. Но опять же, вот говорю, это надо разбор плойки посмотреть, но вы там найдете оперативную память Samsung, допустим, которая вообще южнокорейская. Да, это, говорю, сборная солянка, ни одна страна в мире сейчас на подобное не способна.
1: Но опять же, чипы и карточки от компаний, которые знает весь мир, и у них нет конкурентов объективно. Но те же NVIDIA, Intel, AMD и прочее. Вот все по пальцам одной руки.
0: Да, понятно. Их нет и в силу политических причин, и, ну, это сложная вот такая вот история. Так же, как и автомобиль, Китай же полностью не может закрытый цикл производства сделать, даже Китай не может. Вот что ж там говорить об остальных.
1: Да, ну поэтому, насколько эта история актуальна для нас, я думаю, здесь тоже понятно.
0: Да, она не актуальна, потому что, я говорю, PlayStation, ну, даже если мы берем и создаем эту консоль, кому она нужна?
1: Да, тут даже если без инфраструктуры, там, без сервиса, без всего, а будет ли готов наш отечественный покупатель брать свое, что будет, значит, дороже и технически, ну, явно на первых порах хуже, чем то, что давно зарекомендовал себя на рынке. Это
0: вот
1: же это привычка
0: бы,
1: и прочее.
0: Вот если бы мы могли рынок игр создать крутой, а под него уже какую-нибудь галимую китайскую консоль собирать, да, даже и продавать ее в минус, рассчитывая зарабатывать на играх, вот это уже бы было. Но это должны быть эксклюзивы мирового уровня, намного круче, чем даже тот же самый Atomic Heart или даже, упаси боже, «Русы против ящеров», величайшая игра в мире. Вот если ради этого захотят покупать, но это надо спонсировать игры, то есть сейчас это все делается вообще по-хитрому и не так, как это было раньше, на само железо сейчас всем вообще плевать. Оптимизация, ПО, там вот это. Но это огромный рынок, который России был, в принципе, потерян, потому что мы зарабатывали на энергоресурсах.
1: Вот ты смеешься над «Русами против ящеров», а их официально анонсировали на консоли.
0: Я
1: знаю. Это тоже, прочим, да, знаешь ли.
0: Не, «Русы против ящеров». Я с разработчиками же познакомился недавно. Очень крутые ребята, очень позитивные, горят своей идеей. Да, на PlayStation они вышли. Это определенное достижение. Просто надо, чтобы таких игр были, ну, сотни.
1: А здесь уже политика. Вот... Ну, как ты выйдешь на рынке, регистрируя компанию в России?
0: Политика, здесь... реклама, да. Ну, Sony когда-то там брали рекламу у каждого российского блогера, спонсировали турниры, продвигались на Твиче. То есть это деньги, которые вот тяжело будет даже подсчитать. Вот. И даже если такие деньги будут, международной возможности такое сделать уже нет просто. Тебя никто не будет рекламировать.
1: Да. И давай последняя тема, 3 минуты эфирного времени, она такая тоже тут, я даже не знаю, смеяться или плакать. Отбеливающие полоски, ими активно сейчас массово пользуются зумеры, о чем пишут коллеги-журналисты, могут оставить их без зубов. Ну вот такие заголовки вчера весь день пестрили в наших СМИ, определенный опять тренд. Ну и в общем, суть в чем, покупаешь ты эту полоску за 200 там, рублей,
0: евро.
1: Ну евро, извини меня, на 200 евро ты уже можешь хотя бы зуб полечить. И, значит, 200 рублей у тебя голливудская улыбка на несколько дней. Вот, понимаешь?
0: Да, ну, слушай, я помню, был такой... Много всяких дебилов было, и я когда-то в них тоже, так скажем, уверовал одно период своего времени, в молодость. Фрукторианцы, там эти зубы, они отбеливали этим содой, пищевой хлоркой, там... Причем, ладно, мое поколение там уже тоже дебилы, это поколение моей матери, у нее подруга жрала эти аскорбинку вместо еды, сожгла себе желудок, не, ну похудела, конечно, здраво, это знаешь, как это, у меня жена сидит на тик-таке, ну и что, как дыхание свежее, свежее, но слабое, вот примерно то же самое, знаешь, вот, люди, каждое поколение, там есть дебилы, которые убиваются какой-то фигней, но если выживут, потом становятся умнее, ну останется без зубов, будет как я, протезы поставил, я, в принципе, из-за бокса зубов там лишился, и смесь бокса и вегетарианства, да, вот, потом, ну, как бы поумнее станут, уже как бы лечиться будут бабки, если заработают, которых им на лечение хватит. Ну, что поделать. Не, надо, конечно, запрещать эти полоски и все остальное, если они действительно наносят вред. Но я думаю, это быстро пройдет. Это сейчас вылезут врачи, запишут тиктоки про это, расскажут, как зумеры себя убивают, и зумеры переключатся на что-нибудь другое. Потому что зумеры, они вот хотя бы интернетом, да, то есть если раньше вот эта вот подруга матери, она жрала и дожралась уже до врачей, то сейчас зумеры начнут какой-нибудь ерундой заниматься, врачи это в интернете.

0: Белоруссии. Там уточнили, что состояние детей удовлетворительное, они направятся домой в Гомельскую область, а в дальнейшем им предстоит пройти курс медицинской реабилитации. В Республиканском научно-практическом центре детской хирургии продолжает лечение один ребенок, еще двое остаются в 6-й городской больнице Минска. Состояние пострадавшего взрослого оценивается как стабильное, пациент уверенно идет на поправку, добавили в Минздраве. Совет Безопасности ООН сегодня проведет экстренное заседание в связи с преднамеренным ударом ВСУ по автобусу, перевозившему граждан Белоруссии. Обсуждение запросил Минск, и Россия его поддержала. Запорожская АЭС обеспечивается электроэнергией по резервной линии. Высоковольтная ЛЭП Днепровская по-прежнему обесточена, рассказала РИА Новости директор станции по коммуникациям Евгения Яшина. Она напомнила, что ЛЭП отремонтирована и готова к вводу, но напряжение на нее не подано украинской стороной. По данным МАГАТЭ, линия не введена в эксплуатацию из-за повреждений соединительной подстанции. В Еврокомиссии и Евросовете многие выступают за роспуск Европейской службы внешних связей, которую возглавляет Кая Каллас. Об этом пишет газета «Политика» со ссылкой на неназванных чиновников. По их мнению, у службы нет четкой миссии, а ее руководитель постоянно сталкивается с критикой со стороны европейских дипломатов. Многие сотрудники рассказали, что между Каллас и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен есть личное соперничество. Financial Times ранее также писала, что в ЕС обдумывают реорганизацию дипслужбы блока из-за ее неэффективности, а также недовольства работой Каллас. Авиацию снова задействовали в поисках вертолета «Робинсон Р-44», пропавшего 21 июня в Тернейском округе Приморья. Как сообщает региональный главком МЧС, операция была прервана накануне в связи с плохой погодой. Сейчас авиаразведку проводят два воздушных судна. Вертолет Ми-8 МЧС доставил двух кинологов и спасателей в район поисков. Наземная операция проводится в труднодоступной гористой местности. В ней задействовано 84 человека. Известно, что на борту пропавшего 21 июня в Тернейском округе Приморья вертолета была женщина-пилот и летчик-наблюдатель. Это все на данный момент. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник Макс». Оставайтесь с нами, будьте в курсе всего происходящего в стране и мире. Следующий выпуск через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Изолента «Лайф».
2: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. 29 июня у нас на календаре, 10.04. Лучшее утреннее шоу «Изолента. Живьем» на лучшем радио страны «Радио Спутник». Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю. Понедельник. Доброе утро, Петр.
3: Да, доброе утро, Софья Викторович.
2: Ну что ж, традиционно спрашиваю, что там у нас на чемпионате мира. Начались самые интересные игры, игры на выбывание, насколько я понимаю.
3: Да, Канада вчера вышла в следующий этап. И, в общем, это главное событие. Из интересного еще, значит, там, ну, понятно, что сегодня основные матчи уже дальше будут начинаться. Сегодня классная будет игра Бразилия-Япония в 10 часов вечера. Всем рекомендую посмотреть. Мне кажется, это должно быть.
2: А извини, по одному матчу в день показывают?
3: Там будет больше. Будет больше сегодня, там еще ночью что-то будет, да, надо, я просто не помню, какие конкретно. Но ночью, то есть первый матч вот он в 10, потом следующий там где-то будет в час дальше, ну вот так. Нет, матча 3 сейчас будет, в общем, уже половина чемпионата позади, даже больше, так что, в общем, самое интересное начинается. Забавно, что, значит, президент Южной Кореи Ли Джо Мен, он, значит, распорядился начать расследование в отношении тренера сборной Южной Кореи, команды, которая не вышла из группы. Это позор для всего корейского народа. Тренер уже взял на себя всю ответственность, сказал, что да, виноват, ухожу в отставку. Корейцы одну игру выиграли, две проиграли. Вообще новость такая, что больше там вместо Южной Кореи должна бы как-то быть Северная. Вот. Но в Южной Корее тоже народ суровый. Короче, тренеры будут, значит, на предмет злого умысла или профпригодности. Ну, что-то типа такого. Да. Вот, а так, чего, все отлично, чемпионат продолжается.

0: Самое интересное начинается впереди несколько еще раз, ну, как минимум, две недели каждодневного практически футбола с, видимо, какими-то матчами, которые историческими прямо будут. По сетке прогноз, вот я видел сегодня от искусственного интеллекта, по сетке, значит, с левой стороны сетки, если брать вот так с двух сторон, когда они уже не пересекутся, с левой стороны мощнее всех Франция, а с правой стороны мощнее всех Аргентина. То есть вот они имеют шанс встретиться в финале. Так что, ну, там понятно, что на пути надо будет преодолеть несколько более-менее сильных команд, но у Аргентины представляется, что путь немножко полегче. Вот, ну, посмотрим, полегче, не полегче, тут все непредсказуемо, так что смотрим футбол, радуемся. Сегодня, кстати, годовщина первой официальной футбольной телетрансляции в Советском Союзе. Она случилась в 1949 году, 29 июня. И в этот день впервые по телевизору показали футбол. Играли команды ЦДКА и Динамо Минск.
1: Ничего себе.
0: Так что сегодня день советского телевизионного футбола. Ну, не знаю, футбол, кто комментировал.
1: Не помнишь, да?
0: Наверное, можно поискать. Нет, я тогда не жил, извини, конечно, я постарше тебя, но не настолько. Нет, не помню.
2: По-моему, комментировал Синявский.
0: Кстати, Синявский. Вот, между прочим, Вадим Синявский тоже трудился у нас вот там вот на Пятницкой, на радио. Был радиожурналистом, и я так подозреваю, что работал в том числе в структурах Совинформбюро, ну и так далее. Его комментаторская активность, ну, понятно, что это было хобби скорее поначалу, потому что трансляции были редкими, но, тем не менее, потом он стал этим и знаменит. Так что, не знаю, может быть, Синявский, давай я сейчас поищу, а ты что-нибудь расскажи или попроси слушателей. Звонить.
1: Звонить нам можно, да, 495, код Москвы, 95-95-91-2, это наш номер телефона в студии, звоните нам, спрашивайте, рассказывайте, делитесь вашими впечатлениями, что у вас происходит, что наболело, какие вопросы. Вчера, кстати, съезд «Единой России» шел, даже тех, кто не интересуется политикой, наверное, было интересно послушать выступающих, потому что выступал Владимир Владимирович, Дмитрий Анатольевич. Это само по себе всегда интересно, независимо от площадки, на которой они выступают. Ну, Владимир Владимирович достаточно интересно, жестко так высказался. Дмитрий Анатольевич вообще, даже не знаю, какой эпитет подсказать. Сегодня параллельно Александр Григорьевич Лукашенко находится сейчас в Китае, встречался с председателем Компартии Китая Си Цзиньпинем. У них был достаточно важный, серьезный разговор, как пишут аналитики, ну, пока непонятно еще, что анализировать для меня лично, но уже некоторые написали, вот Марат Баширов написал большую достаточно заметку о встрече Лукашенко и Си Цзиньпиня. Тоже интересный такой момент сейчас. Я думаю, нам будет о чем поговорить тоже через пару-тройку дней, когда понятная будет информация. Но все, что я сегодня читал из той аналитики, которая уже есть, что это в первую очередь встреча по попытке вооруженного переворота в Белоруссии силами Украины, чтобы Китай поддержал отсутствие этого переворота и борьбу Беларуси и России против Украины. Не знаю, как к этому относиться, но из, наверное, трех несвязанных между собой источников я видел именно такую аналитику, что вопрос очень остро стоит по поводу того, что на Белоруссию идет беспрецедентное давление, именно военный переворот, вторжение там и прочее. Как провокация, как дополнительный повод к эскалации и попытка нас спровоцировать на то, что Китай не хочет. Вот. Ну, понятно, что многие связывают вообще сейчас движение вокруг нас с Китаем. Я это не раз слышал. Ну, и вчера мы, кстати, это обсуждали. Что Китай является таким судьей-регулятором, что ли. Хотя я, честно говоря, вот не очень верю. Звонок у нас есть. Алло.
0: Я, кстати, прежде чем звонок, я все-таки скажу, что да, действительно, Синявский был комментатором, но он был уже к тому времени маститым комментатором по радио, потому что, конечно же, футбол транслировался по радио. Вот, более того, он фронтовик, ветеран, в общем, все, что я про него сказал, достойнейший человек. Вот, и действительно основоположник спортивного репортажа. Здравствуйте, вы в эфире, слушаем вас.
3: Доброе утро, меня зовут Ольга, вы меня знаете как Андреаша, Санкт-Петербург.
1: Здравствуйте.
3: Трофим Викторович, все-таки хочу добавить вот к тому, что у нас 500-бальница есть в этом году по ЕГЭ. Какая у нас классная девочка слабовидящая, которая 200 баллов по ЕГЭ заработала. Вот тоже это, на мой взгляд, очень важно, потому что я вообще не представляю, вот как слабовидящий человек и вот такие вот достижения. Это, мне кажется,
1: расскажите, я не слышал, не читал об этом нигде.
3: «Комсомольская правда» каждый день пишет, радуется. Подробнее я сейчас скажу, я потом и вам ссылку, ну или там... Петр Алексеевич, у меня...
1: Я посмотрю, да, пришлите ссылку. Я обязательно посмотрю, расскажем об этом в эфире, я изучу этот вопрос обязательно, да, потому что такие, ну, это сложно. Я говорю еще раз, спасибо вам большое за эту информацию. Я как отец предъегэшного ребенка, я понимаю, насколько это сложно. Это тяжелейший труд, прямо очень сложно. И, конечно, особенно, когда у тебя есть там какие-то проблемы со здоровьем, это вдвойне, втройне сложно. Конечно, таких детей надо обязательно отмечать, это эти дети-герои. Очень-очень важно. Ну и действительно комплексный вот этот единый государственный экзамен, который когда-то долгое время критиковали, сейчас, кстати, критики стало сильно меньше, потому что экзамен стал действительно очень мощным, очень сильным и стал большим показателем, таким серьезным показателем именно знаний, а не попытки зазубрить и попасть пальцем в небо. Там действительно тестируются знания. Еще раз говорю, знаю не понаслышке, сейчас внутри этого процесса нахожусь. И, конечно, такие достижения, это как, не знаю, как выиграть Олимпиаду какую-то там профильную. Это очень важно, важно, сложно, интересно и должно отмечаться, конечно, всячески. Спасибо большое еще раз за этот звонок. Звоните нам 495-95-95-91-2. И делитесь тем, что наболело, ну или, не знаю, какими-то радостями. Григорий Л., Петр Трофим, как думаете, нас ждет аномальная жара, как в Европе? Да, в Европе же там вообще сейчас жестко, вообще очень сильно, очень жарко. В Калининград, кстати, пришла эта жара. Вчера мне ребята писали из Калининграда, что у них на пляжах нет свободных мест вообще, забиты все пляжи Калининграда, просто как сельди в бочке люди купаются в относительно холодном Балтийском море, потому что температура превысила 30 градусов, отметку в 30 градусов, и пошла туда дальше. В некоторых странах Европы уже превысило 40 градусов, то есть там прямо... А самое смешное, конечно, в Великобритании отменили саммит по аномальной жаре в связи с аномальной жарой. Это такое интересное сочетание. Получается такой парадокс своеобразный, но тем не менее вот так. Не знаю, как это скажется на их энергопотреблении, потому что мы постоянно говорим, что если где-то очень жарко или очень холодно, то сразу растет энергопотребление, может быть, энергетический кризис, не знаю, будет ли он. Я как-то не думаю вообще, что в Европе в ближайшее время что-то может серьезное быть, такое кризисное. Им, по-моему, на все хватает, судя по всему. Хотя тут надо, наверное, спрашивать у европейцев. Как ты думаешь, добьют Европу Украина и жара?
0: Нет.
1: Не добьют? А жаль. Так, Григорий Л. спрашивает, Петр Трофимов.
0: Ну, Европа большая очень, мне кажется, что значит, как ее добьет жара, ну, Украина.
1: Ну, жара – это дорого, как говорят. Украина тоже дорого.
0: Ну, и дорого, и ничего страшного, у нее денег-то хватает.
1: Вчера у нашего военного одного эксперта, хорошего такого, серьезного, прочитал расклад, он просто с карандашом взял и посчитал, сколько стоит в год Европе пуски беспилотников по России и Украине. Ну, если принять, например, предположение, да, как утверждение, что это все делается за европейский счет, что у Украины нет своего счета, ну, как бы, да, нет дохода, нет экономики, они ничего не зарабатывают и живут за счет спонсорства Европы. Так вот, от 68 до 90 миллиардов евро стоит годовой цикл пусков только БПЛА, там вот лютый, вот такого плана. Это бешеные деньги на самом деле для Европы. От 68 до 90 миллиардов евро. Представляешь? Он прям вот взял по пунктам, сколько стоит пуски, сколько стоит подготовка, ну там вообще все-все-все, топливо, все разложил по миллиметрам. Ну, это бешеные деньги.
0: Не хочется быть тут... Мне кажется, надо смотреть на такие вещи трезво. Во-первых, если мы оцениваем стоимость там, каких-то действий для одной стороны, то стоит оценить стоимость таких же действий для другой стороны. это было бы правильно. Вот. Дальше можно посмотреть на, как бы, опять же, если мы говорим о суммах каких-то, насколько эти суммы сопоставимы друг с другом. Ну, кто-то тратит столько, а тот, кто тратит столько. И дальше можно посчитать, какой процент от общего бюджета, там, я уж не знаю, ВВП и так далее, эти суммы составляют, и какова, как бы сказать, глубина вот этого вот финансирования, как бы, да, потому что у Европы есть один ресурс такой, который называется кредитование, и он не ограничен. Они могут взять в долг сколько хотят, у кого угодно, по всему миру. Вот. Поэтому, мне кажется, если сделать такой анализ, то он должен быть объективным и охватывать все стороны. Тогда будут выводы соответствующие. Но если сказать, что да, конечно, вот назвать сумму в миллиардах и сказать, что это очень много, да, это очень много. Вот, ну, наверное, да.
1: Это я бы даже, знаешь, наверное, я с тобой согласен.
0: Какое-то отношение еще, имеет к тому, что они там умрут от этого, непонятно из данного анализа.
1: Я бы еще и другое бы сравнил. Я бы сравнил тот ущерб в деньгах и в потенциальных деньгах, которые наносят эти удары. Потому что в России промышленность работает, как бы нефтепереработка работает, они методично по ней бьют, нанося, ну, как сказал Владимир Владимирович вчера, не критичный, но достаточно существенный ущерб. А мы, как мы сами, собственно говоря, говорим, у них уже ничего не работает. У них нефтепереработка не работает, заводы не работают, военной промышленности у них нет. Мы бьем по Украине, мы не бьем по Европе, к сожалению.
0: Ну, Украину,
1: наши удары... Не-не-не, смотри, если мы сравниваем удары, они бьют-то по нам, по действующей промышленности, а мы бьем по ним, по Украине. Почему, если у них ничего не работает? Вот вопрос. Какой ущерб мы им наносим, если у них военная промышленность не работает, переработка не работает, это не работает, это не работает, это не работает?
0: Если цель нанесения ущерба, то да. А если цель другая, то...
1: Какая?
0: В общем...
1: Ну, например. Просто у меня фантазии не хватает.
0: Цель спецоперации – это демилитаризация и денацификация. Можем ли мы добиться этих целей через нанесение ущерба? Надо ставить так вопрос. Если да, то ущерб – это чем больше ущерб, тем лучше. А если нет?
1: Ну, вот и вопрос, хорошо, понимаешь?
0: Ну, вот ущерб мы наносим, ну, наши удары...
1: То есть, у меня-то в голове, видишь, парадоксальная такая ситуация. У нас одни и те же люди, одним и тем же, там, не знаю, экспертным мнением говорят, что на Украине ничего не работает, все поломано и так далее, но да? Мы постоянно бьем
0: там нет
1: по
0: ничего,
1: каким-то
0: не
1: заводам,
0: промышленности
1: по каким-то
0: нет.
1: Заводам, да, еще чему-то. Внимание, вопрос, а для чего? Ну, просто чтобы понять.
0: Вот,
1: чтобы потом не заработало, или что?
0: Ну, сказать сложно, потому что мы не получаем никогда прогнозов вот как бы, да, таких вот, да, перспективных от руководства страны. Вот, кстати, интересный аспект, я тут одного военного обозревателя подметил. Он очень классно отметил, что украинская, ну, то есть, понятно, военную экономику в сторону, есть информационная война. Как Украина ведет информационную войну? У них есть очень интересная тактика. Они наносят какой-то удар, ну вот, предположим, удар беспилотниками по НПЗ. Да? И дальше, так, тут же, они анонсируют, что будет дальше. Ну, например, вот Зеленский анонсировал 40-дневный, значит, некий план свой, который будет вот еще мощнее. Дальше все начинают обсуждать это. Да, потому что вот он сказал, а что это значит, и тут вот у нас выборы, и мы как бы за них сами достраиваем вот эту их информационную победу. Не факт, что они вообще что-то сделают, но он постоянно говорит, то мы кофе будем пить в Крыму, то, значит, вот это очень интересный элемент, то иноагент, экстремист Гордон говорит, крымчане, уезжайте, потому что мы скоро придем, то они анонсируют какие-то десанты, то есть они постоянно вот этот вот вперед делают. Да, это очень неплохо работает, потому что это, безусловно, отзывается и у местного населения, и если, например, российские обозреватели это не комментируют, то как бы говоришь, ага, замалчивают, а у них там планы. То есть вот у них есть такая информационная стратегия, и она реально рабочая. У нас подход другой. Мы обычно наносим удар, и дальше вот мы говорим, что мы, значит, вот тут, так сказать, нанесли удар, либо Мы иногда говорим, что если вы там, значит, что-то сделаете, то мы тоже что-то сделаем, и у нас есть ресурсы и так далее. Но все равно это как-то не звучит как угроза, как... То есть, если бы мы сказали, значит, так, что мы сейчас, вот, ну, как у нас любят говорить, мы разработали программу, там, я не знаю, уничтожения той же там энергетики, и она будет реализована в течение 2 месяцев, и дальше все бы обозреватели российские призывали бы украинцев уезжать из крупных городов. Вот мы такого не делаем, а они делают. Поэтому мне кажется, что вот эти вот планы, да, о которых идет речь, вынос энергетики, например, они как бы, ну, в сознании немножко находятся в таком тупиковом состоянии, потому что, ну, хорошо, ну, окей, да, это будет приятно всем, наверное, здорово, и диванные эксперты скажут «отлично». Вот. При этом, кстати, диванные эксперты не хотят обращать внимание на то, что там все вынесено уже, не будут там уже в сотый раз приводить количество поездов, локомотивов, железнодорожных станций, мостов, уничтоженные за первые 3 месяца, это никого не интересует. А мне кажется, интересует вот именно отсутствие вот этой вот перспективной задачи. Потому что тогда мы вынуждены сравнивать, ну, какие-то вещи, которые были в прошлом. А что про прошлое это говорить? Про будущее надо. Вот мне кажется, вот такой вот момент есть. С одной стороны, это осторожная позиция. Мне она больше нравится, наша позиция. Она ответственная, она осторожная, она, ну, в общем, позиция взрослого человека. Но при этом та сторона постоянно вот с этими, значит, закидонами, то у них там, значит, какой-то там план X, то у них, значит, операция эта, то у них там высадка десанта, то у них там еще что-то. И вот они постоянно, значит, рекламируют свои действия, которые, кстати, не всегда материализуются, а иногда в большей части, кстати, не материализуются вообще. Ну, вот, например, сколько раз они сейчас говорили, что Крым они сейчас вот захватят. Но это невозможно. Это, у них нет ни сил на это, ни возможностей там и так далее. Сколько раз они говорили, что они уничтожат Крымский мост. Да, они будут пытаться, конечно, будут пытаться наносить по нему удары. Вот. Но разговоры-то об этом идут уже сколько лет. И в общем, мост на месте. Так что это интересный такой момент, мне кажется. Любопытно обратить на него внимание. Еще звонок. Угу. Слушаем вас. Здрасте.
1: Слушаем вас,
4: да. Да, здравствуйте, добрый день. Знаете, у меня вопрос вот какого характера. Меня зовут Иван Александрович. Ну, как военная операция началась, это понятно, не будем обсуждать. Вопрос состоит в будущем. Война на истощение приводит к истощению ресурсов с двух сторон. И экономика неотъемлемая часть войны. Нас так учили в свое время в военном училище. А, значит, два момента. Первый. Как вы относитесь к общевойсковой операции с последующим мобилизацией страны и переходом на военный режим для того, чтобы сломить противника и довести его до капитуляции и поставить точку в этой войне? Это вопрос номер один. И вопрос номер два. Как вы считаете, общество Российской Федерации готово к мобилизации, к обширным военным действиям с точки зрения проведения общевойсковой операции с наступательным характером? Все.
0: Да, спасибо. Кто? Трофим, ты, я. Пожалуйста, могу ответить.
1: Ну, хочешь, ты скажи, я потом дополню. Минута у нас, не просто немного времени, поэтому... Тут, да.
0: Ну, давайте, если коротко, то по поводу общевойсковой операции, это удел, наверное, военных аналитиков. Вот можно, например, спросить Лянкова, он у нас будет сегодня попозже. Что касается мобилизации общества, мы видим совершенно явно, что наше государство проводит политику, ну, скажем, такой... отделение спецоперации от жизни общества. То есть это, на мой взгляд, это вполне разумно. То есть жизнь идет своим чередом. Жизнь идет нормально. Люди живут, работают, экономика работает. Да, она там переориентируется куда-то и так далее. Но, тем не менее, это позиция, это спецоперация, это не война. В этом есть логика, потому что, конечно, если ты уже объявил полную мобилизацию, то ты всеми фактически силами идешь ва-банк и пожалуй, такой ресурс стоит оставлять на потом. По поводу готовности общества не знаю. Кстати, признаки есть, которые указывают на это. Ну, вот, например, список «Единой России» возглавили не Дмитрий Анатольевич Медведев, который, понятно, что в последнее время заработал себе умышленную репутацию ястреба, да, а все-таки более такие вот мирного толка Собянин и Лавров. Вот, что, наверное, тоже о многом говорит. Наверное, это реакция на настроение в обществе. Поэтому это последовательная политика нашего руководства. Я бы не называл ее ошибочной. Понятно, что многие как вот хотят удара, но реальность, наверное, другая немножко.
1: Ушли мы на новости, на рекламу.
5: за 90 секунд. Этот элемент из семейства инертных газов имеет уникальные особенности. Гелий активно используют в аэрокосмической сфере, энергетике и криогенных технологиях. А еще около абсолютного нуля он превращается в жидкость, течет без малейшего трения, поднимается по стенкам сосудов и просачивается сквозь микроскопические щели. Ни одна другая жидкость на это не способна. Охлажденный до минус 273 градусов по Цельсию гелий опровергает все законы физики. Ученые долго не могли объяснить природу этого поразительного явления. Только в наше время тайна невесомой жидкости была разгадана. При низкой температуре частицы гелия заряжаются огромной энергией, способной разрушать кристаллическую решетку, определяющую порядок взаимного расположения атомов, ионов или молекул. Гелий – второй после водорода по количеству элемента во Вселенной. Его называют строительным материалом космоса. Он может приносить человеку пользу, но и вредить тоже. Шутки с его вдыханием могут закончиться трагически. Инертное вещество вытесняет в легких кислород, что может привести к удушью. Ученые убеждены, использование гелия имеет огромные перспективы в нанотехнологиях, ядерных исследованиях, электронике и лечении тяжелых недугов.

0: Мне кажется, что ты...
1: Это проекция.
0: Но я хочу...
1: А это зацикленность на себе.
0: Нет, дело не в этом.
1: Вытеснение и отрицание.
0: Да просто поговори со мной.
2: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник». Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру. Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
1: «Радио Спутник». Новости.
2: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Министр обороны России Андрей Белоусов встретился с военкорами, освещающими ход СВО. Обсуждался широкий спектр вопросов, в том числе обеспечение связи на передовой, противодействие дронам ВСУ, разработки в военной сфере, материально-техническое обеспечение подразделений, передают корреспондент РИА Новости. Белоусов отметил, что войска беспилотных систем показали эффективность, она втрое выше, чем у обычных расчетов. Министр добавил, что эшелонированная система тактических перехватчиков дронов работает во всех группировках войск, создается единая информационная среда для повышения ситуационной осведомленности, внедряется программное обеспечение, которое позволяет на тактическом уровне определять цель, видеть всю обстановку, управлять боем и так далее, пояснил Белоусов. Он добавил, что внедрение искусственного интеллекта в военную сферу является одним из приоритетов Минобороны. Военкоры со своей стороны обратились к министру с рядом инициатив по совершенствованию мер соцподдержки участников СВО. Был поднят вопрос оказания психологической помощи и членам их семей. Задержанный за попытку поджога синагоги в Ярославле заявил, что ему дали это задание из-за палестино-израильского конфликта. Кадры допроса злоумышленника публикует ФСБ. По данным спецслужбы, сторонник запрещенной в России международной террористической организации планировал поджог синагоги, а затем хотел выехать в Сирию. У злоумышленника изъяли самодельные зажигательные устройства, а также средства связи с инструкциями от куратора. Возбуждено уголовное дело. В Астрахани уже 30 человек госпитализированы с подозрением на сальмонеллез. Один человек скончался, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. Возбуждено уголовное дело. Магазин, продукция которого вызвала массовое отравление, закрыт. Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе визита в Китай пошутил, что приехал в эту страну как к себе домой. Лидер КНР Си Цзиньпин со своей стороны выразил удовлетворение, что часто встречается с Лукашенко. Нынешний его визит в Китай уже 17-й. Как передают СМИ, переговоры лидеров Беларуси и КНР продлились больше 3 часов. Далее они продолжат общение за традиционным семейным обедом. Это формат, который выходит за рамки дипломатического протокола и является знаком особого личного доверия между политиками. Спрос россиян на отдых в Анапе в июне вырос почти на 70% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщили в Российском Союзе туриндустрии. Там отметили, что продажи стимулируют привлекательные цены, открытие пляжей, число бронирований отелей до 2 звезд увеличилось на 122%. Также высоко востребованы 3-звездочные гостиницы, спрос на них увеличился на 70%. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
1: Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Изолента «Лайф».
3: Точно. Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Здравствуйте еще раз. Изолента «Живьем» начинает новую рабочую неделю. 29 июня сегодня, 10 часов 33 минуты. Меня зовут Петр Лидов. В Санкт-Петербурге находится Трофим Татаренков. И мы очень рады приветствовать в нашем эфире Алексея Петровича Леонкова, военного эксперта. Военного эксперта. Или что-то надо добавить, Алексей Петрович? Что-нибудь еще? Я все время путаюсь в ваших должностях в арсенале Отечества. Вот как-то у вас там какие-то кадровые... Или в моей голове что-то непонятное. Ну, неважно.
4: Нет, кадровые изменения есть. Кадровые изменения есть. Я начал работу в новой редакции журнала «Наша оборона». Вот с 1 июня. Так что буду развивать там аналитическое направление. Как говорится, только старт, когда там пойдут успешные какие-то результаты, но вы увидите об этом и узнаете.
5: Вот, но хорошо, хорошо.
4: Надо поприветствовать наших радиослушателей. Спасибо, что они присоединились к эфиру. И вот продолжая тот разговор, который был перед эфиром, да, сегодня день партизан и подпольщиков, да, отмечается знаменательная дата. И вот к этой дате мы узнали, что 2 головореза которые стояли за террористическими атаками и в Крыму, и в Курской области, как говорится, нашли свой конец, если можно так сказать. Как бы веревочка не вилась, а конец все равно один. Надеюсь, что таких новостей у нас будет побольше. Но мы, конечно, не будем пиариться, как это любят делать на Украине. Они там из этого чуть ли не шоу устраивают. Мы будем просто констатировать факт. Еще одна сволочь нашла свой конец. Справедливый. Как говорится, да. Настигла кара любого преступника, который думает, что он уйдет от этой кары. Пусть он не сомневается, она его настигнет.
5: Будем надеяться, что как можно быстрее она их всех настигнет. И, ну, скажем так, есть даже некоторая уверенность, опять же, в связи с тем, что последние новости достаточно серьезные. А давай, знаешь, что хочется начать, если Петр не против. Хочется начать с новой, да, с новой доктрины ядерной НАТО и Европы, которую вчера они задекларировали, но еще не опубликовали. Она будет опубликована буквально сегодня-завтра, когда у них пройдет очередная встреча НАТО. И пока из утечек три, наверное, так. Хотя две из них практически одна. Планируется размещение французских ядерных сил в Польше и Финляндии. Финляндия срочно приняла закон о разрешении размещения ядерных сил на своей территории. 149 километров там у них есть до границы Российской Федерации. Я там даже был в тех краях, и у них там плацдарм уже под это дело, как злые языки готовятся. И третья новость, то, что уже чуть ли не подписан контракт на поставку F-35, которые будут из Финляндии эти бомбы закидывать, ну, могут теоретически закидывать на нашу территорию. Серьезная новость. Пока не подтвержденная, еще раз скажу, что это утечки с саммита НАТО, ну, как бы такие, вот. И понятно, что утечки просто так не утекают никогда. Что скажешь, насколько это все серьезно, сложно, и насколько, что это все делает в перспективе эскалации и украинского конфликта, и, в общем-то, такого общеевропейского возможного конфликта?
4: Ну, скажем так, что это имеет косвенную связь с украинским конфликтом. Потому что главная задача вот этого конфликта против нас, которая там через Украину ведется, это максимально нас ослабить, это понятно. А вот то, что в этой новости звучит Франция, это не случайно. Дело в том, что НАТО сейчас перестраивается, и я говорил, что эта перестройка связана с тем, что европейские страны НАТО получают так называемую операционную автономность. Объясню, что это такое. То есть Соединенные Штаты Америки сохраняют свое стратегическое руководство и управление, в том числе ядерным арсеналом. При этом они определяют, где воевать и чем воевать. А вот европейцы, они будут выбирать, как воевать. Поэтому часть штабов, которые находятся сейчас в Европе, передана практически полностью под европейское управление. Но над ними, не стоит забывать, всегда стоят Соединенные Штаты Америки. Соединенные Штаты Америки сейчас находятся в уязвимом положении по своему ядерному арсеналу. Я говорил о том, что ракеты «Минитмен-3» уже не долетают до Пекина и до Москвы. Максимальная дальность их применения – 6,5 тысяч километров. Им нужно переделать свой арсенал. И в качестве, скажем так, защитной меры на всякий пожарный, значит, Европе было дано право иметь палочку-выручалочку в виде ядерного арсенала Франции. При этом нужно понимать, что французский зонтик, который как бы распространяется или будет распространяться над Европой, тоже имеет парочку ограничений. Во-первых, о размещении там какого-то французского контингента в Польше и Финляндии нужно понимать, что, скорее всего, это будет операционный контингент. Вот, и коды запусков, например, коды взведения боеголовок по-прежнему останутся в руках Франции. Право на применение ядерного оружия Франция будет иметь ограничено. То есть в случае, если возникнет угроза тотальной войны с применением термоядерного оружия, а американцы в это время, скажем так, не успеют еще перевооружиться, то Франция такое право получит. То есть когда уже будет такая горячая фаза конфликта, когда будут обмениваться ядерными ударами. Сами понимаете, что ядерный арсенал Франции, он весьма ограничен, и вступать с нашей державой в ядерную перестрелку, это самоубийство. Но в качестве фактора сдерживания, да, это будет сделано. И про самолеты F-35 это нужно понимать следующее, что американцы еще задолго до этого, еще когда была принята их доктрина в 2018 году, когда ее озвучивал Трамп, поставили следующее условие, что единственным носителем тактического ядерного оружия в виде планирующих бомб B-61-12 будет выступать самолет F-35. Все остальные самолеты такое право не получат. Таким образом, американцы, несмотря ни на все перипетии, которые сейчас творятся вокруг них, сохранят свой стратегический контроль над всеми видами ядерного оружия, как стратегического, так и тактического. То есть без ведома Соединенных Штатов Америки какие-либо там угрозы применения по нам ядерного оружия или там еще что-либо, что там якобы тактическое ядерное оружие будет нам угрожать, как говорится, производиться не будет, только с ведома США. Это жесткое условие, которое было поставлено перед Евросоюзом, и в качестве послабления им сказали, что да, перед страшной Россией будут защищать ядерный зонтик Франции. Но еще раз повторюсь, это мера сдерживания. При глобальном конфликте, когда произойдет обмен термоядерными ударами, это, как говорится, ядерный арсенал Франции, сами понимаете, большого значения иметь не будет.
5: Угу. И вот еще вопрос, который всегда слышу, часто очень слышу: ядерная бомба, самолеты F-35. Да, мы сейчас видим, как бомбы с ОМПК, причем большие, трехтонные, летают на 100 с лишним уже, по-моему, если мне не изменяет память. Хотя, может быть, и полуторатонные на 100, а эти там на 60, но все равно далеко. Далеко и достаточно точно, достаточно четко. И мы понимаем, что, я не знаю, может быть, ты опровергнешь это, что бомба от бомбы ничего не отличается. То есть, условно, там какой-нибудь ФАП-3000 от вот этой вот бомбы ядерной внешне на расстоянии, да, там через приборы какого-то наблюдения не отличается ничем. Или отличается. То есть, мы, например, теоретически можем определить, что в нас летит или не в нас, ну, там, кто-то, да, вот...
4: Я скажу следующее, бомбы, что у нас современные комплексы противовоздушной обороны, такие как ТОР и БУК, различают такие цели, как планирующие авиабомбы. А раз различают, значит, могут на них наводиться и сбивать. Но здесь нужно понимать следующее, что бомбу надо доставить, чтобы ее запустить. То есть, есть вопрос о том, что надо первично бороться не с бомбой, а с носителем. То есть, нужно сбивать F-35. На него ставка сделана по той причине, что он обладает некоторыми, скажем, свойствами пониженной радиационной заметности в определенном диапазоне. То есть, например, в метровом диапазоне, который у нас работают вот эти вот межвидовые РЛС, которые смотрят далеко, он будет виден. Поэтому применение таких тактических ядерных боеприпасов делает успех только при одном условии, когда система ПВО полностью подавлена и уничтожена. А более, скажем, опасней является другой вид, да, тактических ядерных боеприпасов. Это крылатые ракеты, которые способны нести термоядерную боеголовку мощностью там до 100-150 килотонн. Вот эти цели являются более опасными в начальный период ядерного конфликта, которые могут запущены в нашу сторону. Поэтому мы всегда рассматривали вот эти два позиционных района в Румынии и Польше как непосредственную угрозу нашей безопасности, потому что крылатые ракеты «Томагавк» могут получить вновь термоядерные боеголовки. Но понятное дело, что мы тоже, как говорится, свое ПВО создавали для перехвата этих целей. И «Томагавки» мы еще перехватывали советскими комплексами. Это было во время конфликта в Персидском заливе в 1991 году, когда советский комплекс ЗРК «ОСА» перехватил несколько томагавков и уничтожил их. Конечно, американцы постарались эту историю скрыть, но факты показывают следующее, что они провели целую спецоперацию, чтобы такой ЗРК похитить и изучить его. В принципе, он сейчас находится в Америке на авиабазе Танопа, и до сих пор, как говорится, их пилоты отрабатывают по этому комплексу учебные, как говорится, удары, то есть пытаются его преодолеть или там запустить оружие, чтобы проверить, сможет ли ЗРК ОСА перехватить или не сможет. Вот такие дела.
5: Жесть. Да, слушай, интересно, интересно вот это вот все. Так, что ж, вопросы от зрителей. И у нас имеет место быть сейчас. Я одну секунду. У меня почему-то все, как обычно, закрылось, пока мы тут ждем отключения телеги. Сейчас. Вопрос Алексею Лянкову. Прочитала о снятии с должности Коношенкова. Вброс очередной. Ирина Смирнова пишет.
4: Но, к сожалению, не владею этой информацией. Поэтому комментировать не смогу.
5: Ну, тут да, тут надо скорее, уважаемая Ирина, задать в Министерство обороны. У них есть горячая линия.
4: Да, да. Петр, там есть, Петр, как говорится. Слышно. Я думаю, что такие вещи, когда происходят, то обычно они становятся достоянием средств массовой информации, которые отвечают нашему закону о СМИ. То есть, эта информация, значит, достоверная, проверенная. А я сейчас этой информацией не обладаю, как я могу комментировать то, что пока не подтверждено.
5: Ну, тоже правильно, да.
6: Ну, все же касается Министерства обороны, можно наших слушателей призвать, всегда официальная информация, тем более, если кто-то покидает должность, то она появляется, и следите за этим. Что касается того, что Игорь Коношенков, он последние, я бы сказал, года три, наверное, не очень активно появляется в публичном поле, но тем не менее он работал, он там присутствовал на встрече с военкорами, я вот помню, в декабре, ну и так далее. То есть, я не знаю, откуда такие новости, у нас этой информации нет, будет официально все узнаете. Вопрос Алексею Лянкову. Капитан Шепард, как вы оцениваете стратегию нашей страны в отношении транспортной инфраструктуры Украины? Дальше я читать не буду, потому что там дальше разжевывается фактически тот же вопрос. Значит, есть какая-то стратегия, с вашей точки зрения? Это удары по мостам, там, по...
4: Ну, вот эти удары, которые у нас происходят с регулярностью, часть из них называется ответными мерами, они идут по определенному алгоритму. Конечно же, это работа по топливно-энергетическому комплексу, по коммуникациям, железнодорожным узлам, портам. Одесса, вот, если смотрите, периодически, как говорится, выносит очередные грузовые терминалы, даже топит часть судов, которые идут по коридору, бывшему зерновому коридору. Выносится энергетика, понятное дело, чтобы нарушить логистику. Ну и это все, конечно, сказывается не так мгновенно, раз, и все, как говорится, у противника перестал там сопротивляться, потому что нет боеприпасов и так далее. То есть методичная работа, расходовать снаряды и ракеты, а тем более гиперзвуковые ракеты, по целям, которые, скажем, малозначные, то есть там мало чего, что можно уничтожить, никто не собирается. Для этого есть, например, Герани, который с этой задачей великолепно справляет. То есть противник, конечно же, старается замалчивать тот ущерб, который ему наносят. У нас как-то, видимо, не принято так же хвастаться, как и это делает Украина, где из каждой, как говорится, мухи делают огромного слона. Но результаты существенные. То есть вопли Зеленского о том, что ему чего-то не хватает, и, скажем, перебои в электроснабжении, которые пытаются постоянно восстановить за счет западных средств, говорит о том, что в принципе работает. И в последнее время наблюдается интенсивность этих ударов. Где-то с мая месяца, как вы помните, там предупредили хунту о том, что если сорвут 9 мая, то им пролетит. Ну, прилетело, и, как говорится, уже с этого уровня старается наше командование, наша группа войск не уходить. То есть Генштаб планирует эти удары. Мы видим иногда редкие картинки, которые удается получить с той стороны, потому что там тоже работает очень мощная цензура и преследование за публикации. И даже по этим картинкам видно, что достается им он хорошо. И никто, как говорится, на этих ударах останавливаться не будет, они будут продолжаться и дальше, пока не сломаем весь этот механизм, который подпитывает, обеспечивает европейские страны НАТО.
5: Хорошо. Еще у нас есть вопросы. Еще есть вопросы к тебе по поводу того, что сейчас Украина взяла новую тактику. Григорий Л. спрашивает. Сейчас я точно формулировку найду. Там именно о том, что Украина стала бить по урожаю по пшеничным полям, и дронами специально туда бьют. На самом деле это серьезная штука. Это придумали в свое время еще в 42-м, по-моему, году. Нацисты немецкие делали то же самое. Они жгли поля с помощью зажигательных снарядов, трассирующих пуль, там, ну, вот этого вот всего, что только можно, и наносили большой ущерб. Григорий спрашивает, можем ли мы с помощью беспилотников, например, чтобы не подвергать людей опасности, тушить эти поля, есть ли такие технологии?
4: Ну, пожарные беспилотники существуют. Есть еще пожарная авиация. Но, понятное дело, например, в прифронтовых зонах используют пожарную авиацию, вот эти Б-200 или там Вил-76, mm-hmm. которые могут, или даже вертолеты, это чревато тем, что мы будем подвергать риску жизни пилотов и терять такую уникальную технику. Можно делать это с помощью беспилотников, вот, но понятное дело, что на местах могут выезжать пожарные команды, но тоже, как говорится, всегда риск. Поэтому, насколько я знаю, что за урожай бьются не только комбайнеры, да, но и те, кто пытается тушить эти пожары. Кстати, это не первый раз такое явление. В прошлом году они пытались уничтожать урожай, и позапрошлом году тоже поджигали. Там не только, скажем, поджигали поля, но и пытались в засушливый период поджигать лесопосадки, чтобы, как говорится, вот этот дым от этих горящих лесов, как говорится, дополнял ту психологическую нагрузку, которую испытывают наши граждане при фронтовых зонах. То есть эта тактика выжженной земли, она входит в концепцию террористической войны, которую ведет нас Украина. Но нужно понимать, что авторами этой концепции являются британцы. Тотальная война с огромным давлением на гражданское население, на гражданскую инфраструктуру, на чувствительные элементы этой гражданской инфраструктуры с широким освещением средств массовой информации, чтобы еще разогнать и психологическое давление на наших граждан.
5: Да, а скажи мне, как ты оцениваешь вообще информационную войну, которая информационный контрнаступ, как я его называю, третий уже на моей памяти, который сейчас идет, насколько он затянется и насколько он серьезен, по твоему мнению?
4: Ну, скажем так, сейчас предстоит саммит НАТО в Анкаре в начале июля. К этому времени нужно поднять повестку в положительном ключе по отношению к Украине. Поэтому будет очень много звонких, громких событий, которые будут раздуваться до вселенского масштаба. Ну и, понятное дело, параллельно это будет не только освещаться в СМИ. Нужно понимать, что 80%, а может быть 90% мировых СМИ контролируются англосаксами. Там 5 крупнейших информационных концернов, один британский, 4 американских, насколько мне память не изменяет. И параллельно будет через соцсети. Не стоит забывать, что соцсети взламываются, какие бы они у вас ни были, потому что весь интернет и соцсети – это не наша придумка, это не наше поле, хотя мы на нем достаточно успешно работаем и пробиваем правду, и многие в мире видят эту правду. Но там тоже будут взломы, будут на это стараться спецслужбы, те самые киберцентры безопасности, которые находятся в Европе, то есть будет еще кибервойна, через которые тоже будут такие вбросы. Вот недавно прошла серия вбросов, связанных, что якобы у нас гречка отсутствует.
5: Вот. Опять?
4: Опять там какие-то завирусилось это и так далее, угу. Чтобы народ побежал, срочно покупал эту гречку. Потом, я думаю, скоро будет волна еще с сахаром, как раз накануне, вот когда там будут заготовки, варенье там и так далее, куда будет. И это вот, ну, а с полями будет вброс о том, что, как говорится, хлеба не будет, чтобы муку закупали тоже тоннами там, целое, как говорится, подсобное хозяйство. То есть все это будет, это на постоянной основе. Просто еще раз повторюсь, когда вы читаете такого рода новости, и у вас возникают какие-то эмоции, приводящие чуть ли не к паническому настроению, знайте, что вами манипулируют.
5: Да, попробуйте подумать, сообразить, выдохнуть.
4: Да, надо успокоиться.
5: До 10 подождать 3 дня.
4: Да. Точно.
5: Сейчас, кстати, Вчера буквально обсуждали тоже это с нашим одним бизнесменом. Он говорит, что большие очереди на заправках связаны с ограничением заправки в бак. То есть, когда ты заправляешь, вот у меня там бак 90 литров на машине, я заправил 2 недели, я на заправку не заезжаю. Когда мне говорят, 20 литров в бак ты заезжаешь, заправляешь, вот как у нас сейчас тут на трассе, то я заезжаю через день туда и встаю в очередь. Соответственно, ну, разрешите вы заправлять людям полные баки, но не заправлять не баки. То есть, вот, чтобы там, не знаю,
4: Вчера как говорится, тоже предпринимал определенные путешествия на автомобиле, да? Так вот, заправки Роснефти заправляют по 50 литров.
5: По 50 литров, да. Да. По Роснефть, 50 кстати, литров. Самая крутая в
4: этом плане. Просто если вот, так, если вот так посмотреть статистику, да, вот до того, как там началась вот эта паника с бензином, но у меня получалось, что обычно по 30 литров заправлял там, через два, там, через три дня, в зависимости
5: от этого. Уходим на новости, рекламу, извини, Леш.

Страна героев. Олег Цоков. Олега Цокова сослуживцы считали одним из самых эффективных генералов. Он происходил из семьи военных. Вся его жизнь была связана с армией. С детства впитывал разговоры с отцом о ратных подвигах наших воинов, участвовавших в различных операциях. Окончил Ташкентское высшее командное училище и военную академию Фрунзе. Служил в Сибирском военном округе, участвовал в боевых действиях в Чеченской республике и Сирии. В его копилке были разные награды – ордена и медали за отвагу, мужество и воинскую доблесть. Цоков был боевым офицером, а затем генералом-лейтенантом. В числе первых принял участие в специальной военной операции против неонацистского режима в Киеве. Был дважды ранен и отправлен в тыл. Но, реабилитировавшись, вернулся на передний край. По-другому он просто не мог. Паркетная служба была не для Цокова. Бойцы его любили. Он пользовался у них непререкаемым авторитетом. По командному пункту в Бердянске противник нанес удар 11 июля 2023 года. Использовались британские ракеты «Шторм Шэдоу». Олег Цоков погиб в ходе обстрела. Его похоронили недалеко от Майкопа. Звание Героя России генерал получил посмертно, а саму награду передали его родственникам.

Страна героев. Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник». Что лучше, 100 раз услышать или 1 раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Симферополе 11 часов, в Хабаровске 18:00. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Министр обороны России оценил эффективность войска беспилотных систем. В соцфонде оценили размер новой семейной выплаты для работающих родителей. Власти Подмосковья заверили, что топлива в регионе хватает. Подробности далее. Эффективность войск беспилотных систем втрое выше, чем у обычных расчетов, заявил министр обороны Андрей Белоусов на встрече с военными корреспондентами. Министр сообщил, что сейчас перед ведомством стоит задача внедрить искусственный интеллект в военную сферу. В частности, речь идет о программно-аппаратном комплексе, который собирает различные данные для всех подразделений беспилотных систем. Искусственный интеллект активно внедряется и в противовоздушную оборону. Результат должен быть реализован к ноябрю, добавил Белоусов. На встрече с военкорами он обсудил обеспечение связи на передовых позициях, противодействие дронам.

0: июня появилась возможность подать заявление на новую семейную налоговую выплату. На это у родителей есть 4 месяца до 1 октября. Запасов бензина и топлива в Подмосковье достаточно. Поставки на АЗС продолжаются, сообщили в Министерстве энергетики региона. Там отметили, что временное отсутствие топлива на отдельных АЗС крупных сетевых операторов может быть обусловлено повышенным спросом в конкретных районах. По данным ведомства, на некоторых независимых заправках в последние дни возникали временные сложности с поставками. Это связано с повышенной нагрузкой на логистику отдельных поставщиков. МИД Азербайджана призвал Израиль пересмотреть решение о признании геноцида армян. Решение вызывает серьезную обеспокоенность, отметили в Баку. Там добавили, что подобные шаги, связанные с превращением сложных исторических процессов в предмет политических решений, далеких от правовых и научных основ, препятствуют достижению устойчивого мира в регионе. Накануне израильское правительство единогласно одобрило резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи. Турецкий МИД назвал это решение политически мотивированным и связал с ситуацией в секторе Газа. Президент России Владимир Путин поздравил с Днем кораблестроителя, работников и ветеранов отрасли. Сегодня она решает важные задачи, направленные на обновление флота, достижение технологического суверенитета, обеспечение обороноспособности страны, отметил глава государства в Телеграме. Президент добавил, что гордится выдающимися достижениями, самоотверженным трудом и талантом отечественных специалистов, благодаря которым укреплялась мощь России как морской державы и создавался военно-морской флот, который отмечает в этом году 330-летие. Еще больше новостей есть в канале Радио Спутников Макс.
1: Вы слушаете Радио Спутник. Изолента Лайф.
2: Продолжаем наш эфир. Понедельник, 29 июня. Петра Алексеевича спросили, за кого будете болеть в финале чемпионата мира, за Аргентину или за Францию. А я буду болеть за Киру Львовну в любой ситуации. И вот она к нам приходит каждый понедельник нашими молитвами, как говорится, Кира Львовна. Здравствуйте, Кира Львовна Сазонова к нам присоединяется.
3: Здравствуйте, международник, между прочим. Здравствуйте, Петр. Здравствуйте, дорогие зрители.
2: Профессор, доктор наук, самый обаятельный, привлекательный международный юрист в мире, и не только международный юрист, а в принципе вот так вот.
4: Мне хочется поднять Киру Львову сначала.
2: Не надо.
4: Песня такая «Город, которого нет».
3: И что за, что за песня?
4: Ну, это о международном праве.
2: Ну, Корнелюка, Игоря Корнелюка. Один из гимнов петербургских, да.
3: Шутку-то ведь не сразу оценила, Петр Алексеевич.
4: Я же ищу новые формы, Кира Львовна, новые формы нахожу все время. Я дальше я буду просто напевать мелодию.
2: Кира Львовна, вы развиваете Петра Алексеевича и выводите на небывалые высоты. Петр Алексеевич хорошеет при вас день ото дня. Вот, встречи по четвергам, они прямо, да.
4: Это лучшее, что есть в моей жизни, сразу вам скажу.
3: Мы с Петром вместе развиваем, так сказать, отечественную доктрину международного публичного права. Он тоже очень способствует.
2: Отлично.
3: Я считаю, что уже практически дипломированный юрист-международник. За 5 лет стал. Ну да.
2: Вот так вот.
4: Я, так сказать, по сермяжной интерпретации положения международного права прохожу.
3: Ничего страшного. Народный.
4: Так, вот такой у меня народный, да, фольклорный этот самый курс.
2: Давайте начнем со сложных вопросов, Кира Львовна. Со сложных вопросов и непонятных. Григорий Эл задает вопрос Кире Львовне. На ваш взгляд, признание геноцида армян Израилем – это к чему? Ну, кто не знает, вчера в первом чтении, ну, там не чтение, там у них чуть по-другому, в первой инстанции, скажем так, был принят закон о признании геноцида армян. Там такой тычок в сторону Эрдогана, я так понимаю. Расскажите, что это вообще, к чему это и как?
3: Спасибо огромное Григорию Эл за его вопрос, потому что буквально вчера, когда новость об этом появилась, собственно, в открытом доступе, я подумала, господи, как бы хорошо завтра прийти на изоленту, а меня спросят про признание Израилем геноцида армян. И вот поди ж ты.

0: как оно все взаимному удовольствию случилось. Действительно, в 21 веке появилась новая тенденция, связанная с признанием исторических фактов. Эти исторические факты могут очень далеко отстоять от текущего момента, как, например, геноцид армян, то есть уже более 100 лет нас разделяет с событиями начала 20 века в Османской империи. И, например, это могут быть какие-то исторические факты, ну, довольно современные, например, факт вхождения Крыма в состав Российской Федерации. На все это любое современное суверенное государство может отреагировать документально, и этот документ называется акт признания. То есть в отличие от такого классического международного права, которое, ну, всегда подразумевает некое согласование воль, то есть, ну, как минимум вы с кем-то договариваетесь, там, вторым, третьим участником международных отношений, здесь этого не требуется. То есть государство фактически, ну, просто с зеркалом общается. Но поскольку мы живем как бы в таком очень взаимозависимом информационном пространстве, то об этом, естественно, все тут же узнают, тем более, что это все либо официально оформляется указами главы государства, либо это проводится через парламент, как мы видим, собственно, и произошло в данном случае. При этом то, что это не имеет никакого отношения к истории, очевидно, ну, примерно всем, поскольку, например, ну, скажем, возьмем 2019 год, собирается американский конгресс, и, ну, мы с вами прекрасно понимаем, что Америка страна с насыщенной внутренней повесткой, то есть у них там в 2019 году что только не было, и мигранты, и внешние конфликты, и так далее. И вот американский конгресс тоже, подобно Кнессету вчерашнему, официально признает геноцид армян. Ну, то есть, представляете, ходят такие американские сенаторы, уважаемые люди, и вдруг решают вспомнить события 1915 года в Османской империи. Они внезапно начинают трогать их сердце, так сказать, будоражить их душу, и вот они это выносят на официальное обсуждение в законодательный орган. Естественно, многие даже вообще не в курсе, я думаю, о исторических там предпосылках того, что было, но акты признания стали использоваться в спекулятивных целях для того, чтобы с современными государствами выяснить какие-то свои политические отношения. То есть, если брать 2019 год, с чего вдруг к Турции прилетело? Хотя, к слову, юридически Турция даже не правопреемница Османской империи, в отличие от Российской Федерации, которая официальная правопреемница Советского Союза. Турция и Османская империя – это совершенно разные государства, хотя, конечно, часто говорят там о неоосманских амбициях Эрдогана, но это все чистая политология, то есть это не имеет к правовой составляющей никакого отношения. А Турция в 2019 году вместо того, чтобы покупать американское ПВО, решила купить наши С-300, уже прям пошли контракты, и американцы были крайне недовольны. Сначала пытались просто с Эрдоганом поговорить, а потом решили использовать различные формы давления. Ну, поскольку они союзники по НАТО, то, естественно, как-то прям так вот давить страшно не камильфо, а вот давить, так сказать, наступая на главную мозоль турецкой истории, ну, во всяком случае, в 20 веке, это показалось, в общем, таким вполне правильным действием. И то же самое потом делал как раз-таки немецкий парламент. И это тоже как бы было уже более чем 100 лет спустя с момента исторических событий. Сейчас мы видим, что Кнессет это сделал. И если он это сделал, то значит, надо искать причину не в глубокой истории, а прям вот, что называется, на поверхности. И действительно мы видим, что в событиях, которые длятся с 2023 года, вот это вот эпическое противостояние Израиля и Палестины, мы видим, что Турция, несмотря, кстати, на очень приличный товарооборот с Израилем, политически заняла сторону Палестины, и, ну, если даже не турецкое руководство, то турецкий народ очень, кстати, оказался активен в этом смысле, они выходили на митинги и демонстрации, все с палестинскими флагами и так далее, и так далее. Поэтому это не что иное, как вот такая вот сиюминутная политическая реакция. И очень, конечно, обидно, что на истории спекулируют, потому что если взять, ну, действительно погрузиться в контекст, то странами, которые первыми признали просто слово геноцид тогда еще не было, называли это резней и массовыми убийствами армян в Османской империи, это как раз была тогда еще Российская империя, вот как раз незадолго до своего распада, и это была Франция. А потом в послевоенные годы была принята конвенция в 1948 году о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. И вот, собственно, польско-еврейско-американский юрист-международник Рафаэль Лемкин предложил вот этот вот так очень эпически звучащий термин геноцид, то есть генос – это народ, и глагол «убиваю» с латинского, и вот вместе получается такое как бы народоубийство. И этот термин стал очень популярен, его начали по поводу и без употреблять, и государства некоторые переквалифицировали события в Османской империи не просто именно резни на термин геноцид. И первым был Уругвай, как ни странно, который вот именно назвал события геноцидом именно по смыслу конвенции по геноциду. И потом уже были другие тоже государства, но это хоть как-то тогда еще там в 60-е, 70-е годы выглядело более или менее нормально, просто потому что, ну, и то, хотя там уже полвека где-то прошло, где-то там 40 лет и так далее. Но сейчас, когда уже более 100 лет минуло, возвращаться ко всему этому с исторической точки зрения, ну, крайне странно. Тем более с учетом запутанности современных турецко-армянских отношений. Но, повторюсь, это делается, односторонние акты на уровне парламентов принимаются, и происходит это исключительно исходя из сиюминутной политической конъюнктуры.
1: Угу. Хорошо, Петр Алексеевич, ты что-то хотел добавить?
2: Да нет.
1: Ничего не хотел. По поводу геноцида.
2: Ну, я просто, может быть, ремарку, что такое ощущение, что там нынешнее руководство Армении, как бы, может быть, даже предпочитает подзабыть эту тему во имя восстановления отношений с Турцией. Вот. Но, с другой стороны, это всегда для Армении важный политический такой момент.
1: Конечно. Угу. Хорошо. Приближающийся у нас саммит НАТО в той же самой Турции. Сегодня вокруг Турции у нас. Прыжки вокруг Турции. В Турции беспрецедентные меры безопасности. И не только безопасности, но и цензуры, скажем так. У них сейчас перекрыты практически все информационные каналы. Оппозиция, не знаю, временная или нет, вообще загнана под плинтус. Такого не было, как пишут местные некоторые товарищи, что в самые худшие времена покушений, попыток покушения на Эрдогана такого не было. Что происходит, почему такие жесткие меры и к чему Турция так себя ведет в данный момент, чего она опасается? Ну, не она, а руководство, понятное дело.
0: Турция не единственная страна, надо признать, которая оказалась на такой сложной развилке, которой есть что терять и в отношениях с Западом, и при этом есть что терять в отношении с Россией. Поэтому, с одной стороны, мы видим, что Турция всячески проявляет себя как площадка для переговоров и предлагает себя в этом качестве. И вот, собственно, недавний визит Хакана Фидана, его встреча в Казани с президентом Путиным стали еще раз, в общем-то, свидетельством того, что Турция для себя считает именно участие в переговорном треке имиджево прежде всего важным. Ну и вообще, как бы, посредники всегда, в общем, получают определенные сливки со всего происходящего. В то же время, с учетом долгой очереди стояния на вхождение в Евросоюз с одной стороны и официальное членство НАТО с другой стороны, конечно, делают отношения Турции с Западом весьма особыми. И вот мы видим, что как раз будет очередной саммит. По итогам саммита, как правило, как такие программные стратегические документы принимаются, потому что, ну, саммит НАТО – это вам там не какая-нибудь семерка, которая собралась в Эвиане, поболтала, пообщалась и, в общем-то, разошлась даже без каких-то, ну, каких-то конкретных заявлений, так общие какие-то политические утверждения там о неуклонной всесторонней поддержке и так далее, и так далее. Это все ни о чем. А в случае с саммитом НАТО, конечно, уже будут обсуждаться конкретные параметры, в том числе и финансовые, в том числе и параметры показателей по поставке вооружений и военной техники. Ну и опять же, если сравнить, например, риторику лидеров НАТО даже еще хотя бы там годичной давности, скажем, там, прошлое лето 25-го года и вот лето 26-го года, то мы видим, что, в общем, уровень нагнетания вот этой вот агрессивной вполне себе такой вот позиции очень сильно увеличился. И мы видим изменения, которые за это время произошли в той же самой Германии, и запрет на выезд молодых мужчин там дольше, чем на 3 месяца, и изменения, дискутируемые порядка призыва, и то, что происходит с ведущими европейскими военными концернами, то, как они переформатируются, и идея, которая все чаще звучит, так называемого военного Шенгена, то есть такое бесшовное единое пространство с такой перетекающей логистикой, инфраструктурой и так далее. Потому что, ну, несмотря на обычный Шенген, то есть общий рынок людей, товаров и услуг, как раз-таки с перемещениями, особенно после пандемии COVID-19, у европейцев довольно-таки сложно. Потому что многие опять ударились в протекционизм. Ну, плюс есть страны, которые в Шенгене, но не в Евросоюзе. Есть страны, которые в Евросоюзе, но там не в зоне евро и так далее, и так далее. Вот у них там есть вот эти вот шероховатости, которые, над которыми они, скажем так, сейчас работают. Понятное дело, что Украина, с одной стороны, весомый предлог для вот этой всей милитаризации, но, с другой стороны, это также и вполне себе реальный трек, это полигон, на котором отрабатывается новейшая система вооружений и прочее. Поэтому я думаю, что вот примерно в таком контексте все будет обсуждаться. То есть общеевропейские военные проблемы, попытка реализации американской стратегии по перекладыванию значительной части ответственности за все происходящее, даже не ответственности, а именно, ну, скажем так, практических действий на европейцев, потому что, ну, мы знаем, что Трамп традиционно недоволен тем, что они мало вкладываются во всех смыслах. Вот нужно сделать так, чтобы, ну, собственно, вклад был более значительным. И плюс, я думаю, что будет вырабатываться дальнейшая стратегия для противостояния с Россией, тем более, что, ну, мы видим, американцы наконец-то определились, потому что у некоторых, может быть, еще были какие-то там сомнения, там дух Анкориджа люди вспоминали, там какие-то камлани на него устраивали и прочее, прочее. Но вот, как говорится, спасибо Марко Рубио за то, что нас просветил, что, оказывается, никаких договоренностей не было. Да, собственно, и Трамп никогда не говорил про договоренности. И вот вчера выступал на съезде «Единой России», президент Путин тоже сказал, в общем, что не было никаких реальных договоренностей, просто было, ну, видимо, такое, ну, взаимно приятное общение, тем более, что контактов долго не было, но из этого сделали, в общем, может быть, некий, ну, такой преувеличенный такой исторический фундамент. Поэтому двигаемся дальше, посмотрим, что попадет в СМИ, все равно будут какие-то пресс-подходы, будут какие-то заявления, но, конечно, по действиям уже потом, которые будут после саммита, можно будет судить о конкретных решениях, которые будут приняты, очевидно, на этом саммите, на этом мероприятии.
1: А по духу Анкориджа, вот интересно, наш министр иностранных дел по договоренности он сказал, что сначала это был условный пакет предложений, который пришел в Москву и был обсужден, а потом уже в Анкоридже все это дело, после того, как мы приняли, как сказал Лавров, эти предложения, уже обсуждалось как серьезное решение. И Лавров был несколько удивлен такому высказыванию Рубио, который, как сказал Лавров, тоже был там. Вот это вот меня немножечко прокомментируйте, пожалуйста, потому что меня это немножко удивляет.
0: Здесь нет ничего удивительного. Давайте вспомним 2 неприятных примера, но, тем не менее, они очень показательные. Они, с одной стороны, международно-правовые, а с другой стороны, нет, и они показывают вообще вот то самое несуществующее, по мнению некоторых, международное право что-то значит или нет. Первый пример – это эта эпическая история с обещанием нерасширения НАТО на восток. Колоссально слабым местом всей этой истории является то, что у нас нет документального свидетельства этих договоренностей. Точнее как, наш МИД выкладывал цепочку текстов уровня интервью, расшифровки, различные там какие-то коммюнике и прочее. Ну, то есть отдельные вкрапления фраз про то, что НАТО обязуется не расширяться на восток, были. Но статус этих текстов, он вообще не международно-правовой. Это просто устные, по сути, обещания, вербализованные официальных лиц, да, но не положенные на язык международного права, на язык конвенции договоров. Мы вроде бы сделали важный вывод и как-то, ну, пошли дальше, хотя мы понимаем, что именно, в общем, вот с этого исторического момента очень многое начало портиться в двусторонних отношениях России и Запада. Следующий момент – Минские соглашения. У них, ну, скажем так, это такое международное мягкое право, я бы сказала, то есть это не конвенциональная была история, но, скажем так, это такой хотя бы, ну, на бумагу положенный текст, там даже подписи стояли. То есть, повторюсь, это не жесткое международное право, но это уже оно. Вспомним, что нам рассказала госпожа Меркель, что, оказывается, все это делалось для отвлечения внимания, для того, чтобы перевооружить Украину, для того, чтобы потянуть время. Спасибо, что сообщили, госпожа экс-канцлер. И вот теперь случился 10 месяцев назад вот эта вот встреча, вот эта вот в Анкоридже, и тоже показалось, что если встреча прошла хорошо, а это всегда как-то вот очень, ну вот важно, что вот все прошло хорошо, встречали хорошо, там президенты руку жали друг другу крайне крепко и тепло, там ехали в одном автомобиле, ну вот все же на мази должно быть, по идее. А на самом деле, когда вот эта вся история в Анкоридже завершилась к абсолютно взаимному удовольствию, безусловно, но без подписания хоть какого-то текста, от которого мы можем отталкиваться, вот это уже тогда меня очень начало тревожить. Причем попрошу понять меня правильно. Нарушается даже святой устав ООН и даже самые грандиозные международные конвенции. Но конвенция – это хотя бы текст, который можно вместе читать с карандашом и вместе показывать друг другу, с чем мы не согласны, кто как что интерпретирует или, например, кто что нарушил. А здесь, судя по тому, что сказал Лавров и что сказал Рубио, стороны говорили вместе, но говорили о разном или, ну, как минимум, друг друга по-разному поняли. И совершенно очевидно, что, видимо, наша сторона как бы дальше продвинулась с точки зрения того, что нам показалось, что уже прям мы достигли некого консенсуса, а американская сторона считает, что они просто хорошо провели время и чудесно пообщались. И как бы несколько шикарных постов в трамповской соцсети ему удалось на эту тему написать, какой он великолепный миротворец. Поэтому, повторюсь, я не уповаю на тексты, но тексты – это то, что называется минимум миниморум, то есть минимальное условие для любых дальнейших действий. Именно поэтому ничего не понятно в отношениях Ирана и США – но у нас хотя бы есть меморандум между Ираном и США, и мы можем смотреть, так вот, США нарушили первый пункт и 12-й пункт из 14, и хотя бы как дальше. А когда у нас просто некий такой вот сферический конь в вакууме, то мы не можем это даже, ну, всерьез обсуждать. Ну, так только, как говорится, вот друг другу там какие-то пассы вербальные давать, но никакой юридической составляющей в этом нет. Вот в чем проблема.
1: Спасибо большое, Кира Львовна. Вы, как всегда, спасибо, все раскрыли. Мы сейчас временно прервемся и вернемся после рекламы и новостей. Кира Львовна Сазонова была с нами.
3: Земля замедляет вращение. Контекст. Ученые бьют в набат. Помимо изменения климата на нашей планете, она становится медленней. причем опережающими темпами. Исследователи из ряда европейских стран изучили простейшие организмы, жившие в глубокой древности на дне Мирового океана, а затем сопоставили колебания уровня моря в прежние времена и сегодня. Вывод оказался обескураживающим. Земля потеряла прежнюю динамику. Всему виной таяние полярных льдов. Появляющаяся в результате этого вода смещается к экватору, меняя центр тяжести планеты. Это и сказывается на скорости ее вращения. В результате сутки, пусть и незначительно, но удлиняются, чего не было предыдущие миллионы лет. Эффект может сказываться на точности работы навигационных систем и другого оборудования. На замедление вращения Земли также влияют приливные силы Луны и Солнца и крупные гидроэлектростанции. В научном сообществе посчитали, что полная остановка планеты произойдет через десятки миллиардов лет. Но это чистая теория, и поводов для успокоения нет. В Венском университете заявляют: изменение энергии вращения Земли эквивалентно землетрясению магнитудой 9 баллов. Не по аналогии с силой разрушений, а по масштабам явления. Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_спутник. Присоединяйтесь.

0: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
1: Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса – старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
2: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
1: Прагматично.
2: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
1: Без сантиментов.
2: Это факт, с которым, только дурак, наверное, будет спорить.
1: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Мирным жителям Курской области, вернувшимся из украинского плена, меры соцподдержки и финансовую помощь окажут в приоритетном порядке, заверил первый замгубернатора Александр Чепик. По его словам, граждане находятся в пункте временного размещения в Курске, им помогают найти близких. Люди обеспечены всем необходимым, добавил Чепик. Уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова в субботу сообщила, что 5 жителей Курской области и еще 2 граждан других регионов возвращаются в Россию, 7 человек отправились на Украину. На Украине вводят графики отключения электроэнергии в 5 областях – Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черкасской, Николаевской, Кировоградской. Об этом сообщает местная администрация. Графики отключений также появились для подконтрольной ВСУ части Запорожской области. В энергетической сфере страны действует режим чрезвычайной ситуации. Президент Ирана Масуд Пезешкиан подтвердил данные о разблокировке 6 миллиардов долларов, находящихся в Катаре. Сумма будет переведена Тегерану. Что касается возврата оставшихся средств, то над этим ведется работа, заявил Пезешкиан. Глава Центробанка страны Абдельнасер Хеммати ранее сообщил, что США на первом этапе разблокируют 12 миллиардов долларов замороженных иранских средств. Это предусмотрено меморандум, который стороны подписали 18 июня. Занятий в образовательных учреждениях Венесуэлы не будет еще неделю. После серии мощных землетрясений сообщили в Министерстве образования. В стране действует режим чрезвычайной ситуации. Все ресурсы брошены на ликвидацию последствий стихийного бедствия. В Венесуэле в ночь на 25 июня произошли 2 землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. По последним данным, число погибших превышает 1400. Более 3000 человек пострадали. 24 страны направили в Венесуэлу спасателей для учреждений. Участие в поисковых операциях. Польша выясняет обстоятельства массовой драки граждан страны с украинцами. Инцидент с применением холодного оружия произошел в Староховице, сообщает местная полиция. По ее данным, один из участников драки ранен, ему оказали помощь, возбуждено уголовное дело. Полиция допрашивает очевидцев и устанавливает личности всех участников потасовки. Выпускница лицея номер 3 Волгограда Светлана Овечкина набрала максимальные 400 баллов на ЕГЭ. Девушка получила по 100 баллов за русский язык, профильную математику, физику и информатику, сообщила администрация региона. Уточняется, что еще 3 выпускника области получили на ЕГЭ по 200 баллов. Всего в этом году в регионе зафиксировано 74 100-бальных результата. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» у Макс.
1: «Радио Спутник». разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Изолента Лайф.
2: Доброе утро, дорогие друзья. Мы не устаем приветствовать вас сегодня, 29 июня. Петр Лидов, Трофим Татаренков, традиционно, изолента, всегда с вами, в том числе и в этот летний день, 29 июня. Турал Керимов, востоковед, советник медиагруппы России сегодня, к нам присоединяется. Сейчас будем выяснять, что же там на Ближнем Востоке, потому что запутались, мне кажется, практически все. Турал, здравствуй. Турал.
4: Турал, нас не слышит. Здравствуй.
2: Да, проблема со связью, но мы
5: понимаем. Петр, Трофим, приветствую, господа, здравствуйте.
4: Ага. Здравствуйте, вот большая задержка, секунду.
2: Ничего себе, да, у нас задержка. Ну, давайте от Урала дадим слово, может быть, с обзором того, что происходит на Ирана, на фронте ирано-иранских, ирано-соединенных штатских отношений, как в военной сфере, так и в политической.
5: Да, господа, ну там сейчас ситуация остается неопределенной. Я думаю, не там, в смысле, ни в США, ни в Вашингтоне, ни в Тегеране, ни в Иране до конца-то не понимают, чем этот эксперимент, с позволения сказать, с меморандумами, с переговорами завершится. Сидя за столом переговоров, стороны друг друга активно стреляют, не стесняются в применении силовых методов давления на партнеров по переговорам, с позволения, так сказать. Есть, конечно, и элементы, которые можно отнести к успешным реализациям тех кейсов, которые были обозначены. Ну, то есть, допустим, уже есть подтверждение разблокирования 6 миллиардов долларов средств иранских в катарской финансовой системе по разрешению США. Ну, это действительно успех. Но речь-то идет о сумме кратно, практически в 50 раз превышающей эти 6 миллиардов долларов. Речь иранцев-то требует 300 миллиардов вернуть. И еще желательно хотя бы столько же, ну или в половину столько же, 150-300 миллиардов выплатить в качестве компенсаций, репараций, ну и возмещения того ущерба, который был нанесен стране, ее экономике, народу, инфраструктуре за эти годы санкций и во время агрессии США и Ирана. Ну, естественно, американцы не будут соглашаться с такими условиями. Более того, они выдвигают встречные требования. Очень много ежедневно появляется сообщение о том, что удалось достичь соглашения еще по каким-то пунктам. На прошлой неделе мы активно следили за тем, что же там по мониторингу иранских ядерных объектов и возможной миссии Багате в страну, потому что американцы заявили на уровне вице-президента, госсекретаря, что Иран дал согласие на визит делегации МАГАТЭ в страну. А потом Иран на уровне МИД заявил о том, что и на уровне председателя парламента, что никаких договоренностей нет, никто в Иран не приедет. И вообще какие-то представители МАГАТЭ могут посетить страну только в случае достижения договоренностей, всеобъемлющих договоренностей по иранской ядерной программе. Для Ирана эти договоренности означают полное сохранение суверенитета в вопросах развития ядерной программы, безграничные, скажем так, возможности и ресурсы в мирном атоме, к которому Иран стремится, ну и возможно, какой-то механизм, который позволит странам региона в первую очередь не переживать о том, что Иран якобы разрабатывает ядерное оружие. Но при этом этот механизм, это больше похоже на то, что ну вот мы же вам сказали, что мы не разрабатываем. Ну и все, как бы. Ну хотите верьте, хотите нет. Ну вот интерпретация приблизительно такая. Больше ничего мы вам не обязаны, не должны и не собираемся как бы что-то придумать на этот счет. Ну, конечно, о каких в этом случае окончательных соглашениях можно говорить. Я думаю, ни о каких. И скептицизм мой основан на той картине, которую мы наблюдаем. Кстати, по вопросу Ормузского пролива, да, который постепенно начинает как-то уходить на задний план. Вроде бы американцы сказали, что все, он разблокирован, и можно там возобновить судоходство в полном объеме, заводить двигатели, все мира, там еще 10 назад он писал у себя, Трамп. Но, как выясняется, все не так просто. Иран продолжает контролировать эту водную артерию. Любые суда, корабли, плавательные средства, и воздушные, в том числе, кстати, да, суда, которые хотят над акваторией, допустим, пролететь, должны получать разрешение Ирана, разрешение, согласование Исламской Республики. Это относится ко всем без исключения. Ну, кроме ряда стран, которые Иран еще 2 месяца, 2,5 месяца назад озвучил. Это дружественные для Ирана государства, в число которых, кстати, входит одна страна региональная, это Ирак, ну и ряд других стран, включая Российскую Федерацию и Китайскую Народную Республику. А вот все остальные, в том числе прибрежные государства, должны получать разрешение Ирана. Самое парадоксальное, что даже султанат Оман, который также является страной, имеющей выход к Ормузскому проливу, собственно, как и Иран, только южной его части, также ограничен, по сути дела, де-факто своих возможностей пользоваться этой артерией, пользоваться акваторией, или же позволять международный транзит через свои территориальные воды, по сути дела. Ну, то есть никакого восстановления довоенного статус-кво в Ормузском проливе нет. Он по-прежнему остается за Ираном. Еще один, кстати, вот я вчера в своем эфире «Разворот на восток» об этом говорил, для меня личный индикатор о том, кто же все-таки говорит правду в вопросе Ормуза. Вот если когда-нибудь американские военные корабли снова смогут пересечь Ормузский пролив и попасть в Персидский залив, вот тогда можно будет сказать, что да, действительно, как что-то похожее на довоенный статус-кво там восстановлено. И пока этого не произойдет, а в ближайшее время вряд ли что-то подобное произойдет, ну, мы можем вполне себе быть уверенными в том, что по итогам агрессии США и Израиля Иран контролирует Ормузский пролив. И это существенно повлияет на геополитику региональную, ну и на мировой энергорынок. Я думаю, возврата к тем ценам, которые были там, в феврале, допустим, в начале февраля, в середине февраля, на энергетических рынках ожидать не приходится. Да, войны нет, активной фазы конфронтации и противостояния вооруженного тоже сейчас нет, но эта артерия, через которую 20-25% мировых нефти и газа проходит на глобальные рынки, теперь контролируется Ираном. То есть этот фактор также будет влиять на цену. Ну и страны региона будут вынуждены учитывать это в вопросах своей дальнейшей внешней политики, региональной политики. Вот эта калибровка, она будет происходить. Я думаю, что будут самые разные варианты. Ну, допустим, Саудовская Аравия, наверное, государство, которое наименее зависимо сейчас в данный момент вообще от этой ситуации с Ормузским проливом. Они смогли 2/3 всех своих поставок переориентировать на Красное море. А с другой стороны, как мне кажется, есть все-таки между Тегераном и Риядом небольшая договоренность, ну, такое джентльменское соглашение, если хотите, о том, что Саудовская Аравия не очень-то будет педалировать тему Ормузского пролива, а в обмен на это Иран не будет эскалировать ситуацию руками Ансаруллах или хуситов в Йемене в районе Баб-эль-Мандебского пролива, да, выхода из Красного моря в Индийский океан, ну или наоборот, входа из Аденского залива, из Индийского океана в Красное море и далее там, через Суэцкий канал в Средиземное море. То есть артерия тоже важнейшая, до 15% мирового трафика грузового, морского там проходит. Есть государства, которые Я так понимаю, уже договорились с Ираном, и вот мы уже сказали про эти 6 миллиардов, Катар разблокировал эти деньги, и я так думаю, что Катар-то как раз-таки с Тегераном договорится достаточно быстро. У них, во-первых, есть совместные бизнес-интересы, все-таки вот это месторождение, которое в Иране называется, да, Южный Парс, оно совместное с Катаром, это крупнейшее месторождение. И у Ирана тоже есть виды на этот газ и на обеспечение внутреннего потребителя, его экспорта на международные рынки, глобальные рынки. Поэтому договариваться они там совершенно точно будут. Плюс Катар все-таки пользуется покровительством таких крупных игроков региональных, на которых Тегеран не может закрыть глаза, как Пакистан и Турция. И чрезмерная попытка давления на Катар или нанесения Катару какого-то непоправимого ущерба, ну, то есть переход некой точки невозврата, да, может получить, ну, такую жесткую реакцию со стороны этих двух государств, с которыми сейчас Тегеран также выстраивает отношения по-новому. Пакистан становится новым окном в мир для Ирана, и кратно увеличилась транзитная нагрузка на Пакистан, в том числе из Китая в Иран, и наоборот. Ну а Турция остается действительно, ну, таким партнером, соседом, через который осуществляется тоже огромное количество традиционно торгово-экономических связей с внешним миром, с регионом. В этом смысле Катар гарантирован от больших проблем, если хотите. Есть два государства, которые будут, я думаю, постоянно испытывать на себе все те трудности, мягко говоря, которые возникли в связи с нынешней конфронтацией. Это Кувейт и Бахрейн. Два малых государства, которые тотально зависят от поставок нефти своей, да, и газа на мировые рынки. При этом, ну, их интеграция, скажем так, в американскую систему региональную тоже максимальная, и они будут под постоянным ударом. Есть Ирак, 90%, да, как ни парадоксально, иракского бюджета наполняется за счет продажи нефти и газа за рубеж, и 90% этих продаж осуществляются через американские компании и американские банки, через ФРС США. При этом влияние Ирана на американскую экономику, на иракскую экономику также колоссальное, и на энергетику, кстати, тоже. Около половины электровыработки иракской зависит от иранских поставок газа. То есть, ну, здесь такая взаимосвязь просто глубочайшая. И политически мы тоже знаем, как Тегеран влияет на ситуацию в Иране, наряду с США, наравне с США, я бы даже сказал. Да, и Ирак является таким полем конкурентного, значит, сосуществования американских интересов в регионе и иранских интересов в регионе. Ну и есть Объединенные Арабские Эмираты. Эти ребята, я думаю, сейчас будут максимально пытаться, как, да, говорят, извините за жаргон, не отсвечивать какое-то время. Просто для того, чтобы понять, что же в итоге регион из себя теперь представляет. Чтобы ситуация успокоилась и стало понятно, в каком направлении это все движется. Там есть, кстати, как я понимаю, некие различия в элитах Объединенных Арабских Эмиратов о том, как выстраивать все-таки свою внешнюю политику, в том числе и по иранскому направлению. Ну, допустим, дубайская династия, правящая Аль-Мактумы, они всегда очень прагматично выступали по отношению к Ирану. И у Дубая, кстати, были, ну, прям очень-очень плотные и тесные связи с Ираном, экономические, политические. А вот Абу-Даби, наоборот, настроены очень серьезно и воинственно по отношению к Ирану. Да, Нахаяны, правящая династия Нахаянов, и, собственно говоря, президент, лидер Эмиратов – это именно лидер Абу-Даби. И тут нужно будет им как-то каким-то образом договориться сначала между собой, а с другой стороны, ну, есть, конечно, желание, а есть возможности. Эмираты хотят быть центром, одним из центров силы в этом регионе, но не могут все-таки наравне тягаться с такими крупными государственными игроками, как та же самая Саудовская Аравия, как показала практика, ну и Иран. Поэтому им придется каким-то образом здесь новый баланс найти для себя. Ну и по американцам. Я так понимаю, что постепенно американцы начинают осознавать, что восстановить ту архитектуру военного присутствия, которая была на начало года, будет очень сложно. До сих пор на американских военных базах в Кувейте, в Бахрейне, в Катаре, в Объединенных Арабских Эмиратах, которые попали под удар и 40 дней находились под таким плотным огнем иранским, американские военные в достаточном объеме не смогли вернуться. Где-то инфраструктура не позволяет, где-то не позволяет сама ситуация, потому что они не понимают, вдруг по ним опять прилетит. А где-то, видимо, нет уже и политической целесообразности со стороны принимающих государств. Я думаю, что американское военное присутствие, оно все-таки в регионе сохранится. А это, кстати, один из пунктов, да, который Иран требует. Это вывод американских военных баз или там американских военных с близлежащих территорий, как говорится, в меморандуме, который никто из нас, кстати, в глаза не видел. Да, текст меморандума официальный не американцами, не пакистанцами, не иранцами опубликован не был. Да, в СМИ появились какие-то пункты, они, кстати, отличались. В западных СМИ это были одни пункты, в иранских региональных СМИ это были другие пункты. Мы видели страницу, которую сначала в электронном виде, а потом, скажем так, заочно подписывали по отдельности Трамп, Пезешкиян и Шариф в Версале, в Тегеране и в Исламабаде. Но сам документ мы не видели. И вот в этом документе говорится о том, что, ну, по версии Ирана, говорится о том, что американские военные должны покинуть близлежащие с Ираном территории. Я вот сейчас дословно цитирую то, что иранские СМИ написали. Что это за близлежащие территории? Какие именно американские военные? Когда и как они это должны покинуть, не совсем понятно. Венс, кстати, пытался как-то эту ситуацию прояснить. Дней 10 назад он заявил о том, что да, мы можем рассмотреть вариант вывода всех тех, значит, наших сил, которые прибыли в регион до начала, значит, конфликта с Ираном. Дело в том, что эти силы в регион прибывали, ну, еще начали прибывать еще год назад, еще весной 25-го года. Если помните, в июне год назад, да, была как раз-таки первая агрессия Израиля против Ирана, к которой на последнем этапе присоединились и США своим бомбардировщиком. Но с тех пор они неизменно наращивали военное присутствие на Ближнем Востоке, в арабских государствах, Персидского залива, и не только, в Иордании той же самой. Ну и к концу 25-го, началу 26-го года этот процесс достиг своего пика, апогей был уже во время самих военных действий и после достижения соглашения о прекращении огня, когда все равно все еще прибывали в регионы техника и вооружение, и, собственно, американские военные. Ну и сейчас вот эта ситуация, она, конечно, взрывоопасна, то есть регион кишит просто, да, теми контингентами, которые готовы буквально вот сходу снова вернуться к началу активной фазы вооруженного противостояния. Ну и плюс есть, конечно, израильский фактор, о котором тоже нужно сказать. Израиль занял крайне жесткую позицию по отношению ко всему, что происходит, и не признает никаких договоренностей, которые могут каким-то образом ограничить свободу действий, израильскую, да, израильскую свободу действий. Ну, это, естественно, не устраивает Иран, потому что Иран считает, что в лице с американцами, в лице американцев, извините, он договаривается со всеми теми врагами, которые на него напали. Ну, в первую очередь, это, естественно, Израиль. Израиль так не считает. Ну и если это все как-то сопоставить и попытаться под общий знаменатель подвести, сделать промежуточные какие-то предварительные выводы, то, ну да, в регионе, скажем так, стреляют, но не так, как раньше, делают вид, что хотят договориться и готовятся к новой большой войне, готовятся к ней все и активно, там есть много и других точек напряжения, допустим, там та же самая Газа, Да, и на этой неделе, кстати, израильтяне заявили официально, что собираются контролировать все 100% газа. Но это, по сути дела, то, о чем мы говорили с 23-го года. Да? Тут шумок, ну, видимо, аннексировать полностью газу. А куда они денут 2 миллиона палестинцев, которые там находятся? Об этом история умалчивает. Далее, есть кейс с Ливаном, где тоже в конце прошлой недели был подписан документ о, значит, декларация, да, о завершении конфликта между странами. Но в Ливане уже четвертый или пятый день не утихают массовые протесты, погромы, столкновения. Население выступает против каких-либо договоренностей с Израилем. Тем более, что Нетаньяху заявил, что этот документ предполагает сохранение израильской зоны безопасности на юге Ливана. Ну, помимо этого, там имеется требование о полном разоружении Хизбаллы, а шейх Наим Касам, лидер Хизбаллы шиитского движения, заявил о том, что они не будут разоружаться, а если кто-то попробует осуществить это силой, то в Ливане начнется гражданская война. Я вам скажу, что этот вариант Израиль полностью устраивает, да, так или иначе. Поэтому здесь тоже ситуация взрывоопасная достаточно. Ну и есть кейс турками, да, потому что, с одной стороны, турецко-израильское противостояние сейчас разворачивается с новой силой. Мы знаем, пока это политический и риторический вопрос, но в регионе они активно пытаются застолбить новый статус-кво в Восточном Средиземноморье и в Ливанте, в Ливане, в Сирии, в Ираке за собой. Ну и турецко-греческие терки тоже никуда не делись. Эгейское море, Восточное Средиземноморье, Кипр. Ну то есть Ближний Восток закипает, и там жарко не только с климатической точки зрения сейчас.
4: Спасибо, Турал, спасибо большое. Хотел пошутить про пахлаву, но, наверное, уже не успею.
6: Ну, плюс у нас связь не очень, Турал.
5: Сколько ни кричи «халва-халва», во рту слаще не станет, друзья. Спасибо.
4: Да, сколько... Спасибо, Турал. Турал Кирилл был с вами. Прощаемся.

0: Страна героев. Мухтар Алавдинов. Нашим бойцам нужно было выбить противника из одного из занимаемых им в лесополосе опорных пунктов. Сержант Мухтар Алавдинов и его боевые товарищи в ходе штурмовых действий и длительного боя взяли опорник под контроль. Успели закрепиться и оценить ситуацию. Неожиданно из штаба сообщили, что другое подразделение попало в окружение в соседнем районе. Сержант Алавдинов в составе группы выдвинулся для оказания помощи. Вражеские силы были обнаружены очень быстро. Пользуясь неровностями местности, наши бойцы открыли по ним шквальный огонь. ВСУшники понесли огромные потери, а оставшиеся в живых пустились в бегство. Они понимали, что сопротивление бесполезно. Российские военные многократно превосходят их по выучке и решимости. В результате оперативных и четко рассчитанных действий Мухтару Алавдинову и его сослуживцам удалось прорвать окружение. Российские военнослужащие были выведены в безопасное место. Раненым тут же оказали первую медицинскую помощь. Сержант вернулся на ранее взятую позицию и еще несколько дней оборонял ее от вылазок врага. В ходе одного из огневых контактов получил ранение, но продолжал биться. В госпиталь его эвакуировали уже после боя. Страна героев. Когда теория расходится с практикой, черное называют белым, а тьма поглощает свет, наступает эскалация. Эскалация Александра Дугина.
1: Никто не ставит перед собой задачи разоблачать информационные потоки, за которыми еще не следует. Это уже не имеет значения.
0: Бескомпромиссная авторская программа.
2: Сейчас у нас нет такого аргумента, они нас обманули. Лимиты на обман исчерпаны.
0: Главного русского философа современности.
3: Мы осознали себя самостоятельным миром, континентом России, русским миром.
0: Эскалация Александра Дугина. По понедельникам в 12 часов дня на радио «Спутник». Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
4: Не шарю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
5: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы обсудить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции.

Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Донецке полдень, в Перми 14 часов. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. 3 человека пострадали в Белгородской области из-за ударов со стороны ВСУ. Киев наращивает сотрудничество с ведущими наркокартелями Мексики. Президент Ирана подтвердил данные о разблокировке 6 миллиардов долларов. Подробности далее. Двое мужчин и женщина пострадали в результате атак ВСУ на Белгородские и Волоконовские округа Белгородской области, сообщили в региональном оперштабе. В хуторе Гаевка Волоконовского округа дрон атаковал грузовой автомобиль. Один мужчина получил осколочные ранения лица и голени, другой – перелом ноги. Бригада скорой транспортирует пострадавших в Валуйскую ЦРБ. Также в больницу номер 2 Белгорода доставлена женщина, которая получила травму при ракетном обстреле села Веселая Лопань Белгородского округа. Киев наращивает сотрудничество с ведущими наркокартелями Мексики. Силовые структуры Украины сознательно потворствуют росту транзита наркотиков из Латинской Америки в Европу, сообщает пресс-бюро службы внешней разведки. По данным СВР, погрязший в коррупции режим Зеленского стремится получить дополнительный доход от транзита наркотиков, особенно в условиях неспособности западных спонсоров удовлетворять все его неуемные запросы. Основной перевалочной базой наркотиков в Европу через Польшу, Молдавию, Румынию становятся порты Одесской области. Кроме того, интерес для латиноамериканских наркокартелей представляет доступ к украинскому черному рынку оружия, отмечает СВР. Президент Ирана Масуд Пезешкиан подтвердил данные о разблокировке 6 миллиардов долларов, находящихся

0: Дубров, Анна Кикина и астронавт НАСА Анил Менон. В дублирующем Дмитрий Петелин, Константин Борисов и Денис Бернхэм. Как ожидается, новая миссия на МКС продлится 261 сутки. В Калининградской области установлен температурный рекорд за всю историю метеонаблюдений. На территории рыбного порта в областном центре воздух прогрелся до отметки 36,2 градуса, сообщили в региональном гидрометцентре. Там отметили, что июнь в области никогда не считался теплым. Жару принесли в воздушные массы с юга Европы и Средиземного моря. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутников Макс».
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Эскалация. Александра Дугина.
2: Эскалация Александра Дугина в эфире «Радио Спутник». Здравствуйте, друзья, наши дорогие радиослушатели и зрители онлайн-трансляции. Я ведущий Денис Воробьев, философ Александр Дугин на прямой связи со студией. Александр Гелич, мое почтение, рад вас приветствовать.
3: Здравствуйте.
2: На минувшей неделе состоялась конференция «Философия будущего. Идеи и смыслы». В приветственном письме президент страны Владимир Путин отметил следующее, процитирую: «Растет потребность в глубоком, ответственном философском анализе происходящих событий и современных вызовов». Поэтому предлагаю начать наш разговор о роли Европы в этих современных вызовах. Вы многое заметили в поведении Запада на этой конференции, поэтому задам такой вопрос. Философский анализ сегодня присущ тем, кто сидит в Брюсселе? Почему действующие политики вот сознательно выбирают путь в пропасть, если позволите такую оценку?
3: Вы знаете, дело в том, что все немножко сложнее, если считать их просто идиотами, которые действуют спонтанно, не понимают последствия своих действий. На самом деле мы не очень хорошо себе понимаем метафизику современного Запада. Она у него есть. Только она для нас неожиданная. Потому что в последние 30-40 лет западная философская мысль в целом порвала с традицией просвещения, с гуманизмом, с постановкой человека на первое место. Чем она кичилась и чем она отчасти, пусть отчасти была, ну, в предыдущей эпохе. Там, конечно, можно спорить, до какой степени она была искренне и раньше. Двойные стандарты Западу очень присущи. Они говорили о прогрессе, о создавали рабство, они говорили о равенстве и колонизировали другие народы, они говорили о справедливости и устраивали геноцид целых стран и обществ. То есть двойные стандарты – это одно. А вот что интересно, что за последние 30-40 лет, и это на нашей конференции как раз в кластере Ломоносов в МГУ подробно освещалось на самых разных секциях с нескольких сторон, что современная западная как раз философия, она уже открыта античеловечная, она открыто нигилистична, она совершенно не несет в себе никакого соблазняющего образа будущего. Она фактически торгует ужасом. Это философия, которая полностью и окончательно порвала связи с гуманизмом, с сакральными ценностями, с традицией. Она погрузилась в это раскрепощенное, свободное, текущее в никуда, чисто техническое время и совершенно переинтерпретировала все те представления, с которыми она оперировала раньше. Вот поэтому так важно было задуматься о времени, о будущем на этой философии, на этой конференции, потому что мы имеем дело не со сбоем в программе, мы имеем дело с определенной фундаментальной тенденцией, которая воплощена в философии акселерационизма, например, ускорение времени. Но куда? Ускорение к чему? Вот эти вопросы, как только ставишь, как только помещаешь их в интеллектуальную контекст, когда разбираешь западных авторов, их теории, объектно-ориентированную онтологию, их представление о времени, о темпоральности, об истории, становится по-настоящему жутко. То есть, по сути дела, многие из теорий, из современных философов Запада сознательно рассматривают ближайшую перспективу уничтожения жизни на Земле, мутаций, ядерных взрывов, техногенных катастроф, не просто как возможность, которую надо избежать, а как желательный исход. Это очень трудно себе представить, трудно поверить, что такие теории есть. И вот А в нашей секции

0: в других секциях, доклады. Даже вот свидетельства были самих английских, например, философов. Ричард Саква, британский философ, он говорил о крахе прогресса. Он говорил, что в прогресс больше на Западе никто не верит. Ну, у него была идея такая немного наивная. Давайте переизобретем прогресс, давайте к нему вернемся. А на самом деле надо в сам прогресс углубиться. Что это было вообще за идеология, которая сейчас кончилась? Она была построена на антихристианстве, на отрицании Бога, религии, вечности. И нам-то сейчас, вот особенно перед лицом такой философии Вашингтона и Брюсселя, Силиконовой долины и западных центров, именно интеллектуальных центров, которые осознанно это продвигают и разрабатывают, надо сделать акцент на суверенной мысли, на суверенной темпоральности, на нашей русской истории, на нашем понимании будущего времени. Просто наше время и время Запада течет в разные стороны. Туда нам точно не надо, куда они не просто нас зовут, а куда они нас толкают. И вот именно поэтому, мне кажется, наш президент Владимир Владимирович Путин и послал столь важное сообщение Конгрессу именно философов, которые собрались для обсуждения из разных стран. Китайцы говорили о своем времени. Кстати, очень интересно. Вот вроде они успешны в настоящем, вроде они очень современные, а у них другое представление о времени. И вот лучшие представители Китая, Чанг Вэйвэй, профессор Цзян, знаменитый, который предсказал все, что можно и победу Трампа, и войну в Иране. Он у нас участвовал. Вот эти китайская группа интеллектуалов чрезвычайно важна. Они говорят, а у нас тоже китайское время течет в своем направлении. Не думайте, что мы поддаемся Западу. Мы знаем ему цену. Индусы, индусские профессора из Бомбея такой, из Джавахарлала Неру института, замечательный мыслитель. Он говорит, и индийское время течет не туда. Мусульманские авторы, африканские, Ньямси профессор говорил, что на самом деле само время на африканских языках НГ и К имеет иной смысл. А Запад пытается включить нас в свое время, пытается навязать, колонизировать наше сознание. Времени, истории. И, конечно, вопрос во всех секциях обсуждался нашего русского времени, русского будущего, куда нам двигаться. И совершенно очевидно, что не туда, куда толкает нас Запад. Вот это было единодушное мнение сотен людей, там больше 1000 человек принимало участие, которые собрались на этом конгрессе. Нам в другую сторону. Немедленно переводим стрелки, немедленно сходим с этого поезда. И иначе катастрофы не избежать. Очень серьезный был конгресс. Вот редкий случай, когда действительно мне показалось, что два дня таких насыщенных обсуждений, споров, дебатов. Но уже сейчас, вы знаете, либералов и западников почти не осталось, такие редкие экземпляры. В основном все понимают, что надо что-то делать, что надо обосновывать свою собственную философскую суверенность, свой философский суверенитет, что надо выстраивать русскую историю, русское просвещение, об этом даже есть историческое просвещение, указ президента, надо опираться на традиционные ценности, надо искать не только тактику свою, но и стратегию, и определять этот путь, куда мы идем, что мы, русские, считаем той целью, которой движется наша история, по мере ее все больше, более очевидного расхождения с Западом. И были у нас, очень важно, были представители наших военнослужащих со специальной военной операцией. В ней принимают участие в специальной военной операции на линии боевого соприкосновения, в том числе и русские философы. Вот это поразительно. И они были у нас. Они говорили, как люди, как вот сотни тысяч наших бойцов, как они воспринимают и осмысляют эту войну, которую мы ведем с Западом. А это гораздо глубже, чем кажется. То есть мы думаем, что это технически. Ну да, они герои, но они воюют вот то, что им поручили. А они еще и думают, как выясняется. Вот эти сотни тысяч людей, которые сейчас принимают участие в специальной военной операции, это может быть самые пробужденные, самые активные, самые остромыслящие представители нашего народа. И простые, и непростые. А есть и профессиональные философы, и ученые, и гуманитарии, и физики, которые там на войне сейчас сражаются за нас. И вот сражаясь, они думают, и они поделились своими мыслями. Это все было бесценно, просто бесценно. Редкий случай, когда какое-то мероприятие, конечно, была оказана огромная поддержка, со стороны власти, но это самое, пожалуй, важное, что власти это нужно. Это нужно не самим философам, не просто, скажем, специалистам в каких-то областях. Это нужно президенту, это нужно его администрации, это нужно правительству, у нас выступал вице-премьер Чернышенко, это нужно Совету Федерации, у нас выступал зампредседателя Совета Федерации. То есть фактически это нужно власти, потому что власть начинает осознавать, на мой взгляд, то, что, в общем, давно пора, но сейчас, слава богу, что время подошло осознавать, что без осмысления тех процессов, с которыми мы имеем дело и за рубежом, и в сложном многополярном мире, и в нашей стране, без глубокого философского анализа дальше двигаться просто невозможно.
1: Знаете, на личном опыте много встречал ребят в зоне проведения специальной военной операции разных возрастов, из разных обстоятельств, и, безусловно, такая ясность мысли, она, безусловно, удивляет. На ваш взгляд, Александр Гильевич, насколько важно русскому философу вот физически прочувствовать то, что происходит, как говорится, на земле? Вот вы, конечно, сказали, что в первую очередь это важно государству, но все-таки, если мы будем говорить о философах.
0: Вы знаете, дело в том, что вот мы часто думаем, что история – это о прошлом. А история – это о прошлом, настоящем и о будущем. И все вместе, все три времени – у нас прошлое, настоящее и будущее составляют карту пути народа, судьбу народа в истории. То есть история – это все три времени. И, соответственно, если философ живет вне истории, то, конечно, ему, наверное, на все наплевать, но таких никогда философов не существовало. Все философы проживали судьбы своих цивилизаций, своих обществ через себя, пропуская через ум и сердце, через душу. Поэтому, конечно, война, которую мы сейчас ведем, она, безусловно, должна затронуть каждого мыслящего человека. Кто-то помогает фронту, кто-то сражается, кто-то теряет близких, кто-то гибнет, кто-то ведет борьбу на уровне духа. Но это одна и та же война. И в тылу, и на фронте, и в мирных профессиях, в экономике, в управлении, и непосредственно в боевых действиях. Вот у нас тоже принимал участие Алексей Чадаев, он и мыслитель, и философ, и одновременно разработчик очень мощной системы дронов. Он просто вот на первом рубеже. И таких очень много людей. Просто в войну должны включиться все. Это судьба, это серьезная вещь, это не технический сбой. Мы ведем ее больше 4 лет. Фактически это вызов всей нашей цивилизации, всему нашему народу. Мы не победим, пока мы эту победу не включим в свое бытие, пока мы не начнем ей жить и дышать этой победой. А это, конечно, меняет отношение к мысли. Поэтому, и это, кстати, есть какие-то анклавы в нашем обществе, в том числе и в философском сообществе, которые считают, что война – это не про них, это про кого-то другого, это про либо про власть, либо про какие-то такие отчужденные простонародные массы, а кем они себя, не знаю, возомнили, эти хлыщи. И, кстати, вот есть даже такая формула – философские обезьяны. Один философ сказал, что есть вот философские обезьяны, которые на вид похожи на настоящих философов. И вот те люди, которые не пропускают войну, судьбу своего народа, своего государства, страдания, перспективы, усилия через свою душу, они философами названы быть не могут. Это философские обезьяны. Или тем более, если они стоят на стороне врага. А вот каждый русский мыслитель, каждый русский гуманитарий, каждый русский честный человек, просто думающий человек, человек с душой и сердцем и с разумом, конечно, они должны так или иначе пройти сквозь эту войну и воспринять ее, интериоризировать ее, сделать ее событием внутренней жизни. Тогда мы поймем, куда движется история, мы увидим, как она, с каким трудом она продвигается к своей собственной цели. Мы увидим и цель ее, мы видим образ победы впереди. Без этого ничего не будет. Поэтому я думаю, что это нужно не только, вы правы совершенно, не только для государства, но и для любого мыслящего человека с умом, совестью, с душой, для любого нормального россиянина, любого нормального русского человека. И это не какое-то, это не агрессия, это не милитаризм, это не любовь к крови, это понимание скорее трагичности истории человеческого бытия как такового. И вот сейчас мы находимся в центре этого, не можем от этого отмахнуться. Поэтому я думаю, что одна из главных тем тоже на этом конгрессе была это осмысление и проживание войны и выдвижение на первый план выстраданного, глубинного, мобилизующего, притягательного образа победы, мысли победы, философии победы. Вот что нам необходимо.
1: Безусловно, большую часть эфирного времени мы будем сегодня обсуждать наш путь, но задам еще один вопрос, с вашего позволения, о Западе. Честно говоря, интересно тут пронаблюдать следующее. На ваш взгляд, глобализм, которым так долго грезила объединенная Европа, он подразумевает уничтожение философии и идентичности на уровне национальных государств? Вот хочется проследить этот момент падения, из которого как будто бы сейчас очень сложно найти выход.
0: Глобализм предполагает уничтожение самих национальных государств, самих суверенных цивилизаций и навязывание человечеству определенной модели. Модели, которая появилась на постсовременном Западе, где речь идет уже о разложении. Такой индивидуализм достигает такой точки, что он начинает уже распадаться индивидуум на части. Время превращается в ризоматическую массу, как говорят постмодернисты. И фактически это новая постмодернистская философия и объектно-ориентированная онтология, которая предлагает покончить с человеком вообще, становится необходимым суррогатом всех форм национального суверенного мышления. То есть уничтожение наших философий, а, кстати, и традиционной западной философии, которая была, в общем-то, действительно очень интересной, до последнего момента она была многообразной, свободной, диалектичной, но все это подвергается культуре отмены в глобализме, и даже сама западная философия пересматривается, перекраивается на новый лад. А что же говорить о других странах, которые должны быть завоеваны вот в ходе этой глобализации? Ну, им, конечно, остается только экзотика, и будут показывать, там, нам дадут балалайку, медведя, матрешку, кокошник, и скажут, вот это все, что может представить себе русская культура, а все остальное будет просто уничтожено, стерто с лица земли, включая церковь, включая и государство, и общество. И это план. Это не просто так. Они, ну, как бы сказать, мечтают об этом, они это делают. Нанесение России стратегического поражения на Украине – это вот прямой путь к утверждению глобализации. Мы у них препятствия на этом пути. Мы создаем предпосылки для совершенно другого многополярного мира, а не одного полярного, и поэтому мы враги, мы обречены на уничтожение. А за нами все остальные. И Китай не выстоит, и Индия не выстоит, и исламский мир. Все. Это будет конец. И все это понимают. Поэтому против России сосредоточено самые главные усилия, негативные усилия глобалистов. Но интересно, что тоже коллеги, выступавшие на Конгрессе, говорят, что сейчас уже глобализм чуть-чуть в сторону сдвинут. Сейчас просто идет прямая гегемония Запада. То есть здесь уже никто больше даже и не скрывает идею покорить, подчинить себе все человечество. Вот этот трампистский Запад, неоконсервативный Запад, он уже даже не удосуживается как бы облечь свою волю к прямой такой жесткой доминации в какие-то псевдогуманитарные формы. Это не менее страшно. И получается, что и глобалистский Запад, и вот этот прямой гегемонистский американоцентричный Запад, они не оставляют человечеству шансов. То есть нам надо, вот волей-неволей, нам надо собраться и отстоять свое право на существование, а значит нанести им стратегическое поражение. Может быть, не стереть с лица земли Запад, мы этого таких планов не вынашиваем, но взять и окоротить их волю к глобальной доминации, к их глобалистскому размаху, это мы точно должны сделать. Запад кончается на Украине, на ее западных границах, там должен Запад остановиться, а еще лучше и еще более дальше. Вот это сейчас это и решается. Сейчас и решается, есть ли право на собственную философию у народов, не только у нашего народа, но вообще у народов мира, либо Западу удастся навязать свою уже извращенно. Это тоже философия. Это не просто техника. Это философия постгуманизма. Это философия подмены искусственным интеллектом человека как такового. Это антигуманистическая, нигилистическая философия в духе объектно-ориентированной онтологии, которую хотят сделать единственной в мировом контексте. Единственной. И вот за это мы воюем. Вот эти философские смыслы войны, они сейчас выступают на первый план, и Запад в этом отношении, как только мы по-настоящему углубимся в его исследование, как он мыслит, что он пишет, о чем они говорят, какие там конгрессы философские, что обсуждаются, мы придем в ужас. Мы просто этого не знаем. И если бы мы это знали, я думаю, что мы бы действовали гораздо более решительно в этой войне.
1: Мы откроем тему, я думаю, продолжим ее уже после небольшого перерыва, но вопрос задам. Антигуманизм, попытка размыть индивидуальность, уничтожить национальное государство, все это создает пропасть с точки зрения дипломатии, диалога хотя бы с Западом, как минимум из-за расхождения трактовки понятий на примере того же духа анкориджа.
0: Конечно, но дух анкориджа – это, во-первых, это все-таки фигура речи, как сейчас президент сам сказал. В интервью никаких соглашений-то не было. Просто поговорили о том, что хорошо бы как бы деэскалировать ситуацию вокруг Украины, чтобы она не переросла в ядерную войну. И в этом отношении было согласие. Но все. То есть мы выразили, обе стороны выразили желание не наносить друг по другу стратегического ядерного удара и не использовать пока тактическое ядерное оружие. Но это тоже пока. И это мы видим, чего стоят западные обещания в ситуации с Ираном. Поэтому дух анкориджа – это эвфемизм. На самом деле ничего не было достигнуто, и поэтому ожидать ничего не надо. Более того, если мы серьезно вот посмотрим, то эвфемизм этот был, в общем, не нужен. Мы все, и так Запад прекрасно понимает нашу реальную позицию, но он трактует наше желание к деэскалации как проявление нашей слабости. Вот и все. То есть дух анкориджа сбил решимость нашего общества воевать до последнего, до победного конца. И это плохо. И по большому счету оказалось, что никаких реальных, ничего субстанциального в этих переговорах не было. Я думаю, что это была ошибка. Поговорить надо, вести дело к деэскалации, конечно, надо. Встречаться надо на высоком уровне, устанавливать связи. Но не надо об этом говорить. Это сбивает с толку. Я думаю, сейчас уже все точки расставлены над «и».
1: Прервемся на новости и совсем скоро продолжим. Дорогие слушатели, оставайтесь с нами.
2: Эскалация. Александра Дугина.

знать за 90 секунд. Все знают, что Эверест – самая высокая гора в мире, а высшая точка в Австралии называется пик Костюшка – 2228 метров. Теперь представим, что его перевернули, и пик стал гигантским кратером. Картина впечатляющая и совершенно реальная. На склонах Гагрского хребта в Абхазии расположена самая глубокая на планете пещера. Она носит имя советского спелеолога Александра Веревкина. Глубина ее 2212 метров. Обнаружили пещеру совершенно случайно, решив проверить одну из расщелин. Там были колодцы и проходы. Вроде бы ничего особенного. Нанесли на карту и забыли на десятилетия. Каково же было изумление ученых из новых экспедиций, которые раз за разом отыскивали новые галереи, гроты и спуски на большую глубину. В 2017 году археологи остановили изыскание на глубине 2212 метров. И не факт, что навсегда, но хватило и изученной части пещеры. Этот мировой рекорд не побит до сих пор. Пещера изобилует неизведанными озерами и тоннелями, а еще обилием древних форм жизни, приспособившихся к обитанию на экстремальной глубине, в том числе до сих пор неизвестных науке. Экспедиции в пещеру опасны и требуют особой подготовки, так что самодеятельным туристам лучше там не оказываться.

0: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что? Что?
0: Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью.
2: Адрес «Радио Спутник» в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
0: В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. Мировая политика с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Российские войска освободили населенный пункт Богодаровка Днепропетровской области, сообщает Минобороны. Отличились при этом бойцы группировки войск «Восток». В зоне ее ответственности ВСУ за сутки потеряли более 485 военнослужащих. Вооруженные силы России также нанесли удар по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ. Киев наращивает сотрудничество с ведущими наркокартелями Мексики. Силовые структуры Украины сознательно потворствуют росту транзита наркотиков из Латинской Америки в Европу, сообщает пресс-бюро службы внешней разведки. По данным СВР, погрязший в коррупции режим Зеленского стремится получить дополнительный доход, особенно на фоне неспособности западных спонсоров удовлетворить все его запросы. Основной перевалочной базой наркотиков в Европу через Польшу, Молдавию и Румынию становятся порты Одесской области. Эстония не рада украинским беспилотникам, взлетающим на ее территорию. При этом Таллин не предъявляет претензий Украине и не просит прекратить это, заявил глава МИД страны Маргус Сахна. А в интервью Financial Times, как отмечает издание, дипломат назвал падающие на территории стран НАТО украинские беспилотники приемлемой ценой за удары ВСУ по России. Посольство России в Париже продолжит отстаивать права задержанной во Франции россиянки Анны Новиковой, которую суд отказал в освобождении. Как сообщили РИА Новости в диппредставительстве, французская инстанция не приняла во внимание готовность посольства предоставить женщине квартиру недалеко от Парижа. Не учтен и тот факт, что Новикова мать двух несовершеннолетних детей. Адвокат продолжит добиваться ее освобождения под судебный надзор. Новикова – одна из трех членов ассоциации по помощи жителям Донбасса, задержанных в ноябре прошлого года по обвинению в сговоре с целью совершения преступления. Порядка 1 800 000 человек, включая 680 тысяч детей, нуждаются в гуманитарной помощи после землетрясений в Венесуэле, сообщил детский фонд ООН. По оценкам ЮНИСЕФ, многие больницы повреждены, уцелевшие медучреждения переполнены, нарушен процесс оказания помощи детям и беременным женщинам. Только в столичном округе, по предварительным данным, повреждены 432 школы, более трети всех учебных заведений. Власти используют уцелевшие здания в качестве временных убежищ для семей, лишившихся крова. Визовый центр Испании в Москве сообщает об увеличении сроков обработки запросов на выдачу шенгена до 45 дней. Отчет ведется с момента поступления документов. Путешественникам рекомендуют подавать заявление на визу заранее. Следующий выпуск менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. Эскалация. Александра Дугина.
2: Вы слушаете «Радио Спутник». Кто только настроился на нужную волну, здравствуйте. Это вторая половина программы «Эскалация» Александра Дугина. На прямой связи со студией автор программы, философ Александр Дугин. Мы продолжаем. И развивая наш разговор об Анкоридже и последних заявлениях Владимира Путина в рамках интервью журналисту Павлу Зарубину, хочется разобраться, Александр Гельевич, как выстраивать доверие на уровне дипломатии, если Европа планирует воевать с Россией чуть ли не в конкретные даты и сроки, а предыдущие договоренности завершились подлостью. Пожалуйста.
3: Я думаю, что, сохраняя каналы для связи, сейчас у России вообще нет иного выхода, просто нет никакого. Мы уже использовали все, мне кажется, возможности, кроме по-настоящему включиться в эту войну. Вот наш президент неоднократно говорил, что мы не начинали еще. Он дает знаки, что мы... Это значит, что мы не хотим эскалации. Не то, что мы не начинали. Мы, конечно, воюем. И у нас есть и успехи определенные, и сложности в этой войне. Но сейчас любое высказывание о том, что мы не начинали, что мы готовы к переговорам, что мы согласны, остаемся открытыми, вот это все воспринимается как, ну, я бы сказал, провокация по следующему удару. То есть они начинают понимать, вот, по крайней мере, если мы поставим себя на место Запада, они начинают интерпретировать эту ситуацию, что в эскалацию играют только они. У них есть такой рычаг, у них есть такой резистор, которым они устанавливают свой уровень эскалации. А мы отвечаем или не отвечаем, но в любом случае они играют в игру эскалацию одни. Нам они что-то могут обещать или давать какие-то знаки, посылать каких-то сомнительных переговорщиков, но по большому счету, об этом и сказал президент, что я до этого Ушаков сказал, что по большому счету получается, что они ни в грош нас не ставят, ни с нами не считаются, обращаются как с предметом, как с объектом, изматывают, сами наводят свои ракеты по нашим объектам, уже сами нажимают на эти кнопки и фактически ведут с нами косвенно, руками якобы украинцев, в прямую войну сейчас. А нам говорят, нет-нет-нет, все в порядке, мы ждем, сейчас вот-вот откроем Северный поток или что-нибудь еще, договоримся про туннель. Но это уже так обманываться нельзя, нам обманываться нельзя. И продолжать говорить, что вот вы нас бьете, а нам не больно, или там, а мы все равно такие вот добрые, это вообще не работает. Это не работает. Самое главное, что начинается уже, я думаю, что ропот в населении. Наше общество хочет решительности, хочет ясности, хочет образа победы, хочет недвусмысленного духа анкоража. Этот термин просто надо запретить его. Я не про то, что не надо вести с ними переговоры, я уже об этом говорил, с ними надо вести переговоры, но не надо об этом объявлять нашему населению. Просто вот занимаемся и занимаемся. Куда полетел Кирилл Дмитриев, кто к нам приехал, хорошо, кто-то приехал, или кто куда-то он полетел, это всегда так, это в любой войне так, нормально. Но нам говорить об этом, знать об этом не надо, потому что это расхолаживает, это совершенно создает ложное впечатление о нерешительности нашей власти в наших собственных глазах. А это невозможно, это недопустимо в войне. Мы должны быть уверены в своей власти, мы должны быть солидарны, сплочены вокруг президента, государства, нашей армии. У нас не должно закрадываться сомнений. И любой разговор, что мы с ними сейчас договоримся, что война вот скоро закончится, эти миром, перемирием наступит. Вот это все крайне негативно воздействует на нас. Но это ладно, полдела. Мы свои, мы поймем. Мы, может быть, разберемся как-то, осознаем. А вот совершенно уже другой эффект это оказывает на Запад. Они понимают, что они управляют процессом эскалации. Мы им даем тем самым понять, что они управляют, и они это делают. Они ее повышают ровно в той мере, на те градусы, которые удобны и безопасны им. Они сегодня танкер атакуют, завтра направят ракеты свои, послезавтра поставят ту или иную технику, а мы в ответ что-то такое вот там осуществляем. Вот с этой стратегией, ответной, такой вот, скажем, реактивной, реагирующей, лишь реагирующей игры в эскалацию, надо заканчивать. Надо вступать в процесс эскалации в полной мере. Это означает, что мы должны, на мой взгляд, поступая как Иран приблизительно, нанести сейчас несколько крайне болезненных для всего Запада в целом, и хоть для США, некоторых точечных действий, которые сломают эту модель, что они все контролируют, что они, вот я много раз говорил во всяких программах, что я встречаюсь с Бжезинским, спросил его, Збигнев Бжезинский, сейчас покойный геополитик, геополитические шахматы – это игра для двоих, он говорит, нет, для одного. Вот сейчас Запад играет с нами в шахматы для одного геополитические. Они повышают немножко эскалацию, мы отвечаем, они ее юстируют, верифицируют, сдвигают. И мы также за ними сдвигаемся. То есть мы только отвечаем. Это и есть шахматы для одного. Нам надо играть в шахматы для двоих. Даже Иран показывает, как. Ну давайте, вот не достигаем мы там каких-то центров решения. Давайте по какому прокси долбанем. Вот что вот, не обязательно долбанем грубо, разумно. Можно использовать множество способов осуществить нанести невероятный ущерб противнику на их территории, в их территориальных водах, в их воздушном пространстве, в их социальных системах. Мы просто бежим от этого как от огня. У нас нет операций сетевых для того, чтобы по-настоящему взорвать, например, социальную ситуацию в Германии, Франции, Италии, Англии. А инструментов нет, что ли? Есть. Есть эти инструменты. Но мы говорим, мы не такие. Ну, как не такие? Но тогда все закончится весьма печально. Потому что если они же что делают? Когда они полностью управляют процессом эскалации, они сознательно делают так, чтобы не понести никакого ущерба, не перетерпеть, не понести никаких потерь, а нам эти потери нанести, причем самые болезненные и существенные формы, а потом раздуть еще, информационно покрыть. Вот нам надо как бы делать то же самое. Ну, например, я даже не говорю, как вот Сергей Александрович Карагянов, он говорит, берем стратегическое оружие ядерное, берем тактическое ядерное оружие и начинаем его использовать. Может быть так. Я вот тут как раз, я не компетентен, пусть специалисты в этой сфере дают свои рекомендации. Но тот факт, что существует в сфере, скажем, информационных войн, тех же самых социальной инженерии, а также символического ведения войны с точки зрения философии войны, существует еще множество способов, множество направлений, которые мы не использовали. Знаете почему? Потому что Запад, понимая, что это и есть болезненные сферы, в этом направлении нас не атакуют. Они считают, что вот и не делают то-то, чтобы мы ответили симметрично. Они очень продуманно ведут эту войну на измот нас. И, конечно, они нам планируют воевать. Если мы бы сейчас, вот теперь вот рекомендации положительные, нам надо изготовиться и показать Западу, что мы готовы к фронтальной войне с ним, что готово общество, готова экономика, готова информационная система, готова наша промышленность, готовы наши люди, готовы наши политические партии. Вот сейчас выборы как раз. Почему бы не переименовать партию? Не то, что переименовать партию «Единая Россия», а объявить ее партией победы. Не войны, а партии победы. И вот заключить консенсусный пакт между всеми политическими партиями, что они подписываются под этой стратегией победы, общество перестроить на военный лад, информационную систему как бы сдвинуть с развлекательной доминанты на мобилизационную, прекратить, просто запретить использование слова там, перемирие, окончание войны, договор, западные партнеры. Наш президент и соответствующие службы, конечно, должны это делать. Но вот общество это знать не надо. А они очень-очень внимательно мониторят наше общество. Начать по-настоящему массированную антизападную кампанию в наших вузах, в нашем образовании. Все это есть. Вы знаете, если бы я говорил что-то совсем такое немыслимое, да, национальная идея, свои собственные учебники, суверенное образование, суверенная история, традиционные ценности. Все это есть, но это не концентрировано. Это как бы во второй очередь делается. То есть этому не приданы статус приоритета. И вот это вот как раз размывает усилия, которые сам президент делает, и он абсолютно в правильном направлении все указания дает, но такое впечатление, что дальше это куда-то оседает. У кого-то своя точка зрения, у кого-то, может быть, деньги на Западе, или семьи на Западе. И вот постепенно этот образ готового к финальному столкновению с Западом общества, мобилизованный, пробужденный, осознающий свое место, свою судьбу страны и народа, и государства, вместо этого получается образ чего-то неопределенного. А на Патриках там одна идет жизнь, на ЛБС она идет другая, и как-то эти сектора в Курске по одному, в Брянске и в Белгороде люди себя чувствуют, или даже теперь в Ростове, и в Крыму, и на новых территориях. А где-то еще продолжается такое совершенно отпускное настроение. Ну какой отпуск, например, в 1941 году, 1941, 1942, 1943, ну какой отпуск, какие шашлыки, какое планирование поездки куда-то там на море. Я понимаю, что людям надо отдыхать, но после победы я отдохнем. А если победы не будет, тогда отдыхать не надо. Потому что если тогда уже вообще ничего не надо. Вот понимаете, увидев такую решимость в нашем обществе, по-настоящему Запад, вот это способ избежать реальной конфронтации. Вот это способ с сильными не связываться, с очень сильными, решительными. А за президентом, конечно, на мой взгляд, должна стоять группа людей, не просто как она сейчас стоит, за ним все общество. Но надо показать символы, надо показать, если угодно, ястребов, которые просто такой, как футбольная команда стоит за президентом, и куда ни глянешь, ни одного слабого места, ни одного духа Анкоровича.
2: Александр Гельевич, простите, ради бога, что перебиваю. Может, нам в таком случае поучиться у Ирана? Знаете, было очень поразительно наблюдать за тем, как они работают на внешний контур медийный и на свой внутренний, особенно после удара по школе. Вот знаете, внутренняя повестка была сосредоточена так, что даже противники считали, что в сложное для страны время нужно объединиться вокруг аятоллы, неважно, поддерживаете вы его или нет. А при этом на внешний контур, в тех же американских социальных сетях, где подавляющее большинство самих американцев воспринимает войну или любые другие конфликты как вечерние занятия перед телевизором, просто как досуг. А там откровенно, знаете, ролики с троллингом, как, значит, Иран гоняет американские авианосцы и, в общем-то, создает такую действительно картину уверенного, сильного позиционного государства, которое, собственно, не боится ни авианосцев, ни любых других внешних угроз.
3: Абсолютно правильно. Конечно, надо учиться у Ирана, надо учиться у Северной Кореи, надо учиться у Китая, надо учиться... И здесь баланс. Вот я думаю, что у нас внутренние проблемы. В Иране есть политическая проблема, политическая оппозиция. У нас ее нет. Поэтому здесь-то как раз... Вот кого-то сплачивать дополнительно просто не надо. Ну, надо как бы изолировать эту западническую шестую колонну, и все. Но это точечное, это не, она не представлена в нашем обществе. Это просто точечное, как бы сказать, отстранение некоторых фигур, которые просто откровенно готовы вынести врагу ключи от города. Они есть сейчас, они обнаружились. Уже не такая пятая антипрезидентская колонна, с ней покончена, а шестая колонна есть. Они действительно живут духом Анкориджа, ожидают, что все это закончится, кошмар, и все вернется на свои места. А, кстати, Кириенко тоже выступал на конгрессе философском, говорит, да ничего не закончится. Никогда мы не вернемся назад. Психологическое стремление пережить травму и вернуться к предшествующей ситуации, понятно, вполне, но этого не будет, это безответственно. Мир будет, ничего не вернется, мир будет другим. И вот, на мой взгляд, действительно вы правы, Иран очень активно демонстрирует вовне свою готовность жесточайшим образом отстаивать свои интересы. Мы в этом отношении, мы делаем, мы даже их отстаиваем. Знаете, может быть, мы более жесткие, чем Иран, я хочу сказать. Но образ, я только про это. А образ у нас какой-то незавершенный. Какие-то есть внутренние ограничения перед нашим таким просто валом, накатом на Запад. Вал. Мы могли бы гораздо больше сделать и более эффективно сделать. Конечно, нам надо идти, использовать широчайший спектр средств современной социальной инженерии для нанесения нашего противника очень серьезного ущерба. Вот это надо поставить, и этим надо заниматься не точечно, а именно массированно. В этом отношении Иран с точки зрения демонстрации своего образа, мужества и неготовности идти на компромиссы ни при каких обстоятельствах, он занимает совершенно эффективную, абсолютно убедительную, действенную позицию. Чтобы не было ощущений, что уберешь там нескольких ястребов, и Запад победит легко целый народ. Вот уничтожь этот 100-миллионный, там 90-миллионный народ, потому что там 30 миллионов записалось уже в армию. 30, каждый третий записался. И женщины, и противники режима, и сторонники в этом правы. На самом деле сейчас они... Знаете, я недавно встречался с иранским послом, он говорит, у нас сейчас самая популярная песня в Иране, которая звучит так. Я в хиджабе, я без хиджаба, я люблю свою страну и уничтожу сиониста и американца, чего бы мне это ни стоило. В хиджабе и без хиджаба. Для них это имеет значение. Вот и здесь они как раз очень правильно поступили. У нас таких проблем нет. У нас наше общество едино и в этническом смысле, и в социальном, и в политическом. Это уникальный случай. У нас, по сути дела, сейчас нет пятой колонны, только шестая. Пятая колонна в обществе, она просто, ну, ликвидирована, разбежалась, переосмыслила свои позиции. У нас нет прямой оппозиции ни Путину, ни войне, ни государству. Но здесь вот, мне кажется, вопрос, ну, конечно, эти патриотические массы, они ждут решимости от нашего руководства. И я полагаю, что в значительной степени успехи Ирана и в войне, и в переговорах с Западом, а это настоящие успехи, потому что они не поддаются на уловки Запада. Трамп грозит, вы не долетите назад, переговорщик, я собью ваш самолет. Они уходят с переговорного процесса, они демонстрируют мужество, достоинство и честь. Я полагаю, что вокруг сейчас президента на самом деле должны встать вот именно этот лес людей с именами, людей с позициями. И я думаю, не случайно на съезде «Единой России» такие фигуры, как Мария Львова-Белова, Струна, наш герой, Подубный, Лавров, включены в пятерку первых лиц в «Единой России». Это очень важно, потому что этим людям точно все доверяют. Человеку, герою, военкору, герою, воину, женщине, которая бьется за то, чтобы не было бездомных, бесхозных детей, ничьих детей, чтобы все дети имели свои семьи. Она бьется мужественно, так же, как люди на войне. Она и пострадала от этого, так же, как и президент от этой лжи украинское похищение якобы украинских детей, хотя мы их спасали. Ну, они всегда так делают. Тут сами бывают, а потом обвиняют жертв в том, что те совершили преступление. И вот эти безупречные фигуры во главе – это очень важный знак. Это значит, мы решительны в том, что сплотить общество. Я думаю, что вокруг президента, не по факту, я думаю, там нету вокруг президента предателей, но наши враги считают, что есть, и на них они делают ставку. И именно нерешительность они приписывают им, их влиянию. Вот это надо, на мой взгляд, просто прояснить этот вопрос. А это значит, что не только те люди, которые уже подчеркнули, они поставили печать в своей решимости, в своем патриотизме, в своем мужестве, в своей готовности, как вот эти люди, которые сейчас возглавили список «Единой России», но и окружение президента должно высказать: «Я за победу», говорит Песков. «Я против Запада», говорит Алексей Алексеевич Громов. «Я буду биться за свой народ до конца», говорит Сергей Владимирович Кириенко. Так они и говорят. Они именно такие. Это прекрасные люди. Но поскольку они в тени президента, складывается ложная ситуация, что, а может быть, у наших врагов, может быть, они не такие, может быть, нанеся точечный удар, можно будет сломить волю к сопротивлению нашей страны. Надо показать, что никогда воля к сопротивлению, к победе в нашем обществе, в нашем государстве не будет сломлена. Это надо продемонстрировать, не дозировать патриотизм, как вот сейчас, на мой взгляд, в информационной политике делается. Шаг сюда, шаг сюда. Новости прекрасные выстроены, там следующая программа полностью дезавуирует вот эту серьезность того, что люди услышали своим вот расслабленным чувством, какие-то блестками. Сейчас военные песни, либо какие-то действительно нравственные, духовные, если угодно, религиозные, традиционные ценности должны быть во всем. Мы тоже 100 раз говорили, указ принят.
2: Александр Георгиевич, но в идеале нужно географически в целом, да, я так полагаю, таких кандидатов деятельных, ярких, известных народу распространять не только на уровне там Госдумы или аппарат президента, а даже на уровне регионов. Вот, то есть это полная ведь перестройка системы получается.
3: Об этом сказал президент, что нам нужна новая элита. Старая элита 90-х. Во-первых, она уже постарела. Вот за эти 30 лет это действительно там возраст он не проходит даром. То есть люди утрачивают определенные качества. Это первое. Во-вторых, у них накопилось огромное количество отрицательного опыта, который им лично принесло обогащение. Это ложные ассоциации психологии, как говорят психологи, сложились. Эта элита 90-х ни на что не годится уже сейчас. Она должна уступать место людям, которые настоящие патриоты, настоящие герои везде, в том числе и на региональном уровне, как вы справедливо заметили. Но сейчас главное другое. На мой взгляд, вот этот виток ротации элит должен быть символизирован вокруг президента. Его окружение должно либо присягнуть победе открыто. Вот тогда никаких сомнений не будет и у народа, и у Запада. Ну, либо просто уступить место следующему поколению, Подобным, Львовым, Беловым, Струне, вот этим вот нашим людям. Просто мы же понимаем, что народ и Запад считают, что вокруг президента есть еще и не наши люди, их люди. Они так считают. Этого нет. Я еще раз подчеркиваю. Этого нет. Но и мы так думаем, народ так думает, и Запад так думает. Это это очень опасно. Вот эту иллюзию надо развеять, привести, осуществить ротацию элит и, конечно, сплотившись вокруг президента, вокруг нашего государства, все вместе, вот тогда мы одолеем врага и добьемся победы, чего бы этого ни стоило.
2: И избавиться о мифах о башнях Кремля, их противостоянии и прочем.
3: Абсолютно.
2: Да. Спасибо вам огромнейшее, Александр Гельч. Александр Дугин, философ, был в эфире «Радио Спутник». Я, ведущий Денис Воробьев, также с вами прощаюсь. До свидания.
0: Эскалация Александра Дугина.

Страна героев. Олег Цоков. Олега Цокова сослуживцы считали одним из самых эффективных генералов. Он происходил из семьи военных. Вся его жизнь была связана с армией. С детства впитывал разговоры с отцом о ратных подвигах наших воинов, участвовавших в различных операциях. Окончил Ташкентское высшее командное училище и военную академию Фрунзе. Служил в Сибирском военном округе, участвовал в боевых действиях в Чеченской республике и Сирии. В его копилке были разные награды – ордена и медали за отвагу, мужество и воинскую доблесть. Цоков был боевым офицером, а затем генералом-лейтенантом. В числе первых принял участие в специальной военной операции против неонацистского режима в Киеве. Был дважды ранен и отправлен в тыл. Но, реабилитировавшись, вернулся на передний край. По-другому он просто не мог. Паркетная служба была не для Цокова. Бойцы его любили. Он пользовался у них непререкаемым авторитетом. По командному пункту в Бердянске противник нанес удар 11 июля 2023 года. Использовались британские ракеты «Шторм Шэдоу». Олег Цоков погиб в ходе обстрела. Его похоронили недалеко от Майкопа. Звание Героя России генерал получил посмертно, а саму награду передали его родственникам.

Страна героев. Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Не только слушать, но и смотреть. Весь эфир «Радио Спутник» можно увидеть. Открываем Рутьюб и подписываемся на канал «Радио Спутник».

0: что вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник». Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. «В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий». Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Луганске 13 часов, в Калининграде полдень. В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте в этом выпуске. Вооруженные силы России освободили населенный пункт в Днепропетровской области. Силы средств для устранения последствий урагана в Кушве достаточно. 124 танкера прошли через Ормузский пролив с четверга. Подробности далее. Освободившие Богодаровку подразделения закрепились на правом берегу Гайчура. Создав условия для продвижения в Днепропетровской области, сообщили в Министерстве обороны. Ведомство сегодня отчиталось о том, что бойцы группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт, уничтожив при этом более взвода военнослужащих противника. Силы средств для устранения последствий урагана в Кушве Свердловской области достаточно. Об этом сообщили РИА Новости в аппарате полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе Артема Жоги. Завершить уборку территории и восстановить социальные объекты в городе планируется на этой неделе, а подачу газа возобновят в ближайшие дни в полном объеме. Вечером 22 июня на город Кушва обрушился смерч, был введен режим чрезвычайной ситуации. Пострадали 16 человек, повреждены 99 частных жилых домов, 32 разрушены. Также повреждены 25 автомобилей и 15 линий электропередачи. Президент Франции Эммануэль Макрон поручил своей администрации найти новые способы налогообложения для иностранных компаний, в том числе американских технологических гигантов и фирм, чья деятельность загрязняет окружающую среду. Об этом сообщает издание «Политика» со ссылкой на источники. Инициатива французского президента заключается в том, чтобы Брюссель привлекал в бюджет ЕС больше денег за счет общеевропейских налогов, а не полагался только на увеличение взносов со стороны национальных правительств. Ранее страны ЕС так и не смогли согласовать пакет новых источников дохода для бюджета Союза. Более 5 миллионов жителей Румынии в прошлом году столкнулись с угрозой бедности, а 3,5 миллиона человек живут за этой чертой. Это составляет 18% населения, сообщает Национальный институт статистики. Также, по его данным, в прошлом году почти 17% населения Румынии, то есть приблизительно 3 с лишним миллиона человек, столкнулись с серьезными материальными и социальными лишениями. Правительство Илия Балажана приняло несколько пакетов мер по сокращению расходов. Премьер объяснил кризис тем, что в последние годы Румыния тратила больше, чем могла себе позволить.

0: примут участие 5 школьников из России. Это победители и призеры Национальной олимпиады, сообщает Министерство просвещения. Возглавляет делегацию директор по довузовской подготовке Московского физико-технического института Виталий Шевченко. Всего в олимпиаде, которая пройдет с 4 по 12 июля в городе Букараманга, как ожидается, примут участие представители 91 страны. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутника» у «Макс». Следующий выпуск через полчаса.
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Дневной ракурс.
2: 13 часов 4 минуты в российской столице. Начинаем программу «Дневной ракурс» на радио «Спутник». У микрофона Михаил Алимов. Со мной в студии Лисо Хабалова. Всех приветствуем. Лисо, привет.
3: Привет, Миша. Всем здравствуйте.
2: Мы начнем с обсуждения самых актуальных новостей. Потом мы ожидаем присоединения к нам эксперта. Давай начнем, наверное, с ударов наших вооруженных сил на территории Украины. Как сообщают военкоры в разных каналах, вооруженные силы России нанесли удары по объектам топливной инфраструктуры ВСУ в Харьковской и Днепропетровской областях. Это, с одной стороны, как будто бы вполне логично, но у многих людей возникает вопрос, а что там еще что-то функционирует, но здесь важно понимать, что это Харьковская и Днепропетровская область, поэтому это, соответственно, несколько дальше, чем зона специальной военной операции. И сейчас тоже еще один момент, который лично меня волновал, когда эту новость прочитал, откуда у нас нефть на эти заправки поступает, потому что как будто бы за тот период боевых действий мы бы уже должны все нефтехранилища-то вынести.
3: Ой, не знаю, Миш, тут могут, мне кажется, рассуждать на эту тему только очень сильно знающие люди, эксперты. Но что тут сказать? По фактам, если смотреть, то это очередной удар по логистике противника. Без топлива им будет сложнее намного все-таки воевать и перебрасывать, возможно, технику. Так что немножечко так планомерно мы им будто бы перекрываем кислород.
2: Да, и еще один способ для того, чтобы топливо получать, это прямые поставки из стран Европы, потому что там я тоже почитал комментарии, видят люди и напрямую бензовозы, которые из стран Европы туда прибывают. Ну что ж, возможно, вариант именно с тем, что придется заправляться из бензовозов, а не на заправках, каким-то образом повлияет именно на боеспособность ВСУ. Вот также, говоря о Киеве, говоря об Украине, у нас российская служба внешней разведки делится новостями. В принципе, я, видя последние годы, видя новости с территории Украины, этому уже не удивился. Но, тем не менее, служба внешней разведки Российской Федерации сообщает, что Киев наращивает сотрудничество с ведущими наркокартелями Мексики.
3: Хорошо, что все-таки ты прочитал эту новость, потому что каждый раз, как я на нее смотрела, я читала наркокарателями Мексики.
2: Ну, вот. Ну там картели-каратели, слова не просто они похожи по именно с точки зрения русского языка, но и по смыслу, и каратели в картелях тоже присутствуют. Поэтому, да, похожие слова, но при этом, несмотря, опять же, на вроде бы географически очень далекие друг от друга Мексику и Украину, но варианты с доставкой наркотических средств через Украину на территорию Европы, очевидно, рассматриваются, и рассматриваются они каким образом. То есть у нас есть в числе статей, которые пополняют украинский бюджет, это дотации от Европы, и вот, видимо, их не совсем хватает, и таким образом, путем распространения запрещенных веществ, несколько Зеленский находит себе денег на то, чтобы продолжать воевать.
3: Мне нравится цитата из этой статьи: «Погрязший в коррупции режим Владимира Зеленского стремится получить дополнительный доход от транзита наркотиков из Латинской Америки в Европу». На самом деле, вот грязная новость, как по мне, грязные действия и погрязший в коррупции очень сильно подходит сюда слово.
2: Да я смотрю, сегодня на русском языке так сфокусировалась конкретно.
3: Понедельник, да, пока что бодрый.
2: Помимо наркотических средств, есть еще одна важная деталь, о которой тоже стоит сказать. Это украинский черный рынок оружия. За несколько лет конфликта мы

0: прекрасно понимаем, сколько оружия поставлено и Киеву со стороны Соединенных Штатов, и со стороны Европы. Коллеги, журналисты проводили целые расследования. Наша внешняя разведка сообщала о том, что большое количество оружия находится на Украине без всякого учета. Его спокойно из-под полы продают. И, очевидно, Соединенные Штаты нашли себе еще одну большую проблему путем того, что это оружие будет перенаправляться в Мексику, и из этого же оружия потом будут американских пограничников обстреливать.
1: Миша, для меня, знаешь, что не очевидно, как такие новости вообще становятся достоянием общественности? То есть как нам удается с тобой, например, читать сейчас эту новость и узнавать вообще о таких грязных делах?
0: Ну, это прямая работа наших разведчиков доблестных. Активная информация, которая затем становится достоянием общественности. Мы ее озвучиваем, испытываем эмоции и ужасаемся тому, что происходит в мире, потому что такие масштабные конфликты, они под собой несут еще целый пласт действий сопутствующих. Это лишь одна грань. Я уверен, там еще жестче истории есть, которые не публикуются или будут постепенно публиковаться.
1: Да,
0: а мы за этим будем внимательно наблюдать. А теперь перейдем к обсуждению новостей. Новостей внутрироссийских. У нас председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что с июля месяца, который уже совсем не за горами, в России заработают законы, которые направлены на борьбу с мошенниками.
1: Да, с 1 июля банки смогут быстрее обмениваться данными о кредитных историях для борьбы с мошенниками. Родители смогут получить доступ к выпискам по счетам своих детей. Сделки с недвижимостью можно будет подтверждать по биометрии. Кстати, на прошлой неделе говорила на эту тему с экспертом, и он выразил свое, ну не то чтобы недовольство, он пока что недоверие этой истории, конкретно с биометрией, потому что говорит, что наоборот, таким образом может вырасти количество мошеннических действий на фоне вот таких нововведений.
0: У нас биометрия пока это институт формирующийся, у нас и граждане еще не все ей доверяют, несмотря на активную, во всяком случае, как мне кажется, разъяснительную работу. И пока мы не наблюдаем как будто бы столь больших плюсов для того, чтобы вот прям всех заинтересовать. Потому что да, хорошо, что появился еще один способ, можно там что-то с собой не носить, документы какие-то бумажные, но при этом мы как бы привыкли их носить, и поэтому пока не произойдет чего-то такого коренного, как будто бы все поголовно мы в биометрию не пойдем, даже несмотря на очевидные плюсы.
1: И здесь важно, что биометрия все-таки будет вспомогательным методом, то есть старые методы все еще остаются, а здесь такой вспомогательный метод. Также с 27 июля вырастут пошлины для мигрантов при оформлении гражданства, в 12 раз они вырастут. И ввели штрафы для перекупщиков железнодорожных билетов.
0: Штрафы для перекупщиков, да, и еще бы перекупщиков в других сферах штрафовали, потому что это, в принципе, на мой взгляд, большое зло. Но я думаю, мы тоже к этому придем. Помимо этого, единую биометрическую систему мы сказали, усиленная квалифицированная электронная подпись есть. При этом уже работает ряд законопроектов, которые также связаны с миграцией. В частности, с 10 июня действует уже административное наказание для иностранцев за то, что они уклоняются от медицинского освидетельствования. А с 21 июня у нас действует повышенная уголовная ответственность за подделку и оборот документов, которые отражают сведения, связанные там, с тяжелыми заболеваниями, которые опасны для окружающих, в том числе инфекционных.
1: Ну вот это хороший закон.
0: Безусловно.
1: Главное, чтобы это все контролировалось очень хорошо, потому что вот это действительно страшно, когда кто-то чем-то очень сильно болен и идет в люди.
0: Да, особенно есть сферы, которые с людьми контактируют. За этим всем нужно внимательно следить. И, опять же, это все компетенция МВД, и мы видим истории, когда за это привлекают к ответственности. В России вынесли первый приговор за участие в движении ЛГБТ. Сразу оговоримся, ЛГБТ – это экстремистское движение, запрещено его деятельность на территории Российской Федерации. Кого привлекли к ответственности? Хозяина оренбургского ночного клуба «Поус» и двух сотрудников, потому что они проводили вечеринки для неограниченного круга посетителей как раз-таки на ЛГБТ-тематику.
1: Да, и как ты уже сказала, движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России. Но я так понимаю, этот Это дело, но еще не вступило в силу, этот приговор, он еще не вступил в силу.
0: Пока они, да, могут еще обжаловать, но...
1: Да, с владельца заведения уже взысканы преступные доходы свыше 1 миллиона рублей. Уголовное дело стало первым в России по факту пресечения деятельности данной экстремистской организации.
0: У меня иногда возникает ощущение, что люди новости не читают и не знакомятся с теми судебными решениями, которые в силу вступили. Потому что, когда есть уже действительно статья, за которую могут привлечь к ответственности, и тогда вот вслед за этим мы наблюдаем такие... Такие истории. Ну, с одной стороны, тут может быть тоже такая зыбкая грань, потому что движение ЛГБТ, оно очень разноплановое, и я сейчас никого не оправдываю, сразу скажу. Но просто там, допустим, человек мог проводить какое-то очень открытое мероприятие, там, и что-то пошло не так. Опять же, мы не знаем подробности этой истории. Но просто для меня удивительно, когда вот действительно есть уже действующая норма закона, и мы наблюдаем такие истории.
1: Ну, согласна с тобой, наверное. Даже я не знаю, что тут сказать. Важно, что это первый приговор, и, судя по всему, вряд ли последний теперь.
0: Да, ну, опять же, это вот уже такая первая серьезная история, и в дальнейшем будем мы ожидать и других похожих.
1: Ну, или не будем ожидать.
0: Ну, как будто бы люди всегда могут нас удивить,
1: скажем
0: так.
1: Да, и теперь такая очень сильно неприятная новость. В Астрахани 30 человек госпитализированы с сальмонеллезом, и одна женщина уже скончалась от этого заболевания.
0: Да. Пока подозрение на сальмонеллез. Да. Тоже нужно уточнить.
1: Пострадавшие ели рыбные котлеты в одном из предприятий общепита. Возбуждено уголовное дело.
0: Пришел ты в ресторан, поел рыбных котлет, потом попал в больницу.
1: Да, я тоже об этом подумала. Так страшно всегда. Да хотя даже, наверное, в проверенных местах такое может случиться. Здесь стоит только надеяться на порядочность людей, которые эту еду готовят. И продукт,
0: который... Возможно, даже не столько в ресторане была какая-то проблема, сколько поставщики подкачали, потому что это же все изначально в именно продуктах происходит.
1: Ну вот опять же, да, мы говорили не так давно о маркировке поставок, продуктов. Вот хотелось бы, чтобы это уже как-то скорее все заработало, и такой контроль велся намного серьезнее, чем сейчас это происходит.
0: К сожалению, как будто бы пока мы далеки от такого контроля, потому что большая страна, много разных предприятий, и кто-то там схемы какие-то проворачивает, поэтому мы пока только лишь на пути. Вот грустная новость, хотя тут с какой стороны посмотреть, потому что много сладкого есть вредно, а X5 Group, которая владеет магазинами «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», больше не будет закупать «Рафаэлки» и «Киндеры», потому что обвиняет поставщика в неоправданном завышении цен.
1: Ну да, ритейлер считает, что доходность производителя очень сильно превышает рентабельность X5 Group. И в прошлом году X5 уже приостанавливала закупки «Марс» по той же причине. Но в итоге они восстановили
0: свою деятельность. Как будто бы это часть переговорной тактики для того, чтобы поставщики цены снизили. И таким образом один из крупнейших, во всяком случае, каналов распространения для себя, Ferrero Russia, так называется, предприятие, не потерял.
1: Я еще, знаешь, о чем подумала? Прости, что перебила. Может быть, у них есть какая-то продукция, которая никак не может продаться, и тут они дают эту новость, чтобы все скорее побежали свои любимые конфеты покупать.
0: На человеческих чувствах, она у нас в разных сферах действует. Поэтому мы будем наблюдать за этой историей. Опять же, я считаю, что ажиотажно скупать киндер-сюрпризы и другие шоколадки пока не стоит. В конце концов, у нас уже очень много времени действуют схемы, когда можно достать вообще все, что угодно. Вопрос, по какой стоимости. На этом, я думаю, мы закончим с актуальными новостями и перейдем уже к следующей теме нашей. Министр обороны России Андрей Белоусов встретился с военными корреспондентами, и где он указал на эффективность войск беспилотных систем. По словам главы военного ведомства, она втрое выше, чем у обычных расчетов. Будем мы обсуждать эту тему сейчас с военным обозревателем, полковником в отставке Виктором Литовкиным. Виктор Николаевич, добрый день.
2: Добрый день.
0: Скажите, пожалуйста, за счет чего достигается такая эффективность, как ее подсчитывают военные?
2: Ну, давайте, мне нравится, что вы любите уточнять какие-то детали, и мы с вами уточним детали.
0: Давайте.
2: Дело в том, что эффективность не войск беспилотных систем, а эффективность подразделений войск беспилотных систем. Потому что расчеты беспилотников — это тоже войска беспилотных систем. Только расчет — это 3-4-5 человек от силы, а подразделение — это от 100 до 300 человек. В чем разница принципиальная в этом? Не только в количестве людей. Расчет — это оператор и два воина, которые запускают беспилотники. Оператор получает как бы конкретные координаты, куда надо направить беспилотник, где, может быть, вражеский беспилотник, его надо перехватить, или вражеская огневая точка, или вражеский техника, которую надо поразить. Что такое подразделение? Это система различных видов беспилотных систем. Это не только сами беспилотники, не только операторы, это системы радиоэлектронной борьбы, это системы разведки, навигации и так далее и тому подобное. То есть очень серьезная сеть, которая следит не за узким участком фронта, а за большим участком фронта. Но раз мы говорим о... раз мы говорим о больших как бы подразделениях, то, естественно, и фронт большой. И они видят многое, что происходит. Поэтому там легко передавать. Мы обнаружили полет каких-то беспилотников. Легко передать команду на уничтожение этих беспилотников тому расчету, тем небольшим подразделениям, которые находятся в этой зоне. Понимаете? Поэтому эффективность намного выше, потому что подразделения видят больше, видят глубже, видят как бы то, что может не видеть один расчет. Вот в этом смысл. Поэтому у них и выше эффективность. Причем, я как бы предупреждаю вас, следующий вопрос, причем здесь работает еще искусственный интеллект, который помогает это все распределить и выделить тот расчет, который должен действовать, и помогает этому расчету навести свой FPV-дрон, ну, это если в воздухе он перехватывает вражеский дрон, или навести свой FPV-дрон на ту военную технику, на тот огневой расчет противника, который удобнее поразить конкретному расчету.
0: При этом искусственный интеллект используется, я так понимаю, не только для наведения непосредственно вот на пункте, где расчет сидит, но и в самом беспилотнике он используется.
2: Да, потому что искусственный интеллект задает беспилотнику образ цели. То есть это такой как бы прием уже есть в наших ракетах. Например, ракета комплекса «Искандер-М», которая летает на дальность 500 километров, туда вводится образ цели. То есть, ну, примитивно, если объяснить, фотография объекта, который надо поразить, да, его характеристика. И вот боеголовка выбирает именно тот объект среди множества, которые там перед ним их находятся, тот объект, по которому она должна нанести удар. Тут же также искусственный интеллект маленькому беспилотнику, сравнительно по сравнению с ракетой «Искандер-М», да, вводит этот образ цели, и он летит именно на ту цель, на которую была поставлена задача его. Вот это один из примеров участия искусственного интеллекта в борьбе против вражеских беспилотников, вражеских боевых машин, там, огневых точек, ну и так далее.
0: А для противодействия этому, я так понимаю, какие-то там ложные цели используются, какие-нибудь обманки строят, похожие на настоящие цели,
2: ну,
0: да?
2: Да. Но это тоже как бы, вот когда стратегическая боеголовка, стратегическая ракета летит, вот, вместе с ней выпускаются ложные цели, и противник не может определить, где боеголовка реальная, а где ложные цели. Да, он находится в замешательстве, поэтому боеголовка долетает до цели беспрепятственно. Ну, это такие приемы военные, которые достаточно широко известны, но когда это внедряется в беспилотную авиацию, беспилотные как бы морские, безэкипажные катера или там подводные катера, вот, это новинки, которые на практике применяется на поле боя.
1: Виктор Николаевич, а Белоусов говорит о том, что искусственный интеллект, его внедрение, это один из 7 проектов, которые нужно реализовать. А, естественно, какие еще есть проекты? И возможно ли это все до конца года реализовать?
2: Ну, это уже внедрено, это уже реализуется. Какие другие проекты? Я таких не знаю, потому что мне никто не докладывает, какие mm-hmm. другие проекты есть. Это как бы закрытая информация. Но я могу догадываться, потому что нужно многоэшелонированную систему создавать. Не только на определенном участке как бы фронта создавать, но и в тылу надо создавать, чтобы в тылу такое то же самое было. Да? Но для этого надо соответствующую боевую технику, соответствующие как бы системы обеспечения боя и так далее и тому подобное. Да? И бороться не против одного, двух, трех беспилотников, а против роя беспилотников. Потому что иногда приходит перегрузка систем противовоздушной обороны. Ну, очень яркий пример. 7 октября 2024 года. Помните, когда палестинский Хамас нанес удар угу. по Израилю? Там было 9 тысяч хасамов, которые летели на Израиль. У Израиля есть очень неплохая система «Железный купол», о которой многие все слышат. Да? Это 15 батарей у Израиля, и как бы 15 батарей – это 900 стволов. Одновременно можно выпустить как бы по летящей цели, да, из 900 стволов. А летит 9 тысяч. То есть вы сбиваете 900 ракет, вот этих хасамовских, угу. остальные 8100 долетают до цели. Понимаете? Угу. Ты не успеваешь перегрузить, потому что тебе опять надо зарядить эти 900 стволов. А это время, ты не успеваешь это делать. Поэтому вот и у нас возникает такое, когда рой беспилотников летит, а у тебя распределено определенное количество стволов, определенное число там, пулеметов, автоматов, охотничьи ружья против них, а они превышают.
0: Виктор Николаевич, у нас буквально 20 секунд осталось. Сейчас очень быстро война развивается. Вот внедрили инновацию. Сколько она будет действительно новой по времени?
2: Но она будет новой до тех пор, пока противник не создаст что-то противоположное. Вы знаете, борьба меча и щита – это всегда в военной сфере присутствует испокон века, да?
0: Угу. Благодарим вас, Виктор Николаевич. Виктор Литовкин, военный обозреватель, полковник в отставке, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Сейчас выпуск новостей, потом продолжим дневной ракурс.

Обязательное распределение после окончания вуза. Контекст. Расходы государства на обучение студентов должны компенсироваться гарантией их трудоустройства в определенные организации. То же самое с будущими работодателями. Если предприятие инвестирует в получение высшего образования, выпускник должен устроиться на него после экзаменов. Помощник президента Владимир Мединский выступил за планово-капиталистическую модель обучения в вузах. По его словам, отечественная система высшего образования зависла между социализмом и капитализмом. На этом фоне острейший вопрос реальной востребованности бывших студентов на рынке труда мало кого волнует. В Госдуме считают, что вводить распределение выпускников после вузов можно лишь при условии, что регионы предоставят им жилье, достойную зарплату и комфортные условия для жизни. В марте вступил в силу закон о наставничестве для выпускников медвузов и колледжей и обязательном целевом обучении по программам ординатуры. Первым основным местом работы для них должны быть лечебные учреждения, работающие в системе ОМС. В правительстве рассматривают возможность введения мягкого распределения. Выпускникам могут разрешить выбирать место работы среди нескольких предприятий, но в рамках одной отрасли. Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только. На радиоспутник.ру.

0: говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян. В программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений» с Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, _ «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
4: В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Позиция России по украинскому вопросу хорошо известна Киеву и американским переговорщикам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что позиция Москвы, изложенная Владимиром Путиным в 2024 году, не претерпевает изменений и весьма последовательна, а динамика на фронте очевидна. Кремль также не намерен давать оценку эмоциональной тональности заявлений Владимира Зеленского. Это задача специалистов и журналистов, подчеркнул Песков. Российские военнослужащие за сутки в Красном Лимане уничтожили более 40 украинских боевиков и заняли 48 зданий. Отряды 25-й армии продолжают уничтожать разрозненные формирования ВСУ, подразделения 67-й мотострелковой дивизии наступают в западном направлении, сообщили в Минобороны. В Константиновке российские войска уничтожили до 95 украинских военнослужащих и 31 наземный робототехнический комплекс. Подразделения южной группировки войск наступают на всех направлениях и зачищают от разрозненных групп ВСУ юго-западную часть населенного пункта. Белоруссия ответит с применением всего своего потенциала, если вооруженные силы Украины пересекут ее границу, заявил замминистра иностранных дел республики Игорь Секрета, комментируя возможные атаки Киева. Дипломат напомнил, что красные линии были четко определены президентом Александром Лукашенко, это граница страны. Минск пытается убедить Западную Европу и США восстановить диалог, чтобы предотвратить масштабный конфликт. Пока активных военных приготовлений со стороны Киева не видно, добавил замглавы белорусского МИД. Евросоюз на фоне кризиса вокруг Ормузского пролива понизил необходимый уровень заполнения своих хранилищ газа с 90% до 80%. Этого достаточно для обеспечения зимних поставок, отметила представитель Еврокомиссии Анна Кайса Итканен. По ее словам, это поможет перераспределить около 10 миллиардов кубометров импорта с лета на зиму, когда в мире будет больше добычи. Итканен проинформировала, что следующее заседание координационной группы ЕС по газу состоится 30 июня. А в Испании отменили свыше 300 поездов из-за забастовки сотрудников государственной железнодорожной компании. Акция затронула движение высокоскоростных поездов дальнего следования и пригородное сообщение. Пассажирам, чьи рейсы отменены, предлагают бесплатно изменить или вернуть билеты. Еще одна забастовка запланирована на 15 июля. Действующий президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович намерен баллотироваться на новый срок в качестве главы организации. Дворкович занимает пост с 2018 года. Конгресс ФИДЕ, на котором пройдут выборы, состоится с 20 по 27 сентября в Самарканде. Еще больше новостей вы найдете в канале «Радио Спутник» в «Макс».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Дневной ракурс.
5: 13:33 в российской столице. Продолжаем дневной ракурс на радио «Спутник». В студии Лисо Хабалова, я Михаил Алимов. Всех еще раз приветствуем.
6: Всем здравствуйте еще раз.
5: И с нашей студией на прямой связи блогер, автор телеграм-канала «Северный поток-3» Владимир Романов. Владимир, добрый день.
7: Приветствую всех. Здравствуйте.
5: Президент России Владимир Путин дал интервью Павлу Зарубину, в котором озвучил не планы, а предложения со стороны Украины, связанные с неким, я не знаю, как это даже назвать, джентльменским соглашением, ограничением боевых действий только территории новых регионов Российской Федерации. У меня к вам вопрос. На что рассчитывал Киев, когда давал, соответственно, такие предложения, и для чего нам это сейчас озвучил глава Российской Федерации?
7: Ну, для чего? Тут, в принципе, все понятно. Тут два аспекта. И с одной стороны, для того, чтобы можно было перетянуть войска более... Ну, сделать группировку в другом месте, чтобы как-то компенсировать свои потери на поле боя, если мы говорим про Украину. А с другой стороны, это все медийная история для того, чтобы потом говорить о том, что Зеленский предлагает мирные какие-то переговоры либо пути урегулирования, чтобы потом обвинить российскую сторону в том, что мы не идем на компромиссы какие-то. Поэтому сейчас активно еще обсуждаются анкориджские соглашения, так называемые, да, то есть там предположения, разговоры, либо дух анкориджа, как это удобно сейчас привычно говорить. Поэтому все эти разговоры, они направлены исключительно для того, чтобы оттянуть повестку дня, да, в сторону там, нашей какой-то там агрессии, либо несостоятельности с точки зрения дискуссии, либо диалога. Ничего не меняется, в общем.
6: Получается, в условиях катастрофического какого-то дефицита, о котором постоянно говорят, личного состава ВСУ, по словам Владимира Владимировича, было бы вот эта ситуация, она была бы для них спасением. Но спасать киевский режим в наши планы не входит, как он говорит. А мне интересно стало, насколько действительно критичен все-таки дефицит личного состава ВСУ. Потому что если мы откроем разные статьи какие-то, да, новости, везде все пишут абсолютно по-разному.
7: Ну, слушайте, здесь сложно оценивать именно масштабы трагедии для Украины с точки зрения там, людского ресурса, но я могу сказать так, что, исходя из того, что происходит сейчас на Украине, люди есть. Есть и люди, есть и наемники, есть и из других стран приезжают люди воевать. Люди есть. Более того, мы проводим обмены военнопленными, военнопленные, которые возвращаются на Украину, опять-таки попадают в строй. То есть там в любом случае идет это такая вот мясорубка, так называемая, поэтому людей там хватает пока что. Другой момент, у людей начинаются, скажем так, некоторые конфликты в сознании и противоречия вместе с действующей киевской властью. То есть некоторые подразделения, они уже прямым текстом говорят о том, что они не совсем понимают, зачем они что-то делают. То есть куда они идут и для чего. Безусловно, у них там формировано все, как во Вторую мировую войну, у нацистской Германии есть определенные заградотряды, которые не позволяют людям уйти. Ну, мы видим все новости и по поводу реки Тис, и по поводу людей, которые пытаются на парашютах пересечь границу с Украиной, и потом их там пограничники расстреливают. Поэтому проблемы у Украины есть, но, скажем так, не настолько глобальные, не настолько масштабные, как, например, описывают некоторые там лидеры общественного мнения. Говорят, что там все уже, караул, крах, они посыпались и так далее. Нет, люди там есть. Все-таки не стоит забывать, что Украина достаточно большое государство. Поэтому с людьми пока проблем там нет. Есть проблемы с другими вещами. С мотивацией, с дисциплиной, с подвозом там, гуманитарки, с подвозом вооружения. Ну и все, что касается как раз-таки военной части. С этим проблемы у них действительно есть. Ну и плюс реорганизация, дезорганизация непосредственно в самих войсках.
5: А как есть, эту тоже ситуацию внутри страны объясняют? Ну, просто вот тоже продолжим по высказываниям нашего президента. Мы вот уже к городу Сумы подходим, Сумская область. Есть подвижки и на других территориях, на которые с точки зрения именно территориальной принадлежности, по крайней мере, пока, исходя из официальных заявлений, Российской Федерации на контроль за ними не претендует. Почему в таком случае не совершить, так сказать, джентльменские какие-то вещи? Это было бы, во всяком случае, на мой взгляд, с медийной точки зрения, намного более сильно, что, мол, мы так даем предложение, вы уходите из территории, которые с точки зрения Конституции России не входят в ее состав, а мы взамен там выходим с территорий наших новых. Как будто бы это было сильно.
7: Так было уже это? Еще в 22-м году это же было? До Стамбульских соглашений. Мы же сделали уже
5: топливо. Это мы, я имею в виду со стороны противной.
7: А какой смысл? Нет. Если Зеленский и верхушка власти, там, и его, скажем так, подопечные каким-то образом пойдут на компромиссы с нашей страной, то это вызовет бум в обществе. Потому что, исходя из медиаполя украинского, там они побеждают, у них там перемога за перемогой, они чуть ли уже не под Москвой стоят, там ай-яй-яй, там все у нас уничтожили, у нас тут катастрофа в стране и так далее. Плюс активно боты это все дело подкармливают. Поэтому с их точки зрения, со стороны населения Украины, в большей части, в большей степени, бытует мнение, то, что у них все замечательно, все превосходно. Если сейчас Зеленский сделает какие-то такие шаги с точки зрения там, жеста доброй воли, выведет свои войска, например, с территории там, ДНР и Запорожья, к примеру, население Украины это не поймет. И он это прекрасно понимает. Плюс там другие установки, понимаете? Мы, конечно, можем долго обсуждать какие-то военные движения, там, политические состояния и так далее, но тут стоит обращать внимание на более широкую масштабную картинку, то, что происходит. Украина, по сути, это разменная монета. Сейчас идет более большая глобальная игра. И задача, например, того же самого Зеленского и Украины, исходя из последних новостей, то, что происходит, это втянуть Беларусь в боевые действия. Но не с точки зрения военной мощности и военной силы, а с точки зрения нанесения какого-нибудь тактического ядерного удара. Для того, чтобы Европейский Союз еще больше и больше начал действовать против России и Беларуси в том числе.
6: А вы думаете, они сделают все-таки такое?
7: Что еще раз?
6: А вы думаете, они способны все-таки на такой удар?
7: Они хотят, чтобы мы это сделали. Ну, конечно. Но сейчас же все эти разговоры со стороны Зеленского касательно там, ультиматумов Лукашенко и Беларуси, все эти угрозы, они же направлены на то, что Беларусь начнет действовать зеркально по отношению к Украине, в том числе применит тактическое ядерное оружие, потому что и Лукашенко прекрасно понимает, что он не в силы будет воевать против боеспособных частей ВСУ, например, да, потому что там все-таки есть опыт боевой. А у белорусских военных такого опыта нет богатого, как есть у украинцев в том числе. И поэтому вынужден будет использовать либо орешник, либо ядерное оружие, которое мы Беларуси предоставили. На это идет сейчас ставка, на это идет сейчас расчет. То есть и Александр Григорьевич это прекрасно понимает, Владимир Владимирович это прекрасно понимает. А все остальные разговоры касательно там добрых жестов, каких-то медийных историй, это все ширма для того, чтобы просто-напросто какие-то другие действия уже вести непосредственно в кабинетах. Вот и все. То есть, ну, опять же, на мой взгляд, на мой.
5: Вот касающийся как раз Беларуси, есть свежее заявление от Министерства иностранных дел Республики Беларуси ответит с применением всего своего потенциала, если Украина пересечет ее границу. Это попытка несколько притормозить этот процесс, который сейчас происходит?
7: Мне кажется, что все эти политические заявления, они не то, что там могут что-то притормозить, скорее это больше как информирование общества о том, что может произойти, и будьте готовы. И к тому, что потом в последующем, допустим, если мы представляем ситуацию о эскалации, да, и, допустим, Беларусь уже впишется в конфликт, то потом мы, с нашей точки зрения, и МИД Беларуси сможет всему миру и общественности предоставлять информацию о том, что были предупреждения, что неспроста все это дело велось. То есть мы как бы отвечаем, грубо говоря. Понятное дело, что в медиапространстве это не будет работать, но, тем не менее, так работает политика. То есть вынуждены обращать на это внимание, чтобы потом говорить, что мы говорили, скажем так, мы предупреждали. Единственное, что, например, на что я уверен на 100%, то, что ни Беларусь, ни мы не будем применять тактическое ядерное оружие, потому что именно этого и добивается киевская хунта.
5: Говоря о медийном пространстве, в последние месяцы на этом поприще очень активизировалась почему-то Латвия. Литва. Кестусис Будрис, министр иностранных дел, заявлял про Калининград. Сейчас министр обороны Латвии, уже теперь я точно не перепутал, заявляет о том, что нам нужно показать силу. Это тоже часть этой большой игры, потому что с одной стороны есть Зеленский со своими ультиматумами, с другой стороны почему-то страны Балтии начинают там какие-то свои движения осуществлять.
7: Слушайте, Прибалтика достаточно забавная история для обсуждения, для дискуссий, естественно, таких больше шутливой форме, потому что то, что я вижу, что там у них происходит, и исходя из политических заявлений, но мне это вызывает только улыбку. Если, допустим, более серьезно к этому вопросу подойти, ну, смотрите, есть у нас в народе и в интернете бытует такое название, как Прибалтийские вымираты. Ну, неспроста это берется. У них есть демографические проблемы, сейчас у них экономические проблемы есть очень большие, и, по сути, они особо ничего не производят. Что им остается? Им остается, собственно говоря, каким-то образом оправдывать те вложения инвесторов и капиталов, которые льются со стороны Запада и, в общем целом, с Европейского Союза, с каких-то, ну, то есть каких-то воинствующих кричи, что они вот говорят такие, смотрите, мы-то здесь существуем, и мы тут готовы, мы тут сейчас, ух, России-то покажем, Кузькину мать, ударим по столу и так далее. Не, Поэтому все эти заявления — это просто попытка остаться на плаву политической сцены для того, чтобы про них никто не забывал. По сути, от них там каких-то угроз, ну, не имеет никакого смысла. В общем-то и целом.
6: Но при этом их премьер-министр сейчас анонсирует строительство совместного с Украиной завода по производству беспилотников прямо на границе с Россией и Белоруссией. Да? Пока это только анонс, они планируют это делать. Как думаете, они все-таки это сделают? И как Россия на это реагирует?
7: Сделают. Ну, если вы спрашиваете в контексте, будем ли мы наносить какие-то удары по территории там, Прибалтики, по этим заводам, то вряд ли. Мы этого не будем, они этого и добиваются. Опять же, в контексте того, что мы выше с вами обсудили, они пытаются сделать так, чтобы увеличить эскалацию конфликта. Mm-hmm. То есть мы заявляем, что вот мы публикуем адреса производства. Вот мы публикуем адреса производств. Там, да, наше Министерство иностранных дел заявило, что опубликуют адреса и в Канаде, в случае чего, и так далее. То есть мы об этом показываем. Мы говорим по поводу там, так называемых красных линий, хотя я не люблю это утверждение. Ну, в интернете так говорят. Поэтому и тут они действуют, собственно говоря, таким же образом для того, чтобы взбаламутить наше общество в том числе. То есть, понимаете, нам нет смысла наносить удары по, там, не знаю, заводу, по БПЛА в Прибалтике. Ну, от него толку ноль, потому что эти БПЛА, они все кустарного производства, в общем-то, и целом. То есть можно в подвале в любом доме, где, в принципе, делать. Сади людей, да, и запчасти, они будут их клепать там сотнями в день. Поэтому носить удар по Прибалтике – это прямой путь к конфликту, к эскалации. А, исходя из экономических соображений, нет смысла никакого. То есть все эти действия направлены только для медийки. Понимаете, смотрите, у нас же 21 век, и все забывают. То есть многие люди реально забывают, то, что есть 21 век, век технологий, век интернета, медиавлияние, плюрализм мнений в интернете, плюс комментарии. Большинство нашего населения нашей страны не понимают, с кем они в комментариях вообще в целом общаются. То есть сидит перед ними живой человек, либо и искусственный интеллект. Ну, вы сейчас по ботам не поймете. Он будет с вами вести дискуссию, как будто вы знакомы уже лет 20. Именно живой разговор, а логичный разговор. И поэтому все это направлено для того, чтобы раскачать общество наше изнутри. И вот получается у нас медиафон. Вот Прибалтика будет строить заводы БПЛА. Вот Зеленский начинает атаковать нашу гражданскую инфраструктуру беспилотниками. Угу. Ну, никто не говорит о том, какое количество беспилотников было запущено, какое было сбито и какой процент дошел до цели в целом на территории нашей страны. А это очень маленький процент дошел, ну, скажем, попаданий, поэтому это не столь критично. Но медиафон формируется такой, что вот караул, вот паника, вот все пропало, а вот красные линии, а вот когда же мы ударим, а вот давайте, давайте, а вот нас ни с чем, ну, не считают нас каким-то крупным игроком и не уважают. Все направлено для дестабилизации общества внутри страны. Исключительно для этих целей. С точки зрения политики вообще ни на что не влияют все эти заявления. Это просто, ну, скажем, из пустого в порожнее переливаются. Говорят, мы будем строить завод. Да стройте ради бога. Денег-то хватит у вас завод построить. Вы его население свое прокормить, по сути, не можете в данный момент времени. А вы про завод для Украины говорите. То есть, ну, кормите ваше население беспилотниками. Это все исключительно для того, чтобы наше общество взбаламутить. Западная пропаганда, западные СМИ, они очень хорошо работают на нашего гражданина. Угу. Гражданина. Очень хорошо. И вот в этом есть проблема. Тут стоит это понимать. А в целом-то, да нет, ничего не будет. Ну, построят они, ну и ладно. Что, нет, сейчас не строят. Сейчас у них нет заводов никаких. Есть заводы. Они же как-то оружие получают, где-то его производят. Вот вам ответ.
8: Вот говоря как раз о Европе и вооружениях, европейские наши коллеги очень любят обвинять Российскую Федерацию, лично нашего президента, там какие-то отдельные наши структуры в разного рода диверсиях, терактах на территориях Европы. Может быть, пойти им навстречу и действительно это начать проводить, и мы красивую картинку для себя нарисуем?
7: Ну, слушайте, с одной стороны, как бы можно, а с другой стороны, опять-таки, зачем? Повышенное количество производства, то есть повышенное производство боезапасов там, да, и боекомплектов на любых заводах, у них есть эффект, ну, знаете, можно сказать, эффект бутылочного горлышка существует. То есть ты не можешь физически произвести больше припасов, чем у тебя завод рассчитан. Ты можешь увеличить количество смен, ты можешь увеличить количество выпускаемой продукции, например, в каких-то авральных ситуациях, но все это дело ведет всегда к высоким рискам там, несчастных случаев, назовем это так. Потому что человеческий фактор имеет место быть. И они, в принципе, сами-то взрываются, эти заводы, сами гаснут. То есть нам диверсии проводить точно никаких не нужно. Мы чего добьемся? То есть для нашего гражданина, для нашего жителя, ну, я не думаю, что у нас житель нашей страны такой скажет, вот, молодцы, наконец-то, мы что-то в Европе взорвали. И мы такие вышли и говорим, да, это мы. Ну, не успокоится население от этого. Как бы жажда крови в глазах, оно есть, потому что, опять-таки, медийная пропаганда западная очень хорошо окучивает наших людей. Поэтому это не будет являться каким-то подспорьем для того, чтобы люди как-то подуспокоились, либо медийка наша хорошо заработала с точки зрения информирования. Поэтому нет в этом смысла, опять же, таки никакого. Мы работаем на дистанции. То есть наша задача какая? Наша задача-то сейчас не в моменте получить какие-то преференции либо выгоды, а на большой дистанции сохранить устойчивый мир, о чем говорит наш президент постоянно. И пока на большой дистанции, если мы говорим, исходя из экономических показателей, исходя из политических показателей, и в целом как мир начинает меняться, мы находимся в выигрышной позиции в данный момент времени. Что-то делать дополнительно я не вижу особого смысла. Ну, потому что там, допустим, какого-нибудь тролля условно в интернете кормить и рассказывать, что вот мы-то бахнули, мы молодцы и так далее. Ничего от этого не поменяется.
8: Говоря о Прибалтике, точнее, продолжая разговор о ней, то также сегодня есть любопытное заявление от руководителя эстонского министерства иностранных дел, который заявил примерно следующее. Эстония, конечно, не радуется тому, что дроны с Украины залетают в наше воздушное пространство, но и мы не будем просить Киев с этим закончить. Чем такая позиция обосновывает физическую опасность того, что этот кустарным образом произведенный дрон свалится кому-нибудь на голову перед собственным населением?
7: Угу. Можно сказать, что Россия виновата. Уж было такое. В Петербурге, когда дроны прилетали, там Прибалтика говорила, что там какие-то украинские дроны у них упали некоторые. Обвинили кого? Нас. И здесь такая же картинка. Плюс Прибалтика, она не автономная. Ну, то есть Эстония, Латвия, Литва, они же не автономные. У них нет суверенитета политического, как и у многих стран Европейского Союза. Они все находятся под управлением тех или иных определенных правящих элит, которые сидят где-нибудь в Брюсселе, например. Они не могут говорить самостоятельно. То есть, ну, я что-то не видел последних новостей, чтобы какие-нибудь политические лидеры европейских стран говорили о собственном населении. Ну, кроме Венгрии, например, да, то есть Венгрия об этом говорила и часто говорит. Ну, Польша может сейчас начинать потихонечку как-то что-то такое говорить, промелькает у них. Но в общем и целом все говорят по поводу не какой-то мнимой угрозы со стороны России. И все ведет к тому, чтобы это оправдать. Они говорят, вот Россия будет на нас нападать. Мы говорим, мы не будем нападать. Они такие, а мы тогда дронами ударим. Мы такие, ну, хорошо. Мы не будем нападать все равно. Не, ну Россия опасная, вредная, страшная страна. Мы такие, да нет, мы не будем нападать все равно на вас. Всячески пытаются нас укусить. И чем хуже положение дел на Украине, тем больше различного риска у нас вот здесь, к сожалению. Ну, такие времена, увы. Нужно просто это вот принять, скажем так.
8: И на этом фоне началась, к тому же, еще, и точнее, она не началась, она уже продолжается определенное время, и, в частности, я вот лично для себя подметил, что особо старается в этой околодипломатической войне газета «Политико», которая всячески про Каю Каллас разные интересные вещи пишет. Вот тут, в частности, ведется обсуждение того, чтобы Европейскую службу внешних связей, которую, собственно, Каллас возглавляет, вообще распустить. С вашей точки зрения, откуда идут корни вот этой возни в европейской дипломатической структуре?
7: Ну, слушайте, там же все, по сути, тигры, львы, скажем так, волки. Они каждый подсиживают друг друга, чтобы сохранить свое место. Кая Каллас, ну, я считаю, честно, бездарность, полная бездарность политики. Поэтому ей вообще не место где-то в Европейском Союзе. Как и фон дер Ляйен. То есть, честно, у меня к ним есть генетическое, знаете, так я не перевариваю их абсолютно. Когда читаю про них новости, меня прям воротит от того, что они говорят, от того, что они делают, и как они себя ведут. Поэтому кто-то грызется внутри, люди тоже это понимают, понимаете? Европейцы же не дураки. То есть понятно, что мы можем говорить, что там европейские жители глупые, но он тоже не глупый, он тоже видит все вещи. Просто многие люди аполитичны наоборот по своей природе, у них свои задачи, свои цели. Но когда начинают обращать на некоторые вещи внимание, начинаются вопросы возникать. А куда идут налоги, а что это делать и так далее. Так в любой стране, в любом государстве. Поэтому рано или поздно, вот мы где-то не месяца 4-5 назад с вами виделись, общались на эту тему по поводу Европейского Союза и раскола. Расколу быть в Европейском Союзе 100%. Каждый тянет это дело на себя. Опять же, возвращаясь к нашумевшей теме, массово обсуждаемой, будет ли война с Европой. Нет, не будет, они не могут между собой договориться. Ну, это коротко, если. Поэтому там, безусловно, будут перестановки. Кая Каллас будет кусаться с кем-то другим, кто-то будет кусаться с Кая Каллас по поводу эффективности, неэффективности, и вот начнется это брожение. Поэтому, а так, в целом, ну, это просто определенные инструменты для вытаскивания денег с того же самого Запада, либо, опять же таки, от своих спонсоров. Ну, просто кому-то не нравится, куда уходят деньги.
8: То есть мы сейчас даже не говорим о том, что они не могут найти, как бы, кандидатуру для того, чтобы в теории хотя бы с Россией поговорить, потому что мы тоже не так давно видели и публикации, связанные с этим, что там выбирают, этот не подходит, этот с президентом России хорошо общался, этого мы не согласны. Так и не смогут они организовать нормальную работу дипломатической службы в таком виде, в каком она должна работать, а не в таком, как она есть сейчас.
7: Нет, они не смогут этого сделать, у них нет на это ресурсов, именно до определенных человеческих и влиятельных политических ресурсов нет. То есть, чтобы такая встреча состоялась, это должна быть какая встреча? Должен быть Путин, Трамп, на текущий момент времени Си из Китая, ну и, например, там Моди, условно, да, либо из Индии. Вот такая встреча, она может на что-то повлиять. Все другие, особенно с Европейским Союзом, нет. Европейский Союз не автономный никак. Он подвластный, он подконтрольный из Вашингтона, из Лондона и так далее. Он не управляется сам собой, не управляет своей политикой никак. То есть они в этом плане не имеют никакого суверенитета. Поэтому смысл с ними в принципе говорить.
6: И буквально минутка осталась, просто хочется еще очень быстро поговорить о том, что издание Strategic Culture, поправьте меня, если неправильно говорю, предупреждает о том, что западные страны продолжат создавать скрытые угрозы безопасности России и Беларуси, особенно в районе Калининграда. То есть цель, как мы уже поняли, как вы говорите, спровоцировать оборонительный ответ, правильно? То есть, да, скорее всего, для безусловно. Этого делают все эти заявления. А какие именно скрытые угрозы могут создаваться в районе Калининграда?
7: Ну, перекрытие, например, Сувалского коридора.
6: Угу.
7: То есть проведение каких-нибудь учений под каким-то предлогом перекрытия. Потом блокада, собственно говоря, Балтики. Тоже это обсуждали много раз. То есть, в принципе, эти сценарии все возможны. То есть все ведется на то, чтобы тут две задачи должны выполнить. Ну, две задачи, две цели преследуют Запад и Европейский Союз. Первое, это то, чтобы мы спровоцировать нас на нанесение тактического ядерного удара, либо ядерного удара стратегического. И второй момент — это раскачать панику среди нашего населения, рассказывая о том, что наша власть ничего не может делать.
6: Владимир, буквально вот 20 секундочек. Мне для себя просто очень хочется понять, почему все-таки они делают ставки на провокации, а не на прямой конфликт тогда уже?
7: А потому что он никому не нужен. Прямой конфликт, никто не победит в прямом конфликте. То есть это огромные экономические и людские потери, поэтому он не выгоден. Проще же кого-то надломить и экономически немножко подушить. Вот
6: Владимир, спасибо огромное. Время, к сожалению, заканчивается. Было очень интересно. Блогер, автор телеграм-канала «Северный поток-3» Владимир Романов был с нами на связи.

Страна героев. Мухтар Алавдинов. Нашим бойцам нужно было выбить противника из одного из занимаемых им в лесополосе опорных пунктов. Сержант Мухтар Алавдинов и его боевые товарищи в ходе штурмовых действий и длительного боя взяли опорник под контроль. Успели закрепиться и оценить ситуацию. Неожиданно из штаба сообщили, что другое подразделение попало в окружение в соседнем районе. Сержант Алавдинов в составе группы выдвинулся для оказания помощи. Вражеские силы были обнаружены очень быстро. Пользуясь неровностями местности, наши бойцы открыли по ним шквальный огонь. ВСУшники понесли огромные потери, а оставшиеся в живых пустились в бегство. Они понимали, что сопротивление бесполезно. Российские военные многократно превосходят их по выучке и решимости. В результате оперативных и четко рассчитанных действий Мухтару Алавдинову и его сослуживцам удалось прорвать окружение. Российские военнослужащие были выведены в безопасное место. Раненым тут же оказали первую медицинскую помощь. Сержант вернулся на ранее взятую позицию и еще несколько дней оборонял ее от вылазок врага. В ходе одного из огневых контактов получил ранение, но продолжал биться. В госпиталь его эвакуировали уже после боя. Страна героев. Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Импортозамещение в действии. Страницы «Радио Спутник» ВКонтакте и «Одноклассниках». Будьте с нами, общайтесь с ведущими, становитесь звездами нашей радиостанции.

0: От эпохи Ахеменидов до войны в Персидском заливе. От вторжения Александра Македонского до Исламской революции. 5 тысячелетий. Мир следит за событиями на Ближнем Востоке. Современный взгляд на ключевой регион. Прямой эфир с востоковедом Карине Геворгян. По понедельникам в 2 часа дня на радио «Спутник».
1: Мне кажется, что ты...
2: Это проекция.
1: Но я хочу...
2: А это зацикленность на себе.
1: Нет, дело не в этом.
2: Вытеснение и отрицание.
1: Да просто поговори со мной.
0: Развитие эмоционального интеллекта начинается с разговора. В подкасте «Поговори со мной». Популярно о психологии, без оценок и паттернов. По средам в 16:30 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Сухуми 14 часов, Улан-Удэ 7 вечера. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Дмитрий Песков рассказал о формате переговоров Владимира Путина и Александра Лукашенко. Из Польши на минувшей неделе выдворили более 80 украинцев. Медвежонка, которого кормили снюсом в Ингушетии, пока не нашли. Об этом и не только. Подробнее через несколько секунд. Президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко на Валдае общались в неформальной обстановке. Разговор носил предметный характер, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его информации, главы государств в том числе обсудили вопросы безопасности, эскалацию напряженности со стороны европейских стран и попытки провоцировать Белоруссию. Александр Лукашенко 26 июня прибыл с рабочим визитом в Россию. Главы государств встретились в формате тет-а-тет в резиденции Владимира Путина на Валдае. Более 200 иностранцев выдворили из Польши за прошедшую неделю. Среди них лидируют украинцы. Об этом сообщает пограничная стража республики. Поясняется, что выдворенные иностранцы обвинялись в Польше в неоднократных нарушениях запрета на вождение транспортных средств, угрозах с целью вымогательства, а также в мошенничестве. Часть из них подозревались в психическом и физическом насилии над близкими людьми, а также в причинении вреда здоровью, кражах и использовании поддельных документов. Глава МИД Турции Хакан Фидан на встрече с главой европейской дипломатии Кай Каллас обсудят и конфликт на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке и перспективы отношений Анкары с Евросоюзом. Об этом сообщил источник в турецком внешнеполитическом ведомстве. Встреча Фидана с Каллас состоится 30 июня в Анкаре в рамках визита делегации Европейской комиссии. Как сообщил собеседник агентства, Фидан подтвердит, что вступление Турции в Евросоюз остается одним из стратегических приоритетов Анкары в соответствии с позицией президента Реджепа Тайпа Эрдогана. Напомню, Турция является кандидатом на вступление в Европейский Союз 1999 года. Однако переговорный процесс неоднократно замораживался из-за разногласий сторон. Бывшего министра обороны Сергея Иванова похоронят 30 июня на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщил РИА Новости источник из окружения. Иванов – это бывший министр обороны и спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. Он скончался 26 июня в возрасте 73 лет. Первый с начала вооруженного конфликта на Ближнем Востоке пассажирские рейсы из Тегерана прибыли в Объединенные Арабские Эмираты. Ранее официальный представитель организации гражданской авиации Ирана Маджид Ахван заявил, что авиавласти Ирана и Арабских Эмиратов выдали разрешение на возобновление полетов по маршруту Тегеран-Дубай с 1 июля. Медвежонка из Назрани, которого предположительно могли кормить снюсом спустя две недели, так и

0: Информация, фото и видеоматериалов доступна в Макс-канале «Радио Спутник».
1: Вы слушаете «Радио Спутник». Прямой эфир с Карине Геворкян.
2: Здравствуйте, друзья. Карине Геворгян, политолог, востоковед в студии «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Карина Александровна, я вас приветствую.
3: И я вас усиленно и радостно приветствую. Да.
2: Взаимно. Так вот, значит, объясните, вот мы уже начали на эту тему говорить, объясните народу, который ничего не понимает. Значит,
3: народ все понимает, просто надо объяснять.
2: То стреляют, то говорят, то стреляют, то делают и то, и другое вместе. Помните, как у Григория Горина сначала планировали праздники, потом арест, потом решили совместить.
3: Да. Пожалуй, да, похоже. Да, Горин, конечно, выдающийся совершенно автор, чудо. Вот. А что я хочу сказать? Значит, США и Иран во время опосредованных переговоров посредниками были самые разные страны, Катар, там, Пакистан, конечно, иногда Оман и так далее. Договорились договариваться. Кое-что наметили, то есть для того, чтобы подписать некий меморандум, это значит, вот это будем обсуждать. По результату. В Женеве были созданы технические группы, которые должны были подготовить все алгоритмы взаимодействия, где стреляем, где рыбу заворачиваем и так далее. Эти группы были созданы. Теперь, значит, Иран сообщает, что он приостанавливает работу своей группы в связи с тем, что США ведут себя ай-яй-яй. Вот. Американцы пытаются обвинить иранцев, но на земле-то все видно. Иранцы договорились, что проходят вот по такому-то фарватеру, проводим мы, берем деньги. При этом они создали администрацию Ормузского пролива совместно с Маскатом. Но тут и Маскат, то есть Оман, повел себя довольно лукаво. И решил, что раз у его берегов там есть тоже фарватер, то они тоже могут там попробовать пропустить суда. Что произошло, я не знаю. Я не специалист по арабским странам до такой степени. Нет, по элитным раскладам. Я не знаю, что произошло. Я думаю, что это была определенная, предполагаю, что третья сила, которая очень заинтересована в самых разных провокациях. Почему я во множественном числе говорю третья сила?
2: Что, Украина? Шутка, извините.
3: Не, а вы зря, Алексей, вы зря.
2: То есть сегодня в каждой шутке...
3: Да зря. Широко шагает Украина. Вот. Но в любом случае под третьими силами называем Израиль и глобалистский Лондон. Не глобалистскому есть чем заняться. Там
2: сэр
3: Старнер
2: Фрэнсис
3: выходит.
2: Дрейк какой-нибудь, да?
3: Подплыл. Это вот определенная группа, условно аккредитованная в Лондонском Сити, которая вообще государство в государстве, которая губит саму Великобританию, вот сами эти острова топят вообще просто поразительно. Я не думаю, вот так размышляю иногда, куда они будут перебираться сами, в конце концов, потому что... защитить этот квадратный километр. Просто. Или бог с ними, да, с этими клерками, даже высокооплачиваемыми. То есть капитаны куда-то явно, где-то находятся в другом месте. Им не страшно. Вот. Все остальное там снесут, скажут, это вы во всем виноваты. Ну, и этих клерков, соответственно, тоже там ворвутся туда, да, и революция на Британских островах. А они куда-нибудь в Новую Зеландию, там еще что-нибудь. Там хорошо, климат хороший. Вот. Бог с ними. Значит, я как минимум две трети силы назвала, да? Значит, скорее всего, именно они в Омане кого-то подкупили, подговорили, потому что на высоком уровне с султаном Омана у иранцев все в порядке. Я сомневаюсь в том, что это он. Так что в самом Омане наверняка идет расследование, а кто и почему и как решил это сделать. И будет ли наказание. Вот заодно и проследим. Посмотрим. Ладно? Я

0: реконструирую просто, что произошло. Иранцы сказали, да вы что, с глузду съехали. Вот.
1: Рамсы попутали.
0: Рамсы попутали, да. И тут же, посмотрите, как они себя ведут. Вообще, вот удивительно интересно, да. Они сразу же шарахнули. Там эти вот, одни утверждают ракеты, другие утверждают беспилотники. Я человек не военный.
1: Неважно,
0: это неважно. Они ударили. Угу. Тут же, значит, те, которые крались, там вот так вот крадучись, значит, там пытались пробраться, тут же обратно прыгнули в Персидский залив. Американцы в ответ ударили по Сирику иранскому. Иранцы ответили, будете бить... Будем бить опять по вашим базам. Американцы затихли, потому что все-таки урон базам Иран нанес существенный.
1: Так они же ударили по базам или нет?
0: Да, да, ну да, конечно, они
1: предупредили. Вы вот просто это... сказали, что ударим.
0: Не-не-не, это предупредить. Они предупреждают о своих ударах, что интересно. Они предупреждают, они и предупредили, и ударили. То есть вот вам за это, сидите тихо и не дергайтесь. Меморандум есть меморандум. Не хотите, пожалуйста, мы закрываем работу технической группы. Вот сейчас посмотрим. Теперь мяч на американской стороне. Слушаю дальше.
1: Ну, вроде как договорились же опять возобновить уже после вот этих ударов и криков Дональда Трампа о том, что Иран перестанет существовать. Все перестает и перестает. И, перестает, и не перестает переставать. Вот я бы даже так сказал.
0: Знаете, плохая метафизика у этого всего. Вот я думаю об этом. В том числе для Израиля. Вот так нельзя. А если бы не Ирана, не было бы ни, в конечном итоге еврейского народа и даже сионизма и Израиля. Это факт. Вот. Ну, не было бы, растворился бы народ, как часть, например, евреев в Армении, исторической, античной, конечно. Вот. Даже в Армении до сих пор более-менее известны. Вот это они называются зоки. И до сих пор, вот, представляете, 21 век, армяне достаточно легко, вот этих армян, которые еврейского происхождения, с незапамятных, еще раз говорю, больше тысячи лет прошло. Они растворились в армянском этносе. Их было не так, может быть, много, там, по-моему, 10 тысяч, что ли, они были... привезены они. Ну, и это отдельная, очень интересная тема. Я не специалист в ней, лучше говорить с историками. Вот. Они бы растворились бы в мордве и чуде, как вот есть такой пример, как минимум. Вот. И евреи ассимилируют, что ж тут говорить. Вот. А так сохранился народ. Поэтому вот бить по своему спасителю, каким бы он ни был, неправильно. Тем более понятно, что границы между ними нет, и, ну, Иран достаточно сложно военным путем ликвидировать Израиль. Это понятно, да? Поэтому где-то он частично в домике, если, так извините за иронию, конечно, почти сарказм, но смысл-то уничтожать Иран. Нехорошо это, вот.
1: Ну, в общем, нехорошо, кого бы ты ни был уничтожать.
0: Ну, простите, точно так же, как нехорошо. Вот, страны Балтии, например, те же балтийские народы. Кто их спасал? Их спасали славяне. Или Болгария, да?
1: Я с удивлением узнал, между прочим,
0: нехорошо
1: что
0: это.
1: Эстонская пехота участвовала в ледовом побоище на стороне Тевтонского ордена.
0: Вы знаете, тогда, насколько я понимаю, да, но насколько я понимаю, тогда что, кто это был? Учитывая то, что этих ни эстонцев, ни латышей в эти замечательные... Таллин, это что, датский город, да? Вот, их просто туда не пускали, понимаете? Это русские дали им права. И еще в XIX веке они с большим восторгом и восхищением их... Алфавиты даже дали, извините, пожалуйста, разработали грамматики в Петербурге. Я уже молчу. Нехорошо это, ребята, нехорошо. Это называется черная неблагодарность. Неважно, у вас могут быть прагматические отношения, политическая конъюнктура, но вот на глубинном уровне это нехорошо, потому что вы флюгеры, а флюгер в какой-то момент ураган снесет.
1: как у иноагента поется, да, значит, сорвало и с крыши сорвало. Только, говорит, с той поры, как же забыл я цитату, в городе не ветерка, и ведь дуть смысла нет, когда никто не вертится в ответ.
0: А вот. Потом и речь. Вот то как? Же самое Израиль-Иран. Ну, это ладно, это я ушла в сторону, но тоже интересно.
1: Первое заседание комитета Омана и Ирана, оно до или после уже, все-таки после, наверное, да, состоялось? Вот этих вот
0: событий. Иранцы сказали, ребят, что у вас происходит? Мы же договорились о создании администрации Ормузского пролива, договорились делить доходы. А доля, как это там, доли каждой стороны. Что вы делаете? Давайте разберемся. Поэтому эти переговоры идут. И, видимо, Оман, как я понимаю, подтверждает, что администрация Персидского залива, Оманского, вернее, Ормузского пролива будет действовать.
1: Еще одна любопытная новость. Вот то, что у нас не получается. Оказывается, Тегеран подтвердил, что ему разморозили по 6 миллиардов, но
0: да,
1: все-таки.
0: Да, этот сам Пезешкиан сказал. Да, да.
1: Президент. Это как вообще? А почему у нас не получается? Мы какие-то... Вот тоже смотрите. Значит, вот вы говорите здесь меморандум о взаимопонимании. Да? То есть это так люди сели, договорились договариваться. Значит, в 1994 году в Будапеште меморандум тоже. Да? Мы уважаем границы. Значит, если на вас кто-то ядерно нападет, мы ему, значит, сделаем а-та-та.
0: Стоп, простите, Алексей. Я? 99-й год. Югославия. Уважают они границы. Они сами выбросили. Та сторона выбросила этот меморандум.
1: Нет, но это Будапештский, это между Украиной, Великобританией, США и
0: всё
1: Россией. Все
0: понятно. Ага. В любом случае они демонтировали. Я, конечно, некрасиво, да, косноязычно выразилась. Они принцип демонтировали, понимаете?
1: Но нам же тычут без конца этим меморандумом.
0: Прецедент.
1: Значит, как у Чехова, да, ейной мордой нам в харю тычут этой селедки. Ну, все время же мы вот такие недоговороспособные. Вы, ребята, там все договора, которые мы с вами заключали, вы их...
0: Ну, то есть мы должны вести себя, да, соответственно, духу и букве.
1: А они как хотят.
0: А они как хотят.
1: Да.
0: Вот. Мы, конечно, некоторое время, долгое время, очень долгое время, поэтому я так понимаю, что наш президент и министр иностранных дел... Хотя говорят, это очень артистично, но на самом деле в этом доля издевки и сарказма. Народ, это так надо понимать. Нас обманули. Нам специально об этом говорят для того, чтобы показать все их обманы. Поэтому нам развязывают руки. Мы показываем, что нам развязывают руки. Чтобы на... Понимаете, у всякой власти, в том числе и у нашей, есть... Внутренняя легитимация и внешняя легитимация. Значит, внешне нас частично делегитимируют, да? В ответ компенсаторно нашей власти необходима внутренняя легитимация. Народу объяснить, почему мы так действуем.
1: Народ, по-моему, давно уже мечтает, чтобы куда-нибудь, как говорят в узких кругах интернетах, жахнули, бабахнули.
0: Знаете, я вот долгое время тоже была под властью. Не удивляйтесь, где-то под властью эмоций. Потому что я же тоже народ, как меня Толя Кузич спросил, что для вас Россия. Я сказала, Толь, да я сама Россия. А Толя так выпучил глаза. Я говорю, ну да, такая экзотическая.
1: Как Людовик государства, это я.
0: Не-не, ну я сама Россия. Что нет, и вы Россия. Не знаю ваше происхождение. Может, у вас там это самое... У графины, татары и так далее. Мне неизвестно. Вот, поэтому
1: поляки,
0: мы все России.
1: Поляки есть, но поляки, там отдаленные
0: неважно.
1: Какие-то.
0: Да, неважно совершенно. Мы все России, понимаете? Вот. Я как Россия ходила вот в том же настроении, но все-таки в атмосфере оно очень действует. Вот. И тут вот вчера как раз инсайт у меня такой. Я даже гуляла одна по Москве с большим удовольствием. Погода была хорошая. Вот, я вдруг поняла, то, о чем вы говорите, хотелось бы. Но надо действовать на очень холодную голову. Это банально то, что я сейчас скажу. Но дело в том, что нам нужно выиграть при минимальном ресурсе у нас имеющемся. Да, мы очень большая страна. у нас есть стратегическая глубина, и мы набираем, можем набирать ресурсы. Это очень интересно во время Великой Отечественной. Почему Германия неверно просчитала наш советский тогда ресурс. Но силёнок не хватает, понимаете? Ну, я бы и больше сказала, но мне не хочется врагу, да, не сдаётся наш гордый варяг, и я не хочу давать ему карты в руки. Но он проиграет, потому что я только одну наводку дам. А вам не кажется, что Советский Союз слишком быстро сдался?
1: Это на рубеже 80-х, 90-х?
0: И заметьте, что пошло дальше. Вместо того, чтобы добить Советский Союз, они так увлеклись обогащением и зарабатыванием, так делили международное советское наследство, что в результате нам удалось выявить трещины между ними. Вот. И, собственно говоря, им все время кажется, как помните в той песне Высоцкого, и мы вперед это выставляем. Мы все время это вперед выставляем. Про Джон Ланкастера. Помните песню такую? Да. Он себя находит подручного. Да, Епифан казался жадным, умным, хитрым, плотоядным. Меры в женщинах и в пиве он не знал и не хотел. Вот. В общем, так, помощник Джон был находкой для шпиона. Так случится, может, скажем, кто тот, кто пьяный мягкотел. Все дурное запоминается сразу. А я к чему хочу сказать? Ведь у нас как бы в авангарде вот это. Вот этот Епифан. Но у нас помимо Епифана. А что за этим, вот за этой авансценой Епифана? Это я так намеки делаю.
1: Ну, я бы сказал, что в конце 80-х, в начале 90-х обыкновенных людей достало, ну, вот, вранье, ложь, которая была на самом деле.
0: Неважно, сейчас не берем Советский Союз, вернее, элита Советского Союза. Да. Просто даже если только брать элитное это самое, не пропаганду, не вражьи голоса, вот просто если брать элиту, она объективно должна была выродиться. Это было четвертое поколение. И она выродилась по Ибн Хальдуну, Мукаддами предисловий. Ибн Хальдун, напоминаю, основоположник социологии и элитологии. Вот и все, понимаете? Там множество факторов сложилось.
1: Но народ
0: вопрос,
1: это поддержал.
0: Как в той сказке про крошечку-хаврошечку. Угу. Помните? Косточка, щепочка, понимаете? Если они у нас есть, все нормально.
1: Ну, мне кажется, что сейчас...
0: И они у нас остались. Вот я что хочу сказать, народ. Но пока мы не можем встать во весь рост и сказать... Да, пока не стоит этого делать. Понимаете, тот, кто был на передовой, вот у меня папа был на передовой, да, это очень страшно. Все говорят, тут нормально. Братцу моему он говорил. Это очень страшно, идти на врага. Но вы понимаете, делать это, за это командиры жестко наказывали. Без команды нельзя. Вот и все.
1: Вот теперь совсем окончательно понял. 5 минут у нас еще осталось в первой части беседы. Что за коллизия вокруг Ливана? То есть Иран исключили из переговоров, насколько я понимаю, или не исключили? Почему согласился Ливан? Что с Хизбаллой и прочее? Вот эта вся история.
0: Ну, понимаете, можно вычеркнуть Россию. Да, то самое, изолировать ее. А из международного сообщества. Но изоленты все равно не хватает, поэтому мы то встречу АСЕАН проводим. В любом случае посольство наше работает. Ну, в общем, это как-то фигура речи. Точно так же вывести Иран из Ливана. Его там не видно. Я бывала в Ливане, и я могу сказать, что иранцев там не видно. Но они там в полный рост. Они такие, очень молодцы. У них был опыт, когда они как-то свою модель там пытались это самое предложить. Они быстро поняли, что вот на этом восточно-средиземноморском побережье, в Сирии, в Ливане этого делать не надо. И они тут же где-то обожглись несколько, и все. То есть их там не видно, понимаете?
1: Но то есть кто бы ни сидел за столом, все равно говорят с Ираном.
0: Ну, вычеркиваете Иран. Это ваша собственная иллюзия. Вы хотите в нее поверить? Да ради бога. Иранцам это только выгодно.
1: А что это за формула? Ну, какая-то кривая, с моей точки зрения. Дескать, вы разоружаете Хизбаллу. Это как это будет происходить? Это вот такие люди будут идти, помните, там в военных фильмах и кидать винтовки и
0: ну, нужно, дальше. Они отвечают, как лакедемоняне, да, приди и возьми.
1: Да, я медведя поймал, да. Тащи его сюда, да. Вот, а он да, меня возьми. Не пускает.
0: Ну, приди и возьми. Что-то там цахал бьется. Вот я опираюсь на данные господина Багдасарова, да, который говорит, что, в общем-то, немного им удалось захватить.
1: По территории. А по потерям? Сейчас же
0: ну, Ливан это... очень маленький, на самом деле. Просто рельеф
1: Израиль
0: там...
1: тоже, знаете ли, небольшой.
0: Он больше.
1: Ну, в общем, да.
0: Он два, по-моему, раз больше, чем Ливан. Может, даже чуть больше. Вот. Ну, неважно, но приди, возьми. Вот. Не берется как-то. Не выходит каменная чаша.
1: А в самом Израиле, как полагаете, какие настроения на сей счет? Мне надоело? Или как бы стоят просто за свою...
0: Понимаете, в Израиле то же самое. Вот про Асабию я вам и про Ибн Хальдуна сказала. Там уже тоже не то поколение. Понимаете, приходит. И это вот та энергия социальная, идейная, которая была у отцов-основателей, которая, между прочим, изначально, насколько я понимаю, я верю. Им невыгодно было с арабами ссориться. Я серьезно сейчас это говорю. Крайне невыгодно. Более того, не случайно там же продолжали проживать иудеи. Они не на... Почему они еще не признают государство Израиля, эти ортодоксы? Они говорят, что вы вообще сделали? У нас с соседями все было тип-топ. Они нас спасали, они нас защищали. Действительно, спасали во время... Второй мировой войны. Они нас защищали, они нас прятали, они чего только не делали, чтобы от немцев нас спасти. А тут вы пришли, и теперь мы враги. Что вы наделали? Ну, я это хочу сказать. Ну, изначально я верю, что, может, конечно, у них там были суперстратегические планы большого Израиля, но люди, они были трезвые, и, да, требуя невозможного, да, получится что-то реальное. Вот, поэтому, ну, патовая ситуация для самого Израиля, плюс элитный кризис. И мы видим, как объединилась оппозиция, которая не должна была объединиться. У Нетаньяху выборы, и не случайно Трамп ему кричит, говорят, кричит, да, на него, что без меня у тебя вообще уже была бы тюрьма.
1: Угу.
0: Все.
1: Так без него или там семейство помогает? Интересно. Бог его знает.
0: Ну, это уже их дела, извините, лично.
1: Ладно, хорошо.
0: Да, да.
1: Продолжим после новостей. Карине Геворгян, политолог, востоковед в студии «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Вас ожидает несколько минут полезной и интересной информации. И затем очередной выпуск о насущном, скажем так, и самом важном.
2: Прямой эфир с Карине Геворгян.

0: знать за 90 секунд. 1 декабря 1963 года рядом с поселком Уртабулак в Узбекистане произошло ЧП. На газовом месторождении загорелась скважина. Работы велись с нарушениями инструкций и без использования сверхпрочного оборудования, способного выдержать колоссальные нагрузки. На глубине почти 2,5 километров бур попал в породу, содержащую сероводород под давлением в 300 атмосфер. Установку выбросили на поверхность. Хватило малейшей искры для возгорания вырывающегося из-под земли газа. Языки пламени достигали 120 метров, а пожар длился целых 3 года. Ни спецтехника, ни даже артиллерия не помогали. Потери достигли огромных 15 миллиардов кубометров. Перепробовав все известные методы борьбы с аварией, правительство СССР обратилось к ученым-ядерщикам. Те провели расчеты и доказали, ядерный взрыв вблизи очага возгорания создаст громадное давление, которое сожмет отверстие любого диаметра. Специалисты пробурили наклонную штольню, в которую на глубине 1,5 километров поместили ядерный заряд. Он вдвое превышал мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму. Взрыв был чудовищной силы. Пламя потухло менее чем за минуту.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
2: «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин принял в Кремле уполномоченного по правам человека в нашей стране Яну Лантратову. Это первая встреча президента с новым омбудсменом России. Лантратова поблагодарила главу государства за высокое доверие и пообещала делать все, чтобы оправдать возложенные надежды. Она назвала поддержку участников СВО безусловным приоритетом своей работы и сообщила, что удалось ей выстроить коммуникацию с украинским омбудсменом Дмитрием Лубенцом. Лантратова подчеркнула, что за время своей работы на данном посту ей удалось вернуть в Россию 550 военнопленных. Кроме того, на родину удалось вернуть всех удерживаемых на Украине жителей Курской области. Всего за время работы в качестве омбудсмена, как добавила Яна Лантратова, она получила более 14,5 тысяч обращений, более 50% из которых по теме СВО. Вице-премьер России Александр Новак поручил продолжить мониторинг цен и наличия нефтепродуктов в российских регионах, а также состояние логистических цепочек. Об этом сообщили в правительстве по итогам совещания по ситуации на топливном рынке. Кроме того, как подчеркивается, регионам необходимо уделить особое внимание повышению эффективности использования топлива и взвешенному подходу к его распределению. Экипаж сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России нанес удар по личному составу ВСУ и пункту управления беспилотниками в зоне ответственности группировки «Восток». Минобороны опубликовала видеокадры уничтожения объекта. Экипаж Су-34 благополучно вернулся на аэродром вылета, получив подтверждение уничтожения заданной цели. Более 10 детей, госпитализированные с вирусной инфекцией из палаточного лагеря «Вымпелшторм» в Тверской области, об этом сообщили в региональной прокуратуре. Отмечается, что в ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего и дана оценка соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар-Алла» проводит испытания для повышения дальности и точности своих ракет. Об этом сообщил израильский новостной портал со ссылкой на источники в западных спецслужбах. Напомню, ранее хуситы заявили, что находятся в состоянии постоянной готовности к любой эскалации или развитию ситуации со стороны США и Израиля. Дипломные работы в вузах перестали выполнять функции, заложенные еще 20 лет назад. Об этом заявил глава Миноборнауки России Валерий Фальков. Ранее он подчеркнул, что существующая практика написания дипломных может исчезнуть в будущем в связи с развитием искусственного интеллекта. По его словам, система высшего образования вернется к основам устной оценки и коммуникации, при которой способности каждого студента будут видны в полном объеме. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса.
2: Радио «Спутник».
4: разберемся.
1: Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM.
2: Прямой эфир с Карине Геворкян.
5: Продолжаем разговор с политологом-востоковедом Карине Геворкян. Карине Александровна, остановились мы ровно на то, что если бы не Дональд Трамп, как вы сказали...
6: Нет, это он так
5: Биби,
6: говорит.
5: Биби, как он называет, да. Нетаньяху, так, типа, да. Васька-то, ну, интересно тоже, но это
6: не,
5: его стиль.
6: В Америке же приняты эти сокращения, да.
5: А сейчас еще про одно вспомним. Но так или иначе, Джей Ди Венс, ну, тоже, да?
6: Да, да. Да.
5: Джей Ди Венс сказал, что Дональд Трамп единственный, кто сочувствует Израилю теперь в мире. Даже так вот он пробросился.
6: Да, и он, кстати, сказал, слушайте, вы вообще от последнего сочувствия хотите избавиться? И что интересно, какой Трамп хитрый. Он же и создал имидж. И Нетаньяху говорил, самый произраильский американский президент. Ему скажет, так и где, да, в Израиле, ему скажут так, за закрытыми дверями. А теперь все, обратно не отберешь это звание самого произраильского. И тут Трампа, слушайте, он же на 180 градусов развернулся, вообще хитрый дядька, да.
5: Кто? Дональд Фредович? Да. Так вот, Венс еще помимо этого сказал, что статус Израиля как привилегированного союзника отныне не гарантирован. Вот что это значит, как полагаете? Для Ближнего Востока, разумеется, преломлений.
6: Ребята, значит так. Если рухнем мы от перенапряжения, а у нас задач по всему миру хватает, то вас вообще не будет. Переводим на обычный язык. Поэтому окститесь. Ой, простите, это каламбур уже. Да, значит, сядьте на пятую точку ровно. И ведите себя скромно. Потому что вертеть нами вы будете до той поры, пока мы не рухнем. А когда мы рухнем, под этими обломками вас не будет. Вы будете первыми, кого они задавят. Все.
5: А они это кто?
6: Америка.
5: Нет, она уже, вы говорите...
6: Израиль. Да, вот первый будет, кто будет вот просто в пыль.
5: Ну, найдется кому, короче говоря, да?
6: Да, тут разобраться. Есть, найдется, да... Кому вас разобрать на атомы?
5: А в чем феномен этой вселенской наглости? Это же не только Нетаньяху, это, например, и Зеленский тоже. То есть они себе позволяют, оба бог знает что.
6: Ой, это очень такой историосовский момент. Дело в том, что, давайте так, вот помните, я вам там рассказывала и вам, и коллегам вашим, про то, что есть народ, а есть фактор. Фактор это вот в экономике, в политике, который этнически окрашен. Он есть, то, что есть организации, официально зарегистрированные, да? Понятно, о чем я говорю? Большая часть еврейского народа, хотя нет, половина точно, проживает вне Израиля и не собирается в Израиль. Вот. Ну, потому что евреев где-то 18 миллионов, 9 проживают в Израиле, да, вот, ну, население всего Израиля 9 миллионов. В общем, вот приблизительно такой порядок цифр. Значит, они решили одновременно существовать и как государство,
5: и как
6: 50%, и как сетевая структура.
5: Ага.
6: Как сетевая структура они создали международные организации, и пусть никто, никакой это самое паранойи тут нету. Понятно, что в каждой организации все друг друга подсиживают, и все очень непросто. Вот, и этот с этим там за один стол не садятся. Ну, все, вот все так. И с организациями самими тоже. Я даже по аналогии с армянскими организациями, поскольку есть и армянские факторы, есть сетевые вот эти организации армянские. Все понятно. Там
5: ну, похоже,
6: это,
5: да, тоже.
6: Это все это человеческое. Не надо. Евреи такие же человеки, как и все остальные. Вот. Поэтому ведут себя точно по этой же схеме.
5: А кто говорит, что они как-то по-особенному себя ведут?
6: Они сами они иногда пытаются представить.
5: Они образ создают, да.
6: У нас этот опыт такой, да. У меня, как ни странно, вот такие люди очень простые. Вот. Это было в Прибалтике. И мы в отеле жили, там были отдыхающие из Израиля. Вот. А тут, значит, Абрамович на яхте подплыл. И вот я помню, они при нас обсуждали, что такое еврейская голова. Вот. Видимо, они нас тоже зачисляли в свои. Потому что однажды, когда мы ели там какие-то очень вкусные сосиски, они пришли, и уже на иврите, страшно, тетка пожилая, трясла пальцами, мы решили, что она нас осуждает за поедание некошерной пищи. Вот.
5: Вполне.
6: Да, ну это шутка, это все, ладно, бог с ним. Вот, поэтому вот это вот, знаете, еврейская голова, да, вот это вот, ну, разумеется, трезво мыслящие люди, в том числе мои друзья, которые евреи сами по себе, они как раз с грустью об этом говорят, что высокомерие плохой подсказчик, понимаете, плохой.
5: Ну, гордыня, да.
6: Гордыня, плохой подсказчик.
5: Гордыня, да. Главный грех. Да. А, ну, так мы вот если с вопроса-то, мы, по-моему, как-то его не закрыли, да, почему вот эта вот наглость присутствует? Ну, вы сказали отчасти, а Зеленский тогда...
6: Потому что инерция работает, понимаете, лыжи едут только в эту сторону. Они не могут развернуться, они уже слишком проторили эту дорогу, и они не могут проложить новую лыжню. Можно такую аналогию?
5: Вполне.
6: Им остается только ехать в одну сторону.
5: Я понимаю, что мы немножко от Востока отходим в следующем вопросе, но, насколько я слышал, Европа уже готова ежегодно, то, что Зеленский о чем мечтал, каждый год давать 70 миллиардов Украине вот, на житье-бытье. Вот, вот,
6: обещать не значит жениться.
5: Это понятно, но вот все, то есть, но мы же проходили все эти стадии. Мы вам только касочки и бронежилетики, и медицинские пакетики. Ой, мы вам только, значит, джавелины, ой, вам только байрактары. А мы, нет, никогда не будет дальнобойного.
6: Можно я скажу, да, то, можно, что я думаю на самом деле? Реально, что происходит вот на глобусе? Идет борьба за имперское, американское наследство, в том числе Америка в нем участвует, в ней участвует. И уже разворачивается борьба за европейское наследство. Вот. Куда ей деваться? Отрежут ей ресурсы, а ресурсы она теряет, ей все время отрезают это. Потому что у нее логистические возможности и военные возможности слишком низкие. Вот, поэтому это бравада, которая больше адресована нам для того, чтобы мы испугались, какие они страшные. Все. Я не хочу сказать, что они ничего не будут давать. Я не хочу сказать, что они не могут нанести нам ущерба. Вот. Но то, что они надувают щеки, это факт. Потому что их финансовая система зависит от американской системы. Я не финансист, поэтому я сейчас даже это комментировать не буду. С этими свопами.
5: Я и спрашивать не буду, у других спрошу, да.
6: Да, с этими свопами. Поэтому где они деньги будут брать, откуда они будут? Ну, вот цифирь они там что-то нашлепают и тому подобное. Это не есть реальность. Мы же, мир будет возвращаться к реальному сектору. У нас капитала цены... А вот эта власть Фининтерна, она подходит к концу так же, как вот... И вот самые умные, те, которые хотят выжить в катаклизме...
5: Пребывают
6: вот,
5: в пессимизме.
6: Нет.
5: Их вчера в стеклянной
6: призме. Нет, пребывают в бодром состоянии для того, чтобы пребывать в оптимизме. Вот. Кто уцелеет, понимаете? Вопрос, кто уцелеет в этом во всем? В той конфигурации, в какой существует сейчас, в том числе с границами.
5: Она же переходная конфигурация-то.
6: Да, она переходная, да. Но кто уцелеет, понимаете? Вот тогда, когда все скажут и сядут, не знаю, там, в Тегеране, Ялте и Потсдаме, причем я не удивлюсь, если это будут все те же города.
5: Почему?
6: Но с новым значением, понимаете? Это будет все с очень новым значением. А заодно народ попомнит мои слова, когда все это.
5: Вот тут смотрите, какой тронется. Тонкий момент. Я вот, например, нас вот сейчас отчасти спасает то, что поднялась Азия. То есть и те государства, которые раньше жили там охотой и собирательством, это я немножечко шучу.
6: Ну ладно вот. Вам.
5: Ну, то есть они там, не знаю, стреляли воробьев и выпекали чугун на своих этих самых...
6: Не-не-не. Нет? Вот это вот, понимаете, это карикатурная такая плакатная картинка.
5: Согласен.
6: Нам ни к чему. Подождите.
5: Да.
6: Вопрос не в этом, а в обучаемости. Китайцы оказались народом с высокой.
5: То есть, вопросов нет, да.
6: Подождите. И сделать китайское чудо в рамках глобализации а-ля Пакс Американо оказалось несложно. А не каждый народ можно на это завести. Почему, например, подумайте, ладно, это не, может, не самое корректное, да, как и вот крошечная Армения, Армянская ССР, она была в той же категории, что Россия, Украина, Белоруссия. Да, вы представили себе, четыре у нас. 60% населения в наукоемком оборонном производстве, трудового в смысле населения. Ничего, институты такие, зашибись просто. Да, включая всю эту компьютерную историю.
5: Угу.
6: И космос, кстати. А почему? Потому что армяне очень высокий уровень обучаемости. Они могут быть наивные люди в политике, глупости всякие говорить, но уровень обучаемости технической, научной и так далее высокий.
5: Ну, там цивилизация-то какая, конечно, и у индусов, и, наверное,
6: сейчас
5: то же
6: не
5: самое,
6: важно.
5: Да, и у китайцев, да.
6: Да, мало кто обращал внимание, что в той самой Индии, в индийской цивилизации, один из самых передовых интеллектуальных и высокообучаемых народов – это бенгальцы. Ну, которые вот на языках бенгальских говорят, их много просто. Вот. Они по-разному называются. Вот Тагор же писал гимн-то, да, на английском и на бенгальском.
5: А не на хинди.
6: Он бенгалец, понимаете, лауреат Нобелевской премии. И действительно великий писатель. А я вам еще скажу, что Калькутта, которая, по сути, ну, такая столица, да, индийской вот этой бенгальской части, а там школа ядерной физики ноздря в ноздрю вместе с западным миром возникла. Поэтому народ, бозон Хиггса назван в честь Боза. Бозон.
5: Угу.
6: Боз – это не один, а это целая плеяда индийских физиков-ядерщиков из Калькутской школы. Поэтому не надо вот это деревья, стрелы и так далее.
5: Я вообще не про это говорил.
6: Не-не, у нас такое впечатление есть. Они сами заинтересованы показывать там аюрведа, картинка, йога и так далее. И типа мы тут такие простые-простые. Вот. Они заинтересованы принижать это самое свои достижения. Они тоже модернизированы. Они прошли трансформации, модернизации и научно-технического прогресса.
5: Если у них полусиликоновые долины индусы.
6: Вот об
5: да.
6: этом я и говорю.
5: Ну, да,
6: поэтому
5: ну,
6: и удивляться не надо.
5: Я вообще не удивляюсь. Я говорю о другом. Если там раньше люди жили на доллар в день, условно говоря, то теперь у них появились другие возможности.
6: А это другая история. Подождите.
5: Вот я ее и хочу, так сказать.
6: А, я вам объясню. Это другая история. Понимаете, если там люди совершенно не считают, это прекрасная, кстати, данность именно индийской цивилизации. А вот те, кто бывал в Индии, они это наблюдали. Понимаете, их совершенно... Вот у этого богатства у меня нету. Ну, карма такая, знаете, это самое. То есть, конечно, там тоже есть зависть, все такое, но в культуре этого нет. Вот и все. И они готовы к аскезе. Вот. А русский человек, вот это в фильме «Остров», помните, настоятель, угу. Там радуется, когда он сидит на этой груди угля и говорит, ну и ладно, сгорело и сгорело. Да, вот. Русский человек, в принципе, тоже к этому способен.
5: Да, но...
6: Потому что, когда я французу рассказала, человеку очень серьезному и очень умному и славному, вот, ну, который работал здесь в Москве, в посольстве и так далее, я ему сказала... Вы вообще в курсе, что русские свои дома сжигали, когда отходили? Он сказал, этого не может быть. Я говорю,
5: может.
6: У него ментально, у него не укладывалось, как можно сжечь собственный дом.
5: А потому что, если какие-нибудь условные гитлеровцы заходят в какой-нибудь французский город, они его оставляют таким же, каким он был до этого, и пьют там с людьми кофе. А когда они заходили в наши деревни, они их сжигали дотла. Вот они... в чем вся разница.
6: Нет, они тоже там жили изначально. А сжигали они, когда они тоже отходили, но как чужое.
5: Ну, там-то они тоже отходили, но не сжигали.
6: Вот по-разному они себя вели.
5: Ну, вот, ладно, и... может быть. Вы мне на эмоцию попали. Но мне... вот, у меня был очень длинный заход на простой вопрос. Я тогда всю вот эту ситуацию уберу. Значит, миру, как мне кажется, нужна... Да. Для того, чтобы развиваться, нужна богатая Африка и богатая Европа, чтобы они могли покупать то, что делают другие страны, или нет? Не согласны? Зачем уничтожать Европу как рынок?
6: Мы должны совершить прыжок над бездной. Бездна – это полная катастрофа и гибель большей части человечества. Вот это бездна. Угу. Конечно, кто-то выживет, но давайте так, это страшно. Это такого не было. Вот. А вот то, о чем вы сказали, это уже когда прыжок совершен. И мы хотя бы на краю, но уже перескочили. Сейчас нужно возвращаться к реальному сектору, к новым технологиям для того, чтобы не разорять землю и не уничтожать условия, в которых мы проживаем. Я понятно сейчас говорю?
5: Да, понимаю.
6: Нам нужно пройти вот этот период дележа американского и европейского наследства. Новые контуры взаимодействия и торговли, и миропорядка. А самое главное – возвращение к реальному сектору. Век, вот этот последний этап, да, помните ленинскую работу? Наверняка изучали. Ну, да, материализм, империализм как последняя стадия, да. Капитализма. Вот этот финансовый капитализм, он просто терминальная стадия.
5: Ну, когда деньги делают деньги, да. Конечно. А не когда вещи
6: вот
5: делают
6: всё.
5: Деньги.
6: Все. Больше так жить нельзя. Все. И быть под властью и в зависимости от тех, кто делает из денег деньги, уже невозможно. На самом деле... Даже мы можем воевать друг с другом, но у нас есть общий, в этом смысле, общий враг. Да, вот. И вопрос, когда он, собирается ли он сдаваться. Но это к моему другу Мише Хазину, понимаете, или еще к кому-нибудь.
5: Спросим, он у нас бывает, да, сегодня Михаил Делягин еще будет. У
6: да, него да, тоже вот вы спросить. Их спрашиваете, они вам хорошо объяснят.
5: Слушай, я, конечно, спрашиваю. Что же. Так получается, ваш ответ таков. Нам вот об этом думать еще рано. Нам бы подумать о том, выживем мы в принципе или нет. Так надо понимать, если коротко. Не,
6: нет,
5: о развитии,
6: если мы будем...
5: не о развитии планеты, а вот сейчас момент, когда вообще просто может все рухнуть и все.
6: Ну, понимаете, нам
5: грубо
6: сказали...
5: Грубо говоря, ядерная
6: подождите,
5: война
6: какая-то. Нам говорят, умри. Вот меня спрашивали, я несколько раз была, как теперь можно сказать, в смертельно опасной ситуации. Передернутые затворы, там, ножи и так далее. Ну, два раза точно абсолютно. Смертельно опасная ситуация. И я действовала по-разному в этих ситуациях. Но в одной я билась, как Геркулес с Лернейской гидрой. Хотя силы были неравны. Вот. Прямо кричала, дралась, сопротивлялась, падала. То есть меня пытались затащить машину. Вот, похитить. А это, естественно, не в Советском Союзе было. Это было очень все опасно. Да, это... вот. И меня женщина, клинический психолог, спросила, почему я себя так вела. И вот изначально, что вот эту энергию порождало? Потому что у меня был такой адреналин, что когда меня спасли, то после этого меня била крупная дрожь. Такая дрожь меня била только после того, как я дочь родила. Вы представляете, какой выброс энергии был, да? Вот. А я задумалась, и я это сформулировала. Не ты дал мне жизнь, и не тебе, собака, решать, жить мне или нет. Вот мы должны быть все такие. Мало ли, что нам такое назначили. Ну, более спокойно и так далее. Я, между прочим, трезвости ума не теряла в это время. Я следила глазами там, что происходит.
5: Куда бить, грубо говоря, да?
6: Я не могла бить.
5: Ну, там, не знаю.
6: Я должна была сопротивляться и замедлить процесс, вот это да. Вот, чтобы меня не втащили бы в машину. Вот. И я таки замедлила этот процесс. И меня спасли.
5: Слава Богу.
6: Да.
5: Ну, и, кстати говоря, раз зашел разговор об этом, а кто участвует, вы сказали, да, что Соединенные Штаты участвуют в дележе собственного наследства, а кто участвует в дележе европейского?
6: И Соединенные Штаты. Них. Хотите, я вам так шепотом скажу?
5: Может,
6: и мы тоже.
5: Тоже, да?
6: Конечно. Мы должны все это, ко всему к этому присматриваться. И процессы там идут, о которых у нас пропаганда не говорит, и, кстати, зря. Вот, у нас там про АДГ что-то сообщают. Угу. Вот, ну, может быть, так надо, может, там наши спецслужбы сказали, ай-яй-яй, ничего не говорите. Но там идут интересные процессы, особенно вот в континентальной, центральной Европе.
5: Угу. Но тогда получается, что Европа, вот так вот, из последних сил накачивая Украину, или, может, не из последних.
6: А какая Европа? Уточните.
5: Ну, какая? Вот там вот эти три, и которые всех остальных тоже побуждают. Кстати, разные сегменты. Большая Евротройка, Северная Европа, Скандинавия там с примкнувшими поляками. Ну, южане-то в меньшей степени. А вот эти два, так сказать, кулака, они присутствуют, с моей точки зрения. Ошибаюсь? Вы по-другому думаете?
6: Ну, по меньшей мере, это
5: секунд, к сожалению,
6: да? Макарон, да, или Микрон.
5: Ну да.
6: Вот, Мерц и та самая, возможно, там уходящий Стармер, да, и Урсула фон дер Ляйен, ага. И примкнувший к ним Шипилов, да.
5: Да, да.
6: Вот. Ну, все. Это уходящая натура.
5: Господи, будем надеяться. Все-таки талика оптимизма прозвучала. Спасибо большое, Карина Александровна. Карина Геворгян, политолог, востоковед. Была в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Через пару минут новости. Оставайтесь на орбите.

Страна героев. Олег Цоков. Олега Цокова сослуживцы считали одним из самых эффективных генералов. Он происходил из семьи военных. Вся его жизнь была связана с армией. С детства впитывал разговоры с отцом о ратных подвигах наших воинов, участвовавших в различных операциях. Окончил Ташкентское высшее командное училище и военную академию Фрунзе. Служил в Сибирском военном округе, участвовал в боевых действиях в Чеченской республике и Сирии. В его копилке были разные награды – ордена и медали за отвагу, мужество и воинскую доблесть. Цоков был боевым офицером, а затем генералом-лейтенантом. В числе первых принял участие в специальной военной операции против неонацистского режима в Киеве. Был дважды ранен и отправлен в тыл. Но, реабилитировавшись, вернулся на передний край. По-другому он просто не мог. Паркетная служба была не для Цокова. Бойцы его любили. Он пользовался у них непререкаемым авторитетом. По командному пункту в Бердянске противник нанес удар 11 июля 2023 года. Использовались британские ракеты «Шторм Шэдоу». Олег Цоков погиб в ходе обстрела. Его похоронили недалеко от Майкопа. Звание Героя России генерал получил посмертно, а саму награду передали его родственникам.

0: Страна героев.
1: Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский на 100%.
0: Егор Холмогоров всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Страница «Радио Спутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_spутник. Присоединяйтесь. Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
2: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
2: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
3: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
2: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
4: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве с Хинвалия 3 часа дня, в Хабаровске 22 часа. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Яна Лантратова сообщила Владимиру Путину о реакции ООН на ее письмо по Стробильску. В МИД пообещали отреагировать на снятие запрета на размещение ядерного оружия в Финляндии. Телеграм оштрафовали за неудаление запрещенной информации. Подробности далее. Уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова доложила президенту Владимиру Путину, что Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк ответил на ее обращение по Стробильску. Она также сообщила, что вместо удара ВСУ также пустили 50 иностранных журналистов и убедились, что никакой военной базы там не было. Лантратова также рассказала главе государства, что встретилась с родителями погибших детей и навестила пострадавших в больнице. Напомню, 22 мая киевский режим совершил террористический атаку на здание учебного корпуса и общежития Стробильского колледжа. В результате погиб 21 человек, пострадали более 40. Россия примет политические и военно-технические меры в ответ на снятие запрета на размещение ядерного оружия в Финляндии. Об этом сообщил официальный представитель МИД России Мария Захарова. В ее комментарии на сайте министерства отмечается, что решение финских властей снять этот запрет несет национальной безопасности России реальные угрозы. Их купирование потребует дополнительных политических и военно-технических мер реагирования. Ранее, напомню, президент Финляндии Александр Ступ утвердил поправки к закону о ядерной энергии в уголовный кодекс, которые отменяют запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны. Суд оштрафовал мессенджер Telegram на 3 миллиона 500 тысяч рублей за неосуществление мониторинга в мессенджере. Это передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Уточняется, что протокол на Telegram был составлен за отказ проводить мониторинг противоправного контента в мессенджере. Российские неправительственные организации годами не могут получить доступ на площадку Совета по правам человека Организации Объединенных Наций в Женеве. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Он добавил, что при этом украинские или проукраинские НПО широко представлены на Совете. Мирошник связал такую ситуацию с засилием в исполнительных структурах лиц и стран НАТО. Они обеспечивают НПО с Украины максимально благоприятные условия для оформления. Соединенные Штаты и Иран договорились воздержаться от обмена ударами и продолжить переговоры по реализации меморандума в ближайшие дни. Об этом сообщает телеканал News Nation со ссылкой на американского чиновника. Как уточняется, теперь суда в Ормузском проливе смогут передвигаться свободно. Экс-чиновников Китая Джоу Цзябиня приговорили к пожизненному лишению свободы за взятки на сумму 198 миллионов юаней. Это почти 30 миллионов долларов. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая. Как отмечается, суд вынес смягченные приговоры в связи с тем, что бывший чиновник признал свою вину и содействовал правоохранительным органам. В январе этого года председатель КНР Си Цзиньпинь заявил, что ситуация в сфере борьбы с коррупцией в Китае остается напряженной, а задача по искоренению очагов и условий для коррупции является многосложной. Он призвал решительно искоренять взяточничество. Следующий

0: Под контролем, да. А у кого еще все под контролем? Так у этой нашей службы внешней разведки, которая продолжает делиться с нами разведывательной информацией и сообщает о том, что латиноамериканские наркокартели интересуются доступом к украинскому черному рынку оружия. И, в принципе, сейчас ведут некое сотрудничество с действующей властью в Киеве. Обсудим все риски о том, к чему это может привести. В этом нам поможет блогер, автор телеграммы Макс каналов Дон РФ Роман Донецкий. Роман, здравствуйте.
1: Доброго дня.
0: Меня в первую очередь интересует вопрос логистический, потому что Украина и Мексика находятся очень далеко друг от друга. Каким образом это сотрудничество им удалось наладить?
1: Море. Элементарно. Плюс наемники латиноамериканские, ВСУ, давным-давно не сюрприз. Это тоже еще отдельная проблема, по которой, дай бог памяти, СВР когда-то заявление тоже делал. Наемники, в том числе из организованных преступных группировок, проходят на Украине обхватку, получают боевой опыт, в первую очередь дроноводы. Дроны все-таки довольно грозное оружие, не только на войне, а и для преступников. Соответственно, почва есть. Почва есть, и контакты уже довольно давние.
0: А в дальнейшем те наркотические средства, соответственно, привозят там условно в Одессу на судах, и затем они по наземным каким-то путям уже будут перевозиться в Европу?
1: А тут не столько наркотики сами по себе, сколько именно наемничество, оружие, опять же, проникновение в украинские бизнесы и властные элиты и силовые. А наркотики везли через Одессу, везутся и везти живые будут, пока мы ее не освободим.
2: А мне, знаете, стало интересно, сижу и думаю, откуда они берут на это все деньги, потому что мы постоянно говорим, что у Украины нет денег, Украина вся в кредитах, а тут это достаточно серьезная схема, на которую, как мне кажется, нужны очень серьезные вложения. Кто помогает Украине в этом?
1: Я бы сказал, что с тех средств, что поступают с Запада, большая часть все-таки осваивается Западом же. А Украина выступает не более чем площадкой. Угу. Вот если резко прикрутить ее субъектность в своих глазах и видеть все как есть, то это серьезный международный бизнес, если это бизнесом, конечно, можно назвать, преступный бизнес, скажем так. Что-то подобное происходило в Косово в свое время. Что-то подобное происходило в других местах крупных конфликтов.
2: Так, а сейчас это, получается, стало достоянием общественности. Есть ли какой-то шанс предотвратить все эти злодеяния?
1: Да, нулевой.
2: Нулевой.
1: Нулевой. Западные элиты, если надо, не замечают на Украине, в принципе, ровным счетом ничего. Угу. Боюсь, и не заметят.
0: Вот говоря как раз про Запад, и большой черный рынок оружия, да, сложился на Украине, потому что там поставки из Соединенных Штатов, поставки из Европы, сколько доходит до линии боевого соприкосновения непосредственно никто не знает, потому что там отчетности как таковой не ведется. Понимают ли сами Соединенные Штаты, что то оружие, которое они поставили Киеву, через некоторое время вернется на континент, будет у мексиканских наркокартелей в руках, и из них же будут убивать в том числе и граждан Соединенных Штатов.
1: Не хочу цитировать классиков марксизма про то, на что капитал способен за 300% прибыли, но здесь что-то подобное имеет место быть.
0: То есть все понимают, но деньги любят счет, и они и как шли, так и будут идти.
1: Совершенно верно. В других конфликтах тоже оружие попадало и в Европу, и в другие развитые страны, не европейские, никого это никогда не останавливало.
2: А вот наркокартели, они также заинтересованы в доступе к украинскому черному рынку оружия. А о каких объемах может идти речь? Насколько они велики?
1: А вот это вряд ли кто скажет, но объемы могут быть любые разумные. Если теоретически рассуждать, оружие на войне списывается без проблем, если с гибелью, пропажей без вести военнослужащего. Это только если про автоматическое и стрелковое. Если про дроны, тут контроля нет никакого. Птичка есть птичка, ее сообщил, что запустил, сделал отметочку в журнале и все. Летела она или нет, не проверишь никак в теории. Да хоть миллионы единиц, если с дронами.
0: А для России в этом есть риски? Или мы в роли стороннего наблюдателя выступаем вот конкретно в этом процессе?
1: Скорее бенефициара. Чем больше оружия уедет из Украины куда-либо, тем меньше будет стрелять по нам.
0: Очень прагматичный подход такой, да, действительно.
1: А что делать? Наши солдаты...

0: Вот и воюют наши сограждане. То, что спасает им жизни, то для нас хорошо.
1: Но при этом есть же еще и обратный процесс. Туда и деньги поступят от тех же мексиканских картелей, которые в дальнейшем уже можно будет потратить и на некие моменты, связанные там, с финансированием обороны, с тем же ведением боевых действий.
0: Мой опыт изучения украинской политики говорит о том, что это сильно-сильно вряд ли. И эти деньги потратятся на личные какие-то нужды украинских элитариев, что тоже для нас, в принципе, неплохо. Чем больше они своруют, тем лучше.
1: Да, ну тут как будто бы одни плюсы для нас, действительно. Благодарим вас, Роман. Роман Донецкий, блогер, автор телеграммы и Макс-каналов Дон РФ, был в эфире «Радио Спутник».

0: Коллеги из РИА Новости обратились к Еврокомиссии с запросом на предмет того, насколько заполнены хранилища газа в Евросоюзе. И запасов газа в разгар летнего сезона на 10% меньше уровня до кризиса вокруг Ирана и Ормузского пролива, рассказала коллегам представитель Еврокомиссии Анна Каиса Итканен. При этом потребление топлива сократилось на 17%. Будем разбираться, как там с газом в Европе, насколько переориентировались рынки европейские газовые, что из этого мы получим в итоге. С нами на прямой связи заместитель генерального директора Института национальной энергетики, главный редактор «Инфотек» Александр Фролов. Александр Сергеевич, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте, здравствуйте.
0: Скажите, пожалуйста, у нас периодически всплывает в инфополе тема с европейскими газовыми хранилищами, но сейчас она как будто бы приобретает некий особый такой коленкор, потому что ситуация с ближневосточным кризисом все еще не завершена, отопительный сезон приближается, несмотря на то, что сейчас вот только июнь, но газ-то уже сейчас надо начинать накапливать. Вот что ждать европейцам на этом фоне?
1: Ну, знаете, газ надо начинать накапливать, когда заканчивается предыдущий отопительный сезон. Так что в этом плане давайте посмотрим на их ПХГМ, в их подземных хранилищах. Их подземные хранилища сейчас заполнены примерно на 48%. При нормативе, который придумала Европейская комиссия, но может и отменить, в 90% начала отопительного сезона. Уровень заполненности к концу отопительного сезона составлял около 30%. То есть прибавили примерно 20% пунктов за период с конца марта по вот конец июня. То есть за 3 месяца, то есть апрель, май, июнь, они смогли накопить, если немножечко округлить и перевести из процентов в абсолютные величины, они смогли накопить примерно 20-22 миллиарда кубических метров. Это, с одной стороны, в общем-то, ну, немало, а с другой стороны, это меньше, чем накапливали за любой другой период, ну, по крайней мере, за последние лет 10. Это само по себе, опять же, не повод рассказывать о том, что вот, все, европейцы сейчас замерзнут. Нет, разумеется, не замерзнут, но это повод посмотреть на то, а сколько газа отбиралось из подземных хранилищ в прежние отопительные сезоны. И мы увидим, что показатели очень-очень-очень сильно разные. То есть бывало, что отбор составлял там порядка 70, около 80 миллиардов кубических метров, а было порядка 50 миллиардов кубических метров в зависимости от температурных режимов и от текущего спроса. То есть текущий спрос – это примерно постоянный уровень потребления, который не зависит от погодных условий, то есть надо ли вам охлаждать помещение, обогревать помещение, какой спрос на электрическую, на тепловую энергию. А температурные режимы уже влияют на то, сколько вам нужно электричества и тепловой энергии. И вот эти все показатели могут плавать. В текущем году явно потребление, ну, по крайней мере, исходя из доступной на данный момент, практически за первое полугодие статистики, потребление газа в Европе будет меньше по итогам года, чем в прошлом году. Да, прошлый год был, мягко скажем, не самым выдающимся. Это, знаете, у нас... у нас следом за европейскими бюрократами любят говорить о том, что все, Европа переориентировалась с российского газа, она смогла его заместить. Ну, если отказ от газа в размере 100 миллиардов кубических метров – это переориентация, то в таком случае, да, я согласен, переориентировались. Знаете, вы переориентировались там с хлеба на что-то, просто перестав, просто начав меньше есть. Ну, вот примерно так. То есть сокращение почти на 100 миллиардов кубических метров практически никуда не ушло. Там было некоторое... Была некоторая коррекция в 2024-2025 годах, но она была в пределах 10 миллиардов кубов. То есть до восстановления, до уровня 2021 года еще далеко. А сейчас текущие условия еще больше мешают этому восстановлению, которое идет со стороны промышленности, шло со стороны промышленности и со стороны населения, потому что именно промышленность и население сокращали спрос. А по итогам текущего года промышленность может еще меньше начнет потреблять. И в индекс промышленного производства еще просядет. Если что, это показатель, который Евростат публикует с завидной регулярностью. Кстати, в этом плане они молодцы. Вот. И мы видим, что в Германии, скажем, индекс промышленного производства по сравнению с 2021 годом сократился, ну, примерно на 7-8%. это довольно много. Это прям довольно много, это отражает сокращение объема производимой промышленной продукции. Не напрямую, косвенно, но тем не менее отражает. Что касается накопления, тут, понимаете, нужно посмотреть на европейский рынок с позиции таких вот чистых рыночников. Они себе рассказывали, когда готовили реформы, ну, реализуемые до сих пор, готовились реформы еще в конце нулевых годов, и тогда они рассказывали, что нужно все ценообразование переводить на биржу, нужно разделять виды бизнеса, потому что если у вас какая-нибудь вертикально интегрированная компания, то есть у которой от добычи до реализации, то эта вертикально интегрированная компания будет коварно пользоваться своим доминирующим положением, будет руки людям выкручивать, а вот если ее раздербанить на ряд кусков, то эти куски будут очень эффективные, очень прекрасные, и они будут предлагать максимально выгодные ценовые условия всем другим участникам рынка. Ну, это как бы, знаете, это даже не гладко было на бумаге, да забыли про враги, это просто сама по себе постановка вопроса, мягко скажем, спорная, но вот европейцы решили сделать именно так. И у них сейчас наполнением газовых хранилищ занимается в основном, ну, бизнес, который заинтересован купить дешевле, продать дороже. То есть вы свою энергобезопасность отдаете в руки людей, которые покупают газ летом дешевле, ну, потому что летом он обычно дешевле, платят за хранение газа каким-то посторонним компаниям, которые владеют ПХГ подземными хранилищами, и после этого вы зимой продаете, потому что зимой газ дороже. А вдруг летом газ будет дешевле, чем зимой? И такое уже бывало, скажем, в 2019 году. Вот, такое, эта ситуация очень сильно ударила по динамике накопления подземных хранилищ в 2021 году. Они были недостаточно наполнены, но там теплая, очень теплая была зима, поэтому пропетляли наши уважаемые европейские партнеры. И получается сейчас эти компании смотрят на текущую ситуацию, смотрят на текущие цены. Не на фьючерсы на месяц вперед, они смотрят на текущие цены. Текущие цены порядка $500 за 1000 кубов. Чешут затылки и говорят: так, погодите, Трамп вроде с иранцами договаривается, значит, скоро придет газ из Катара. Если мы сейчас купим по $500 за 1000 кубов, то, значит, мы деньги потеряем, потому что если газ из Катара опять пойдет, значит, цена газа снизится, мы начнем деньги терять. Кто нам это компенсирует? Это первый вопрос. Второй вопрос. Ну, может, мы тогда не будем наполнять подземные хранилища с той динамикой, с которой мы наполняли, скажем, в прошлом году.
0: Ждут благоприятного момента с их точки зрения.
2: Но при этом они же еще с 1 января 2027 года планируют ввести полный запрет на российские СПГ.
1: Ну, понимаете, когда мы говорим «они», мы подразумеваем, что там есть какие-то коллективные «они». Там коллективных «они» нету. Вот те, кто заполняет подземные хранилища, это не те, кто будет запрет. Те, кто наполняет хранилище, тут мы с вами где-то были гражданами Европейского Союза, мы могли бы организовать компанию, покупали бы газ, закачивали, оплачивали хранение, наши объемы там бы вот лежали, и потом бы мы их продавали зимой. Все. Вот это вот бизнес. Вот примерно так он выглядит. А что касается тех, кто вводит запреты, ну, по их мнению, у них есть бумажка, во-первых, в которой написано, что к 50-му году нужно полностью отказаться от ископаемого топлива. Во-вторых, они годами ругали Россию за нерыночное поведение, что бы это ни значило, там четкого определения никогда не было. И вообще за то, что Россия выкручивала бедным несчастным европейским потребителям руки, что характерно, это не потребители говорили, это говорили политические балаболы. Но, знаете, опять же, если мы смотрим на Европу как на некий коллектив, такой вот монолитный, то, наверное, можно их всех объединить. В реальности у них у всех разные интересы. И получается следующая картина, что с точки зрения европейского руководства, которое действует в логике зеленой сделки или зеленого соглашения, принятого в 2019 году, лет 7 назад, вот, собственно говоря, нужно отказываться от ископаемого топлива. Начнем с России. Первый вот такой вот большой толчок обеспечит отказ от российского газа. А дальше будем отказываться от любого другого газа, потому что будем закручивать гайки, вводить дополнительные налоги и делать менее конкурентоспособным этот энергоноситель, от него будут отказываться, будут переключаться на зеленый водород, на прочие климатически устойчивые газы. Это термин, собственно говоря, там используется. Например, биометан. И вот так заживем.
2: Спасибо вам большое. У нас, извините, время заканчивается, к сожалению. Очень интересно вы все рассказываете. Я напомню, с нами на связи был Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики. Соцфонд назвал средний размер новой семейной выплаты для работающих родителей. Это 30 тысяч рублей. Выплата индивидуальная и будет зависеть от доходов. Подробнее сейчас все обсудим с нашим экспертом, профессором кафедры управления персоналом финансового университета при правительстве России Александром Сафоновым. Александр Львович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Александр Львович, расскажите, пожалуйста, кто именно может рассчитывать на эту выплату и на каких условиях? Очень много цифр там обозначено. Хочется разобраться так очень просто в этом всем.
3: Ну, давайте очень просто. Да? Для кого предназначена семейная выплата? Это для малообеспеченных семей, которые имеют двух и более детей. Значит, какой критерий, так сказать, закладывается в получение семейной выплаты? Надо не забывать, что семейная выплата – это просто налоговый вычет, да, то есть льгота, которая предоставляется по итогам года. То есть семья, имеющая доход совокупный ниже 1,5 прожиточных минимумов на каждого члена семьи, да, складывается прожиточный минимум папа, мама, соответственно, и детей, в зависимости от количества детей, и смотрится, какое количество денег заработал папа и мама вот в течение месяца, соответственно, и года. Вот по итогам года они сначала платят 13%, естественно, подоходного налога после того, как заканчивается финансовый год. При соблюдении этих условий они имеют право подать, соответственно, в социальный фонд заявление на получение семейной выплаты. Обещано, правда, было, что это будет автоматически рассчитываться на основе данных ФНС. Ну, посмотрим, как это будет действовать на практике. А дальше социальный фонд, получив эту информацию, совместно с ФНС определяет возврат в размере 7% от, соответственно, страховых взносов. То есть как бы делится страховой взнос с 13% на две части. Вот, и часть этого страхового взноса в размере 7% возвращается на счет папы или мамы, так сказать, в тот банк, который они заявили при оформлении заявления.
2: Александр Львович, но это разовая выплата, правильно?
3: Да, это разовая по итогам года. То есть, ну, как правило, скорее всего, будет она поступать на расчетный счет после окончания финансового года, за который уплачены налоги, через 3 месяца. То есть, наверное, так сказать, в конце марта, в начале апреля.
0: Она будет рассчитываться там на каждый год, то есть, допустим, в следующем году, или для этого нужно выпускать там отдельные какие-то документы?
3: Нет, это будет рассчитываться каждый год, в зависимости от того, как будет расти прожиточный минимум. То есть переменная часть только прожиточный минимум, потому что он, естественно, из-за инфляции растет. Соответственно, так сказать, вот этот аспект будет учитываться.
0: И при этом еще у нас же существуют и другие налоговые вычеты. Вот как они, это будет какой-то отдельной выплатой, они не будут уменьшаться на размер других.
3: Да, это отдельная выплата, они не смешиваются с другими налоговыми льготами, которые могут быть предоставлены данной семье.
2: А почему именно 30 тысяч рублей средний размер? Это ориентировались на что? От чего зависит это?
3: Ну, посчитали вот размер прожиточного минимума. Вернее, как бы размер суммы, да, в пределах прожиточного минимума 1,5 или меньше, например. Поэтому чем меньше сумма, тем меньше выплата. Чем меньше заработок, тем меньше выплата. Чем больше заработок, но в пределах 1,5 прожиточного минимума, тем, соответственно, больше выплата.
0: Александр Львович, у нас чуть больше минутки осталось. Как контролируется именно с точки зрения того, не обманывают ли люди государство? Потому что за выплаты же в таком случае могут обращаться и люди, которые там в серую, в черную работают. Или у нас это на контроле особом находится история?
3: Нет, во-первых, так сказать, налоговая служба видит, какие доходы получал, соответственно, так сказать, вот претендент, ну, мама, папа. Во-вторых, так сказать, существует еще и контроль неформальной занятости. Внимание принимается в том числе владение собственностью. Если в семье при заявленных минимальных доходах находится владение Мерседес, то, конечно, такая, так сказать, семья не получит никакого права на эти выплаты. Поэтому это все учитывается, в том числе с участием органов социальной защиты и налоговой службы, которые видят собственность владельца или заявителей.
0: То есть контроль за этим ведется, да, и систему обмануть не получится. Благодарим вас, Александр Львович. Спасибо. Александр Сафонов, профессор кафедры управления персоналом финансового университета при правительстве Российской Федерации, был на прямой связи со студией «Радио Спутник» по поводу этой выплаты, да, в общем и целом понятно, из чего она состоит. Вот единственный момент, который меня лично интересует, была же, по-моему, какая-то информация, связанная с незначительным превышением уровня дохода по выплатам. Вот как в этом случае интересно будет рассчитываться? То есть, может, там плюс-минус 10%, но это на практике будет известно. Михаил Алимов, Лисо Хабалова, выпуск новостей, потом продолжим прямой эфир на радио «Спутник».

Земля замедляет вращение. Контекст. Ученые бьют в набат. Помимо изменения климата на нашей планете, она становится медленней, причем опережающими темпами. Исследователи из ряда европейских стран изучили простейшие организмы, жившие в глубокой древности на дне Мирового океана, а затем сопоставили колебания уровня моря в прежние времена и сегодня. Вывод оказался обескураживающим. Земля потеряла прежнюю динамику. Всему виной таяние полярных льдов. Появляющаяся в результате этого вода смещается к экватору, меняя центр тяжести планеты. Это и сказывается на скорости ее вращения. В результате сутки, пусть и незначительно, но удлиняются, чего не было предыдущие миллионы лет. Эффект может сказываться на точности работы навигационных систем и другого оборудования. На замедление вращения Земли также влияют приливные силы Луны и Солнца и крупные гидроэлектростанции. В научном сообществе посчитали, что полная остановка планеты произойдет через десятки миллиардов лет. Но это чистая теория, и поводов для успокоения нет. В Венском университете заявляют: изменение энергии вращения Земли эквивалентно землетрясению магнитудой 9 баллов. Не по аналогии с силой разрушений, а по масштабам явления. Прямая трансляция из студии «Радио Спутник» и видеоверсии авторских программ доступны на RuTube. Смотрите, подписывайтесь.

0: Вам удобно?
1: Ну да.
0: Лампа не слишком светит в лицо?
1: Нет.
0: Камера не смущает?
1: Вовсе нет.
0: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
2: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-95-95-91-2. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
3: Что?
2: Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Вооруженные силы России нанесли удары геранями по складу в Харькове. Там хранились беспилотники для ударов вглубь территории России. Об этом сообщило Министерство обороны нашей страны. Результатом высокоточного удара стало объемное возгорание здания логистического центра. Согласно данным объективного контроля, высота пламени достигала 70 метров. Кроме того, как добавили в оборонном ведомстве, на пораженном объекте были зафиксированы очаги вторичной детонации, что подтвердило и использование зданий склада в военных целях в интересах ВСУ. Президент Гвинеи-Бисау на переходный период Орта Инта А приняла приглашение посетить октябрьский саммит «Россия-Африка». Об этом сообщили в посольстве России в африканской стране. Ранее директор департамента партнерства с Африкой МИД России Татьяна Довгаленко рассказала, что африканские страны активно подтверждают в Москве свое участие в предстоящем саммите «Россия-Африка», который пройдет в российской столице в октябре. До 5 человек погибли в результате стрельбы в немецком городе Штаде. Сейчас на месте проходит полицейская операция. Об этом сообщил местный портал. Представитель полиции сообщил, что ситуация остается динамичной и было произведено много выстрелов. Американский президент Дональд Трамп заявил, что Иран запросил встречу с США. По его словам, она состоится завтра, 30 июня, в столице Катара, Дохе. Ранее телеканал News Nation со ссылкой на американского чиновника сообщил, что Штаты и Исламская Республика договорились воздержаться от дальнейших ударов после нескольких дней обмена атаками. При этом переговор продолжится в ближайшие дни. По словам чиновника, технические консультации должны продолжиться по всем направлениям меморандума, а суда смогут свободно передвигаться через Армузский пролив. 4 подозреваемых в жестоком убийстве омского студента арестовали. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе Омской области. Еще 2 фигурантам меру пресечения изберут завтра, 30 июня. Напомню, о пропаже сына ранее сообщила в полицию мать молодого человека. Полицейские нашли его тело с признаками насильственной смерти на пустыре неподалеку от Сыропятского тракта. Как сообщается, подозреваемые в убийстве специально приехали в Омск для совершения преступления из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Ранее они не были знакомы и познакомились друг с другом в интернете. Рассматривается несколько версий случившегося. Расследование продолжается. Новое землетрясение магнитудой 4.2 зафиксировали в Венесуэле, в самом пострадавшем от недавних подземных толчков штате Ла-Гуайра. Об этом сообщают местные сейсмологи. Корреспондент РИА Новости сообщил, что толчки ощущались сильно. Информация о возможных пострадавших и разрушениях пока не поступала. Еще больше новостей, фото и видеоматериалов доступно в Макс-канале «Радио Спутник».
2: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
3: В 15.33 в Москве. Продолжаем информационный час на радио «Спутник». Михаил Алимов, Лису Хабалова в студии. Всех приветствуем.
5: Всем здравствуйте.
3: Минтранс начал разработку нового документа, который коснется скоростного режима на дорогах. И коснется он непосредственно с 2027 года, как пишут коллеги со ссылкой на ведомство. Планируется, что регионы смогут сами регулировать скоростной режим путем анализа тех данных, которые с него поступают. Что в него входит? Интенсивность движения, качество дороги, особенно прилегающих территорий. Документ будет носить характер рекомендательный. Разбираемся, как это все будет работать, повлияет ли это на конечный результат, то есть насколько поменяется скоростной режим. В этом нам поможет вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Антон Владимирович, добрый день.
6: Да, приветствую.
3: Скажите, пожалуйста, такой документ с 2027 года могут принять. Для чего он нужен? Почему, в принципе, сейчас ведутся такие обсуждения?
6: Ну, у нас же на очень большом количестве дорог занижен скоростной режим. И постоянно жалуются на это водители. И причина занижения, она предельно проста. У нас есть нештрафуемый порог 20 км в час, про который водители знают. Но, к удивлению водителей, про него знают и чиновники. И поэтому зачастую на 20 км в час занижаются те цифры на знаках, которые, соответственно, устанавливаются. Просто потому, что все знают, что будут ехать быстрее. Да, нужно обеспечить безопасность дорожного движения, там, снижение аварийности. У нас президент поставил цель по достижению нулевой аварийности, и у чиновников такая задача стоит. Ну и, соответственно, нулевой смертности. Ну и, соответственно, они должны каким-то образом добиваться этого. А инструментов не так, чтобы сильно много. Поэтому Минтранс, с одной стороны, видит занижение скоростного режима, с другой стороны, видит просьбы Национального автомобильного союза. Мы недавно просили правительство, используя нейросети, проанализировать все участки автодорог в России на предмет занижения скоростного режима. Вот. Ну и все упирается, на самом деле, в тот самый пресловутый нештрафуемый порог. Это такое наше уникальное изобретение, типа окрошки, которые сложно объяснить другим людям, но оно есть. Вот. И им пользуются повсеместно все. И понятно, что вот когда в Москве лично я своими глазами подслеповатыми видел знак 10 км в час на дороге недалеко от метро...
3: Чуть-чуть быстрее пешехода.
6: Нет, да, это бодрый пешеход, такая бабушка по дороге в поликлинику обойдет этот автомобиль, который должен бы ехать, соблюдая правила. У нас в правилах написано, что мы должны ехать с той скоростью, которая написана на знаке. Но все прекрасно знают, что ехать будут на 20 км в час больше. Вот такая математика, ее сложно кому-то объяснить. И я так понимаю, Минтранс постепенно подбирается к тому, чтобы начать с этим вопросом разбираться. И повышая, соответственно, скоростной режим, говорить о том, что вот нужен нам такой нештрафуемый порог 20 км в час или все-таки не нужен. Такая дискуссия, я думаю, будет начинаться вот как раз в 2027 году.
3: Но тут есть как будто бы очень важный момент, поскольку документ носит рекомендательный характер, а отменение нештрафуемого порога будет уже обязательным.
6: Безусловно, здесь сначала нужен скоростной режим, который нормально, адекватно установлен, а потом общественная дискуссия, это ясно. Но все начинается вот с таких вот постепенных шагов, потому что, ну, мы же понимаем, что 20 км в час – это порог нештрафуемый, он всем нравится. И мне нравится как водитель, он всем нравится. Потому что дает нам возможность двигаться быстрее там, где нам скорость занизили. И понятно, что если его так брать вот так, отменять, то огромное количество водителей будет резко против. Это ясно совершенно. Вот, поэтому какой-то вот постепенной цивилизованности двигаться нам все-таки надо, потому что, ну, вот изобрели себе странную штуку, что правила есть, но они такие, как бы их можно нарушать. Вот. И живем с ней. Ну, понятно, что это же раньше или позже закончится. Поэтому мы и просили правительство сейчас начать работу по увеличению скоростного режима, лимита на дорогах, с тем, чтобы когда вот все-таки государство придет к тому, чтобы отменять порог нештрафуемый, оно к этому неминуемо придет. Вот вы же это понимаете. Я это, наверное, понимаю. Вот. Вот придет оно к этому. И чтобы нам, водителям, было максимально комфортно, чтобы мы двигались реально с той скоростью, которая нужна на участке дороги, а не ту, которую нам минуснули на 20 км в час.
3: И тут еще очень важно как будто бы сделать момент, связанный, опять же, с большим разъяснением именно обществу, потому что как будто неминуемые сюжеты, когда да, я там 20 лет так ездил, 20 километров было всегда, и тут вот хоп, так одномоментно.
6: Абсолютно. Понимаете, здесь, конечно, есть фундаментальный провал с объяснением с обществу вообще истории вот всех, связанных со стратегией безопасности дорожного движения. Я, честно говоря, устал. Журналисты получили бесконечный поток новостей. У нас это огромная стратегия. Они берут, вот вчера, например, все обсуждали, что Минтранс вместе с НАМИ, вместе с МВД посмотрит, научно-исследовательскую работу выполнит про праворульные автомобили, опаснее они или не опаснее. Соответственно, сегодня взяли следующий пункт стратегии, написали про него, и мы обсуждаем его все. Сказал ли кто-то из органов власти, из МВД или из Минтранса, хоть что-то, хоть словечечко, хоть маленькое, про то, а что вообще в стратегии написано? А о чем там речь? Потому что вот сейчас ко мне утром пришли с дальневосточного телевидения, и ведущие абсолютно понимают, что, судя по всему, нам будут запрещать правый руль. И это будет в эфире. А нам сейчас, вот в это сложное для страны время, нужны вот эти негативные новости, которые вылезают и вылезают и вылезают, но не получают никаких вообще адекватных комментариев со стороны профильных ведомств. И я почему-то должен вместо ответственных чиновников периодически вот набирать этих ответственных чиновников, спрашивать, вы что в виду имели? Мы имели в виду вот это-то. И после этого ко мне приходят журналисты, и я занимаюсь переводом того, что они там имели в виду, на наш общечеловеческий язык. Но это ж не так должно работать, мне представляется.
3: Да, есть некое звено в виде пресс-служб министерств, которые хотелось бы...
6: Я таких не знаю. Я таких не видел.
3: Я знаю даже людей, которые там работают, в некоторых.
6: Да?
3: Да, поэтому они все-таки
6: их
3: есть.
6: А их мучает совесть за то, что они получают зарплату?
3: При встрече обязательно в следующий раз этот вопрос задам.
5: Накипело, мне кажется.
3: Но проблема действительно есть, когда у нас не совсем корректно объясняют происходящее. Я тут с вами полностью согласен. Благодарю вас, Антон Владимирович. Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза.

0: Ритейлер X5 Group временно прекратил закупки конфет Ferrero Rocher, Buena, Raffaello и Kinder'ов, то есть того, что происходит в компании Ferrero Russia, из-за неоправданного роста отпускных цен, как сообщает сама компания. Разбираемся в этом вопросе, в этом нам поможет председатель Союза потребителей Российской Федерации Алексей Койтов. Алексей Владимирович, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Скажите, пожалуйста, эта история повторяется, потому что мы вспоминаем, как X5 некоторое время назад уже с компанией Mars несколько не поделили стоимость конечной продукции, и в результате там спустя несколько месяцев ситуация разрешилась. Здесь нам такой же истории ожидать, или все, мы останемся без киндеров, грубо говоря? Так, Алексей Владимирович, слышите нас? Так, у нас, видимо, какие-то технические моменты с этим связаны. Да, опять же, тут следует вспомнить как раз-таки то, что некоторое время назад был похожий случай у того же ритейлера, когда из пятерочек перекрестков могли временно пропасть шоколадки.
2: И все закончилось в итоге хорошо. И мне кажется, никто даже и не заметил, что шоколадки пропали. Может быть, они успели за этот период продавать пока что запасы свои, а потом уже и помирились. Но мне интересно было бы спросить у нашего эксперта, кто в итоге пострадает от этого конфликта, производитель X5 Group или все-таки сам покупатель?
0: Раз интересно, давай спросим. Коллеги сообщают, что на связи. Алексей Владимирович, еще раз добрый день.
1: Да, и снова добрый день, я с вами. Ну, а я, знаете, как отвечу? Ведь любое окно для конкуренции здоровое, оно в конечном итоге на нас, на потребителя, работает. Потому что именно конкуренция, добросовестная, здравая, она рождает для нас лучшие предложения. Я почему здесь делаю акцент? Потому что вот эти все бренды, они, ну, плюс-минус, да, вот в то огромное окно возможностей, которое в 90-е у нас открылось, когда появился рынок, да, они туда проникли и, ну, не монополизировали в буквальном смысле, но захватили. Захватили рынок, это, в принципе, транснациональная корпорация, вот так в целом, да, которые работают на потребителя. И нашему, в том числе, кстати, особенно нашему производителю отечественному, да и из других стран небольшому, было трудно проникнуть на такой захваченный рынок. Когда есть возможность его занять, а свято место пусто не бывает, мы понимаем, что эта продукция, она, ну, как-то, к сожалению, приелась, да, особенно детям, на нее спрос есть, и придут нам известные какие-то бренды, может быть, новые бренды. Кстати, вот по этим всем киндерам уже практически полные аналоги отечественные я видел сам не раз. Поэтому я здесь вижу не проблему, а наоборот даже какое-то вот это окно возможности, что ли.
0: Алексей Владимирович, вот я тогда как раз начинал задавать вопрос, когда связь прервалась. Была похожая история, опять же, у X5 Group с Марсом, с тоже с шоколадками. Кратковременно поставок не было, там несколько месяцев, потом все вернулось на круги своя. Может ли это быть какой-то, я не знаю, переговорной тактикой ритейлера для того, чтобы несколько поумерить аппетиты поставщиков?
1: Ну, все может быть, но ведь они же нам с вами об этом никогда не признаются, да? Вот, поэтому нам остается судить извне, хотя, кстати, мы с ними достаточно в рабочих отношениях, находимся на разных площадках, есть ассоциация, межотраслевой экспертный совет, куда входим мы, они и поставщики продтоваров, это, ну, когда-то еще когда закон о торговле появился, да, перед этим эта площадка появилась переговорная, и мы многие какие-то вопросы там достаточно откровенно обсуждаем, но вот именно эти там не возникают. Поэтому я, к сожалению, только как и вы могу судить извне, да, о ситуации. И извне я, ну, как и в любой другой ситуации, всегда ищу возможности, а не проблему, да, выявляю. Ну, проблему, если была бы, выявили. А вот возможности, которые я назвал, они существуют. Да, вполне возможно, что завтра или там через неделю, месяц появится вся эта же самая продукция, но по более низким ценам. Вот, понимаете, даже в этом варианте все равно мы с вами, как потребители, должны выиграть. Ну, я надеюсь, по крайней мере, на это.
2: А вот, вы знаете, я предположила сегодня, что таким образом создается искусственный ажиотаж вокруг этих конфет. Возможно ли это? Ну, потому что сейчас я, например, Ferrero Rocher очень люблю. И первая моя мысль, я думаю, так, надо пойти быстренько купить, пока есть.
0: Я вообще ребенок нулевых, я на киндерах вырос.
2: Ну, киндеры я как-то вот не знаю, но Ferrero Rocher это вообще я обожаю. Может ли быть такое, что это искусственный ажиотаж? Сейчас они быстренько продадут всю продукцию, которая у них есть, а там и дальше помирятся, как и с Марсом точно так же будет.
1: Ну, прям, чтобы вот цель, ну, искусственного ажиотажа создается для чего? Для того, чтобы цены подкинули, да? Вот если цель в этом, я, честно говоря, сильно не сомневаюсь, что такой игрок, как X5, будет вот играться в такие игрульки, потому что он, как и вот вся тройка крупнейших, да, находится под лупой у того же ФАС, у антимонопольной службы. Если здесь хоть один признак будет, и ФАС его разберет и увидит там что-то подобное, ну, просто не поздоровится X5-му, да, я говорю не только про деньги, про репутацию и так далее. Поэтому, ну, маловероятно, хотя, надеюсь, ФАС здесь тоже свою мониторинг, какую-то оценку даст, мониторинг проведет. Но вот я повторю, мы, к сожалению, да, в этот, знаете, какой-то паттерн привычки впали, что вот эти вот бренды, они как будто бы уникальны, но они давно не уникальны. Они давно имеют огромное количество заменителей. Причем некоторые из них, они причем, ну вот, вот один в один. И киндеры, и эти ферраши, там еще что-то у нас, да, вот эти конфетки известные. Один в один делают. И даже некоторые лучше делают. Поэтому просто сам бренд, ну, во-первых, вот уже, мне кажется, мы, слава богу, перешли рубеж, когда мы перестали платить просто за бренд. Да, вот был период, когда прям манечка, надо бренд и все, и там в проде, в непроде. Сейчас нам важнее содержание, качество и здоровая экономия. Так вот, покупая альтернативу, мы всегда будем здоровую экономить. Я сейчас не призываю потребителей бойкотировать, да, данную продукцию, но просто разумно подходить. Ну зачем, если одно и то же, ну, одно стоит полтора раза дороже, зачем это покупать?
2: Да. Вообще, знаете, заметила, что я как раз недавно заходила в один из магазинов этой сети, и я просто сладкоежка. Я очень люблю сладкое, каждый день закупаюсь тоннами. И меньше, я вот сейчас это вспомнила, меньше представлено шоколадной продукции, например, конфет, действительно стало меньше в таких магазинах. Это с чем-то может быть связано как раз вот...
0: Пищевое потребление людей, возможно, несколько поменялось.
2: Ну, не знаю.
1: Вполне возможно, что привычка поменялась, все-таки шоколад действительно это история не очень полезная, скажем так, да, мягко. А продавцы, особенно сети, они же очень чутко реагируют на изменения потребительского спроса. Да, они где-то его и создают, где-то и манипулируют, но в целом они не могут кардинально заставить людей есть то, что они не хотят. И я вот, ну, надеюсь, что причина в этом, потому что потенциальных причин, что чего-то не хватает, я не вижу, не знаю. Да, поэтому, скорее, просто нет спроса такого.
0: Благодарим вас, Алексей Владимирович. Алексей Койтов, председатель Союза потребителей Российской Федерации, был в эфире «Радио Спутник».

0: Общественная потребительская инициатива проанализировала рынок медицинской косметологии, и анализ этот, мягко говоря, не очень утешительный для отрасли. По его итогам компания обратилась в Генпрокуратуру и правительство с просьбой принять меры в отношении нелегальных участников отрасли. Что, собственно, выявили? Более 60% медицинских косметологий в России работают без лицензии, с незарегистрированными с помощью маркировки препаратами, не платят налоги и не выполняют требования по безопасности. Разбираемся в этом вопросе, насколько все в этом направлении у нас тревожно. В этом, так, пока, да, коллеги сообщают, что эксперт к нам еще не подключился. Давай тогда пока между собой поговорим.
1: Давай. Ежегодный оборот теневого рынка оценивается в 100 миллиардов рублей. И я так понимаю, это в России сумма, да, судя по всему, 100 миллиардов рублей?
0: Да, это именно наша история.
1: Да, в серых кабинетах очень часто используют контрабандные препараты, которые не прошли государственный контроль качества. Это ужасно, потому что это может очень сильно сказаться на здоровье, плюс могут быть какие-то реакции. Плюс очень много врачей, которые выезжают на дом и оказывают такие услуги.
0: Что запрещено с точки зрения закона, как я понимаю. Разбираемся в этом вопросе. Косметолог, дерматовенеролог, дерматолог, кандидат медицинских наук, дерматоонколог, директор медицинского центра 3Актив Наталья Гайдаш с нами на прямой связи. Наталья Владимировна, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Наталья Владимировна, рынок растет на 35% в год. Но это такая достаточно серьезная сумма. Почему
2: огромная.
1: Он растет, да, и что с этим можно сделать?
2: Ну, сделать с этим можно, что и, наверное, нужно было обращать на это внимание уже давно, потому что серый рынок косметологии стал очень популярен именно из-за того, что этот рынок не контролируется. И понятно желание людей сделать какую-то процедуру за меньшие деньги. И понятно, что существует огромное количество препаратов, которые поступают нелегально, которые не проходят необходимые этапы регистрации, легализации. И, собственно говоря, люди, которые берут в руки эти препараты, чаще всего не обладают. Знаете, вот есть «я ничего не боюсь, потому что я ничего не знаю». Так вот, багаж знаний не позволяет им оценить те риски, которые могут быть при использовании этих препаратов.
1: Ну, это элементарная аллергическая реакция, анафилаксия, например, на любой препарат.
2: Это анафилаксия, это худший из вариантов, и люди, которые делают процедуры на дому, они не думают о том, что они не успеют оказать никакой помощи в результате аллергической или анафилактической реакции, но нам приходится разгребать, по-другому не могу сказать, огромное количество осложнений, связанных с введением препаратов в кожу. И приходят пациенты, которым, например, ввели какой-то маслянистый субстрат в кожу, и они ходят с этими алиомами годами, вызывают некроз ткани. Некроз ткани – это, ну, условно говоря, нет в части кожи лица, и не то что кожи, а подкожно-жировой клетчатки. То есть осложнение в виде опущения тканей при использовании нелегитимного ботулинического токсина. Огромное количество нелегальных аппаратных методик, которые абсолютно неконтролируемо испускают импульсы, непонятно какой энергии, оказывая ожоги, которые вызывают рубцы. Это то, что видим мы, практикующие врачи, вот эти осложнения, которые приходят к нам в руки.
0: Наталья Владимировна, скажите, пожалуйста, вот читая новости, смотря новости, в Москве, в центре, в клинике женщины умирают там после операции. Как не ошибиться в выборе? У нас минутка примерно остается.
2: Да. Первое. Не стесняйтесь спрашивать лицензию того кабинета, той организации, в которую вы идете. Спросите, есть ли лицензия, проверьте на сайте Росздравнадзора. Первое. Второе. У врача должны быть легальные документы, которые тоже могут быть проверены. И третье. Просите сертификаты, регистрационные удостоверения на те препараты или аппараты, которыми вас будут лечить.
1: Наталья Владимировна, а куда обращаться, если, допустим, человек уже пострадал от действия нелегального косметолога?
2: Росздравнадзор.
1: То есть обращаться есть куда, это уже
2: конечно.
1: Хорошо.
0: Да,
2: конечно.
0: И лечить последствия у профессионалов. По поводу, у нас еще есть чуть-чуть времени, по поводу регулирования. Что необходимо со стороны государства, по вашему мнению, сделать?
2: Ну, смотрите, есть соцсети, где эти люди себя рекламируют, они не стесняются себя рекламировать. Просто идти по соцсетям и проверять этих людей. Контрольные закупки – самое простое, что может быть.
0: Благодарим вас, Наталья Владимировна. Наталья Гайдаш, косметолог, дерматовенеролог, дерматолог, кандидат медицинских наук, директор медицинского центра, была с нами на прямой связи. Для вас работали Михаил Алимов, Лисол Хабалова. Сейчас выпуск новостей, потом коллеги продолжат прямой эфир.

0: Страна героев. Мухтар Алавдинов. Нашим бойцам нужно было выбить противника из одного из занимаемых им в лесополосе опорных пунктов. Сержант Мухтар Алавдинов и его боевые товарищи в ходе штурмовых действий и длительного боя взяли опорник под контроль. Успели закрепиться и оценить ситуацию. Неожиданно из штаба сообщили, что другое подразделение попало в окружение в соседнем районе. Сержант Алавдинов в составе группы выдвинулся для оказания помощи. Вражеские силы были обнаружены очень быстро. Пользуясь неровностями местности, наши бойцы открыли по ним шквальный огонь. ВСУшники понесли огромные потери, а оставшиеся в живых пустились в бегство. Они понимали, что сопротивление бесполезно. Российские военные многократно превосходят их по выучке и решимости. В результате оперативных и четко рассчитанных действий Мухтару Алавдинову и его сослуживцам удалось прорвать окружение. Российские военнослужащие были выведены в безопасное место. Раненым тут же оказали первую медицинскую помощь. Сержант вернулся на ранее взятую позицию и еще несколько дней оборонял ее от вылазок врага. В ходе одного из огневых контактов получил ранение, но продолжал биться. В госпиталь его эвакуировали уже после боя. Страна героев.
1: Это Владимир Мединский и моя авторская передача «Рассказы из русской истории». Вместе с гостями задаем и обсуждаем непростые вопросы нашей истории, ищем на них ответы. Каждый понедельник в 8 вечера на волнах радио «Спутник».
0: Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий. Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
2: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник».
3: Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков. Начинаем новую неделю.
4: Здравствуйте. Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
5: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявку, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Что лучше, 100 раз услышать или один раз увидеть? И того, и другого. И можно без хлеба. Ни в чем себе не отказывайте. Видеотрансляция прямого эфира «Радио Спутник» на сайте, в Рутюбе, ВКонтакте и даже в Телеграме. Смотрите, слушайте, подписывайтесь. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В российской столице 16 часов, в Сухуме столько же, во Владивостоке 11 ночи. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские военные уничтожили пункт дислокации ВСУ в ДНР. В Нидерландах назвали Россию главной угрозой безопасности. Водителей призвали быть внимательными на фоне непогоды в Москве. Подробности далее. Армия России ударом двух ФАБ 1500 уничтожила пункт дислокации ВСУ в Николаевке в ДНР, разрушив часть здания. На опубликованных Минобороны кадрах зафиксировано поражение пункта временной дислокации личного состава 54-й механизированной бригады ВСУ экипажем ВКС России с применением ФАБ 1500. Минобороны Нидерландов в своей новой оборонной стратегии назвала Россию главной угрозой безопасности королевства и Европы в целом. При этом Москва неоднократно заявляла, что не собирается нападать на страны НАТО. Также там утверждается, что Россия представляет самую большую и непосредственную угрозу миру и стабильности в Европе. Однако никаких доказательств этому не приводится. Оборонное ведомство Нидерландов не исключает, что конфликт НАТО с Россией может начаться в худшем случае в течение одного года после окончания боевых действий на Украине. Президент нашей страны Владимир Путин называл не просто бредом, а провокацией заявление о возможности нападения России на НАТО. Он также отмечал, что Запад использует лживые заявления о якобы российской военной угрозе для обоснования своей радикальной милитаризации. Три вражеских дрона, летевших на Москву, сбиты силами ПВО Минобороны. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Уточняется, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. США на переговорах с Ираном в Дохе завтра будут представлять спецпосланники президента Дональда Трампа Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Об этом сообщает Рейтер. О том, что переговоры пройдут завтра, ранее сообщил сам Дональд Трамп. 9-месячный ребенок и его мать были спасены из-под завалов здания в Венесуэле после землетрясения. Это следует из заявления спасателей. Отмечается, что они получили лишь незначительные травмы. Видео их спасения есть в Макс-канале «Радио Спутник». Напомню, ранее в Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков. Магнитуда первой из которых составила 7,2, второй — 7,5. По последним данным, в результате землетрясения погибли 1430 человек. Более 3000 пострадали. Поисково-спасательная операция продолжается. Четырех подозреваемых в жестоком убийстве омского студента арестовали. Еще двум фигурантам меру пресечения изберут завтра, 30 июня. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе Омской области. Напомню, о пропаже сына ранее сообщила в полицию мать молодого человека. Полицейские нашли тело пропавшего с признаками насильственной смерти на пустыре неподалеку от Сыропятского тракта. Как сообщается, подозреваемые в убийстве специально приехали в Омск для совершения преступления из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Ранее они не были знакомы и познакомились друг с другом в интернете. Рассматривается несколько версий случившегося. Расследование продолжается. Водителям следует быть особенно внимательными за рулем на фоне дождя в Москве, а также заранее планировать маршруты движения, сообщает столичный Дептранс. Ранее в столичном комплексе городского хозяйства сообщили, что в Москве сегодня ожидается кратковременный дождь, гроза и порывы ветра до 17 метров в секунду. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» в середине этого часа. Больше информации доступно в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник».
2: Здравствуйте, друзья. Алексей Усюн у микрофона. Очередной информационный час на радио «Спутник». Посвятим первую половину экономики. В студии Михаил Делягин, экономист, член, депутат Государственной Думы, соответственно, от фракции.

0: Ну, уже в сентябре.
1: Вроде бы обсуждали мы это дело. Значит, Министерство, Центральный банк с 1 по 6 июля будет покупать чуть больше 9 миллиардов рублей, то есть, ну, в смысле, валюту, насколько я понял, да, или все-таки рубли в день. Притом это решение принято после того, как примерно аналогичное решение принял, ну, вернее, оно действует, Минфин. Там, значит, с 5 июня по 6 июля почти 10 миллиардов в день получается.
0: Ну, вы знаете, это технические мероприятия, связанные с так называемым бюджетным правилом. Бюджетное правило заключается в том, что когда страна зарабатывает денег больше, чем некоторый порог, ну, вот, например, цена нефти повышается выше 60 долларов за баррель. Ну так, случилось, что 60 долларов за баррель – это та цена, которую в качестве санкций против нас установил Евросоюз. Ну, понятно, что совпадение случайное было. Вот когда цена нефти выше, страна получает дополнительные доходы нефтяные и газовые. Соответственно, эти доходы не направляются на развитие страны, а замораживаются на счетах бюджета. Причем замораживаются очень сложно. Они сначала замораживаются, и в следующий бюджетный цикл они передаются в Фонд национального благосостояния. И вот в следующем году из Фонда национального благосостояния их уже можно будет потратить на что-то разумное. Но пока они замораживаются. Причем поскольку эти доходы от внешней торговли, они приходят в валюте, то, соответственно, возникают довольно сложные процедуры покупки, продажи валюты. Ну вот Банк России и Минфин принимают решение о технических мероприятиях. При этом понятно, что если будет вдруг происходить что-то необычное в плохую сторону, то эти решения будут пересматриваться операционально, и все негативные последствия для рынка будут компенсироваться. Вот если будут изменения в хорошую сторону, ну там Трамп опять вместо того, чтобы на нас лаять, что-то сделает Ирану, и опять повысит цены на нефть, то эти цены, эти доходы опять-таки нам не попадут ни на что полезное. Только в следующем году, может быть, попадут. Но от плохих вещей все равно мы, так сказать, страхуемся, так что здесь особо беспокоиться не надо.
1: А зачем эта пауза? Ну, в смысле, шаг, ну, это, знаете, ну, как...
0: Логика очень простая, что деньги России не должны служить России, точку.
1: А, нет, ну, это, ну, это же нельзя так сказать. Значит,
0: почему?
1: Какая-то логика
0: есть. Охлаждение экономики. Мы вот сегодня заработаем, а когда-нибудь потом, не дай бог, будет все плохо, вот тогда мы эти деньги, уже обглоданные инфляцией, потратим на что-нибудь полезное. Ну, во-первых, потратим мы существенно меньше, чем заработали сегодня, потому что официальный рост цен, реальный рост цен, вернее, к официальному имеет достаточно слабое отношение, и мы все это понимаем. И не только мы это понимаем. А во-вторых, как бы деньги, которые должны служить стране сегодня, будут служить ей в лучшем случае послезавтра. Но это логика охлаждения экономики.
1: Угу. Нет, я понял. А вот почему это все два ведомства делают, а не в одних руках? Одни могут такое решение принять, другие другое.
0: Ну, потому что бюджетом управляет Минфин. Так. А валютный рынок контролируется Банком России. Вот здесь подвоха нет, потому что у них разные сферы ответственности, как не смешно это слово звучит к нынешней бюрократии, по отношению к нынешней бюрократии, и они смежны. То есть валютку зарабатывает Минфин, а поступает она на валютный рынок, ну, юани в данном случае, поступает она на валютный рынок, который влияет на курс рубля. Поэтому они действуют согласованно, они действуют взаимосвязанно, просто эти решения оформляются решениями двух разных ведомств. Вот здесь подвоха нет, правда.
1: Произношу словосочетание «центральный банк», и так пока можно унять
0: нервную дрожь.
1: Зубовный скрежет, да.
0: Ну, у кого зубовный скрежет, а у кого нервная дрожь, извините.
1: Центральный банк подтверждает ваши слова. В 2025 году фонд национальные средства, фонд национальной безопасности,
0: благосостояние.
1: Да,
0: и давайте что-то не будем уточнять, о какой национальности идет речь.
1: Да.
0: О какой именно нации идет речь.
1: У нас все во имя человека, и мы даже знаем,
0: мы знаем
1: фамилию
0: этого человека. Фамилию, да, этого, да, человека. Да. Кстати, это Никита Сергеевич Хрущев так и сказал прямо, что все для человека, все во имя человека, все во благо человека. И вы, товарищи, знаете этого человека. Правда, в 1956 году это звучало не так, как сейчас, но тоже неплохо.
1: Ну, ударил ботинком.
0: 70 лет назад.
1: По другому поводу.
0: 70 лет и в другом месте.
1: Да. На сессии Генеральной Ассамблеи ООН, если я правильно помню.
0: Да.
1: Так вот, средства ФНБ на покрытие

0: дефицита бюджета не используется. Иными словами, вот те траты, которые все равно, бюджет же надо выполнять, это же закон нашей страны, да? То есть вот эту вот вилку, да, между тем, что заработали, и тем, что запланировали, надо было откуда-то покрыть, но не оттуда.
1: Не-не-не. На самом деле, немножечко оттуда берут все-таки, потому что порядка, наверное, полутриллиона рублей оттуда все-таки взяли. Там есть деньги, которые вложены в разного рода долгосрочные проекты, а есть деньги, которые просто лежат в деньгах и в золоте. И вот деньги, которые лежат в деньгах и в золоте, они сократились за первые 5 месяцев, по-моему, на полтриллиона. Это немного по меркам бюджета, это совсем немного. Но, тем не менее, какая-то копеечка действительно направляется на нужды страны.
0: Ну, там 13 вроде как у нас...
1: 12,9, по-моему, на 1 июня, ну, а на 1 июля оно еще не наступило.
0: Порядок понятен, да. Дефицит бюджета там 5-6, что ли, такого.
1: Ну, как бы было бы желание, никаких проблем бы не было. Но, понимаете, дефицит бюджета, он как покрывается? Берутся деньги у крупных, чуть не сказал, олигархических банков. И а чьи деньги берутся у этих банков под высокий процент? Да деньги федерального бюджета и даются. Потому что на 1 января... По данным Минфина, который нам, так сказать, осенью предлагал бюджет на этот год, в бюджете прямо зафиксировано, что на 1 января неиспользуемые остатки средств на счетах вне фонда национального благосостояния, вне этого фонда, 5,2 триллионов рублей. А что вы планируете с ними сделать? Не потратить на что-то полезное, а отдать их банкам в прокрутку. А банки за это будут прокручивать деньги, ну и платить депозиты, как гражданам платят. А что потом случится с этими деньгами? Ну, банки разберутся, во что-нибудь полезное вложат. Ага, а сколько вы хотите занять у этих же банков? А, вы знаете, мы хотим занять у этих же банков эти же самые 5,2 триллиона рублей, но под более высокие проценты. Нет, нет, нет, мы не эти хотим занять, и у других банков. Ну, слушайте, рассказывайте эти сказки кому-нибудь другому.
0: Это было высокохудожественно сейчас такое. Надо было попробоваться вам выступать. Красиво.
1: Что красиво? Это бюджетная политика Российской Федерации,
0: нет, те эмоции,
1: которая продолжается очень долго. Вот если это сделаете вы, или это сделаю я, да, в каком-нибудь юридическом лице, честно, мы сядем в тюрьму, потому что это в лучшем случае уголовным кодексом будет трактоваться как растрата. А на уровне федерального бюджета это бюджетная политика Российской Федерации.
0: Понял. Понял. Еще
1: я одна... чуть не единственный человек, который не поддержал это дело, на самом деле.
0: Ну, правильно сделали. Особое мнение.
1: Это мы узнаем через несколько месяцев. Правильно я это сделаю или неправильно?
0: А, да, я же понимаю, тут волнительная ситуация.
1: А то вдруг избиратели скажут, неправильно, надо было кормить банки за наш счет. Мы хотим этого делать.
0: Сходить что ли на выборы, елки мы там. Нет, я просто хожу на президентские, а на парламентские ходил один раз только.
1: А, вы знаете, никогда не поздно восстановить утраченные ранее навыки. А ходьба – это вообще полезно. Правда, нет, у нас же сейчас электронное голосование, так что можно даже не вставая с дивана.
0: Да. Нет, физическая нагрузка присутствует у меня, так что
1: нормально. Ну да, пальцем тхнуть – это...
0: Нет, я не про это. Другие виды, не обязательно политические, и гражданский долг и так далее. А, так вот, значит, Центральный банк пару вил соломы себе кинул, судя по всему, да? Поскольку будет учитывать ситуацию на топливном рынке, в актуализации прогноза макроэкономики.
1: Как это смешно. Вот понимаете? Вот Банк России говорит, ребята, мы боремся с инфляцией. И поэтому делаем кредит недоступным. Он говорит, простите, но инфляция у нас не потому, что у людей слишком много денег, и нужно, чтобы у людей было меньше денег. У нас же инфляция из-за произвола монополий, издержек, всяких непредвиденных обстоятельств, типа украинских ракет и беспилотников. Банк России говорит, да, я же не могу влиять на украинские ракеты и беспилотники. Не могу, правда?
0: Буду на вас влиять.
1: Согласитесь. Значит, я буду влиять на то, что я могу влиять. А влиять я могу на денежную кредитную политику. Вот Банк России выйдет через некоторое время и скажет, вы знаете, а у нас бензин подорожал и дизтопливо. И это вызвало инфляционное ожидание. Ну, там уже всякие страсти-мордасти рассказывают, что поскольку у нас железнодорожная логистика очень сильно деградировала, если я, конечно, правильно понимаю, внутри страны, и за последние 30 лет очень сильно выросла доля автомобильных перевозок, то, соответственно, влияние цены дизельного топлива на цены в магазинах, оно выросло по сравнению с советскими временами. Ну, это логично, это естественно. Соответственно, удорожание топлива по любой причине, но Банк России не влияет на эти причины, усиливает инфляционные ожидания. Тут Банк России просыпается и говорит, так, а вот инфляционные ожидания, это уже то, что нас касается. У людей выросли инфляционные ожидания, значит, нужно по ним ударить им по голове повышением ключевой ставки, которая сама по себе является очень важным фактором ускорения роста цен. А потом, с 1 октября, вы не поверите, у нас вырастут тарифы ЖКХ.
0: И опять инфляционные.
1: И, соответственно, опять инфляционные. Это уже не ожидание, это уже совершенно конкретная инфляция. То, что она не имеет никакого отношения к политике Банка России, для Банка России это хорошо, потому что они не виноваты. Но они видят рост цен. По любой причине. Значит, нужно сделать кредит еще менее доступным, нужно еще сильнее ударить по российской экономике. Чуть не сказал, чтобы она уже не оправилась и уже не встала. Но она живучая, так что можно еще и попробовать что-нибудь на будущее придумать.
0: Там премьер-министр подкинет кому-нибудь кредит.
1: А это отдельная тема. А это отдельная тема. Потому что правительство Мишустина занимается тем, что, ну как бы, поскольку люди бедны, экспортные поступления нерегулярны и проблематичны, их меньше. Значит, единственным фактором развития... Да, а бизнес развиваться не может, потому что кредита нет. Значит, единственным фактором развития становятся расходы федерального бюджета. Вот вы сейчас сказали мельком, как что-то само собой разумеющееся, а это совсем не само собой разумеющееся, что правительство Российской Федерации обеспечивает исполнение федерального бюджета в расходной части. Вот сколько пообещали, столько и дают. В некоторых ситуациях, с учетом реального, а не фиктивного официального роста цен, дают даже больше. Ну, там, грубо говоря, раньше, так сказать, товары для производства дронов стоили рубль, а теперь они стоят рубль 10. Значит, нужно давать больше, логично. И они дают. Государство финансирует все необходимые расходы на федеральном уровне, очень жестко. В регионах беда, в регионах тяжело. А вот на федеральном уровне все исполняется. А дальше выходит Банк России и говорит, послушайте, как-то странно, мы экономику душим, мы по ней бьем, а она развивается. А вот у нас есть фактор расходы федерального бюджета. Это нехорошо. Ну, значит, причем это уже второй раз говорится подряд на заседании совета директоров, который снижает ключевую ставку, что если и дальше расходы федерального бюджета будут осуществляться, так как они осуществляются, поддерживать экономику, то мы будем пересматривать, так сказать, ключевую ставку с учетом этого опасного для нас, раздражающего нас фактора.
0: То есть, думаете,
1: грубо говоря, правительство... Нет, не повысит, но я думаю, не что повысит. Дальше уже снижать не будут. Правительство Мишустина обеспечивает развитие экономики, противодействует тем самым либеральному блоку. Ну, соответственно, либеральный блок говорит, ну, ребят, ну если вы нам противодействуете, так мы усилим на вас давление.
0: О, Господи, бедная экономика.
1: Да, да.
0: Между молотом и наковальней. А теперь
1: Амира... А представляете, ведь были времена... когда государство занималось ее развитием. Правда, когда я это говорю молодежи, они на меня смотрят такими глазами, типа, ну, дед, ну, хочешь сказки рассказывать?
0: Подождите, а тогда Центральный банк другой какой-то был? По-моему, Набиуллина уже много лет.
1: Набиуллина с 2013 года, до этого.
0: А почему мы развивались до этого? Почему она ставку не
1: увеличила? Сергей Михайлович Игнатьев. А до этого был вообще, пардон, Геращенко, который просто грамотный это банкир, специалист.
0: А вот у нас хорошо она росла. Аж на еще в 24-м году.
1: А в 24-м году она росла, потому что, ну, как бы... Нет, в 24-м году рос уже военно-промышленный комплекс. Экономика в целом росла в 23-м году, потому что правительство Мишустина в конце 22-го года влило в экономику там больше 5 триллионов рублей. И надо отдать должное Силуанову, министру финансов. Он в то время не просто этому не сопротивлялся, а вообще действовал совершенно рационально и разумно, а в марте он вообще спас Российскую Федерацию, ведя обязательную продажу валютной выручки в марте 2022 года.
0: Ну, это понятно,
1: хотя это было нарушение всех бюрократических норм, потому что он не имел права этого делать, это вообще не его ответственность. А он это сделал. Но это было давно. Того времени российская бюрократия сильно, как бы сказать, помягче успокоилась. Знаете, есть такая поговорка «успокоишься, упокоишься».
0: Это звучит сурово, по крайней мере.
1: Посмотрим. Может быть, через пару месяцев окажется, что это звучит весело.
0: Посмотрим, действительно так. Банк международных расчетов назвал риски для мировой теперь уже экономики. Здесь среди них рекордно высокий госдолг, но это понятно, потому что обслуживать надо, да, нарушение цепочек поставок тоже понятно, удорожает товары и так далее, или просто не пропускает те же энергоносители и прочее. И вот еще неопределенность из-за бума искусственного интеллекта. Чрезмерные инвестиции в эту сферу, во-первых, оказывают, значит, ну, как бы надувают этот пузырь, да, вызывают завышенную оценку активов, тем более, что, так сказать, многое в долг делается. Ну, и искусственный интеллект влияет на рынок труда, и, видимо, я так понял, что выбивает определенные профессии людей.
1: Знаете, самое страшное, вот это расскажите. Когда новая жизнь описывается в старых терминах. Вот представить себе неандертальца, который только-только научился как-то использовать огонь. В общем, первобытного человека. Который описывает в этих первобытных терминах работу гидроэлектростанции. Вот мы сейчас находимся в этой ситуации. Не только у Банка международных расчетов. У нас в целом нет слов и понятий для описания того, что сейчас происходит. Что такое разрыв логистических цепочек? А это распад мира на макрорегионы. Люди думают, ну, разрыв логистических цепочек, ну, там Трамп психанул, сейчас он перестанет психовать, мы все склеим обратно. Не склеим. Никогда не склеим. Пузырь на фондовом рынке, вызванный искусственным интеллектом. Пузырь-то схлопнется, искусственный интеллект останется. Но сейчас с искусственным интеллектом мой любимый Spidal Finance в Телеграме, это лучший фондовый аналитик из открытых данных. Финансовый аналитик. Он просто описывает структуру расходов на работу со сложными моделями искусственного интеллекта. Знаете, какая главная статья расходов? 65%.
0: Ну.
1: Верификация данных. Проверка данных.
0: Ну, естественно.
1: Потому что искусственный интеллект галлюцинирует. И 2/3 времени уходит на то, чтобы просто вообще проверить, а это глюки или это реальность.
0: То есть он безумно. А проверяет-то кто? Люди?
1: Люди проверяют, а больше некому. Нет, но есть системы, в которых один искусственный интеллект проверяет другой. Есть системы, когда он учится на реальности, но это нужно иметь реальность. Ну, на фондовом рынке мы проанализировали его там с доисторических времен до 26-го года, до 29-го июня 36-го года. А дальше он делает прогноз на 30 июня. Но гарантии, что у него не будет галлюцинации в этом прогнозе, нет.
0: А что вы называете галлюцинацией? Опять-таки, раз мы про термины сегодня.
1: Ну вот ко мне реально пришел человек, устраивается на работу. Говорит, Михаил Геннадьевич, все про вас знаю. Причем очень толковый человек, очень хороший специалист. Все про вас знаю в политике. Так вот расскажите мне, а как вы выиграли у Единороссова в Москве выборы в одномандатном округе? Или не было такого. Он называет номер округа, которого нет в Москве. Он называет название округа, которого нет в Москве. Он называет все обстоятельства, которые выдуманы. Потому что он просто задал вопрос искусственному интеллекту, получил ответ. Еще мне доказывал, что я не прав, а прав он. Потому что он же с искусственным интеллектом взаимодействует. Он же прав. Понимаете, фондовый рынок сейчас надут страшно. Потому что половина капитализации американского рынка, например, это там, полтора десятка компаний, которые связаны с искусственным интеллектом. И все безумцы мира, которые раньше свои деньги вкладывали, ну, спекулянты финансовые, кто в золото, кто в нефтяные фьючерсы, кто в биткоин тот же самый, кто в полеты в космос. Сейчас они все отовсюду деньги вынули, биткоин-то лежит на 60 тысячах или около того, на 65 тысячах, и засунули в искусственный интеллект. То есть сейчас проблема долга Соединенных Штатов, как бы проблема долговая будет решаться сжиганием огромной массы денег путем прокола этого пузыря. Когда непонятно, обычно это связано с какими-то серьезными военными конфликтами, не хотелось бы, чтобы это было про нас. Вот. Но боюсь, что с учетом нашей высочайшей эффективности мы сейчас являемся девушкой в вагоне электрички в наиболее короткой юбке. Вот. И нам к этому надо готовиться, потому что первые приветы мы уже получили. И это серьезная реальность. То есть да, у них там будет прокол рынков, у них там будут большие проблемы, а у нас будет, значит, активизация ударов по нам. если я все правильно понимаю. И мы должны сделать так, чтобы ни у кого вообще мысли не возникло посмотреть в нашу сторону. Да, девушка в коробку юбки вдруг достает из сумочки лимонку.
0: Из-под этой юбки, да. Да,
1: лимонку, и начинает ее задумчиво разглядывать. Сразу местная шпана так тихо успокаивается, и никто ей не начинает объяснять, что юбка должна быть надета на голову в виде чадры. Да, все сразу как-то успокаиваются, расходятся, занимаются своими делами, возникает много интересных тем для общения за ее пределами и так далее. Вот мы должны сейчас напугать всех сильно, в превентивном порядке. Потому что иначе свои проблемы будут пытаться решать за наш счет. А это всегда очень неприятно.
0: А слов они уже не боятся.
1: Нет, слов не боится никто. Со спрямления красных линий, трудных решений, жестов доброй воли и прочих замечательных вещей.
0: Увлекся я. Спасибо, Михаил Геннадьевич. Очень интересно. Михаил Делягин, экономист, депутат Государственной Думы.
1: Только от дела.
0: Фракции «Справедливая
1: Только
0: Россия».
1: Дела, дорогие друзья.
0: Был в эфире «Радио Спутник».

знать за 90 секунд. Как там говорилось в одном известном советском фильме «Нью-Йорк – город контрастов», сегодня, наверное, уже нет. А вот Шанхай – точно. В этом крупнейшем мегаполисе, населенном 25 миллионами жителей, органично соседствуют восточные традиции и западные веяния, сегодняшний и даже завтрашний день и глубокие исторические корни. Среди футуристических небоскребов можно встретить кварталы с древними пагодами, домами-усадьбами и дворцами. Сад радости, набережная Вайтань, старинный водный город и как будто построенная на другой планете телебашня «Восточная жемчужина» позволяют ощутить Китай во всем его многообразии. Здесь можно найти галереи с авангардным искусством и хранителей тысячелетних обычаев. Шанхай иногда называют самым некитайским городом Китая, но это заблуждение. Мегаполис, наоборот, стал витриной страны, ее культурным и экономическим драйвером. В 1920-х годах звезда Голливуда и друг Чарли Чаплина Дуглас Фэрбэнкс приехал в Шанхай. Свои эмоции от визита он описал так: «В мире всего 5 выдающихся городов. И Шанхай, на мой взгляд, занимает первое место как самый красочный, интересный и прогрессивный. Прошедшее столетие подтвердило в полной мере. Актер как в воду глядел».

0: будущее наступает.
1: Будущее за антропоморфными роботами.
2: Роботизация будет идти очень быстро.
0: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
2: Железяка, которая заменит человека, будет работать круглосуточно. Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
0: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
2: Это можно тиражировать уже куда угодно.
0: Как подготовиться к восстанию машин?
1: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
0: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
2: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
0: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
1: Нас впереди ждет очень веселое время.
0: В горячей фазе и холодном противостоянии, когда все висит на волоске или возникают заманчивые перспективы, дипломат сохраняет ясный ум и здоровый прагматизм. Мировая политика с Генри Сардаряном. Бесстрастный подход к самым острым глобальным вопросам. По понедельникам в 17 часов на радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
1: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Российские вооруженные силы ударами дронов «Герань» поразили установку подготовки газа в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны нашей страны. Отмечается, что после поражения установки было зафиксировано интенсивное горение на цели. Как добавили в оборонном ведомстве, удары по объектам газа и энергетической системе наносятся в целях снижения военно-экономического потенциала противника. Нидерланды планируют оказывать военную помощь Украине до конца 2029 года. Это следует из стратегии развития вооруженных сил королевства. Для этого Гага, как отмечается, задействует как двусторонние поставки, так и международные инициативы, такие как инициатива «Перл», созданная США и НАТО. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются игрой с огнем. Вирусная инфекция, которой заразились более 10 детей в оздоровительном лагере в Тверской области, была завезена извне, и это норовирус. Об этом заявил руководитель лагеря Андрей Бекмурадов, ссылаясь на информацию Роспотребнадзора. Ранее, напомню, в региональной прокуратуре сообщили, что более 10 детей госпитализированы с вирусной инфекцией в Тверской области. Два человека, задержанные после стрельбы в учреждении помощи молодежи в немецком городе Штаты. Об этом сообщил местный телеканал со ссылкой на правоохранителей. Ранее сообщалось, что в результате стрельбы погибли до 5 человек, еще несколько ранены. Расследование продолжается. По данным полиции, опасность для населения отсутствует. Взрыв произошел на буровой установке в Венесуэле. Минимум 8 человек пострадали. Это передает агентство Рейтер. Остальные подробности уточняются. Пропавшую во время сплава по реке Аи в Челябинской области туристку ищут с помощью квадрокоптеров. Об этом сообщили в Следственном комитете региона. Днем ранее, как сообщается, девушка участвовала в сплаве на сабвордах. В какой-то момент она ударилась веслом о камни, перевернулась, и сильное течение реки ее унесло. Сотрудники правоохранительных органов проводят поисково-спасательные мероприятия. Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Выпускник в Мурманской области, набравшие 100 баллов на ЕГЭ и в том числе желающие остаться в Мурманске, смогут получить жилищные сертификаты на 500 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис. Он пояснил, что задача властей не только помочь ребятам хорошо окончить школу. Важно, чтобы талантливая молодежь выбирала Мурманскую область для жизни, получения образования, создания семьи и дальнейшей работы, в том числе после того, как получат образование в другом регионе. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM.
2: В студии Лисо Хабалова, я Михаил Алимов. Всех еще раз приветствуем.
3: Всем здравствуйте еще раз.
2: Из нашей студии на прямой связи блогер, автор телеграм-канала «Северный поток-3» Владимир Романов. Владимир, добрый день.
4: Приветствую всех. Здравствуйте.
2: Президент России Владимир Путин дал интервью Павлу Зарубину, в котором озвучил не планы, а предложения со стороны Украины, связанные с неким, я не знаю, как это даже назвать, джентльменским соглашением, ограничением боевых действий только территории новых регионов Российской Федерации. У меня к вам вопрос. На что рассчитывал Киев, когда давал, соответственно, такие предложения, и для чего нам это сейчас озвучил глава Российской Федерации?
4: Ну, для чего? Тут, в принципе, все понятно. Тут два аспекта. И с одной стороны, для того, чтобы можно было перетянуть войска более... Ну, сделать группировку в другом месте, чтобы как-то компенсировать свои потери на поле боя, если мы говорим про Украину. А с другой стороны, это все медийная история для того, чтобы потом говорить о том, что Зеленский предлагает мирные какие-то переговоры либо пути урегулирования, чтобы потом обвинить российскую сторону в том, что мы не идем на компромиссы какие-то. Поэтому сейчас активно еще обсуждаются анкориджские соглашения, так называемые, да, то есть там предположения, разговоры, либо дух анкориджа, как это удобно сейчас привычно говорить. Поэтому все эти разговоры, они направлены исключительно для того, чтобы оттянуть повестку дня, да, в сторону там, нашей какой-то там агрессии, либо несостоятельности с точки зрения дискуссии, либо диалога. Ничего не меняется, в общем.
1: Получается, в условиях катастрофического какого-то дефицита, о котором постоянно говорят личного состава ВСУ, по словам Владимира Владимировича, было бы вот эта ситуация, она была бы для них спасением. Но спасать киевский режим в наши планы не входит, как он говорит. А мне интересно стало, насколько действительно критичен все-таки дефицит личного состава ВСУ. Потому что если мы откроем разные статьи какие-то, да, новости везде, все пишут абсолютно по-разному.
4: Ну, слушайте, здесь сложно оценивать именно масштабы трагедии для Украины с точки зрения там, людского ресурса, но я могу сказать так, что исходя из того, что происходит сейчас на Украине, люди есть. Есть и люди, есть и наемники, есть и из других стран приезжают люди воевать. Люди есть. Более того, мы проводим обмены военнопленными, военнопленные, которые возвращаются на Украину, опять-таки попадают в строй. То есть там в любом случае идет это такая вот мясорубка, так называемая, поэтому людей там хватает пока что. Другой момент, у людей начинаются, скажем так, некоторые конфликты в сознании и противоречия вместе с действующей киевской властью. То есть некоторые подразделения, они уже прямым текстом говорят о том, что они не совсем понимают, зачем они что-то делают. То есть куда они идут и для чего. Безусловно, у них там формировано все, как во Вторую мировую войну, у нацистской Германии есть определенные заградотряды, которые не позволяют людям уйти. Ну, мы видим все новости и по поводу реки Тис, и по поводу людей, которые пытаются на парашютах пересечь границу с Украиной, и потом их там пограничники расстреливают. Поэтому проблемы у Украины есть, но, скажем так, не настолько глобальные, не настолько масштабные, как, например, описывают некоторые там лидеры общественного мнения. Говорят, что там все, уже караул, крах, они посыпались и так далее. Нет, люди там есть. Все-таки не стоит забывать, что Украина достаточно большое государство. Поэтому с людьми пока проблем там нет. Есть проблемы с другими вещами. С мотивацией, с дисциплиной, с подвозом там, гуманитарки, с подвозом вооружения. Ну и все, что касается как раз-таки военной части. С этим проблемы у них действительно есть. Ну и плюс реорганизация, дезорганизация непосредственно в самих войсках.
2: А как есть там эту тоже ситуацию внутри страны объясняют? Ну, просто вот тоже продолжим по высказываниям нашего президента. Мы вот уже к городу Сумы подходим, Сумская область. Есть подвижки и на других территориях, на которые с точки зрения именно территориальной принадлежности, по крайней мере, пока, исходя из официальных заявлений, Российская Федерация на контроль за ними не претендует. Почему в таком случае не совершить, так сказать, джентльменские какие-то вещи? Это было бы, ну, во всяком случае, на мой взгляд, с медийной точки зрения, намного более сильно, что, мол, мы так даем предложение, вы уходите из территории, которые с точки зрения Конституции России не входят в ее состав, а мы взамен там выходим с территорий наших новых. Как будто бы это было более сильно.
4: Так было уже это. Еще в 22-м году это же было. До Стамбульских соглашений. Мы же сделали уже
2: договор. Это мы, я имею в виду со стороны противной.
4: Какой смысл? Нет. Если Зеленский и верхушка власти, там, и его, скажем так, подопечные каким-то образом пойдут на компромиссы с нашей страной, то это вызовет бум в обществе. Потому что, исходя из медиаполя украинского, там они побеждают, у них там перемога за перемогой, они чуть ли уже не под Москвой стоят, там ай-яй-яй, там все у нас уничтожили, у нас тут катастрофа в стране и так далее. Плюс активно боты это все дело подкармливают. Поэтому с их точки зрения, со стороны населения Украины, в большей части, в большей степени, бытует мнение, то, что у них все замечательно, все превосходно. Если сейчас Зеленский сделает какие-то такие шаги с точки зрения там, жеста доброй воли, выведет свои войска, например, с территории там, ДНР и Запорожья, к примеру, население Украины это не поймет. И он это прекрасно понимает. Плюс там другие установки, понимаете? Мы, конечно, можем долго обсуждать какие-то военные движения, там, политические состояния и так далее, но тут стоит обращать внимание на более широкую масштабную картинку, то, что происходит. Украина, по сути, это разменная монета. Сейчас идет более большая глобальная игра. И задача, например, того же самого Зеленского и Украины, исходя из последних новостей, то, что происходит, это втянуть Беларусь в боевые действия. Но не с точки зрения военной мощности и военной силы, а с точки зрения нанесения какого-нибудь тактического ядерного удара. Для того, чтобы Европейский Союз еще больше и больше начал действовать против России и Беларуси в том числе.
1: А вы думаете, вот они сделают все-таки такое?
4: Что еще раз?
1: А вы думаете, они способны все-таки на такой удар?
4: Они хотят, чтобы мы это сделали.
1: Они хотят, чтобы мы это сделали.
4: Ну, конечно. Но сейчас же все эти разговоры со стороны Зеленского касательно там, ультиматумов Лукашенко и Беларуси, все эти угрозы, они же направлены на то, что Беларусь начнет действовать зеркально по отношению к Украине, в том числе применит тактическое ядерное оружие, потому что и Лукашенко прекрасно понимает, что он не в силы будет воевать против боеспособных частей ВСУ, например, да, потому что там все-таки есть опыт боевой. А у белорусских военных такого опыта нет богатого, как есть у украинцев в том числе. И поэтому вынужден будет использовать либо орешник, либо ядерное оружие, которое мы Беларуси предоставили. На это идет сейчас ставка, на это идет сейчас расчет. То есть и Александр Григорьевич это прекрасно понимает, Владимир Владимирович это прекрасно понимает. А все остальные разговоры касательно там добрых жестов, каких-то медийных историй, это все ширма для того, чтобы просто-напросто какие-то другие действия уже вести непосредственно в кабинетах. Вот и все. То есть, ну, опять же, на мой взгляд, на мой.
2: Вот касающийся как раз Беларуси, есть свежее заявление от Министерства иностранных дел Республики Беларуси ответит с применением всего своего потенциала, если Украина пересечет ее границу. Это попытка несколько притормозить этот процесс, который сейчас происходит?
4: Мне кажется, что все эти политические заявления, они не то, что там могут что-то притормозить, скорее это больше как информирование общества о том, что может произойти, и будьте готовы. И к тому, что потом в последующем, допустим, если мы представляем ситуацию о эскалации, да, и, допустим, Беларусь уже впишется в конфликт, то потом мы, с нашей точки зрения, и МИД Беларуси сможет всему миру и общественности предоставлять информацию о том, что были предупреждения, что неспроста все это дело велось. То есть мы как бы отвечаем, грубо говоря. Понятное дело, что в медиапространстве это не будет работать, но, тем не менее, так работает политика. То есть вынуждены обращать на это внимание, чтобы потом говорить, что мы говорили, скажем так, мы предупреждали. Единственное, что, например, на что я уверен на 100%, то, что ни Беларусь, ни мы не будем применять тактическое ядерное оружие, потому что именно этого и добивается киевская хунта.
2: Говоря о медийном пространстве, в последние месяцы на этом поприще очень активизировалась почему-то Латвия. Литва. Кистусис Будрис, министр иностранных дел, заявлял про Калининград. Сейчас министр обороны Латвии, уже теперь я точно не перепутал, заявляет о том, что нам нужно показать силу. Это тоже часть этой большой игры, потому что с одной стороны есть Зеленский со своими ультиматумами, с другой стороны почему-то страны Балтии начинают там какие-то свои движения осуществлять.
4: Слушайте, Прибалтика достаточно забавная история для обсуждения, для дискуссий, естественно, таких больше шутливой форме, потому что то, что я вижу, что там у них происходит, и исходя из политических заявлений, но мне это вызывает только улыбку. Если, допустим, более серьезно к этому вопросу подойти, ну, смотрите, есть у нас в народе и в интернете бытует такое название, как Прибалтийские вымираты. Ну, неспроста это берется. У них есть демографические проблемы, сейчас у них экономические проблемы есть очень большие, и, по сути, они особо ничего не производят. Что им остается? Им остается, собственно говоря, каким-то образом оправдывать те вложения инвесторов и капиталов, которые льются со стороны Запада и, в общем целом, с Европейского Союза, с каких-то, ну, то есть какие-то воинствующие кричи, что они вот говорят такие, смотрите, мы-то здесь существуем, и мы тут готовы, мы тут сейчас, ух, России-то покажем, Кузькину мать, ударим по столу и так далее. Не, поэтому все эти заявления, это просто попытка остаться на плаву политической сцены для того, чтобы про них никто не забывал. По сути, от них там каких-то угроз, ну, не имеет никакого смысла, в общем-то и целом.
1: Но при этом их премьер-министр сейчас анонсирует строительство совместного с Украиной завода по производству беспилотников прямо на границе с Россией и Белоруссией. Да? Пока это только анонс, они планируют это делать. Как думаете, они все-таки это сделают? И как Россия на это реагирует?
4: Сделают. Ну, если вы спрашиваете в контексте, будем ли мы наносить какие-то удары по территории там, Прибалтики, по этим заводам, то вряд ли. Мы этого не будем, они этого и добиваются. Опять же, в контексте того, что мы выше с вами обсудили, они пытаются сделать так, чтобы увеличить эскалацию конфликта. То есть мы заявляем, что вот мы публикуем адреса производства. Мы публикуем адреса производств. Там, да, наше Министерство иностранных дел заявило, что опубликуют адреса и в Канаде, в случае чего, и так далее. То есть мы об этом показываем. Мы говорим по поводу там, так называемых красных линий, хотя я не люблю это утверждение. Ну, в интернете так говорят. Поэтому и тут они действуют, собственно говоря, таким же образом для того, чтобы взбаламутить наше общество в том числе. То есть, понимаете, нам нет смысла наносить удары по, там, не знаю, заводу, по БПЛА в Прибалтике. Ну, от него толку ноль, потому что эти БПЛА, они все кустарного производства, в общем-то, и целом. То есть можно в подвале в любом доме, в принципе, делать. Посади людей, да, и запчасти, они будут их клепать там сотнями в день. Поэтому носить удар по Прибалтике – это прямой путь к конфликту, к эскалации. А, исходя из экономических соображений, нет смысла никакого. То есть все эти действия направлены только для медийки. Понимаете, смотрите, у нас же 21 век, и все забывают. То есть многие люди реально забывают, то, что есть 21 век, век технологий, век интернета, медиавлияние, плюрализм мнений в интернете, плюс комментарии. Большинство нашего населения нашей страны не понимает, с кем они в комментариях вообще в целом общаются. То есть сидит перед ними живой человек, либо и искусственный интеллект. Ну, вы сейчас по ботам не поймете. Он будет с вами вести дискуссию, как будто вы знакомы уже лет 20. Именно живой разговор, а логичный разговор. И поэтому все это направлено для того, чтобы раскачать общество наше изнутри. И вот получается у нас медиафон. Вот Прибалтика будет строить заводы БПЛА. Вот Зеленский начинает атаковать нашу гражданскую инфраструктуру беспилотниками. Угу. Ну, никто не говорит о том, какое количество беспилотников было запущено, какое было сбито и какой процент дошел до цели в целом на территории нашей страны. А это очень маленький процент дошел, ну, скажем, попаданий. Поэтому это не столь критично. Но медиафон формируется такой, что вот караул, вот паника, вот все пропало, а вот красные линии, а вот когда же мы ударим, а вот давайте, давайте, а вот нас ни с чем, ну, не считают нас каким-то крупным игроком и не уважают. Все направлено для дестабилизации общества внутри страны. Исключительно для этих целей. С точки зрения политики вообще ни на что не влияет все эти заявления. Это просто, ну, скажем, из пустого в порожнее переливаются. Говорят, мы будем строить завод. Да стройте ради бога. Денег-то хватит у вас завод построить. Вы его население свое прокормить, по сути, не можете в данный момент времени. А вы про завод для Украины говорите. То есть, ну, кормите ваше население беспилотниками. Это все исключительно для того, чтобы наше общество взбаламутить. Западная пропаганда, западные СМИ, они очень хорошо работают на нашего граждана. Угу. Гражданина. Очень хорошо. И вот в этом есть проблема. Тут стоит это понимать. А в целом-то, да нет, ничего не будет. Ну, построят они, ну и ладно. Что, нет, сейчас не строят. Сейчас у них нет заводов никаких. Есть заводы. Они же как-то оружие получают, где-то его производят. Вот вам ответ.
2: Вот говоря как раз о Европе и вооружениях, европейские наши коллеги очень любят обвинять Российскую Федерацию, лично нашего президента, там какие-то отдельные наши структуры в разного рода диверсиях, терактах на территориях Европы. Может быть, пойти им навстречу и действительно это начать проводить, и мы красивую картинку для себя нарисуем?
4: Ну, слушайте, с одной стороны, как бы можно, а с другой стороны, опять-таки, зачем? Повышенное количество производства, то есть повышенное производство боезапасов там, да, и боекомплектов на любых заводах, у них есть эффект, ну, знаете, можно сказать, эффект бутылочного горлышка существует. То есть ты не можешь физически произвести больше припасов, чем у тебя завод рассчитан. Ты можешь увеличить количество смен, ты можешь увеличить количество выпускаемой продукции, например, в каких-то авральных ситуациях, но все это дело ведет всегда к высоким рискам там, несчастных случаев, назовем это так. Потому что человеческий фактор имеет место быть. И они, в принципе, сами-то взрываются, эти заводы, сами гаснут. То есть нам диверсии проводить точно никаких не нужно. Мы чего добьемся? То есть для нашего гражданина, для нашего жителя, ну, я не думаю, что у нас житель нашей страны такой скажет, что вот, молодцы, наконец-то, мы что-то в Европе взорвали. И мы такие вышли и говорим, да, это мы. Ну, не успокоится население от этого. Как бы жажда крови в глазах, оно есть, потому что, опять-таки, медийная пропаганда западная очень хорошо окучивает наших людей. Поэтому это не будет являться каким-то подспорьем для того, чтобы люди как-то подуспокоились, либо медийка наша хорошо заработала с точки зрения информирования. Поэтому нет в этом смысла, опять же, таки никакого. Мы работаем на дистанции. То есть наша задача какая? Наша задача-то сейчас не в моменте получить какие-то преференции либо выгоды, а на большой дистанции сохранить устойчивый мир, о чем говорит наш президент постоянно. И пока на большой дистанции, если мы говорим, исходя из экономических показателей, исходя из политических показателей, и в целом как мир начинает меняться, мы находимся в выигрышной позиции в данный момент времени. Что-то делать дополнительно я не вижу особого смысла. Ну, потому что там, допустим, какого-нибудь тролля условно в интернете кормить и рассказывать, что вот мы-то бахнули, мы молодцы и так далее. Ничего от этого не поменяется.
2: Говоря о Прибалтике, точнее, продолжая разговор о ней, то также сегодня есть любопытное заявление от руководителя эстонского министерства иностранных дел, который заявил примерно следующее. Эстония, конечно, не радуется тому, что дроны с Украины залетают в наше воздушное пространство, но и мы не будем просить Киев с этим закончить. Чем такая позиция обосновывает физическую опасность того, что этот кустарным образом произведенный дрон свалится кому-нибудь на голову перед собственным населением?
4: Угу. Можно сказать, что Россия виновата. Уж было такое. В Петербург, когда дроны прилетали, там Прибалтика говорила, что там какие-то украинские дроны у них упали некоторые. Обвинили кого? Нас. И здесь такая же картинка. Плюс Прибалтика, она не автономная. Ну, то есть Эстония, Латвия, Литва, они же не автономные. У них нет суверенитета политического, как и у многих стран Европейского Союза. Они все находятся под управлением тех или иных определенных правящих элит, которые сидят где-нибудь в Брюсселе, например. Они не могут говорить самостоятельно. То есть, ну, я что-то не видел последних новостей, чтобы какие-нибудь политические лидеры европейских стран говорили о собственном населении. Ну, кроме Венгрии, например, да, то есть Венгрия об этом говорила и часто говорит. Ну, Польша может сейчас начинать потихонечку как-то что-то такое говорить, промелькает у них. Но в общем и целом все говорят по поводу какой-то мнимой угрозы со стороны России. И все ведет к тому, чтобы это оправдать. Они говорят, вот Россия будет на нас нападать. Мы говорим, мы не будем нападать. Они такие, а мы тогда дронами ударим. Мы такие, ну, хорошо. Мы не будем нападать все равно. Не, ну Россия опасная, вредная, страшная страна. Мы такие, да нет, мы не будем нападать все равно на вас. Всячески пытаются нас укусить. И чем хуже положение дел на Украине, тем больше различного риска у нас вот здесь, к сожалению. Ну, такие времена, увы. Нужно просто это вот принять, скажем так.
2: И на этом фоне началась, к тому же, еще... И, точнее, она не началась, она уже продолжается определенное время. И, в частности, я вот лично для себя подметил, что особо старается в этой околодипломатической войне газета «Политико», которая всячески про Каю Каллас разные интересные вещи пишет. Вот тут, в частности, ведется обсуждение того, чтобы Европейскую службу внешних связей, которую, собственно, Каллас возглавляет, вообще распустить. С вашей точки зрения, откуда идут корни вот этой возни в европейской дипломатической структуре?
4: Ну, слушайте, там же все, по сути, тигры, львы, скажем так, волки. Они каждый подсиживают друг друга, чтобы сохранить свое место. Кая Каллас, ну, я считаю, честно, бездарность, полная бездарность политики. Поэтому ей вообще не место где-то в Европейском Союзе, как и фон дер Ляйен. То есть, я, честно, у меня к ним есть генетическое, знаете, так, я не перевариваю их абсолютно. Когда читаю про них новости, меня прям воротит от того, что они говорят, от того, что они делают и как они себя ведут. Поэтому кто-то грызется внутри, люди тоже это понимают, понимаете? Европейцы же не дураки. То есть, понятно, что мы можем говорить, что там европейские жители глупые, но он тоже не глупый, он тоже видит все вещи. Просто многие люди аполитичны наоборот по своей природе, у них свои задачи, свои цели. Но когда начинают обращать на некоторые вещи внимание, начинаются вопросы возникать. А куда идут налоги, а что это делается и так далее. Так в любой стране, в любом государстве. Поэтому рано или поздно, вот мы где-то не месяца 4-5 назад с вами виделись, общались на эту тему по поводу Европейского Союза и раскола. Расколу быть в Европейском Союзе 100%. Каждый тянет это дело на себя. Опять же, возвращаясь к нашумевшей теме, массово обсуждаемой, будет ли война с Европой. Нет, не будет, они не могут между собой договориться. Ну, это коротко, если. Поэтому там, безусловно, будут перестановки. Кая Каллас будет кусаться с кем-то другим, кто-то будет кусаться с Кая Каллас по поводу эффективности, неэффективности, и вот начнется это брожение. Поэтому, а так, в целом, ну, это просто определенные инструменты для вытаскивания денег с того же самого Запада, либо, опять же таки, от своих спонсоров. Ну, просто кому-то не нравится, куда уходят деньги.
2: То есть мы сейчас даже не говорим о том, что они не могут найти, как бы... кандидатуру для того, чтобы в теории хотя бы с Россией поговорить, потому что мы тоже не так давно видели и публикации, связанные с этим, что там выбирают, этот не подходит, этот с президентом России хорошо общался, этого мы не согласны. Так и не смогут они организовать нормальную работу дипломатической службы в таком виде, в каком она должна работать, а не в таком, как она есть сейчас.
4: Нет, они не смогут этого сделать, у них нет на это ресурсов, именно до определенных человеческих и влиятельных политических ресурсов нет. То есть, чтобы такая встреча состоялась, это должна быть какая встреча? Должен быть Путин, Трамп, на текущий момент времени Си из Китая, ну и, например, там Моди, условно, да, либо из Индии. Вот такая встреча, она может на что-то повлиять. Все другие, особенно с Европейским Союзом, нет. Европейский Союз не автономный никак. Он подвластный, он подконтрольный из Вашингтона, из Лондона и так далее. Он не управляется сам собой. Не управляет своей политикой никак. То есть они в этом плане не имеют никакого суверенитета. Поэтому смысл с ними в принципе говорить.
5: И буквально минутка осталась, просто хочется еще очень быстро поговорить о том, что издание Strategic Culture, поправьте меня, если неправильно говорю, предупреждает о том, что западные страны продолжат создавать скрытые угрозы безопасности России и Беларуси, особенно в районе Калининграда. То есть цель, как мы уже поняли, как вы говорите, спровоцировать оборонительный ответ, правильно? То есть, скорее всего, для безусловно. Этого все делают все эти заявления. А какие именно скрытые угрозы могут создаваться в районе Калининграда?
4: Ну, перекрытие, например... Сувалского коридора.
5: Угу.
4: То есть проведение каких-нибудь учений под каким-то предлогом перекрытия. Потом блокада, собственно говоря, Балтики. Тоже это обсуждаем много раз. То есть, в принципе, эти сценарии все возможны. То есть все ведется на то, чтобы тут две задачи должны выполнить. Ну, две задачи, две цели преследуют Запад и Европейский Союз. Первое, это то, чтобы мы спровоцировать нас на нанесение тактического ядерного удара, либо ядерного удара стратегического. И второй момент – это раскачать панику среди нашего населения, рассказывая о том, что наша власть ничего не может сделать.
5: Владимир, буквально вот 20 секундочек. Мне для себя просто очень хочется понять, почему все-таки они делают ставки на провокации, а не на прямой конфликт тогда уже?
4: А потому что он никому не нужен. прямой конфликт, никто не победит в прямом конфликте. То есть это огромные экономические и людские потери, поэтому он не выгоден. Проще же кого-то надломить и экономически немножко подушить. Вот
5: Владимир,
4: и
5: спасибо огромное. Время, к сожалению, заканчивается. Было очень интересно. Блогер, автор телеграм-канала «Северный поток-3» Владимир Романов был с нами на связи.

0: Духовный путь может начаться с одного вопроса.
1: Здравствуйте, меня зовут Дима. Я хотел задать вопрос, почему дьявол выбрал сторону зла, а не добра?
0: Час Островского. Священник Павел Островский ответит на ваши вопросы в прямом эфире.
2: Доброе утро, отец Павел.
3: Я в эфире, да?
4: Меня зовут Золотый.
2: Меня зовут Анна.
5: У меня есть к вам небольшой вопрос.
6: Давайте, здрасте.
0: Звоните по четвергам в 9 вечера и по субботам в 8 утра на радио «Спутник». Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
7: Что? Что?
0: Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью.

0: С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы судить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» – это самодостаточность, «И» – исключительность, «П» – Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник».
3: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно.
0: Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. «Четко, понятно» с Дмитрием Васильцом на радио «Спутник».

0: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер FS-77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года. Для слушателей старше 16 лет. Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве, Сухуми и Краснодаре 17 часов. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Стало известно, есть ли пострадавшие россияне в немецком Штаде после стрельбы. За экс-министра энергетики Украины внесли залог. Тематическую тройку выпустили к 120-летию Пироговского университета. Подробности далее. Вооруженные силы России ударами герани вывели из строя резервуары и перекачивающие установки газораспределительной станции в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России. Там добавили, что удары по таким объектам наносятся в целях снижения военно-экономического потенциала противника. Посольство России в Берлине не располагает данными о наличии российских граждан среди жертв и пострадавших в результате стрельбы в немецком городе Штаде. Об этом сообщили в дипведомстве, а там отметили, что посольство находится в координации с немецкими правоохранителями. Напомню, ранее сегодня в результате стрельбы в учреждении помощи молодежи погибли до 5 человек, еще несколько ранены. Правоохранители задержали 2 подозреваемых. Оман выступает против пошлин за проход судов через Ормузский пролив. При этом возможно введение сборов для безопасности судоходства. Об этом заявил глава МИД арабского государства Бадр Аль-Бусаиди. И власти Ирана ранее подчеркивали, что планируют брать плату за предоставление услуг, связанных с безопасным передвижением судов через водный маршрут. При этом, как отмечали в Тегеране, плата не является пошлиной. После достижения меморандума со Штатами, Иран 18 июня обязался в течение 60 дней не брать судов каких-либо денег. Залог в размере 150 миллионов гривен, это почти 3,5 миллиона долларов, внесли за фигурирующего в деле о коррупции бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко. Об этом сообщило украинское агентство. В феврале НАБУ предъявило обвинение Галущенко в отмывании денег. Суд Украины избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с возможностью внесения залога. После этого в марте сроки содержания под стражей продлевались. Швеция и Польша договорились углубить сотрудничество в сфере обороны и безопасности в регионе Балтийского моря. Об этом сообщила канцелярия шведского правительства. В документе сказано, что стороны реализуют это путем совместного планирования, обучения, учений, обмена информацией, повышения взаимодействия и укрепления сдерживания. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Высший балл на ЕГЭ в Крыму в этом году набрали 53 выпускника. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. При этом, как он уточнил, 6 ребят набрали 100 баллов сразу по 2 предметам. Больше всего выпускников с высшим баллом по химии, русскому языку и литературе. Аксенов добавил, что всего в этом году школу окончили более 6,5 тысяч 11-классников. Из них более 900 награждены золотыми и серебряными медалями за особые успехи в учебе. Тематическую транспортную карту «Тройка» выпустили к 120-летию Пироговского университета в Москве. На ней изобразили здание учебного заведения. Об этом сообщает столичный Дептранс. Отмечается, что купить карту можно на стойках «Живое общение», во флагманских магазинах метро, на станциях «Маяковская», «Трубная», МЦК «Измайлова», а также в интернет-магазине метро и на маркетплейсах. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Мировая политика с Генри Сардаряном.
2: понедельник, 29 июня, 4.06.26 год. Всем здравствуйте. Генетик Раньцер, Дарьян Студня, зовут Алеша Тимофеев. Всем привет, привет, привет. Привет. Надо говорить про декана, это обязательно тебе. Ничего
3: можно
2: не ругайте.
3: Даже, когда тебя объявляем, говорить алло, алло, Алешенька.
2: Можно и так, да. Так, декан факультета управления политики МГИМО, доктор политических наук. Для кого-то это важно, обязательно титр. Но потому что там есть всякие эти... Как они называются? Ну, не профессиональные, как слово, корпоративные правила. Что, да, ты сказать, если ходишь, ну, обязательно. Ну, раз
3: надо
2: ты,
3: упоминать.
2: Ты... Да, да, да, да.
3: Ну, учитывая, что тут происходит, меня могли попросить, может быть, пару раз и умолчать.
2: И не упоминать, да. Пожалуйста.
3: Или представиться в высшей школе экономики, увезти туда от нашего заведения.

0: поехать в Сочи, а...
1: На машине?
0: Нет, не хочу полететь туда, хочу, да, но, может быть, и на машине.
1: Ну, на машине сложнее, сейчас
0: везде. Я умею электрокар, я давно, я вообще идеально предусмотрен для всего, что происходит, у меня электрокар, у меня андроид, у меня вообще это все, все эти проблемы незнакомы мне.
1: Ну, то есть ты хочешь, чтобы люди тебя все-таки не любили, брат?
0: Ну, а что ты, нет, а когда вы измывались над владельцами андроидов там по 20 лет, он, ну-ка, каждый день там что-то постит про андроид и издевается, ну, как когда-то должен был на звездный час настать.
1: Надеюсь, что он, так сказать, минует.
0: Недолго.
1: Нет. Ладно, так, но что там, сегодня что-то было смешное. А, коммунизм — главная угроза Соединенных Штатов
0: Трамп сказал, Америки. Но Трамп сказал, что он при этом был бы самый классный коммунист на свете.
1: Да, я был
0: говорит, продавал бы, а коммунизм очень круто. Это, говорит, ну, очень какое-то, конечно, упрощенное представление о коммунизме.
1: Но, вот знаешь, мы в прошлую среду об этом говорили с Евстафьевым. И вот с тобой тоже будет любопытно.
0: Я смотрел ваш эфир, да.
1: Значит, когда мы начали говорить про идеологию и не идеологию.
0: Да.
1: Короче говоря, мага, конечно же, приходила на идеологической волне.
0: Да.
1: Конечно же, да, на идеологической. Потом превратилось все в дил, да, пиздил. Значит, мировая сделка. Просто, так сказать, и вот эта бизнес-сущность Трампа, она, кажется, победила вот этого идеолога-политика. Ну и потом, конечно, когда ты смотришь, меня, честно говоря, разорвало, когда, значит, чел говорит про министра энергетики, он, по-моему, у них, когда он начал говорить про Эйнштейна, 120, ой, нет, 141 или 121, и, да кому? Нет никакого дела. Давай, значит, сидит такой пахан, да? Нет никому никакого дела. Что там вообще? Эйнштейн какой же ты этот? И кажется, что идеология просто сошла на нет. И здесь вспоминается, например, Байден, приход Байдена к власти, когда идеология тоже играла такую очень масштабную роль в политике Соединенных Штатов. Первая пресс-конференция Байдена с журналистами практически на 65%, 70%, она была посвящена ровно идеологии. И Байден говорил, что для нас, значит, авторитарные режимы являются вызовом, мы будем бороться с коммунизмом и прочее, прочее. Для него это было важно.
0: Угу.
1: И кажется, что это типа сначала маятник качнулся, а потом как будто бы схлопнулась эта идеологическая история. Просто вот этот пост Трампа, он к чему? Это же и тут опять возникает какая-то идеологическая повестка. Просто обращайте на себя внимание.
0: Вот очень классный вопрос. Мы сейчас на него потратим как раз где-то 3 передачи. Но на самом деле вопрос классный, потому что так-то лет 10-15 назад вполне себе люди уверенно утверждали, что идеологии закончились, что в принципе, идеологии больше не существует. Есть либерализм, который прикидывается то глобализацией, то еще чем-то. Какие-то нейтральные термины, которые уводили это от идеологического содержания. И говорилось, ну, уже даже вот коммунистический Китай уже, и он не коммунистический. Ну, фашистских государств уже, по крайней мере, здесь, там, на европейском континенте их нет. А в коммунистических тем более. Либерализм, он уже больше, чем либерализм. Это теперь безальтернативная модель развития современного демократического общества. И любые выборы в Соединенных Штатах Америки, они воспринимались как выборы между двумя практически одинаковыми кандидатами, у которых, если так вот на бумаге почитать, что они обещают, что они будут делать, то различий практически не было. Весь вопрос был в даже не в эстетике, не в обложке, а в упаковке, в которой тебе преподносился кандидат.
1: Все-таки было одно там ключевое. Еще я, когда учился на факультете политологии, значит, единственное отличие между консерваторами, республиканцами и демократами – кормить бездельников или не кормить бездельников. Ну, это очень упрощенная такая.
0: 100%.
1: Но это классный подход, который вот ярко…
0: Есть, знаешь, самый классный анекдот про республиканцев?
1: Когда в гости пришел, давай расскажи его.
0: Самый простой способ запомнить, чем они отличаются, когда там приходит республиканец к друзьям-демократам, у них маленький малыш играется, он говорит, как тебя зовут? Стиви. Стиви, а кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Я хочу быть сенатором от демократической партии. Почему? Ну, я хочу, вот у нас, знаете, на соседней лужайке есть мальчик Джонни, у него нет обуви. И я хочу, чтобы не было в Америке больше детей, у которых нет обуви. Он говорит, слушай, а что, тебе не прийти сейчас, не покрасить мне забор, я дам тебе 20 баксов, пойди купи для Джонни эти кроссовки. Он так подумал, говорит, а почему бы Джонни не прийти, не покрасить забор и на эти 20 баксов не купить кроссовки? Он говорит, добро пожаловать в республиканскую партию, малыш. Но тогда да, но имеется в виду глобально.

0: отличные друг от друга картины переустройства мира, американского общества. Это скорее то, что мы сейчас обсуждали, это механизм, да, это технология, но не идея устройства общества. И казалось, что, ну, все, вот, не нам казалось так, вот, мейнстриму казалось, что примерно так это все и будет. Сейчас абсолютно 100% мы видим очень многослойный процесс, его нельзя упрощать из серии... Знаешь, вот мага пришла, ну вот, не получилось у них, вот и закончилась мага. Это не, вообще не так работает. Возникает сначала общественный запрос. Идеология, она не может, она, в принципе, гипотетически может возникнуть в голове у какого-то мыслителя, который сел, написал книжку, ее прочли 50 uh-huh. человек, вдохновились и создали партию, туда пришло еще 50 тысяч человек, они совершили революцию. Вот. Но для этого должен быть, тем не менее... масштабный общественный процесс, общественная трансформация. Вот элементарный пример с марксизмом. Марксизм не мог появиться в 15 веке, потому что в 15 веке не существовало пролетариата. Угу. Потому что не было индустриализации, ну, понятно, не было рабочих. Рабочих да. В тот момент, когда появляются рабочие, возникает у общества, это очень классический пример, я его часто привожу, в том числе в моей докторской он рассматривался. Вот когда в результате индустриальной революции появились рабочие, не сразу стало понятно, что это новый политический класс. Политическая теория того времени не воспринимала это как политический класс. Основные акторы, деятели той эпохи, которые должны были с ними взаимодействовать, не понимали, что это новый класс. Церковь с ними разговаривала как с бедными. Она говорила, ну, вы, ну в принципе, что ты, что бедный ремесленник, что бедный крестьянин, это одно и то же. А эти люди отличались от бедных, потому что их нельзя было обвинить в том, что они мало работают, что они бездельники. Они говорили, мы в день пашем по 16-18 часов, и все равно вот живем в каких-то трущобах вообще, в подвалах, дети работают, там ужасающие условия, а денег нет. И никто не понимал, что их наняли, что они получают зарплату, то, чего до этого не было ни у кого. А ученые, да, там в виде Маркса, Энгельса и их последователей, они на это отреагировали и написали текст, с которыми можно соглашаться с огромным количеством вещей, которые там приводятся. В том, что касается диагностики, не соглашаться сложно, это наука, там ничего не сказать. Вот то, что касается дальнейших рецептов и руководства к действию, там, конечно, вопросов огромное множество. Но, тем не менее, вот они отреагировали, сформулировали концепцию, появилась идеология, и эта идеология нашла своих последователей и сторонников. Это ровно таким же образом. Сейчас то, что появилась мага, это появилось не потому, что Трамп такой сидел-сидел, придумал что-то в абсолютном отрыве от реальности, сформулировал это, люди почитали, сказали, вот какая-то фантасмагория, а нам нравится, давай попробуем построить такую антиутопию. Это не работает таким образом. В американском обществе за эти десятилетия накопились проблемы. У людей вполне очевидно начал формироваться запрос, который нельзя было удовлетворить вот выборами между Маккейном и Обамой. Да, или Обамой и этим, кто с ним, как это звали, Мормона, который с ним боролся, следующий был кандидат после Маккейна. Ну, в общем, не страшно. Был Мормон такой, боролся с ним, симпатично выглядел.
1: Короткое имя, фамилия.
0: Да, видишь, вот что значит проиграть на выборах США. Да. Даже никто уже и не вспомнит тебя. Вот не хватало уже этой конфигурации, и очевидно, что должен был появиться кандидат с новой платформой. Потому что запрос здесь. Вот кандидат появился. Давай не будем себя обманывать. Мы прям с первого дня выборов в США говорили, что... Ну, это Трамп-то тот же самый, который был во время тех выборов, но говорит совсем другие вещи. Вот вся эта его идеология, и то, что он такой вдруг стал религиозный, и то, что он ультраконсерватор, и то, что он за это... И первый срок Трампа был не об этом вообще. Это первый срок был, я посажу Хиллари, я высушу это болото.
1: Нет, но там всегда у него вот эта повестка, касающаяся внутри американских дел. Там да. Страховка, мосты, строительство, значит, вот поликлиник, условно говоря, да.
0: Второй срок, он уже пошел прямо с рьяной, такой супер-ультраконсервативной повесткой, которую я, по крайней мере, в первый срок в таком масштабе не помню. Почему? Потому что очевидно, что за 4 года правления Байдена этот раскол только увеличился, были всякие
1: да. БЛМ. И было восстание еще, это тоже это его подкрепило, конечно, в том, что надо, конечно, вот эти идеологические вещи вытаскивать. 100%.
0: Он пришел к власти, план, да. И мы должны... себе тоже отдавать отчет, что к власти он пришел, опираясь на несколько групп. Одна группа – это вот эти техномагнаты, которые с ним пошли в путь. Вторая группа – это отъявленные вот эти мага-республиканцы, которые за сугубо идеологические решения и прямо нацелены именно на то, чтобы воплощать вот все эти идеи, которые там были. Третья группа – это классические республиканцы, такие вроде Рубио и прочих. Вот он не мог устраивать всех троих одновременно, потому что у них взаимоисключающие были запросы и во время выборов, и в особенности после выборов. Он сделал ставку в основном на вот этих классических республиканцев. Именно они сейчас главные бенефициары всего, что он там делает, и к чему это приводит. Вот проходили праймериз республиканские. На республиканских праймериз победу одержали практически исключительно сторонники мага. Угу. Вот эти классические республиканцы им проигрывают. А угу. Трамп ведет политику не очень похожую на мага. Никуда запрос населения деться не может. То, что население от Трампа хочет, он не выполняет. Соответственно, запрос этот не удовлетворен. Надеяться на то, что эти люди будут разочарованы и просто пойдут по домам, нет, этого не будет, потому что они как-то удивительно хорошо организованы, очень дисциплинированы. Они явно приходят на участки, в отличие, скажем, чисто демографически, демократов побольше. Если посмотреть на их социальные слои, которые за них должны голосовать, их больше, но они жутко недисциплинированные. Они могут быть против, все, но не пойдут голосовать. А этих товарищей, их может быть чуть поменьше, но они четко идут и голосуют, выполняют свой гражданский долг. Это все говорит о том, что если снизу есть запрос, а сверху его не удовлетворяют действующие представители элиты, значит, речь о том, что в очень короткий период времени должен возникнуть новый лидер общественного мнения, который на себя сможет этот запрос нацелить, консолидировать и с ним пойти и победить на следующих или через выборы. Но эта платформа уже никуда не денется. Платформа предельно простая. Мы хотим быть национальным государством. Мы не хотим быть глобальным сетевым государством. Мы, конечно, хотим доминировать и быть гегемоном, безусловно, но только там, где нам это выгодно, а не в угоду, значит, финансовым элитам, не в угоду каким-то группам, которые с Америкой вообще никак не связаны. Мы хотим сконцентрироваться вот здесь, в своем полушарии, Южным разобраться, Латинскую Америку под себя подмять, внутри страны навести порядок, не вмешиваться в Европу, не тратить на это все деньги и навязать такую политику, в которой Китай будет вынужден с нами считаться. Это самая упрощенная версия. А внутри страны строить ультраконсервативную, религиозную такую структуру, которая отвергает все изыскания левого либерализма и все, что называется, значит, прогрессивистским таким движением в США. Трамп отчасти на уровне риторики на эти вещи отвечает, на уровне действий практически ничего в этом ключе не происходит.
1: Но поэтому... так коммунизм почему вдруг опять, значит, коммунизм... вылез?
0: Скажу, очень простое объяснение. Я читал его, этот пост полностью. Нужно понимать, почему... Ну, приведу такой пример. Почему в российских реалиях, если назвать кого-то нацистами, это сразу же, вот это высшая степень антагонизма и вражды, если мы кого-то называем нацистами?
1: Да, ярлык такой, эмоциональный ярлык.
0: Потому что исторически для нас самый большой одновременно и страх нашего уничтожения, и самая великая победа – это победа над нацизмом. И страх, что он нас может просто поработить и уничтожить, потому что мы с ним столкнулись. У американцев, судя по всему, очень укорененный стереотип, что коммунисты – это подпольная такая структура, которая хочет разрушить в Америке. Их образ коммунистов, он очень сильно отличается от того образа коммуниста, который у нас в стране есть, да, по понятным причинам. Он у них демонизирован до такой степени и включает себя. Он причем, на удивление, честно написал, что он понимает под коммунизмом. При всей моей абсолютной несимпатии к коммунизму как политической идеологии, то, что он описывает под коммунизм, это карикатура. Он говорит, значит, коммунисты... Я бы тоже мог быть коммунистом.
1: Величайшим коммунистом в мире.
0: Он говорит, я бы тоже раздавал бы бесплатно еду, аренду, дома, автомобили. Через два года все бы разорилось. А вообще коммунисты, говорит, у них в идеологии прописано обязательное убийство. Угу. И они, если придут, то они обязательно будут уничтожать ваши народы, ля-ля-ля-ля-ля. Угу. Но это мы понимаем, что это все-таки не про коммунизм. Да? Там мне намного сложнее философия устроена и теория, чем то, как себе это представляет Трамп. Но в их представлении это какая-то подпольная, организованная группа людей, которая ведет борьбу против капитализма, а это тождественно Соединенным Штатам Америки. А капитализм тождественен в его представлениях равным возможностям, богатой жизни, обеспеченной, красивой, потребительству и всему прочему. И дальше задача состоит в том, чтобы сделать тождественным левых, в его случае демократов, и коммунистов. В принципе, давай. Отчасти, это недалеко от истины, но просто не в том виде, в котором он говорит.
1: Ну, просто, так сказать, если он ляпнул об этом, это да. же говорит, что, значит, левые становятся в большей степени популярными, их надо заземлять. Ну просто это такая,
0: нет,
1: значит...
0: Нет, так что у тебя в Нью-Йорке мэр Мамдани. Да. Конечно, коммунистом его назвать сложно,
1: поэтому но рано или поздно ему точно... надо, конечно, поминать о том, что коммунист...
0: Да. Но вот смотри, эта технология, она отработана была еще во Франции в период после Второй мировой войны и до прихода де Голля, когда были чрезвычайно популярны разные левые движения, для того, чтобы их загасить, использовалась избирательная система мажоритарного относительного большинства, во время которой главная задача правых была убедить население, что любой вид социалистов – это коммунисты. В первую очередь демонизируя непосредственно коммунистов, тогда население из страха вообще не голосовало за коммунистов, а к социалистам могло относиться...
1: Ну, только студенты одни, мы помним, 68-й, 69-й, все
0: это. Это уже позже, да. Я говорю про до 58-го. И, соответственно, в случае с Соединенными Штатами Америки его задача в чем? Чтобы сказать, что вот эти социал-демократы условные, в которых превращается демократическая партия США, она из партии такого рабочего класса, значит, рабочих американцев постепенно превращается в социал-демократов европейского типа, у которых повестка про зеленых, меньшинства и прочую эту движуху. Его задача сделать из них коммунистов, то есть умножить это на 10. Да, да. Почему? Потому что одна из причин его победы на выборах в том, что он сумел убедить рабочий класс, в особенности молодых рабочих, голосовать за себя. Если он сейчас сможет удержать этот класс на своей стороне, а самый простой способ удержать и самый простой способ для демократов проиграть, это представлять демократов в качестве сторонников вот этой прогрессивистской повестки, потому что у него нет критического большинства в США. А вот если представлять их в качестве лидеров рабочего движения, то вполне республиканцам может быть хана.
1: Вот смотри, на уровне даже 50-х, 60-х Франции. Значит, несмотря на борьбу с коммунизмом, идея там, или идеология, да, конечно, жила и прорастала. Сквозь молодежь, молодежь видела, значит, неравенство, ее это не могло радовать, так сказать, мы помним эти уличные протесты. Вообще, в принципе, эта движуха, она классная такая была в своем роде. Ну, потому что она гуманистически направленная. Люди просто хотели справедливости, говорили об этом, свободы.
0: Ну, старик, ты же понимаешь.
1: Ну, да.
0: То есть это другие мыслители, это не Ленин со Сталиным, да? Там
1: совершенно
0: совсем
1: верно,
0: другой подход.
1: Да. Но я про другое. Несмотря на борьбу, это все равно прорастало и получило большую популярность.
0: Да.
1: Как андеграунд, контркультура такая. Угу. Молодежи в мейнстриме быть, прошу прощения за термин, западло, поэтому, так сказать, я буду выбирать себе какую-то, значит, какую-то другую движуху. Не произойдет ли или велика ли вероятность того, что что-то подобное произойдет 100%. В Америке? Почему? Потому что... Пишут, мне сегодня на политологические термины понесло. Штрамп зашкваренный.
0: Понимаешь?
1: Зашкваренный. Значит, Трамп, ну, можно сказать, не зашкваренный, токсичный. С точки зрения такого прогрессивного, значит, не знаю, гуманистического взгляда на политику и на политическую персону, Трамп является, значит, токсичным политиком, особенно там после войны, ну и, в принципе, все эти дил, значит, вот эта излишняя маскулинность и прочее-прочее. Ну, кажется, что приличные люди себя так просто не ведут.
0: Ты смотри, Лёх, есть одно «но» здесь, которое надо учить. То, что ты говоришь технологически правильно, и Трамп, судя по всему, он либо это понимает, либо неосознанно это делает, но делает правильно что? Он понял, что как только ты становишься мейнстримом, ты автоматически начинаешь терять такую вот мобилизацию среди своих сторонников. Так устроена и молодежь, и вообще современный человек, что культура на Западе их политического участия, она построена вокруг протеста. Ты должен обязательно протестовать против сложившегося порядка. Если сложившимся порядком становится Трамп, то автоматически человек, который за него идет голосовать, он как будто бы такой, как бы это сказать... ты сказал зашквар, да, ну пусть будет зашквар. Токсичный он, еще что-то. А вот до тех пор, пока Трамп является активно борющимся против большинства представителей мобилизованного меньшинства, за него идут и голосуют. Он сумел людей убедить, что весь Вашингтон, вся американская политическая система, весь олигархат местный, это все глобалисты, и против них борется бравый Трамп вместе с группой единомышленников, которые такие революционеры и которые хотят свергнуть сложившийся строй, какой бы это ни был. И это сразу же начинает привлекать людей, потому что это круто. Вот все вокруг, они мейнстримные либерахи, а мы, значит, такие ультраконсерваторы, которые против этого борются. У меня давным-давно был даже текст такой, я писал, что консерваторам для того, чтобы обрести мобилизационные ресурсы в западных странах, им необходимо перестать позиционировать себя как представителей единого большинства и попытаться разделить свое большинство на огромное количество групп меньшинств. Типа здесь рабочие, там, значит, я не знаю, женщины, которые водят автомобили, здесь студенты, там эти. Сначала вот через этот подход, и пусть каждый на своей площадке борется с представителями схожих социальных групп, которые с ними не согласны. Тогда они будут себя воспринимать как революционеров, которые стоят за правое дело. Как только же человек осознает свою принадлежность к большинству, он говорит, а за что мне бороться? Мы и так большинство. Это когда люди говорят, ну вот, русские там в России не организованы, а представители, значит, этнических меньшинств, они вон... Почему? Потому что они меньшинства. Они, русские, не осознают того, что есть, может быть, какая-то угроза их культуре, языку, еще чему-то. А как только они начинают воспринимать себя как маленькие такие ядерные группы, то сразу же уровень мобилизации повышается.
1: Так, ну что, давайте на этом сделаем тогда паузу, да, прервемся на выпуск новостей и рекламу. Что вы тут пишете? Что вы пишете? Генри красавчик.
0: Пишет. Спасибо. Да. Леха тоже.
1: Да, почему? Мы рыдаем. А, это мы рыдаем. Знаете, тут этот. Самая инициация в одно слово пишет. Лухи. Не знаю, как вас звать, величать, простите, пожалуйста.
0: Он решил нас поправить.
1: Да. Все, прерываемся на выпуск новостей. Скоро вернемся. Никуда не переключайтесь.

0: кто вечер на радио «Спутник». Лучшие политологи, экономисты и журналисты разбирают все самое важное и интересное в прямом эфире. Что ни день, то свежие новости. Что ни вечер, то топовый эксперт. По будням с 6 до 8 проведите свой вечер на радио «Спутник». Говорят, история повторяется 3 раза. Как трагедия, как фарс и для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио «Спутник». Новости.
4: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. МИД России обсудит в ходе визита в Москву главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова вопрос о скорейшем освобождении россиян, задержанных в Баку в прошлом году. Об этом заявил замглавы российского внешнеполитического ведомства Михаил Галузин. Напомню, власти Азербайджана безосновательно в прошлом году задержали 7 человек в агентстве «Спутник Азербайджана», входящем в состав медиагруппы «Россия сегодня». Глава редакции Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов были арестованы на 4 месяца. Позже их освободили из-под стражи, а уже 1 июля того же года в Баку задержали 8 российских граждан. Они, по утверждению азербайджанской стороны, связаны с транзитом наркотиков из Ирана и киберпреступлениями. Суд Баку 19 июня этого года приговорил их к лишению свободы на срок от 3 до 4 лет. Посольство России в Берлине не располагает данными о наличии российских граждан среди жертв и пострадавших в результате стрельбы в немецком городе Штаде. Об этом сообщили в дипведомстве. Там отметили, что посольство находится в координации с немецкими правоохранителями. Напомню, ранее сегодня в результате стрельбы в учреждении помощи молодежи погибли до 5 человек. Еще несколько ранены. Правоохранители задержали 2 подозреваемых. Минобороны Нидерландов в своей новой оборонной стратегии назвала Россию главной угрозой безопасности королевства и Европы в целом. При этом Москва заявляла, что не собирается нападать на страны НАТО. Также там утверждается, что Россия представляет самую большую и непосредственную угрозу миру и стабильности в Европе. Однако никаких доказательств этому не приводится. Оборонное ведомство Нидерландов не исключает, что конфликт НАТО с Россией может начаться в худшем случае в течение 1 года после окончания боевых действий на Украине. Президент нашей страны Владимир Путин называл провокацией заявление о возможности нападения России на НАТО. Он также отмечал, что Запад использует лживые заявления о якобы российской военной угрозе для обоснования своей радикальной милитаризации. Учебники по химии, физике и биологии для старших классов будут разработаны к 2027 году. Об этом сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов. Кроме того, он добавил, что министерство также к 2027 году обновит стандарты дошкольного и начального образования. Один дрон сбит на территории Рязанской области. Повреждений и пострадавших нет, сообщил губернатор Павел Малков. По данным Минобороны, в период с 7 утра до 14 часов по Москве силы ПВО уничтожили 96 украинских дронов над Россией, в том числе над Рязанской областью. Суд оштрафовал мессенджер Telegram на 3,5 миллиона рублей за неосуществление мониторинга в мессенджере. Об этом пишет РИА Новости. Еще больше информации, фото и видеоматериалов доступно в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. «Мировая политика» с Генри Сардаряном.
5: Мы продолжаем прямой эфир 17.33. Генти Грань Сардарян в студии.
6: Алёш Тимофеев.
5: Все здесь, вот мне нравится. Вот ровно для того, чтобы вы писали, поэтому, Алёша, вот прикинь.
6: Чё пишет, почему, ты, Алёша?
5: Почему, да, что, взрослый 40-летний взрослый. Почему, Алёша? Так, так и Гена Крясавчик Тимофеев, проклятый либерал, тоже в кавычках. Ну, кто-то шутит так. Спасибо вам, пишет нам. Хожу на нервяки и сел смотреть эфир с тем, что было бы что-то будничное. Помогло, успокоилось. Ну, как будто бы это не комплимент, знаете, для нас. Мы стараемся. Но, в смысле, не буднично. Но мы же дошли вот с идеологии.
6: Мне кажется, ну, как бы, когда людям объясняешь, им становится спокойнее, это тоже хорошо. Значит, мы легкую психотерапевтическую функцию выполняем. Да.
5: Так. Смотрите, что. Ну, давай коротко про
6: тем
5: это.
6: Тем более с тобой вот здесь так посмотреть, как санитары выглядят.
5: Смотри, в белых. Присаживайтесь, да. Что вас беспокоит? Да. Значит, два слова буквально. Но нечего, я не знаю. Мы миллиард раз об этом говорили. Значит, обострение очередное.
6: С Ираном,
5: да.
6: Два слова, да, надо? Не удивительно.
5: Все, погнали дальше. Не, ну серьезно, да, именно так.
6: В прошлый раз мы говорили, ну сказали, не вариант, чтобы это соглашение, меморандум привел к соглашению, просто потому что в этом регионе не сложился такой баланс, который мог бы привести к долгосрочному какому-то согласию. Во-первых, вот если в процессе участвуют три стороны, это Соединенные Штаты Америки, Израиль и Иран, и Израиль говорит, мне не нравится это соглашение. А мы знаем, что если Израилю что-то не нравится, ресурсов для того, чтобы сделать так, чтобы это не состоялось, у него вот столько вот. У Израиля это успешно получается. Иран не реагировать на эти вещи не может, потому что, ну хорошо, США... И, кстати, для нас здесь урок в чем заключается? Что можно договориться с США, но их сателлит в регионе, не факт, что будет эти соглашения соблюдать, и как бы американцы не факт, что будут заставлять его это все делать. Вот как результат... Мы видим, Израиль начал там, точнее, не стал прекращать свои действия против Хизбаллы в Ливане, хотя по соглашению должен был. Иран не стал закрывать на это глаза, начал отвечать. В итоге отвечать Ирану стали Соединенные Штаты Америки, а американцам начали отвечать иранцы. Влетело опять арабам местным, которые в регионе проживают. И так будет продолжаться все время до тех пор, пока не будет разрешен вот корневой... такой основной источник этого конфликта. Он не разрешен, потому что если бы это было так легко, то есть людям, что кажется, что вот последние там 70 лет одни идиоты стояли во главе Соединенных Штатов Америки и всех ближневосточных держав, что вот они не могли созвониться, выработать текст соглашения, а тут, оказывается, можно было прийти, отправить зятя с риэлтором, они там пообщаются, все подпишут. Нет, эти причины конфликтов настолько... глубокий, что даже если одну сторону заставить сейчас пойти на встречу, через какое-то время это сыграет в обратную сторону абсолютно точно.
5: Смотри, Лукашенко был у нас несколько дней и полетел сейчас в...
6: На радиоспутник?
5: Ну, практически, да, в России. И полетел в Пекин сейчас.
6: И он, да, Си Цзиньпинь так широко принял.
5: Да. И это тоже обращает на себя внимание. И тут Песков говорит, что тема Украины фигурировала на встрече Путина и Лукашенко. Роль Китая все-таки, значит, который тоже, кажется, был... Сначала нам казалось, что и Европа не включена в этот процесс, хотя, так сказать, мы знаем о включенности. Китай точно так же, с одной стороны, как бы не был включен, с другой стороны...
6: Процесс какой, переговорный?
5: Урегулирование, да, конфликта. Мы помним, что Си назначал спецпредставителя, который гонял, и это большое дело ему, так сказать, действительно блаженные миротворцы, поэтому мы, так сказать, очень... не рады, что есть Пекин с его стремлением урегулировать конфликт. Значит, спецпредставитель гонял. Вот это вся потом движуха, череда этих встреч. Да, там Карл, господи, Аракчи в Пекин, потом Трамп в Пекин, потом Владимир Путин тоже с визитом с большим. И кажется, вот все это происходит, значит, мы не знаем, что там, о чем они там договариваются, но что-то точно такое глобальное, масштабное, что-то двигается, какие-то плиты, не знаю, какие-то огромные пазлы, значит, складываются или, наоборот, раскладываются. И вот теперь Лукашенко Александр Григорьевич едет туда. Значит, мы знаем, что Владимир Путин Путин разговаривал с белорусским лидером по теме Украины. Что-то он везет туда, экстренное, не знаю, срочное, или вот просто с точки зрения каких-то догадок, размышлений узнать.
6: Ну, понятно, что такое. По европейцам ощущение такое, что они в момент были на вторых ролях у американцев, когда был Байден. И они были уверены, что у них есть какая-то общая магистральная линия, в которую они очень четко встроены, выполняют свою задачу, и ни о чем думать не надо. Потом пришел Трамп, и Трамп сказал, что я больше этим путем не пойду. Я, наверное, пойду договариваться с русскими о чем-то. Для европейцев это был сигнал, точка бифуркации. Они пару раз намекнули, что от нас вы позовете, или так вот между собойчик будет. Когда поняли, что никто их звать не будет, стал бухгалтерский вопрос, а что делать с теми деньгами, которые были затрачены на Украину? Как-то надо отбивать там все. Как минимум заставить брать в расчет мнение европейцев, с ними считаться. И они начали очень активно говорить про то, что нет, без Европы договориться не получится. С нашей стороны звучало что-то из серии, ну, не от руководства страны, но в экспертном сообществе звучало, что а кто вы такие, чтобы с вами договариваться, вы же всего лишь шестерки американцев. На тот момент это было правдой, но европейцы взялись за создание ощутимых проблем любой ценой попыток срыва переговорного процесса, дополнительного снабжения Украины. Весь смысл этого был не в том, чтобы для Украины обеспечить какие-то новые позиции или, я не знаю, внести перелом в ход военных действий. Исключительно с одной целью, чтобы показать, что мы можем помешать, что вы можете договориться с американцами, а мы дальше будем мешать. Поэтому меняйте конфигурацию переговоров, с нами тоже разговаривайте, чтобы мы тоже что-то получили с этого переговорного процесса. Прошло некоторое время. Мы, в принципе, наверное, к какому-то формату переговоров и готовы, по крайней мере, исходить из официальной позиции Российской Федерации. Но сейчас у европейцев затаилось ощущение, что, может быть, сейчас не лучшее время для переговоров. Это, по крайней мере, складывается такое впечатление.
5: Хотя кто там на прошлой неделе сказал, что вот сейчас, значит, сложилось время для того, чтобы разговаривать с Россией?
6: Кто-то говорит так, кто-то иначе. Но, как минимум, мне сложно поверить в то, что вот европейцы, какими бы они сейчас не были там ущербными, те лидеры, которых мы видим, это история про то, что мы, знаете, мы не можем найти человека, который готов с Россией встретиться и пообсуждать, даже если это Шрёдер. Потому что Шрёдер вам, да, он там в России долгое время работал, еще что-то. Вам какая разница? Если вам нужен человек, который передаст вашу позицию сюда и отсюда позицию вам, уже хоть Шрёдер будет, хоть даже Шрёдер из «Черепашек-ниндзя» пойдет переговорить.
5: Да, Шрёдер, хоть Шрёдер, хоть Шрёдер, да. Хоть
6: Бибоп и Рокстеди, вот эти двое. Вам какая разница? Кто человек, если его задача – это медиатор, то есть хотя бы на первых порах передавать позицию туда-сюда. Очевидно, что все эти отговорки, что «ой, нам надо решить, это все-таки Англия, Франция, Германия будет, или итальянцев подключить с поляками». Я согласен, что итальянцы или поляки говорят, куда это вы втроем там полезли? То есть как снабжать, все отдавать, мы. А как договариваться, сейчас вы пойдете. Это все понятно. Поэтому с их стороны особых шансов нет. Дальше, то, что касается роли Китая. Я не китаист и не буду из себя строить востоковеда, китаиста. Для меня абсолютно очевидно одно, что при всей нашей благодарности китайским коллегам и огромной поддержке, которую они по целому ряду отраслей оказывают, сугубо с точки зрения реализма, я не думаю, что это прям очень сильно Китай заинтересован, чтобы мы в кратчайшие сроки добились всех своих целей. Ровно так же, как он абсолютно не заинтересован, чтобы в нашем отношении европейцы добились своих целей. А вот чем дольше у нас идет вся эта канитель, тем для Китая разумней, лучше, мудрее и намного-намного выгоднее, чем при любом раскладе в пользу одной из сторон. Мы в нынешних условиях видим, вот мы же у Китая явно дороже сейчас продукцию покупаем, чем покупали бы лет там 5-7-10 назад. И Китай у нас подешевле покупает и сырье, и все прочее, чем покупал бы лет 7 назад. Почему он должен хотеть, чтобы это прекратилось? Мы видим, что...
5: Мы же знаем с тобой про логистику, про, значит, пояс-путь, и в меру вместо того, чтобы тратить деньги там на не знаю, на то, чтобы там «Мерседес» переоборудовался в производство, значит, военной техники там или что угодно. Им надо, чтобы покупали китайские товары широкого потребления. Ну, но все.
6: Покупают же,
5: но да, но больше.
6: Ну, сейчас их больше покупают, чем покупали бы 7 лет назад. Ну, вот у нас в стране, положа руку на сердце, 7-8 лет назад китайские машины.
5: Да, верно, так сказать. Но наш рынок, европейский, тут тоже путать сложно. По емкости-то...
6: А вот европейский рынок для них... Мне кажется, что наш конфликт с европейцами для китайцев только открывает возможности с Европой, а не закрывает. Потому что, как минимум, в этих условиях европейцы намного сговорчивее становятся. Они выпадают чуть-чуть хотя бы из-под влияния американцев. Они начинают искать для себя поставщиков там, самых различных вещей. И для них безальтернативно это Китай. Вопрос, как это доставлять туда. А для вот этой доставки самой различной продукции сейчас все эти цепочки и через Среднюю Азию, и через Южный Кавказ, это все в том числе будет связывать Китай с Европой.
5: Естественно, да.
6: Поэтому мне кажется, что я не вижу причин, почему они... что они костьми... Ну, давай на себя возьмем. Знали бы мы, что китайцы с американцами находятся в жестком конфликте из-за чего-нибудь, неважно из-за чего. И китайцы бы у нас нефть с газом покупали бы в 5-6 раз дороже, а тачки с продукцией поставляли бы в 5-6 раз дешевле, чем до этого. Нас бы что-то не устраивало в этой истории? И плюс к этому мы бы знали, что американцы в ближайшие лет 5-7 будут заняты Китаем, им вообще не до нас будет.
5: Знаете, сказать, тут можно спорить об этом. Я не экономист, а мы не специалист по связям, значит, с торгово-экономическим с Китаем. Но то, что я вижу. Но мы видим, что, значит, китайские товары стали стоить дороже, в том числе, потому что включаются заградительные механизмы внутри страны. Да, отсюда цены растут. Там, значит, эти маркетплейсы свои и включают истории правительства, там свои и так далее. И кажется, что это тоже следствие вот сложной ситуации. И, конечно, в Европе примерно то же самое. То есть, если бы, мне кажется, я не убеждаю в этом никого, но мне так кажется, что, конечно, Китаю выгоден мир ровно потому, что тогда мир будет больше покупать китайских товаров. Вот и все. А не тратить деньги, те, которые, так сказать, вот могли бы пойти на, значит, этот рожок для обуви, она же чесалка для собаки и поилка, там, не знаю, понимаю, вот эти всякие.
6: И все это произвели к Xiaomi.
5: Да, это да, продукты Xiaomi.
6: Еще выходит на околоземную орбиту в случае чего.
5: Ну так, по выходным можно действительно, да, значит, спутниковую связь какую-то там с помощью этого рожка добывать, да. То есть они, конечно, заинтересованы, вот моя логика.
6: Ну ты знаешь, логика правильная, этой серии, там был советский анекдот, что нам нужен мир, желательно весь.
5: Да,
6: типа, да. Конечно, мир для них хорош, но мир какой? Вот мир, который был до этого, они же в этом мире начали очень явно выигрывать. У них абсолютно точно тренд был на то, что американцы сейчас пальму первенства потеряют, но их просто в наглую начали зажимать и не давать работать по этим же правилам. Они несколько раз очень интеллигентно попытались донести идею о том, что мы по вашим правилам, мы выиграем, мы их не нарушаем.
5: Да,
6: мы
5: да,
6: в ВТО, это... мы да. вот эти, ну дайте нам выиграть по-человечески, что да. вы такие нечестные. Очевидно, что не дадут и будут использовать для этого этно-религиозные конфликты различные, которых нет, но будут на территории Китая, территориальные споры и все прочее. Они, я думаю, вполне себе это осознавают, что в спокойном мире, где у американцев нет задачи заниматься русскими, у европейцев нет русской угрозы, ну, понятно, что они будут концентрировать все свои усилия на Китае по одной простой причине, что это реально мощнейший геоэкономический, геополитический конкурент для этого блока. Поэтому, если есть возможность 2-3 года отвлечь этих людей на нас, то ничего страшного, господи. Это не к тому, что кто-то там плохой, еще что-то. Это очень разумная, циничная, но политика иной быть не может. Очень циничная и продуманная позиция.
5: А еще есть любопытная тема, легкая, вот как раз для наших слушателей, которые говорят, так сказать, про успокоение и отвлеченность. Так, сейчас я найду, как он звучит. Полный титул короля Великобритании. Мы сейчас... Ну, просто это интересно. Они же все вот эти, здоровые вот эти вот. Это очень, очень любопытно. Дело в том, что у Карла изменился титул. Господи, ну сложно будет найти. Ну ладно, короче, Букингемский дворец обновил описание конституционной и духовной роли короля.
6: Так.
5: Если раньше, еще даже в прошлом году, монарх, британский монарх был главой церкви Англии,
6: да,
5: и защитником веры, защитник с большой буквы, катехон тот самый, значит, то теперь его величество является верховным правителем церкви Англии и защищает пространство для веры в многоконфессиональной нации. Он больше не защитник веры, нет. Он защищает пространство. Полузащитник какой-то.
6: Буду это латеральным фланговым защитником. Теперь ушел в опорную зону.
5: В опорную зону, да. Он ушел в опорную зону и защищает пространство. Свой квадрат.
6: Бокс-то-бокс.
5: Да. Значит, для веры в многоконфессиональной нации. Для веры в многоконфессиональной нации. Ну вот. Любопытно.
6: Что, ну, конечно, это такое? Удивительная вещь, что глава одной церкви будет защищать пространство для всех. Да. Ну, это же смешно. Поэтому, вот, понимаешь...
5: Но Чингисхан защищал.
6: Он не мешал. Это разные функции.
5: Я мешать не буду.
6: Да, такой, я, вы, что хотите делать, только платите. Ты видел этот мем недавно? Видел хороший, говорит, алло, это монголы? Говорит, да, нет. Да, из этой серии. Нет, я понимаешь вопрос, Тём, это настолько, то, что ты сейчас зачитал, настолько явный признак и символ такой эклектики, в которой есть монарх, который возглавляет англиканскую церковь. Если кто не знает, он при этом возглавляет и церковь в Шотландии, которая является при этом кальвинистской, то есть у него два вероисповедания. Одно у него на территории Шотландии, другое на территории Англии. И человек, который возглавляет церковь, на минуточку, он, значит, должен обеспечивать свободу вероисповедания в многоконфессиональной стране. Очевидно, что вот эта норма внедряется для того, чтобы сказать, что, ну, защитник веры какой? Это христианской. От кого он веру защищает? Ну, очевидно, что если веру надо защищать, то защищает, видимо, от представителей других вероисповеданий, религий и всего прочего. Так как Великобритания страна с таким очевидным уклоном идеологическим, который мы понимаем, то заменяется на нейтральную формулировку. Ну как может глава... Это примерно будет то же самое, что Папа Римский, значит, будучи главой Римско-католической церкви, его основной функцией...
5: Какой-то момент сказать «Аллаху Акбар».
6: Да, да.
5: На месте, да.
6: Да, это будет... Что значит его главная функция во всем мире — защищать права вообще всех верующих и всех прочих. Ну все же понимают, что функция у него другая. Поэтому либо ты уже уступи одну позицию, либо исходи из того, что ты такой.
5: Значит, в 1521 году... Ну, 500, полтысячелетия назад. Да. Лев, кстати, при Льве X, ну, собственно, папа присвоил вот этот титул защитнику веры Генриху VIII.
6: Да, который, значит, как мы знаем...
5: Да, но он за защиту католицизма сначала
6: принял. А потом не дал развестись, и вот тебе...
5: И вот тебе получили то, что... Но не важно, 500 лет это держалось, эта строчка в визитке.
6: Карл, филантроп, гуманист, защитник веры.
5: Нет, этого я нашел. Карл III, божьей милостью король Соединенного Королевства Великобритании, Северной Ирландии и других его королевств и территорий, глава Содружества, а дальше вот этот вот полузащитник.
6: Он же Кеша.
5: Да, защищает пространство для веры. Она стала больше визитка. Угу. Ну, короче, ну, 500 лет была строчка, тут ее решили поменять. Но тоже обращение. Я понимаю, что это, наверное, ну, там для кого-то может быть, но мне кажется, что это не пустяковая
6: я
5: система.
6: Я сам считаю, что британский, если в целом тренд на монархию, он в исторической перспективе на будущее, он будет становиться популярнее, популярнее, популярнее, то конкретно вот именно британская монархия, по крайней мере, вот эта семья, эти люди... Они, я думаю, что структурно на ладан дышат, потому что это показывает социология. Я вот недавно, на той неделе смотрел, среди британцев в возрасте от 18 до 25 лет менее уже 40% считают монархию подходящим политическим строем, а до этого никогда такого не было. Всегда среди молодежи это считалось что-то
5: это
6: прикольное,
5: классика,
6: символическое,
5: конечно, да.
6: Картинки, королева, собачки, корги, да. Джеймс Бонд и прочие ништяки.
5: Да.
6: Скачки, да. А тут уже молодежь говорит, ну, ребят, ну, куда мы вас там содержим, все, а польза от вас какая? Ну, этот с Эпштейном тусит все время, ездит, тот младший с этой девушкой уехал оттуда грязи поливать и приехал. Ну, непонятно, как бы, что к чему. Поэтому, с точки зрения, что вот они это убрали, то убрали, третье убрали. Я сам, это касается всего, вот я сегодня с сотрудником на этот счет разговаривал и объяснял это. На мой взгляд, это и бизнеса касается, и любого бренда, вообще любого позиционирования на рынке, политического в первую очередь. Если у тебя есть ядерный такой якорный твой электорат, который всегда за тебя, или твой покупатель, который тебя обожает, ценит за то, что ты делаешь. Mm. На мой взгляд, попытка размыть собственную идентичность в попытке взять чуть больше электората приводит к тому, что те к тебе не приходят, а эти тебя уходят. Оставляют. Угу. Поэтому единственная разумная стратегия на любом рынке конкуренции, где это возникает, это не пытаться себя размыть, чтобы большее количество людей привлечь, а попытаться насаждать то, что приводит к симпатии к тебе среди других групп населения. То есть превращать другие группы в тех, кто тебя любит.
5: Но типа это... Карл III, Божьей милостью, иншалла, король Соединенного Королевства, падишах Великобритании и радж Северной Ирландии и других его королевств и территорий. Вот так это устроит тогда всех? Все такие,
6: вуаля! Я про другое. Вот смотри, ну сейчас для того, чтобы не вызвать, значит, агрессию и недовольство представителей других традиционных религий нашей страны, приведу вот такой пример, очень понятный. Были очень популярные христианско-демократические движения в европейских странах. У них первые 20 лет проблемы выигрывать на выборах не было вообще никакой после Второй мировой войны. Почему? Потому что до тех пор, пока 70% населения католики, вариантов, что они проголосуют за коммунистов, да. если тебя поддерживает римско-католическая церковь, ноль. И соперники, понимая это, делали ставку по заветам Грамши не на то, чтобы убедить католиков голосовать за свою политическую программу, а за то, чтобы сначала убедить католиков перестать быть католиками и уже потом убеждать их приходить на их сторону. Христианские демократы этого не понимали, и вместо того, чтобы делать все, чтобы убеждать людей оставаться католиками, разными способами, они начали делать так, что ага, количество католиков сокращается, значит, программа должна меняться так, чтобы мы могли охватить не католиков, и поэтому им была хана. И поэтому любая структура для того, чтобы удержаться, она должна увеличивать число собственных сторонников за счет того, чтобы талантливо, современно, круто распространять собственные идеи и ценности, а не менять их в угоду вот какому-то более широкому спектру сторонников. Тогда это рабочая схема. В случае с ними вот это все толерантно. Сейчас поменяемся. Ну вот пример. Мы сейчас обсуждали Демократическую партию США. Угу. У людей был всегда свой ядерный электорат. Это в первую очередь мощная рабочая такая движуха. Ее нет больше. Почему? Потому что они говорят, ну надо вот сейчас уходить в группы меньшинств. У них деньги есть, они заплатят. Поддержит, еще что-то. Размыли, потеряли собственных сторонников, они ушли на сторону Трампа. А республиканцы, или конкретно Трамп, он не стал позиционировать свою партию вот кардинально, резко, как-то иначе для того, чтобы получить голоса. Наоборот, вот это «great again». Всякие картинки из прошлого, явные коннотации с Рейганом и прочие вещи. Выигрывает только тот, кто очень устойчив в своих взглядах, упорно работает, просто использует для этого новые технологии. Сама идея меняться должна несущественно. Должны меняться способы ее донесения и способы приложения к современной социальной реальности.
5: Но как думаешь, в рамках... вот Англия, так сказать, вот там обращают на это внимание, ну, вот на смену вот титула, например, на эту новую строчку.
6: Я думаю, что да.
5: Или потому поскольку что снижение вообще внимания.
6: В Англии все протестное движение, несмотря на то, что вот либористы, надо какое-то приличное слово, они потеряли, значит, поддержку рабочего класса всячески. Но на левом фланге, в принципе, нет суперпопулярной, мощной партии, которая сейчас их обхаживает. Сейчас фактически весь протестный электорат уходит к Найджелу Фараджу, который явно ультраправый. А ультраправые делают ставки на вот эти флаги с крестами, вот такую национальную, националистическую риторику и все прочее. Поэтому я думаю, Фарадж сейчас это будет использовать вполне.
5: Ну хорошо, все, спасибо большое.
6: Тебе спасибо.
5: До следующего понедельника. Ждем Гена Тигровича Сардаряна. Это Радио Спутник. У нас впереди новости, потом вечер на Радио Спутник будет продолжаться, так что вы никуда не переключайтесь.
0: Мировая политика с Генри Сардаряном.

0: Обязательное распределение после окончания вуза. Контекст. Расходы государства на обучение студентов должны компенсироваться гарантией их трудоустройства в определенные организации. То же самое с будущими работодателями. Если предприятие инвестирует в получение высшего образования, выпускник должен устроиться на него после экзаменов. Помощник президента Владимир Мединский выступил за планово-капиталистическую модель обучения в вузах. По его словам, отечественная система высшего образования зависла между социализмом и капитализмом. На этом фоне острейший вопрос реальной востребованности бывших студентов на рынке труда мало кого волнует. В Госдуме считают, что вводить распределение выпускников после вузов можно лишь при условии, что регионы предоставят им жилье, достойную зарплату и комфортные условия для жизни. В марте вступил в силу закон о наставничестве для выпускников медвузов и колледжей и обязательном целевом обучении по программам ординатуры. Первым основным местом работы для них должны быть лечебные учреждения, работающие в системе ОМС. В правительстве рассматривают возможность введения мягкого распределения. Выпускникам могут разрешить выбирать место работы среди нескольких предприятий, но в рамках одной отрасли.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 18 часов, в Бишкеке 9 вечера, в Якутске полночь. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. В этом выпуске. ВСУ атаковали дронами Белгородскую область. Есть пострадавшие. Вице-премьер обсудил обеспечение Калининградской области и Дагестана топливом. Экс-главу Минздрава Кубани осудили на 4 года за мошенничество. Подробности далее. Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с председателем Совета Федерации России Валентиной Матвиенко и представителями Совета Палаты. Глава российского правительства ежегодно встречается с руководством Софеды по итогам весенней сессии. В прошлом году на встрече обсуждались социально-экономические вопросы. Тогда Мишустин отметил, что Кабмин рассчитывает на дальнейшее эффективное сотрудничество с сенаторами. В сегодняшней встрече приняли участие в том числе первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьеры Дмитрий Григоренко, Татьяна Голикова и Александр Новак. 3 человека пострадали при ударе дрона ВСУ по машине в Красноярском округе Белгородской области. Кроме того, в больницу обратилась женщина после ракетного обстрела. Об этом сообщили в региональном оперштабе. Как ранее там отметили, Белгородский округ сегодня дважды подвергся ракетным обстрелам со стороны ВСУ. Госпитализирована женщина, которая получила позвоночную травму и ушиб локтевого сустава. Вице-премьер России Александр Новак обсудил с главами Калининградской области и Дагестана обеспечение регионов топливом. Об этом говорится в сообщениях правительства. Там также напомнили, что нефтеперерабатывающие заводы работают на максимальной загрузке, чтобы обеспечить необходимые объемы топлива. Рынок насыщается нефтепродуктами. В России сейчас действует ряд мер для обеспечения топливом внутреннего рынка. Так, до 31 июля запрещен экспорт бензина для всех и дизтоплива для непроизводителей. Нефтяные компании максимально увеличили объемы производства и поставок, а Госдума в конце июня приняла закон о налоговых стимулах для импорта топлива в Россию из стран ЕАЭС и для роста его производства в нашей стране. Суд Краснодара приговорил экс-главу Министерства здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова к 4 годам колонии по делу о мошенничестве. Об этом сообщил адвокат подсудимого. Кроме того, Филиппову назначили штраф в размере 500 тысяч рублей. Экс-глава Минздрава был задержан в марте. Предварительно он был уличен в незаконном приобретении недвижимости более чем на 1 миллиард рублей. В апреле у Филиппова изъяли в доходы государства более 150 объектов недвижимости, расположенных в Москве, Краснодарском крае, Адыгее и Крыму, а также около 215 миллионов рублей и килограмм золота. Более 245 тысяч абитуриентов уже подали заявление для поступления в российские вузы в рамках приемной кампании. Об этом сообщили в Миноборнауки России. Как отмечается, в числе лидеров по количеству поданных заявлений, в том числе РАНХИКС, Финансовый университет при правительстве России, РГГУ и МГУ. Среди наиболее популярных у абитуриентов специальностей – лечебное дело, педагогическое образование, информатика и вычислительная техника, экономика, инженерное дело, а также строительство. Для приема в российские университеты в этом году установлено более 600 тысяч бюджетных мест. Более 70% из них распределено среди вузов, расположенных в регионах. Это все к данной минуте. Мы внимательно следим за происходящими событиями. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине этого часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник».
2: 7:04 мы продолжаем прямой эфир. Сегодня понедельник, 29 июня, 26 год. Традиционно у нас Руслан Асташко, как вы знаете, по понедельникам. Но нет, сегодня необычный эфир. И в каком-то смысле даже хорошо. Но в каком-то смысле. Мы все, конечно, скучаем по нашему дорогому Руслану Станиславовичу. Во-первых, потому что это такая одна из немногих возможностей для нашей аудитории, например, выходить на обратную связь. Но мы решили сегодня предложить вам, сейчас мы определим тему с нашим дорогим гостем. Я очень рад приветствовать священника, отец Владислав Береговой сегодня с нами целый час. Батюшка, здрасте.
3: День добрый. Рад вас видеть, слышать.
2: Взаимно. У нас есть много новостей, которые хотим с вами обсудить. Но знаете, что я вам предлагаю?
3: Да, вот... У меня дипломы по диванной экспертности.
2: Да? Прекрасно. Да. Хорошо. Да, У вас только по политологии или по вирусологии имеется? Или это там по футболу, сейчас чемпионат мира по футболу тоже там требуется?
3: По комментированию.
2: Да, широкий профиль.
3: Максимально широкий.
2: Батюшка, я вам, знаете, что предлагаю? Чтобы не забирать хлеб у коллег, которые отвечают на вопросы слушателей. Мы будем их задавать, а? Давайте. Значит, отлично. Если

0: Гость был не разговорчив, у журналиста кончились вопросы, а время в эфире надо было тянуть. И тогда ему пришла в голову мысль, так сказать, передать аудитории микрофон, чтобы они задавали вопросы. И так и появилось ток-шоу.
1: Отлично, вот. Отлично.
0: Так,
1: все, что хорошее, появляется только в момент какого-то кризиса. Потому что зачем ты будешь думать, как выйти из кризиса, когда ты не в нем? А зачем думать наперед о чем-то сложном, когда все хорошо, все окей? Как только появляется какая-то проблема, которую надо решать мгновенно, бах, вот тебе гениальная история. Вот так придуманы подгузники, кстати.
0: Ну, да, например, да. Ну да, да. Значит, от подгузников. Ну давайте, от подгузников к, вот я тут не знаю, к институту брака.
1: Значит, конечно, вот очень хорошая такая тонкая красная линия.
0: Да.
1: Поехали.
0: Да. Назовем ее красной, чтобы, так сказать, не вдаваться в эти всякие детские дела. Значит, один из, последний, вот это слово крайне дурацкое, последний мой разговор с батюшкой был в одном из эфиров. Это мой хороший товарищ, отец Филипп Ильишенко. Он, по-моему, проректор сейчас Свято-Тихоновского госуниверситета. Православного университета, не гос, он православного университета. И мы с ним говорили в том числе про брак. И я ему, вот это по-настоящему меня волнует. У нас есть такая передача «Скабрезная», в которой я тоже принимаю участие, значит, словом постулу. Мы там говорили тоже про брак. Значит, мой тезис, что институт брака со временем, ну так получилось, что он, конечно, не просто трансформируется, а он как будто бы, ну я скажу громко, типа теряет смысл. И его нужно как-то по-другому, короче, какими-то или другими глазами на него смотреть, или смотреть на него в каких-то других обстоятельствах, в каком-то другом контексте. Во-первых, согласны ли вы, что институт брака вот переживает тяжелые времена, тяжелый кризис? И почему так происходит, с вашей точки зрения?
1: Ну, знаете, для того, чтобы что-то потерять, надо это иметь. Давайте определимся в терминологии. В чем смысл брака?
0: Давайте, ну, я могу там сказать, к административно-хозяйственной деятельности там вспомнить, значит, для того, чтобы выжить в сложных условиях, вот раньше, конечно, надо было. Ну, типа так.
1: Ну, что-то по учебнику марксизма или ленинизма, что-то прямо так повеяло. Хочется встать и спеть гимн Советского Союза. Просто вы говорите, да, что вот смысл брака теряется. Потом хочется понять, а какой именно смысл теряется. Ведь смыслов-то может быть много. Вот мы сейчас как раз и размышляем, мы пытаемся уловить какую-нибудь мысль, чтобы понять, в чем истина. Ведь не может быть так, чтобы несколько человек одновременно были правы. Ну, в редких ситуациях, да, но в целом, если мы говорим о смысле брака, то, наверное, какой-то он глобальный, общезначимый для всех. Если мы сводим все смыслы брака к выживанию, к какой-то социальной ответственности, к удовлетворению каких-то потребностей кулинарных, эротических или еще каких-нибудь, ну, как бы это что-то, вот, что угодно, но только не брак. Мне кажется, брак — это нечто большее. Надо вот найти вот тот глубинный смысл, который определять невозможно. Может быть, его... Потому так много разводов у нас в стране, потому что кто-то и не ищет его. И тогда брак ли это был изначально?
0: Хороший
1: вот поэтому хотел узнать заход. У вас, что все-таки вы подразумеваете под смыслом?
0: Вот хороший заход. Вы знаете, хороший заход — вот о чем я сейчас подумал. Действительно, все в наше время, ну, это там, не знаю, там, типа эпоха постмодерна, да, все, конечно, подвергается обструкции, все то, что мы не можем объяснить словами. И, в принципе, любые вот эти, да, почему, так сказать, растет, ну, там, количество людей, которые там редко ходят в церковь, ну, количество атеистов растет, потому что мы, конечно, все ищем каких-то рациональных, понятных объяснений тому или иному явлению, в том числе, и брак подпадает как бы под это явление, которое мы должны объяснить рационально. Если мы будем подниматься на какие-то типа высшие уровни, то часть людей скажет: ерунда, значит, есть стол, я могу потрогать, телефон позвонить, там, связь, атомная энергия там, и прочее. Вот, мне кажется, вот поэтому в том числе. Потому что мы не можем брак объяснить нормальным, понятным, рациональным, даже, простите мне, это целесообразным каким-то объяснением.
1: Нет, как раз вот есть.

0: ли сводить брак к тому, что приносит пользу, и то, что должно приносить какую-то пользу, то, конечно же, мы его объясним очень даже хорошо и неплохо, и объясним про количество разводов. Но брак же это совершенно иррациональная вещь. Это то, что объединяет необъединяемое. Это единство противоположностей. Это то, что как бы не из, выходит из каких-то вот человеческих законов. То есть я все-таки священник, и если бы меня спросили, вот как верующий человека, а зачем брак, я бы, наверное, ответил, что из всех возможных вариантов, что, пожалуй, это школа любви. Мы должны научиться любить хотя бы одного человека, как должны были бы любить каждого и весь мир для того, чтобы быть вечностью с тем, имя кому любовь. Для того ты здесь учишься любить того, кого любить очень тяжело и непросто, потому что мужчина и женщина — это совершенно разные существа в принципе, хоть очень похожи друг на друга внешне, хоть да и не во всем. Вот. Для того, чтобы вот стать ну, просто богоподобным по-настоящему. И в конечном итоге стать огромным таким хорошим сосудом вместилища Божьей благодати, которое в конечном итоге твою загробную жизнь делает очень хорошую, качественную, давайте так вот, простим. Потому что для меня брак — это что-то совершенно сакральное. И когда теряется вот этот сакральный смысл, главный смысл, который позволяет тебе бесконечно терпеть, бесконечно прощать, бесконечно считаться с мнением человека, с мнением которого считаться совсем не собираешься, ты не понимаешь, зачем, бесконечно находить какие-то компромиссы. То есть зачем? А вот для того, чтобы приобрести те восхитительные качества, которые делают тебя небожителем в конечном итоге. Мы не верим в реинкарнацию, мы не верим в карму, не верим в то, что после смерти лопух на твоей могиле вырастет и все, или то, что после смерти банька с пауками какая-нибудь там и все. Мы верим все-таки в вечную жизнь, которая двуполярная. И брак нужен для того, чтобы приобрести все возможные добродетели, для которых семейная жизнь — это наилучшая школа. Ну, вторая школа — это монашество, поэтому вот, или так, или так. Но мне кажется, брак достаточно вот, непростая и достаточно качественная школа. Это прямо вот, высшее образование в духовном смысле. Поэтому, но, конечно, если ты верующий человек, то брак для тебя понятен. И как бы ни было сложно, у тебя не запрограммирована вот эта мысль «разведусь». А если для тебя нет понятия развода, то для тебя, соответственно, нет понятия бегства. И ты все проблемы решаешь. А ну, закончу уже тем, что ты же тоже меняешься. Ты в 25 один, в 30 лет и другой, в 50 уже там ты уже пятый. Соответственно, необходимо вот постоянно в этой школе совершенствоваться, пересдавать экзамены, повышать квалификацию. И это действительно уникальная школа и самосовершенствования, и любви, и всего на свете.
1: Но лет через первые, тяжело только первые лет 15-17, ну я вот по своему опыту, потом становится...
0: Ну лет 20, да.
1: Ну
0: да.
1: Типа,
0: 17, да.
1: Да.
0: Ну,
1: да.
0: А потом как становится... говорил мой духовник, вот через 25 лет пойдет настоящая любовь. Ну ее же надо строить на чем-то.
1: Вот.
0: Влюбленность нужна, что такое.
1: Да, вот в связи с этим. Нам все время вот этот образ «мама, папа, я счастливая семья», картинка «мама, папа, я счастливая семья», все это. А вот мы встречались вот, там, с дружбанами, и все по 20 лет там, повезло всем, но так вот, так случилось, так, вот в нашей компании там, да, что, в общем-то, все вот по 20 лет там. И все знают, как тяжело были вот эти первые 15-17 лет, и чё там только не было в рамках этого брака. Слава Богу, всем удалось это сохранить и пронести это на настоящее чудо. Но когда... Ну, я позволю себе, там, кто же, государство как бы транслирует в рамках пропаганды семьи. Вот этот образ «мама, папа, я счастливая семья», как вот такого благоденствия, которого там, конечно, оно тоже есть. Ну, конечно, оно тоже есть. Но только если ты этого ждешь, вот этого благоденствия, каждый день, ну, ты далеко ну, не уедешь с этим. Ну, ты просто не справишься, потому что быт и реальность будет ломаться и не стыковаться с той картинкой, которая как бы навязывается. Там разное всякое. И люди проходят через сложное выстраивание отношений. Значит, как с этим быть? Вот с одной стороны, чтобы не отпугнуть, Потому что, конечно, когда мы начинаем говорить про тяготы и лишения, или, например, на свадьбе поднимать тосты, значит, за то, что нужно вот терпеть обязательно, обязательно нужно терпеть тоже, об этом надо сказать, значит, терпеть и прочее, прочее. Молодежь, конечно, хочет услышать, слушайте, мы хотим, ну, любить друг друга, наслаждаться жизнью, вместе веселиться, гулять и прочее, прочее. Короче, как, с одной стороны, не напугать так сильно прям, да, а с другой стороны, как не выстроить какую-то иллюзию, которая разобьется в реальности. Суровая лодка разбилась о быт, да.
0: Ну, когда мы ищем в браке бесконечное веселье, то, конечно, должен найти человека, который скажет, ну, в браке не должно быть скучно. И самая лучшая жена – это жена с прекрасным чувством юмора, которая сможет какие-то сложные ситуации, достаточно глупые, бывают и грубые, как-то свести к шутке, к некоторой самоиронии. Хорошо, когда у второй половинки тоже все присутствует. И когда меня спрашивают, какие главные качества должны быть у жены, у мужа, ну, помимо там трудолюбия, чего-нибудь там еще такого важного и безоговорочно нужного, все-таки я настаиваю на чувстве юмора. Потому что если его нет, если ты считаешь себя человеком, над которым подшутить нельзя, если ты не можешь свести конфликтную ситуацию к какой-то очень остроумной шутке, не дав развиться конфликту, то конфликт будет один за другим, и в конечном итоге ты будешь спасаться от него бегством или какими-нибудь успокоительными таблеточками. Поэтому, конечно, хорошо бы предупреждать нашу молодежь о том, что, ну, действительно, брак — это не американские горки и не лунопарк, и будет в каких-то моментах непросто. А непросто почему? Потому что как наступит такой момент, когда вы перестанете служить друг другу. Когда появится третий, в конце концов, вы должны смотреть не друг на друга, а уже на него. И не забывая о любви друг к другу, вот этот плод вашей любви теперь вот растить, воспитывать и... На это уйдет много времени. Почему говорят эти 20 лет? Потому что как раз где-то вот к этому 20-летнему периоду твоему сыну, дочке, может быть, даже не одной, уже много, достаточно лет для того, чтобы сдать его в какой-нибудь университет, СПТУ или еще что-нибудь, и пусть она, конечно, учится самостоятельности без нас. Пусть уже набивает те шишки, свободы, которые так стремился. Потому действительно,
1: Жванский сейчас говорит. В чувство юмора прекрасная, мне кажется, инициатива, но кажется, что она корпоративно не подходит и вашей, так сказать, структуре, но и как будто бы государственной. Вот церкви почему-то сложно улыбаться у нас. У вас есть объяснение, почему?
0: Вы когда идете на какой-то серьезный оперный спектакль, вы там уж явно не собираетесь шутить. Вы там сидите серьезно, слушаете Прокофьева, Семена, Катко, или там «Матросскую тишину», в табакерке, и как-то ты, в принципе, не настроен вот сейчас на шутку. Ты можешь пошутить до спектакля, после спектакля. Поэтому мы как бы на службах тоже не смеемся. Мы приходим с Богом поговорить, вот максимально вот выстроить эту вертикаль, отложить все земное попечение, и вот эти два часа вот быть там, вот не здесь, не на работе, не дома, не с детьми, не с начальником, не с подчиненными, вот, не в попытке закрыть ипотеку, а именно вот в этой вертикали, которая для нас сейчас вот максимально важна, и мы хотим вот все на какое-то время отстраниться от всего. Поэтому действительно на лице тоже отражается, и на службах мы не смеемся. Но извините, есть же там после литургии какие-то мероприятия, чаепития, концерты, воскресные школы и так далее. То есть мы улыбчивые, нормальные. Если вы смотрели мой контент, то как бы меня, меня как раз критикуют за то, что слишком улыбаюсь. Потому что не улыбаюсь на службе. Я не прикалываюсь на великом входе.
1: Но главное, что есть еще часть паствы в Русской Православной Церкви, которая, и это не один, не два человека. Я помню выступление музыкантов в храме на Пасху с гитарой. Они студенты, по-моему, были. Я уж не помню, в каком храме что это было. Господи, какое количество ненависти на них полилось. Это просто... Это люди, которые называют себя православными, там, которые про любовь, про спасение души, про милосердие, значит, и про все на свете. Как они ненавидели этих студентов с гитарой. Это, так сказать, это отдельный пункт для того, чтобы выразить как-то чувство юмора свое. Потому что это... Ну, это просто... Не, почему так, батюшка? Что за сложность быть легче?
0: Ну, для меня это тоже некоторая тайна, и кто-то сейчас меня тоже будет ногами пинать, потому что, прошу, батюшка, какая-то еще тайна, что неужели не очевидно, что в песне, перепетой песни «Мельницы» не надо исполнять перед мощами великих святых. Вот. Мухи отдельно, котлеты отдельно. Тут можете спеть какой-нибудь кант, какой-нибудь акафист, пожалуйста, там, хоть григорианский, хоть какой-нибудь еще наш классический мотив знаменного пения. Ну, зачем вот тут «Мельницу» перепевать? Идите на концерт «Мельницы» в ДНХ, послушайте, если вам бы никак не имется что-нибудь такого спеть или послушать. В принципе, я могу понять этих людей, и, наверное, если бы мне сказали, так, отец, вот как на это смотришь? Вот стоит нам сейчас на гитаре сыграть перед мощами или не стоит? Я бы сказал, слушай, знаешь, наверное, не стоит. Тут 2 метра вот выйдет чуть-чуть левее, и можешь там устроить концерт за пределами храма. Потому что вот за эти 500 лет, сколько здесь этот храм стоит, ну, такого он еще не видел, он не слыхал. Ну, давайте, наверное, не будем. Ну, получилось, как получилось, что-то можно сказать. И меня, конечно, тоже задевает не замечание, а вот форма, в которой это замечание выражено. Потому что, как говорил, ну, пусть я буду говорить, совершенно всегда, что форма беседы намного важнее содержания беседы. Важно даже не то, как ты говоришь, что ты говоришь, а как ты это говоришь. Надо правду говорить так, как будто ты пальто любимой девушке в театре даешь, а не половой тряпкой по лицу хлещешь. Надо правду говорить так, чтобы тебе не хотелось это придушить. Но вот мы, вот, бывают среди нас такие, которые вот, включают режим удерживающего человека, который контролирует благочестие вот, внутри какого-то храма, корпорации, еще чего-нибудь, и считают, что имеют полное право делать всем замечания. Ну, может быть, и надо сделать замечание, но почему тебе? Ну, поэтому, да, есть у нас такая проблема, потому что нам, православных христиан, с парашюта, с небес спускают, а вот это наш мир. Вот ты вчера с мира пришел в церковь, и теперь диктуешь тут свои какие-то порядки. Ты еще не успел очиститься просто. Закончу, знаете, мы когда читаем молитву перед исповедью, там есть такие слова, обращенные от священника к прихожанам. Пришел еще в пришел еси в врачебницу, да не исцелен от идиша. То есть мы как бы констатируем факт, что все здесь мы духовно больные, поэтому ты здесь не хвались своими добрыми делами, а расскажи, в общем-то, о том, о чем избавиться хочешь. Поэтому я подозреваю, что многие из тех, кто вот этих ребят хейтил, и достаточно грубо, может быть, потом пришел на исповедь и сказал, знаете, батюшку, балку перегнул. Если так это было, то, конечно, замечательно. Но комментарии мы видим, а покаяния не видим. Ну, надеемся на лучшее.
1: Да, хорошо. Значит, смотрите, несколько тем еще у нас есть. Вот заголовки. Фонтанка пишет. Посмертное ЭКО – это сатанизм. Что обсуждали на сессии ПМЮФ, Петербургский международный юридический форум, о праве на жизнь в момент зачатия. Дальше РПЦ на ПМЮФ. Право женщин на аборт противоречит Конституции. Вот следующий вопрос, он сложный будет такой. Батюшка, вот роль церкви... Да, не-не-не, вам отвечать. Вам отвечать. Причем за всех, батюшка, готовьтесь.
0: Да. Значит, что ж такое? Да. Есть отдельный котел в аду для тех, кто обобщает и сводит всех, кто похож на одного человека.
1: Ну, поскольку я с вами говорю, поэтому мне же спросить-то больше не у кого. Вот, слава богу, есть вы, которому я могу задать этот сложный вопрос. Вот когда, значит, Христа там пытались искушать, причем не какие-то силы там потусторонние, да, а вполне себе мирские, значит, и пытались поймать его, и показывали ему монетку, ну, типа, надо платить в государство или не надо, да, он тогда сказал, оставьте Богу Богову, а кесарю кесарево. Государственные дела – это государственные дела. А Богу оставьте Богова, спасение души и прочее, прочее. Вот когда мы сейчас видим иногда, как представители церкви, я не скажу, это вся церковь, представители церкви пытаются рассуждать, как будто они, значит, некие государственные мужи, чиновники, да, и рассуждают с точки зрения, ну, как бы опираясь вот на государственные теории и прочее, прочее, прочее. Вот насколько это уместно и не противоречит ли это сущности церкви, которая говорит про спасение души? Очень интимное дело. Очень интимное. Значит, что думаете по этому поводу?
0: Во-первых, спасение души – это не интимное дело, а общее дело. Это, я бы сказал, в каком-то смысле даже государственное, потому что спасать души всех жителей страны необходимо и кесарю, и Богу. Но это так, это отвлекся на второстепенное. Относительно главного вопроса все равно необходимо некоторое определение в понятиях. Что значит дела государственные? Где увидели священнослужителей, которые на том же ПМФ или ПМЮФ размышляют о том, хорошо бы нам сейчас изменить налоговое законодательство или что-то связано с пенсионным возрастом. Или, знаете, вот нам кажется, что воевать надо немножко по-другому. Вот давайте мы сейчас вот свою концепцию изложим. То есть мы не лезем туда, где нас не ждут, и где у Библии, ну, ответы есть, но не технические, а концептуальные. Поэтому церковь там, где так или иначе возникают вопросы нравственные, нравственное преломление экономических каких-нибудь законов, юридических. Уж молчу про биоэтики, про биоэтику, про, естественно, про аборты, про демографию и так далее. То, что касается нравственной жизни, или ее деградации, или ее возвышения, или ее отсутствия, или ее появления, там, конечно же, естественно, появляются священнослужители, потому что сейчас у священнослужителей вот такое золотое время, когда можно говорить. У нас этого не было. Ни при Ленине, ни при Сталине, ни при Хрущеве, ни при Брежневе.
1: Ну, не скромничайте, но не скромничайте. Всегда и к вам приходили, и выходили. Всегда была возможность. Вас, кстати, слушали больше, чем других. Ну, в этом.
0: Мы сейчас
1: прервемся.
0: Сейчас, последние три десятилетия.
1: На выпуск новостей прервемся, и после чего продолжим.

0: Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий. Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
2: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
3: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин сегодня принял в Кремле уполномоченного по правам человека в нашей стране Яну Ландратову. Это первая встреча президента с новым омбудсменом России. Ландратова поблагодарила главу государства за высокое доверие и пообещала сделать все, чтобы оправдать возложенные надежды. Она назвала поддержку участников СВО безусловным приоритетом своей работы. Ландратова подчеркнула, что за время работы на данном посту ей удалось вернуть в Россию 550 военнопленных. Кроме того, на родину удалось вернуть всех удерживаемых на Украине жителей Курской области. Вопросы демографии являются приоритетными для российского правительства. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и представителями Совета Палаты по итогам весенней сессии. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что задача внутреннего развития нашей страны, демографии, сохранения традиционных ценностей и повышения уровня жизни будут решены. Россия примет политические и военно-технические меры в ответ на снятие запрета на размещение ядерного оружия в Финляндии. Об этом сообщил официальный представитель МИД России Мария Захарова. В ее комментарии на сайте министерства отмечается, что решение финских властей снять этот запрет несет национальной безопасности России реальные угрозы. Их купирование потребует дополнительных политических и военно-технических мер реагирования. Ранее президент Финляндии Александр Стуб утвердил поправки к закону о ядерной энергии и уголовный кодекс, которые отменяют запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны. Более 170 человек в Словакии были госпитализированы за последние три дня из-за жары, которая держится в республике. Об этом сообщило словацкое издание. При этом уточняется, что сегодня в стране ожидается увеличение температуры воздуха до 40 градусов. По данным спасателей, чаще всего причиной тепловых ударов становится не сама жара, а комбинация факторов, когда люди игнорируют питьевой режим, находятся на улице в самые жаркие часы, занимаются тяжелой физической активностью или употребляют алкоголь, который усиливает обезвоживание. Медвежонка из Назрани, которого предположительно могли кормить снюсом, спустя две недели так и не нашли. Поиски продолжаются. Об этом сообщили в правоохранительных органах региона. Напомню, 15 июня в соцсетях появился видеоролик, на котором несколько молодых людей кормят, как утверждалось, снюсом маленького медвежонка и смеются над его реакцией. МВД и прокуратура Ингушетии начали проверки, в частности, на предмет жестокого обращения с животным. В правоохранительных органах сообщали, что по предварительной информации мужчины кормили животное не снюсом, а детским питанием. Больше информации, фото и видеоматериалов найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. вечер на радио «Спутник».
4: Так, мы продолжаем. Владислав Береговой, священник, у нас в гостях, очень популярный, любимый многими. Все видели, я думаю, шорты, рилсы во всех возможных мессенджерах. Мы рады приветствовать его сегодня в нашей студии. Батюшка, еще раз здравствуйте.
5: Добрый вечер.
4: Да, мы закончили предыдущую на получасовку. Да, и помним, что если возникает какой-то вопрос, можем переадресовать его аудитории. Я думаю, что дождемся несколько звонков.
5: Если не знаешь ответ.
4: Да?
5: Это если не знаешь ответ.
4: Да, это да. Но нет, мало ли вам будет что-то интересно. Хотя, а вы, кстати, вот есть такое? Вы, ну, это будет пафосно очень. Но типа, все ли вы знаете о людях? Вот вам хотелось бы что-то узнать о людях или в их мнении по какому-то вопросу. Потому что мы привыкли, кстати, это будет хорошим мостиком такой, в предыдущую получасовку батюшка говорит, ну вот, типа, слово раньше не давали священникам, сейчас такая возможность есть. На что я, так сказать, готов поспорить, потому что к священнику всегда приходили с вопросами, не знаю, там, и Чехов об этом писал, и Лесков.
5: Ну, я про СМИ, я ж про телевидение, я про радио.
4: В этом смысле,
5: что,
4: ну,
5: я не про людей.
4: Да, так...
5: Отвечу на ваш вопрос, можно, опять же, цитатой, причем, кого там, Платона, да? А, нет, Сократа. Что я знаю, что я ничего не знаю. Mm-hmm. Вот если бы я думал, что что-то знаю, то, конечно, это была беда-беда, и со мной говорить, наверное, не стоило бы. А я как раз вот знаю, что и человека не знаю, и себя не знаю, хотя у Платона же там было, или у кого там, до Сократика, конечно, еще познай самого себя. Mm-hmm. Что-то познаю, и каждый раз удивляюсь. Тем более сам меняюсь, и поди там разберись, что я есть сегодня. Хорошо, что есть евангельский ориентир, хорошо, что есть Христос, ориентируясь на которого, можно понимать, каким надо быть. И это, в принципе, неплохо. Но если так чуть-чуть подкрутить вот этот пафос, то, мне кажется, священник в людях разбирается... Ну, может быть, чуть-чуть лучше, чем в лошадях, потому что, ну, когда ты 20 лет людей исповедуешь, с ними общаешься, решаешь их не только какие-то духовные проблемы, но вполне себе психологические, то, наверное, что-то ты представляешь, что себя человек представляет, вот, простите за тавтологию. Вот, наверное, какое-то общее понятие, общее понимание есть. Но, опять же, главное — не обобщать. Вот, это вот... Трагедия современности, трагедии батюшек и кого угодно, и мирян, и не мирян. Вот, что вот сейчас вот под общий знаменатель все подведем и всех проклянем. Ну нет. Да.
4: А что вам позволяет не обобщать? Ну, имеется в виду какой-то вот... Ну, типа, где этот лучик какой-то надежды? Вот он в чем выражается? Чтобы...
5: Ну, здравомыслие, адекватности. Мне кажется, у меня есть и первое, и второе, хотя не всегда. Матушка точно сейчас бы вставил бы с 5 копеек, если бы рядом присутствовала. Сказала, да, посмотрела бы на меня своей знаменитой ехидной улыбкой. Да, но без нее могу себя хвалить сколько угодно. Ну, мне кажется, немножечко... Представляю, что нельзя всех под общий знаменатель подводить. Ну, никого. Все люди разные. У нас нет двух одинаковых глаз, нет двух одинаковых отпечатков пальца. То есть, что уж говорить там про психику, про душу человеческую, которая совершенно уникальная. Поэтому, да, тут есть какие-то общие признаки. Ну, даже у психологов есть там все четкие темпераменты, там холерики, сангвиники, флегматики и так далее. Вот это база. То есть базу никуда не деть. А характер может быть разный. Вот этих темпераментов что 5, а характера 8 миллиардов. Угу. Потому что это уже то, что приходит со временем, на основе. Поэтому все люди разные, можно, конечно, обобщить кого-то. Но надо как минимум Достоевского читать и перечитывать, чтобы понимать, что себе человек представляет такой, со всей его экзистенциональностью.
4: Это да. Но все равно расстраиваешься. С одной стороны, а с другой стороны, типа, можно сказать, ну, это же не я же старушку-то топором. Нет, ну, представляете, какой хороший. Это он, Родион Романович, тот-то, так сказать, двух, да, а еще она беременная была, трех, то есть, да, три души, да. А я-то нет, но я-то нет, без топора хожу. Значит, процентщиц не убиваю.
5: Павел, какой... Есть я, как и прочие человецы.
4: Да, какой замечательный человек. Какой замечательный человек.
5: Это вторая опасность. И для духовной жизни она не менее опасная, чем мнение Раскольникова о себе, твари дрожащие или право имею. Уже хотя бы потому, что тот покаялся, понимая, в конечном итоге, что он есть. А человек, который мнит из себя вот до конца дней своих, что он нечто из себя представляет, он, конечно, и в земной жизни много чего может натворить не очень хорошего.
4: Да, и... Думаете, покаялся Родион Романович?
5: Ну, безоговорочно.
4: А вот вы знаете, я тоже так думал. Вот я...
5: Оказалось, нет, да?
4: Ничего не оказалось, конечно же. Но встретил просто человека, который в финал, уже когда, так сказать, к нему приехала Сонечка, ну там, да, вот этот вот, он воспринял по-другому, что он говорит, там нет раскаяния, он просто типа не понимает, зачем он вообще это все, этот, а как бы раскаяния такого нет. Вот любопытная такая точка зрения мне довелось услышать.
5: Она имеет право быть, в конечном итоге, если бы было четко понятно, как в голливудских фильмах, я сейчас не беру, конечно, допустим, каких-то великих режиссеров, а такой попсовый кинематограф, то, конечно, бы это не было бы великой мировой литературой. Если бы Татьяна Ларина, уже другой Достоевский, Федор Михайлович, сказала бы, да-да, я к тебе ухожу, мой дорогой, моя любовь, моя жизнь, то Евгений Онегин тоже не был бы великой мировой литературой. Все-таки вот эти какие-то вот сложности, переживания и вот сохранение нравственности, то, что делают великих русских писателей великими мировыми писателями. И мы можем сейчас плавно перейти как раз к вопросам ЭКО и абортов.
4: Думаете, перейдем? Тут просто, ну, позиция церкви понятна, вот мне. Но она, правда, понятна. Значит, ну и все, она есть, эта позиция церкви.
5: Если понимаете, озвучить можете?
4: Да.
5: Вот почему мы, в принципе, против аборта? Она очень плохо просто звучит, давайте я озвучу.
4: Давайте.
5: Или вы озвучите.
4: Давайте,
5: ладно, я вам первый предложил.
4: Значит, ну, потому что жизнь человека священна. Вот почему, вот с моей точки
5: зрения. Верно.
4: Вот.
5: А с какого момента?
4: Ну да, я понимаю.
5: С момента зачатия. Мы убеждены, что человек стал человеком с душой живой с момента зачатия. Все, отсюда уже все двигается. Не может быть ЭКО, потому что это траба торговля. Не может быть абортов, потому что это где-то убийство. Да, есть нюансы. Но я буквально вот неделю назад прилетел с конференции, где вот рассказывали о статистике сохраненных жизней после того, как категорически рекомендовали аборт по медицинским показаниям. 65% здоровы. Вот, за 15 лет исследований. И 15% исцеляются через операции в процессе первых нескольких месяцев или лет жизни. Ну и да, каких-то, сколько там остается там у нас? 20% там уже делится, кто-то умирает первый месяц, кто-то в течение года, с кем-то живут до конца дней своих. А почему, опять же, вот если брать последних 10-15%, а почему мы должны вот убивать, как, не знаю, как в нацистской Германии, тех детей, которые нам не нравятся?
4: Батюшка, вот тут у меня нет никакой однозначной позиции. Я точно понимаю, что должна быть какая-то ответственность за это, потому что это чудовищный поступок, за который должна предполагаться ответственность. Может быть, и государственная казенная какая-то ответственность, честно говоря, на обоих, и на отце, и на матери. Значит,
5: это мужской грех.
4: Смотрите, да. Но я к тому, что ситуации-то, и мы знаем с вами, и вы лучше меня знаете, какие разные ситуации бывают. Это раз. А во-вторых, есть статистика там советская, да, что после запрещения абортов, значит, часть женщин начинают это делать в кустарных условиях, и, к сожалению, это кончается гибелью не только плода, но и этой женщины.
5: Во-первых, да. Мы еще можем уйти, вспомнить древних месопотамцев, как они там делали. Но мир немножко другой, если честно. Но мы же не говорим о запрете. Вообще там никто не говорит об этом. Мы говорим о том, чтобы вывести аборты из ОМС, раз. И второе...
4: Вот. Разве это не... Не залезание в государственные дела? Но у нас не все православные.
5: Причем государство к частным клиникам. Они же не соблюдают никакие государственные нормы. У государства все делают исключительно хорошо. И там и день тишины у них есть, и психолог сидит, и все, что способствует тому, чтобы девушку, женщину отговорить от аборта, работает. А в частных клиниках тебе еще такси вызовут, и, конечно же, никакой работы психологов не будет. Никакой тебе специалист, никакой священник не скажет. Так, тебе чего надо? Что, как тебе помочь? Домик для мам у них что, предложат? Нет, им на главное там бабки сшибать. И у них в 4 раза больше абортов, чем в государственных клиниках.
4: Вот 4. Видите, вот про что я говорил. Вот это, мне кажется, иллюстрация. Когда, так сказать, кесарю кесарева, Богу Богова. Но так может быть...
5: Это не государственная история. Это частная клиника история.
4: Да какая разница? Но частная клиника платит налоги государству. Государству на платит. Крови. Они-то вообще могут быть...
5: На крови? Так сказать, на убийство детей?
4: Послушайте,
5: это точно... Я понимаю, что, как говорил один древнеримский император, Троян, что ли, что деньги не пахнут. Но в данном случае здесь деньги в крови. Я не хочу, чтобы государство обогащалось вот... на налогах с убитых детей. Это не те налоги,
4: ну, которые простите, делают вам-то какая разница?
5: Счастливыми.
4: Батюшка,
5: такие государства, в конечном итоге,
4: вам уничтожаются. Вам какая разница?
5: А потому что государства такого не будет. Просто не будет.
4: Но они есть.
5: Я верующий человек. Я понимаю, как устроены духовные законы. То есть государство, которое утопает законодательно вот в крови, которое законодательно разрешает... то, что должно быть запрещено, безнравственность, там, какую-то однополость, убийство и все то, что с абсолютно безнравственных, с христианской точки зрения, а мы же вроде бы здесь за традиционные нравственные ценности. У нас в России традиционные ценности одни, это христианские ценности, потому что наша цивилизация российская создана православием, ничем иным.
4: Но у нас же не все православные, не все христиане. Но не все православные, не все христиане.
5: А какая разница, христиане или не христиане? Если я только с Калмыкии приехал, там почти все буддисты. Я о том, как государство создано, чем оно создано, чем цементированы вот эти кирпичики наших разрозненных народов.
4: А зачем мы про государство, а не про спасение души? Вот зачем мы? Вот зачем это? Вот серьезно. Значит, вот смотрите, отличную я однажды услышал, вот это вот то, что повлияло на мое сознание и восприятие. У меня прапрадед мой, священник, прабабушка, у меня все, и, так сказать, вот все это, понятно, советское время, значит, все это, но тем не менее, у прабабушки в доме была отдельная комната с иконами, отдельная комната, большая, значит, с иконами. И я так или иначе вырос вот... в соприкосновении с этим. Могу себя назвать там верующим человеком, православным человеком. Для меня это тоже важно. Это вот для меня важно, в том числе для самоопределения. Но вот что повлияло на отношения? Вот, например, я услышал Алексея Ильича Осипова, который он говорит, слушайте, да если бы Господь не захотел, он бы вас всех мигом силком бы в рай затащил. Но он-то этого не делает. Но силком бы в рай затащил всех, да и все. Но такого же нет. А кажется, что, так сказать, вот подобные речи и подобная риторика и прочее-прочее уводит нас от какой-то мысли очень главной на вот... Это тоже главное, конечно, и тема абортов важная, безусловно. Но она нас уводит как будто бы от самого главного. И кажется, что вы... Откуда, так сказать, мы же знаем, что говорят люди, там, атеисты или там... Ну, там да, вы лезете не в свое дело, они вам говорят. Ну и в каком-то смысле, они же правы.
5: Это что делать? Это чья заповедь? Есть же целые общности, где убей – это заповедь. А мы говорим, как бы не убей. Если кто-то там говорит, а давайте-ка в Конституции пропишем, что брак – это, может быть, между кем угодно, а не обязательно между мужчиной и женщиной. Мы тут говорим, вы что, окститесь, вы заявляете, что вы христианское государство, а говорите, что нет.
4: Никто не заявляет, что это христианское государство.
5: Слава Богу, все у нас все хорошо прописано. Если кто-то заявляет на государственном уровне, что аборты это нормально, да на любом сроке, и по материальным причинам, и по психологическим причинам, там вообще нет никакой причины, которая позволила бы девушке, женщине не сделать аборт. Тут бы, конечно, встрепенулись и говорим, так подожди, что происходит вообще, давайте-ка подумаем вообще, какие ждут и не только духовные последствия, но вполне себе физиологические. Знаешь, сколько потом приходят на испыт этих бедных мам, которые могли быть мамами,
4: да,
5: но которые уже никого родить верно. Вообще уже не
4: будут. Вот это важная тема, вот это главнее.
5: Рано остается. Там, вот. Так знаете сколько? Тысячи, я вот как блогер уже говорю, у нас-то в храме там один момент, а сколько пишут в комментариях, катарана просто не заживает.
4: Вот это важно. Вот об этом надо говорить. Вот об этом стоит говорить, конечно.
5: А мы и говорим. Значит,
4: вот смотри, теперь про тыдынц. Теперь про тыдынц. Традиционные духовно-нравственные ценности. Значит, вот тут недавно, как мы с вами знаем, отмечался самый длинный день в году. День солнцестояния. Значит, мы знаем, что есть такое даже явление, течение или субкультура неоязычества. Ну, такой, так сказать, оксюморон в каком-то смысле. Ну, так или иначе, нео...
5: А почему нет? А другого язычества быть не может, кроме как неоязычества, потому что его невозможно реконструировать ввиду того, что нечего реконструировать. Не сохранилось никаких практически ни материальных памятников, ни уж тем более письменных. Все, что мы знаем о неоязычестве, это реконструкция середины 20 века Рыбакова и его последователей. Поэтому вот то, что касается вот этого солнцестояния, там такой ядреный микс между йогой, ретритами, медитацией, ведами, славянскими богами, панславянскими богами, которых и не было никогда даже в языческом славянском пантеоне. Ну, чисто так. И кстати, народными культурными традициями. Все это смешано, перемешано. Так, и нате вам, ешьте. Ну, извините, перебил.
4: Нет, все правильно. Все верно. Но только они говорят...
5: Это не язычество, это оксюморон. Нет, все-таки не оксюморон. Это, по-моему, единственный возможный и адекватный термин, отражающий современное неоязычество.
4: Но они... Вот вы, так сказать, это с одной стороны говорите, а они это говорят с упреком в адрес РПЦ. Вот если бы, так сказать, не было Русской Православной Церкви, то сохранились бы настоящие наши традиции, настоящие, там, значит, Велес и Перун, кому кланялись казня князья и войны, значит, и тогда бы все было хорошо. Еще же мультики там эти еще советские, значит, и вот эта формула «Мой Господь меня рабом не называл», там и прочее, да. Это все наслаивается друг на друга. Но в каком-то смысле, если мы говорим про традицию, можем ли сказать, что они, ну, хотя бы отчасти правы, что все-таки наши исконные традиции – это, конечно, не православие.
5: Безоговорочно нет. И найдите мне хоть один народ на нашей планете, который сохраняет такое настоящее махровое языческое оккультное язычество, сохранился. То есть все вот эти разрозненные племена, каждая из которых чтила своих богов, башков, которые на самом деле просто лишь были олицетворением тех или иных явлений природы, которых они боялись и которые пытались задобрить или подчинить, все они канули в лету. Вот. Что в Скандинавии, что
4: ну, в Африке. Ну, индуизм, да, индуизм и, как следствие, буддизм.
5: Не сравнивайте. Это немножко другое. Это очень сильная, сформированная религия, в начале которой монотеизм был в основе всего. Это немножко по-другому. Там сильно все по-другому. А вот эти все вот маленькие племена, которые так или иначе чили своих местных бегающих по рощам башков, они все канули в лету. И никто не может на планете Земля сказать, что вот мы вот сохранили свою вот исконную дохристианскую там религию, там, и смогли там, и мы сильные. Да нет, нет таких. Просто нет. Поэтому если бы не христианство, то не было бы ни вас со мной, не России, ну, что-то другое было бы, вполне себе возможно. Но мы не помнили бы ни князя Владимира, ни Святослава.
4: Но это же выбор.
5: Это даже не сохранилось. Ну, это очевидно, на самом деле, как бы любой, кто хоть маломальски историю, в общем, мировую, уж тем более русскую, понимает, то таких, ну, не совсем адекватных заявлений уж точно не озвучивает.
4: А как вы думаете, почему это сейчас приобретает дополнительное внимание? Ну, популярность — громкое, наверное, слово, но так или иначе, дополнительное внимание.
5: Ну, чем берет это неоязычество? Людей, которые вот ищут что-то такое где-то там, где-то далеко, очень привлекает, конечно, экология, сила и, ну, кое-что там наше, исконно славянское, исконно русское. И как они бьют по этим трем точкам триггерным, понимая, что мало кто будет изучать основу, да? И вообще изучать вот это современное неоязычество, откуда оно растет, какие там корни. И они, конечно, лапшу на уши вешают очень серьезно. Врут и не забираются, и для человека, ну, который не будет точно ничего читать, ничего изучать, выглядит вполне себе даже интересно, заманивающе. Тем более, что мы сейчас все ударились в эзотерику. Я уже не помню, кто это исследование заказывал, но пару лет назад кто-то с каждого утюга нам писали, что жители России потратили на эзотерические услуги больше, чем на еду. Ну, надо сказать, в неспокойные времена люди, у которых нет крепкой веры, которые не верят там, ни в кого конкретно, а в какие-то абстрактные там, силы Вселенной, конечно же, сразу же бегут в магию. У нас у человека вообще сознание достаточно магично. И кажется, что есть какие-то слова, заклинания, действия, с помощью которых можно заставить какие-то там небеса тебе служить. Или оградить от какого-то зла, или принести что-то хорошее. Ну и, конечно же, здесь язычество...
4: 3 минуты у нас, батюшка, не так много времени.
5: Красными веревочками сказали, мы знаем ответ, мы вам поможем.
4: Вот смотрите, значит, сложный вопрос, тоже непростой. А чем эзотерика и оплата оккультных услуг отличается от пожертвования в храм? Mm-hmm. Вот это первый вопрос. Ну вот если коротко, пожалуйста.
5: Ну, давайте по одному вопросу, давайте потихонечку. Пожертвование храм на что? Вот стоит, допустим, Марфоминской обители десяток кружек, на которые написано, это для нашего социального отдела. Вот это для школы, где учатся дети с разными ограниченными возможностями. Там, это, допустим, на содержание храма. Вот. Это на что-то там еще вот, важное и хорошее. Короче говоря, на что хочешь, на то и жертвуешь. То есть это твоя милостыня на вполне конкретные, понятные цели. Ты не покупаешь Бога. Ты не покупаешь себе благополучие. Ты помогаешь тому, кто живет только лишь на милостыньку. Больше ничего. А когда ты покупаешь какой-нибудь амулет или покупаешь там, какую-то эзотерическую услугу, ты убежден, что тебе это поможет. А тебе об этом внушили. Тебе сказали, что это по-любому поможет. Вот. Вот эта веревочка, вот этот амулетик, это от сглаза, это от злых сил, это чтобы экзамен сдать, это чтобы хорошо жениться, это чтобы превратить какого-нибудь симпатичного молодого человека или еще что-нибудь, наоборот, злое сделать. То есть здесь совершенно разная история. То есть здесь деньги, но как бы здесь ты хочешь заставить, неважно, какие силы, даже тебе говорят, что это темные силы, да ладно, неважно, главное, чтобы хоть кто-нибудь-то помог. Мне надо проблему решать, а не что-то там разбираться вот, за какие-то духовных последствия. Это какие еще последствия? Значит, вообще выросло поколение безответственных людей, которые, конечно же, и не понимают, какие могут быть последствия духовные за то, когда ты обращаешься к духам злобы поднебесной. А, ты попал ей в крючок, и счастлив уже не будешь. Они умеют терпеливо ждать, когда нанесут самый тяжелый большой удар. Поэтому мы против эзотерики. Не просто ты деньги тратишь, а потому что тебе придется заплатить тяжело своим здоровьем, своей жизнью и спасением души в конечном итоге. Ведь это не шутки. За всей эзотерикой все-таки существует огромный адский котел.
4: Вот. И не хватает уже у нас времени. Хотя тема вот эта вот, это, так сказать, хорошо, что мы немножко зациклили наш разговор, чтобы люди задумались. Но потому что, когда, например, читаешь, ну, не знаю, Ветхий Завет, так сказать, и вот Господь сотворил за неделю, да, весь мир. В этом же тоже люди видят что-то магическое, а не глубину. То есть мы, так сказать, мы же читаем перевод.
5: Там вот периоды, 6 периодов. У меня
4: совершенно...
5: коллекция
4: вот. Трилобитов. А они думают за неделю, понимаете, как в календаре. Ну, с первого по седьмое. Ну, люди наши с вами. Наши с вами люди. А еще и священники некоторые так говорят.
5: Ну, да вот нет, просто. Ну да, не может быть.
4: Ну, я вам пришлю ролик, если хотите.
5: У меня вон зуб мегалодона 300 миллионов лет.
4: Да.
5: Нет,
4: 370,
5: да. Вот. Какой 6 дней, успокойтесь. Солнце, Луна на четвертый день создано.
4: Какие могут быть дни до того, как Солнце, Луна? Спасибо, Владислав Береговой, священник, был у нас в гостях. Спасибо.
0: Узнать за 90 секунд. Нет ничего более противоречивого, чем отношения России и Европы. Веками они были главными торговыми партнерами. С 18 века наша страна встраивалась в общеевропейские культурные и технологические тренды. В это же время мы регулярно враждовали. Локальные конфликты происходили еще в Древней Руси. Но первое крупное столкновение с коллективной Европой случилось в конце 16 века. Длилось оно 25 лет и получила название «Ливонская война». Желание Ивана Грозного усмирить беспокойных соседей, Ливонский орден, контролирующий город Дерпт, который сегодня носит название Тарту, перерос в вооруженное противостояние. Грозный имел все основания вернуть контроль над городом, основанным в XI веке Ярославом Мудрым и получившим название Юрьев. Но его планам помешали Литва, Польша, Швеция и Дания, включившиеся в конфликт. Итог для России был не лучшим. Пришлось подписывать невыгодные мирные соглашения. Не помогло даже развитие артиллерии и стрелецких корпусов. Но Европа показала себя во всей красе. Ей руководил не благородный порыв помочь мнимой жертве, а желание откусить свой кусок от ослабевшего ордена. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Цхинвали 7 часов вечера, столько же в Симферополе. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Мария Захарова прокомментировала проект резолюции о жертвах запрещенной в России организации. Михаил Мишустин объявил о принятии 30 новых законов для поддержки бойцов СВО. Стала известна причина стрельбы в немецком Штаде. Об этом и не только. Подробности через несколько секунд. Польские депутаты предложили Европарламенту принять резолюцию в память о жертвах УПА, которая запрещена в России как экстремистская организация. Один из авторов инициативы, Петр Мюллер, заявил, что украинские власти, по его мнению, вредят отношениям с Польшей, поддерживая героизацию запрещенной в России организации. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя внесенный в Европарламент проект резолюции, заявила, что участники запрещенной в нашей стране экстремистской организации УПА – матерые нацисты, с чем в России давно определились. Зеленский ранее присвоил одному из подразделений ВСУ имя героев УПА, после чего Варшава лишила его ордена Белого Орла. Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил работу Совета Федерации по помощи участникам СВО, указав, что в прошлом году было принято 30 федеральных законов в интересах бойцов и их семей. Ранее сегодня Мишустин встретился с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и представителями Совета Палаты Совфеда. Кроме того, Мишустин указал на то, что Кабмин дал положительный отзыв на инициативу парламентариев по жилью для участников СВО. Так, военные, в том числе в отставке с ребенком, инвалидом с детства, теперь получают вне очереди квадратные метры или соответствующую выплату. А регионы смогут вводить дополнительные меры поддержки для членов семей погибших. Президент США Дональд Трамп назвал исторической победой решение Верховного суда отменить ограничения для главы государства увольнять чиновников федеральных агентств и ведомств, которые не находятся в прямом подчинении у федерального правительства. Ранее высшая судебная инстанция штата большинством голосов отменила действовавшие 91 год ограничения для американских президентов увольнять руководителей федеральных структур, которые не находятся в прямом подчинении у американского правительства. Решение последовало за увольнением Трампом комиссара Федеральной комиссии по торговле Ребекки Слотер. Стрельба в немецком городе Штаде могла произойти на почве личных отношений. Политический или экстремистский мотив на данный момент не рассматривается. Об этом сообщает журнал «Шпигель» со ссылкой на полицию. Ранее в результате стрельбы в учреждении помощи молодежи 5 человек погибли, еще несколько были ранены. По последним данным, задержано 3 подозреваемых, среди них женщина. Суд Краснодара приговорил экс-главу Министерства здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова к 4 годам колонии по делу о мошенничестве. Об этом сообщил адвокат подсудимого. Кроме того, Филиппову назначили штраф в размере 500 тысяч рублей. Экс-глава Минздрава был задержан в марте. Предварительно он был увлечен в незаконном приобретении недвижимости более чем на 1 миллиард рублей. В апреле у Филиппова изъяли в доход государства более 150 объектов недвижимости, которые расположены в том числе в Москве, Краснодарском крае, Адыгее и Крыму, а также около 215 миллионов рублей и килограмм золота. Это все к данной минуте. Еще больше информации, фото и видеоматериалов читайте и слушайте в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник».
2: 8:04, понедельник, 29 июня, 26 год. И возвращаемся в привычный понедельничный формат, когда Борис Александрович Рожин, автор «Телеграм» и «Макс-канала» «Колонель Касат» в прямом эфире на «Радио Спутник» в рамках вечера. Борь, салют.
3: Приветствую.
2: Если воду уберешь слева от себя вниз, будет лучше, как будто бы. В бутылке, я имею в виду. Ага. Да, значит, Руслан сегодня с нами нет, мы сегодня на двоих с тобой час, Но это, я думаю, что будет еще лучше, что если он слышит нас, пусть он немножко посердится, что я так говорю. Но я шучу, конечно. Конечно, нам его будет не хватать, безусловно, но мы постараемся, так сказать, вытянуть на двоих. Предлагаю начать просто с Крыма. Что, как дела сейчас в Крыму, Боря?
3: Ну, если говорить по Крыму, то сейчас ситуация, ну, если говорить по Севастополю, то нормализовалась, свет у нас дали, то есть у нас, по сути, там два дня света полноценно не было, то есть устраняли последствия там прилета. Сейчас город освещен, то есть воду дали практически везде, связь восстановили, то есть вот именно так жестко-жестко было вот два дня. Потом вот последствия вот работы ремонтников как бы дали знать, и сейчас ситуация относительно спокойная, при этом бензин с сегодняшнего дня начали снова продавать. То есть, как и говорили, что завезли бензин, да, сейчас на заправках продают по 20 литров по QR-кодам через Messenger Max. То есть, ну, видно, что государство предпринимает усилия, то есть, ну, и последнее, что было вот несколько дней назад, ситуация явно улучшилась. По Крыму не везде, там вот в Джанкое отключение света и воды сегодня также устраняют, то есть, я думаю, там тоже потребуется 2-3 дня на ремонт, ну и по возобновлению подачи уже по полному напору воды. Бензин, опять же, в основном по QR-кодам, и то не везде, но анонсировано, что сейчас будет завоз по мосту плюс морем.

0: коммуникацию власть-народ. Вот, я сейчас скажу, что ну, там не вопрос такой, вопрос рассуждения. Значит, кажется, но мы тут даже в редакции обсуждали там внутри, в том числе с крымчанами. И, конечно, не можем не отметить, и я об этом говорил в эфире, работу крымских властей и севастопольских властей по тому, как они выходят, с какой регулярностью выходят в эфир, как говорят, тональность, да, это впечатляет, и это кажется правильным. Но до этого там был еще губернатор Белгородской области Гладков. Вот, значит, о чем идет речь? Кажется очень часто, что когда мы, что мы не умеем говорить о проблемах, короче говоря. У нас две крайности, когда мы говорим о проблемах. Либо проблемы нет, все хорошо, ура, единым строем, все замечательно, просто замалчивание, которое приводит потом к печальным последствиям. Это одна крайность. И вторая крайность, то, что называется, все пропало. Значит, все пропальщики, которые, ой, боже, что делать, значит, тоже некая крайность. А вот здраво, по-взрослому говорить о проблемах, как будто бы это не в нашей традиции, не знаю. Создается впечатление, что нам сложно по-взрослому говорить о проблемах. Согласен ли с этим утверждением?
1: Ну, я думаю, это зависит от конкретного чиновника, конкретного губернатора. Вот если брать Крым, то Коксенову с точки зрения коммуникации никогда особых проблем не было. Он всегда был одним из лидеров по комментированию ситуации, ну, вообще по стране. То есть чаще него, наверное, только Кадыров там комментировал какие-то вещи. А Коксенов всегда был в топ-3 по комментариям внутренних и внешних проблем. То есть и в этом плане, то есть когда он там прилетает, он говорит, да, вот сейчас у нас там вот такие-то проблемы, да, вынуждены принимать те или те непопулярные решения. То есть в этом плане он достаточно открыт и часто коммуницирует. У нас вот предыдущий губернатор, вот Овсянников, который сейчас сидит в Лондоне в тюрьме, то есть он как бы с обществом общался очень плохо, постоянно конфликтовал, и поэтому, ну, и мнение о нем такое не очень хорошее у нас осталось в Севастополе. А Разумжаев, вот именно из севастопольского губернатора, вот он постоянно что-то вот именно комментирует с точки зрения ситуации с отоплением, там, со светом, с водой. И вот буквально когда там пару дней назад он не поленился сходить на телевизор, и там вот 2 часа отвечал на вопросы граждан, которые спрашивали, вот когда починят, а почему так, то есть, и в принципе, ну да, в прямом эфире отвечал, там были в том числе достаточно неприятные вопросы, то есть, ну и как бы бояться не надо, то есть если власти нормально могут объяснить сложные проблемы, ну не держать людей за малолетних идиотов, или же наоборот говорить, что все хорошо, или наоборот панику разгонять, то, в принципе, люди, как правило, понимают, если им правильно объяснить, в чем проблема, как она решается, то люди говорят, а, ну да, тогда ладно, ждем, пока там починят. Тем более у нас такой подход в свое время зашел во время энергоблокады, когда у нас там несколько месяцев света полноценно не было, пока энергомост не построили, у нас там привыкли по несколько часов сидеть, ну, когда власти это все объясняли, что да, надо вот подождать столько, мы сделаем то-то, то-то. Ну и, соответственно, когда все сделали, сказали, а, ну да, вот прям как власти говорили, так и получилось. Соответственно, хуже, если власти начинают скрываться и просто игнорировать проблему, а у людей объективно есть вопросы, почему так, то есть с людьми надо разговаривать, да, чтобы, опять же, они понимали, что делается, и при этом ликвидировать возможности для противника вести какую-то пораженческую там, или паническую пропаганду, на что они, конечно же, делают ставку, что вот создадились какие-то трудности, вот сейчас все там в панику, там, давайте там, бежим свергать Путина, заканчивать войну, там, приглашать НАТО и так далее. То есть, ну, они же так вот это позиционируют свои террористические акты, что вот у нас сейчас люди все так испугаются и побегут срочно сдаваться. Ну, если власти нормально с этой повесткой работают, как бы, ну, это не является неразрешимой проблемой.
0: Угу. Я, кстати, не... Вот это кажется, что одна из целей, понимаешь, что вот, типа, испугать. А мне,
1: конечно,
0: кажется...
1: одна,
0: а,
1: да,
0: мне
1: одна
0: кажется... из... Нет, мне кажется, что они прекрасно понимают желание и ровно в этом... в том, чтобы возбудить желание шарахнуть, да, как ответная реакция, вот в этом тоже есть цель. Цель...
1: Ну, в том числе. Это одна из... Им же нужно как-то переломить международные тренды, потому что, ну, как бы объективно, глобальный юг-то не поддерживает эту прокси-войну против России. И, естественно, им нужны какие-то шаги, которые могли бы потом снова попытаться раскачать глобальный юг против России. А глобальный юг для нас — это экономическое окно, через которое мы получаем товары, в том числе, в принципе, больше

0: Большая часть западных товаров у нас как бы не проблема. Да, ну, понятно, что это стоит дороже сейчас, но большинство западных товаров вполне можно достать в России, опять же, благодаря вот этим окнам через южные страны. Китай, страны Средней Азии, Эмираты, Турция. То есть Турцию-то постоянно напрягают, чтобы она прекращала выступать в роли вот этого прокси-торговца, через которого российские энергоносители идут в Европу, а Россия покупает через Турцию различные интересные вещи. И Турцию постоянно на эту тему динамят, что вот давайте прекращайте. А то говорит, да нет, мы торгуем, мы со всеми торгуем. А если появится аргумент, что смотрите, это ж ужасный режим,
1: да.
0: который там украинцев там кошмарит. То есть, безусловно, это аргумент, это в том числе. Ну тут я бы не сказал, что в этой стратегии есть какая-то одна цель. Это комплексная стратегия, у нее несколько целей. То есть, и они считают, что если хотя бы некоторых из них они смогут добиться, то есть она уже себя оправдает. Ну то же самое, как у разных террористов, типа тех же чеченцев или запрещенного ИГИЛ, когда они там теракты устраивали, у них же тоже там не одна какая-то цель, а комплекс. Ну и так и здесь украинские террористы пытаются реализовать несколько целей через давление на гражданское население.
1: А, значит, да, теперь, в общем, продолжаем эту тему. Вот смотри, полгода назад, наверное, мы с тобой сидели также в эфире в очередной понедельник с Русланом Осташко. Когда обсуждали, это было зимой, когда было обострение, когда были прилеты, а потом было энергетическое перемирие, которое закончилось. Был какой-то, помнишь, отрезок? Это, ну, сколько, полгода назад, наверное, было, значит,
0: ну,
1: это энергетическое.
0: Недолгим.
1: Да, оно было совсем недолгим. И я задал вопрос и тебе, и Руслану тогда. Ребята, а может, энергетическое перемирие – это неплохо? Но поскольку тогда
0: так
1: была зима,
0: холодная
1: зима была, и мы помним, и люди сидели тоже вынуждены, сидели в тяжелых условиях, значит, без электроэнергии. Вы меня убеждали, что это энергетическое перемирие – это плохо. А сейчас что-то поменялось в этом взгляде твоем, Борь?
0: Ничего не поменялось. То есть никакие перемирия с нацистами не работали и работать не будут. Вся история 14 года это все отлично показывает. Как только им стало выгодно выйти из перемирия, они сразу вышли. То есть они любые перемирия рассматривают как признак слабости и способ потом выйти из него в удобный момент, как это было со всеми другими перемириями, которые с ними заключались. То есть можно как угодно их оценивать, но факт, что они их используют именно исключительно в своих целях, и они их обязательно нарушат. Не было ни одного перемирия, которое не было ими не нарушено. Поэтому говорить, что вот, а мы бы хотели, вот перемирие, нет. То, что вот они сейчас начинают предлагать перемирие, о чем вчера Путин говорил, что через Белоруссию передавали, а давайте не будем стрелять далеко, давайте ограничимся только там войной на новых, причем на новых российских территориях. Ну, Путин как бы ясно сказал, что никто спасать Украину не будет. И мы можем обратить внимание, что на фоне той тактики, которую избрал противник, наши войска взяли курс на системное уже уничтожение, то есть всей там какой-то инфраструктуры, до которой дотянутся, уничтожают заправки, депо, железнодорожные станции, то есть как бы это они выбрали этот путь, и получают они кратно больше. Ну да, она тоже болезненно идет, но для них ущерб больше, то есть в этом плане, с точки зрения сравнения ущерба, они теряют от этого больше. Вот, но если бы мы начинали бы жаловаться, вот давайте перемирие, они бы это восприняли как признак слабости, и все.
1: Нет,
0: при
1: этом, все обязательно нет. Жаловаться. Слушай, ну, так сказать, и тогда, и я думаю, что всегда отдельные темы, но можно, никто не говорит про жаловаться, да? Речь
0: нет,
1: идет
0: это,
1: о каких-то, так сказать...
0: Это не твой адрес, это совсем не твой адрес. То есть это к тому, что вот у нас вот прилеты, когда вот я иду, говорят, что вот, а если бы тогда договорились, вот тогда бы ничего не прилетало. Да ну, прилетало бы и так, ну, только они мы же, вы стали инициаторами разрыва там хлебного перемирия, когда, которое существовало некоторое время на Черном море, не мы же начали бить первые по НПЗ, у нас наоборот, мы там некоторые НПЗ не трогали до 2025-го, а некоторые, смотришь, с уничтоженные там предприятия, как они там до 2026 года дожили, непонятно, при такой интенсивности войны, они живые, там, смотришь, нефтебазовая 10 стоит, практически все бочки целые, там, последний раз по ней там били года 3 назад. То есть мы как бы в этом плане... Скажем так, для определенного момента мы и придерживались тех же соглашений, а сейчас как бы смысла их уже как бы придерживаться нет, поэтому ну, вот мы видим и с нашей стороны вот такую политику.
1: Хорошо.
0: Не потому, что это мой выбор, у нас просто вариантов в этом плане не осталось.
1: Но почему не осталось? Я не знаю, почему не осталось.
0: Вот. Ну как, если по нашим там НПЗ там каким-то нефтебазам бьют, что мы еще можем сделать?
1: Нет, ну конечно.
0: Сбивать дроны по максимуму, что в нас летит, и уничтожать все, что мы там можем уничтожить ракетами, дронами. То есть полностью уничтожать инфраструктуру противника.
1: Значит, вчера встречался министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов с военкорами. Одна из главных тем, по крайней мере, так в коммюнике, да, так сказать, вот противодействие дронам и ПВО. Здесь тоже, так сказать, ну, это в таком, да, контексте, так сказать, вот коммуникация определенной. Вот, значит, глава оборонного ведомства воюющей страны встречается с военными корреспондентами. Это само по себе событие, согласись?
0: Ну, в свое время, в начале войны, была эта проблема, что вот власти плохо, ну, часто эта тема поднималась, что власти плохо коммуницируют с военкорами, вот с милитарями, логерами, которые, ну, объективно влияют на военную повестку на стране. Потом эту проблему решили, встречи начались еще при прошлом министре обороны, при Белоусове они продолжились, и, в принципе, это нормально, то есть это как бы дополнительно для властей, это способ получить, ну, снять еще какой-то фидбэк от людей, которые связаны с фронтом, помимо тех, что у нас есть, когда говорят, что ой, власти не знают, а сейчас там придут блогеры, расскажут правду. Нет, конечно же, у властей масса каналов, которым они получают военные, спецслужбы и так далее. Но дополнительные каналы, когда можно, допустим, сопоставить, да, он как бы не бывает лишним. И то, что пошли на, вот, именно по этому пути, это правильно. Опять же, проблема с дронами и со средствами ПВО для борьбы с ними, она как бы не новая. Ну, это все как бы говорили, что да, надо укреплять. Ну, собственно, у нас в эфирах, помните, еще весной, когда мы говорили, что да, летом полетит больше, да, то есть к этому надо готовиться заранее. Ну вот, лето наступило, все понимают, что да, надо больше средств ПВО, надо не только количество, но и качество, то есть большая роль, ну, надо совершенствовать эти дроны, ну, FPV-дроны, которые с искусственным интеллектом, которые могут сами наводиться по системе «выстрелил, забыл». То есть все это надо делать, все это надо сводить в систему, объединенную с современной связью, современными системами обнаружения, чтобы повышать эффективность. Чем больше эффективно, ну, более эффективно мы сбиваем дроны, тем, соответственно, менее эффективна вся вот эта стратегия противника. То есть мы сбиваем огромное количество дронов. То есть к нашей ПВО, там, ну, какие претензии, когда там, в день там, 200-300 дронов летит, что-то пропускает. Но я не думаю, что какая-либо ПВО в мире могла бы вот именно в таком режиме работать длительное время и пропускать меньше, чем наша. То есть мы на американскую ПВО вот посмотрели сейчас на Ближнем Востоке, они там несколько месяцев повоевали там и уже заныли, что вот ракеты кончаются и что-то там везде пролетает. Так что, ну, ПВО наше, ну, работает нормально в рамках имеющихся ресурсов, но их, конечно, надо увеличивать и количественно, и качественно. Власти это понимают. Я думаю, вот в ближайшие месяцы те решения, которые сейчас принимаются, деньги, которые выделяются, они дадут определенный результат. Ну, конечно, противник тоже не будет сидеть сложа руки. Они тоже ищут наши уязвимости в нашей ПВО. Они постоянно с помощью НАТО совершенствуют свои собственные дроны. Так что здесь надо бороться не только с тем, что есть сейчас, но и готовиться бороться с тем, что будет, допустим, через полгода, год.
1: И вот это, конечно, большой вопрос. Я никакой не военный эксперт, не военный специалист, но ход мысли действительно подсказывает, что нужно смотреть вперед на год как минимум, да, потому что когда мы сумеем противостоять той угрозе, которая сейчас, она, конечно же, поменяется. А вот с твоей точки зрения, да, а что дальше? Вот смотри, сначала в дроны, потом дроны с этим самым искусственным интеллектом. Это то, что вот сейчас, так сказать, очень актуально и обращает на себя внимание и показывает высокую эффективность. То есть дроны плюс БПЛА плюс новые технологии. А дальше что? Вот следующий шаг.
0: Ну, это уже переход к полноценным роям. То есть то, что сейчас называется рой, это еще не полноценный рой. Полноценный рой вот, отрабатывают китайцы. Это когда большая группа дронов обменивается полетной информацией.
1: Ну сколько? 100 штук или 1000 или 5000? Вот сколько в рое может быть?
0: Ну, китайцы отрабатывают это 80-120 дронов. То есть установки у них есть уже, ну, это, грубо говоря, пакетный запуск, то есть где-то порядка, ну, условно, 80 дронов. Можно с наземной пусковой установки, типа такой дрон РСЗО, или же с самолета, где у него такие соты, из которых он с воздуха выпускает такие дроны. Соответственно, зависит, конечно, от дальности, от качества связи. Ну, допустим, если, допустим, у тебя есть тот же Starlink, да, то есть при ну, у нас на территории страны он как бы формально не работает, но они как бы в приграничных районах умело используют дроны-ретрансляторы. Но, опять же, в какой-то момент нельзя исключать, что США принципиально могут взять, а мы включаем Starlink над Россией, и это сразу создало серьезные дополнительные проблемы для борьбы с дронами, потому что они будут идти уже по спутнику, и тогда она, ну, большая часть нашего РЭП, ну, не сможет давить как минимум часть вражеских дронов. То есть так вот они перед нападением на Иран взяли и включили Starlink. Опять же, как для протестов, так и для поддержки работы дронов на территории Ирана. То есть это чисто, условно, военная система, и это серьезная угроза, потому что у нас своя спутниковая группировка не развернута полноценно для дронов, а у противника она готова, и при этом он в какой-то момент ее всегда может включить на всей территории России. Ну, это, конечно же, также вызывает очень серьезную озабоченность. Но будущее, безусловно, это большие группы дронов, которые полностью идут на искусственном интеллекте, которые обучены выбирать цели, которые уже имеют карту, ну, по связи, имеют карту наших систем ПВО, радаров, систем РЭП, которые могут обходить, и, соответственно, в том числе часть идет на какую-то цель, а часть пытается атаковать те же РЛС, ЗРК, или даже банально тачанки с пулеметами, которые используют. То есть все это, в принципе, вполне может быть реализовано в достаточно обозримой перспективе. То есть я про это с 23 года пишу, что вот именно вот в этом направлении будет идти вся концепция применения БПЛА по мере развития технологий, и постепенно мы видим, к этому приходит большая масса
1: дронов. А как противостоять, Борь, ну вот этому рою?
0: Контр, ну опять же, это единые системы, то есть это связанные в сеть ЗРК, ПЗРК, МОГИ, расчеты контр БПЛА и так далее, и система РЭП. То есть только комплексная система может бороться, потому что требуется сбивать большие массы дронов, которые к тому же еще могут менять маршрут и подстраиваться под ситуацию, в том числе под борьбу с самими системами ПВО. То есть в этом случае, если, скажем, система ПВО добивается успехов, да, комплексная забивает, то противник, безусловно, будет переходить к тактике. Сначала несколько, ну, некоторое время удары наносятся с помощью роевых дронов по системам ПВО, ослабляется эта система, и только потом уже идет попытка прорыва к объекту. То есть это соревнование снаряды, брони, и мы находимся прямо сейчас в этом противостоянии, и это очень быстрая гонка. То есть здесь отставать даже на несколько месяцев, это уже, ну, чревато серьезными проблемами. Ну, собственно, мы и видим, да, как только противник где-то вырвался, сразу у нас начались новые проблемы. Вот как в свое время были проблемы с обычными квадрокоптерами, мы их решили. Были проблемы с баба-ягами. Ну, как бы не сказать, что полностью как бы их решили. У противника снова сохраняется превосходство количественное по ним. Но хоть как-то там методы борьбы с ними отладили с помощью дронов. Огнеметные дроны, был все время такой тренд одно время. Потом, ну, как бы и с ним разобрались. Но сейчас вот эта тема. При этом мы тоже умеем обгонять противника. Вот мы смогли обогнать противнику по дронам на оптоволокне. То есть здесь мы стали законодателями мод, и сейчас все копируют именно российский опыт применения дронов. Так что это гонка, да, где-то мы впереди, где-то противник. Но при этом, если мы посмотрим, каждый день мы видим огромное количество ударов дронов. При этом герани-то у нас совершенствуются, и противник также отмечает, что там также встречаются платы с искусственным интеллектом, там также есть различные способы обхода РЭП, подцепления к вражеской сотовой сети и так далее. Там масса различных решений конструкторских реализовано. Так что мы как бы, нельзя говорить, что вот у нас ничего не делается. Да нет, делается, много всего делается. Но опять же, важно понять, что мы здесь конкурируем не с Украиной, а по сути со всем передовым западным ВПК. То есть это такая самая серьезная проверка для нашей промышленности, нашей армии, нашей научно-технической мысли. Это не какой-то слабый соперник, это не Украина. Это все-таки передзападный блок.
1: Обидно, знаешь что? Обидно, что все пойдут по проторенной дорожке. Что значит, мы в этом смысле получаем этот первый опыт и будут учиться, конечно, на наших ошибках. Вот тут обидно. Вот это, так
0: ну, сказать. Как сказать, вот смотришь там на Израиль.
1: На словах смотришь на Израиль, у нас прервался эфир. Ну хорошо, друзья, давайте мы сейчас будем дозваниваться к Борису Александровичу вновь. Надеюсь, что все нормально там со светом, со связью будет все хорошо. Попробуем сейчас пересоединиться. Борис Рожин, эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграммы Макс-канала «Колонель Касат» с нами на прямой связи. Мы сейчас уйдем на выпуск новостей и рекламу, после чего продолжим эфир. Если есть вопросы к Борису Рожину, пожалуйста, у вас есть возможность. Возможность задать, прокомментировать. Все, что вам нужно для этого сделать, это написать в телеграм-канал, где, так сказать, работает эта возможность присылать вопросы, комментарии. Соцсеть ВКонтакте, там есть наше сообщество, и Рутюб. Там тоже есть прямой эфир, идет, под которым можно писать свои вопросы. Я их все вижу, самые интересные, озвучу в прямом эфире, так что присоединяйтесь к нашей работе. Скоро вернемся.

0: Это Владимир Мединский и моя авторская передача «Рассказы из русской истории». Вместе с гостями задаем и обсуждаем непростые вопросы нашей истории, ищем на них ответы. Каждый понедельник в 8 вечера на волнах радио «Спутник».
1: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru. Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное, не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.
2: «Радио Спутник». Новости.
3: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Премьер-министр России Михаил Мишустин поддержал предложение спикера Совета Федерации Валентина Матвиенко отказаться от проведения неэффективных форумов для экономики и бюджета. Ранее сегодня Матвиенко предложила дать поручение проанализировать систему существующих форумов в стране, которые проводятся на федеральные средства, а также их отдачу и эффективность. Власти России прорабатывают предложение по изменению условий льготной семейной ипотеки. Решение будет принято не ранее 1 октября. Об этом сообщает Минфин. Как уточняется, до этой даты все условия по программе сохраняются без изменений. Как подчеркнул вице-премьер России Марат Хуснуллин, по модернизации семейной ипотеки важно принять очень взвешенное решение, а также дать время и гражданам, и застройщикам, и банкам успеть подготовиться к изменениям программы. Посольство Ирана в Катаре не получало официальной информации о проведении переговоров с американской делегацией 30 июня в Дохе. Об этом сообщили в дипмиссии. В связи с этим, по словам собеседника агентства, подготовка к встрече пока не ведется. Ранее сегодня президент США Дональд Трамп заявил, что Иран запросил встречу со штатами и что она состоится завтра, 30 июня, в Дохе. Кроме того, пресс-секретарь Белого дома Карлин Левит выступила с утверждением, что США на переговорах представят спецпосланники Трампа Стив Уитков и Джаред Кушнер. Однако замглавы МИД Ирана Казем Гариб Абади заявил, что США и Иран не планируют на этой неделе заседание рабочих групп по реализации меморандума. Зеленский намеренно обостряет конфликт с Польшей, чтобы отвлечь народ от своих неудач. Так считает глава Бюро международной политики польского президента Марчин Пшидыч. Он отметил, что проще провоцировать и разжигать историческую напряженность, чтобы не объяснять отсутствие реформ, эффективной борьбы с коррупцией, улучшений для предпринимателей и инфраструктуры, верховенства права и многих других вещей, которые эти элиты не смогли обеспечить за последние 3 десятилетия. Российские аграрии собрали более 1 миллиона тонн зерна нового урожая, что в 1,5 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в Минсельхозе России. Отмечается, что несмотря на влияние погодных факторов в отдельных регионах России, уборочная кампания проходит штатно. Минсельхоз ожидает, что урожай зерна по итогам года позволит в полном объеме обеспечить внутренние потребности нашей страны. 63-летняя азербайджанка родила здорового ребенка естественным путем в республиканской больнице города Баку. Об этом сообщили РИА Новости. Больница, как уточняется, женщина не могла забеременеть на протяжении 40 лет. Другие подробности, включая информацию о состоянии матери и ребенка, а также детали проведенного лечения, не сообщаются. Больше информации, фото и видеоматериалов найдете в Макс-канале «Радио Спутник».
1: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. вечер на радио «Спутник».
4: 19.33, продолжаем, вроде бы наладилась связь. Борис Александрович Рожин, автор телеграммы «Макс Каналов», колонель Кассат, эксперт Центра военно-политической журналистики, с нами на прямой связи. Борь, все нормально, все со связью хорошо?
5: Тут же ВПН, поэтому, может быть, перебои возникают.
4: Но они возникли на словах, вот на примере Израиля, и все, так сказать, обрубилось.
5: Да, ну, то есть, это практически, да, то есть, я к тому, что, ну, так, ну, чтобы закончить эту тему, то есть, когда говорят, что вот 4 года все должны уже, казалось бы, изучить опыт СВО, вот смотришь войну на Ближнем Востоке, как они учили, то есть, видимо, там такое же самодовольство было, как у нас у некоторых в начале СВО, ну, там такие же самодовольные были генералы, которые думали, сейчас они Хезболло одной левой, а потом, когда пошли потери, что-то там сразу у них, как бы, все, ну, как бы, заглохло. При этом смотришь, как войска-то к этой беспилотной войне не очень-то и подготовлены. Хотя 4 года было, можно было на чужих ошибках учиться, они предпочли учиться на своих. Ну, как бы, китайцы в этом плане молодцы, они, видно, очень активно внедряют решения ССВО у себя в армии. Американцы, кстати, гораздо активнее Израиля, сейчас занимаются вот вопросами развития массовых, дешевых. То есть, как они раньше любили похваляться, что вот у них самые дорогие, самые технологичные дроны, а потом посмотрели, что все что-то слишком дорого это обходится в современной длительной войне, и начали клепать. Вот сейчас пошли эти клоны Герани, вот сейчас этих шахедов делают, и другие дешевые ракеты, дешевые дроны заказывают, потому что война оказалась немножко не такой, как ожидали генералы там еще в 10-х годах.
4: Знаешь, просто когда вот ты говорил там про Роя, но там о них говорят уже там какое-то время, я, конечно, представил, то есть если это по-настоящему эффективно,
5: ну, то реально... Пока это концепция, то есть концепция, понятно, да, она
4: да, действительно пугает. Безусловно, да, это совершенно верно. Она пугает настолько, то есть ты говоришь, китайцы там 120, а я представил, а может ли быть, ну, еще тогда, я помню, несколько лет назад, там, впервые, когда об этой концепции начали говорить, а может ли быть там 1000? Ну, типа, можно нет, представить. Вопрос... Да, а 10 тысяч? Ну, можно, а 100 тысяч? И даже 100 тысяч при, так сказать, при населении Китая и мощности Китая единоразово. Ну, можно представить себе эту 100 тысяч?
5: Ну, кстати, для Китая, кстати, это актуально, потому что в случае для перспективной, ну, потенциальной войны на Тайване, то есть если, скажем, Китай сможет, ну, до начала этой потенциальной войны развернуть такие крупные партии дронов, это обеспечит ему огромные возможности для нанесения ударов через пролив по территории, то есть это будет гораздо более опасно, чем ракеты, потому что эти дроны могут работать в режиме свободной охоты. То есть и вряд ли ПВО Тайваня настолько сильное, чтобы вывести такое давление. При этом Китай обладает крупнейшей в мире беспилотной промышленностью, хотя страна формально не воюет ни с кем, но при этом она производит огромное количество дронов, которые покупает и Россия, и Украина, и многие другие страны. И, соответственно, у них растут компетенции, при этом многие технологии, связанные с беспилотниками, они на экспорт не пускают. То, что они считают перспективным для себя, они как бы находят, все держат под экспортным контролем. А текущее поколение, да, пожалуйста, покупайте, выкупайте сборочные линии, производите. То есть они зарабатывают, попутно изучают, и, конечно, в этом плане у них огромный массив компетенций. Но все-таки теоретически у нас, и Украины, ну и у тех стран, которые там напрямую участвуют, то есть эти компетенции практически. В этом плане мы, конечно же, находимся в числе мировых лидеров и по применению дронов, и по методикам борьбы с ними. То есть многие страны, которые бы попали в такую ситуацию, как вот на ВСО, они бы, ну, находились бы в ступоре. Там нет ни у кого такой практически сильной ПВО, нет ни подобной беспилотной промышленности у большинства стран. Поэтому как бы мы, ну, я не знаю, мы, наверное, в топ-5 ведущих стран, которые вот производят дроны, мы, безусловно, входим.
4: Слушай, а вот этот режим, ты сказал, режим свободной охоты, это же использование искусственного интеллекта в сращивании с беспилотниками.
5: Ну, то есть, условно говоря, подъехала пусковая установка, запустила, ну, допустим, 40 дронов на квадрат. А дроны обучены уже различать, то есть он, у него камеры стоят, допустим, с тепловизионная, то есть он различает по контуру, он может отличать от танка, от бронемашины, от БМП, от пикапа, и человека. То есть и в зависимости от задачи, то есть которые ставятся через программное обеспечение, то есть она дает приоритет поражению целей. То есть вот она видит, идет, ну, едет машина по трассе, то есть несколько машин, она дает приоритет поражению фуры, бензовоза. продукты, ну и так далее, или какой-то бронетехники. То есть в этом плане, это, ну, по сути, это приближение к системе «выстрелил и забыл». Только это массовое явление, относительно дешевое, и при этом средства борьбы для нее, ну, на данный момент еще полноценно не выработаны. В этом ее опасность. Потому что если бы, скажем, были какие-то системы уверенной борьбы на тактическом уровне, конечно, можно было говорить, да, ну и с этим справиться. Но пока даже вот эти импровизированные РАИ, где еще роль человека велика и так далее, все равно уже ну, видим эти проблематику. А теперь представьте, где-то лет, ну, через несколько лет, а может и раньше, это такие системы выйдут на поле боя уже полноценно, не в виде тестов, да, а в виде штатных серийных изделий. Нам, кстати, тоже подобные системы необходимо разрабатывать. Ну, тут проблема, надо и защиту готовить, и готовить такие же системы самим, потому что это будет неотъемлемая часть поля боя и поражение живой силы и техники противника, причем не только на Украине. Мало ли еще какие театры военных действий будут в ближайшие годы, где такие системы могут понадобиться.
4: То есть слушай, это вот не... то, что надо разрабатывать, это безусловно. Это, так сказать, с этим никто не будет спорить. А вот возникает вопрос. А возможность приобретать подобного рода системы есть у нас или нет?
5: Ну, а кто, то есть продать, ну, кто, ну, из наших друзей и союзников, кто занимается подобными технологиями, это Китай и Иран. Ну, в принципе, мы, как бы, Иран, ну, сейчас, я бы сейчас сказал, мы Иран опережаем по технологиям, вот именно беспилотным, потому что мы, в том числе, взяли кое-что у них, развили, и мы все-таки Иран, я думаю, опережаем. А вот китайцы нас опережают, и некоторые технологии они нам не продадут. Ну, или, может быть, продадут, но будут пытаться получить за них...
4: А почему европейцы, американцы могут передавать, продавать эти, значит, технологии, а китайцы боятся продавать?
5: Да, они не все технологии. Они что-то испытывают на Украине, но это не значит, что они продают или передают. Они испытывают для себя. И Китай тоже, в принципе, ну, допустим, если мы скажем, вот, давайте, товарищи китайцы, продайте нам технологии, допустим, связанные с строевым использованием беспилотников, которые уже у вас доведены, допустим, до практического содержания, а сколько это вот стоит? А мы, вот, допустим, не денег, а мы хотим, чтобы вы нам отдали технологию создания лопаток для авиационных двигателей, которые вот у них проблематика, то есть у них двигатели похуже, чем у нас, и они давно хотели бы у нас получить подобного рода технологию. То есть, ну, а захотим ли мы отдавать это китайцам, тоже вопрос, чтобы... Потому что мы-то сохраняем превосходство в качестве двигателей над китайцами, сохраняем, и пока давать эту технологию не спешим.
4: Так, да-да, закончим мысль. Поэтому...
5: Да, то есть как бы дружба-дружба, но когда ты понимаешь, что у стран, помимо каких-то дружеских отношений, есть еще свои интересы и свои преимущества. Зачем, если есть какие-то преимущества, которые дают долгосрочные плюсы?
4: Стратегические, да.
5: Да, то есть некоторые что-то мы готовы отдать. Допустим, какие-то технологии мы были готовы дать северным корейцам за то, что они нам помогают на фронте. Мы им с удовольствием ряд технологий предоставили, в том числе, кстати, и беспилотников. У них после Северная Корея, после визита на СВО, резко интенсифицировала свои неокры по дронам, и у них уже свой там клон Ланцета уже имеется.
4: Так, обращу внимание на наших слушателей, они пишут, во-первых, тебе передают привет, тут лайки ставят.
5: Всем привет,
4: значит, один из слушателей, так, это для понимания географии нашей с тобой, географии вещания. Здрасте, давно слушаю ваш радиоканал, можете, пожалуйста, передать привет Ульскому району, поселку Декастри. Даниил, передаем привет. Это там, где Хабаровск, значит, вот там, вот Японское море. На берегу залива Чихачева находится поселок Декастри. Какое название? Декастри. Слышал когда-нибудь?
5: Что-то... Нет. Я даже не знал.
4: Я тоже не знал. А такое вот, да? Латинское вполне себе у нас, да. Ульский район.
5: Дальнему Востоку привет из Крыма.
4: Сельское поселение Декастринское. Вот как оно называется. 3000 человек. 2600 живут там. Передаем вам большой привет. Спасибо, что слушаете нас. И этот орешек мы разгрызем, пишет Александр Петров. Судя по всему, так сказать, про вот новые технологии. Так, есть... Борь, есть понимание, ощущение, вот коль скоро мы заговорили про роль Китая... Александр Григорьевич отправился сейчас в Пекин на встречу Си с председателем КНР Си Цзиньпинем. Есть ощущение, во-первых, что в том числе будет обсуждаться какие-то вопросы по урегулированию на Украине?
5: Ну, мы видим, что после того, как батька побывал у Путина в гостях, а потом у Си Цзиньпина, МИД Белоруссии сделал уже куда более жесткое заявление по Украине, заявил, что попытки там агрессии встретят там отпор силой, да, если первые дни Белоруссия как-то так недоуменно на это смотрела, то есть как реагировать на это, то после того, как пообщался батька с Путиным и Си, МИД занял сразу более жесткую позицию. То есть, видимо, какие-то договоренности были, какие-то гарантии получены. После этого, ну, батька, ну, МИД, ну, понятно, кто определяет политику в Беларуси, они заняли более определенную позицию. При этом, кроме этого, они же еще демонстративно открыли КПП на границе с Ровенской областью для украинских грибников, мол, бегите, можно без паспортов в Белоруссию. То есть это такой явный омаж на вот эти истории с бегством в Румынию и Венгрию. Из границы теперь можно бежать и в Белоруссию легально.
4: Думаешь, воспользуется?
5: Ну, там были, нет, случаи перехода были, но там, опять же, там же не только пограничники, там войска стоят, там бежать, с одной стороны, тяжелее, но с другой стороны, там леса, болото, то есть если там какие-то каналы есть, контрабандистов или тех, кто людей проводит, то, в принципе, ну, надо искать, безусловно, противник будет пытаться закрыть эти окна, если они там действительно есть, но при этом, ну, Белоруссия же отчитывается, что количество украинских беженцев там понемногу, но у них постоянно увеличивается, кто-то побывал в Европе, решил к Белоруссию перебраться, кто-то бежит от выдворения из Европы на Украину, то есть, ну, говорят, что там вот ты военнообязанный, тебя мы не продлим, то есть, ну, как вариант, можно уехать в Белоруссию и там пересидеть. Войны нет, как-то, ну, вот тоже вариант. Ну, кто-то бежит вот именно обходными тропами, кто-то из России. То есть в этом плане, ну, Белоруссия, украинцы принимала, как-то их там у себя не дискриминируют. Ну, кроме там каких-то бандеровцев и нациков, которые там у них свои там есть.
4: Так, ну что, теперь давай, наверное, про фронт поговорим. Ну, а потом, если еще останется у нас время, значит, то есть еще новости. Вчера президент выступил, там в том числе сделал заявление о, в очередной раз, так сказать, вот это словосочетание «зоны безопасности», да, на этот раз она тоже прозвучала, про зону безопасности России, и в частности тезис президента Путина, что Россия не даст Украине шанс остановить продвижение вооруженных сил России в зоне СВО. Вот что сейчас происходит, да, и, так сказать, вот попрошу тебя прокомментировать заявление президента.
5: Ну, сразу, если по зоне безопасности, ну, опять же, это заявление последовало после, ну, явных успехов наших войск в Харьковской и Сумской областях, то есть снова вернулись мы в казачью Лопань, там сейчас бои за этот населенный пункт, мы, я напомню, ушли оттуда в 22-м, это достаточно важный населенный пункт к северо-западу от Харькова, там уже вот бои за него идут, также мы нормально там попродвигались в районе Волчанска, также хорошо продвинулись в Сумской области, ну, как бы эти успехи не остались незамеченными, поэтому, собственно, Путин про них, если бы фронт стоял, он как бы не стал бы на этом акцентировать внимание, а тут можно показать, смотрите, вот, ну, да, они там обстреливают, ну, мы его с территорию забираем там по несколько километров квадратных в сутки, несмотря на то, что бои достаточно жесточенные, тем не менее противник территорию там теряет. Ну, понятно, это сейчас для нас не самый приоритетный участок, потому как бы, ну, если война, допустим, когда-то там закончится по линии соприкосновения, все, что там заберут наши войска на севере Харьковской и Сумской областей, это будут будущие территории Белгород, Курской, там, Брянской областей. То есть, в принципе, как бы, ну, территория не лишняя, почему нет? А с точки зрения основных наших задач, сейчас вот именно мы видим, там уже добивают остатки Константиновки уже 95%. Ну, город, несмотря на все усилия, противник удержать не смог, хотя бросал туда резервы. Более того, идет продвижение к Славянску. Сегодня они, так, украинские там аналитики, с удивлением узнали, что фронт уже 8,5 километров от Славянска со стороны Рай-Александровки. То есть там же не только Константиновка и Красный Лиман, идет давление со стороны Северской, Рай-Александровки. То есть, ну, очевиден наш акцент нашего наступления. То есть у нас хотят в ближайшие месяцы зачистить Славянско-Краматорскую агломерацию. Несмотря на все трудности, ну, мы видим, что продвижение идет. Вот именно Красный Лиман и Константиновка добиваются. Ну, а дальше будут уже бои на ближних подступах.
4: Что это, штурм ожидается или как вот...
5: Ну, я скорее я ставлю, ну, учитывая всю практику наших действий, я думаю, у нас будет делать скорее ставку на то, чтобы охватить агломерацию и начать вырезать им снабжение, в первую очередь. То есть главное, ну, главное сейчас, ну, когда мы добиваемся успехов, главное слагаемое – это обрезанное снабжение противника. То есть занять господствующее положение на флангах, то есть создать, по сути, славянско-краматорский выступ и начать вырезать дронами логистику, что ослабит группировку, размягчит ее и позволит нам уже заниматься непосредственно занятием населенных пунктов. Потому что штурмовать в лоб при непрерывном снабжении – это гарантия больших потерь и отсутствие гарантии достижения целей. А вот мы видим, как долго и мучительно у нас, допустим, штурмовали Волчанск, Купянск, Дзержинск. И, с другой стороны, когда вот у нас удавалось Авдеевку, Селидово, Угледар обходить, там сразу и ускорялось все, и соответственно, и потери меньше, и противник, наоборот, нес тяжелые потери, именно на, особенно на логистике. Поэтому, я думаю, ставка будет все-таки делаться не на лобовые штурмы, а именно на стратегический охват донбасской группировки противника. Но я думаю, противник, собственно, это сам понимает, они это даже не скрывают, что у них тяжелое положение на флангах, и они как бы ожидают, что наше командование будет усиливать давление именно на флангах. Но, опять же, это не значит, что мы будем действовать по каким-то шаблонам, как показывают последние операции. У нас команда тоже адаптируется к тактике противника.
4: Хорошо, еще про какие-то участки фронта будем говорить?
5: Да, ну, я бы еще отметил, что заметно оживилась группировка «Восток» за последние дни. Противник на этом участке длительное время там в интернете перемогал, там, мы там, они там наступления шли в интернете, но по факту сейчас вот сразу за несколько дней несколько населенных пунктов группировка «Восток» освободила в Запорожской и Днепропетровской областях и усиливают давление на фланг Ореховской группировки, а также подбирается к Покровскому. Это важный логистический пункт на юго-восток. Стойки Днепропетровской области. То есть бои идут непосредственно в Днепропетровской области. Противник, несмотря на все усилия выдавить нас оттуда, не смог. То есть, ну и как бы теперь мы видим, что группировка «Восток» вернула себе инициативу и достаточно успешно продвигается. То есть это стало достаточно неприятным моментом для противника.
4: А там слухи всякие разные ходили, понятно, что, так сказать, вот не тоже до конца не ясно, как на них реагировать, то ли это, так сказать, если будешь на них реагировать, значит, типа идешь на поводу у ЦИПСО там, и прочее, прочее. Вот, значит, про всякие десантные готовящиеся, значит, атаки со стороны ВСУ. Что, слышал что-то по этому поводу?
5: Ну, это стандартная ситуация, особенно для летних кампаний. То есть они постоянно вбрасывают насчет наступления десантов в Крым. Но, опять же, пока ну, такая угроза потенциальная всегда существовала. Не потому, что она к чему-то приведет, ну, вот высадить какое-то количество людей, там, попиариться, и потом это, ну, закончить такие очередные крымки побольше. Ну, потому что невозможно в текущих условиях при таком количестве дронов организовать какое-то внятное снабжение до каких-то людей, которых они могут теоретически высадить куда-нибудь на Кинбурнскую косу. Ну, как бы можно высадить, можно, но потом оттуда мало кто уйдет. Как бы, ну, хотя, если стоит задача попиариться за счет пожертвовать каким-то количеством людей, ну, как бы да. Такое высадить скажу нельзя, поэтому у нас, как бы, эти, ну, военные, я знаю, эти вопросы и отслеживают, и периодически наносятся удары вот именно по Очакову, Николаеву, в том числе для того, чтобы не допустить какой-то концентрации сил для подобных мероприятий массовых. То есть, если какие-то небольшие группы, то они, как мы видим, отбиваются вот, у Кинговской, Тендровской косы. А вот если уже какой-то более серьезный десант, там уже нужно и больше переправочных средств, и больше людей. Соответственно, это увеличивается скопление, ну и тяжелее скрыть в текущих реалиях скопление для подобной более-менее масштабной операции. Ну,
4: вот. То есть я, кстати, вот расскажи об этом чуть, может быть, подробнее. Это же действительно любопытно. Когда вот то, что называлось там Курской провокацией, да, когда ВСУ смогли, сумели, значит, зайти в Курскую область. Ведь тогда тоже там многие обращали, да, на средоточение сил. А откуда вот, так сказать, вот эти, ну, хорошо, немногие, кто-то, некоторые, единицы, откуда, так сказать, единицы там, в том числе среди вот военных журналистов, например, так сказать, могли получить информацию о средоточении таких сил?
5: Ну, опять же, уже военкор, журналисты с фронта, они имеют контакты с действующими военными, кто-нибудь там из штаба разведки какой-нибудь, бригады, где сказал, что, типа, знаешь, Вася, вот тут, короче, мы смотрим, что-то у противника там наблюдается сосредоточение сил Сумской и Черниговской областей подозрительное, как бы ничего не готовили. Ну, вот, да, признак. С одной стороны, это может быть реальное сосредоточение сил, а может быть комплекс мероприятий и ПСО.
4: Да, когда, по отвлечению там. Да.
5: Допустим, в свое время публиковались документы из штаба ОТГ Сумы, у них там группировка была всего тогда 25 тысяч человек стояла, но при этом командующая группировка дает приказ, так, давайте ИПСО раздуваем, что мы вот сейчас начнем марш на Белгород, танковый, там большое наступление, а командирам бригад на фронте дают, а вы там давайте по кругами гоняйте там где-нибудь технику во второй линии, чтобы создать как бы иллюзию перемещения большого количества техники у нас в тылу, ну, то есть как-то пытаются пугать командование. Попутно через фейковые каналы Белгородской области под видом, типа, белгородских жителей начинают развивать панику, что вот-вот уже завтра начнется, как бы мой вот отец работает в ФСБ, сказал, уже что все началось, да. Вот именно в таком духе это комплекс пропагандистских, информационных и военных мероприятий, чтобы ввести в заблуждение, либо заставить нас перебросить войска туда, где ничего не происходит, то есть практически ничего не потратили, но заставили нас куда-то часть резервов убрать. Крым, с Крымом могут вполне то же самое разыгрывать. Я больше поверю в какие-то попытки активные действия на запорожском направлении, где они вот сейчас активно пытаются нам рубить логистику, то есть изолировать логистически отдельные какие-то участки. Там они вполне могут попробовать какие-то более амбициозные действия.
4: Хорошо, но я еще про НАТО хотел и про роль Турции вот поговорить. Это любопытная такая тема. Значит, ну, понятно, что вот турки отмечают важность саммита НАТО в Турции же, значит, в контексте отношений с Россией, ну и в принципе в контексте вопроса о регулировании. То есть они говорят, турки говорят, мы бесценны, ребят, цените нас, так сказать. Вот, посмотри, мы и тут, и там, дескать, и прочее, прочее. Понятно. Это понятно. Но, в принципе, вот роль, особенно в условиях, когда европейцы не могут найти посредника, или говорят, что не могут найти посредника. Вот роль Турции, Борь.
5: Ну, они Европу, собственно, и не ищут посредника, она, скажем, скорее имитирует, делает вид, что она ищет посредника, она как раз-таки с Европой собирается воевать, не посредничать. А, то, ну, Эрдоган, но он всегда в себя предлагал в роли такого как бы посредника. Москва к этому относится достаточно скептически, учитывая, что Турция, конечно же, далеко не нейтральный игрок, учитывая, что все-таки она поставляла, да и поставляет какие-то военную технику на Украину, но при этом как бы она и вашим, и нашим. То есть, как бы, и Украине она как бы помогает, но при этом она экономически и России помогает. Как бы, ну, то есть, она действует по принципу ничего личного, а только бизнес. То есть, она как бы на этой войне объективно зарабатывает. Поэтому Эрдоган хотел бы сохранить, а если бы ему удалось, скажем, взять на себя роль посредника, который, вот, скажем, как-то способствовал решению или даже остановке войны на Украине, это бы, конечно же, сильно укрепило его дипломатическую репутацию. То есть, он бы показал, что, вот, смотрите, Трамп не справился, никто не справился, а я вот сделал, я смог. И он с этими запросами постоянно в Москву обращается, что давайте я, давайте я, давайте в Турции, давайте не в Белоруссии, давайте в Анкаре. То есть этим он занимается еще со времен Минских соглашений. Но при этом Россия как бы не отказывается. Песков, собственно, и Путин говорили, что мы готовы разговаривать на основе тех договоренностей формальных, которые были выработаны на переговорах в Стамбуле. То есть мы от стамбульского формата как бы не отказывались и не отказываемся. Но он как раз таки мы его рассматриваем теперь очень тесно с теми пониманиями, которые были достигнуты в Анкоридже. Да. То есть Донбасс весь. То есть, если раньше там какие-то еще разговоры были, ну, то, что Донбасс будет российским, ну, как бы Россия не собирается обсуждать. То есть, это не для России, если дипломатия, это самый очевидный факт. Если Эрдоган готов на дипломатическом уровне способствовать уходу остатка, ну, украинских войск с остатков Донбасса, ну, как бы, почему нет, пусть попробует, как бы.
4: Хорошо, спасибо, Борь. Есть, ну, мы не успеем. Может быть, я его сохраню, это этот просто. Вопрос. В следующий понедельник обсудим от нашего слушателя. Все, Борис Рожин, автор телеграмма Макс-канала «Колонель Касат», был с нами на прямой связи. Меня зовут Алеша Тимофеев. Впереди много интересного на нашей волне, так что тоже никуда не переключайтесь. Пока-пока.

0: Земля замедляет вращение. Контекст. Ученые бьют в набат. Помимо изменения климата на нашей планете, она становится медленней. Причем опережающими темпами. Исследователи из ряда европейских стран изучили простейшие организмы, жившие в глубокой древности на дне Мирового океана, а затем сопоставили колебания уровня моря в прежние времена и сегодня. Вывод оказался обескураживающим. Земля потеряла прежнюю динамику. Всему виной таяние полярных льдов. Появляющаяся в результате этого вода смещается к экватору, меняя центр тяжести планеты. Это и сказывается на скорости ее вращения. В результате сутки, пусть и незначительно, но удлиняются, чего не было предыдущие миллионы лет. Эффект может сказываться на точности работы навигационных систем и другого оборудования. На замедление вращения Земли также влияют приливные силы Луны и Солнца и крупные гидроэлектростанции. В научном сообществе посчитали, что полная остановка планеты произойдет через десятки миллиардов лет. Но это чистая теория, и поводов для успокоения нет. В Венском университете заявляют: изменение энергии вращения Земли эквивалентно землетрясению магнитудой 9 баллов. Не по аналогии с силой разрушений, а по масштабам явления.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве с Хинвали 20 часов, в Челябинске 22. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Никол Пашинян не склонен называть санкциями введенные Россией ограничения. Возросло число погибших в результате стрельбы в немецком городе Штаде. Синоптик рассказал, дойдет ли до Москвы европейская жара. Подробности далее. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что называть ограничения на экспорт армянской продукции в Россию санкциями не стоит. По его словам, существующие вопросы он намерен обсудить на ближайшем заседании Евразийского межправсовета. 12 июня Россельхознадзор ограничил ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также транзит через Россию и в государства-члены ЕАЭС. А уже 26 июня Россельхознадзор приостановил поставки рыбы еще от двух предприятий Армении, таким образом полностью ограничив поставки из республики всей рыбы и рыбной продукции в нашу страну. Число погибших в результате стрельбы в немецком городе Штаде возросло до 6. Об этом сообщает местный телеканал со ссылкой на полицию. Уточняется, что среди погибших есть 4 женщины и 1 мужчина. Стрельба произошла в местном центре матери и ребенка, который предназначен для размещения молодых женщин с детьми, которые нуждаются во временном жилье. Как отмечается, среди ранее задержанных полицией в результате стрельбы 3 человек также находится предполагаемый главный подозреваемый. Как сообщили в правоохранительных органах страны, стрельба могла произойти на почве личных отношений. Политический или экстремистский мотив правоохранителями на данный момент не рассматривается. Франция и Оман заключили соглашение о совместной работе с партнерами над разминированием Ормузского пролива для обеспечения безопасности судоходства. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Иранские власти ранее сообщали о разработке нового правового порядка в Ормузском проливе, отмечая, что этот процесс проходит в координации с другой прибрежной страной Оманом. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявлял, что Ормузский пролив годами был открыт для бесплатного прохода судов, но ситуация в проливе после нападения США и Израиля на Иран больше никогда не будет прежней. После достижения меморандума со штатами Исламская Республика 18 июня обязалась в течение 60 дней не брать судов каких-либо денег. Двое мужчин в ходе распития спиртного ради развлечения стреляли друг в друга из пневматических пистолетов и попали в спину 4-летнего ребенка на детской площадке в Истре. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД России. Правонарушителей доставили в отдел полиции. Им оказались 19-летние местные жители. В данный момент решается вопрос о привлечении их к ответственности. Полицейские разбираются в обстоятельствах произошедшего. Европейская жара в Москве не ожидается, так как африканские воздушные массы, вызвавшие ее, не дойдут до столицы. Об этом рассказал начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев. Ранее в СМИ появилась информация, что жара, накрывшая Европу, где температура достигает до плюс 45 градусов, движется на Москву. По словам синоптика, с 1 по 2 июля температура воздуха в столице достигнет плюс 31 градуса тепла. Однако затем она понизится до нормы, да и весь июль, по предварительным данным, ожидается достаточно теплая погода в пределах нормы, добавил синоптик. Следующий выпуск новостей в середине часа.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Рассказы из русской истории.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире передача «Рассказы из русской истории». В студии Владимир Мединский и Денис Шполянский. Мы по традиции отвечаем на ваши вопросы по самым разным темам истории, до которых не доходили руки, не хватало времени в предыдущих выпусках. В этот раз мы подобрали с Денисом несколько довольно любопытных вопросов от разных наших подписчиков. В первую очередь от тех, которые пишут нам часто и задают интересные вопросы. Поэтому давайте послушаем, Денис, вы вопросы, и потом вместе отвечаем. Поехали. Да. Я сегодня из самых разных отраслей знания, но, может быть, отраслей исторической науки, но... Может быть, этим и будет интересно.
3: Да, первый вопрос задает подписчица Алина Мунар или Алин Нейл Мунар, ну, здесь, я думаю, она себя узнает, Ютуб «Лектория Достоевский». Владимир Славович, добрый день. Непонятно, почему же огромная страна не искала невест среди потомков меоровингов или капетингов, а брала каких-то заштатных девиц из Бадена и Галштинга. Это так у нее написано. Похоже на какой-то заговор. Зачем нам эти крохотные княжества, деревни? Что они могли нам дать в финансовом, политическом или военном смысле? Вот такой государственный вопрос ставит Алина.
4: Аля, а надо было на внуках Карла Великого, как или внучках, жениться. Ну, давайте, Денис, давайте начните вы, наверное, все-таки. Мне кажется, что меровинги – это больше по вашей части.
3: Да, ну...
4: И всякие францкие короли, хлодвиги, прочие. Вот, а я подхвачу, ладно?
3: Меня, честно говоря, удивила постановка вопроса, потому что меровинги, например, они к этому моменту, когда у нас появились какие-то брачные планы, они уже вымерли. То есть вот даже Ярослав Мудрый, который дочку отдал за французского короля, он отдал за Капетинга из династии Капетингов. То есть уже после меровингов были короли Инге, как раз-таки династия Карла Великого. И когда уже закончились каролинги, пошли капетинги, вот тогда у нас начались какие-то брачные связи с Европой, потом на долгое время прекратившиеся. Так что меровинги — это точно не в кассу. А что касается капетингов, то в чистом виде династия капетингов до момента, когда Россия снова после монгольского нашествия и восстановления мощи государства стала выходить.
4: Денис, все-таки скажите, кто такие меровинги и от кого пошли капетинги, а то над нами смеяться начнут, если слова незнакомые используем.
3: Ну, меровинги – это династия, которую установил в конце V века в Галлии тогда еще даже не во Франции, вождь франк

0: То ли дед, то ли отец, я сейчас сходу не вспомню, Карла Великого, как раз таки установив династию Каролингов. Кстати, династия Каролингов вообще должна была бы называться династией Пипинидов, потому что первым властителем из нее был Пипин, но, видимо, не очень благозвучно, поэтому решили
1: как-то
0: называться...
1: учили бы историю, помню, что был Пипин или Пипин длинный и Пипин короткий.
0: Был еще Пипин средний, но его никто не помнит. Да, действительно был. Ну, лучше пускай дети помнят Карла Великого. Он действительно самый выдающийся из этой династии представитель. Вот после Каролингов, когда распалась империя Карла Великого, и в западной ее части зародилось то, что мы сейчас называем Францией, уже более похоже на современную Францию, там после Каролингов стали править династия Капетингов, причем совершенно не ядовитого происхождения, по-моему, граф парижский Гуго Капет. Капет — это вообще капюшон, то есть он носил, видимо, этот элемент одежды на себе, за это его так прозвали, и это прозвище стало наименованием всей династии. Вот как раз-таки...
1: Чем-то типа министра был сначала.
0: Ну, мэром. Граф парижский, да. Это, ну, вроде мэра, что ли, если так, какие можно, если уместно, такие аналогии проводить. Вот, насколько я помню, как раз с капетингами воевали викинги, более-менее. Или лучше сказать, что капетинги преодолевали нашествие викингов, когда каролинги последние уже с ними не особо-то исправились. На этом мы заработали.
1: Да, Рагнар Ладброк взял Париж, где правил один из капетингов. Или каролингов.
0: По-моему, еще каролингов. Как раз-таки вот когда... когда этим они уронили авторитет каролингов, тогда смог, собственно, возвыситься Гуго Капет, первый из династии капетингов. Вот когда Петр I, по нём Россия снова по-серьезному вышла на общеевропейский брачный рынок, чтобы там к себе принцесс зазвать или своих царин куда-то поистовывать...
1: У капетингов был... брачный союз с Россией, потому что, собственно, Генрих I Капет и королева Анна Ярославна.
0: Да, да. Там, опять же, непонятно, как они это все повернули, но действительно один из самых дальних географических союзов, мне кажется, вообще в истории. Вот в такую...
1: Бедная Анна ехала как на казнь в эту варварскую Франкию. Никто не умел читать и писать.
0: Но зато, как говорят, она в дороге не скучала, потому что везла какую-то часть библиотеки отца из Киева, и читать она точно умела. То есть то, что она была грамотна, это исторический, можно сказать, медицинский факт. Вот.
1: Да-да, церковные книги. Ну и потом, после смерти Генриха I, сохранил же целый ряд документов королевских, ей подписанных, что большая редкость. Видимо, говорит о том, что она принимала весьма деятельное участие в управлении государством, подписывая какие-то важные бумаги. После этого она еще там довольно долго...
0: Она еще сама себе, по ее сыне, который уже стал совершеннолетним королем, она сама себе разрешила выйти там по любви, то ли за графа какого-то.
1: Какого-то графа, да. Ну, то есть ей было уже лет 40, наверное. Так, да.
0: Эмансипированная женщина, освобождение женщины.
1: По тем-то временам.
0: Да.
1: Сын король, да, она вышла повторно замуж по любви. Да. Там дальше, по-моему, теряются ее следы. Есть разные версии, там, как она жила дальше, но...
0: Но она была самой счастливой из дочерей Ярослава, которых он отдал за рубеж, это совершенно точно. Там еще двоих он... Одну отдал за Гайльда Хайдаяду, одного из конунгов Норвегии, который погиб в битве при Стэмфорд-Бридж. Его победил Гаррет, который потом проиграет Вильгельм Завоевателю, там буквально через несколько дней.
1: Да-да-да, это было последнее, самое неудачное крупное вторжение викингов в Англию. Да, да. И надо сказать, что им надо было объединиться с английским королем и разбить Вильгельма Завоевателя. Тоже потомка викингов, к слову сказать. Вот. Но они, вот видите, ослабили друг друга. Все это плохо закончилось.
0: Владислав, так там и Гарольд Годвинсон, он тоже был потомок викингов, то есть там у них гражданская война была на территории.
1: Говорили они практически на одном языке все.
0: Еще одна дочь Ярослава.
1: По поводу Вильгельма Завоевателя, я тут вспомнил интересный момент, как-то я в Англии беседовал с кем-то из приближенных тогдашнего премьер-министра, по-моему, Тони Блэра, одним из его советников, который научил меня замечательному английскому выражению, рассказывая о какой-то из владетельных семей. Он про одну семью сказал, ну, говорит, понимаете, это, говорит, не буду говорить, как это по-английски звучит, но по-русски звучит так. Вы знаете, это он из той семьи, где уже два поколения не покупают мебель. То есть, имеется в виду, что это очень-очень знатные люди. Они мебель не покупают, она у них вся от прабабушек. Про другую семью он сказал, что тоже хорошая семья, там то-то, то-то, то-то.

0: Они говорят, бизнес, говорит, у них никакого нету, они просто до сих пор сдают землю в аренду. И, говорит, небольшой участок есть земельный, вот они, говорит, его в аренду и сдают уже много-много поколений. На что я поинтересовался, кто, собственно, арендатор этой земли, и как можно на небольшом участке так неплохо зарабатывать. И говорит, ну, арендаторы, какие-то, говорит, ну, какие-то, говорит, застройщики, девелоперы, говорит. Я говорю, а где же земля? Поинтересовался. Я говорю, да это в центре Лондона. Она, говорит, получена их предками от Вильгельма Завоевателя непосредственно. И вот с той поры они ее сдают в аренду, говорит. Вот так вот.
1: То есть
0: Да.
1: они не упустили момент первоначального накопления капитала.
0: Да, рыцари Вильгельма Завоевателя, те самые, значит, малограмотные потомки викингов, как-то приобрели довольно доходные земельные участки. Потому что для недвижимости главное – это локейшн. Трамп позавидовал. Ну, так вот.
1: Но я думаю, что наш подписчик все-таки спрашивал не про средние века, а скорее вот уже про постпетровскую Россию. Да, вот я думаю, что вопрос был про это. Почему тогда сватались с баденцами и галштинцами, а не с французами?
0: Так рассказывайте, почему.
1: Ну так вот, династия Капетингов в чистом виде тогда уже во Франции не было. Тогда уже была побочная ветвь, причем уже младшая самая, династия Бурбонов. Это такие совсем-совсем отдаленные потомки Капетингов. Хотя в годы Великой Французской революции все-таки кричали толпы на гильотину Капета. Как бы для них-то все еще была линия, идущая от этого графа Парижского. И с французами у Петра были мысли породниться, но тогда им это было особо неинтересно. А потом Франция, по большей части, была нашими противниками геополитическими.
0: Петр пытался же выдать Елизавету, помните, устроить его брак с Людовиком XV, по-моему.
1: Да-да-да.
0: Как-то там не срослось, в итоге Людовик XV женился на польской принцессе, ну, все это плохо закончилось. Бедняжка страдала.
1: Да, и надо сказать, что вот у Людовика XV его собственные дочери, у него их было много, но там замуж вышла только старшая, насколько я помню, и то за испанских бурбонов, за испанского бурбона, принца, то есть, по сути, был внутрисемейный брак. Остальные там 6 или 7 дочек, они так всегда, навсегда и остались французскими принцессами. То ли сами не хотели, то ли не видели никого себе равных. Да и вообще они могли только среди католиков жениться, католические принцессы не
0: Это
1: православие.
0: главное препятствие на самом деле, если говорить серьезно, то главное препятствие междинастических браков с католическими державами, Францией, Испанией, Австрийской империей заключалось в невозможности православной принцессе сменить веру, либо православному цесаревичу. Те про тоже отказывались, потому что раскол между католиками и православными был жутким и непримиримым. В этом отношении с протестантами нам было как-то полегче. Вот и мы смотрели на протестантов, как на врагов католиков, поэтому косвенно наших друзей. Ну и для них вопрос смены веры был не принципиальным.
1: Да, но поэтому надо сказать, что среди протестантов самые крупные державы были Англия, Швеция, которые тоже к нам не очень ровно дышали большую часть нового времени, поэтому с ними как-то тоже особо брачные союзы не складывались. Вот с Данией потом уже ближе к концу XIX века получилось, с Пруссией в начале XIX века. И это были первые державы того времени, не сказать, что это какие-то заштатные княжества. Ну а в целом, действительно, почему предпочитали из небольших немецких княжеств? Потому что там были, во-первых, красивые, ну, можно было выбрать красивую, большой выбор был. Часто просто пакетом присылали в Россию, вот как, например, Александр I женился, присылали трех принцесс с матерью, Тейна выписывал фактически своих каких-то далеких родственниц. Александр посмотрел, показал, какая ему понравилась, и, собственно, все быстренько обыграли. Константина по похожей схеме потом женили. Поэтому это было удобно, в первую очередь, для Петербурга. То есть можно было сказать, вот мы свободны помимо вот эти даты, присылайте, мы тут ваших кандидаток и осмотрим. Ну
0: А
1: а что?
0: потом у них никаких амбиций у них нет,
1: Да.
0: понимаете? Кому они нужны, эти нищие принцессы, поэтому они будут делать то, что им скажут, рожать детей.
1: Вот поэтому, собственно, это был обоюдовыгодный союз. А невеста могла выехать и жить действительно в такой роскоши, которую больше нигде себе не могла бы позволить. А, соответственно, для нас здоровая, красивая. Они все были еще ядовитые, то есть у них там связи были еще в своем средневековье со всеми самыми выдающимися династиями Европы. Поэтому это была взаимовыгодная брачная партия. Я помню, когда поезжал, ну, читал дневник румынской королевы, она была двоюродной сестрой Николая II, она поехала к нему на свадьбу со своим мужем, румынским королем. Он был немецкий принц, но король Румынии, как тогда было принято. И в ее дневнике просто был восторг, что вот наконец-то я из бедной Румынии вырвалась хотя бы на месяц в богатую Россию. Там мой муж, кронпринц румынский, смотрел на это все разинув рот, все эти аристократы, двухметровые Романовы. Но это все-таки моя была семья, она написала, а не его. То есть вот для нее это было действительно путешествие в какую-то сияющую, блестящую, настоящую жизнь. Хотя бы на какой-то месяц. Схожие чувства испытывали и менее влиятельные, знатные принцессы, попадая в Россию того времени. Ну, может...
2: Да, поехали, да. Поехали дальше.
1: К следующему вопросу перейдем. Задает его наша хорошая знакомая Инна Волкова, постоянная подписчица телеграм-канала Владимир Мединский. А к лекции о генерале Дибиче, вот, которая уже достаточно давно была шла повтором. Итак, Владимир Иславович, вы сказали нам о разных полководцах. Наверняка остались те, о которых вы не успели рассказать. Хотя бы в нескольких словах, не могли бы вы вспомнить о тех, кто так, не так известен широкому кругу, но также достоин памяти и уважения?
0: Денис, вот тут-то мы начинаем с вами марафон 24-часовой. Без перерыва и больше никаких передач на радио «Спутник» не будет, потому что история нашей, военная история России дает бесконечное число имен выдающихся военачальников, генералов, офицеров, всех тех, кто составлял славу нашего Отечества, иначе бы мы по сей день не были самой большой страной на планете, если бы этих людей у нас не было. Ну, с кого начнем, Денис?
1: Ну, надо...
0: Перечислять, наверное, просто перечислять. Участников Невской битвы, Ледового побоища мы не знаем по имени, ну, то есть мы знаем несколько имен, вряд ли их можно отнести к полководцам, там, ну, все-таки в первую очередь сам Александр Ярославич, князь. А вот Куликово поле мы уже знаем. Дмитрий Боброк-Волынский, герой Куликово поля. Тот, который с засадным полком выскочил из леса в нужный момент.
1: Да.

0: и там заморочил голову татарам.
1: Вы имеете в виду на Бехтах-Тамыше или
0: Да,
1: какой-то...
0: ну, вскоре после Куликова поля, когда отступали, он грамоту там выцыганил. Я пытаюсь вспомнить вот этот эпизод. Ну ладно, ладно, об этом покопаемся в документах, расскажем об этом подробнее. Даниил Щеня, воевода правления Ивана III Великого и его сына Василия III. Шотландец Александр Лесли, русский генерал, вместе с Михаилом Шениным, героем обороны Смоленска, он потом будет осаждать Смоленск во время очередной Смоленской польской войны 1132-34 годов. Тогда они Смоленск не возьмут, но он потом отомстит полякам и все-таки возьмет Смоленск еще спустя целых 20 лет. Так, Денис?
1: Да, он поймет капитуляцию. Есть знаменитая картина, когда поляки выходят из главных ворот, по-моему, из Малоховских, и там кладут свои знамена к копытам коня Алексея Михайловича. Ну, вот Алексей Михайлович, конечно, там выполнял скорее такую церемониальную роль, а военное руководство осуществлял краски Лесли. Мстил за Шейна, мстил за их неудачу 20-летней давности.
0: Да еще раз говорит о том, что в России надо жить долго и никогда не отчаиваться, потому что не получается с первого, второго, третьего раза. Лет через 20 непременно мы этого добьемся. Главное дожить до этого момента. Борис Шереметьев, замечательный полководец эпохи Северной войны, мастер малых сражений и малых кампаний. Но с этими малыми сражениями, малой кампанией он совершенно изнасиловал шведскую армию в Прибалтике, на территории современной Ленобласти. Собственно, находясь в тени, конечно, Петра Великого, его победы были бесценны для русской армии. Это первые малые, но зато постоянные победы. Он терзал шведскую армию по всем правилам военного искусства и никогда не втягивал... Вот помните, мы об этом говорили в одной из наших прошлых передач, рассказывая о Паскевиче, и никогда не втягивался в битвы, где у него был шанс проиграть. Он участвовал только в тех, где действовал наверняка Шереметьев. Очень осторожно, очень
1: С
0: осторожно.
1: ним бы в казино сходить, мне кажется, было бы это...
0: Да, никогда бы не проиграл, это точно, да. Ну и потом мы на Шереметьево представляем, по-моему, знаете, я пытаюсь вот так вспомнить его образ из фильмов сталинских про Петра I, какой-то такой он толстенький, какой-то круглолицый, с тремя подбородками, и с кем обязательно в парике до пояса, ниже локтей. Вот, но в действительности, если посмотреть на портрет Шереметьева, его описание, то это абсолютно боевой офицер. Вот так. Ни в каком таком парике никогда бы он шведов не разбил. Что он его одевал, конечно, раз в год по праздникам на ассамблею. Да и то вряд ли. Вот, дальше. Кстати, Санкт-Петербург тоже завоевал Шереметьев. Эти земли. Графы Каменские. Отец фельдмаршал, так сказать, один из основных, можно сказать, соперников Суворова по славе. И оба сына его, полные генералы, один из которых, если бы не умер скоропостижно от какой-то странной болезни в канун войны 812 года, возможно, был бы он, а не Кутузов, главнокомандующий русской армией, и спасителем Отечества мы бы именовали Каменского. Но так вот бывает, молодой Каменский, победитель шведов, до этого, до 812 года просто не дожил. Скончался в 30 с небольшим. Дальше. Константин фон Кауфман. Скобелева мы с вами помним. Но Скобелев был подчиненным Кауфмана. Фон Кауфман, присоединивший к России Среднюю Азию. О нем мы практически забыли в советские годы. И сейчас не особо вспоминаем по разного рода соображениям политкорректности. Хотя, в общем, ни одна страна в мире подобной политкорректностью, кроме нас, по-моему, не страдает. Это вот все. Странное наследие советской эпохи, чтобы не обижать наших соседей. Мне кажется, любая современно мыслящая среднеазиатская элита... Ей будет как раз чертовски приятно, что сражались с ними лучшие полководцы эпохи, и только с лучшим из лучших они уступали, несмотря на свое довольно сильное на тот момент технологическое и прочее отставание. А Кауфман был, безусловно, равно как и Скобелев, в числе лучших из лучших. Кстати, не проявлял ни малейшего ни зверства, ни жестокости, ни склонности к кровопролитию и относился с большим уважением к среднеазиатским народам и правителям. Там, два из трех ханств сохранили полную, как бы, формальную независимость даже после своего завоевания, припеваючи жили в составе Российской империи, дожив до окончания гражданской войны.
1: Да, Владимир Александрович, а еще можно посоветовать нашим подписчикам почитать мемуары Верещагина, нашего легендарного художника, баталиста. Он там описывает, как они, ну, как Кауфман брал Самарканд,

0: Авиащагин, соответственно, был одним из первых, кто с ним в него вошел. И с каким пиететом, с каким уважением Кауфман последил, чтобы сохранились дворцы Тамерлана, все сокровища там, все там троны. То есть любая другая европейская держава первым делом бы все это запаковала в ящики и вывезла в метрополию. А у нас...
1: Британский музей.
0: Да, у нас появляли очень большой такт и уважение в этом отношении. За это Кауфман тоже добрым словом не только мы можем вспомнить.
1: Да, да, именно так, именно так. Ну, вы знаете, я, наверное, думаю о том, что в ближайшее время выйдут лекции еще про двух полководцев эпохи наполеоновских войн, эпохи первой четверти, начала XIX века, полководцев, скажем так, второго уровня, вслед за Багратионом и Кутузовым, но при этом не менее славных, о чьих именах мы поговорим сразу после перерыва. Сейчас идет выпуск новостей.

0: Скажите, как пройти к берегу серо-зеленой реки Лимпопо?
1: А где тут бродит жираф на озере Чад?
0: Хочу увидеть снега Килиманджаро.
2: Отправляемся в африканское турне вместе с Туралом Керимовым. В этом путешествии вы узнаете о современной Африке все и даже больше. Африканское турне. Смело пройдемся по линии экватора, раскроем секреты самого жаркого материка на планете. В субботу в 3 часа дня на радио «Спутник».
0: Сколько ни ищу, все не то.
3: Ага.
0: Нужен и мужественный, и заботливый.
3: Ага.
0: Чтобы говорил интересно.
3: Ага.
0: И с чувством юмора.
3: Ага.
0: Нужен он, тот самый.
2: Ага, тот самый Бочарик. Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый Бочарик. По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
0: Тот самый.
2: Будущее наступает.
4: Будущее за антропоморфными роботами.
5: Роботизация будет идти очень быстро.
2: Когда мы достигнем технологической сингулярности?
6: Железяка, который заменит человека, будет работать круглосуточно.
7: Мы заменим всех ведущих, украдем ваши голоса, лица.
2: Что делать людям в эпоху искусственного интеллекта?
8: Это можно тиражировать уже куда угодно.
2: Как подготовиться к восстанию машин?
9: В конфликтах с людьми будут полноценно участвовать роботы.
2: Каждый понедельник в 9 вечера председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко советует, как перестать беспокоиться и полюбить новые технологии.
10: Это наше будущее, я думаю, очень быстро.
2: Движемся навстречу переменам на радио «Спутник».
11: Нас впереди ждет очень веселое время.
2: Каждому поколению свои сайты и ресурсы. Вы уже отыграли в агентов и расстались с Асей. Вы сохраняли контакт с друзьями и торговали лицом на книге. Вы в совершенстве изучили трубу, как импортную, так и свою, русскую. Началась вторая четверть 21 века. Будьте современней. Вылезайте из телеги. Радио «Спутник» в мессенджере «Макс». Наш адрес – радио, нижнее подчеркивание, «Спутник». Телефон рекламной службы «Радио «Спутник». Плюс 7-495-950-6065. Радио «Спутник». Новости.
12: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Вахтанг Масашвили назначен новым торговым представителем России в Республике Куба. Это следует из распоряжения правительства России. Другим распоряжением от этой должности был освобожден Сергей Балдин. Реализация программы по модернизации лагеря отдыха и оздоровления в России позволит отдохнуть дополнительно более 200 тысячам ребят. Об этом сообщила спикер Софеда Валентина Матвиенко в ходе встречи руководства Совета Федерации с премьером России Михаилом Мишустиным. Матвиенко выразила благодарность главе Кабмина и министру финансов Антону Силуанову за поддержку программы модернизации до 30-го года детских лагерей отдыха и оздоровления. Матвиенко выразила надежду, что финансирование программы сохранится. Российские сервисы стали предупреждать своих пользователей о невозможности входа через Apple ID и Google с 6 июля. На это обратила внимание РИА Новости. Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит штрафы для владельцев сайта или сервиса в случае авторизации пользователей с помощью зарубежных сервисов или за то, что они не предложили для этого ни одного разрешенного в России способа. Ранее за первый зампред Комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин сообщал, что обычных пользователей интернета такая норма не коснется, только тех владельцев сайтов и приложений, которые уже 2 года игнорируют законы. Инициатива, по его словам, направлена на дальнейшее уменьшение зависимости Рунета от решений из недружественных стран. Более 245 тысяч абитуриентов уже подали заявление для поступления в российские вузы в рамках приемной кампании. Об этом сообщили в Миноборнауки России. Как отмечается, в числе лидеров по количеству поданных заявлений, в том числе РАНХИКС, финансовый университет при правительстве России, РГГУ и МГУ. Среди наиболее популярных у абитуриентов специальностей – лечебное дело, педагогическое образование, информатика и вычислительная техника, экономика, инженерное дело, а также строительство. Для приема в российские университеты в этом году установлено более 600 тысяч бюджетных мест. Более 70% из них распределено среди вузов, расположенных в регионах. Власти Катара рекомендовали рыболовным прогулочным судам и водным мотоциклам временно не выходить в море из соображений безопасности. Днем ранее Министерство внутренних дел Катара сообщило, что владелец одного из судов погиб во время выхода в море от падения обломков в результате военной операции. 63-летняя азербайджанка родила здорового ребенка естественным путем в республиканской больнице города Баку. Об этом сообщили в больнице. Как уточняется, женщина не могла забеременеть на протяжении 40 лет. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса.
2: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Рассказы из русской истории.
3: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Рассказы из русской истории». Денис Шполянский, Владимир Бединский в студии. Мы отвечали на вопрос как раз наших подписчиков по поводу тех выдающихся полководцев, о которых не прозвучали рассказы из русской истории. Нам не хватит ни сил, ни времени, ни жизни на то, чтобы писать всех выдающихся военачальников, офицеров и генералов нашей великой русской военной истории. Но про двух мы точно расскажем. Я об этом на этом и закончил предыдущую передачу. Это будет лекция про двух героев 812 года. Генерале Кульневе и гусаре, поэте, партизане и тоже генерале русской кавалерии Денисе Давыдове. Вот эти две славных фамилии. Не буду предвосхищать сейчас истории о них. Они будут отдельные рассказы из русской истории. Так сказать, уговорили, спасибо нашим подписчикам.
13: Ну что, дальше? Тогда к следующему вопросу мы перейдем. И тоже постоянная подписчица Оксана Лида в телеграм-канале Владимир Бединский задает вопрос. Интересно узнать, как обстоят дела с восстановлением усадьбы Татищева сейчас. Поделитесь, пожалуйста, планами на этот счет, и можно ли будет поехать туда этим летом или осенью с полноценной экскурсией?
3: Не поверите, но я проводил совещание по восстановлению этой усадьбы. Там непростая ситуация идет с согласованием проектных всех, окончательным утверждением ремонтно-реставрационных работ. Но вот как меня заверили наши ответственные сотрудники, где-то к середине июля они намерены завершить работы по документальному оформлению окончательному всех проводимых работ, после чего мы приступим к финальным уже реставрационным работам. Надеюсь, в этом году мы их закончим. А что касается усадеб наших исторических, то я с удовольствием приглашаю наших радиослушателей еще в одну историческую усадьбу, восстановленную Российским военно-историческим обществом при поддержке Российского фонда культуры. Это знаменитая усадьба Герценах. Герценых фамилии и Герцена, так она и фигурирует у нас. Герцена, не Герцена, усадьба Герцена.
13: А Герцен же, он у него отца Яковлев звали.
3: Да, я оговорился. Да, усадьба Яковлевых, но фигурирует она в документах как усадьба Герцена, хотя Герцен сам, наш известный литератор, диссидент, которого разбудили декабристы и лондонский сиделец, вот Герцен жил в этой усадьбе в детстве, и он ее описал в «Былом и думах». Это дом большой с участком земли на Старой Можайке, на Можайском шоссе, недалеко от Москвы, буквально контра 25-30, в деревне Перхушково. Дом удивительной истории. Считается, что он принадлежал, во-первых, князьям черкасским. Какое-то время вроде бы даже Малюте Скуратову или кого-то из его семьи. Потом оказался во владении Яковлевых. Ну и, соответственно, вот Герцен там и жил. Но самое интересное, что это дом удивительной судьбы времен 812 года, потому что в нем если верить Герцену, останавливались, а у нас нет оснований ему не верить, останавливались по очереди император Александр I, Наполеон и Мюрат. А где было им еще останавливаться? Это был самый приличный дом по дороге в Москву, по пути из Бородино до Москвы и обратно. Где им еще было передохнуть, выпить чаю, может быть, даже переночевать. Поэтому приходите, это полностью разрушенное здание, которое Российское военно-историческое общество получило в качестве руин в один этаж. Мы с невероятной щепетильностью и постарались восстановить. Сейчас там музей, музей Бородинской битвы, музей села Перхушка, вообще музей той эпохи. Приезжайте, он открыт для посещения, интересно. Сейчас там следующий этап, мы займемся благоустройством территории, там около 2 гектаров земли прилегает заболоченной. Мы хотим сделать там красиво, мы хотим сделать так, чтобы это была еще одна маленькая, крошечная, но все-таки жемчужинка Подмосковья, тем более так тесно связанная с нашей любимой русской военной историей. Дом Герцена, село Перхушково, Можайское шоссе.
13: Хорошо, есть? Тогда к следующему вопросу задает снова постоянная еще одна подписчица Ольга Басманова, телеграм-канал Владимир Мединский. На экскурсии в Невьянскую башню в городе Невьянск Свердловской области рассказывают, что в ее подвалах Демидовы чеканили поддельные монеты. Там даже станок есть, где посетители могут сами себе на память такую сувенирную монетку сделать. Владимир Ярославович, Демидовы действительно занимались подделкой монет или это просто способ развлечения туристов? И как во времена Петра Первого осуществлялся контроль за эмиссией денег?
3: Денис, я тут вам передаю слово, честно говоря, потому что я не очень в этом разбираюсь. Тема Демидовых, мне кажется, она больше для уральских краеведов. Но если вы что-то знаете, пожалуйста, поясните.
13: Ну, надо сказать, что в годы Петра Первого большая часть его правления Россия вела Северную войну, и мы постоянно нуждались в пополнении бюджета. Петр придумывал совершенно разные налоги, новые, там доходило до курьезов, там налог на число окон в доме. В общем, пытались найти средства любыми методами, и была целая служба так называемых фискалов. Это были профессиональные доносчики, которые смотрели, где что в государстве неправильно, или там кто где проворовался, или там как-то нарушает закон, писали донос, и с этого доноса в случае конфискации имущества арестованного они получали какую-то долю. Соответственно, если бы Демидовы действительно занимались чеканкой фальшивых монет, то наверняка нашелся бы какой-нибудь доброход на Урале, который бы на этом захотел сделать себе состояние, потому что даже там 50-я доля состояния Демидовов, наверное, это обычно еще хватило бы на много-много поколений вперед. Но ни одного подобного доноса на Демидовых мы не знаем. В источниках, в архивах ни одного доноса по поводу фальшивой чеканки монет не сохранилось. Были доносы политического характера о том, что там Демидовы претендуют на какую-то долю автономии или там такого плана. Но Петр этим бумагам ходу не дал. Понимал, насколько они вызваны только завистью к состоянию и талантам Демидовых, этой замечательной семьи промышленников и купцов. И поэтому серьезного ходу этим бумагам не дал. Про фальшивое монетчество, напомню, ни одного документа, насколько мне известно, нет. А если вообще рассуждать о том, какие санкции могли бы быть применены к Демидовым, если бы их уличили в чеканке фальшивой монеты, надо помнить, что к этому моменту, это начало, рубеж 17-18 веков, в России все еще действовал и будет действовать аж до николаевских времен Николая I, собойное уважение 1649 года, еще принято при молодом Алексее Михайловиче. Так вот, по этому собойному уважению за чеканку фальшивой монеты следовало жутчайшее наказание – смертная казнь к виновному через залитие горла металлом. Ну, тут сложно сказать, каким. Я правоприменительную практику особо не изучал по этой норме. Но либо тем, которые использовали для чеканки фальшивых монет, либо для отлития, точнее. Либо свинцом, как наиболее дешевым. И, собственно, тут без разницы, я думаю, для казнимого, какой металл в горло ему заливают. Поэтому это было не только опасно с точки зрения потери всего имущества заниматься, ну и с точки зрения жизни очень-очень небезопасное занятие. Вместе с тем, как мне кажется, опять же, ну только чисто в плане суждений, это Урал. В российском государстве, тогда еще даже не империя, очень большой дефицит драгоценной монеты, драгоценных металлов, в которых эти монеты чеканятся. Логистика с Уралом далеко не самая развитая. Поэтому я думаю, что если действительно Демидовы и занимались такой чеканкой, то, может быть, на это в центре, в Москве или в Петербурге могли закрывать глаза. Потому что отправлять обозы с монетой, это тоже было дело достаточно не рентабельное. Может быть, это и могло быть. Но, опять же, я согласен полностью с Владимиром Славовичем. Здесь, наверное, уральским краеведам, которые работают в тесной связи с уральскими же архивами, виднее. Поэтому этот вопрос мы им отчасти... Насколько мы не смогли на него в конкретике ответить, можем переадресовать касательно Невьянской башни и появившегося там оборудования. Как инструмент привлечения туристов, это абсолютно оправданный гениальный шаг. Как было на самом деле, я думаю, наши уральские коллеги нам подскажут.
14: Да, да. Ну, давайте дальше еще, Денис. Спасибо большое. Мне кажется, совершенно исчерпывающе.
13: Так, следующий вопрос. Он поступил на YouTube-канал «Лектория Достоевский» от пользователя, подписавшегося MiKega470. Он к посту о лекции о Николае II императоре. Вот это, как я сказал, вопрос, до которого очень долго не доходило, который откладывался, вот, наконец, его время пришло. Там я вас погружу немножко в контекст наших подписчиков. Там на заставке изображен Николай II и на его...
14: Заставке к лекции.
13: К лекции, да. Да. И на его фоне Михаил Сергеевич Горбачев. И вот негодует Микек с Ютуба. Что за манипулятивные картинки на превью? К чему эта подстановка к Николаю, последнего из генсеков Горбачева? Горбачев рядом не стоял с Николаем II Романовым. По Николаю рост рождаемости обеспечивал стране и народу возможность пережить почему-то две мировые войны, ну так автор вопрос написал, гражданскую и репрессия. А большевики начинали с предательства, разрухи и людоедства, и закончили тем же. Вот такой даже, не знаю, сколько это вопрос, скорее негодующий комментарий от пользователя Ютуба.
14: Это традиционная проблема. Знаете, как только мы начинаем затрагивать такие сложные периоды истории, переломные, как революция, Николай II, 17-й год, перестройка, до которой мы, правда, не дошли еще, сразу возникают полярные точки зрения. И возникает не столько историческое обсуждение, сколько идеологический спор. Все это очень горячо, свежо. Мы это помним, я имею в виду времена перестройки. Поэтому по-человечески это все объяснимо, но, Денис, давайте, может быть, вы начнете, чтобы я тут тоже не переходил в эмоциональную плоскость.
13: Ну,
14: что вы думаете? Что общего и в чем разница между Николаем II и Михаилом Сергеевичем Горбачевым?
13: Ну, я думаю, что с точки зрения такого поема, который историки используют как компаративное сравнение, компаративный анализ, эта фигура как раз-таки для этого анализа подходящая, потому что закончилась некая формация, да, в случае с Николаем II это Российская империя, 200-летний период и 300-летний период правления Романовых. По имени Михаила Сергеевича Горбачева закончилась советская эпоха, тоже 70-летняя, но по интенсивности, я думаю, событий мало уступающие вот этому более продолжительному периоду, который Россия прожила по Романовых. Вообще, мне очень нравится китайская традиция. Там, когда заканчивалась одна династия, там, допустим, Мин, Цин, Цзин, их там много у них было за 3000 лет истории, первое, с чего начинала следующая династия, это написание полной подробной истории царствования предыдущей династии. И, как правило, там ну, без лишнего восторга, но и без лишней ругани. Как писал еще историк Тацит древнеримский, без гнева и поистарости, Синея et Studio. Вот нам, конечно, этого подхода, особенно у людей, кто историей не занимается профессионально, немного не хватает, потому что умение оценивать прошедшее, умение свободно, спокойно, безэмоционально сравнивать эпохи, это признак некой такой гражданской заелости. Во многих других аспектах эта гражданская заелость у нас присутствует. Люди собирают гуманитарную помощь, помощь фронту. Люди участвуют в общественных акциях, наши граждане. Вот День Победы был, 81-я годовщина, не так давно. Бессмертный полк опять во многих регионах прошел. Замечательная народная инициатива, наверное, один из примеров гражданского общества. Вот в плане истории, не касающейся таких великих побед, которые объединяют однозначно нашу страну, как победа в Великой Отечественной войне, победа над Японией, запуск Юрия Гагарина в космос в 1961 году. Вот в отношении менее успешных моментов вот этой свободы сравнения у нас, к сожалению, до сих пор нет. Но, может быть, оно и правильно. Может быть, это неравнодушие, оно и делает нашу страну, наших людей, наших граждан особенными. То, что мы не можем это отпустить и переживаем, как будто это произошло именно с нами, а не с нашими прадедами, как с Николаем II, или не с нами же молодыми, или нашими отцами, дедами, как эта история с распадом Советского Союза. Я бы вот как-то так. Я тоже прошу прощения за многословие эмоциональность, но я вот не отделяю себя от нашей страны, тоже
14: переживаю. Да, я пожал Ленинце, да. Спасибо, я, пожалуй, ничего добавлять не буду, потому что действительно надо стараться в каждой эпохе нашей страны находить что-то хорошее. Мне кажется, что никто из правителей, людей, находившихся в элитах нашей страны в разные времена, сколь бы они удачно либо неудачно правили и руководили, никто из них не просыпался с мыслью, чтобы такого сделать плохого. В силу своих способностей, разумения, представления о прекрасном, возможно, ошибочных, они пытались что-то сделать, как правило, хорошее. Вот. Получалось по-разному. Надо все это подвергать сомнению, изучению, анализу, действительно без гнева и пристрастия. И самое главное, пытаться не осуждать, пытаться понимать. Вот самая большая глобальная задача исторического изучения. Поехали дальше.
13: Да, и следующий вопрос тоже в комментариях к той же лекции о Николае II императоре. Пришел на YouTube от пользователя, подписавшегося Ангелина 9839. Ну, это тоже не вопрос, это критический комментарий, весьма-весьма. Постараюсь без гнева и пристрастия воспроизвести, не впадая в эмоции, которые, видимо, испытывал автор во время написания этого комментария. Предвзятая версия. А про револьвер русского что промолчали? Не было. Кого выгородить хотите? Вот такое вот неравнодушие в высшей степени.
14: Ну, это не критический комментарий, это какое-то восклицание. Видимо, речь идет о том, что генерал Русский, командующий фронтом, находившийся рядом непосредственно с Николаем, сыгравший определенную роль в давлении на Николая. Николай подвергся беспрецедентному давлению со стороны высшего генералитета в части необходимости отречения от престола. Вот генерал Русский угрожал ему револьвером. Действительно, есть такая версия, что угрожал ему оружием. Мы пытались выяснить, откуда этой версии растут уши, значит, натолкнулись на воспоминания графини Клейн-Михель, дожившей до 30-х годов, где она, в свою очередь, ссылается на воспоминания неких свидетелей отречения министра императорского двора графа Фредерикса, который упоминает, что 2 марта 1917 года командующий Северным фронтом Русский, там я дальше так процитирую вольно, процитирую смысл, держа Николая II за руку, другой рукой, прижав к столу перед ним заготовленный манифест об отречении, грубо повторял: «Подпишите немедленно, значит, вам ничего не остается. Если вы не подпишете, я не отвечаю за вашу жизнь». Вот даже в этих воспоминаниях, как мы видим, ничего про револьвер нет. Но есть про то, что он грубо держал его за руку. Ну, что тут можно сказать, Денис? Оценивая мемуары, надо понимать, во-первых, так сказать, эффект возраста. Это явились как светская дама, она писала их в старости. Во-вторых, эффект испорченного телефона. Вот одна бабушка сказала, это при воспроизводстве чужих воспоминаний происходит каждый чужих слов, домешивается немало фантазии и собственного отношения. Ну и в-третьих, конечно, этой придворной даме было совершенно не понять, как в принципе, самое главное, могли вести себя не просто вооруженные мужчины взрослые, а офицеры в больших званиях, в присутствии посторонних и в присутствии друг друга. А как вести себя они не могли никогда, ни при каких обстоятельствах вообще. Русский, командующий фронтом, ему, кстати, за 60 на этот момент, по ее словам, применяет насилие по отношению к царю, которому нет 50. При этом Николай II, как мы помним, с вами прекрасно спортсмен. Он не просто находится в отличной физической, а в отличной спортивной форме. Не уверен, что кто-то в одиночку мог бы с ним справиться. Николай II поддается насилию со стороны собственного генерала. Да Николай II сам, собственно, никогда не расставался с холодным оружием. Понимаете? А что делает рядом барон Фредерикс? Тоже, кстати, у которого сабля на боку. На инстинктивном уровне должен был бы отсечь руку моментально тому, кто схватил государя за руку.
13: Просто даже не схватил, притронулся. Я думаю, там так вопрос.
14: Ну, притронуться можно по-разному, но представить себе, что схватил и прижал к столу руку с пером государя с требованием «подпишите», но этот человек бы остался без руки сразу. Это такова была психология этих людей на интуитивном уровне. Поэтому давить можно было морально, уговаривать, ну, точно не применяя при этом физическую силу. Это все-таки было абсолютно исключено. Это мог сделать матрос-железняк. Это мог сделать какой-нибудь там, не знаю, там пьяно разбушевавшийся красногвардеец. Но ни барон, ни граф, ни командующий фронтом. Фигура государя, еще не отрекшегося, кстати, маме, священная и неприкосновенная. Дуэли на тот момент разрешены в императорской армии. Поэтому не то, что за руку схватить одному дворянину другого и бить ей об стол, а слова нужно было тщательно подбирать, что ты хочешь выразить, свою мысль. А то плохо закончится. Поэтому нет. Я думаю, что это все полная ерунда. Русский потом давал интервью и ничего подобного не вспоминает никогда. Более того, он же потом продолжил служить, и ему тоже это никак не повредило. Я сомневаюсь, что Временное правительство взяло бы его на службу, если бы это было правдой. Скорее всего, подвергло бы его суду. Не знаю. Вот. Поэтому, как бы ни вел себя с точки зрения монархиста русский непорядочно, и не случайно многие считают его одним из первых изменников, который давил на государя, требуя отречения, в чем проявлялся как бы факт его измены. Тут тоже есть много всякого рода оговорок. Вот. Но то, что русский никогда бы в жизни не угрожал бы револьвером, не хватал бы, значит, царя за руку, не пытал бы его и так далее, это абсолютно точно. Денис, добавите?
13: Ну да, тем более есть протокол, не протокол, а запись стенографическая, как... Русский накануне вот этих событий, про которые вы сейчас рассказали, разговаривал с Родзянко по-моему, по телеграфу они общались, и там есть выражения, в которых русский общается с Родзянко, не в присутствии Николая II, но эти стенограммы потом он показывал совершенно точно Николаю II. И там, разговаривая с Родзянко, русский очень сильно выбирает выражения в отношении Николая II. Там всегда там, его императорское величество. Я могу там сделать только то, что угодно там, его императорскому величеству. Человек, который за несколько часов до, за полдня до этого разговора в таких выражениях общается, он просто не может за эти полдня перестроиться в человека, который будет угрожать револьверу.
14: Полное непонимание психологии вообще, так сказать, полное. Ну, ладно. У нас много подобного рода в дзенах галиматьи фигурирует. Вот. У нас осталась буквально одна минута. Я думаю, Денис, что мы не будем приходить к следующим вопросам, просто не будет время на ответ. Я бы хотел еще раз пригласить наших дорогих радиослушателей в музей-усадьбу Герцена, восстановленную Российским военно-историческим обществом, где сейчас на Можайском шоссе в деревне Перхушко находится самый большой в мире макет Бородинского сражения с мэппингом, с описанием. Этот музей посвящен Бородинской битве. И, по-моему, даже один из самых больших таких макетов в мире, сделанных по итогам какого-то сражения, там несколько тысяч сделанных вручную солдатиков, куда-то движутся, и, в общем, отдает довольно полное представление о событиях на Бородино, таких событий, говорится, наглядных. Не искусственный интеллект, не виртуальные ролики, а с точностью да наоборот. Так что приезжайте в усадьбу Герцена, музей Российского военно-исторического общества, Можайское шоссе. Всем спасибо за любовь к русской истории, Денис.
3: Спасибо вам и до следующей встречи через неделю в 8 вечера. Всего доброго.

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого?
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Узнать за 90 секунд. Звезда киноэкрана, ставшая 40-м президентом США, личностью была своеобразной. Рональд Рейган прославился как один из ярых сторонников холодной войны и либеральных реформ в национальной экономике. Он поддерживал антикоммунистические движения по всему миру и объявил программу стратегической оборонной инициативы, известную как «Звездные войны». Важнейшие политические и личные решения он согласовывал с астрологами. По сути, соотносил всю свою жизнь с предсказаниями. В его окружении их было четверо. Три проверяли пророчество одного, который потом и стал главным. Порой доходило до полного абсурда. Дипломатам и иностранным лидерам приходилось ждать встреч с Рейганом по многу часов. До наступления времени X, определенного астрологом. Специалисты в этой сфере были близки еще к египетским фараонам. Но Рональд Рейган перещеголял всех. Многие в его окружении относились к увлечению начальника с большим скепсисом. Прежде всего потому, что астрология не имеет ни малейшего отношения ни к науке, ни к традиционным религиям, ни к здравому смыслу. Более того, они находятся в прямом противоречии. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». +7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 21 час, в Ереване 22, в Калининграде 8 вечера. В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте в этом выпуске. Правительство обсуждает ограничение экспорта дизтоплива для стабилизации рынка. Иран в ближайшие дни не планирует никаких переговоров с США. В Омске арестовали 4 подозреваемых в убийстве студента. Подробности далее. Решение о полном запрете экспорта дизтоплива из России пока не принято, но продолжает рассматриваться. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак в кулуарах совещания по вопросу строительства ГЭС и ГРС для обеспечения крупных инвестиционных проектов в Сибири. Новак добавил, что правительство принимает все меры, необходимые для того, чтобы внутренний рынок был обеспечен топливом в полном объеме. В России сейчас действует ряд мер для обеспечения топливом внутреннего рынка. Так, до 31 июля запрещенная экспорт бензина для всех и дизтоплива для непроизводителей. Нефтяные компании максимально увеличили объемы производства и поставок, а Госдума в конце июня приняла закон о налоговых стимулах для импорта топлива в Россию и стран ЕАЭС и для роста его производства в нашей стране. Иран не планирует в ближайшие дни никаких переговоров с США в Катаре. Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. Он отметил, что иранская экспертная делегация посетит Доху на этой неделе для работы над вопросом о разблокировке иранских активов, но этот визит не связан с переговорами с США. Ранее сегодня американский президент Дональд Трамп заявил, что Иран запросил встречу со Штатами. Трамп утверждал, что она состоится завтра, 30 июня, в Дохе. Еврокомиссия ищет способы стимулировать Сербию продолжать реформы в процессе вступления в Европейский Союз и не сходить с этого пути на фоне планов президента страны Александра Вучича уйти в отставку. Об этом сообщили изданию «Политика» 4 чиновника, работающие над этими планами. По утверждению одного из них, существует общее мнение, что Евросоюз не должен полностью терять Сербию. Чиновник при этом подчеркнул, что Сербия в ближайшее время не вступит в Евросоюз, однако важно поддерживать ее участие в этом процессе и поощрять проведение реформ. Ранее, напомню, президент Сербии Александр Вучич заявил, что подаст в отставку через несколько недель. 4 подозреваемых в жестоком убийстве омского студента арестовали. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе Омской области. Еще 2 фигурантам меру пресечения изберут 30 июня. Напомню, о пропаже сына ранее сообщила в полицию мать молодого человека. Полицейские нашли тело пропавшего с признаками насильственной смерти на пустыре неподалеку от Сыропятского тракта. Как сообщается, подозреваемые в убийстве специально приехали в Омск для совершения преступления из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Ранее они не были знакомы и познакомились друг с другом в интернете. Рассматривается несколько версий случившегося. Расследование продолжается. Российские аграрии собрали более 1 миллиона тонн зерна нового урожая, что в 1,5 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили в Минсельхозе России. Отмечается, что несмотря на влияние погодных факторов, в отдельных регионах России уборочная кампания проходит штатно. Минсельхоз нашей страны ожидает, что урожай зерна по итогам года позволит в полном объеме обеспечить внутренние потребности страны. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» уже менее чем через полчаса. Больше информации, фото и видеоматериалов доступно в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Клименко советует.
2: Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики, на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Герман Сергеевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, слушатели. Добрый вечер.
2: Ну, давайте поговорим для начала о линии боевого соприкосновения между Гуглом и нашей страной, или там ВК конкретно, да? Сервисы ВК удалены из Apple Store. В одностороннем порядке теперь не будут получать пуш-уведомления наши граждане, несмотря на то, что ВК даже не под санкциями. Вот к чему это, почему это вдруг? Чем ВК так не понравился Apple, вот так вот?
3: Мы можем только гадать. Apple заявил о санкциях. Это действительно новость недели. Скажем так, когда Apple выгонял коммерческие банки, было все предельно понятно. Про санкции мы знаем следующую историю. Я подозреваю, еще ряд моих знакомых товарищей подозревают, что в учредителях у ВКонтакта то ли «Газпромнефть», то ли «Газпроммедиа», или «Газпроммедиа» у нас несанкционированная история. В общем, кто-то из учредителей в результате размытия, когда гасили долги в прошлом году, там из учредителей кто-то под санкциями. Да? То есть вот, условно говоря, основная причина, откуда-то вот она идет. Причем, ну, как бы это формальная сторона вопроса, причем мы с вами понимаем, что формально придраться можно вообще ко всему. Но первопричина, я думаю, была в том, что мы разрушили некий такой, знаете, было все спокойно, да, то есть компания Apple сквозь глаза смотрела на платежи, хотя всем было запрещено. Компания Google, например, очень жестко отсекла всех наших плательщиков, непонятно, как платить. Компания Apple оставила платежи с телефонии. Мы сами запретили, мне кажется, мы разбудили как бы демонов юридических с той стороны, которые, ну, знаете, как работает, ты работает, да, то есть вот. Когда мы же еще заявили, мы не просто отключили оплату, да, то есть можно было там, ну, как бы, не знаю, сослаться на все, что угодно, вот, но мы публично сказали, что мы требуем, чтобы Apple вернул исключенные банки и компании наши, да, то есть вот, но непонятно. То есть тут мы сейчас как бы понимаем, там санкционная история, она есть, поэтому Apple вряд ли может ее как-то нарушить. Вот, и вторая часть, что мы настаиваем на том, чтобы эти деньги не тратились на VPN, на покупку сервиса VPN. При этом вроде бы Apple неохотно, но шел навстречу Роскомнадзору, когда тот что-то просил. Поэтому я думаю, что демона разбудили мы. Теперь непонятно, чем закончится, потому что... Конечно же, в современном мире выпадение из App Store или из Google Play – это, в общем-то, для компании проблема. Наши санкционные банки, вы знаете, как они решили всю эту задачу, они внутри себя в каждый офис можете прийти и поставить приложение банка, ну, с помощью лайфхака так называемого, да, то есть в режиме разработчика. Вам сделают это приложение, вам поставят, обновят. Но, наверное, не лучшим способом будет, чтобы существовал Макс и ВКонтакте.

0: Нет, это было очень смешно. Название было «Сеялка-косилка» по профилю как раз банка. И дня два Apple делал вид, что он не замечает. Почему он это делал? Потому что, конечно, он тоже сам заинтересован, чтобы его в экосистеме не заводилось таких плохих историй. Все-таки, ну, тут надо обновляться. Вот, поэтому вся эта история непростая. И, к сожалению, похоже, будет печально висеть до тех пор, пока не закончится СВО, потому что объявление о санкциях, оно, знаете, как бы о том, что они следуют санкционной политике, оно вряд ли нами будет реализовано. Да? Вряд ли наши акционеры решат выйти из контакта. Ну, маловероятно. Или чтобы они заменили. То есть мы это делаем, конечно, но я думаю, вот под таким давлением вряд ли они на это пойдут. Поэтому, скорее всего, будем вот так на владельцы айфонов некоторым образом окажутся у нас внезапно пораженными в правах. Особой трагедии я здесь не вижу, но некоторое такое неудобство все-таки присутствует, учитывая, что не приходят пуши, а это важно, да, потому что пуши делают социальную сеть социальной сетью, мессенджером. Если пуши нет, это уведомление о том, что пришло сообщение. Вот, если этого нет, это обычная почта. Поэтому здесь как бы вот. Но я встречал уже людей, которые... У меня пока Android, раскладушечка, да, но я встречал людей на айфонах, которые в целом, ну, в общем, они живы, довольны, пьют кофе.
1: А не, ну вот если исходить из того, о чем вы говорили, то, конечно, причина-то скорее политическая. То есть одни, что...
0: Безусловно, безусловно,
1: А не
0: как
1: вот
0: и...
1: это, типа там люди какие-то под санкциями. Причем вот формально же получается, что Apple может не обращать на это внимания, потому что пока на это не обратило внимания, насколько я понимаю, государство, раз ВК не под санкциями, то, стало быть, собственно, где там, я не знаю, в Минфине у них Минфин санкции объявляет, или Минюст, вот эти уважаемые ведомства, они ни на что внимания не обратили. Зачем же тогда Apple быть, да, святей Папы Римского?
0: Ну, это называется первый ученик, то есть мы первыми учениками стали, на нас все тестируется, да, то есть вот, но можно обратить внимание, что все компании очень по-разному трактуют санкции. Минфин просто не наказывает и не высказывает американских своих каких-то требований. Ну, вот, например, Google, он запретил все платежи с телефонов, с карточек, а Apple 4 года разрешал. Они такие, знаете, изобразили себя итальянских юристов, типа, ну, с карточек запретили, да, вот есть текст, с карточек запретить. Мы, в общем, здесь ни при чем, да, то есть а с телефонов запрета не было, да, поэтому в этом роде надо дать должное, по-разному можно относиться к Apple, конечно, сейчас его надо ругать, но вот, если честно, все это время СВО и санкции, они достаточно, знаете, как без страсти, да, то есть, давайте так скажем, они вводили санкции, но не вот так, знаете, прям, знаете, не получать этого удовольствия. А не то, как это сделала компания Abbott, которая прекратила просто поставку в России там датчиков сахара. Да, просто взять нормальную медицинскую историю, да, взять и прекратить поставку сахара. Но они прям в тот же день, как санкции ввели, тут же их и прекратили. Хотя в санкциях про медицину, кстати, ничего не сказано. Вот. Поэтому здесь такая история, мне кажется, сейчас это, надеюсь, то есть была надежда сперва, что побулькает, побулькает и как-то успокоится. Но вот видите, сперва Макс пострадал, а потом весь ВКонтакт. Да? То есть вот я думаю, что, к сожалению, ожидать... То есть если вернется, я буду просто искренне рад за коллег, да, то есть и, в общем-то, всячески за это ратую, но думаю, объективности ради, они тоже не любят сдавать назад, давайте так скажем. Да? То есть вот единственная надежда еще вселяет то, что так как не обозначена причина санкций, да, возможно, там есть какой-то люфт. То есть, возможно, нам дали выбор. Там выведите этого учредителя там, и тихонечко мы это как тему уберем. Вот, чтобы никто не понимал вообще, в чем, собственно говоря, проблема санкций была. Да? То есть, вот, но пока ни Apple не определился, ни ВКонтакт, который наверняка знает, в чем проблема, нам не сообщает, в чем причина.
1: А что с авторизацией? То есть я, насколько понял, если ты пользуешься, там, скажем, почтой гугловской или Apple ID или Google ID, когда на каких-то вот сайтах, на наших, да, регистрируешься, вот теперь это нельзя будет делать. Это надо будет там через email делать, ну, в смысле, через, ну да, Mail.ru, вернее, я неправильно сказал,
0: Нет,
1: извиняюсь.
0: смотрите, никто не запрещает пользоваться почтой Гугла, это очень важно. Да? Никто не запрещает пользоваться Apple ID. Да? Никто запрещает на российских сайтах авторизацию через них. То есть вы не вводите логин и пароль, да? Вы авторизовались в Гугле, вы авторизовались в Apple. И когда вы приходите на сайт, была возможность, не вводя логин и пароль, а просто нажать на кнопочку, и за вас авторизовывался Apple или за вас авторизовывался Google. А это нехорошо с точки зрения безопасности.

0: информации, потому что здесь никто не знает, кто вы. Когда вы авторизуетесь с почты, неважно, какой это, как логин и пароль, да, то есть вы храните данные, они у вас здесь находятся. То есть у нас был принят закон на эту тему. А тут удивительно, знаете что? Он должен был вступать, он вступил в силу с 1 января, только не было штрафных санкций. Ведь обратите внимание, Владимир Владимирович подписал не закон о том, что запрещено авторизацию, да, то есть и Дума приняла, не закон, а приняли поправки к закону о штрафах. Просто не ввели штрафы, потому что тема такая сложная. Я у себя на сайте, ну, на своем сайте, у меня там трейдеры, и мы меняли, мы месяца три и очень-очень-очень упражнялись, да, потому что нужно было перевести авторизацию, допустим, из Гугла, предложить какую-то замену. Мы предложили замену Яндекса, надо дать должное. А люди, они же инерционные. Они, знаете, как пользователи наши всегда, ну, как бы, знаете, вот у меня есть грех, я покупаю подарки 31 декабря. То есть я каждое лето понимаю, что мне нужно вот сейчас заказать безделушек на Алиэкспрессе, да, еще что-нибудь, сложить их, вот и пусть они лежат до 31-го, да. Но покупаю 31-го. Вот наши пользователи, они все примерно такие, да. И не только пользователи, но и владельцы сайтов, основная масса. Они 1 января, естественно, не отреагировали. Причем я думаю, что если бы все бы добровольно, да, как-то вот, ну, не нужно было бы штраф вводить. Но вы же сами помните, примерная аналогия была: заплати налоги, спи спокойно. Когда нас реклама месяц успокаивала, но мы все смеялись и веселились. Потом пришел Мишустин, и всем стало не смешно. Наверное, вот в истории с авторизацией примерно такая же. С 1 января мы должны были на всех сайтах убрать, но санкций не было. Наши веб-мастера что подумали? А, ну и не надо. Там проблема действительно, она некоторым образом надо было синхронизировать Google и Яндекс, например, или Apple ID и Mail, если мы хотим, да, то есть, ну, перейти на какую-то отечественную историю, ну, чтобы удобно было, знаете, чтобы не логин, пароль, а вот один раз авторизовался в Mail, и счастлив. Вот, ну, вот так получилось, что мы ленились, вот, и штрафы там, кстати, суммы хорошие, честно говоря, то есть там сейчас все на ушах стоят.
1: 700 тысяч рублей, да, ни много, ни мало.
0: Для крупных сайтов это как техническая проблема. Как для Гугла 2 миллиарда долларов на Европе заплатить. Они могут каждый день платить, я так подозреваю. Но они спорят сперва в судах там года два, потом заплатили. Вот для наших крупных сайтов 700 тысяч рублей тоже, наверное, не самая сложная история. А вот для мелочи это будет неприятно. Дело в том, что сам блок авторизации, он такой достаточно вот программирование. Сайт написать иногда просто бывает, а сделать хороший блок авторизации там с телефонами, рассылка смс, он такой сложный. И всегда проще это отдать тем, кто это уже сделал. А на ком это работает, кто проверил почту, кто проверил все правильно заполненное. Там еще потом надо восстановление паролей, вся эта история, она, надо отдать должное, очень занудливая, да, с программной точки зрения. Вот, потому что пользователи жалуются, у них что-то не работает, потом сейчас, вы знаете, проблема в том, что люди из-за границы, с VPN-ами, то есть было удобно. Сейчас вот мы все, ну, то есть я у себя перевелся, мы счастливые, довольные. Многие сейчас стоят на ушах и быстренько пытаются перевестись, там скоро будут штрафы.
1: Да, 6 числа осталось. Президент подписал закон об административной ответственности за отказ проводить авторизацию пользователей, но речь идет, видимо, о сайтах, о сервисах, где есть рекомендательные технологии подборки товаров, как-то ранжирование постов. И теперь должны об этом информировать потребители, соответственно. И плюс к тому обязуются вот проводить авторизацию, если доступ предоставляется после этого. Вот тут я не совсем понял, а кто-то отказывает в доступе без авторизации? Такие истории часто случаются?
0: Есть пользователи, которые не хотят, чтобы их посчитали, да, и там вот на этой почве идет конфликт, да, то есть вот поэтому здесь, я думаю, это техническая поправка, просто техническая история, вряд ли она на вас, на мне и на наших слушателях хоть как-то скажется.
1: Угу. Ну, слава богу. Еще одна, так сказать, история, она сопрягается примерно с этими. 600 миллиардов долларов, рублей, простите, что-то я, занесло меня немножко, потеряли россияне из-за вирусов на андроиде. Это 1,5 миллиона аппаратов, соответственно, 85% трояны, Мамонт, Спай, Ноут там и так далее. Данные пропали, да, смс-ки можно было читать, удаленно управлять телефоном и так далее. Но пишут по-прежнему, что большая часть социальной инженерии, но вот эта вот вирусная программная история тоже существует. Откуда берутся, как с ними бороться, если уж они к тебе попали, что делать?
0: Ну, вирусы берутся, очевидно, от нашей либо лени, либо алчности, да, то есть лень – это лень провести некие процедуры, да, то есть нам 100 раз говорят, не ставьте программные продукты, минуя либо Рустор, либо Google Play, вот, не надо качать сервисов и так далее, и тому подобное, а алчность очень проста, да, еще страх есть, да, то есть… Мы либо ставим сервисы VPN, когда нам очень хочется бесплатно, очень модная тема, бесплатные VPN-сервисы поставить, да, и они вместе с бесплатными сервисами заодно нам ставят и вирусы. Вот. Ну, и еще бывает, когда мы с вами дешевое программное обеспечение. Нам хочется поиграть в игрушку, мы ее скачиваем, она бесплатная, и вот вам здравствуйте, у вас на компьютере вирус. Я бы еще заметил, что нет цифр. На самом деле 600 миллиардов – это абсолютно цифра…
1: С потолка.
0: Ну, она не с потолка, конечно, да, знаете, вот, она, ну, как бы вот есть цифра, да, какая-то, ну, явно не меньше, да, возможно, больше, но самое неприятное здесь другое, что завирусованные компьютеры ежедневно наносят нам какой-то убыток, да, то есть ежедневно что-то у нас, либо пользуются нашими данными ежедневно, либо используют наш телефон для хранения, там, например, есть распределенное, извините, порнохранилище, да, когда… У каждого нарезают понемножечко по кусочку и раскидывают разного рода истории по телефонам. Можно удивиться и обнаружить у себя, извините, неплохие коллекции, да, то есть они, конечно, зашифрованы, но тем не менее, да. То есть, по большому счету, мы будем либо ну, из простых каких-то историй совсем, когда вирусописателям делать нечего, они, извините за выражение, оно приличное, но уже скоро станет неприличным, майнят, да, там какие-нибудь биткоины, да, то есть оно, может, копейка получается, но когда завирусован миллион компьютеров, миллион смартфонов, они там наманивают неплохие денежки для владельцев вирус-писателей. Поэтому проблема есть. При этом я бы сейчас, знаете, бы я фоном бы сейчас поставил бы Дмитрия Пескова, который тут недавно сказал, надо переходить на Android. Я сейчас, это у меня просто сарказм. Я к нему очень хорошо отношусь. Но помните, когда был вопрос по поводу, ему задавали по поводу ВКонтакта, что делать, да? То есть он говорит, переходите на Android. Ну или на отечественные телефоны. Про отечественные телефоны говорить не буду, а про Android тема как раз в пандан идет. Действительно, Android с точки зрения безопасности, я вот никому не советую без антивирусов на нем работать. Это недорого, но это надо, мне кажется. Это надо обязательно делать. Возможно, государство VPN, государство наше не сделает, но государство антивирус имело бы смысл там заплатить там Жене Касперскому и лицензировать у него навсегда что-то для отечественных смартфонов.
1: Вы знаете, а меня вот несколько пугают эти антивирусы на компьютере, так уж точно, они дико тормозят, вылезают этими окнами, и у тебя работает все хуже и так далее. То есть дело не в том, что я там жадный и не хочу деньги платить, заплачу, но вот эту проблему как решать? Потому что когда тормозит компьютер, это дико раздражает.
0: Ну, ответить я могу словами той известной королевы, да, которая говорила нам про бутерброды, да, то есть, ну, не про бутерброды, а про булочки, да.
1: Про пирожные. Хлеба нет, есть
0: Про
1: пирожные.
0: пирожное. Там есть разные
1: Мария
0: трактовки, да.
1: Антуанетта, да, извините.
0: Ну, вот у меня не тормозит. Знаете, как вообще программисты, знаете, когда им жалуешься, они всегда говорят, я говорю, у тебя не работает. Он говорит, а у меня работает, да. То есть, я говорю, у тебя не работает. Поэтому у меня на компьютере, у меня компьютер современный, модный, процессор новый, у меня все хорошо работает. Но согласен, проблемы есть, антивирусы пожирают много ресурсов. Здесь, конечно же, есть такой разрыв компетенции. Наверное, я думаю, да, так скажем, наверное, я думаю, звучит некрасиво. Я уверен, любой антивирус можно настроить правильно, чтобы он и… то есть ему не надо там работать 100% времени, ему не надо проверять каждый раз файлы, да, и так далее. Там, это требует настройки. Это требует… Не, ну, я сейчас ничего личного. Там, требует серьезных умственных… Ну, некоторых, да,
1: Нет, ну я
0: серьезных
1: могу
0: умственных…
1: и заплатить, я могу пойти, чтобы мне это сделали. Почему нет?
0: Вот, сходите. Вот. Ну и еще расширьте память оперативную. Это в качестве совета. Просто не знаю, сколько у вас, не знаю, как у вас обстоятельства.
1: Я
0: Вот.
1: недавно покупал в мае, по-моему, этого года.
0: Ну, добавьте оперативной памяти. Ну, это в качестве просто совета, да. То есть вот так-то, да, антивирус – это программный продукт, да, он тормозит, когда он начинает обновляться. Обновляется он регулярно, особенно когда ЧП происходит, да. Тут у вас проблема выбора, да. Это, знаете, как… замки для безопасности есть, но вот их надо долго открывать. Ну, что поделать? Тут, к сожалению, мы с вами некоторым образом заложники технологии. Хотим чуть-чуть безопасности, выделите 200-300 рублей в месяц, к сожалению, да, там на либо Касперского, либо еще на какой-нибудь антивирус. Вот. И да, некоторые вот, они еще визжат иногда, знаете, раздражают, да, то есть вот, я запускаю раз в неделю. Ну, в таком, знаете, спокойном режиме. У нас сейчас эфир. Я, правда, не запустил, но в целом, когда есть час, когда я чем-то занимаюсь, я запускаю и не лезу никуда.
1: Ну, тоже верно. Нет, вот у этого, который вот последний, там меньше тормозит, гораздо меньше. Вот, ну, и там, кстати, с оперативкой все нормально, да. Насколько я понял. Нет, ну он такой, да. То есть не нижняя граница, не верхняя, но и не нижняя. Такой ближе к верху. Так, давайте следующий. Вот опять, это наша любимая тема. Мне очень нравится всегда. 4 минутки осталось. Сейчас разобьете в пух и прах. Сколтех открыл контрактное производство фотонных чипов. Уверяет, что это передовая технология и, может быть, революция в мире микросхем. Но я почитал, эти вот фотонные, то есть световые чипы, они не греются с одной стороны, а с другой не менее 500 нанометров. Хотя там вот эти 2-3, да, которые не фотонные, электронные которые, но они греются, они выделяют тепло. И говорят, что вот эти фотонные, они как бы могут быть помощниками, идти в паре вот с другими, и в этом их ценность. Это революция, не революция, хорошо, нехорошо, что она что-то производит.
0: Давайте разделим.
1: Где-то я ошибся, может быть, вы поправите тогда.
0: Нет, я не поправлю. У меня здесь всего два варианта комментариев. Первый комментарий простой. Ученые много чего делают. Да, у нас есть там термояд изучают, у нас есть много разных исследований. И, наверное, когда-нибудь что-нибудь сработает. Да? То есть, либо мы сделаем с вами там термоядерную реакцию запустим нормальную, да, то есть либо еще что-то, либо появятся действительно фотонные чипы. Но это все-таки, мне кажется, больше научное исследование. Да? То есть просто журналист посмотрел, Сколтех профинансировал научное исследование. Научное исследование надо финансировать. Это тяжелая наука. Знаете, как это так, если так по аналогии, да, говорит, там, это тяжелая наука, глубокая наука, и ее надо просто развивать. Вот вторая часть, мне кажется, что в Сколтехе сидят люди, занимающиеся оптимизацией сайтов, да, вот, и сейчас для того, чтобы хорошо оптимизироваться, нужны новые слова. Вот, собственно говоря, вот я для нашей с вами истории, я вот этот момент вспоминаю, что у меня первое образование все-таки, несмотря на то, что оно там системный администратор, там программист, еще что-то, все-таки оно военное. Вот я бы так сказал, для наших сегодняшних текущих нужд это неприменимо. Это здорово, что это развивается, это здорово, что это есть. Но на этом, наверное, и все. Да? То есть вот оно где-то рядом с квантовыми компьютерами. Возможно, лет через 10 что-то из этого получится.
1: Угу. То есть производство – это тут преувеличение. Слово «производство».
0: Ну, еще раз. Ну, их могут выпустить, что-то они. Потом ученые будут это исследовать. Да? То есть это то есть до... Слово, не надо путать производство для MVP, ну, минимальных там каких-то решений, которые позволяют дальше что-то исследовать. И производство нам с вами, да, вот. То есть, чтобы у нас там в наших смартфончиках, в наших наушничках, в наших каких-то историях, у нас в доме все это поселилось, мне кажется, еще достаточно долго. То есть, лет 10, это как минимум. И причем возможно с тем, что на конце выяснится, что это тупик. Да, то есть это оказывается либо дороже, либо не наука. Нет, нет, вот наука тут такая вещь, с ней не угадать, где, что, почему. Да? То есть вот те, кто занимался давно и там еще в 90-х начале годов радиация, в общем-то, вложились в ядерную энергетику. Но тогда же тоже никто не верил, никто не понимал, что это будет. Поэтому, возможно, где-то есть будущее. Я позволяю себе быть скептиком, да, потому что негатива гораздо чаще случается, как господин Хазин, например, да, то есть вот если вы будете негатив прогнозировать, он чаще будет сбываться, чем позитив.
1: Ну и вообще, если много прогнозируешь, что-нибудь из этого сбудется, а потом будут вспоминать, прямо что вот ты там да, весь, как с Владимиром Вольфовичем бывает, он много чего говорил, но действительно во многих случаях и попал
0: каждое,
1: тоже.
0: На каждое событие.
1: Светлая память.
0: Нет, давайте так, попал, не попал, мы не знаем, но на каждый случай можно найти цитату. Даже на два противоположных случая можно найти две противоположных цитаты.
1: Продолжим после новостей. Герман Клименко, председатель Совета Фонда развития цифровой экономики, на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Через пару минут новости. Оставайтесь на орбите.
2: Клименко советует.

0: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что? Что?
0: Да, вы не ослышались. «Экспрессо» – утреннее шоу с Константином Придыбайло и Катериной Кирберевой. Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Страница «Радиоспутник» во ВКонтакте по адресу vk.com/radio_spутник. Присоединяйтесь.
2: Вам удобно?
3: Ну да.
2: Лампа не слишком светит в лицо?
3: Нет.
2: Камера не смущает?
3: Вовсе нет.
2: Прекрасно. Тогда начинаем допрос.
0: Допрос Вассермана. Просветительская программа самого эрудированного человека Вселенной Анатолия Вассермана. Нетривиальные темы и феноменальные гости. По вторникам в 9 вечера на радио «Спутник». Допрос Вассермана. Только для пытливого ума. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. «Радио Спутник». Новости.
4: В студии Нигина Ахмедова. Здравствуйте. Ремонт здания и внутренних помещений музея «Самбекские высоты» в Ростовской области планируется завершить до 1 ноября. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. 27 июня он сообщил, что украинский дрон попал на территорию музея «Самбекские высоты». Пострадали 12 человек, из них 10 были госпитализированы. Губернатор подчеркнул, что музей будет восстановлен в максимально короткие сроки. Тегеран отвергает планы президента Франции Эммануэля Макрона по разминированию Армузского пролива. Эту работу выполнит только иранская сторона. Об этом заявил замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади. Ранее, напомню, Макрон заявил, что Франция и Оман заключили соглашение о совместной работе с партнерами над разминированием Армузского пролива для обеспечения безопасности судоходства. Заместитель министра иностранных дел России Георгий Борисенко встретился с заместителем гендиректора МИД Израиля Ювалем Фуксой. Стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества и обменялись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. Также Фукс встретился с замглавой МИД России Сергеем Рябковым. Как уточняется, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам с акцентом на контроле над вооружениями и нераспространении оружия массового уничтожения. Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле выросло до 1719, ранены свыше 5000 человек. Об этом сообщил спикер Нацассамблеи Хорхе Родригес. Всего по последним данным было повреждено 855 зданий, 189 полностью разрушены. На минувшей неделе в Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке геологической службы США, составила 7,2, а второй 7,5. Суд Краснодара приговорил экс-главу Министерства здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова к 4 годам колонии по делу о мошенничестве. Об этом сообщил адвокат подсудимого. Экс-глава Минздрава был задержан в марте. Предварительно он был уличен в незаконном приобретении недвижимости более чем на 1 миллиард рублей. В апреле у Филиппова изъяли в доход государства более 150 объектов недвижимости, расположенных в Москве, Краснодарском крае, Адыгее и Крыму, а также около 215 миллионов рублей и килограмм золота. Аллигатор напал на женщину во время купания в американском штате Флорида. От полученных ран она скончалась. Об этом сообщает телеканал Fox News. По данным ведомства, несчастный случай произошел в лесу округа Семинол, когда женщина вместе с друзьями купалась в реке. Аллигатор нанес ей серьезные ранения. Как отмечает Fox News, это уже третий инцидент с нападением аллигатора в центральной части Флориды за последнюю неделю. Еще больше новостей, фото и видеоматериалов доступно в Макс-канале «Радио Спутник».
0: «Радио Спутник». Разберемся. Москва, 91,2. Санкт-Петербург, 91,5 FM. Клименко советует.
1: Продолжаем разговор с Германом Клименко, председателем Совета фонда развития цифровой экономики. И чипную историю тоже продолжаем. Apple попросил у своего правительства разрешить пользоваться чипами из так называемого черного списка, в который попали компании, аффилированные с Народно-освободительной армией Китая. Там вот есть несколько компаний, но я даже называть не буду, там сложные аббревиатуры. Ну да бог с ним. Так вот, то, что недостача и нехватка чипов привела к тому, что цены на продукцию компании выросли, и, соответственно, капитализация уменьшилась ни много ни мало на 263 миллиарда долларов. Ну вот это такая политическая все-таки история, да? И правительство может пойти на список Пентагона, да, не сказал. А правительство может пойти на попятное и, как бы, так сказать, удержать на плаву, ну или не на плаву, а просто помочь Apple для того, чтобы из этой истории выйти все-таки, хотя бы временно.
5: Ну, слушайте, давайте так скажем, есть практика известная, да, она нам с вами известна очень хорошо, у нас компания Lukoil находится под санкциями, и при этом правительство американское каждый раз продляет лицензию на ее работу до тех пор, пока там не продадут активы, которые там есть в виде бензоколонок, по-моему, если честно. Точно не знаю, и в этом плане это не первая история. Они достаточно вменяемы. Это их нормальная практика, то есть они вводят санкции, и потом, если выясняется, что кто-то пострадал, да, то ты можешь прийти. Я не уверен, что слово, как вы сказали, на попятный, да, то есть на самом деле это называется «откатить обратно», я сомневаюсь, что так будет. Но то, что компании Apple разрешат на какое-то время покупать, это, ну, я уверен, они все-таки ориентированы на свой бизнес, и если Apple убедительно докажет, что ему это надо, они разрешат.
1: А тогда такой еще логичный вопрос. А если уж эти компании в этот список попали, производители чипов, соответственно, то какая-то опасность для, ну, если вот на свои изделия Apple поставит их чипы, значит, вот что может случиться?
5: Ну, понимаете, природа санкционирования компаний Huawei, Honor там каких-то и кто-то там еще в Китае, и разработчики чипов, действительно, мы их точно не знаем, она, на мой взгляд, она, наверное, имеет некоторое обоснование с точки зрения безопасности, учитывая паранойю. Помните, когда Трамп к ним приезжал, да, он потом, они там даже специально писали, что все подарки, которые сделали китайцы электронные, они потом выкидывали. Угу. Надо было сжечь еще публично, было бы интереснее, кстати, честно говоря. Вот. Но мы понимаем, что там больше конкурентная история. Она не про, скорее не про безопасность, хотя это тоже, наверное, важно. Но я уверен, что и компания Apple, и даже мы умеем, да, то есть это же просто там отсечь что-то в интернет, утечек, да, то есть, и потом, какие опасности мы видим, да, то есть, если мы видим подслушивание, это одна история. Обман в расчетах, другая история и так далее и тому подобное. Я думаю, что здесь все-таки больше экономика, а не... То есть мы с вами видим, что администрация Трампа абсолютно коммерчески ориентирована. Санкции... Ну, было бы странно, знаете, у всех суббота, у нас четверг, да? Как правило, в основном носят исключительно экономический характер, да? То есть редкоземельные металлы, еще что-то. Поэтому я думаю, что компания Apple легко решит свои проблемы. А Америка в целом будет заниматься этими историями. Там всегда подводится, конечно, политическая база, безусловно, да, потому что они плохие, мы у них не покупаем. А хороших покупать будем, хотя это разрушает полностью капиталистическую идею, например, да. Вот. Но, тем не менее, мне кажется, ничего здесь необычного. Еще раз повторю, таких историй, они постоянно идут. Даже мы на МКС покупали, запрашивали у департамента, там был не Минфин, там был какой-то международный департамент, и мы писали им заявочку, что нам нужны микросхемы для МКС, они давали разрешение, лицензию давали, мы ехали в Японию и покупали в Японии специализированные микросхемы, у которых была хорошая защита от радиации. То есть была такая история, это было каждый раз на протяжении, пока вот сколько лет МКС существовало, строилось долго достаточно, если помните, да, то есть и мы туда вот покупали микросхемы, и они нам это разрешали. Это было совершенно абсолютно стандартной процедурой. И в этом плане, кстати, американские санкции в чем-то, знаете, я понимаю, что звучит плохо, да, в чем-то лучше европейских. Европейские санкции не подразумевают исключения. Европейские санкции не подразумевают разговора. Европейские санкции ввели, и пусть оно там дальше как-то возится. Да? И непонятно, как их ввели, и непонятно, что делать.
1: Не, в Америке в целом... Просто они идеологии диктуются. А американцы, они, когда им выгодно, они часть санкций снимают, как было вот с нефтью
5: дальше. Такая идеология. Это у них такая идеология. Знаете, пролив возник, тут же русскую нефть покупать можно.
1: Да, именно так, да. Уран можно покупать, да, обогащенный.
5: Да.
1: И прочее. Титан, да, извините.
5: Да, поэтому здесь, мне кажется, это любопытно. Любопытно на уровне, как Америка вокруг Китая, вот, знаете, вот, когда обжимают провода, да, их там по чуть-чуть надо обжимать, вот так, знаете, потихонечку проходить. Вот, а как Америка аккуратно вокруг Китая бегает, потому что разрушить его они, ну, уже, наверное, и не могут, да, потому что он мощнейший поставщик разнообразного барахла. Вот, а причем не только барахла, раньше было барахло, а сейчас, и, собственно говоря, достаточно огромный объем и техники идет, собственного разработки Китая. Их, конечно, другой вопрос, что, глядя со стороны, ну, конечно, американцы с санкциями компании Connor прям просто ее вперед толкнули, да, просто вперед толкнули, да, то есть компания, ну, мы помним, да, то есть компания Apple до сих пор не сделала свои раскладушки, да, а первую раскладушку сделал там сперва Samsung, потом Honor, да, то есть и они как-то уже технологично, я бы сказал, прям подтолкнули Китай к более высоким стандартам, я бы сказал, да, то есть Китай сейчас на уровне разработок выглядит неплохо.
1: Угу. Ну, а вот теперь вопрос, а что, больше купить не у кого? То есть обязательно надо лезть в этот черный список? Вот еще одна новость, что Южная Корея, вроде как я из этой статьи понял, что сама делает что-то такое, да, плюс еще инвестирует практически триллион в разработки.
5: Тут все просто объемы продаж. Можно было бы обойтись, никто бы ничего не покупал. Более того, если бы можно было в мире, если можно было бы производить айфоны в Америке, они бы производили их в Америке, да, но экономика не предполагает этой истории пока. Пока не появятся полностью автоматизированные заводы, хотя уже это к этому явно близко идет. И Трамп, кстати, на это очень сильно давит, чтобы перевозили заводы, потому что сейчас для того, чтобы заработал завод по производству тех же айфонов, людей нужно в 10 раз меньше, чем 10 лет назад, например. Поэтому здесь мы с вами сейчас наблюдать будем картину, как я понимаю, Америке надо дотянуть до полной роботизации, чтобы не зависеть от Китая, чтобы можно было все штамповать. Как только можно будет штамповать все в Америке, они тут же это будут делать. Они, то есть тут не надо бы иллюзий. Китай в свое время все-таки был выбран как большая такая, знаете, производственная машина маечек. Да? То есть, ну вот из маечек выросли еще сервера, например, неплохие. То есть, что у китайцев действительно хорошо. То есть, китайцы отстают, наверное, вот в этих нанометрах 2, 3, 5, да, то есть, отстают года на 2. А вот все, что касается среднего оборудования, оборудования для вышек, да, оборудования для смартфонов, да, так где не нужно там бегать за 2 нанометрами, у них даже сервера очень неплохие сейчас появились на их собственных процессорах. Поэтому в Америке сейчас такая задача, как бы, в общем-то, не профукать, и в результате всей этой цифровой революции не оказаться, извините, второй. Обидно им будет очень сильно.
1: Теперь о нашем опечальном. С 1 июля ставший теперь уже популярным сервис Телега, он там именно так и называется, ну, то есть это можно поставить себе на телефон или там на компьютер и пользоваться как бы Телеграмом, да, прекращает работу. Они сказали, что не могут обеспечить полную локализацию и соответствовать требованиям. Но только теперь остается только VPN тем, кто без телеги не может, да?
5: Ну, видимо, да. Телега. Вы знаете, они стали заложниками некачественного управления репутацией. Слишком резко выросло. То есть, по сути, проект Телега был таким, знаете, VPN-ом для телеги. Только легальным, формально, да? Как вот у нас сейчас, допустим, туристические симки в некотором роде. Это такой, знаете, обход решение Роскомнадзора, да, потому что, ну, я испанец, и все, я ничего не знаю. Вот, вот так телега же, она же, по большому счету, вы ее ставили, и в целом она выступала в роли такого, знаете, прокси, который Роскомнадзор не банит. А, и стартанули они очень весело. Это, кстати, всегда бывает проблема. При резком росте люди обращают на тебя внимание, журналисты на тебя обращают внимание, извините, пожалуйста, да, то есть вот вы тоже обратили внимание, все обратили внимание, я даже поставил телегу, посмотрел, честно ужаснулся. Почему? Потому что мы все данные, мы доверяем, давайте скажем так, когда мы ставим приложение, мы доверяем разработчикам, мы ставим приложение Телеграма, и мы доверяем Павлу Дурову, что он завтра наши данные куда-то не сольет. Это, кстати, согласитесь, такое странное, но доверяем. Мы доверяем компании Google, что она в целом как бы нашим телефоном не злоупотребляет. Ну и так далее. Вдруг появляются внезапно разработчики, которые делают, в общем-то, сервис, который, ну, в общем-то, владеет всеми вашими данными.
1: Да,
5: и они, я так понимаю, они не смогли убедительно ответить на вопрос, да, кто они. Ну, знаете, как вот, и инвесторы, а там все-таки затраты требуются какие-то, да, и инвесторы не дали денег. На этом все. То есть инвесторы все-таки люди, они иногда производят впечатление, знаете, как бывает такое, бодливые корове бог рогов не дает. Да? Вот поэтому инвесторов ума не всегда бывает много, но деньги бывают. Это есть такая закономерность, она любопытная. Да? Вот. Но в целом, я думаю, им хватило ума все-таки сказать, вы кто? Павел Дуров не защитил телегу как проект. Да? То есть он не сказал, что это, он не сказал, что это плохо, но ввел такое уведомление, когда вам пишет человек из телеги, именно, а не из клиента Телеграма, вы это видите. Да? Это значит, что Павел тоже усомнился. А когда сам великий Павел Дуров вас усомнился, ну, кто такой инвестор, чтобы куда-то идти? Поэтому закономерное падение, закономерное закрытие. Все-таки, знаете, как паразитировать на чужих проектах, это всегда сложно, потому что вы полностью зависите от, ну, человека. То есть, собственно говоря, Павел мог мановением руки их закрыть. Он не стал этого делать, но он, скажем, предуведомил людей, что, чтобы мы видели, когда к нам кто-то стучится, а мы, о, смотрите, он пользуется телегой. Неспроста Павел нас об этом уведомляет. Поэтому я думаю, что у них вот этот вот, если помните, был как раз шум, и все начали сносить, снимать, потому что действительно странновато отдавать данные неизвестным, нонейму, давайте. Есть такой термин у нас, нонейм, не без имени, да? Нонейму отдавать данные, и поэтому все вот так вот. Хорошо заканчивается спокойно, тихо.
1: Знаете, как клюшки сейчас делают, потому что вот эти брендовые там разных фирм канадских, да, они стоят, да, там по 30 тысяч.
5: Да.
1: А эти вот, да, они как раз и называются no name, просто черные. Вот, да, они стоят 7.
5: Верно. Все так и есть.
1: А качество, ну, видимо, примерно тоже. Ну, по крайней мере, так сказать, для обычного человека нормально. Ну, и еще, значит, тоже не... Я огорчился, честно говоря. Российский агент, ну, то есть Microsoft Office, ну, то есть мой офис он назывался, да? Проект лаборатории... Вернее, нет, проекта не лаборатории Касперского. Касперский вошел и, значит, потом добавил в пакете акций, значит, рапортуют о чистом убытке за 2025 год 9 миллиардов рублей. Хотя начинали они с прибыли все-таки в 2022. Потом постепенно все-таки прибыли стали падать, потом переросли в убытки. А вот почему? Почему сначала были прибыли, а потом убытки? Знаете прибыли ли вы эту историю?
5: Да. Да нет, там в целом все, с одной стороны, понятно, с другой стороны, очень жалко, да, то есть это Евгений Касперский купил долю в этой компании, да, то есть и вот видите, в убытки попал. Ну, во-первых, к счастью, Касперский может себе позволить убытки, это здорово, значит, коллектив остается, коллектив живет, они, возможно, найдут способы как-то перепозиционироваться, может быть, перезапуститься. Хочу напомнить, в тот момент, когда все наши разработчики моих офисов разных, есть мой офис, есть R7, есть LibreOffice, простите за терминологию, да, то есть есть несколько продуктов, которые нам могут заменить Word и Excel, да, когда Microsoft от нас ушел, были большие надежды на то, что государство у 5 миллионов чиновников заменит 5 миллионов копии всей этой истории. Не будем умножать, нам цифра понравится, да, то есть вот, и как она понравилась разработчикам, я уже даже не берусь говорить. Плюс была гипотеза, что к нам перестанут завозить компьютеры, в которых будут стоять вот эти все вот эти Microsoft и прочее, прочее, и мы вот туда же продадим. Поэтому первый год, когда люди, во-первых, должны были, ну, то есть, как всегда, приходят первые, те, кому надо, кто не может отказать, ну, просто вот физически просто, понимаете, да, то есть надо срочно купить, либо срочно что-то сделать. Выбрали, кто-то выбирал мой офис, он был более распиарен к тому моменту, он был более известен у губернатора, давайте так скажем, потому что до СВО даже меня просили, когда я был советником, по регионам поездить, похвалить мой офис. Угу. Я, правда, хвалил R7, как сейчас называется. Вот. Но так, тем не менее, было. Вот, поэтому первый год – это такая первичная, знаете, как, ну, как всегда, знаете, вы открыли любой бизнес, всегда к вам придет кто-то, всегда. Есть люди, которые 10-20% аудитории всегда приходят и что-то смотрят, да, потому что они хотят. А дальше, простите, это вирусная реклама, да, то есть это виральная реклама, когда люди советуют.
1: Угу.
5: Вот, и здесь я подозреваю, что мой офис оказался сложнее R7, тяжелее R7, ну и каких-то еще историй, да, то есть там же, там не только R7, у нас есть какой-то пласт, есть еще бесплатная история. Я реально встречал компании, которые перешли полностью на бесплатное решение LibreOffice и вполне себе счастливо живут. Там, конечно, есть некоторые сложности с работой, но вот для каких-то, то есть чем проще компания, там и платить не надо. И мне кажется, у моего офиса была очень такая ценовая политика. Ну, вы платили Microsoft за рабочее место. Хочу напомнить, за рабочее место Microsoft это Word, Excel, какие-то еще почты, да, стоило около $1000 в пересчете. Плюс ежемесячное продление. И мой офис выступил примерно с такими же ценами. Ну, в общем-то, сказав, ну, вы же платили Microsoft, да, платите нам. А тут же мы с вами помним, патриотизм патриотизмом, но экономика экономикой, да, то есть...
1: Но зачем платить худшие версии, если есть лучшие? За те
5: вы
1: же
5: знаете,
1: деньги.
5: Китайцы ответили на ваш вопрос. Они дали покупками с телефонов своих хоноровских, да, то есть они дали компании денежную массу для развития, да, то есть то еще здесь каждый, это, знаете, как менталитет у нации разный, да, мы сказали нет, а в Китае, например, сказали да, и у них поэтому Honor прекрасно себя чувствует, а у нас мой офис в минусах. Что будет делать Женя Касперский? Я еще думаю, там была история, они чуть-чуть забыли. У Касперского была идея сделать операционную систему для смартфонов служебных, тяжелых. Да? И туда как раз, возможно, от моего офиса пошли бы какие-то куски. Вот. Я надеюсь, он... Ну, деньги терять обидно всегда, да? То есть, но я думаю, что в данном случае следующий год для него будет чуть более удачный. То есть, подсократится, подрежется где-то. То есть, вот, но еще раз повторюсь, мне кажется, неудачная ценовая политика.
1: Мне кажется, рано или поздно все равно наш продукт выиграет. Вот просто потому, что он наш. Если он не совсем будет плохой.
5: Нет, наших несколько. Поэтому здесь очень важно.
1: Ну, какой-нибудь из них, да.
5: Есть мой... Нет, стоп. Даже не сомневаюсь. Более того, и R7, и LibreOffice, и команда по настройке LibreOffice будут себе прекрасно зарабатывать. У нас есть с вами примеры. Например, есть Яндекс и ВКонтакт. Да? Сейчас мы ВКонтакт не пинаем ни за что, но мы просто смотрим на курс акций в силу тысячи причин. Яндекс и ВКонтакт, давайте так, меня сейчас запинают, но не пинайте, это просто пример такой, то есть вот именно слушатели. Они сравнимы по объему, по аудитории, да. Яндекс растет, акции, да, то есть, а ВКонтакт падает.
1: Угу.
5: Почему? Да никто не знает. Яндекс в рекламе эффективен, ВКонтакт у некоторых родовые проклятия, да, поэтому здесь та же самая история. Мой офис, у него есть какие-то свои родовые истории, да. Они ориентировались всегда только на государство, всегда только на продажи в государство, всегда на продажи дорого. R7 никогда не ориентировался на эту историю. Ребята, я с ними был знаком, они, по-моему, из Нижнего Новгорода. Они немножечко так суетились. То они убежали в Прибалтику, потом перерегистрировались, вернулись обратно. Что-то там такое было. Вот. Но они всегда ориентировались на разработчиков. Да? И там, соответственно, другие цены, другая история. А бесплатное решение, оно вообще, знаете, ни на кого не ориентировалось. Вы знаете, как оно берется за поддержку. То есть вы заплатили там что-то, да, то есть и платите уже за какую-то поддержку, не покупая сам софт. Поэтому здесь я думаю, что мой офис, у него нет никакой его личной вины ни в чем, вообще ни в чем личной вины там нет. Просто, ну вот, на рынке оказалось невостребованные, красиво, хорошо. То есть там даже к моему офису сильно придраться-то сложно, да, я в нем копался. На те деньги, которые у меня есть, да, но можно было за... То есть там просят там 50 тысяч рублей, да, но можно то же самое сделать за 5.
1: Mm-hmm.
5: Ну, слушайте, вот если бы можно было сделать это за 49, да, ну да, там можно было бы выбирать здесь, туда-сюда. А тут, когда можно за 5, а можно еще дешевле, ну зачем? Поэтому они заложники вот этой истории.
1: Китайцы, кстати, есть, между прочим, и на некоторых ноутбуках их предлагают взять.
5: Да, еще китайцы, еще тут
1: вот,
5: же китайцы.
1: Тут как-то вот сильно выпендриваются.
5: Вы же очень правильно сказали, да. Поэтому здесь вообще софт служебный, похоже, сейчас, особенно благодаря появлению программирования с помощью искусственного интеллекта, он очень скоро станет вообще, скорее всего, бесплатный, и платить мы будем только своими, знаете, как нам на... данными, да, то есть тем, что мы отдаем знания, и нам в обмен рекламу какую-то показывают в результате. Да, то есть, но, скорее всего, все вот эти СРМ-ки, вся вот эта история, она уйдет как из платности в какую-то такую вот условно-бесплатную историю.
1: Еще у меня один заключительный вопрос. Надеюсь, еще на одну тему хватит времени. А почему государство, оно вот в истории с мессенджером взялось и сделала, да, мы сейчас не будем описывать там, сделала, есть, уже это есть. А вот в истории да. с условно Word'ом, я понимаю, может быть, операционная система, это тяжело, а Word-то почему, ну, не проплатило государство программистам, чтобы они сделали? Это же не так сложно или сложно?
5: Смотрите, во-первых, Макс, ну, давайте назовем вещи своими именами, вы так как-то уклонялись, Макс делает коммерческая компания.
1: Ну, государство может там... же да, подрядить.
5: Нет, государство вмешалось в одном единственном случае. Оно сказало, что я дам вам карт-бланш. Да? Mm-hmm. То есть вы сможете подключиться к госуслугам, вы можете подключиться еще к чему-то. Надеюсь, завтра государство даст это еще нескольким разработчикам, да, чтобы была конкуренция. Да? Потому что все-таки без конкуренции... Мы видим, как Макс колбасит на маркетинге сильно, да, то есть так все хорошо, с точки зрения программы к ним вообще, я честно скажу, никаких претензий нет, а вот с точки зрения маркетинга и продвижения, вот эта вот история работает даже в переходе, это здорово, но настолько несвоевременно, честно говоря. Но не суть эта история, да, то есть вот, собственно говоря, когда государство могло бы, например, организовать госзаказ и сказать, у меня есть 5 миллионов бюджетников, да, я готова покупать. Да, партиями по 100 тысяч, например, да, то есть лицензии, да, вот давайте торговаться, да, и тем самым стимулировать разработчиков. Сказать, что у меня должно быть 3 разработчика, да, то есть какое-то условие тендера, ну, чтобы не все в одни руки, да, и тогда, и сделать это прозрачно. Но цена должна быть одинаковая, ну, то есть, в смысле, цена, то есть там и мой офис торгуется, а у нас сейчас работает другая история, у нас работает конкурсная история, то есть для цифры, по идее, нужно было делать что-то другое, чтобы у компании были прям явные мотивы пахать. И пахать не на, ну, давайте так скажем, не на упаковку, не на, знаете, как во времена Советского Союза фраза называлась, не на, чтобы секретарь ЦК КПСС был удовлетворен. Там, ну, секретарь райкома, да? То есть, когда говорили, где экономика? Нет экономики, секретарь райкома должен быть удовлетворен. Вот, условно говоря, ряд наших разработчиков работало на удовлетворенность секретаря там, райкома, а должен был работать просто на деньги. Вот и государство могло бы там ежедневно выкидывать, там, покупая 100 тысяч по там, 3 тысячи рублей, да, например. Кто выиграл, проторговались, у тебя 70% поставки, у тебя 20, у тебя 10. То есть надо хвосты отдавать. Есть такая экономическая формула, чтобы не убивать кого-то, да, чтобы там тоже деньги надо давать, но чтобы люди знали, за что бьются. И мне кажется, это было бы очень хорошо, это было бы очень правильно. Но, к сожалению, у нас действует свой закон о конкурсных поставках, и там такая своя, даже я даже коррупцией это не назовешь, попробуй впишись в эти стандарты. Поэтому здесь вот как-то все так.
1: Минутка осталась. Значит, снова открыли доступ компания «Антитропик», если я правильно произношу. Ну, вот это известная мифос, да. А почему закрывали, почему открыли, если коротко?
5: Ну, слушайте, там, во-первых, мы толком не знаем, то закрывают, то открывают. Открыли, пошел какой-то странный шум. Я думаю, были причины для закрытия не те, которые СМИ озвучили. Возможно, сырой был продукт. А если действительно были какие-то опасности, что он вскроет там базы Министерства обороны, знаете, как, извините, давайте скажем так, закрыли, кастрировали, открыли. Да, то есть вот, собственно говоря, все.
1: Ну... Да, спасибо, Герман Сергеевич. Как всегда интересно. Председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко был на связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Ну и через несколько минут, во время которых вы услышите интересную и полезную информацию, вас ожидает выпуск новостей. Оставайтесь на орбите.
0: Клименко советует.

0: Обязательное распределение после окончания вуза. Контекст. Расходы государства на обучение студентов должны компенсироваться гарантией их трудоустройства в определенные организации. То же самое с будущими работодателями. Если предприятие инвестирует в получение высшего образования, выпускник должен устроиться на него после экзаменов. Помощник президента Владимир Мединский выступил за планово-капиталистическую модель обучения в вузах. По его словам, отечественная система высшего образования зависла между социализмом и капитализмом. На этом фоне острейший вопрос реальной востребованности бывших студентов на рынке труда мало кого волнует. В Госдуме считают, что вводить распределение выпускников после вузов можно лишь при условии, что регионы предоставят им жилье, достойную зарплату и комфортные условия для жизни. В марте вступил в силу закон о наставничестве для выпускников медвузов и колледжей и обязательном целевом обучении по программам ординатуры. Первым основным местом работы для них должны быть лечебные учреждения, работающие в системе ОМС. В правительстве рассматривают возможность введения мягкого распределения. Выпускникам могут разрешить выбирать место работы среди нескольких предприятий, но в рамках одной отрасли.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге 10 вечера, в Ереване 23 часа. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Два мирных жителя пострадали в белгородском поселке Октябрьский от детонации дрона ВСУ. Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле выросло. Лауреатом «Хрустальный турандот» в номинации «За лучшую мужскую роль» стал Евгений Миронов. Подробности далее. Два мирных жителя пострадали в белгородском поселке Октябрьский от детонации дрона ВСУ, сообщили в оперштабе региона. Там добавили, что пострадавших бригада скорой доставляет в городскую больницу номер 2 Белгорода. На месте атаки повреждены два автомобиля. Кроме того, отмечается, что дроны ВСУ нанесли повреждения инфраструктуре в других частях региона. Отражена атака еще одного БПЛА, летевшего на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Площадь пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Славянском районе Кубани, возникшего из-за падения обломков БПЛА, сократилась в 4 раза, сообщает оперативный штаб региона. Возгорание началось в воскресенье ночью после падения обломков беспилотника. Киевский режим наращивает попытки столкнуть НАТО в прямом вооруженном конфликте с Россией, чтобы спасти свое отчаянное положение на поле боя. Об этом сообщает официальный представитель российского МИД Мария Захарова. По ее словам, план Альянса по разработке систем вооружений в интересах киевского режима являются безрассудно агрессивными действиями. Захарова подчеркнула, что НАТО постепенно утрачивает остатки рациональности, используя Украину как испытательный полигон. Число погибших в результате землетрясения в Венесуэле выросло до 1719, раненые свыше 5000 человек. Об этом заявил спикер Нацассамблеи Хорхе Родригес. Ранее он сообщил о 1450 погибших. На минувшей неделе в Венесуэле произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке геологической службы США, составила 7,2, а второй 7,5. Всего было повреждено 855 зданий, 189 полностью разрушены. Главным подозреваемым в стрельбе в немецком городе Штаде оказался 45-летний гражданин Германии с турецкими корнями. Произошла семейная трагедия. Об этом сообщает издание «Фокус» со ссылкой на местную полицию. Отмечается, что мужчина проживает недалеко от Ганновера и был известен правоохранителям, однако до сих пор не фигурировал в списках как лицо, склонное к насилию. По данным полиции, произошедшее связано с деятельностью учреждения по оказанию помощи несовершеннолетним. Ранее сегодня немецкий телеканал со ссылкой на правоохранителей передавал, что в результате стрельбы в центре матери ребенка в городе Штаде в Нижней Саксонии скончались 5 человек. Еще один позднее умер в больнице. По данным местной газеты, среди погибших 4 женщины и 1 мужчина. Лауреатом театральной премии «Хрустальная турандот» в номинации «Лучшая мужская роль» стал народный артист России Евгений Миронов за роль в спектакле «Обыкновенная смерть». Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. 35-я юбилейная церемония вручения театральной премии «Хрустальная турандот» проходит в музее-заповеднике Архангельское. Еще больше новостей в МАКС-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Мировая политика с Генри Сардаряном.
2: Всем здравствуйте, Гентигрань Сардарян в студии, меня зовут Алеша Тимофеев, всем привет, привет, привет. Привет. Надо говорить про декана, это обязательно тебе, ничего
3: можно
2: не ругайте.
3: Даже, когда тебя объявляем, говорить Алешенька.
2: Можно и так, да. Так, декан факультета управления политики МГИМО, доктор политических наук. Для кого-то это важно, обязательно титр. Ну, потому что там есть всякие эти, как они называются, ну, не профессиональные, как слово, корпоративные правила, что, так сказать, если ходишь, обязательно, ну,
3: раз надо ты... Надо упоминать.
2: Да, да, да, да.
3: Ну, учитывая, что тут происходит, меня могли попросить, может быть, пару раз и умолчать.
2: И не упоминать, да?
3: По возможности. Или представиться высшей школой экономики, увести удар от нашего заведения.
2: Так, ну что, слушай, конец июня. Во-первых, так сказать, пугает, это новость.
3: Ну, вообще непонятно, как вот этот июнь месяц прошел. Ну, сейчас вот так же пройдет июль, и, собственно, вот тебе последний месяц лета будет очень быстро. В детстве вот я этот период помню, когда четверть закончилась, последняя. И вот эти три месяца — это жизнь отдельная.
2: Да, отдельная
3: вот.
2: Жизнь.
3: Просто это, когда это заканчивалось, казалось, что прошло, ну, как будто...
2: Ты уже устал, как
3: уже
2: будто бы,
3: да. Да, такое, да, вот, да, уже, да, что-то, да, новое. Ну, сейчас просто неделя, неделя, все.
2: У тебя отпуск-то будет?
3: В августе 10 дней. У нас в таком режиме немного проходит. В России поеду, надеюсь, что поеду, потому что хочу поехать в Сочи. А
2: на машине?
3: Нет, не хочу полететь туда. Хочу, да, но может быть и на машине.
2: Ну, на машине сложнее.
3: Может, ты пишешь. У меня электрокар. Я давно... Я вообще идеально предусмотрен для всего, что происходит. У меня электрокар, у меня андроид, у меня вообще это все. Все эти проблемы незнакомы мне.
2: Ну, то есть ты хочешь, чтобы люди тебя все-таки не любили, брат?
3: Ну, а что? Нет, а когда вы измывались над владельцами андроидов там по 20 лет, вот Лука каждый день там что-то постит про андроид и издевается, ну, когда-то должен был на звездный час настать.
2: Надеюсь, что он, так сказать, минует.
3: Недолго.
2: Нет. Ладно, так, но что там, сегодня что-то было смешное. А коммунизм — главная угроза Соединенных Штатов
3: Америки. Ну, Трамп сказал, что он при этом был бы самый классный коммунист на свете.
2: Да, я был бы...
3: Говорит, продавал бы, а коммунизм очень круто. Это, говорит, ну, и очень какое-то, конечно, упрощенное представление о коммунизме.
2: Но, вот знаешь, мы в прошлую среду об этом говорили с Евстафьевым. И вот с тобой тоже будет любопытно.
3: Я смотрел ваш эфир, да.
2: Значит, когда мы начали говорить про идеологию и не идеологию.
3: Да.
2: Короче говоря, мага, конечно же, приходила на идеологической волне.
3: Да.
2: Конечно же, да, на идеологической. Потом превратилось все в дил, да, пиздил. Значит, мировая сделка. Просто, так сказать, и вот эта бизнес-сущность Трампа, она, кажется, победила вот этого идеолога-политика. Ну и потом, конечно, когда ты смотришь... Меня, честно говоря, разорвало, когда, значит, чел говорит про министра энергетики, он, по-моему, у них, когда он начал говорить про Эйнштейна, 120, ой, нет, 141 или 121, да кому? Нет никакого дела. Давай, значит, сидит такой пахан, да? Нет никому никакого дела. Что там вообще?
3: Да.
2: Эйнштейн какой же ты этот? И кажется, что идеология просто сошла на нет. И здесь вспоминается, например, Байден, приход Байдена к власти, когда идеология тоже играла такую очень масштабную роль в политике Соединенных Штатов. Первая пресс-конференция Байдена с журналистами практически на 65%, там, процентов, 70%, она была посвящена ровно идеологии. И Байден говорил, что для нас, значит, авторитарные режимы являются вызовом, мы будем бороться с коммунизмом и прочее, прочее. Для него это было важно. И кажется, что это типа сначала маятник качнулся, а потом как будто бы схлопнулась эта идеологическая история.

0: вот коммунистический Китай уже, и он не коммунистический. Ну, фашистских государств уже, по крайней мере, здесь, там, на европейском континенте их нет. А в коммунистических тем более. Либерализм, он уже больше, чем либерализм. Это теперь безальтернативная модель развития современного демократического общества. И любые выборы в Соединенных Штатах Америки, они воспринимались как выборы между двумя практически одинаковыми кандидатами, у которых, если так вот на бумаге почитать, что они обещают, что они будут делать, то различий практически не было. Весь вопрос был в, даже не в эстетике, не в обложке, а в упаковке, в которой тебе преподносился кандидат.
1: Все-таки было одно там ключевое. Еще я, когда учился на факультете политологии, значит, единственное отличие между консерваторами, республиканцами и демократами – кормить бездельников или не кормить бездельников. Ну, это очень упрощенная такая. 100%. Но это классный подход, который вот ярко…
0: Есть, знаешь, самый классный анекдот про республиканцев?
1: Когда в гости пришел, это, да. давай расскажи его.
0: Самый простой способ запомнить, чем они отличаются, когда там приходит республиканец к друзьям-демократам, у них маленький малыш играется, он говорит, как тебя зовут? Стиви. Стиви, а кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Я хочу быть сенатором от демократической партии. Почему? Ну, я хочу, вот у нас, знаете, на соседней лужайке есть мальчик Джонни, у него нет обуви. И я хочу, чтобы не было в Америке больше детей, у которых нет обуви. Он говорит, слушай, а что тебе не прийти сейчас, не покрасить мне забор? Я дам тебе 20 баксов, пойди купи для Джонни эти кроссовки. Он так подумал, говорит, а почему бы Джонни не прийти, не покрасить забор и на эти 20 баксов не купить кроссовки? Он говорит, добро пожаловать в республиканскую партию, малыш. Ну, тогда да, но имеется в виду глобально отличные друг от друга картины переустройства мира, американского общества. Это скорее то, что мы сейчас обсуждали, это механизм, да, это технология, но не идея устройства общества. И казалось, что, ну, все, вот, не нам казалось так, вот, мейнстриму казалось, что примерно так это все и будет. Сейчас абсолютно 100% мы видим очень многослойный процесс. Его нельзя упрощать из серии, знаешь, вот мага пришла, ну вот не получилось у них, вот и закончилась мага. Это вообще не так работает. Возникает сначала общественный запрос. Идеология, она не может, она в принципе гипотетически может возникнуть в голове у какого-то мыслителя, который сел, написал книжку, ее прочли 50 человек, вдохновились и создали партию, туда пришло еще 50 тысяч человек, они совершили революцию. Вот. Но для этого должен быть, тем не менее, масштабный общественный процесс, общественная трансформация. Вот элементарный пример с марксизмом. Марксизм не мог появиться в 15 веке, потому что в 15 веке не существовало пролетариата. Потому что не было индустриализации, не было рабочих. В тот момент, когда появляются рабочие, возникает у общества, это очень классический пример, я его часто привожу, в том числе в моей докторской он рассматривался. Вот когда в результате индустриальной революции появились рабочие, не сразу стало понятно, что это новый политический класс. Политическая теория того времени не воспринимала это как политический класс. Основные акторы, деятели той эпохи, которые должны были с ними взаимодействовать, не понимали, что это новый класс. Церковь с ними разговаривала как с бедными. Она говорила, ну, вы, в принципе, что ты, что бедный ремесленник, что бедный крестьянин, это одно и то же. А эти люди отличались от бедных, потому что их нельзя было обвинить в том, что они мало работают, что они бездельники. Они говорили, мы в день пашем по 16, по 18 часов, и все равно вот живем в каких-то трущобах вообще, в подвалах, дети работают, там ужасающие условия, а денег нет. И никто не понимал, что их наняли, что они получают зарплату, то, чего до этого не было ни у кого. А ученые, да, там в виде Маркса, Энгельса и их последователей, они на это отреагировали и написали текст, с которыми можно соглашаться с огромным количеством вещей, которые там приводятся. В том, что касается диагностики, не соглашаться сложно, это наука, там ничего не сказать. Вот то, что касается дальнейших рецептов и руководства к действию, там, конечно, вопросов огромное множество. Но, тем не менее, вот они отреагировали, сформулировали концепцию, появилась идеология, и эта идеология нашла своих последователей и сторонников. И то, ровно таким же образом. Сейчас то, что появилось мага, это появилось не потому, что Трамп такой сидел, придумал что-то в абсолютном отрыве от реальности, сформулировал это, люди почитали, сказали, вот какая-то фантасмагория, а нам нравится, давай попробуем построить такую антиутопию. Это не работает таким образом. В американском обществе за эти десятилетия накопились проблемы. У людей вполне очевидно начал формироваться запрос, который нельзя было удовлетворить.

0: Смотрите, вот выборами между Маккейном и Обамой, да, или Обамой и этим, кто с ним, как его звали, Мормона, который с ним боролся, следующий был кандидат после Маккейна. Ну, в общем, не страшно. Был Мормон такой, боролся с ним, симпатично выглядел.
1: Короткое проиграл. Имя, фамилия.
0: Да, и да. Я не помню. Видишь, вот что значит проиграть на выборах США. Да. Даже никто уже и не вспомнит тебя. Вот не хватало уже этой конфигурации. И очевидно, что должен был появиться кандидат с новой платформой. Потому что запрос здесь. Вот кандидат появился. Давай не будем себя обманывать. Мы прям с первого дня выборов в США говорили, что... Ну, это Трамп-то тот же самый, который был во время тех выборов, но говорит совсем другие вещи. Вот вся эта его идеология, и то, что он такой вдруг стал религиозный, и то, что он ультраконсерватор, и то, что он за это все... И первый срок Трампа был не об этом вообще. Это первый срок был, я посажу Хиллари, я высушу это болото. Нет,
1: но там всегда у него вот эта повестка, касающаяся внутри американских дел. Там страховка, мосты, строительство, значит, поликлиник, условно говоря, да.
0: Второй срок, он уже пошел прямо с реальной такой супер-ультраконсервативной повесткой, которую я, по крайней мере, в первый срок в таком масштабе не помню. Почему? Потому что очевидно, что за 4 года правления Байдена этот раскол только увеличился, были всякие БЛМ.
1: И было восстание еще. Это тоже это его подкрепило, конечно, в том, что надо, конечно, вот эти идеологические вещи вытаскивать. 100%.
0: Он пришел к власти, и мы должны... себе тоже отдавать отчет, что к власти он пришел, опираясь на несколько групп. Одна группа – это вот эти техномагнаты, которые с ним пошли в путь. Вторая группа – это отъявленные вот эти мага-республиканцы, которые за сугубо идеологические решения и прямо нацелены именно на то, чтобы воплощать вот все эти идеи, которые там были. Третья группа – это классические республиканцы, такие вроде Рубио и прочих. Вот он не мог устраивать всех троих одновременно, потому что у них взаимоисключающие были запросы и во время выборов, и в особенности после выборов. Он сделал ставку в основном на вот этих классических республиканцев. Именно они сейчас главные бенефициары всего, что он там делает, и к чему это приводит. Вот проходили праймериз республиканские. На республиканских праймериз победу одержали практически исключительно сторонники мага. Угу. Вот эти классические республиканцы им проигрывают. А Трамп ведет политику не очень похожую на мага. Никуда запрос населения деться не может. То, что население от Трампа хочет, то не выполняется. Соответственно, запрос этот не удовлетворен. Надеяться на то, что эти люди будут разочарованы и просто пойдут по домам, нет, этого не будет, потому что они как-то удивительно хорошо организованы, очень дисциплинированы. Они явно приходят на участки, в отличие, скажем, чисто демографически, демократов побольше. Если посмотреть на их социальные слои, которые за них должны голосовать, их больше, но они... жутко недисциплинированные. Они могут быть против, все, но не пойдут голосовать. А этих товарищей, их может быть чуть поменьше, но они четко идут и голосуют, выполняют свой гражданский долг. Это все говорит о том, что если снизу есть запрос, а сверху его не удовлетворяют действующие представители элиты, значит, речь о том, что в очень короткий период времени должен возникнуть новый лидер общественного мнения, который на себя сможет этот запрос нацелить, консолидировать и с ним пойти и победить на следующих или через выборы. Но эта платформа уже никуда не денется. Платформа предельно простая. Мы хотим быть национальным государством. Мы не хотим быть глобальным сетевым государством. Мы, конечно, хотим доминировать и быть гегемоном, безусловно, но только там, где нам это выгодно, а не в угоду, значит, финансовым элитам, не в угоду каким-то группам, которые с Америкой вообще никак не связаны. Мы хотим сконцентрироваться вот здесь, в своем полушарии, Южным разобраться, Латинскую Америку под себя подмять, внутри страны навести порядок, не вмешиваться в Европу, не тратить на это все деньги и навязать такую политику, в которой Китай будет вынужден с нами считаться. Это самая упрощенная версия. А внутри страны строить ультраконсервативную, религиозную такую структуру, которая отвергает все изыскания левого либерализма и все, что называется, значит, прогрессивистским таким движением в США. Трамп отчасти на уровне риторики на эти вещи отвечает, на уровне действий практически ничего в этом ключе не происходит.
1: Ну поэтому... так коммунизм, почему вдруг опять, значит, коммунизм, вылез?
0: Скажу, очень простое объяснение, я читал его, этот пост полностью. Нужно понимать, почему, ну приведу такой пример. Почему в российских реалиях, если назвать кого-то нацистами, это сразу же, вот это высшая степень антагонизма и вражды, если мы кого-то называем нацистами?
1: Да, ярлык такой, эмоциональный ярлык.
0: Потому что исторически для нас самый большой одновременно и страх нашего уничтожения, и самая великая победа – это победа над нацизмом. И страх, что он нас может просто поработить и уничтожить, потому что мы с ним столкнулись. У американцев, судя по всему, очень укорененный стереотип, что коммунисты – это подпольная такая структура, которая хочет разрушить в Америке. Их образ коммунистов, он очень сильно отличается от того образа коммуниста, который у нас в стране есть, да, по понятным причинам. Он у них демонизирован до такой степени и включает себя. Он причем, на удивление, честно написал, что он понимает под коммунизмом. При всей моей абсолютной несимпатии к коммунизму как политической идеологии, то, что он описывает под коммунизм, это карикатура. Он говорит, значит, коммунисты... Говорит, я бы тоже мог быть коммунистом.
1: Величайшим коммунистом в мире.
0: Он говорит, я бы тоже раздавал бы бесплатно еду, аренду, дома, автомобили. Через два года все бы разорилось. А вообще коммунисты, говорит, у них в идеологии прописано обязательное убийство. И они, если придут, то они обязательно будут уничтожать ваши народы. Ля-ля-ля-ля-ля. Но это мы понимаем, что это все-таки не про коммунизм. Да? Там мне намного сложнее философия устроена и теория, чем то, как себе это представляет Трамп. Но в их представлении это какая-то подпольная, организованная группа людей, которая ведет борьбу против капитализма, а это тождественно Соединенным Штатам Америки. А капитализм тождественен в его представлениях равным возможностям, богатой жизни, обеспеченной, красивой, потребительству и всему прочему. И дальше задача состоит в том, чтобы сделать тождественным левых, в его случае демократов, и коммунистов. В принципе, отчасти, это недалеко от истины, но просто не в том виде, в котором он говорит.
1: Ну, просто, так сказать, если он ляпнул об этом, это же говорит, что, значит, левые становятся в большей степени популярными, их надо заземлять. Ну просто это такая,
0: нет, значит... Нет, так что у тебя в Нью-Йорке мэр Мамдани?
1: Да.
0: Конечно, коммунистом его назвать сложно,
1: поэтому
0: но
1: рано или поздно ему надо, конечно, поминать о том, что коммунист...
0: Ну, вот смотри, эта технология, она отработана была еще во Франции в период после Второй мировой войны и до прихода де Голля, когда были чрезвычайно популярны разные левые движения, для того, чтобы их загасить, использовалась избирательная система мажоритарная относительного большинства, во время которой главная задача правых была убедить население, что любой вид социалистов – это коммунисты. В первую очередь, демонизируя непосредственно коммунистов, тогда население из страха вообще не голосовало за коммунистов, а к социалистам могло относиться... Ну,
1: только студенты одни, мы помним, 68-й, 69-й, все
0: это эти, уже позже, да. Я говорю про до 58-го. И, соответственно, в случае с Соединенными Штатами Америки его задача в чем? Чтобы сказать, что вот эти социал-демократы условные, в которых превращается демократическая партия США, она из партии такого рабочего класса, значит, рабочих американцев постепенно превращается в социал-демократов европейского типа, у которых повестка про зеленых, меньшинства и прочую эту движуху. Его задача сделать из них коммунистов, то есть умножить это на 10.
1: Да.
0: Почему? Потому что одна из причин его победы на выборах в том, что он сумел убедить рабочий класс, в особенности молодых рабочих, голосовать за себя. Если он сейчас сможет удержать этот класс на своей стороне, а самый простой способ удержать и самый простой способ для демократов проиграть, это представлять демократов в качестве сторонников вот этой прогрессивистской повестки, потому что у него нет критического большинства в США. А вот если представлять их в качестве лидеров рабочего движения, то вполне республиканцам может быть хана.
1: Вот смотри, на уровне даже 50-х, 60-х Франции. Значит, несмотря на борьбу с коммунизмом, идея там, или идеология, да, конечно, жила и прорастала. Сквозь молодежь, молодежь видела, значит, неравенство, ее это не могло радовать, так сказать, мы помним эти уличные протесты. Вообще, в принципе, эта движуха, она классная такая была в своем роде. Ну, потому что она гуманистически направленная. Люди просто хотели справедливости, говорили об этом, свободы.
0: Ну, это же старик, ты же понимаешь.
1: Ну, да.
0: То есть это другие мыслители, это не Ленин со Сталиным, да? Там
1: совершенно
0: верно, другой подход.
1: Да. Но я про другое. Несмотря на борьбу, это все равно прорастало и получило большую популярность.
0: Да.
1: Как андеграунд, контркультура такая. Угу. Молодежи в мейнстриме быть, прошу прощения за термин, западло, угу. Поэтому, так сказать, я буду выбирать себе какую-то, значит, да, какую-то другую движуху. Не произойдет ли или велика ли вероятность того, что что-то подобное произойдет 100%. В Америке? Почему? Потому что пишут мне сегодня на политологические термины понесло. Штрам зашкваренный. Зашкварен. Значит, Трамп, ну, можно сказать, не зашкваренный, токсичный. С точки зрения такого прогрессивного, значит, не знаю, гуманистического взгляда на политику и на политическую персону, Трамп является, значит, токсичным политиком, особенно там после войны, ну и, в принципе, все эти дил, значит, вот эта излишняя маскулинность и прочее. Ну, кажется, что приличные люди себя так просто не ведут.
0: Ты смотри, Лёх, есть одно «но» здесь, которое надо учить. То, что ты говоришь технологически правильно, и Трамп, судя по всему, он либо это понимает, либо неосознанно это делает, но делает правильно что? Он понял, что как только ты становишься мейнстримом, ты автоматически начинаешь терять такую вот мобилизацию среди своих сторонников. Mm-hmm. Так устроена и молодежь, и вообще современный человек, что культура на Западе, их политического участия, она построена вокруг протеста. Ты должен обязательно протестовать против сложившегося порядка. Если сложившимся порядком становится Трамп, то автоматически человек, который за него идет голосовать, он как будто бы такой, как бы это сказать, ну, ты сказал, зашквар, да, ну, пусть будет
1: токсичный.
0: Зашквар. Токсичный он, еще что-то. А вот до тех пор, пока Трамп является активно борющимся против большинства, представителем мобилизованного меньшинства, за него идут и голосуют. Он сумел людей убедить, что весь Вашингтон, вся американская политическая система, весь олигархат местный – это все глобалисты, и против них борется бравый Трамп вместе с группой единомышленников, которые такие революционеры и которые хотят свергнуть сложившийся строй, какой бы это ни был. И это сразу же начинает привлекать людей, потому что это круто. Вот все вокруг, они мейнстримные либерахи, а мы, значит, такие ультраконсерваторы, которые против этого борются. У меня давным-давно был даже текст такой, я писал, что консерваторам для того, чтобы обрести мобилизационные ресурсы в западных странах, им необходимо перестать позиционировать себя как представителей единого большинства и попытаться разделить свое большинство на огромное количество групп меньшинств. Типа здесь рабочие, там, значит, я не знаю, женщины, которые водят автомобили, здесь студенты, там эти. Сначала вот через этот подход, и пусть каждый на своей площадке борется с представителями схожих социальных групп, которые с ними не согласны. Тогда они будут себя воспринимать как революционеров, которые стоят за правое дело. Как только же человек осознает свою принадлежность к большинству, он говорит, а за что мне бороться? Мы и так большинство. Это когда люди говорят, ну вот, русские там в России не организованы, а представители, значит, этнических меньшинств, они вон... Почему? Потому что они меньшинства. Они, русские, не осознают того, что есть, может быть, какая-то угроза их культуре, языку, еще чему-то. А как только они начинают воспринимать себя как маленькие такие ядерные группы, то сразу же уровень мобилизации повышается.
1: Так, ну что, давайте на этом сделаем тогда паузу, да, прервемся на выпуск новостей и рекламу. Что вы тут пишете? Что вы пишете? Генри красавчик.
0: Спасибо. Да. Леха тоже.
1: Да, почему? Мы рыдаем. А, это мы рыдаем, значит, тут этот. Самая инициация в одно слово пишет. Лухи. Не знаю, как вас звать, величать, простите, пожалуйста.
0: Он решил нас поправить.
1: Да. Все, прерываемся, вернемся, никуда не переключайтесь.

0: Здоровый эгоизм помогает хорошо делать свое дело.
1: Не шалю, никого не трогаю, подчиняю примус.
0: И быть в ладу с самим собой.
2: Подчиняем примус в самой, напомню, эгоистической радиопрограмме нашего эфира, куда я зову людей исключительно мне лично интересных и приятных, чтобы судить с ними темы исключительно мне интересные.
0: Подчиняем примус. Где «С» — это самодостаточность, «И» — исключительность, «П» — Примаков. Евгений Примаков. По вторникам в 8 вечера для самых взыскательных слушателей. На радио «Спутник». Движение «Драйв». Удовольствие «Кайф». Изолента «Лайф».
3: Доброе утро, дорогие товарищи. Здравствуйте. Изолента «Живьем» на лучшем радио страны, радио «Спутник».
4: Лучшее утреннее шоу. Петр Лидов, Трофим Татаренков.
3: Начинаем новую неделю.
5: Здравствуйте. Здравствуйте, друзья.
0: Всю неделю с 10 утра по будням и с 11 по выходным непрерывный живой эфир «Изолента Лайф». События, тенденции, аналитика и ваши мнения.
5: Как вам вообще? Нравится ли все? Может быть, что-то поправить надо? Пожалуйста. Готовы принять заявки, можем кое-что и поправить.
0: Изолента Лайф. На ней все держится. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радио Спутник. Новости.
6: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Ремонт здания и внутренних помещений музея «Самбекские высоты» в Ростовской области, поврежденного в результате атаки украинского ВПЛА, планируется завершить до 1 ноября. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. По его словам, создана специальная комиссия при участии региональных министерств культуры и Минстроя, которая уже оценила масштабы предстоящих восстановительных работ. До конца недели будет подготовлена документация. В субботу Слюсарь заявил, что беспилотник ВСУ попал на территорию музея «Самбекские высоты». Пострадали 12 человек, из них 10 госпитализировали. Планы НАТО по разработке вооружений для ВСУ дают России основания для повышенного внимания к любым предприятиям, задействованным в таких разработках. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Она уточнила, что именно с этих позиций Москва и будет оценивать как нынешнюю ситуацию, так и перспективы ее дальнейшего эскалационного развития. НАТО, строя планы по разработке вооружений для ВСУ, недооценивают опасность дальнейшей эскалации, подчеркнула Захарова. Более 600 повторных подземных толчков произошло в Венесуэле после землетрясения 24 июня, сообщил спикер Нацассамблеи Хорхе Родригес. В частности, толчки магнитудой 4.2 произошли этим утром, однако они не привели к разрушениям. В Венесуэле 24 июня произошли две серии мощных подземных толчков, магнитуда первой из которых, по оценке геологической службы США, составила 7.2, а второй 7.5. По последним данным властей Венесуэлы, число погибших возросло до 1719. Разрушены многие жилые дома, повреждены инфраструктура и больницы, закрыт главный аэропорт страны. Тегеран не планирует в ближайшие дни никаких переговоров с США в Катаре. Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаим. Он отметил, что иранская экспертная делегация посетит Доху на этой неделе для работы над вопросом о разблокировке иранских активов, но этот визит не связан с переговорами со Штатами. Багаи также подчеркнул, что сейчас Иран пытается гарантировать реализацию меморандума с США, в связи с чем Тегеран пока не начинал переговоров с Вашингтоном касательно выработки финансовой договоренности, которая должна урегулировать иранские ядерные вопросы, тему антииранских санкций. Начало таких переговоров, напомнил дипломат, зависит от реализации конкретных положений меморандума, в том числе самого первого пункта о прекращении военных действий в Ливане, а также разблокировки активов, урегулирования вопросов, связанных с судоходством в Ормузском проливе и возможностью Ирана продавать нефтепродукты после уже выданной лицензии США. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91,2 FM. «Мировая политика» с Генри Сардаряном.
7: Мы продолжаем прямой эфир. Генри Сардарян в студии.
8: Алёш Тимофеев.
7: Все вот мне нравятся. Вот ровно для того, чтобы писали, поэтому Алёша, вот прикинь.
8: Чё пишет, почему Алёша?
7: Почему, да, что взрослый 40-летний взрослый. Почему Алёша? Так, так и Гена Красавчик Тимофеев, проклятый либерал, тоже в кавычках. Но кто-то шутит так. Спасибо вам, пишет нам. Хожу на нервяки и сел смотреть эфир с тем, что было бы что-то будничное. Помогло, успокоилось. Ну, как будто бы это не комплимент, знаете, для нас. Мы стараемся. Ну, в смысле, не буднично. Но мы же дошли вот с идеологией.
8: Мне кажется, ну, как бы, когда людям объясняешь, им становится спокойнее, это тоже хорошо. Значит, мы легкую психотерапевтическую функцию выполняем. Да.
7: Так, смотрите что. Ну, давай коротко про
8: тем
7: это.
8: Тем более с тобой вот здесь так посмотреть, как санитары выглядят.
7: Смотри, в белых. Присаживайтесь, да. Что вас беспокоит? Да. Значит, два слова буквально. Ну, нечего, я не знаю. Мы миллиард раз об этом говорили. Значит, обострение очередное.
8: С Ираном, да. Два слова, да, надо?
7: Ну, да.
8: Не удивительно.
7: Все, погнали дальше. Да. Не, ну серьезно, ну, да, вот именно
8: мы
7: так.
8: В прошлый раз мы сказали, не вариант, чтобы это соглашение, меморандум привел к соглашению, просто потому что в этом регионе не сложился такой баланс, который мог бы привести к долгосрочному какому-то согласию. Во-первых, вот если в процессе участвуют три стороны, это Соединенные Штаты Америки, Израиль и Иран, и Израиль говорит, мне не нравится это соглашение. А мы знаем, что если Израилю что-то не нравится, ресурсов для того, чтобы сделать так, чтобы это не состоялось, у него вот столько вот. У Израиля это успешно получается. Иран не реагировать на эти вещи не может, потому что, ну хорошо, США... Кстати, для нас здесь урок в чем заключается? Что можно договориться с США, но их сателлит в регионе, не факт, что будет эти соглашения соблюдать, и как бы американцы не факт, что будут заставлять его это все делать. Вот как результат... Мы видим, Израиль начал там, точнее, не стал прекращать свои действия против Хизбаллы в Ливане, хотя по соглашению должен был. Иран не стал закрывать на это глаза, начал отвечать. В итоге отвечать Ирану стали Соединенные Штаты Америки, а американцам начали отвечать иранцы. Влетело опять арабам местным, которые в регионе проживают. И так будет продолжаться все время до тех пор, пока не будет разрешен вот корневой такой основной источник этого конфликта. Он не разрешен, потому что если бы это было так легко, то есть людям что кажется, что вот последние там 70 лет одни идиоты стояли во главе Соединенных Штатов Америки и всех ближневосточных держав, что вот они не могли созвониться, выработать текст соглашения, а тут, оказывается, можно было прийти, отправить зятя с риэлтором, они там пообщаются, все подпишут. Нет, эти причины конфликта настолько глубокий, что даже если одну сторону заставить сейчас пойти на встречу, через какое-то время это сыграет в обратную сторону абсолютно точно.
7: Смотри, Лукашенко был у нас несколько дней и полетел сейчас в...
8: На радиоспутник?
7: Ну, практически, да, в России. И полетел в Пекин сейчас.
8: И он, да, Си Цзиньпинь так широко принял.
7: Да. И это тоже обращает на себя внимание. И тут Чепесков говорит, что тема Украины фигурировала на встрече Путина и Лукашенко. Роль Китая все-таки, значит, который тоже, кажется, был... Сначала нам казалось, что и Европа не включена в этот процесс, хотя, так сказать, мы знаем о включенности. Китай точно так же, с одной стороны, как бы не был включен, с другой стороны...
8: Процесс какой, переговорный?
7: Урегулирование, да, конфликта. Мы помним, что Си назначал спецпредставителя, который гонял, и это большое дело ему, так сказать, действительно блаженные миротворцы, поэтому мы, так сказать, очень... рады, что есть Пекин с его стремлением урегулировать конфликт. Значит, спецпредставитель гонял. Вот это вся потом движуха, череда этих встреч. Да, там Карл, господи, Аракчи в Пекин, потом Трамп в Пекин, потом Владимир Путин тоже с визитом с большим. И вот это все, и кажется, вот все это происходит, значит, мы не знаем, что там, о чем они там договариваются, но что-то точно такое глобальное, масштабное, что-то двигается, какие-то плиты, не знаю, какие-то огромные пазлы, значит, складываются или, наоборот, раскладываются. И вот теперь Лукашенко Александр Григорьевич едет туда. Значит, мы знаем, что Владимир Путин разговаривал с белорусским лидером по теме Украины. Mm-hmm. Что-то он везет туда, экстренное, не знаю, срочное, или вот просто с точки зрения каких-то догадок, размышлений узнать.
8: Ну, понятно, что такое. По европейцам ощущение такое, что они в момент были на вторых ролях у американцев, когда был Байден. Mm-hmm. И они были уверены, что у них есть какая-то общая магистральная линия, в которую они очень четко встроены, выполняют свою задачу, и ни о чем думать не надо. Потом пришел Трамп, и Трамп сказал, что я больше этим путем не пойду. Я, наверное, пойду договариваться с русскими о чем-то. Для европейцев это был сигнал, точка бифуркации. Они пару раз намекнули, что от нас вы позовете, или так вот между собойчик будет. Когда поняли, что никто их звать не будет, стал бухгалтерский вопрос, а что делать с теми деньгами, которые были затрачены на Украину? Как-то надо отбивать там все. Как минимум заставить брать в расчет мнение европейцев, с ними считаться. И они начали очень активно говорить про то, что нет, без Европы договориться не получится. С нашей стороны звучало что-то из серии, ну, не от руководства страны, но в экспертном сообществе звучало, что а кто вы такие, чтобы с вами договариваться? Вы же всего лишь шестерки американцев. На тот момент это было правдой, но европейцы взялись за создание ощутимых проблем любой ценой попыток срыва переговорного процесса, дополнительного снабжения Украины. Весь смысл этого был не в том, чтобы для Украины обеспечить какие-то новые позиции или, я не знаю, внести перелом в ход военных действий. Исключительно с одной целью, чтобы показать, что мы можем помешать, что вы можете договориться с американцами, а мы дальше будем мешать. Поэтому меняйте конфигурацию переговоров, с нами тоже разговаривайте, чтобы мы тоже что-то получили с этого переговорного процесса. Прошло некоторое время. Мы, в принципе, наверное, к какому-то формату переговоров и готовы, по крайней мере, исходить из официальной позиции Российской Федерации. Но сейчас у европейцев затаилось ощущение, что, может быть, сейчас не лучшее время для переговоров. Это, по крайней мере, складывается такое впечатление.
7: Хотя кто там на прошлой неделе сказал, что вот сейчас, значит, сложилось время для того, чтобы разговаривать с Россией?
8: Кто-то говорит так, кто-то иначе. Но, как минимум, и мне сложно поверить в то, что вот европейцы, какими бы они сейчас не были там ущербными, те лидеры, которых мы видим, это история про то, что, мы, знаете, мы не можем найти человека, который готов с Россией встретиться и пообсуждать, даже если это Шрёдер. Потому что Шрёдер вам, да, он там в России долгое время работал, еще что-то. Вам какая разница? Если вам нужен человек, который передаст вашу позицию сюда и отсюда позицию вам, уже хоть Шрёдер будет, хоть даже Шрёдер из Черепашек-ниндзя пойдет переговорить.
7: Да, Шрёдер, хоть Шрёдер, хоть Шрёдер, да.
8: Хоть Бибоп и Рокстеди, вот эти двое. Вам какая разница, кто этот человек, если его задача – это медиатор, то есть хотя бы на первых порах передавать позицию туда-сюда. Очевидно, что все эти отговорки, что «ой, нам надо решить, это все-таки Англия, Франция, Германия будет, или и итальянцев подключить с поляками». Я согласен, что итальянцы или поляки говорят, куда это вы втроем там полезли? То есть как снабжать, все отдавать, мы. А как договариваться, сейчас вы пойдете. Это все понятно. Поэтому с их стороны особых шансов нет. Дальше, то, что касается роли Китая. Я не китаист и не буду из себя строить востоковеда, китаиста. Для меня абсолютно очевидно одно, что при всей нашей благодарности китайским коллегам и огромной поддержке, которую они по целому ряду отраслей оказывают, сугубо с точки зрения реализма, я не думаю, что это прям очень сильно Китай заинтересован, чтобы мы в кратчайшие сроки добились всех своих целей. Ровно так же, как он абсолютно не заинтересован, чтобы в нашем отношении европейцы добились своих целей. А вот чем дольше у нас идет вся эта канитель, тем для Китая разумней, лучше, мудрее и намного-намного выгодней, чем при любом раскладе в пользу одной из сторон. Мы в нынешних условиях видим, вот мы же у Китая явно дороже сейчас продукцию покупаем, чем покупали бы лет там 5-7-10 назад. И Китай у нас подешевле покупает и сырье, и все прочее, чем покупал бы лет 7 назад. Почему он должен хотеть, чтобы это прекратилось? Мы видим, что...
7: Но мы знаем с тобой про логистику, про, значит, пояс-путь, и в миру вместо того, чтобы тратить деньги там на не знаю, на то, чтобы там «Мерседес» переоборудовался в производство, значит, военной техники там или что угодно. Им надо, чтобы покупали китайские товары широкого потребления. Ну, но все,
8: покупают же,
7: но да, но больше.
8: Ну, сейчас их больше покупают, чем покупали бы 7 лет назад. Ну, вот у нас в стране, положа руку на сердце, 7-8 лет назад китайские машины
7: наш, кто это, покупал? Да, верно, так сказать. Но наш рынок и европейский тут тоже путать сложно. Не, по емкости-то...
8: А вот европейский рынок для них... Мне кажется, что наш конфликт с европейцами для китайцев только открывает возможности с Европой, а не закрывает. Потому что, как минимум, в этих условиях европейцы намного сговорчивее становятся. Они выпадают чуть-чуть хотя бы из-под влияния американцев. Они начинают искать для себя поставщиков там, самых различных вещей. И для них безальтернативно это Китай. Вопрос, как это доставлять туда. А для вот этой доставки самой различной продукции сейчас все эти цепочки и через Среднюю Азию, и через Южный Кавказ, это все в том числе будет связывать Китай с Европой.
7: Да.
8: Поэтому мне кажется, что я не вижу причин, почему они... что они костьми... Ну, давай на себя возьмем. Знали бы мы, что китайцы с американцами находятся в жестком конфликте из-за чего-нибудь, неважно из-за чего. И китайцы бы у нас нефть с газом покупали бы в 5-6 раз дороже, а тачки с продукцией поставляли бы в 5-6 раз дешевле, чем до этого. Нас бы что-то не устраивало в этой истории? И плюс к этому мы бы знали, что американцы в ближайшие лет 5-7 будут заняты Китаем, им вообще не до нас будет.
7: Я скажу, тут можно спорить об этом. Я не экономист, а мы не специалист по связям, значит, с торгово-экономическим с Китаем. Но то, что я вижу. Но мы видим, что, значит, китайские товары стали стоить дороже, в том числе, потому что включаются заградительные механизмы внутри страны, да, отсюда цены растут, там, значит, эти маркетплейсы свои, и включают истории правительства там свои и так далее. И кажется, что это тоже следствие вот сложной ситуации. И, конечно, в Европе примерно то же самое. То есть, если бы, мне кажется, я не убеждаю в этом никого, но мне так кажется, что, конечно, Китаю выгоден мир ровно потому, что тогда мир будет больше покупать китайских товаров. Вот и все. А не тратить деньги те, которые, так сказать, вот могли бы пойти на, значит, этот рожок для обуви, она же чесалка для собаки и поилка, там, не знаю, понимаю, вот эти всякие.
8: И все это произвели к Xiaomi.
7: Да, это, да, продукты
8: Xiaomi. Еще выходит на околоземную орбиту в случае чего.
7: Ну, так, по выходным можно, действительно, да, значит, спутниковую связь какую-то там с помощью этого рожка добывать, да. То есть они, конечно, заинтересованы. Вот моя логика.
8: Ну, ты знаешь, логика правильная. Этой серии, там, был советский анекдот, что нам нужен мир, желательно весь.
7: Да, типа, да.
8: Конечно, мир для них хорош, но мир какой? Вот мир, который был до этого, они же в этом мире начали очень явно выигрывать. У них абсолютно точно тренд был на то, что американцы сейчас пальму первенства потеряют, но их просто в наглую начали зажимать и не давать работать по этим же правилам. Они несколько раз очень интеллигентно попытались донести идею о том, что мы по вашим правилам и выиграем, мы их не нарушаем.
7: Да,
8: мы
7: да,
8: в
7: ВТО, это...
8: мы да. вот эти, ну дайте нам выиграть по-человечески, чего вы такие нечестные? Очевидно, что не дадут и будут использовать для этого этно-религиозные конфликты различные, которых нет, но будут на территории Китая, территориальные споры и все прочее. Они, я думаю, вполне себе это осознавают, что в спокойном мире, где у американцев нет задачи заниматься русскими, у европейцев нет русской угрозы, ну, понятно, что они будут концентрировать все свои усилия на Китае по одной простой причине, что это реально мощнейший геоэкономический, геополитический конкурент для этого блока. Поэтому, если есть возможность 2-3 года отличить этих людей на нас, то ничего страшного, господи. Это не к тому, что кто-то там плохой, еще что-то. Это очень разумная, циничная, но политика иной быть не может. Очень циничная и продуманная позиция.
7: А еще есть любопытная тема, легкая, вот как раз для наших слушателей, которые говорят, так сказать, про успокоение, отвлеченность. Так, сейчас я найду, как он звучит. Полный титул короля Великобритании. Мы сейчас... Ну, просто это интересно. Они же все вот эти, здоровые вот эти вот. Это очень, очень любопытно. Дело в том, что у Карла изменился титул. Господи, ну, сложно будет найти. Ну, ладно. Короче, Букингемский дворец обновил описание конституционной и духовной роли короля.
8: Так.
7: Если раньше, еще даже в прошлом году, монарх, британский монарх был главой церкви Англии,
8: да,
7: и защитником веры, защитник с большой буквы, катехон тот самый, значит, то теперь его величество является верховным правителем церкви Англии и защищает пространство для веры в многоконфессиональной нации.
8: Ай-яй-яй-яй-яй.
7: Он больше не защитник веры, нет. Он защищает пространство. Полузащитник какой-то.
8: Ну, до этого латеральным фланговый защитник. Теперь ушел в опорную зону.
7: В опорную зону, да. Он ушел в опорную зону и защищает пространство. Свой квадрат.
8: Бокс-ту-бокс.
7: Да. Значит, для веры в многоконфессиональной нации. Для веры в многоконфессиональной нации. Ну, вот. Любопытно.
8: Что, конечно, такое? Удивительная вещь, что глава одной церкви будет защищать пространство для всех. Всех. Да. Ну, это же смешно. Поэтому, вот, понимаешь...
7: Но Чингисхан защищал.
8: Он не мешал. Это разные функции.
7: Я мешать не буду.
8: Да, такой я, вы что хотите делать, и только платите. Ты видел этот мем недавно? Видел хороший, говорит, алло, это монголы? Говорит, да, нет. Да, из этой серии. Нет, я понимаешь вопрос, Тём, это настолько, то, что ты сейчас зачитал, настолько явный признак и символ такой эклектики, в которой есть монарх, который возглавляет англиканскую церковь. Если кто не знает, он при этом возглавляет и церковь в Шотландии, которая является при этом кальвинистской, то есть у него два вероисповедания. Одно у него на территории Шотландии, другое на территории Англии. И человек, который возглавляет церковь, на минуточку, он, значит, должен обеспечивать свободу вероисповедания в многоконфессиональной стране. Очевидно, что вот эта норма внедряется для того, чтобы сказать, что, ну, защитник веры какой? Это христианской. От кого он веру защищает? Ну, очевидно, что если веру надо защищать, то защищает, видимо, от представителей других вероисповеданий, религий и всего прочего. Так как Великобритания страна с таким очевидным уклоном идеологическим, который мы понимаем, то заменяется на нейтральную формулировку. Ну как может глава... Это примерно будет то же самое, что Папа Римский, значит, будучи главой Римско-католической церкви, его основной функцией...
7: Какой-то момент сказать Аллаху Акбар.
8: Да, да.
7: На месте, да.
8: Да, это будет... Что значит его главная функция во всем мире защищать права вообще всех верующих и всех прочих. Ну все же понимают, что функция у него другая. Поэтому либо ты уже уступи одну позицию, либо исходи из того, что ты такой.
7: Значит, в 1521 году... Ну, полтысячелетия назад. Да. Лев, кстати, при Льве X, собственно, папа присвоил вот этот титул защитнику веры Генриху VIII.
8: Да, значит, который, как мы знаем...
7: Да, но он за защиту католицизма сначала...
8: А потом не дал развестись, и вот тебе на...
7: И вот тебе получили то, что... Но 500 лет это держалось, эта строчка в визитке.
8: Он такой, Карл, филантроп, гуманист, защитник веры.
7: Нет, это я нашел. Карл III, божьей милостью король Соединенного Королевства Великобритании, Северной Ирландии и других его королевств и территорий, глава Содружества, а дальше вот этот вот полузащитник.
8: Он же Кеша.
7: Да, защищает пространство для веры, она стала больше визитка. Ну, короче, 500 лет была строчка, тут ее решили поменять. Но тоже обращение, я понимаю, что это, наверное, там для кого-то может быть, но мне кажется, что это не пустяковая
8: система. Я сам считаю, что если в целом тренд на монархию, он в исторической перспективе на будущее, он будет становиться популярнее, то конкретно вот именно британская монархия, по крайней мере, вот эта семья, эти люди, они, я думаю, что структурно на ладан дышат, потому что это показывает социология. Я вот недавно на той неделе смотрел, среди британцев в возрасте от 18 до 25 лет менее уже 40% считают монархию подходящим политическим строем, а до этого никогда такого не было. Всегда среди молодежи это считалось что-то прикольное, символическое, картинки, королева, собачки, корги, Джеймс Бонд и прочие ништяки. Скачки, да. А тут уже молодежь говорит, ребят, куда мы вас там содержим, все, польза от вас какая? Ну, этот с Эпштейном тусит все время, ездит, тот младший с этой девушкой уехал оттуда грязи поливать и приехал. Непонятно, как бы что к чему. Поэтому с точки зрения, что вот они это убрали, то убрали, третье убрали. Я сам, это касается всего, вот я сегодня с сотрудником на этот счет разговаривал и объяснял это. На мой взгляд, это и бизнеса касается, и любого бренда, вообще любого позиционирования на рынке, политического в первую очередь. Если у тебя есть ядерный такой якорный твой электорат, который всегда за тебя, или твой покупатель, который тебя обожает, ценит за то, что ты делаешь. Mm. На мой взгляд, попытка размыть собственную идентичность в попытке взять чуть больше электората приводит к тому, что те к тебе не приходят, а эти тебя уходят. Оставляют. Угу. Поэтому единственная разумная стратегия на любом рынке конкуренции, где это возникает, это не пытаться себя размыть, чтобы большее количество людей привлечь, а попытаться насаждать то, что приводит к симпатии к тебе среди других групп населения. То есть превращать другие группы в тех, кто тебя любит.
7: Ну, типа это... Карл III, Божьей милостью, иншаллах, король Соединенного Королевства, падишах Великобритании и радж Северной Ирландии и других его королевств и территорий. Вот так это устроит тогда все такие?
8: Я про другое. Вот смотри, ну, сейчас для того, чтобы не вызвать, значит, агрессию и недовольство представителей других традиционных религий нашей страны, приведу вот такой пример, очень понятный. Были очень популярные христианско-демократические движения в европейских странах. У них первые 20 лет проблемы выигрывать на выборах не было вообще никакой после Второй мировой войны. Почему? Потому что до тех пор, пока 70% населения католики, вариантов, что они проголосуют за коммунистов, да. если тебя поддерживает римско-католическая церковь, ноль. И соперники, понимая это, делали ставку по заветам Грамши не на то, чтобы убедить католиков голосовать за свою политическую программу, а за то, чтобы сначала убедить католиков перестать быть католиками и уже потом убеждать их приходить на их сторону. Христианские демократы этого не понимали, и вместо того, чтобы делать все, чтобы убеждать людей оставаться католиками, разными способами, они начали делать так, что ага, количество католиков сокращается, значит, программа должна меняться так, чтобы мы могли охватить не католиков, и поэтому им была хана. И поэтому любая структура для того, чтобы удержаться, она должна увеличивать число собственных сторонников за счет того, чтобы талантливо, современно, круто распространять собственные идеи и ценности, а не менять их в угоду вот какому-то более широкому спектру сторонников. Тогда это рабочая схема. В случае с ними вот это все толерантно. Сейчас поменяем. Ну вот пример. Мы сейчас обсуждали Демократическую партию США. Угу. У людей был всегда свой ядерный электорат. Это в первую очередь мощная рабочая такая движуха. Ее нет больше. Почему? Потому что они говорят, ну надо вот сейчас уходить в группы меньшинств. У них деньги есть, они заплатят. Поддержит, еще что-то. Размыли, потеряли собственных сторонников, они ушли на сторону Трампа. А республиканцы, или конкретно Трамп, он не стал позиционировать свою партию вот кардинально, резко, как-то иначе для того, чтобы получить голоса. Наоборот, вот это «great again». Всякие картинки из прошлого, явные коннотации с Рейганом и прочие вещи. Выигрывает только тот, кто очень устойчив в своих взглядах, упорно работает, просто использует для этого новые технологии. Сама идея меняться должна несущественно. Должны меняться способы ее донесения и способы приложения к современной социальной реальности.
7: Но как думаешь, в рамках... вот Англии, так сказать, вот там обращают на это внимание? Ну, вот на смену вот титула, например, на эту новую строчку.
8: Я думаю, что да.
7: Или потому поскольку что снижение вообще внимания.
8: В Англии все протестное движение, несмотря на то, что вот либористы, надо какое-то приличное слово, они потеряли, значит, поддержку рабочего класса всячески. Но на левом фланге, в принципе, нет суперпопулярной, мощной партии, которая сейчас их обхаживает. Сейчас фактически весь протестный электорат уходит к Найджелу Фараджу, который явный ультраправый. А ультраправые делают ставки на вот эти флаги с крестами, вот такую национальную, националистическую риторику и все прочее. Поэтому, я думаю, Фарадж сейчас это будет использовать вполне.
7: Ну, хорошо. Все, спасибо большое.
8: Тебе спасибо.
7: До следующего понедельника. Ждем Геннадий Тигранович Сардарян. Это «Радио Спутник».
0: Мировая политика с Генри Сардаряном.

0: знать за 90 секунд. Человечество вошло в активную фазу термоядерной гонки. И оружие здесь ни при чем. Благодаря этому виду энергии мы наблюдаем сияние звезд во Вселенной. Во время термоядерной реакции атомы водорода спаиваются и превращаются в атомы гелия, теряя в весе. Этот процесс сопровождается выделением колоссального количества энергии и никаких взрывов, углекислого газа и прочего ущерба окружающей среде. Ядер водорода вокруг нас полным-полно. Китаю и Франции удалось приблизиться к прорывной технологии. Китайские ученые создали искусственное солнце. Экспериментальная установка в магнитной ловушке удерживала 17 минут высокоэнергетическую плазму. Та разогрелась до 100 с лишним миллионов градусов Цельсия. Это в десятки раз выше температуры в ядре Солнца. Еще одна китайская установка вот-вот сможет обеспечивать самоподдерживающуюся термоядерную реакцию. Французам удалось еще больше. Удерживать плазму 22 минуты. Собственные термоядерные реакторы развивает Россия и другие страны. Все только начинается. Исследователи работают, засучив рукава. Энергия будущего способна обеспечить нашу планету практически безграничными, чистыми и безопасными ресурсами.
1: Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 23 часа, в Якутске 5 утра, в Схинвале 11 вечера. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Три человека погибли, еще 13 мирных жителей ДНР пострадали из-за атак ВСУ. Россия не считает случайным удар ВСУ по белорусскому автобусу с детьми. Цискоридзе стал лауреатом «Хрустальный Турандот» в номинации «Лучший дебют». Подробности далее. Три человека погибли, еще 13 мирных жителей ДНР пострадали сегодня из-за атак дронов ВСУ, сообщил глава региона Денис Пушилин. Он отметил, что всем раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь. Удар ВСУ по белорусскому автобусу не был случайным. Это умышленное действие и акт терроризма против мирных жителей, заявила исполняющая обязанности постпред России в ООН Анна Евстигнеева на заседании Совбеза организации. По ее словам, многочисленные улики, найденные на месте атаки, подтверждают причастность киевского режима к удару. В РИО губернатора Брянской области Егор Ковальчук 17 июня сообщил, что ВСУ с помощью беспилотника самолетного типа атаковали автобус с детской футбольной командой из белорусской Гомельской области. Дети ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина. Травмы получили 8 человек, из них 6 детей. Россия не представляет угрозы Нидерландам. Как об этом заявляют Минобороны Королевства, угрожают им подстрекатели к войне, заявило российское посольство в Гааге. Минобороны Нидерландов в своей новой оборонной стратегии назвала Россию главной угрозой безопасности Королевства и Европы в целом. Российский президент Владимир Путин называл не просто бредом, а провокацией заявление о возможности нападения России на НАТО. Он также отмечал, что Запад использует лживые заявления о якобы российской военной угрозе для обоснования своей радикальной милитаризации. Капитана танкера «Деливер» взяли под стражу в пятницу, однако в воскресенье разрешили вернуться на судно, которое остается рядом с портом на юге Франции. Об этом пишет газета «Фигаро» со ссылкой на прокуратуру Марселя. Ранее французские власти сообщили о задержании у побережья Сицилии нефтяного танкера «Деливер», который следовал из Приморска под флагом Камеруна. Причиной стало якобы нарушение морского права. Танкер поставили на якоре в заливе Фос. Посольство России в Париже, комментируя РИА новости, задержание «Деливер» заявила, что речь идет об очередном факте пиратства. Тегеран готов заняться вопросом формирования нового режима судоходства в Ормузском проливе без участия Омана. Об этом заявил замглавы МИД Ирана Казем Гариб Абади. Он также прокомментировал договоренность Франции и Омана о разминировании Ормузского пролива, заявив, что Тегеран не позволит вмешиваться другим странам в этот вопрос и посоветовал Маскату обращаться за помощью к Тегерану, если есть необходимость в разминировании. Народный артист России Николай Цискоридзе стал лауреатом премии «Хрустальная Турандот» в номинации «Лучший дебют» за роль в спектакле «Кабала Святош». Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. Цискоридзе отметил, что в своей профессии артиста балета он собрал все возможные титулы среди представителей своего поколения, однако такую премию он ранее не получал. Для этого ему пришлось прийти на сцену драматического театра. 35-я юбилейная церемония вручения театральной премии «Хрустальная Турандот» проходит в музее-заповеднике Архангельское. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через полчаса.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Прямой эфир с Кариной Геворкян.
2: Здравствуйте, друзья. Карина Геворгян, политолог, востоковед в студии «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Карина Александровна, я вас приветствую.
3: И я вас усиленно и радостно приветствую. Да.
2: Взаимно. Так вот, значит, объясните, вот мы уже начали на эту тему говорить, объясните народу, который ничего не понимает. Значит,
3: то... Народ все понимает, просто надо объяснять.
2: То стреляют, то говорят, то стреляют, то делают и то, и другое вместе. Помните, как у Григория Горина сначала планировали праздники, потом арест, потом решили совместить.
3: Да. Пожалуй, да, похоже. Да, Горин, конечно, выдающийся совершенно автор, чудо. Вот. А что я хочу сказать? Значит, США и Иран во время опосредованных переговоров посредниками были самые разные страны, Катар, там, Пакистан, конечно, иногда Оман и так далее. Договорились договариваться. Кое-что наметили. То есть для того, чтобы подписать некий меморандум, это значит, вот это будем обсуждать. По результату в Женеве были созданы технические группы, которые должны были подготовить все алгоритмы взаимодействия. Где стреляем, где рыбу заворачиваем и так далее. Эти группы были созданы. Теперь, значит, Иран сообщает, что он приостанавливает работу своей группы в связи с тем, что США ведут себя ай-яй-яй. Вот. Американцы пытаются обвинить иранцев, но на земле-то все видно. Иранцы договорились, что проходят вот по такому-то фарватеру, проводим мы, берем деньги. При этом они создали администрацию Ормузского пролива совместно с Маскатом. Но тут и Маскат, то есть Оман, повел себя довольно лукаво. И решил, что раз у его берегов там есть тоже фарватер, то они тоже могут там попробовать пропустить суда. Что произошло, я не знаю. Я не специалист по арабским странам до такой степени. Нет, по элитным раскладам. Я не знаю, что произошло. Я думаю, что это была определенная, ну, предполагаю, что третья сила, которая очень заинтересована в самых разных провокациях. Почему я во множественном числе говорю третья сила?
2: Что, ну, Украина? Шутка, извините.
3: Не, а вы зря. Алексей, вы зря.
2: То есть сегодня в каждой шутке...
3: Да зря. Широко шагает Украина. Вот. Но в любом случае под третьими силами называем Израиль и глобалистский Лондон. Ну, не глобалистскому есть чем заняться. Там
2: Стармер выходит. Сэр Фрэнсис Дрейк какой-нибудь, да?
3: Подплыл. Это вот определенная группа, условно аккредитованная в Лондонском Сити, которая вообще государство в государстве, которая губит саму Великобританию, вот сами эти острова топят вообще просто поразительно. Я не думаю, вот так размышляю иногда, куда они будут перебираться сами, в конце концов, потому что... Ну, защитить этот квадратный километр. Ну, просто. Или бог с ними, да, с этими клерками, даже высокооплачиваемыми. То есть капитаны куда-то явно, где-то находятся в другом месте. Им не страшно. Вот. Все остальное там снесут, скажут, это вы во всем виноваты. Ну, и этих клерков, соответственно, тоже там ворвутся туда, да, и революция на Британских островах. А они куда-нибудь в Новую Зеландию, там еще что-нибудь. Там хорошо, климат хороший. Вот. Ну, бог с ними. Значит, я как минимум две трети силы назвала, да? Значит, скорее всего, именно они в Омане кого-то подкупили, подговорили, потому что на высоком уровне с султаном Омана у иранцев все в порядке. Я сомневаюсь в том, что это он. Так что в самом Омане наверняка идет расследование, а кто и почему и как решил это сделать. И будет ли наказание. Вот заодно и проследим. Посмотрим. Ладно? Я

0: прыгнули в Персидский залив. Американцы в ответ ударили по Сирику иранскому. Иранцы ответили: будете бить, будем бить опять по вашим базам. Американцы затихли, потому что все-таки урон базам Иран нанес существенный.
1: Так они же ударили по базам или нет?
0: Да, да, ну да, конечно, они предупреждают.
1: Вы вот просто это... сказали, что ударим.
0: Не-не-не, это предупредить. Они предупреждают о своих ударах, что интересно. Они предупреждают, они и предупредили, и ударили. То есть вот вам за это, сидите тихо и не дергайтесь. Меморандум есть меморандум. Не хотите, пожалуйста, мы закрываем работу технической группы. Вот сейчас посмотрим. Теперь мяч на американской стороне. Слушаю дальше.
1: Ну, вроде как договорились же опять возобновить уже после вот этих ударов и криков Дональда Трампа о том, что Иран перестанет существовать. Все перестает и перестает. И перестает, и не перестает переставать. Вот я бы даже так сказал.
0: Знаете, плохая метафизика у этого всего. Вот я думаю об этом. В том числе для Израиля. Вот так нельзя. Если бы не Ирана, не было бы в конечном итоге еврейского народа и даже сионизма и Израиля. Это факт. Вот. Ну, не было бы, растворился бы народ, как часть, например, евреев в Армении, исторической, античной, конечно. Вот. Даже в Армении до сих пор более-менее известны. Вот это они называются зоки. И до сих пор, вот, представляете, 21 век, Армению достаточно легко вот этих армян, которые еврейского происхождения, с незапамятных, еще раз говорю, больше 1000 лет прошло. Они растворились в армянском этносе. Их было не так, может быть, много, там, по-моему, 10 тысяч, что ли, они были привезены они. Ну, и это отдельная, очень интересная тема. Я не специалист в ней, лучше говорить с историками. Вот. Они бы растворились бы в мордве и чуде. Как вот есть такой пример, как минимум. Вот. Евреи ассимилируют, что ж тут говорить. Вот. А так сохранился народ. Поэтому вот бить по своему спасителю, каким бы он ни был, неправильно. Тем более понятно, что границы между ними нет, и, ну, Иран достаточно сложно военным путем ликвидировать Израиль. Это понятно, да? Поэтому где-то он частично в домике, если, так извините за иронию, конечно, почти сарказм, но смысл-то уничтожать Иран. Нехорошо это, вот.
1: Ну, в общем, нехорошо, кого бы ты ни был, уничтожать.
0: Ну, простите, точно так же, как нехорошо. Вот, страны Балтии, например, те же балтийские народы. Кто их спасал? Их спасали славяне. Или Болгария, да?
1: Я с удивлением узнал, между прочим,
0: нехорошо
1: что
0: это.
1: Эстонская пехота участвовала в ледовом побоище на стороне Тевтонского ордена.
0: Вы знаете, тогда, насколько я понимаю, да, но насколько я понимаю, тогда что, кто это был? Учитывая то, что этих ни эстонцев, ни латышей в эти замечательные... Таллин, это что, датский город, да? Вот, их просто туда не пускали, понимаете? Это русские дали им права. И еще в XIX веке они с большим восторгом и восхищением их... Алфавиты даже дали, извините, пожалуйста, разработали грамматики в Петербурге. Я уже молчу. Нехорошо это, ребята. Нехорошо. Это называется черная неблагодарность. Неважно, у вас могут быть прагматические отношения, политическая конъюнктура. Но вот на глубинном уровне это нехорошо. Потому что вы флюгеры. А флюгер в какой-то момент ураган снесет.
1: Как у иноагента поется, да, значит, сорвало, из крыши сорвало. Только, говорит, с той поры, как же забыл я цитату, в городе не ветерка. И ведь дуть смысла нет, когда никто не вертится в ответ.
0: А вот. Потом и речь. Вот то же самое Израиль-Иран. Ну, это ладно, это я ушла в сторону, но это тоже интересно.
1: Первое заседание комитета Омана и Ирана, оно до или после уже, все-таки после, наверное, да, состоялось? Вот этих вот
0: событий. Иранцы сказали,

0: Ребят, что у вас происходит? Мы же договорились о создании администрации Армузского пролива, договорились делить доходы, а доля, как это там, доли каждой стороны. Что вы делаете? Давайте разберемся. Поэтому эти переговоры идут. И, видимо, Оман, как я понимаю, подтверждает, что администрация Персидского залива Оманского, вернее, Армузского пролива будет действовать.
1: Еще одна любопытная новость. Вот то, что у нас не получается. Оказывается, Тегеран подтвердил, что ему разморозили по 6 миллиардов, но
0: да,
1: все-таки...
0: Да, этот сам Пезышкиан сказал. Да, да.
1: Президент. Это как вообще? А почему у нас не получается? Мы какие... Вот тоже смотрите. Значит, вот вы говорите здесь меморандум о взаимопонимании. Да? То есть это так люди сели, договорились договариваться. Значит, в 94 году... В Будапеште меморандум тоже, да, мы уважаем границы, значит, если на вас кто-то ядерно нападет, мы ему, значит, сделаем а-та-та.
0: Стоп, простите, Алексей, 99-й год, Югославия, уважают они границы, они сами выбросили, та сторона выбросила этот меморандум.
1: Нет, но это Будапештский, это между Украиной, Великобританией, США и Россией.
0: Все понятно. Ага. В любом случае они демонтировали, я, конечно, некрасиво, да, косноязычно выразилась, они принцип демонтировали, понимаете?
1: Но нам же тычут без конца этим меморандумом.
0: Прецедент.
1: Знаешь, как у Чехова, да, ейные морды, и нам в харю тычут этой селедки. Ну, все время же мы вот такие недоговороспособные. Вы, ребята, там все договора, которые мы с вами заключали, вы их...
0: Ну, то есть мы должны вести себя, да, соответственно, духу и букве.
1: А они как хотят.
0: А они как хотят.
1: Да.
0: Вот. Мы, конечно, некоторое время, долгое время, очень долгое время, поэтому я так понимаю, что наш президент и министр иностранных дел... Хотя говорят, это очень артистично, но на самом деле в этом доля издевки и сарказма. Народ, это так надо понимать. Нас обманули. Нам специально об этом говорят для того, чтобы показать все их обманы. Поэтому нам развязывают руки. Мы показываем, что нам развязывают руки. Чтобы на... Понимаете, у всякой власти, в том числе и у нашей, есть... Внутренняя легитимация и внешняя легитимация. Значит, внешне нас частично делегитимируют. Да? В ответ компенсаторно нашей власти необходима внутренняя легитимация. Народу объяснить, почему мы так действуем.
1: Народ, по-моему, давно уже мечтает, чтобы куда-нибудь, как говорят в узких кругах интернетах, жахнули, бабахнули.
0: Знаете, я вот долгое время тоже была под властью, не удивляйтесь, где-то под властью эмоций, потому что я же тоже народ, как меня Толя Кузич спросил, что для вас Россия, я сказала, Толь, да я сама Россия, а Толя так выпучил глаза, я говорю, ну да, такая экзотическая.
1: Как Людовик государства, это я.
0: Не-не, ну я сама Россия, что нет, и вы Россия, не знаю ваше происхождение, может, у вас там это самое... У графины, татары и так далее. Мне неизвестно. Вот, поэтому
1: поляки,
0: мы все России.
1: Поляки есть,
0: поляки,
1: ну
0: неважно. Да неважно совершенно. Мы все России, понимаете? Вот. И я как Россия ходила вот в том же настроении, но все-таки в атмосфере оно очень действует. Вот. И тут вот вчера как раз инсайт у меня такой. Я даже гуляла одна по Москве с большим удовольствием. Погода была хорошая. Вот, я вдруг поняла, то, о чем вы говорите, хотелось бы. Но надо действовать на очень холодную голову. Это банально то, что я сейчас скажу. Но дело в том, что нам нужно выиграть при минимальном ресурсе у нас имеющемся. Да, мы очень большая страна. У нас есть стратегическая глубина. И мы набираем, можем набирать ресурсы. Это очень интересно во время Великой Отечественной. Почему Германия неверно просчитала наш советский тогда ресурс. Но силёнок не хватает, понимаете? Ну, я бы и больше сказала, но мне не хочется врагу, да, не сдаётся наш гордый варяг, и я не хочу давать ему карты в руки. Но он проиграет. Потому что я только одну наводку дам. А вам не кажется, что Советский Союз слишком быстро сдался.
1: Да, это на рубеже 80-х-90-х?
0: Угу. И заметьте, что пошло дальше. Вместо того, чтобы добить Советский Союз, они так увлеклись обогащением и зарабатыванием, так делили международное советское наследство, что в результате нам удалось выявить трещины между ними. Вот. И, собственно говоря, им все время кажется, как помните в той песне Высоцкого, и мы вперед это выставляем, мы все время это вперед выставляем. Про Джона Ланкастера. Помните песню такую? Да. Он себя находит подручного. Да? Епифан казался жадным, умным, хитрым, плотоядным. Меры в женщинах и в пиве он не знал и не хотел. Вот, в общем, так, помощник Джон был находкой для шпиона. Так случится, может, с каждым, кто тот, кто пьяный мягкотел. Все дурное запоминается сразу. А я к чему хочу сказать? Ведь у нас как бы в авангарде вот это. Вот этот Епифан. Но у нас помимо Епифана. А что за этим, вот за этой авансценой Епифана? Это я так намеки делаю.
1: Ну, я бы сказал, что в конце 80-х, в начале 90-х обыкновенных людей достало, ну, вот вранье, ложь, которая была на самом деле.
0: Неважно, сейчас не берем Советский Союз, вернее, элита Советского Союза. Да. Просто даже если только брать элитное, это самое, не пропаганду, не вражьи голоса, вот просто если брать элиту, она объективно должна была выродиться. Это было четвертое поколение. И она выродилась по Ибн Хальдуну, Мукаддами предисловии. Ибн Хальдун, напоминаю, основоположник социологии и элитологии. Вот и все. Понимаете? Там множество факторов сложилось.
1: Но народ
0: вопрос,
1: это поддержал.
0: Как в той сказке про крошечку-хаврошечку. Угу. Помните? Косточка, щепочка, понимаете? Если они у нас есть, все нормально.
1: Ну, мне кажется, что сейчас...
0: И они у нас остались. Вот я что хочу сказать, народ. Но пока мы не можем встать во весь рост и сказать... Да, пока не стоит этого делать. Понимаете, тот, кто был на передовой, вот у меня папа был на передовой, да, это очень страшно. Все говорят, вот нормально. Брату моему он говорил, это очень страшно идти на врага. Но вы понимаете, делать это, за это командиры жестко наказывали. Без команды нельзя. Вот и все.
1: Вот теперь совсем окончательно понял. 5 минут у нас еще осталось в первой части беседы. Что за коллизия вокруг Ливана? То есть Иран исключили из переговоров, насколько я понимаю, или не исключили? Почему согласился Ливан? Что с Хизбаллой и прочее? Вот эта вся история.
0: Ну, понимаете, можно вычеркнуть Россию. Да, это самое, изолировать ее. А из международного сообщества. Но изоленты все равно не хватает, поэтому мы то встречу АСЕАН проводим. В любом случае посольство наше работает. Ну, в общем, это как-то фигура речи. Точно так же вывести Иран из Ливана. Его там не видно. Я бывала в Ливане, и я могу сказать, что иранцев там не видно. Но они там в полный рост. Они такие, очень молодцы. У них был опыт, когда они как-то свою модель там пытались это самое предложить. Они быстро поняли, что вот на этом восточно-средиземноморском побережье, в Сирии, в Ливане этого делать не надо. И они тут же где-то обожглись несколько, и все. То есть их там не видно, понимаете?
1: Ну, то есть кто бы ни сидел за столом, все равно говорят с Ираном.
0: Ну, вычеркиваете Иран. Это ваша собственная иллюзия. Вы хотите в нее поверить? Да ради бога. Иранцам это только выгодно.
1: А что это за формула? Ну, какая-то кривая, с моей точки зрения. Дескать, вы разоружаете Хизбаллу. Это как это будет происходить? Это вот такие люди будут идти, помните, там в военных фильмах и кидать винтовки?
0: Ну,
1: и вот
0: нужно,
1: дальше...
0: они отвечают как лакедемоняне, да, приди и возьми.
1: Да, я медведя поймал, тащи его сюда, да. он меня возьми. Не пускает.
0: Ну, приди и возьми. Что-то там цахал, бьется. Вот я опираюсь на данные господина Багдасарова, да, который говорит, что, в общем-то, немного им удалось захватить.
1: По территории. А по потерям сейчас же...
0: Ну, Ливан очень маленький, на самом деле. Просто рельеф
1: Израиль
0: там...
1: тоже, знаете ли, небольшой.
0: Он больше.
1: Ну, в общем, да.
0: Он два, по-моему, раз больше, чем Ливан. Может, даже чуть больше. Вот. Ну, неважно, но приди, возьми. Вот. Не берется как-то. Не выходит каменная чаша.
1: А в самом Израиле, как полагаете, какие настроения на сей счет? Им не надоело? Или как бы стоят просто за свою
0: идею? Понимаете, в Израиле то же самое. Вот про Сабию я вам и про Бен-Хальдуна сказала. Там уже тоже не то поколение, понимаете, приходит. И это вот та энергия социальная, идейная, которая была у отцов-основателей, которая, между прочим, изначально, насколько я понимаю, я верю, им невыгодно было с арабами ссориться. Я серьезно сейчас это говорю. Крайне невыгодно. Более того, не случайно там же продолжали проживать иудеи. Они не на... Почему они еще не признают государство Израиля, эти ортодоксы? Они говорят, что вы вообще сделали? У нас с соседями все было тип-топ. Они нас спасали, они нас защищали. Действительно, спасали во время Второй мировой войны. Они нас защищали, они нас прятали, они чего только не делали, чтобы от немцев нас спасти. А тут вы пришли, и теперь мы враги. Что вы наделали? Ну, я это хочу сказать. Ну, изначально я верю, что, может, конечно, у них там были суперстратегические планы Большого Израиля, но люди, они были трезвы, и, да, требуя невозможного, да, получится что-то реальное. Вот, поэтому, ну, патовая ситуация для самого Израиля, плюс элитный кризис. И мы видим, как объединилась оппозиция, которая не должна была объединиться. У Нетаньяху выборы, и не случайно Трамп ему кричит, говорят, кричит, да, на него, что без меня у тебя вообще уже была бы тюрьма.
1: Угу. Все. Так без него или там семейство помогает? Интересно. Бог его знает.
0: Ну, это уже их дела, извините, лично.
1: Ладно, хорошо. Да, да. Продолжим. Карине Геворгян, политолог, востоковед в студии «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин.
2: Прямой эфир с Карине Геворгян.

0: Киев, Варшава, Брюссель, Вильнюс, Лондон, Берлин, Будапешт, Белград. Статус отношений – все сложно. Но это «Как посмотреть». Дмитрий Василец меняет настройки резкости, усиливает контрасты и добивается полной ясности. В программе «Четко, понятно». По средам в 8 вечера о политике без фонового шума. Четко, понятно. С Дмитрием Васильцом на радио «Спутник». Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
1: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
1: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
1: Это факт, с которым, не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса «Ай, как просто» в режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник». Стас! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
2: В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте. Два беспилотника, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Исполнители и организаторы атаки ВСУ по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области установлены. Об этом заявила исполняющая обязанности постпреда России при ООН Анна Евстигнеева на заседании Совета безопасности организации. По ее словам, игнорирование руководством ООН атак ВСУ жертвами среди детей поощряют террористические амбиции Киева. Россия требует от генсекретариата организации недвусмысленного осуждения атаки Киева на белорусский автобус, подчеркнула Евстигнеева. Губернатора Брянской области Егор Ковальчук 17 июня сообщил, что ВСУ с помощью беспилотника самолетного типа атаковали автобус детской футбольной команды из белорусской Гомельской области. Дети ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, травмы получили 8 человек, из них 6 детей. Евродепутаты от Бельгии и Ирландии Марк Батенга и Лин Бойлан согласились с критикой Евросоюза со стороны аргентинского кардинала Виктора Мануэла Фернандеса, обвинившего Брюссель в избирательном применении международного права и одобрении одних военных конфликтов при осуждении других. Батенга в интервью «Политику» задался вопросом, почему ЕС так жестко отреагировал на действия России в украинском конфликте, но не предпринял сопоставимых шагов в отношении действий Израиля в Палестине, Ливане и Сирии или действий США в Иране. Бойлан добавила, что Фернандес был прав, указав на этот двойной стандарт. Она подчеркнула, что Евросоюз принял 20 пакетов санкций против России, позволяя Израилю действовать безнаказанно. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что выборы в скупщину страны состоятся через 3-4 месяца и пообещал сообщить о том, будет ли выдвигать свою кандидатуру на пост премьера страны. Сербский лидер подчеркнул, что его подача в отставку соответствует конституции, законодательству и не сократит длительность президентского мандата. Вучич на митинге 27 июня заявил, что через несколько недель подаст в отставку и что на будущих выборах список правящей сербской прогрессивной партии будет называться «Объединенная Сербия». 7 низководных мостов затоплены в результате дождевого паводка из-за обильных осадков в Свердловском регионе. Ограничено сообщение с 17 населенными пунктами. Подтоплен один участок дороги. Об этом сообщает Департамент информационной политики Свердловской области. Там отметили, что в населенных пунктах, с которыми ограничено сообщение, созданы запасы продуктов и медикаментов, работает телефонная связь. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» менее чем через полчаса.
0: Радио «Спутник». Разберемся. Москва, 91.2 FM. Прямой эфир с Карине Геворкян.
1: Продолжаем разговор с политологом, востоковедом Карине Геворкян. Карине Александровна, остановились мы ровно на то, что если бы не Дональд Трамп, как вы сказали...
2: Нет, это он так
1: Биби,
2: говорит.
1: Как он называет, да. Нетаньяху, так, типа, да. Васька-то, интересно тоже, но это
2: не,
1: его
2: ну,
1: стиль.
2: В Америке же приняты эти сокращения, да.
1: А сейчас еще про одно вспомним. Но так или иначе, Джей Ди Венс, ну, тоже, да?
2: Да.
1: Джей Ди Венс сказал, что Дональд Трамп единственный, кто сочувствует Израилю теперь в мире. Даже так вот он пробросился.
2: Да, и он, кстати, сказал, слушайте, вы вообще от последнего сочувствия хотите избавиться? И что интересно, какой Трамп хитрый. Он же и создал имидж. И Нетаньяху говорил, самый произраильский американский президент. Ему скажут, так и где, да, в Израиле, ему скажут так, за закрытыми дверями. А теперь все, обратно не отберешь это звание самого произраильского. И тут Трампа, слушайте, он же на 180 градусов развернулся, вообще хитрый дядька, да.
1: Кто? Дональд Трамп. Так вот, Венс еще помимо этого сказал, что статус Израиля как привилегированного союзника отныне не гарантирован. Вот что это значит, как полагаете? Для Ближнего Востока, разумеется, преломлений.
2: Ребята, значит так. Если рухнем мы от перенапряжения, а у нас задач по всему миру хватает, то вас вообще не будет. Переводим на обычный язык. Поэтому окститесь. Ой, простите, это каламбур уже. Да, значит, сядьте на пятую точку ровно. И ведите себя скромно. Потому что вертеть нами вы будете до той поры, пока мы не рухнем. А когда мы рухнем, под этими обломками вас не будет. Вы будете первыми, кого они задавят. Все.
1: А они это кто?
2: Америка.
1: Нет, она уже, вы говорите...
2: Израиль. Да, вот первый будет, кто будет вот просто в пыль.
1: Ну, найдется кому, короче говоря, да?
2: Да, тут есть, найдется, да, кому вас разобрать на атомы.
1: А в чем феномен этой вселенской наглости? Это же не только Нетаньяху, это, например, Зеленский тоже. То есть они себе позволяют, оба бог знает что.
2: Ой, это очень такой историосовский момент. Дело в том, что, давайте так, вот помните, я вам там рассказывала и вам, и коллегам вашим, про то, что есть народ, а есть фактор. Фактор это вот в экономике, в политике, который этнически окрашен. Он есть, то, что есть организации, официально зарегистрированные, да? Понятно, о чем я говорю? Большая часть еврейского народа, хотя нет, половина точно, проживает вне Израиля и не собирается в Израиль. Вот. Ну, потому что евреев где-то 18 миллионов, 9 проживают в Израиле, да, вот, ну, население всего Израиля 9 миллионов. В общем, вот приблизительно такой порядок цифр. Значит, они решили одновременно существовать и как государство,
1: и как
2: 50%, и как сетевая структура.
1: Ага.
2: Как сетевая структура они создали международные организации, и пусть никто, никакой это самое паранойи тут нету. Понятно, что в каждой организации все друг друга подсиживают, и все очень непросто. Вот, и этот с этим там за один стол не садятся. Ну, все, вот все так, и с организациями самими тоже. Я даже по аналогии с армянскими организациями, поскольку есть и армянские факторы, и есть сетевые вот эти организации армянские. Все понятно. Там
1: ну, похоже,
2: это,
1: да, тоже.
2: Это все это человеческое, не надо. Евреи такие же человеки, как и все остальные. Вот. Поэтому ведут себя точно по этой же схеме.
1: А кто говорит, что они как-то по-особенному себя ведут?
2: Они сами иногда пытаются представить.
1: Они образ создают, да.
2: У нас этот опыт у меня, как ни странно, вот такие люди очень простые. Вот. Это было в Прибалтике. И мы в отеле жили, там были отдыхающие из Израиля. Вот. А тут, значит, Абрамович на яхте подплыл. И вот я помню, они при нас обсуждали, что такое еврейская голова. Вот.
3: Видимо, они нас тоже зачисляли в свои. Потому что однажды, когда мы ели там какие-то очень вкусные сосиски, они пришли, и уже на иврите, страшно, тетка пожилая, трясла пальцами, мы решили, что она нас осуждает за поедание некошерной пищи. Вот.
4: Вполне.
3: Да, ну это шутка, это все, ладно, бог с ним. Вот, поэтому вот это вот, знаете, еврейская голова, да, вот это вот, ну, разумеется, трезво мыслящие люди, в том числе мои друзья, которые евреи сами по себе, они как раз с грустью об этом говорят, что высокомерие плохой подсказчик, понимаете, плохой.
4: Ну, гордыня, да.
3: Гордыня, плохой подсказчик.
4: Гордыня,
3: да.
4: Главный грех. Да. А, ну, так мы вот, если с вопросом-то, мы, по-моему, как-то его не закрыли, да, почему вот эта вот наглость присутствует? Ну, вы сказали отчасти, а Зеленский тогда...
3: Потому что инерция работает, понимаете, лыжи едут только в эту сторону. Они не могут развернуться, они уже слишком проторили эту дорогу, и они не могут проложить новую лыжню. Можно такую аналогию?
4: Вполне.
3: Им остается только ехать в одну сторону.
4: Я понимаю, что мы немножко от Востока отходим в следующем вопросе, но, насколько я слышал, Европа уже готова ежегодно, то, что Зеленский о чем мечтал, каждый год давать 70 миллиардов Украине вот, на житье-бытье. Вот, вот.
3: Обещать не значит жениться.
4: Это понятно, но вот все, то есть, но мы же проходили все эти стадии. Мы вам только касочки и бронежилетики, и медицинские пакетики. Ой, мы вам только, значит, джавелины, ой,
3: умоляю.
4: Вам только байрактары. А мы, нет, никогда не будет дальнобойного.
3: Можно я скажу, да, то, можно. Что я думаю на самом деле? Реально, что происходит вот на глобусе? Идет борьба за... имперское, американское наследство, в том числе Америка, в ней участвует. И уже разворачивается борьба за европейское наследство. Вот. Куда ей деваться? Отрежут ей ресурсы, а ресурсы она теряет, ей все время отрезают это. Потому что у нее логистические возможности и военные возможности слишком низкие. Вот, поэтому это бравада, которая больше адресована нам для того, чтобы мы испугались, какие они страшные. Все. Я не хочу сказать, что они ничего не будут давать. Я не хочу сказать, что они не могут нанести нам ущерба. Вот. Но то, что они надувают щеки, это факт. Потому что их финансовая система зависит от американской системы. Я не финансист, поэтому я сейчас даже это комментировать не буду. С этими
4: я
3: свопами.
4: И спрашивать не буду, у других спрошу, да.
3: Да, с этими свопами. Поэтому где они деньги будут брать, откуда они будут? Ну, вот цифирь они там что-то нашлепают и тому подобное. Это не есть реальность. Мы же, мир будет возвращаться к реальному сектору. У нас капитала цены... А вот эта власть Фининтерна, она подходит к концу так же, как вот... И вот самые умные, те, которые хотят выжить в катаклизме...
4: Пребывают
3: вот,
4: в пессимизме.
3: Нет.
4: Их вчера в стеклянной
3: призме. Нет, пребывают в бодром состоянии для того, чтобы пребывать в оптимизме. Вот. Кто уцелеет, понимаете? Вопрос, кто уцелеет в этом во всем? В той конфигурации, в какой существует сейчас, в том числе с границами.
4: Она же переходная конфигурация-то.
3: Да, она переходная, да. Но кто уцелеет, понимаете? Вот тогда, когда все скажут, и сядут, не знаю, там, в Тегеране, Ялте и Потсдаме, причем я не удивлюсь, если это будут все те же города.
4: Почему
3: но с
4: нет?
3: новым значением, понимаете? Это будет все с очень новым значением. А заодно народ попомнит мои слова, когда все это.
4: Вот тут смотрите, какой
3: тронется.
4: Тонкий момент. Я вот, например, нас вот сейчас отчасти спасает то, что поднялась Азия. То есть и те государства, которые раньше жили там охотой и собирательством, это я немножечко шучу.
3: Ну ладно.
4: Ну, то есть они там, не знаю, стреляли воробьев и выпекали чугун на своих этих самых...
3: Не-не-не, вот это вот, понимаете, это карикатурная такая плакатная картинка,
4: согласен,
3: нам
4: ни
3: к чему. Подождите,
4: да.
3: Вопрос не в этом, а в обучаемости. Китайцы оказались народом с высокой, то есть...
4: Вопросов нет, да.
3: Подождите, и сделать китайское чудо в рамках глобализации а-ля Пакс Американо оказалось несложно. А не каждый народ можно на это завести. Почему, например, подумайте, ладно, это не, может, не самое корректное, да, как и вот крошечная Армения, Армянская ССР, она была в той же категории, что Россия, Украина, Белоруссия. Да, вы представили себе, 4 у нас. 60% населения в наукоемком оборонном производстве, трудового в смысле населения. Ничего, институты такие, зашибись просто. Да, включая всю эту компьютерную историю.
4: Угу.
3: И космос, кстати. А почему? Потому что армян очень высокий уровень обучаемости. Они могут быть наивные люди в политике, глупости всякие говорить, но уровень обучаемости технической, научной и так далее высокий.
4: Ну, там цивилизация-то какая, конечно, и у индусов, наверное, тоже самое.
3: Важно.
4: Да, и у китайцев, да.
3: Да, мало кто обращал внимание, что в той самой Индии, в индийской цивилизации, один из самых передовых интеллектуальных и высокообучаемых народов – это бенгальцы.
4: Угу.
3: Ну, которые вот на языках бенгальских говорят, их много просто. Вот. Они по-разному называются. Вот Тагор же писал гимн-то, да, на английском и на бенгальском.
4: А не на хинди.
3: Он бенгалец, понимаете, лауреат Нобелевской премии. И действительно великий писатель. А я вам еще скажу, что Калькутта, которая, по сути, ну, такая столица, да, индийской вот этой бенгальской части, а там школа ядерной физики ноздря в ноздрю вместе с западным миром возникла. Поэтому народ, бозон Хиггса назван в честь Боза. Бозон.
4: Угу.
3: Боз – это не один, а это целая плеяда индийских физиков-ядерщиков из Калькутской школы. Поэтому не надо вот это деревья, стрелы и так далее.
4: Я вообще не про это говорил.
3: Не-не, у нас такое впечатление есть. Они сами заинтересованы показывать там аюрведа, картинка, йога и так далее. И типа мы тут такие простые-простые. Вот. Они заинтересованы принижать это самое свои достижения. Они тоже модернизированы. Они прошли трансформации, модернизации и научно-технического прогресса.
4: Если у них пол силиконовой долины и индусы.
3: Вот об
4: да.
3: этом я и говорю.
4: Ну, да,
3: поэтому
4: ну,
3: и удивляться не надо.
4: Я вообще не удивляюсь. Я говорю о другом. Если там раньше люди жили на доллар в день, условно говоря, то теперь у них появились другие возможности.
3: А это другая история. Подождите.
4: Вот я ее и хочу, так сказать.
3: А, я вам объясню. Это другая история. Понимаете, если там люди совершенно не считают, это прекрасная, кстати, данность именно индийской цивилизации. А вот те, кто бывал в Индии, они это наблюдали. Понимаете, их совершенно... Вот у этого богатства у меня нету. Ну, карма такая, знаете, это самое. То есть, конечно, там тоже есть зависть, все такое, но в культуре этого нет. Вот и все. И они готовы к аскезе. Вот. А русский человек, вот это в фильме «Остров», помните, настоятель, угу. Там, радуется, когда он сидит на этой груди угля и говорит, ну и ладно, сгорело и сгорело. Да, вот. Русский человек, в принципе, тоже к этому способен.
4: Да, но...
3: Потому что, когда я французу рассказала, человеку очень серьезному и очень умному и славному, вот, ну, который работал здесь в Москве, в посольстве и так далее, я ему сказала... Вы вообще в курсе, что русские свои дома сжигали, когда отходили? Он сказал, этого не может быть. Я говорю,
4: может.
3: У него ментально, у него не укладывалось, как можно сжечь собственный дом.
4: А потому что, если какие-нибудь условные гитлеровцы заходят в какой-нибудь французский город, они его оставляют таким же, каким он был до этого, и пьют там с людьми кофе. А когда они заходили в наши деревни, они их сжигали дотла. Вот они... в чем вся разница.
3: Нет, они тоже там жили изначально. А сжигали они, когда они тоже отходили, но как чужое.
4: Ну, там-то они тоже отходили, но не сжигали.
3: Ой, по-разному они себя вели.
4: Ну вот, ладно, и... может быть. Вы мне на эмоцию попали. Но у меня был очень длинный заход на простой вопрос. Я тогда всю вот эту ситуацию уберу. Значит, миру, как мне кажется, нужна, для того, чтобы развиваться, нужна богатая Африка и богатая Европа, чтобы они могли покупать то, что делают другие страны, или нет? Не согласны? Зачем уничтожать Европу как рынок?
3: Мы должны совершить прыжок над бездной. Бездна – это полная катастрофа и гибель большей части человечества. Вот это бездна.
4: Угу.
3: Конечно, кто-то выживет, но давайте так, это страшно. Это такого не было. Вот. А вот то, о чем вы сказали, это уже когда прыжок совершен. И мы хотя бы на краю, но уже перескочили. Сейчас нужно возвращаться к реальному сектору, к новым технологиям для того, чтобы не разорять землю и не уничтожать условия, в которых мы проживаем. Я понятно сейчас говорю?
4: Да, понимаю.
3: Нам нужно пройти вот этот период дележа американского и европейского наследства. Новые контуры взаимодействия и торговли и миропорядка. А самое главное – возвращение к реальному сектору. Век, вот этот последний этап, да, помните ленинскую работу, наверняка изучали, да, материализм, империализм как последняя стадия, да, капитализма. Вот этот финансовый капитализм, он просто терминальная стадия.
4: Ну, когда деньги делают деньги, да, конечно. А не когда вещи
3: вот
4: делают
3: все.
4: Деньги.
3: Больше так жить нельзя, все. И быть под властью и в зависимости от тех, кто делает из денег деньги, уже невозможно. На самом деле, даже мы можем воевать друг с другом, но у нас есть общий, в этом смысле, общий враг. Да, вот. И вопрос, когда он... Собирается ли он сдаваться? Но это к моему другу Мише Хазину, понимаете? Или еще к кому-нибудь задавайте вопрос.
4: Спросим, он у нас бывает, да. Сегодня Михаил Делягин еще будет.
3: Да, вот вы их спрашиваете, они вам хорошо объяснят.
4: Слушай, я, конечно, спрашиваю. Что же. Так получается, ваш ответ таков. Нам вот об этом думать еще рано. Нам бы подумать о том, выживем мы в принципе или нет. Так надо понимать, если коротко.
3: Не о развитии
4: планеты, а вот сейчас момент, когда вообще просто может все рухнуть и все.
3: Ну, понимаете, нам
4: грубо
3: сказали...
4: Грубо говоря, ядерная
3: подождите,
4: война какая-то.
3: Нам говорят, умри. Вот меня спрашивали, я несколько раз была, как теперь можно сказать, в смертельно опасной ситуации. Передернутые затворы, там, ножи и так далее. Ну, два раза точно абсолютно. Смертельно опасная ситуация. И я действовала по-разному в этих ситуациях. Но в одной я билась, как Геркулес с Лернейской гидрой. Хотя силы были неравны. Вот. Прямо кричала, дралась, сопротивлялась, падала. То есть меня пытались затащить машину. Вот, похитить. А это, естественно, не в Советском Союзе было. Это было очень все опасно. Да, вот. И меня женщина, клинический психолог, спросила, почему я себя так вела. И вот изначально, что вот эту энергию порождало? Потому что у меня был такой адреналин, что когда меня спасли, то после этого меня била крупная дрожь. Такая дрожь меня била только после того, как я дочь родила. Вы представляете, какой выброс энергии был? Да? Вот. А я задумалась, и я это сформулировала. Не ты дал мне жизнь, и не тебе, собака, решать, жить мне или нет. Вот мы должны быть все такие. Мало ли, что нам такое назначили. Ну, более спокойно и так далее. Я, между прочим, трезвости ума не теряла в это время. Я следила глазами там, что происходит. И
4: куда бить, грубо говоря, да?
3: Я не могла бить.
4: Ну, там, не знаю.
3: Я должна была сопротивляться и замедлить процесс, вот это вот, чтобы меня не втащили бы в машину. Вот. И я таки замедлила этот процесс. И меня спасли.
4: Слава Богу.
3: Да.
4: Ну, и, кстати говоря, раз зашел разговор об этом, а кто участвует, вы сказали, да, что Соединенные Штаты участвуют в дележе собственного наследства, а кто участвует в дележе европейского?
3: И Соединенные Штаты. Них. Хотите, я вам так шепотом скажу? Может, и мы тоже.
4: Тоже, да?
3: Конечно. Мы должны все это, ко всему к этому присматриваться. И процессы там идут, о которых у нас пропаганда не говорит, и, кстати, зря. Вот. У нас там про АДГ что-то сообщают. Угу. Вот. Ну, может быть, так надо. Может, там наши спецслужбы сказали, ай-яй-яй, ничего не говорите. Но там идут интересные процессы. Особенно вот в континентальной, центральной Европе.
4: Угу. Но тогда получается, что Европа вот так вот из последних сил накачивая Украину, или, может, не из последних.
3: А какая Европа? Уточните.
4: Ну, какая? Вот там вот эти три, и которые всех остальных тоже побуждают. Кстати, разные сегменты. Большая Евротройка, Северная Европа, Скандинавия там с примкнувшими поляками. Ну, южане-то в меньшей степени. А вот эти два, так сказать, кулака, они присутствуют. С моей точки зрения, ошибаюсь? Вы по-другому думаете?
3: Ну, по меньшей мере, это
4: секунд, к сожалению.
3: Макарон, да, или Микрон.
4: Ну да.
3: Вот, Мерц и та самая, возможно, там уходящий Стармер, да, и Урсула фон дер Ляйен, угу. И примкнувший к ним Шипилов, да.
4: Да, да.
3: Вот. Ну, все. Это уходящая натура.
4: Господи, будем надеяться. Все-таки талика оптимизма прозвучала. Спасибо большое, Карина Александровна. Карина Геворгян, политолог, востоковед. Была в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Оставайтесь на орбите.

0: Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий. Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». Говорят, среда – это маленькая пятница. А на радио «Спутник» маленькая пятница – это вторник. Потому что в эфире Дмитрий Гоблин-Пучков. Специальное включение из Петербурга для всех, у кого нет сил ждать конца недели. Еще раз, Дмитрий Пучков. Вторник, вечер, 18:00.
1: Прекрасный вечер.
0: Когда больше, значит лучше. Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
2: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
2: Очень рад вас видеть, категорически вас приветствую.
3: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
2: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать.
4: С развитием массовых медиа мир превратился в глобальную деревню. Значит, в нем есть приятные соседи и... наоборот. Как там у них? Давайте осудим. Ой, не то. Давайте обсудим. Обсудим. Вечернее ток-шоу о глобальной политике с Кирой Сазоновой и Петром Лидовым. По четвергам в 7 вечера на радио «Спутник». Земля замедляет вращение. Контекст. Ученые бьют в набат. Помимо изменения климата на нашей планете, она становится медленней. Причем опережающими темпами. Исследователи из ряда европейских стран изучили простейшие организмы, жившие в глубокой древности на дне Мирового океана, а затем сопоставили колебания уровня моря в прежние времена и сегодня. Вывод оказался обескураживающим. Земля потеряла прежнюю динамику. Всему виной таяние полярных льдов. Появляющаяся в результате этого вода смещается к экватору, меняя центр тяжести планеты. Это и сказывается на скорости ее вращения. В результате сутки, пусть и незначительно, но удлиняются, чего не было предыдущие миллионы лет. Эффект может сказываться на точности работы навигационных систем и другого оборудования. На замедление вращения Земли также влияют приливные силы Луны и Солнца и крупные гидроэлектростанции. В научном сообществе посчитали, что полная остановка планеты произойдет через десятки миллиардов лет. Но это чистая теория, и поводов для успокоения нет. В Венском университете заявляют: изменение энергии вращения Земли эквивалентно землетрясению магнитудой 9 баллов. Не по аналогии с силой разрушений, а по масштабам явления. Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер ФС 77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет.
0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Санкт-Петербурге полночь, в Бишкеке 3 часа ночи. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Временные ограничения введены в аэропорту Краснодара. 3 человека пострадали при мощном взрыве в Монако. Перегудов получил хрустальную турандот за лучшую режиссуру. Подробности далее. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Краснодара, сообщила Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Тем временем уничтожен один беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он уточнил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Москва предпочла бы достичь цели СВО дипломатии, но реалистичные решения, учитывающие интересы России, пока не просматриваются. Об этом заявила исполняющая обязанности российского постпреда в ООН Анна Евстигнеева на заседании Совбеза организации. Она отметила, что Европа является главным спонсором продолжения конфликта на Украине. Евстигнеева подчеркнула, что Россия обладает достаточным запасом силы и политической воли, чтобы продолжать противостоять попыткам Запада нанести стране стратегическое поражение. Сомнений на этот счет не должно быть ни у кого, заключила она. Соединенные Штаты уже получили более 6 миллиардов долларов за счет поставок оружия Украине через европейских союзников в рамках инициативы Pearl. Об этом заявил американский постпред при НАТО Мэтью Уитакер телеканалу Fox News. Также он заявил о необходимости наращивания производства оружия и военной техники в Европе и Штатах. Россия считает, что поставки вооружений Киеву мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются игрой с огнем. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудил Украину, Армузский пролив и британский оборонный бюджет с генсеком НАТО Марком Рютте перед саммитом Альянса. Об этом сообщает канцелярия премьера. Отмечается, что стороны считают, что Киев будет играть ключевую роль в обеспечении европейской безопасности в будущем. Саммит НАТО пройдет в Анкаре с 7 по 8 июля. 3 человека пострадали при мощном взрыве в Монако, 2 находятся в тяжелом состоянии. Об этом пишет газета «Фигаро» со ссылкой на источник в полиции. По предварительным данным, на записях камер видеонаблюдения был замечен человек, который оставил рюкзак у входной двери здания в момент, когда туда заходили другие люди. Позднее французский телеканал со ссылкой на правоохранителей сообщил, что среди пострадавших граждане России и Украины. Около 50 домов попали в зону подтопления в Свердловских Нижних Сергах в результате паводка, вызванного обильными дождями, сообщает Департамент информационной политики региона. Отмечается, что были развернуты пункты временного размещения общей вместимостью 100 человек. Там уже находятся 7, среди которых один ребенок. Ранее в Главном управлении МЧС информировали, что потоком воды в Нижних Сергах был разрушен пешеходный мост. Информация о пострадавших не поступала. Режиссер Егор Перегудов получил театральную премию «Хрустальная турандот» в номинации «Лучшая режиссура» в спектакле «Сны моего отца 2.0» театра Маяковского, сообщает корреспондент РИА Новости. 35-я юбилейная церемония вручения премии состоялась вечером в музее-заповеднике Архангельская. Еще больше новостей в МАКС-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
0: Вы слушаете «Радио «Спутник». Вечер на «Радио «Спутник».
5: Традиционно у нас Руслан Асташко, как вы знаете, по понедельникам. Но нет, сегодня необычный эфир. И в каком-то смысле даже хорошо. Но в каком-то смысле. Мы все, конечно, скучаем по нашему дорогому Руслану Станиславовичу. Во-первых, потому что это такая одна из немногих возможностей для нашей аудитории, например, выходить на обратную связь. Но мы решили сегодня вот предложить вам. Сейчас мы определим тему с нашим дорогим гостем. Я очень рад приветствовать священника, отец Владислав Береговой сегодня с нами. Целый час. Батюшка, здрасте.
6: День добрый. Рад вас видеть, слышать.
5: Взаимно. У нас есть много новостей, которые хотим с вами обсудить. Но знаете, что я вам предлагаю?
6: Да, вот... У меня дипломы по диванной экспертности.
5: Да? Красный. Прекрасно. Да. Хорошо. Да, у да, вас да, только да, по политологии да. или по вирусологии имеется? Или это, там, по футболу, сейчас чемпионат мира по футболу тоже там требуется.
6: По комментированию.
5: Да, широкий профиль.
6: Значит, да, да, максимально широкий.
5: Батюшка, я вам, знаете, что предлагаю? Чтобы не забирать хлеб у коллег, которые отвечают на вопросы слушателей. Которые отвечают на вопросы слушателей в нашем эфире. Мы будем их задавать, а? Давайте. Значит, если что-то родится в ходе нашей с вами беседы, вашего личного размышления и так далее, вот я предлагаю что-то, ну, там вот появится что-то, какая-то мысль, тогда мы ее попросим нашу аудиторию позвонить и ответить на этот вопрос, который нам еще в голову не пришел. Представляете, какой эксперимент? Все живое, все, так сказать, вечно меняющееся. Согласны, батюшка?
6: Слушайте, я возьму на заметку. Когда не буду знать, что говорить, я буду пытаться спихнуть все на аудиторию.
5: Да, так и родился жанр ток-шоу, между прочим. На самом деле, у журналиста закончились вопросы, гость был неразговорчивый. У журналиста кончились вопросы, а время в эфире надо было тянуть. И тогда ему пришла в голову мысль, так сказать, передать аудитории микрофон, чтобы они задавали вопросы. И так и появилось ток-шоу.
6: Отлично.
5: Так,
6: Все, что хорошее, появляется только в момент какого-то кризиса. Потому что зачем ты будешь думать, как выйти из кризиса, когда ты не в нем? А зачем думать наперед о чем-то сложном, когда все хорошо, все окей? Как только появляется какая-то проблема, которую надо решать мгновенно, бах, вот тебе гениальная история. Вот так придуманы подгузники, кстати.
5: Ну, да, например, да. Ну да, да. Значит, от подгузников. Ну давайте, от подгузников к, вот я тут не знаю, к институту брака.
6: Значит, конечно, вот очень хорошая такая тонкая красная линия.
5: Да.
6: Поехали.
5: Да. Назовем ее красной, чтобы, так сказать, не вдаваться в эти всякие детские дела. Значит, один из, последний, вот это слово крайне дурацкое, последний мой разговор с батюшкой был в одном из эфиров. Это мой хороший товарищ, отец Филипп Ильишенко. Он, по-моему, проректор сейчас Свято-Тихоновского госуниверситета. Православного университета, не гос, он православного университета. И мы с ним говорили в том числе про брак. И я ему, вот это по-настоящему меня волнует. У нас есть такая передача «Скабрезная», в которой я тоже принимаю участие, значит, словом постулу. Мы там говорили тоже про брак. Значит, мой тезис, что институт брака со временем, ну так получилось, что он, конечно, не просто трансформируется, а он как будто бы, ну я скажу громко, типа теряет смысл. И его нужно как-то по-другому, короче, каким-то или другими глазами на него смотреть, или смотреть на него в каких-то других обстоятельствах, в каком-то другом контексте. Во-первых, согласны ли вы, что институт брака вот переживает тяжелые времена, тяжелый кризис? И почему так происходит, с вашей точки зрения?
6: Ну, знаете, для того, чтобы что-то потерять, надо это иметь. Давайте определимся в терминологии, в чем смысл брака.
5: Давайте, ну, я могу там, сказать, к административно-хозяйственной деятельности там вспомнить, значит, для того, чтобы выжить в сложных условиях, вот раньше, конечно, надо было, типа так.
6: Ну, что-то по учебнику марксизма-ленинизма, что-то прям так повеяло, хочется встать и спеть гимн Советского Союза. Просто вы говорите, да, что вот смысл брака теряется, потом хочется понять, а какой именно смысл теряется? Ведь смыслов-то может быть много. Вот мы сейчас как раз и размышляем, мы пытаемся уловить какую-нибудь мысль, чтобы понять, в чем истина. Ведь не может быть так, чтобы несколько человек одновременно были правы. Ну, в редких ситуациях, да, но в целом, если мы говорим о смысле брака, то, наверное, какой-то он глобальный, общезначимый для всех. Если мы сводим все смыслы брака

0: типа эпоха постмодерна, да, все, конечно, подвергается обструкции, все то, что мы не можем объяснить словами. И, в принципе, любые вот эти, да, почему, так сказать, растет, ну, там, количество людей, которые там редко ходят в церковь. Ну, количество атеистов растет. Потому что мы, конечно, все ищем каких-то рациональных, понятных объяснений тому или иному явлению. В том числе, и брак подпадает как бы под это явление, которое мы должны объяснить рационально. Если мы будем подниматься на какие-то типа высшие уровни, то часть людей скажет, ерунда, значит, значит, есть стол, я могу потрогать, телефон позвонить, там, связь, атомная энергия там, и прочее. Вот, мне кажется, вот поэтому в том числе. Потому что мы не можем брак объяснить нормальным, понятным, рациональным, даже, простите мне, это целесообразным каким-то объяснением.
1: Нет, как раз вот если сводить брак к тому, что приносит пользу, и то, что должно приносить какую-то пользу, то, конечно же, мы его объясним очень даже хорошо и неплохо, и объясним по количеству разводов. Но брак же это совершенно иррациональная вещь. Это то, что объединяет необъединяемое. Это единство противоположностей. Это то, что как бы выходит из каких-то вот человеческих законов. То есть я все-таки священник, и если бы меня спросили, вот как верующий человека, зачем брак, я бы, наверное, ответил, что из всех возможных вариантов, что, пожалуй, это школа любви. Мы должны научиться любить хотя бы одного человека, как должны были бы любить каждого и весь мир для того, чтобы быть вечностью с тем, имя кому любовь. Для того ты здесь учишься любить того, кого любить очень тяжело и непросто, потому что мужчина и женщина — это совершенно разные существа в принципе, хоть очень похожи друг на друга внешне, хоть да и не во всем. Вот. Для того, чтобы вот стать ну, просто богоподобным по-настоящему. И в конечном итоге стать огромным таким хорошим сосудом вместилища Божьей благодати, которое в конечном итоге твою загробную жизнь делает очень хорошую и качественную. Давайте так вот, простим. То есть для меня брак — это что-то совершенно сакральное. И когда теряется вот этот сакральный смысл, главный смысл, который позволяет тебе бесконечно терпеть, бесконечно прощать, бесконечно считаться с мнением человека, с мнением которого считаться совсем не собираешься, ты не понимаешь, зачем, бесконечно находить какие-то компромиссы. То есть зачем? А вот для того, чтобы приобрести те восхитительные качества, которые делают тебя небожителем в конечном итоге. Мы не верим в реинкарнацию, мы не верим в карму, не верим в то, что после смерти лопух на твоей могиле вырастет и все, или то, что после смерти банька с пауками какая-нибудь там и все. Мы верим все-таки в вечную жизнь, которая двуполярная. И брак нужен для того, чтобы приобрести все возможные добродетели, для которых семейная жизнь — это наилучшая школа. Ну, вторая школа — это монашество, поэтому вот, или так, или так. Но мне кажется, брак достаточно непростая и достаточно качественная школа. Это прямо вот высшее образование в духовном смысле. Поэтому, конечно, если ты верующий человек, то брак для тебя понятен. И как бы ни было сложно, у тебя не запрограммирована вот эта мысль «разведусь». А если для тебя нет понятия развода, то для тебя, соответственно, нет понятия бегства. И ты все проблемы решаешь. А ну, закончу уже тем, что ты же тоже меняешься. Ты в 25 один, в 30 лет и другой, в 50 уже там ты уже пятый. Соответственно, необходимо вот постоянно в этой школе совершенствоваться, пересдавать экзамены, повышать квалификацию. И это действительно уникальная школа и самосовершенствования, и любви, и ну, всего на свете.
0: Но лет через первые, тяжело только первые лет 15-17, ну, я вот по своему опыту. Потом становится...
1: Ну, лет 20, да.
0: Ну,
1: да.
0: Типа...
1: 17, да.
0: Да.
1: Ну, да.
0: А потом
1: как
0: становится...
1: Как мы говорим, у духовника вот, через 25 лет пойдет настоящая любовь. Ну, ее же надо строить на чем-то.
0: Вот.
1: Любовность нужна, если такое.
0: Да. Вот в связи с этим. Нам все время вот этот образ «мам, папа, я, счастливая семья». Картинка «мам, папа, я, счастливая семья», все это. А вот мы встречались вот, там, с дружбанами, и все по 20 лет там, повезло всем, но так вот, так случилось, так, вот в нашей компании там, да,

0: что, в общем-то, все вот по 20 лет. И все знают, как тяжело были вот эти первые 15-17 лет, и что там только не было в рамках этого брака. Слава богу, всем удалось это сохранить и пронести это на настоящее чудо. Но когда... Ну, я позволю себе, там тоже государство как бы транслирует в рамках пропаганды семьи. Вот этот образ «мама, папа, я, счастливая семья», какого-то такого благоденствия, которого там, конечно, оно тоже есть. Ну, конечно, оно тоже есть. Но только если ты этого ждешь, вот этого благоденствия, каждый день, ну, ты далеко не уедешь с этим. Но ты просто не справишься, потому что быт и реальность будет ломаться и не стыковаться с той картинкой, которая как бы навязывается. Там разное всякое. И люди проходят через сложное выстраивание отношений. Значит, как с этим быть? Вот с одной стороны, чтобы не отпугнуть... Потому что, конечно, когда мы начинаем говорить про тяготы и лишения, или, например, на свадьбе поднимать тосты, значит, за то, что нужно вот терпеть обязательно нужно терпеть тоже, об этом надо сказать, значит, терпеть и прочее. Молодежь, конечно, хочет услышать, слушайте, мы хотим, любить друг друга, наслаждаться жизнью, вместе веселиться, гулять и прочее. Короче, как, с одной стороны, не напугать так сильно прям, да, а с другой стороны, как не выстроить какую-то иллюзию, которая разобьется в реальности, суровая лодка разбилась о быт, да.
1: Ну, когда мы ищем в браке бесконечное веселье, то, конечно, должен найти человека, который скажет, в браке не должно быть скучно, и самая лучшая жена – это жена с прекрасным чувством юмора, который сможет какие-то сложные ситуации, достаточно глупые, бывают и грубые, как-то свести к шутке, к некоторой самоиронии. Хорошо, когда у половинки тоже все присутствует. И когда меня спрашивают, какие главные качества должны быть у жены, у мужа, помимо там трудолюбия, чего-нибудь там еще такого важного и безговорочно нужного, все-таки я настаиваю на чувстве юмора. Потому что если его нет, если ты считаешь себя человеком, над которым подшутить нельзя, если ты не можешь свести конфликтную ситуацию к какой-то очень остроумной шутке, не дав развиться конфликту, то конфликт будет один за другим, и в конечном итоге ты будешь спасаться от него бегством или какими-нибудь успокоительными таблеточками. Поэтому, конечно, хорошо бы предупреждать нашу молодежь о том, что, действительно, брак – это не американские горки и не лунопарки, и будет в каких-то моментах непросто. А не просто почему? Потому что наступит такой момент, когда вы перестанете служить друг другу. Когда появится третий, в конце концов, вы должны смотреть не друг на друга, а уже на него. И не забывая о любви к друг другу, вот этот плод вашей любви теперь вот растить, воспитывать и... На это уйдет много времени. Почему говорят эти 20 лет? Потому что как раз где-то вот к этому 20-летнему периоду твоему сыну, дочке, может быть, даже не одной, уже много, достаточно лет для того, чтобы сдать его в какой-нибудь университет, СПТУ или еще что-нибудь, и пусть она, конечно, учится самостоятельности без нас. Пусть уже набивает те шишки, свободы, которые так стремился. Потому действительно, женатский сейчас говорит.
0: В чувство юмора прекрасная, мне кажется, инициатива, но кажется, что она корпоративно не подходит и вашей, так сказать, структуре, но и как будто бы государственной. Вот церкви почему-то сложно улыбаться у нас. У вас есть объяснение, почему?
1: Вы когда идете на какой-то серьезный оперный спектакль, вы там уже явно не собираетесь шутить. Вы там сидите серьезно, слушаете Прокофьева, Семена Катко, или там «Матросскую тишину» в табакерке, и как-то ты, в принципе, не настроен вот сейчас на шутку. Ты можешь пошутить до спектакля, после спектакля. Поэтому мы как бы на службах тоже не смеемся. Мы приходим с Богом поговорить, вот максимально вот выстроить эту вертикаль, отложить все земное попечение, и вот эти два часа вот быть там, вот не здесь, не на работе, не дома, не с детьми, не с начальником, не с подчиненными, вот, не попытки закрыть ипотеку, а именно вот в этой вертикали, которая для нас сейчас вот максимально важна, и мы хотим все на какое-то время отстраниться от всего. Действительно, на лице тоже отражается, и на службах мы не смеемся. Но извините, я же там после литургии какие-то мероприятия, чаепития, концерты, воскресные школы и так далее. То есть мы улыбчивые, нормальные. Если вы смотрели мой контент, то как бы меня как раз критикуют за то, что слишком Улыбаюсь. Тоже не улыбаюсь на службе. Я что, не прикалываюсь на великом ходе?
0: Но главное, что есть еще часть паствы в Русской Православной Церкви, которая, и это не один, не два человека. Я помню выступление музыкантов в храме на Пасху с гитарой. Они студенты, по-моему, были. Я уж не помню, в каком храме что это было. Господи, какое количество ненависти на них полилось. Это просто... Это люди, которые называют себя православными, там, которые про любовь, про спасение души, про милосердие, значит, и про все на свете. Как они ненавидели этих студентов с гитарой. Это, так сказать, это отдельный пункт для того, чтобы выразить как-то чувство юмора свое. Потому что это... Ну, это просто... Не, почему так, батюшка? Что за сложность быть легче?
1: Ну, для меня это тоже некоторая тайна, и кто-то сейчас меня тоже будут ногами пинать, потому что, подожди, батюшка, какая-то еще тайна, что неужели не очевидно, что в песне, перепетой песни «Мельницы» не надо исполнять перед мощами великих святых. Вот. Мухи отдельно, котлеты отдельно. Тут можете спеть какой-нибудь кант, какой-нибудь акафист, пожалуйста, хоть григорианский, хоть какой-нибудь еще наш классический мотив знаменного пения. Ну, зачем вот тут мельницу припевать? Идите на концерт мельницы в ДНХ, послушайте, если вам никак не имется что-нибудь такого спеть или послушать. В принципе, я могу понять этих людей, и, наверное, если бы мне сказали, так, отец, вот как на это смотришь? Вот стоит нам сейчас на гитаре сыграть перед мощами или не стоит? Я бы сказал, слушай, знаешь, наверное, не стоит. Вот 2 метра вот выйдет чуть-чуть левее, и можешь там устроить концерт за пределами храма. Потому что вот за эти 500 лет, сколько здесь этот храм стоит, ну, такого он еще не видывал, не слыхивал. Ну, давайте, наверное, не будем. Ну, получилось, как получилось, что-то можно сказать. И меня, конечно, тоже задевает не замечание, а вот форма, в которой это замечание выражено. Потому что, как говорил, ну, пусть я буду говорить, сошлюсь на себя, что форма беседы намного важнее содержания беседы. Важно даже не то, как ты говоришь, что ты говоришь, а как ты это говоришь. Надо правду говорить так, как будто ты пальто любимой девушке в театре даешь, а не половой тряпкой по лицу хлещешь. Надо правду говорить так, чтобы тебе не хотелось это придушить. Но вот мы, вот, бывают среди нас такие, которые включают режим удерживающего человека, который контролирует благочестие вот, внутри какого-то храма, корпорации, еще чего-нибудь, и считают, что имеют полное право делать всем замечания. Ну, может быть, и надо сделать замечание, но почему тебе? Ну, поэтому, да, есть у нас такая проблема, потому что нам, православных христиан, с парашюта с небес спускают, а вот это наш мир. Вот ты вчера с мира пришел в церковь, и теперь диктуешь, что свои какие-то порядки. Ты еще не успел очиститься просто. Закончу на этом. Мы, когда читаем молитву перед исповедью, там есть такие слова, обращенные от священника к прихожанам. Пришел еси во врачебницу, да не исцелен, а ты диши. То есть мы как бы констатируем факт, что все здесь мы духовно больные, поэтому ты здесь не хвались своими добрыми делами, а расскажи, в общем-то, о том, о чем избавиться хочешь. Поэтому я подозреваю, что многие из тех, кто вот этих ребят хейтил, и достаточно грубо, может быть, потом пришел на исповедь и сказал, знаете, батюшка, балку перегнул. Если так это было, то, конечно, замечательно. Но комментарии мы видим, а покаяния не видим. Ну, надеемся на лучшее.
0: Да, хорошо. Значит, смотрите, несколько тем еще у нас есть. Вот заголовки. Фонтанка пишет. Посмертное ЭКО – это сатанизм. Что обсуждали на сессии ПМЮФ, Петербургский международный юридический форум, о праве на жизнь в момент зачатия. Дальше РПЦ на ПМЮФ. Право женщин на аборт противоречит Конституции. Вот следующий вопрос. Ну, он сложный будет такой. Батюшка, вот роль церкви...
1: Я подключаю ответ.
0: Да, не-не-не, вам отвечать. Причем за всех, батюшка, готовьтесь.
1: Да. Значит, что ж такое?
0: Да.
1: Есть отдельный котел в аду для тех, кто обобщает и сводит всех твоих мошек на одного человека.
0: Но поскольку я с вами говорю, поэтому мне же спросить-то больше не у кого. Вот, слава богу, есть вы, у которого я могу задать этот сложный вопрос. Вот когда, значит, Христа там пытались искушать, причем не какие-то силы там потусторонние, да, а вполне себе мирские, значит, и пытались поймать его, и показывали ему монетку, ну, типа, надо платить в государство или не надо, да, он тогда сказал, оставьте Богу Богова, а кесарю кесарева. Государственные дела – это государственные дела, а Богу оставьте Богова, спасение души и прочее, прочее. Вот когда мы сейчас видим иногда, как представители церкви, я не скажу, что вся церковь, представители церкви пытаются рассуждать, как будто они, значит, некие государственные мужи, чиновники, да, и рассуждают с точки зрения, ну, как бы опираясь вот на государственные теории и прочее, прочее, прочее. Вот насколько это уместно и не противоречит ли это сущности церкви, которая говорит про спасение души, очень интимное дело, очень интимное. Значит, что думаете по этому поводу?
1: Во-первых, спасение души – это не интимное дело, а общее дело. Это, я бы сказал, в каком-то смысле даже государственное, потому что спасать души всех жителей страны необходимо и кесарю, и Богу. Но это так, это я отвлекся на второстепенное. Относительно главного вопроса все равно необходимо некоторое определение в понятиях. Что значит дела государственные? Где увидели священнослужителей, которые на том же ПМФе или ПМЮФе размышляют о том, хорошо бы нам сейчас изменить налоговое законодательство или что-то связано с пенсионным возрастом. Или, знаете, вот нам кажется, что воевать надо немножко по-другому. Вот давайте мы сейчас вот свою концепцию изложим. То есть мы не лезем туда, где нас не ждут, и где у Библии, ну, ответы есть, но не технические, а концептуальные. Поэтому церковь там, где так или иначе возникают вопросы нравственные, нравственное преломление экономических каких-нибудь законов, юридических. Уж молчу про биоэтики, про биоэтику, про, естественно, про аборты, про демографию и так далее. То, что касается нравственной жизни, или ее деградации, или ее возвышения, или ее отсутствия, или ее появления, там, конечно же, естественно, появляются священнослужители, потому что сейчас у священнослужителей вот такое золотое время, когда можно говорить. У нас этого не было. Ни при Ленине, ни при Сталине, ни при Хрущеве, ни при Брежневе.
0: Ну, не скромничайте, Всегда и к вам приходили, и вы ходили, всегда была возможность. Вас, кстати, слушали больше, чем других. Ну, в этом.
1: Мы сейчас, прервемся. Сейчас, на последние три десятилетия.
0: Прервемся, после чего продолжим.

0: Возьмем пригоршню геополитики, разбавим глобальной напряженностью и региональными кризисами, добавим щепотку непредсказуемости и прокипятим все на огне профессиональной экспертизы. Что останется в сухом остатке? Авторская программа Дмитрия Бавырина. В сухом остатке. Квинтэссенция мировых событий. Каждый вторник в 16:00 на радио «Спутник». Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Пучков и Хазин. И в битве яростной умов схлестнулись Хазин и Пучков.
1: Обратите внимание, ведущих нету. Хулиганить мы будем самостоятельно.
0: Уникальный тандем экономиста Михаила Хазина и публициста Дмитрия Пучкова.
1: Очень рад вас видеть. Категорически вас приветствую.
2: Симметрично, Михаил Леонидович.
0: Взрывоопасная смесь критического мышления и здравого смысла.
1: Вы же понимаете, что мы можем поговорить почти об чем угодно.
0: По вторникам в 7 вечера на радио «Спутник».
3: Тут как в футболе. Поле квадратное, мяч круглый. Куда покатится, никто не знает.
0: Хазин и Пучков. Взболтать, но не смешивать. Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Вечер на радио «Спутник».
4: Так, мы продолжаем. Владислав Береговой, священник, у нас в гостях, очень популярный, любимый многими. Все видели, я думаю, шорты, рилсы во всех возможных мессенджерах. Мы рады приветствовать вас сегодня в нашей студии. Батюшка, еще раз здравствуйте.
5: Добрый вечер.
4: Да, мы закончили предыдущую на получасовку. Да, и помним, что если возникает какой-то вопрос, можем переадресовать его аудитории. Я думаю, что дождемся несколько звонков.
5: Если не знаешь ответ.
4: Да?
5: Это если не знаешь ответ.
4: Да, это да. Но нет, мало ли вам будет что-то интересно. Хотя, а вы, кстати, вот есть такое? Вы, ну, это будет пафосно очень. Ну, типа, все ли вы знаете о людях? Вот вам хотелось бы что-то узнать о людях или в их мнении по какому-то вопросу? Потому что мы привыкли, кстати, это будет хорошим мостиком такой в предыдущую получасовку. Батюшка говорит, ну вот, типа, слово раньше не давали священникам, сейчас такая возможность есть. На что это сказать? Готов поспорить, потому что к священнику всегда приходили с вопросами, не знаю, там, и Чехов об этом писал, и Лесков.
5: Ну, я же про СМИ, я же про телевидение, я про радио.
4: В этом смысле, ну,
5: я про людей.
4: Да,
5: так... Отвечу на ваш вопрос, можно, опять же, цитатой, причем, кого там, Платона, да? А, нет, Сократа. Что я знаю, что я ничего не знаю. Mm-hmm. Вот если бы я думал, что что-то знаю, то, конечно, это была беда-беда, и со мной говорить, наверное, не стоило бы. А я как раз вот знаю, что и человека не знаю, и себя не знаю, хотя у Платона же там было, или у кого там, до Сократика, конечно, еще познай самого себя. Uh-huh. Что-то познаю, и каждый раз удивляюсь. Тем более сам меняюсь, и поди ж там разберись, что я есть сегодня. Хорошо, что есть евангельский ориентир, хорошо, что есть Христос, ориентируясь на которого, можно понимать, каким надо быть. И это, в принципе, неплохо. Но если так чуть-чуть подкрутить вот этот пафос, то, мне кажется, священник в людях разбирается... Ну, может быть, чуть-чуть лучше, чем в лошадях, потому что, ну, когда ты 20 лет людей исповедуешь, с ними общаешься, решаешь их не только какие-то духовные проблемы, но вполне себе психологические, то, наверное, что-то ты представляешь, что себя человек представляет, простите за тавтологию. Вот, наверное, какое-то общее понятие, общее понимание есть. Но, опять же, главное — не обобщать. Вот, это вот... Трагедия современности, трагедии батюшек, и кого угодно, и мирян, и не мирян. Вот что вот сейчас вот под общий знаменатель все подведем и всех проклянем. Ну нет.
4: Да. А что вам позволяет не обобщать? Но имеется в виду какое-то вот, Ну, типа, где этот лучик какой-то надежды? Вот он в чем выражается? Чтобы...
5: Ну, здравомыслие адекватности. Мне кажется, у меня есть и первое, и второе, хотя не всегда. Матушка точно сейчас бы вставил бы с 5 копеек, если бы рядом присутствовала. Сказал, да, посмотрел бы на меня своей знаменитой ехидной улыбкой. Да, но без нее могу себя хвалить сколько угодно. Ну, мне кажется, немножечко... Представляю, что нельзя всех под общий знаменатель подводить. Ну, никого. Все люди разные. У нас нет двух одинаковых глаз, нет двух одинаковых отпечатков пальца. То есть, ну, что уж говорить там про психику, про душу человеческую, которая совершенно уникальная. Поэтому, да, тут есть какие-то общие признаки. Ну, даже у психологов есть там все четкие темпераменты, там холерики, сангвиники, флегматики и так далее. Uh-huh. Вот это база. То есть базу никуда не деть. А характер может быть разный. От этих темпераментов штук 5, а характера 8 миллиардов. Uh-huh. Потому что это уже то, что приходит со временем на основе. Поэтому все люди разные, можно, конечно, обобщить кого-то. Но надо как минимум Достоевского читать и перечитывать, чтобы понимать, что себе человек представляет такой, со всей его экзистенциональностью.
4: Это да, это да. Но все равно расстраиваешься. С одной стороны, а с другой стороны, типа, можно сказать, ну, это же не я же старушку-то топором. Нет, ну, представляете, какой хороший. Это он, Родион Романович, тот-то, так сказать, двух, да, а еще она беременная была, трех, то есть, да, три души, да. А я-то нет, но я-то нет, без топора хожу. Значит, проценщиц не убиваю.
5: Вот какой есть некоторые прочие человецы.
4: Да, какой замечательный человек. Какой замечательный человек.
5: Это вторая опасность. И для духовной жизни она не менее опасная, чем мнение Раскольникова о себе, твари дрожащие или право имею. Уже хотя бы потому, что тот покаялся, понимая в конечном итоге, что он есть. А человек, который мнит из себя вот до конца дней своих, что он нечто из себя представляет, он, конечно, и в земной жизни много чего может натворить не очень хорошего.
4: Думаете, покаялся Родион Романович?
5: Ну, безоговорочно.
4: А вот вы знаете, я тоже так думал. Вот я... А
5: оказалось, нет, да?
4: Ничего не оказалось, конечно же. Но встретил просто человека, который финал, уже когда, так сказать, к нему приехала Сонечка, ну там, да, вот этот вот, он воспринял по-другому, что он говорит, там нет раскаяния, он просто, типа, не понимает, зачем он вообще это все этот, а как бы раскаяния такого нет. Вот любопытная такая точка зрения мне довелось услышать.
5: Она имеет право быть, в конечном итоге, если бы было четко понятно, как в голливудских фильмах, я сейчас не беру, конечно, допустим, каких-то великих режиссеров, а такую попсовый кинематограф, то, конечно, это не было бы великой мировой литературой. Если бы Татьяна Ларина, уже другой Достоевский, Федор Михайлович, сказала бы, да-да, я к тебе ухожу, мой дорогой, моя любовь, моя жизнь, то Евгений Онегин тоже не был бы великой мировой литературой. Mm-hmm. Все-таки вот эти какие-то вот сложности, переживания и вот сохранение нравственности, то, что делают великих русских писателей великими мировыми писателями. И мы можем сейчас плавно перейти как раз к вопросам ЭКО и абортов.
4: Думаете, перейдем? Тут просто, ну, позиция церкви понятна, вот мне. Но она, правда, понятна. Значит, ну и все, она есть, эта позиция церкви.
5: Понимаете, озвучить можете?
4: Да.
5: Вот почему мы, в принципе, против аборта? Она очень плохо просто звучит, давайте я озвучу.
4: Давайте.
5: Или вы озвучите.
4: Давайте.
5: Ладно, я вам первый предложил.
4: Значит, ну, потому что жизнь человека священна. Вот почему, вот с моей точки зрения.
5: Верно.
4: Вот.
5: А с какого момента?
4: Ну да, я понимаю.
5: С момента зачатия. Мы убеждены, что человек стал человеком с душой живой с момента зачатия. Все, отсюда уже все двигается. Не может быть ЭКО, потому что это трапа торговля. Не может быть абортов, потому что это где-то убийство. Да, есть нюансы. Но я буквально вот неделю назад прилетел с конференции, где вот рассказывали о статистике сохраненных жизней после того, как категорически рекомендовали аборт по медицинским показаниям. 65% здоровы. Вот, за 15 лет исследований. И 15% исцеляются через операции в процессе первых нескольких месяцев или лет жизни. Ну и да, каких-то, сколько там остается там у нас? 20% там уже делится, кто-то умирает первый месяц, кто-то в течение года, но с кем-то живут до конца дней своих. А почему, опять же, вот если брать последние 10-15%, а почему мы должны вот, убивать, как, не знаю, как в нацистской Германии, тех детей, которые нам не нравятся?
4: Батюшка, вот, ну тут у меня нет никакой однозначной позиции. Я точно понимаю, что должна быть какая-то ответственность за это, потому что это чудовищный поступок, за который должна предполагаться ответственность. Может быть, и государственная, казенная какая-то ответственность, честно говоря, на обоих, и на отце, и на матери. Значит,
5: это мужской грех.
4: Смотрите, да. Я к тому, что ситуации-то, и мы знаем с вами, и вы лучше меня знаете, какие разные ситуации бывают. Это раз. А во-вторых, есть статистика там советская, да, что после запрещения абортов, значит, часть женщин начинают это делать в кустарных условиях, и, к сожалению, это кончается гибелью только плода, но и этой женщины.
5: Во-первых, да. Мы еще можем уйти, вспомнить древних месопотамцев, как они там делали, но мир немножко другой, если честно. Но мы же не говорим о запрете. Вообще там никто не говорит об этом. Мы говорим о том, чтобы вывести аборты из ОМС, раз, и второе...
4: Вот. Разве это не залезание в государственные дела? Но у нас не все православные.
5: Причем государство к частным клиникам. Они же не соблюдают никакие государственные нормы. У государства все делают исключительно хорошо. И там и день тишины у них есть, и психолог сидит, и все, что способствует тому, чтобы девушку, женщину отговорить от аборта, работает. А в частных клиниках тебе еще такси вызовут, и, конечно же, никакой работы психологов не будет. Никакой тебе специалист, никакой священник не скажет. Так, тебе чего надо? Как тебе помочь? Домик для мам у них что, предложат? Нет, им на главное там бабки сшибать. И у них в 4 раза больше абортов, чем в государственных клиниках.
4: Вот 4! Видите, вот про что я говорил. Вот это, мне кажется, иллюстрация. Когда, так сказать, кесарю кесарево, Богу Богова. Но так может быть...
5: Это не государственная история. Это частная клиника история.
4: Да то, какая разница? Но частная клиника платит налоги государству. Государство платит. Крови? Они-то вообще могут быть...
5: На крови? Так сказать, на убийство детей?
4: Послушайте,
5: Это точно... Я понимаю, что, как говорил один древнеримский император, Троян, что деньги не пахнут. Но в данном случае здесь деньги в крови. Я не хочу, чтобы государство обогащалось на налогах с убитых детей. Это не те налоги,
4: простите,
5: которые делают
4: государство счастливыми.
5: Батюшка, государства, в конечном итоге,
4: вам уничтожаются. Вам какая разница?
5: А потому что государства такого не будет. Просто не будет.
4: Но они есть.
5: Я же верующий человек. Я понимаю, как устроены духовные законы. То есть государство, которое утопает законодательно в крови, которое законодательно разрешает... то, что должно быть запрещено, безнравственность, какую-то однополость, убийство и все то, что с абсолютно безнравственных с христианской точки зрения, а мы же вроде бы здесь за традиционно нравственные ценности. У нас в России традиционные ценности одни, это христианские ценности, потому что наша цивилизация российская создана православиями, ничем иным.
4: Но у нас же не все православные, не все христиане. Но не все православные, не все христиане.
5: Какая разница, христиане или не христиане? Я сейчас только сказал, мы греху, там почти все буддисты. Я о том, как государство создано, чем оно создано, чем цементированы вот эти кирпичики наших разрозненных народов.
4: А зачем мы про государство, а не про спасение души? Вот зачем мы это, серьезно. Значит, вот смотрите, отличную я однажды услышал, то, что повлияло на мое сознание и восприятие. У меня прапрадед мой, священник, прабабушка, у меня все, и, так сказать, вот все это, понятно, советское время, значит, все это, но тем не менее, у прабабушки в доме была отдельная комната с иконами, отдельная комната, большая, значит, с иконами. И я так или иначе вырос в соприкосновении с этим. Могу себя назвать там верующим человеком, православным человеком. Для меня это тоже важно. Это вот для меня важно, в том числе для самоопределения. Но вот что повлияло на отношения? Вот, например, я услышал Алексея Ильича Осипова, который говорит, слушайте, да если бы Господь не захотел, он бы вас всех мигом силком бы в рай затащил. Но он-то этого не делает. Но силком бы в рай затащил всех, да и все. Но такого же нет. А кажется, что, так сказать, вот подобные речи и подобная риторика и прочее-прочее уводит нас от какой-то мысли очень главной на вот... Это тоже главное, конечно, и тема абортов важна, безусловно. Но она нас уводит как будто бы от самого главного. И кажется, что вы... Откуда, так сказать, мы знаем, что говорят люди, там, атеисты или там... Ну, там да, вы лезете не в свое дело, они вам говорят. Ну и в каком-то... В каком-то смысле, в каком-то смысле, они же правы.
5: Это что делать? Это чья заповедь? Есть же целые общности, где убей — это заповедь. А мы говорим, как бы не убей. Если кто-то там говорит, а давайте-ка в Конституции пропишем, что брак — это, может быть, между кем угодно, а не обязательно между мужчиной и женщиной. Мы тут говорим, вы что, окститесь, вы заявляете, что вы христианское государство, а говорите, что нет.
4: Никто не заявляет, что это христианское государство.
5: Все у нас хорошо прописано. Если кто-то заявляет на государственном уровне, что аборты — это нормально, да на любом сроке, и по материальным причинам, и по психологическим причинам, да вообще нет никакой причины, которая позволила бы девушке, женщине не сделать аборт. Тут мы, конечно, встрепенулись и говорим, так подожди, что происходит вообще? Давайте-ка подумаем вообще, какие ждут и не только духовные последствия, но вполне себе физиологические. Знаешь, сколько потом приходят на испыт эти бедных мам, которые могли быть мамами,
4: да,
5: но которые уже никого родить верно. Вообще уже не будут.
4: Вот это важная тема, вот это главнее.
5: Там рано остается. Там, вот. Так знаете сколько? Тысячи. Я вот как блогер уже говорю. У нас-то в храме там один момент, а сколько пишут в комментариях. Это рано просто не заживает.
4: Вот это важно. Вот об этом надо говорить. Вот об этом стоит говорить, конечно.
5: А мы и говорим.
4: Вот смотри, теперь про тыдынц. Теперь про тыдынц. Традиционные духовно-нравственные ценности. Значит, вот тут недавно, как мы с вами знаем, отмечался самый длинный день в году. День солнцестояния. Значит, мы знаем, что... Есть такое даже явление, течение или субкультура неоязычества. Ну, такой, так сказать, оксюморон в каком-то смысле. Ну, так или иначе, нео...
5: А почему нет? А другого язычества быть не может, кроме как неоязычества, потому что его невозможно реконструировать ввиду того, что нечего реконструировать. Не сохранилось никаких практически ни материальных памятников, ни уж тем более письменных. Все, что мы знаем о неоязычестве, это реконструкция середины 20 века Рыбакова и его последователей. Поэтому вот то, что касается вот этого солнцестояния, там такой ядреный микс между йогой, ретритами, медитацией, славянскими богами, панславянскими богами, которых и не было никогда даже в языческом славянском пантеоне. Ну, чисто так. И кстати, народными культурными традициями. Все это смешано, перемешано. Так, и нате вам, ешьте. Ну, извините, перебил.
4: Нет, все правильно. Все верно. Но только они говорят...
5: Это не язычество, это оксюморон. Нет, все-таки не оксюморон. Это, по-моему, единственный возможный и адекватный термин, отражающий современное неоязычество.
4: Но они... Вот вы, так сказать, это с одной стороны говорите, а они это говорят с упреком в адрес РПЦ. Вот если бы, так сказать, не было Русской Православной Церкви, то сохранились бы настоящие наши традиции, настоящие, там, значит, Велес и Перун, кому кланялись казня князья и войны, значит, и тогда бы все было хорошо. Еще же мультики там эти еще советские, значит, и вот эта формула «Мой Господь меня рабом не называл», там и прочее-прочее, да, это все наслаивается друг на друга. Но в каком-то смысле, если мы говорим про традицию, можем ли сказать, что они, ну, хотя бы отчасти правы, что все-таки наши исконные традиции – это, конечно, не православие?
5: Безоговорочно нет. И найдите мне хоть один народ на нашей планете, который сохраняет такое настоящее махрово-языческое оккультное язычество, сохранился. То есть все вот эти разрозненные племена, каждая из которых чтила своих богов, башков, которые на самом деле просто лишь были олицетворением тех или иных явлений природы, которых они боялись и которые пытались задобрить или подчинить, все они канули в лету. Что в Скандинавии, что
4: но в Африке. Ну, индуизм и как следствие буддизм.
5: Не сравнивайте, это немножко другое. это очень сильная сформированная религия, в начале которой монотеизм был в основе всего. Это немножко по-другому. Там сильно все по-другому. А вот эти все вот маленькие племена, которые так или иначе чили своих местных, бегающих по рощам башков, они все канули в лету. И никто не может на планете Земля сказать, что вот мы вот сохранили свою вот исконную дохристианскую там, религию, там, и смогли там, и мы сильные. Да нет, нет таких. Просто нет. Поэтому если бы не христианство, то не было бы ни вас со мной, ни России. Ну, что-то другое было бы. Вполне себе возможно. Но вот мы не помнили бы ни князя Владимира, ни Святослава.
4: Но это же выбор.
5: Летописи бы даже не сохранилось. Ну, это очевидно, на самом деле. Как бы любой, кто хоть маломальски историю, в общем, мировую, уж тем более русскую, понимает, то таких, ну, не совсем адекватных заявлений уж точно не озвучивает.
4: А как вы думаете, почему это сейчас приобретает дополнительное внимание? Ну, популярность — громкое, наверное, слово, но так или иначе, дополнительное внимание.
5: Ну, чем берет это неязычество? Людей, которые вот ищут что-то такое где-то там, где-то далеко, очень привлекает, конечно, экология, сила и, ну, что там наше, исконно славянское, исконно русское. И они бьют по этим трем точкам триггерным, понимая, что мало кто будет изучать основу. Да? И вообще изучать вот это современное неоязычество, откуда оно растет, какие там корни. И они, конечно, лапшу на уши вешают очень серьезно. В руты не забираются, и для человека, ну, который не будет точно ничего читать, ничего изучать, выглядит вполне себе даже интересно, заманивающе. Тем более, мы сейчас все ударились в эзотерику. Я уже не помню, кто это исследование заказывал, но пару лет назад кто-то с каждого утюга нам писали, что жители России потратили на эзотерические услуги больше, чем на еду. Ну, надо сказать, в неспокойные времена люди, у которых нет крепкой веры, которые не верят там ни в кого конкретно, а в какие-то абстрактные там силы Вселенной, конечно же, сразу же бегут в магию. У нас у человека вообще сознание достаточно магично. И кажется, что есть какие-то слова, заклинания, действия, с помощью которых можно заставить какие-то там небеса тебе служить. Или оградить от какого-то зла, или принести что-то хорошее. Ну и, конечно же, здесь язычество...
4: 3 минуты у нас, батюшка, не так много времени.
5: Красными веревочками сказали, мы знаем ответ, мы вам поможем.
4: Вот смотрите, значит, сложный вопрос, тоже непростой. А чем эзотерика и оплата оккультных услуг отличается от пожертвования в храм? Вот это первый вопрос. Ну вот если коротко, пожалуйста.
5: Ну, давайте по одному вопросу. Давайте потихонечку. Пожертвование храм на что? Вот стоит, допустим, Марфа Минской обители десяток кружек, на которые написано: это для нашего социального отдела. Вот это для школы, где учатся дети с разными ограниченными возможностями. Это, допустим, на содержание храма. Вот. Это на что-то там еще важное и хорошее. Короче говоря, на что хочешь, на то и жертвуешь. То есть это твоя милостыня на вполне конкретно понятные цели. Ты не покупаешь Бога. Ты не покупаешь себе благополучие. Ты помогаешь тому, кто живет только лишь на милостыньку. Больше ничего. А когда ты покупаешь какой-нибудь амулет или покупаешь там какую-то эзотерическую услугу, ты убежден, что тебе это поможет. А тебе об этом внушили. Тебе сказали, что это по-любому поможет. Вот. Вот эта веревочка, вот этот амулетик, это от сглаза, это от злых сил, это чтобы экзамен сдать, это чтобы хорошо жениться, это чтобы превратить какого-нибудь симпатичного молодого человека или еще что-нибудь, наоборот, злое сделать. То есть здесь совершенно разная история. То есть здесь деньги, но как бы здесь ты хочешь заставить, неважно, какие силы, даже тебе говорят, что это темные силы, да ладно, неважно, главное, чтобы хоть кто-нибудь-то помог. Мне надо проблему решать, а не что-то там разбираться вот, за какие-то духовных последствия. Это какие еще последствия? Значит, вообще выросло поколение безответственных людей, которые, конечно же, и не понимают, какие могут быть последствия духовные за то, когда ты обращаешься к духам злобы поднебесной. А, ты попал ей в крючок, и счастлив уже не будешь. Они умеют терпеливо ждать, когда нанесут самый тяжелый большой удар. Поэтому мы против эзотерики. Не просто ты деньги тратишь, а потому что тебе придется заплатить тяжело своим здоровьем, своей жизнью и спасением души в конечном итоге. Ведь это не шутки. За всей эзотерикой все-таки существует огромный адский котел.
4: Вот. И не хватает уже у нас времени. Хотя тема вот эта вот, это, так сказать, хорошо, что мы немножко зациклили наш разговор, чтобы люди задумались. Но потому что, когда, например, читаешь, ну, не знаю, Ветхий Завет, так сказать, и вот Господь сотворил за неделю, да, весь мир. В этом же тоже люди видят что-то магическое, а не глубину. То есть мы, так сказать, мы же читаем перевод.
5: Там вот периоды, 6 периодов. У меня коллекция
4: трилобитов. А они думают за неделю, понимаете, как в календаре. Ну, с первого по седьмое. Ну, люди наши с вами. Наши с вами люди. А еще и священники некоторые так говорят.
5: Не может быть.
4: Я вам пришлю ролик, если хотите.
5: У меня вон зуб мегалодона 300 миллионов лет.
4: Да.
5: Нет,
4: 300.
5: Какой 6 дней, успокойся. Солнце, луна на четвертый день создана.
4: Какие могут быть дни до того, как солнце, луна. Спасибо, Владислав Береговой, священник, был у нас в гостях. Спасибо.

0: Пятница вечер – это время волнующих свиданий.
1: Девчонок надо смешить. Легкая, непринужденная беседа, отличные шутки, всем весело.
0: Приключений, развлечений.
2: Люди занимаются дуростью откровенной.
0: И заслуженного отдыха.
3: Тупо не хотят работать.
4: Так жить неправильно, повторюсь.
0: А правильно, пятница вечер на радио «Спутник». Искрометное шоу Дмитрия Гоблина-Пучкова.
5: Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
0: Встречаем конец каждой рабочей недели вместе с Дмитрием Пучковым. Иронически, полемически, категорически. 18:00.
2: Да, жизнь настолько веселая, что шутить уже смысла нет.
0: Правила движения и эксплуатации беспилотных автомобилей. Контекст. Ответственность за ЧП с автоматизированными транспортными средствами будет разделена между владельцами, производителями, операторами и водителями. Но первоначальное возмещение ущерба будет возложено на владельцев. Потом они смогут потребовать компенсации от предприятий-изготовителей, если инцидент произошел по причине конструктивных недоработок или брака. Об этом говорится в новой редакции законопроекта о беспилотных автомобилях. Он должен вступить в силу в 2027 году. Запреты и ограничения для такого рода транспорта на федеральных трассах будет устанавливать правительство. На региональных или межмуниципальных – региональные власти, а на частных – их владельцы. Оператор колесного беспилотника будет обязан без промедлений выполнять требования МВД и других структур о приостановке или ограничении его эксплуатации. В Москве масштабный переход на беспилотное управление в городском транспорте произойдет через 10-15 лет в случае достижения 100% уровня безопасности. Разработчики этого вида технических средств в качестве одного из их преимуществ отмечают большую экономию на зарплатах. По прогнозам, уже к 2050 году в России половина наземного транспорта не будет иметь водителей.

Иногда в человеке просыпается зверь. Повадки ленивца, кошачья грация и ослиное упрямство. Во всех нас есть что-то общее. «Живая природа» с Эдгардом Запашным. По воскресеньям в 9 утра на радио «Спутник».

знать за 90 секунд. Долголетие – одна из визитных карточек Японии. По данным ВОЗ, в этой стране живут в среднем до 85 лет, а количество людей старше века подобралось к знаковой отметке в 100 тысяч. И дело тут не только в регулярном употреблении полезных морепродуктов и рыбы, а также популярности растительной пищи. Есть ряд правил, которые неукоснительно соблюдаются. В случае превышения нормы по весу японцам оказывают специальную медицинскую поддержку и при необходимости лечат. В общественных местах строго запрещено курить. Штраф за нарушение доходит до 50 тысяч йен. Простуженные люди в обязательном порядке носят маски, чтобы не заразить окружающих. Физическая активность для представителей старшего поколения в Японии давно стала обыденной. Мода на коллективную ходьбу и утренние гимнастики не ослабевает десятилетиями. Жители островов редко меняют работу и разводятся. Больше всего они ценят стабильность. Сохранить память и способность ясно мыслить до преклонных лет удается большинству японцев. Помимо правильного питания и борьбы со стрессами, они считают критически важным сохранять социальную активность и социальные связи. Именно поэтому клубы по интересам здесь измеряются десятками тысяч.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве час ночи, в Калининграде полночь, в Сухуми час ночи. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Временные ограничения введены в аэропортах Тамбова и Волгограда. Мэр Ниццы назвал произошедший в Монако взрыв терактом. 30 стран участвуют в спасательной операции после землетрясения в Венесуэле. Подробности далее. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Тамбова и Волгограда, сообщил Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Сдерживающих факторов для киевского режима не существует. Военные преступления стали частью его стратегии. Об этом заявила исполняющая обязанности постпред России при ООН Анна Евстигнеева на заседании Совета безопасности организации. По ее словам, западные покровители Киева прекрасно понимают, что их оружие идет на удары по мирным жителям и гражданским объектам. В Рио губернатор Брянской области Егор Ковальчук 17 июня сообщил, что ВСУ с помощью беспилотника самолетного типа атаковали автобусы детской футбольной команды из белорусской Гомельской области. Дети ехали на отдых в Геленджик. Погибла женщина, травмы получили 8 человек, из них 6 детей. Сотни желающих попасть из Эстонии в Россию ждут своей очереди на пересечении границы в Нарве. Их число только растет, но погранохрана не собирается вносить какие-либо изменения в режим своей работы. Об этом сообщает местный портал. Как отмечает СМИ со ссылкой на очевидцев, в отдельные часы число людей в очереди на пересечение границы достигает 500. Некоторые вынуждены ждать по 12-16 часов. Ранее Санкт-Петербургская таможня сообщала о возможных очередях на КПП с эстонской стороны, режим работы которого с середины июня сократился на 4 часа. Прогремевший в Монако взрыв был терактом, утверждает мэр, расположенный рядом с княжеством Ниццы Рик Сьёти. Он добавил, что его мысли с жертвами, их семьями и народом княжества. Ранее газета «Фигаро» со ссылкой на полицейские источники писала, что 3 человека пострадали при мощном взрыве в Монако, 2 в тяжелом состоянии. Спасательные подразделения из 30 стран участвуют в ликвидации последствий разрушительного землетрясения в Венесуэле. Об этом сообщила уполномоченный президент страны Делси Родригес. Она сообщила, что власти приступили к оценке состояния поврежденных домов. По словам Родригес, семьи, утратившие жилье, будут временно размещены в специально создаваемых лагерях, а Министерство жилищного строительства уже готовит программу возведения новых домов. Власти рассчитывают обеспечить жильем 1000 пострадавших семей до конца года. Ситуация по энтеровирусным инфекциям в России стабильная и контролируемая. Заболеваемость находится на уровне среднемноголетних значений. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. В ведомстве рассказали, что симптомами энтеровирусной инфекции являются лихорадка, боль в горле, головная и мышечная боль, тошнота, рвота, а в ряде случаев и появление сыпи. В Роспотребнадзоре посоветовали проявить особую настороженность при посещении регионов, где санитарно-эпидемиологическая обстановка может быть менее благополучной. Так, риск заражения присутствуют в Таиланде, Вьетнаме, Индонезии, Филиппинах, Турции, Египте, Бразилии, Аргентине, Мексике, Кении, Марокко, Греции, Италии и Испании. Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник». Следующий выпуск новостей на «Спутнике» через час.
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Вечер на «Радио Спутник».
2: Возвращаемся в привычный понедельничный формат, когда Борис Александрович Рожин, автор «Телеграм» и «Макс-канала Колонель Касат» в прямом эфире на «Радио Спутник» в рамках вечера. Борь, салют.
3: Приветствую.
2: Если воду уберешь слева от себя вниз, будет лучше, как будто бы. В бутылке, я имею в виду. Ага. Да. Значит, Руслана сегодня с нами нет. Мы сегодня на двоих с тобой час. Но это, я думаю, что будет еще лучше, что если он слышит нас, пусть он немножко посердится, что я так говорю. Но я шучу, конечно. Конечно, нам его будет не хватать, безусловно, но мы постараемся, так сказать, вытянуть на двоих. Предлагаю начать просто с Крыма. Как дела сейчас в Крыму, Борь?
3: То есть сейчас ситуация, ну, если говорить по Севастополю, то нормализовалась, свет у нас дали, то есть у нас, по сути, там 2 дня света полноценно не было, то есть устраняли последствия там прилета. Сейчас город освещен, то есть воду дали практически везде, связь восстановили, то есть вот именно так жестко-жестко было вот 2 дня. Потом вот последствия вот работы ремонтников как бы дали знать, и сейчас ситуация относительно спокойная. При этом бензин с сегодняшнего дня начали снова продавать. То есть, как и говорили, что завезли бензин, да, сейчас на заправках продают по 20 литров по QR-кодам через Messenger Max. То есть, ну, видно, что государство предпринимает усилия, то есть, ну, и по сравнению, что было вот несколько дней назад, ситуация явно улучшилась. По Крыму не везде, там вот в Джанкое отключение света и воды сегодня также устраняют. То есть, я думаю, там тоже потребуется 2-3 дня на ремонт, ну и по возобновлению подачи уже по полному напору воды. Бензин, опять же, в основном по QR-кодам, и то не везде, но анонсировано, что сейчас будет завоз по мосту, плюс морем еще будут завозить. Так что, ну, ожидается, что где-то через там неделю-две ситуация будет улучшаться по мере того, как будут завозить. Конечно, противник не сидит сложа руки, продолжаются вот именно попытки ударов по энергоструктуре. У нас вот так сейчас налеты.
2: Сейчас про это отдельно. Значит, вот я прям себе пишу, значит, энергоинфраструктура, налеты. Сначала, да, знаешь, про что? Вот про энергоинфраструктуру, налеты. О себе отметил, значит, вот про что хотел с тобой поговорить. Про коммуникацию власть-народ. Вот, я сейчас скажу, что, ну, там не вопрос такой, вопрос рассуждения. Значит, кажется, ну, мы тут даже в редакции обсуждали там внутри, в том числе с крымчанами. И, конечно, не можем не отметить, и я об этом говорил в эфире, работу крымских властей и севастопольских властей по тому, как они выходят, с какой регулярностью выходят в эфир, как говорят, тональность, да, это впечатляет, и это кажется правильным. Но до этого там был еще губернатор Белгородской области Гладков. Вот, значит, о чем идет речь? Кажется очень часто, что когда мы... что мы не умеем говорить о проблемах, короче говоря. У нас две крайности, когда мы говорим о проблемах. Либо проблемы нет, все хорошо, ура, единым строем, все замечательно, просто замалчивание, которое приводит потом к печальным последствиям. Это одна крайность. И вторая крайность, то, что называется, все пропало. Значит, все пропальщики, которые, ой, боже, что делать, значит, тоже некая крайность. А вот здраво, по-взрослому говорить о проблемах, как будто бы это не в нашей традиции, не знаю. Создается впечатление, что нам сложно по-взрослому говорить о проблемах. Согласен ли с этим утверждением?
3: Но я думаю, это зависит от конкретного чиновника, конкретного губернатора. Вот если брать Крым, то Коксенову с точки зрения коммуникации никогда особых проблем не было. Он всегда был одним из лидеров по комментированию ситуации, ну вообще по стране. То есть чаще не он, наверное, только Кадыров там комментировал какие-то вещи. А Коксенов всегда был в топ-3 по комментариям внутренних и внешних проблем. То есть и в этом плане, то есть когда он там прилетает, он говорит, да, вот сейчас у нас там вот такие-то проблемы, да, вынуждены принимать те или те непопулярные решения. То есть в этом плане он достаточно открыт и часто коммуницирует. У нас вот предыдущий губернатор, вот Овсянников, который сейчас сидит в Лондоне в тюрьме, то есть он как бы с обществом общался очень плохо, постоянно конфликтовал, и поэтому, ну, и мнение о нем такое не очень хорошее у нас осталось в Севастополе. А Разумжаев, вот именно из севастопольского губернатора, вот он постоянно что-то вот именно комментирует с точки зрения ситуации с отоплением, там, со светом, с водой. И вот буквально когда там пару дней назад он не поленился сходить на телевизор, и там он 2 часа отвечал на вопросы граждан, которые спрашивали, вот когда починят, а почему так, то есть, и в принципе, ну да, в прямом эфире отвечал, там были в том числе достаточно неприятные вопросы, то есть, ну и как бы бояться не надо, то есть если власти нормально могут объяснить сложные проблемы, ну, не держать людей за малолетних идиотов, или же наоборот говорить, говорить, что все хорошо, или наоборот панику разгонять, угу. то, в принципе, люди, как правило, понимают, если им правильно объяснить, в чем проблема, как она решается, то люди говорят, а, ну да, тогда ладно, ждем, пока там починят. Тем более у нас такой подход...

0: пропаганду, на что они, конечно же, делают ставку, что вот создадились такие трудности, вот сейчас все там в панику, там, давайте там бежим свергать Путина, заканчивать войну, там, приглашать НАТО и так далее. То есть, ну, они же так вот это позиционируют свои террористические акты, что вот у нас сейчас люди все так испугаются и побегут срочно сдаваться. Ну, если власти нормально с этой повесткой работают, как бы, ну, то это не является неразрешимой проблемой.
1: Угу. Я, кстати, не... Вот... Это кажется, что одна из целей, понимаешь, что вот типа испугать. А мне
0: конечно,
1: кажется, нет, мне кажется, что они прекрасно понимают желание и ровно в этом, в том, чтобы возбудить желание шарахнуть, да, как ответная реакция. Вот в этом тоже есть цель. Цель.
0: Ну, в том числе. Это одна из... Им же нужно как-то переломить международные тренды, потому что, ну, как бы объективно, глобальный юг-то не поддерживает эту прокси-войну против России. И, естественно, им нужны какие-то шаги, которые могли бы потом снова попытаться раскачать глобальный юг против России. А глобальный юг для нас — это экономическое окно, через которое мы получаем товары, в том числе, в принципе, большую часть западных товаров у нас как бы не проблема. Ну, понятно, что это стоит дороже сейчас, но большинство западных товаров вполне можно достать в России, опять же, благодаря вот этим окнам через южные страны. Китай, страны Средней Азии, Эмираты, Турция. То есть Турцию-то постоянно напрягают, чтобы она прекращала выступать в роли вот этого прокси-торговца, через которого российские энергоносители идут в Европу, а Россия покупает через Турцию различные интересные вещи. И Турцию постоянно на эту тему динамят, что вот давайте прекращайте. А тут говорит, да нет, мы торгуем, мы со всеми торгуем. А если появится аргумент, что смотрите, это ж ужасный режим, да, который там украинцев там кошмарит. То есть, безусловно, это аргумент, это в том числе. Ну, тут я бы не сказал, что в этой стратегии есть какая-то одна цель. Это комплексная стратегия, у нее несколько целей. То есть, и они считают, что если хотя бы некоторых из них они смогут добиться, то есть она уже себя оправдает. Ну, то же самое, как у разных террористов, типа тех же чеченцев или запрещенного ИГИЛ, когда они там теракты устраивали, у них же тоже там не одна какая-то цель, а комплекс. Ну, и так и здесь украинский террористы пытаются реализовать несколько целей через давление на гражданское население.
1: А, значит, да, теперь, в общем, продолжаем эту тему. Вот смотри, полгода назад, наверное, мы с тобой сидели также в эфире в очередной понедельник с Русланом Осташко, когда обсуждали, это было зимой, когда было обострение, когда были, когда были прилеты, а потом было энергетическое перемирие, которое закончилось. Был какой-то, помнишь, отрезок? Это, ну, сколько, полгода назад, наверное. Было, значит,
0: ну,
1: это энергетическое...
0: Было недолгим.
1: Да, оно было совсем недолгим. И я задал вопрос и тебе, и Руслану тогда. Ребята, а может, энергетическое перемирие – это неплохо? Но поскольку тогда была зима, холодная зима была, и мы помним, и люди сидели тоже вынуждены, сидели в тяжелых условиях, значит, без электроэнергии. Вы меня убеждали, что это энергетическое перемирие – это плохо. А сейчас что-то поменялось в этом взгляде твоем, Борь?
0: Ничего не поменялось. То есть никакие перемирия с нацистами не работали и работать не будут. Вся история 2014 года это все отлично показывает. Как только им стало выгодно выйти из перемирия, они сразу вышли. То есть они любые перемирия рассматривают как признак слабости и способ потом выйти из него в удобный момент, как это было со всеми другими перемириями, которые с ними заключались. То есть можно как угодно их оценивать, но факт, что они их используют именно исключительно в своих целях, и они их обязательно нарушат. Не было ни одного перемирия, которое не было ими не нарушено. Поэтому говорить, что вот, а мы бы хотели, вот, перемирие, нет. То, что вот они сейчас начинают предлагать перемирие, о чем вчера Путин говорил, что через Белоруссию передавали, а давайте не будем стрелять далеко, давайте ограничимся только там войной на новых, причем на новых российских территориях. Ну, Путин как бы ясно сказал, что никто спасать Украину не будет. И мы можем обратить внимание, что на фоне той тактики, которую избрал противник, наши войска взяли курс на системное уже уничтожение, то есть всей там какой-то инфраструктуры, до которой дотянутся, уничтожают заправки, депо, железнодорожные станции, то есть как бы это они выбрали этот путь, и получают они кратно больше. Ну да, нам тоже болезненно идет, но для них ущерб больше, то есть в этом плане, с точки зрения сравнения ущерба, они теряют от этого больше. Вот, но если бы мы начинали бы жаловаться, вот давайте перемирие, они бы это восприняли как признак слабости, и все.
1: Нет,
0: При этом...
1: все обязательно жаловаться. Слушай, так сказать, и тогда, и

0: Я думаю, что всегда отдельные темы, но можно... Ну, никто не говорит про жаловаться, да? Речь идет о каких-то, смотри, так сказать...
1: Это не в твой адрес, это совсем не в твой адрес. То есть это к тому, что вот у нас вот прилеты, когда вот я иду, говорят, что вот, а если бы тогда договорились, вот тогда бы ничего не прилетало. Да ну, прилетало бы и так. Ну, только они, не мы же, вы стали инициаторами разрыва там хлебного перемирия, когда, которое существовало некоторое время на Черном море. Не мы же это... Не мы же начали бить первые по НПЗ. У нас, наоборот, мы там некоторые НПЗ не трогали до 2025-го, а некоторые, смотришь, сейчас уничтоженные там предприятия, как они там до 2026 года дожили, непонятно, при такой интенсивности войны, они живые, там, смотришь, нефтебазовая 10 стоит, практически все бочки целые, там, последний раз по ней там били года 3 назад. То есть мы как бы в этом плане... Скажем так, для определенного момента мы и придерживались тех же соглашений, а сейчас как бы смысла их уже как бы придерживаться нет, поэтому ну, вот мы видим и с нашей стороны вот такую политику.
0: Хорошо.
1: Не потому, что это мы выбрали, у нас просто вариантов в этом плане не осталось.
0: Ну, почему не осталось? Я не знаю, почему не осталось.
1: What? Ну как, если по нашим там НПЗ там каким-то нефтебазам бьют, что мы еще можем сделать?
0: Нет, ну конечно.
1: Сбивать дроны по максимуму, что в нас летит, и уничтожать все, что мы там можем уничтожить ракетами, дронами, то есть полностью уничтожать инфраструктуру противника.
0: Значит, вчера встречался министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов с военкорами. Одна из главных тем, по крайней мере, так в коммюнике, да, так сказать, вот противодействие дронам и ПВО. Здесь тоже, так сказать, ну, это в таком, да, контексте, так сказать, вот коммуникации определенной. Вот, значит, глава оборонного ведомства воюющей страны встречается с военными корреспондентами. Это само по себе событие, согласись?
1: Ну, в свое время, в начале войны, ну, была эта проблема, что вот власти плохо, ну, часто эта тема поднималась, что власти плохо коммуницируют с военкорами, вот с милитарями, логерами, которые, ну, объективно влияют на военную повестку на стране. Потом эту проблему решили, встречи начались еще при прошлом министре обороны, при Белоусове они продолжились, и, в принципе, это нормально, то есть это как бы дополнительно для властей, это способ получить, ну, снять еще какой-то фидбэк от людей, которые связаны с фронтом, помимо тех, что у нас есть, когда говорят, что ой, власти не знают, а сейчас там придут блогеры, расскажут правду. Нет, конечно же, у властей масса каналов, которым они получают военные, спецслужбы и так далее. Но дополнительный канал, когда можно, допустим, сопоставить, да, он как бы не бывает лишним. И то, что пошли на, вот, именно по этому пути, это правильно. Опять же, проблема с дронами и со средствами ПВО для борьбы с ними, она как бы не новая. Ну, это все как бы говорили, что да, надо укреплять. Ну, собственно, у нас в эфирах, помните, еще весной, когда мы говорили, что да, летом полетит больше, да, то есть к этому надо готовиться заранее. Ну вот, лето наступило, все понимают, что да, надо больше средств ПВО, надо не только количество, но и качество, то есть большая роль, ну, надо совершенствовать эти дроны, ну, FPV-дроны, которые с искусственным интеллектом, которые могут сами наводиться по системе выстрелил, забыл. То есть все это надо делать, все это надо сводить в систему, объединенную с современной связью, современными системами обнаружения, чтобы повышать эффективность. Чем больше эффективно, ну, более эффективно мы сбиваем дроны, тем, соответственно, менее эффективна вся вот эта стратегия противника. То есть мы сбиваем огромное количество дронов. То есть к нашей ПВО, там, ну, какие претензии, когда там, в день там, 200-300 дронов летит, что-то пропускает, но я не думаю, что какая-либо ПВО в мире могла бы вот именно в таком режиме работать длительное время и пропускать меньше, чем наша. То есть мы на американскую ПВО вот посмотрели сейчас на Ближнем Востоке, они там несколько месяцев повоевали там и уже заныли, что вот ракеты кончаются и что-то там везде пролетает. Так что, ну, ПВО наше, ну, работает нормально в рамках имеющихся ресурсов, но их, конечно, надо увеличивать и количественно, и качественно. Власти это понимают. Я думаю, вот в ближайшие месяцы те решения, которые сейчас принимаются, деньги, которые выделяются, они дадут определенный результат. Ну, конечно, противник тоже не будет сидеть сложа руки. Они тоже ищут наши уязвимости в нашей ПВО. Они постоянно с помощью НАТО совершенствуют свои собственные дроны. Так что здесь надо бороться не только с тем, что есть сейчас, но и готовиться бороться с тем, что будет, допустим, через полгода, год.
0: И вот это, конечно... Большой вопрос. Я никакой не военный эксперт, не военный специалист, но ход мысли действительно подсказывает, что нужно смотреть вперед на год как минимум, да, потому что когда мы сумеем противостоять той угрозе, которая сейчас, она, конечно же, поменяется. А вот с твоей точки зрения, да, а что дальше? Вот смотри, сначала в дроны, потом дроны с этим самым искусственным интеллектом. Это то, что вот сейчас, так сказать, очень актуально и обращает на себя внимание и показывает высокую эффективность. То есть дроны плюс БПЛА плюс новые технологии. А дальше, что вот следующий шаг?
1: Но это уже переход к полноценным роям. То есть то, что сейчас называется рой, это еще не полноценный рой. Полноценный рой вот, отрабатывают китайцы. Это когда большая группа дронов обменивается полетной информацией.
0: Но сколько? 100 штук или 1000 или 5000? Вот сколько в рое может быть?
1: Ну, китайцы отрабатывают это 80-120 дронов. То есть установки у них есть уже, ну, это, грубо говоря, пакетный запуск, то есть где-то порядка, ну, условно, 80 дронов. Можно с наземной пусковой установки, типа такой дрон РСЗО, или же с самолета, где у него такие соты, из которых он с воздуха выпускает такие дроны. Соответственно, зависит, конечно, от дальности, от качества связи. Ну, допустим, если, допустим, у тебя есть тот же Starlink, да, то есть при у нас на территории страны он как бы формально не работает, но они как бы в приграничных районах умело используют дроны-ретрансляторы. Но, опять же, в какой-то момент нельзя исключать, что США принципиально могут взять, а мы включаем Starlink над Россией, и это сразу создало серьезные дополнительные проблемы для борьбы с дронами, потому что они будут идти уже по спутнику, и тогда большая часть нашего РЭП не сможет давить как минимум часть вражеского дронов. То есть как вот они перед нападением на Иран взяли и включили Starlink. Опять же, как для протестов, так и для поддержки работы дронов на территории Ирана. То есть это чисто, безусловно, военная система, и это серьезная угроза. Потому что у нас своя спутниковая группировка не развернута полноценно для дронов. А у противника она готова, и при этом он в какой-то момент ее всегда может включить на всей территории России. Это, конечно же, также вызывает очень серьезную озабоченность. Но будущее, безусловно, это большие группы дронов, которые полностью идут на искусственном интеллекте, которые обучены выбирать цели, которые уже имеют карту, по связи имеют карту наших систем ПВО, радаров, систем РЭП, которые могут обходить, и, соответственно, в том числе часть идет на какую-то цель, а часть пытается атаковать те же РЛС, ЗРК, или даже банально тачанки с пулеметами, которые используют. То есть все это, в принципе, вполне может быть реализовано в достаточно обозримой перспективе. То есть я про это с 2023 года пишу, что вот именно вот в этом направлении будет идти вся концепция применения БПЛА по мере развития технологий. И постепенно мы видим, к этому приходит большие массы
0: дронов. А как противостоять, Борь, вот этому рою?
1: Контр, опять же, это единые системы, то есть это связанные в сеть ЗРК, ПЗРК, МОГИ, расчеты контр, БПЛА и так далее, и система РЭП. То есть только комплексная система может бороться, потому что требуется сбивать большие массы дронов, которые к тому же еще могут менять маршрут и подстраиваться под ситуацию, в том числе под борьбу с самими системами ПВО. То есть в этом случае, если, скажем, система ПВО добивается успехов, да, комплексная сбивает, то противник, безусловно, будет переходить к тактике. Сначала некоторое время удары наносятся с помощью роевых дронов по системам ПВО, ослабляется эта система, и только потом уже идет попытка прорыва к объекту. То есть это соревнование снаряды и брони, и мы находимся прямо сейчас в этом противостоянии, и это очень быстрая гонка. То есть здесь отставать даже на несколько месяцев, это уже чревато серьезными проблемами. Мы и видим, да, как только противник где-то вырвался, сразу у нас начались новые проблемы. Вот как в свое время были проблемы с обычными квадрокоптерами, мы их решили. Были проблемы с баба-ягами. Не сказать, что полностью их решили. Противник сохраняется превосходство количественное по ним. Но хоть как-то там методы борьбы с ними отладили с помощью дронов. Огнеметные дроны, был все время такой тренд одно время. Потом и с ним разобрались. Но сейчас вот эта тема. При этом мы тоже умеем обгонять противника. Вот мы смогли обогнать противнику по дронам на оптоволокне. То есть здесь мы стали законодателями мод, и сейчас все копируются копируют именно российский опыт применения дронов. Так что это гонка, да, где-то мы впереди, где-то противник, но при этом, если мы посмотрим, каждый день мы видим огромное количество ударов дронов, при этом герани-то у нас совершенствуются, и противник также отмечает, что там также встречаются платы с искусственным интеллектом, там также есть различные способы обхода РЭП, подцепления к вражеской сотовой сети и так далее. Там масса различных решений конструкторских реализовано, так что мы как бы, нельзя сказать, когда говорят, что вот у нас ничего не делается, да нет, делается, много всего делается, но опять же важно понять, что мы здесь конкурируем не с Украиной, а по сути со всем передовым западным ВПК, то есть это такая самая серьезная проверка для нашей промышленности, нашей армии, нашей научно-технической мысли, это не какой-то слабый соперник, это не Украина, это все-таки передзападный блок.
0: Обидно, знаешь что? Обидно, что все пойдут по проторенной дорожке. Что значит, мы в этом смысле получаем этот первый опыт и будут учиться, конечно, на наших ошибках. Вот тут обидно. Вот это, так
1: сказать. Ну, как сказать, вот смотришь там на Израиль.
0: На словах смотришь на Израиль, у нас прервался эфир. Ну хорошо, друзья, давайте мы сейчас будем дозваниваться к Борису Александровичу вновь. Надеюсь, что все нормально там со светом, со связью будет все хорошо. Попробуем сейчас пересоединиться. Борис Рожин, эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграммы Макс-канала «Колонель Касат» с нами на прямой связи. Продолжим эфир. Если есть вопросы к Борису Рожину, пожалуйста, у вас есть возможность задать, прокомментировать. Все, что вам нужно для этого сделать, это написать в телеграмме. Канал, где, так сказать, работают эта возможность присылать вопросы, комментарии. Соцсеть ВКонтакте, там есть наше сообщество, и Рутюб, там тоже есть прямой эфир, идет, под которым можно писать свои вопросы. Я их все вижу, самые интересные, озвучу в прямом эфире, так что присоединяйтесь к нашей работе. Скоро вернемся.

0: Это Владимир Мединский и моя авторская передача «Рассказы из русской истории». Вместе с гостями задаем и обсуждаем непростые вопросы нашей истории, ищем на них ответы. Каждый понедельник в 8 вечера на волнах радио «Спутник».
1: Пропустил программу? Не беда. Весь эфир и не только на radiosputnik.ru. Вы можете не соглашаться, критиковать, протестовать. Главное, аргументируйте. Спорим с Ищенко. Каждый вторник в 2 часа дня оттачиваем технику публичной полемики. Если в споре рождается истина, то в споре с Ищенко она получает аттестат зрелости. На радио «Спутник». Так-так, повернитесь левее. Угу, теперь немного вправо. Выпрямитесь. Вот, замрите. Идеальный ракурс. Дневной ракурс. События дня с точки зрения профессиональных журналистов и обозревателей. Освещаем главное. Не упускаем деталей. Дневной ракурс. По будням с 12 до 14 на радио «Спутник». Радио «Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Вечер на радио «Спутник».
2: 19.33, продолжаем. Вроде бы наладилась связь. Борис Александрович Рожин, автор телеграмма «Макс Каналов», колонель Кассат, эксперт Центра военно-политической журналистики, с нами на прямой связи. Борь, все нормально, все со связью хорошо?
3: ВП, тут же ВПН, поэтому, может быть, перебои возникают.
2: Но они возникли на словах, вот на примере Израиля, и все, так сказать, обрубилось.
3: Да, ну, то есть, то есть я к тому, что, ну, ну, чтобы закончить эту тему, то есть, когда говорят, что вот 4 года, все должны уже, казалось бы, изучить опыт СВО, вот смотришь войну на Ближнем Востоке, как они учили, то есть, видимо, там такое же самодовольство было, как у нас у некоторых в начале СВО, ну, там такие же самодовольные были генералы, которые думали, сейчас они как с балло одной левой, а потом, когда пошли потери, что-то там сразу у них, как бы, все, ну, как бы заглохло. При этом смотришь, как войска-то к этой беспилотной войне не очень-то и подготовлены. Хотя 4 года было, можно было на чужих ошибках учиться, они предпочли учиться на своих. Ну, как бы, китайцы в этом плане молодцы, они, видно, очень активно внедряют решения ССВО у себя в армии. Американцы, кстати, гораздо активнее Израиля, сейчас занимаются вот вопросами развития массовых, дешевых. То есть, как они раньше любили похваляться, что вот у них самые дорогие, самые технологичные дроны, а потом посмотрели, что все что-то слишком дорого это обходится в современной длительной войне, и начали клепать. Вот сейчас пошли какие-то клоны Герани, вот сейчас этих шахедов делают, и другие дешевые ракеты, дешевые дроны заказывают, потому что война оказалась немножко не такой, как ожидали генералы там еще в 10-х годах.
2: Знаешь, просто когда вот ты говорил там про Рои, но там о них говорят уже там какое-то время, я, конечно, представил, то есть если это по-настоящему эффективно,
3: ну, то реально... Пока это концепция, то есть концепция, понятно, да, она действительно пугает.
2: Безусловно, да, совершенно верно. Она пугает настолько, то есть ты говоришь, китайцы там 120, а я представил, а может ли быть, ну, еще тогда, я помню, несколько лет назад, там, впервые, когда об этой концепции начали говорить, а может ли быть там 1000? Ну, типа, можно представить. Да, а 10 тысяч? Ну, можно представить. А 100 тысяч? И даже 100 тысяч при, так сказать, при населении Китая и мощности Китая единоразово. Ну, можно представить себе эту 100 тысяч?
3: Ну, кстати, для Китая, кстати, это актуально, потому что в случае для перспективной, ну, потенциальной войны на Тайване, то есть, если, скажем, Китай сможет, ну, до начала этой потенциальной войны развернуть такие крупные партии дронов, это обеспечит ему огромные возможности для нанесения ударов через пролив по территории, то есть это будет гораздо более опасно, чем ракеты, потому что эти дроны могут работать в режиме свободной охоты. То есть и вряд ли ПВО Тайваня настолько сильное, чтобы вывести такое давление. При этом Китай обладает крупнейшей в мире беспилотной промышленностью, хотя страна формально не воюет ни с кем, но при этом она производит огромное количество дронов, которые покупает и Россия, и Украина, и многие другие страны. И, соответственно, у них растут компетенции, при этом многие технологии, связанные с лодниками, они на экспорт не пускают. То, что они считают перспективным для себя, они как бы находят, все держат под экспортным контролем. А текущее поколение, да, пожалуйста, покупайте, выкупайте сборочные линии, производите. То есть они зарабатывают, попутно изучают, и, конечно, в этом плане у них огромный массив компетенций. Но все-таки теоретически у нас, Украины, ну и у тех стран, которые там напрямую участвуют, то есть эти компетенции практически. В этом плане мы, конечно же, находимся в числе мировых лидеров и по применению дронов, и по методикам борьбы с ними. То есть многие страны, которые бы попали в такую ситуацию, как вот на ВСО, они бы, ну, находились бы в ступоре. Там нет ни у кого такой практически сильной ПВО, нет ни подобной беспилотной промышленности у большинства стран. Поэтому как бы мы, ну, я не знаю, мы, наверное, в топ-5 ведущих стран, которые вот производят дроны, мы, безусловно, входим.
2: Слушай, а вот этот режим, ты сказал, режим свободной охоты, это же использование искусственного интеллекта в сращивании с беспилотниками.
3: То есть, условно говоря, подъехала пусковая установка, запустила, ну, допустим, 40 дронов на квадрат. А дроны обучены уже различать, то есть он, у него камеры стоят, допустим, с тепловизором, тепловизионная, то есть он различает по контуру, он может отличать от танка, от бронемашины, от БМП, от пикапа, и человека. То есть и в зависимости от задачи, то есть которая ставится через программное обеспечение, то есть она дает приоритет поражению целей. То есть вот она видит, идет, ну, едет машина по трассе, то есть несколько машин, она дает приоритет поражению фуры, бензовоза, ну и так далее, или какой-то бронетехники. То есть в этом плане, это, ну, по сути, это приближение к системе «выстрелил и забыл». Только это массовое явление, относительно дешевое, и при этом средства борьбы для нее, ну, на данный момент еще полноценно не выработаны. В этом ее опасность. Потому что если бы, скажем, были какие-то системы уверенной борьбы на тактическом уровне, конечно, можно было говорить, да, ну и с этим справиться. Но пока даже вот эти импровизированные РАИ, где еще роль человека велика и так далее, все равно уже видим эти проблематику. А теперь представьте, где-то через несколько лет, а может и раньше, такие системы выйдут на поле боя уже полноценно, не в виде тестов, да, а в виде штатных серийных изделий. Нам, кстати, тоже подобные системы необходимо разрабатывать. Тут проблема, надо и защиту готовить, и готовить такие же системы самим, потому что это будет неотъемлемая часть поля боя и поражение живой силы и техники противника, причем не только на Украине. Мало ли еще какие театры военных действий будут в ближайшие годы, где такие системы могут понадобиться.
2: То, что надо разрабатывать, это безусловно. Это, так сказать, с этим никто не будет спорить. А вот возникает вопрос. А возможность приобретать подобного рода системы есть у нас или нет?
3: Из наших друзей и союзников, кто занимается подобными технологиями, это Китай и Иран. Ну, в принципе, мы, как бы, Иран, мы Иран опережаем по технологиям, вот именно беспилотным, потому что мы, в том числе, взяли кое-что у них, развили, и мы все-таки Иран, я думаю, опережаем. А вот китайцы нас опережают, и некоторые технологии они нам не продадут. Или, может быть, продадут, но будут пытаться получить за них...
2: А почему европейцы, американцы могут продавать эти, значит, технологии, а китайцы боятся продавать?
3: Они не все технологии. Они что-то испытывают на Украине, но это не значит, что они продают или передают. Они испытывают для себя. И Китай тоже, в принципе, если мы скажем, вот, давайте, товарищи китайцы, продайте нам технологии, допустим, связанные с строевым использованием беспилотников, которые уже у вас доведены, допустим, до практического содержания, сколько это вот стоит? А мы, вот, допустим, не денег, а мы хотим, чтобы вы нам отдали технологию создания лопаток для авиационных двигателей, которые вот у них проблематика, то есть у них двигатели похуже, чем у нас, и они давно хотели бы у нас получить подобного рода технологию. То есть, захотим ли мы отдавать это китайцам, тоже вопрос, чтобы... Потому что мы-то сохраняем превосходство в качестве двигателей над китайцами, сохраняем, и пока давать эту технологию не спешим.
2: Так, закончим мысль. Поэтому...
3: Да, то есть как бы дружба, но когда ты понимаешь, что у стран, помимо каких-то дружеских отношений, есть еще свои интересы и свои преимущества. Зачем, если есть какие-то преимущества, которые дают долгосрочные плюсы?
2: Стратегические, да.
3: Да, то есть некоторые что-то мы готовы отдать. Вот, допустим, какие-то технологии мы были готовы дать северным корейцам за то, что они нам помогают на фронте. Мы им с удовольствием ряд технологий предоставили, в том числе, кстати, и беспилотников. У них после Северной Кореи, после визита на СВО, резко интенсифицировала свои неокры по дронам, и у них уже свой там клон Ланцета уже имеется.
2: Так, обращу внимание на наших слушателей. Они пишут, во-первых, тебе передают привет, тут лайки ставят.
3: Всем привет, кто
2: Значит,
3: слушает.
2: один из слушателей, так, это для понимания географии нашей с тобой, географии вещания. Здравствуйте, давно слушаю ваш радиоканал. Можете, пожалуйста, передать привет Ульскому району, поселку Декастри. Даниил, Даниил, передаем привет. Это там, где Хабаровск, значит, вот там, вот Японское море. На берегу залива Чихачева находится поселок Декастри. Какое название? Декастри. Слышал когда-нибудь?
3: Что-то... Нет, я даже не знал.
2: Я тоже не знал, а такое вот, да, латинское вполне себе у нас, да. Ульский район.
3: Дальнему Востоку привет из Крыма.
2: Сельское поселение Декастринское, вот как оно называется, 3000 человек, 2600 живут там. Передаем вам большой привет, спасибо, что слушаете нас. И этот орешек мы разгрызем, пишет Александр Петров, судя по всему, так сказать, про вот новые технологии. Так, есть, Борь, есть понимание, ощущение, вот коль скоро мы заговорили про роль Китая. Александр Григорьевич отправился сейчас в Пекин на встречу Си с председателем КНР Си Цзиньпинем. Есть ощущение, во-первых, что в том числе будут обсуждаться какие-то вопросы по урегулированию на Украине?
3: Ну, мы видим, что после того, как батька побывал у Путина в гостях, а потом у Си Цзиньпина, МИД Беларуси сделал уже куда более жесткое заявление по Украине, заявил, что попытки там агрессии встретят там отпор силой, да, если первые дни Беларуси как-то так недоуменно на это смотрела, то есть как реагировать на это, то после того, как пообщался батька с Путиным и Си, МИД занял сразу более жесткую позицию. То есть, видимо, какие-то договоренности были, какие-то гарантии получены. После этого, ну, батька, ну, МИД, ну, понятно, кто определяет политику в Беларуси, они заняли более определенную позицию. При этом, кроме этого, они же еще демонстративно открыли КПП на границе с Ровенской областью для украинских грибников. Мол, бегите, можно без паспортов в Белоруссию. То есть это такой явный омаж на вот эти истории с бегством в Румынию и Венгрию. И границу теперь можно бежать и в Белоруссию легально.
2: Думаешь, воспользуется?
3: Ну, там были, случаи перехода были, но там, опять же, там же не только пограничники, там войска стоят, там бежать, с одной стороны, тяжелее, но с другой стороны, там леса, болото, то есть если там какие-то каналы есть, контрабандистов или тех, кто людей проводит, то, в принципе, ну, надо искать, безусловно, противник будет пытаться закрыть эти окна, если они там действительно есть. Но при этом, ну, Белоруссия же отчитывается, что количество украинских беженцев там понемногу, но у них постоянно увеличивается. Кто-то побывал в Европе, решил к Белоруссию перебраться, кто-то бежит от выдворения из Европы на Украину, то есть, ну, говорят, что там вот ты военнообязанный, тебя мы не продлим. То есть, ну, как вариант, можно уехать в Белоруссию и там пересидеть. Войны нет, как-то, ну, вот тоже вариант. Ну, кто-то бежит вот именно обходными тропами, кто-то из России. То есть в этом плане, ну, Белоруссия, украинцы принимала, как-то их там у себя не дискриминируют. Ну, кроме там каких-то бандеровцев и нациков, которые там у них свои там есть.
2: Так, ну что, теперь давай, наверное, про фронт поговорим. Ну, а потом, если еще останется у нас время, значит, то есть еще новости. Вчера президент выступил, там в том числе сделал заявление о, в очередной раз, так сказать, вот это словосочетание «зоны безопасности», да, на этот раз она тоже прозвучала, про зону безопасности Россия, и в частности тезис президента Путина, что Россия не даст Украине шанс остановить продвижение вооруженных сил России в зоне СВО. Вот что сейчас происходит, да, и, так сказать, вот попрошу тебя прокомментировать заявление президента.
3: Ну, сразу, если по зоне безопасности, ну, опять же, это заявление последовало после, ну, явных успехов наших войск в Харьковской и Сумской областях, то есть снова вернулись мы в казачью лупань, там сейчас бои за этот населенный пункт, мы, я напомню, ушли оттуда в 22-м, это достаточно важный населенный пункт к северо-западу от Харькова, там уже вот бои за него идут, также мы нормально там продвигались в районе Волчанска, также хорошо продвинулись в Сумской области, ну, как бы эти успехи не остались незамеченными, поэтому, собственно, Путин про них, если бы фронт стоял, он как бы не стал бы на этом акцентировать внимание, а тут можно показать, смотрите, вот, ну, да, они там обстреливают, ну, мы его с территорию забираем там по несколько километров квадратных в сутки, несмотря на то, что бои достаточно ожесточенные, тем не менее противник территорию там теряет. Ну, понятно, это сейчас для нас не самый приоритетный участок, потому как бы, ну, если война, допустим, когда-то там закончится по линии соприкосновения, все, что там заберут наши войска на севере Харьковской и Сумской областей, это будут будущие территории Белгород, Курской, там, Брянской областей. То есть, в принципе, как бы, ну, территория не лишняя, почему нет? А с точки зрения основных наших задач, сейчас вот именно мы видим, там уже добивают остатки Константиновки уже 95%. Ну, город, несмотря на все усилия, противник удержать не смог, хотя бросал туда резервы. Более того, идет продвижение к Славянску. Сегодня они, так, украинские там аналитики с удивлением узнали, что фронт уже 8,5 километров от Славянска со стороны Рай-Александровки. То есть там же не только Константиновка и Красный Лиман, идет давление со стороны Северской, Рай-Александровки. То есть, ну, очевиден наш акцент нашего наступления. То есть у нас хотят в ближайший месяц зачистить Славянско-Краматорскую агломерацию. Несмотря на все трудности, ну, мы видим, что продвижение идет. Вот именно Красный Лиман и Константиновка добиваются. Ну, а дальше будут уже бои на ближних подступах.
2: Что это, штурм ожидается или как вот...
3: Ну, я скорее, я ставлю, ну, учитывая всю практику наших действий, я думаю, у нас будет скорее ставку на то, чтобы охватить агломерацию и начать вырезать им снабжение, в первую очередь. То есть главное, ну, главное сейчас, ну, когда мы добиваемся успехов, главное слагаемое – это обрезанное снабжение противника. То есть занять господствующее положение на флангах, то есть создать, по сути, славянско-краматорский выступ и начать вырезать дронами логистику, что ослабит группировку, размягчит ее и позволит нам уже заниматься непосредственно занятием населенных пунктов. Потому что штурмовать в лоб при неперерезанном снабжении – это гарантия больших потерь и отсутствие гарантии достижения целей. А вот мы видим, как долго и мучительно у нас, допустим, штурмовали Волчанск, Купянск, Дзержинск. И, с другой стороны, когда вот у нас удавалось Авдеевку, Селидово, Угледар обходить, там сразу и ускорялось все, и соответственно, и потери меньше, и противник, наоборот, нес тяжелые потери, именно на, особенно на логистике. Поэтому, я думаю, ставка будет все-таки делаться не на лобовые штурмы, а именно на стратегический охват донбасской группировки противника. Ну, я думаю, противник, собственно, это сам понимает, они это даже не скрывают, что у них тяжелое положение на флангах, и они как бы ожидают, что наше командование будет усиливать давление именно на флангах. Но, опять же, это не значит, что мы будем действовать по каким-то шаблонам, как показывают последние операции, у нас командование тоже адаптируется к тактике противника.
2: Угу. Хорошо, еще про какие-то участки фронта будем говорить?
3: Да, ну я бы еще отметил, что заметно оживилась группировка «Восток» за последние дни. Противник на этом участке длительное время там в интернете перемогал, там мы там, они там наступления шли в интернете, но по факту сейчас вот сразу за несколько дней, несколько населенных пунктов группировка «Восток» освободила в Запорожской и Днепропетровской областях, усиливают давление на фланг Ореховской группировки, а также подбирается к Покровскому. Это важный логистический пункт на юго-восток. Востоке Днепропетровской области. То есть бои идут непосредственно в Днепропетровской области. Противник, несмотря на все усилия выдавить нас оттуда, не смог. То есть, ну и как бы теперь мы видим, что группировка «Восток» вернула себе инициативу и достаточно успешно продвигается. То есть это стало достаточно неприятным моментом для противника.
2: А там слухи всякие разные ходили, понятно, что, так сказать, вот не тоже не до конца не ясно, как на них реагировать, то ли это, так сказать, в... Если будешь на них реагировать, значит, типа идешь на поводу у ЦИПСО там, и прочее, прочее. Вот, значит, про всякие десантные готовящиеся, значит, атаки со стороны ВСУ. Что, слышал что-то по этому поводу?
3: Ну, это стандартная ситуация, особенно для летних компаний. То есть они постоянно вбрасывают насчет наступления десантов в Крым. Но, опять же, пока такая угроза потенциально всегда существовала. Не потому, что она к чему-то приведет. Ну, вот высадить какое-то количество людей, там попиарится, и потом это закончить такие очередные крымки побольше. Потому что невозможно в текущих условиях при таком количестве дронов организовать какое-то внятное снабжение каких-то людей, которых они могут теоретически высадить куда-нибудь на Кинбурнскую косу. Ну, как бы можно высадить, можно, но потом оттуда мало кто уйдет. Как бы, ну, хотя, если стоит задача попиариться за счет пожертвовать каким-то количеством людей, ну, как бы да. Такое высадить нельзя, поэтому у нас, как бы, эти, военные, я знаю, эти вопросы и отслеживают, и периодически наносятся удары вот именно по Очакову, Николаеву, в том числе для того, чтобы не допустить какой-то концентрации сил для подобных мероприятий массовых. То есть, если какие-то небольшие группы, то они, как мы видим, отбиваются у Кинговской, Тендровской косы. А вот если уже какой-то более серьезный десант, там уже нужны больше переправочных средств и больше людей. Соответственно, это увеличивается скопление, и тяжелее скрыть в текущих реалиях скопление для подобной более-менее масштабной операции.
2: Вот. То есть я, кстати, вот расскажи об этом чуть, может быть, подробнее. Это же действительно любопытно. Когда вот то, что называлось там Курской провокацией, да, когда ВСУ сумели зайти в Курскую область. Ведь тогда тоже там многие обращали, да, на сосредоточение сил. А откуда, вот, так сказать, вот эти, немногие, кто-то, некоторые, единицы, откуда, так сказать, единицы там, в том числе среди вот военных журналистов, например, так сказать, могли получить информацию о сосредоточении таких сил?
3: Ну, опять же, уже военкор, журналисты с фронта, они имеют контакты с действующими военными. Кто-нибудь там из штаба разведки какой-нибудь бригады здесь сказал, что, знаешь, Вася, вот тут, мы смотрим, что-то у противника там наблюдается сосредоточение сил в Сумской и Черниговской областей подозрительное, как бы ничего не готовили. Ну, вот, да, признак. С одной стороны, это может быть реальное сосредоточение сил, а может быть комплекс мероприятий и ПСО.
2: Да, когда, по отвлечению там. Да.
3: Допустим, в свое время публиковались документы из штаба ОТГ «Сумы». У них там группировка была всего-то до 25 тысяч человек стояла, но при этом командующая группировка дает приказ. Так, давайте ИПСО раздуваем, что мы сейчас начнем марш на Белгород, танковый, там большое наступление. А командирам бригад на фронте дают, а вы там давайте по кругами гоняйте, там где-нибудь технику во второй линии, чтобы создать как бы иллюзию перемещения большого количества техники у нас в тылу, то есть как-то пытаются пугать командование. Попутно через фейковые каналы Белгородской области под видом типа белгородских жителей начинают вызывать панику, что вот-вот уже завтра начнется, как бы мой вот отец работает в ФСБ, сказал, что все началось, да. Вот именно в таком духе это комплекс пропагандистских, информационных и военных мероприятий, чтобы ввести в заблуждение, либо заставить нас перебросить войска туда, где ничего не происходит, то есть практически ничего не потратить, но заставили нас куда-то часть резервов убрать. С Крымом могут вполне то же самое разыгрывать. Я больше поверю в какие-то попытки активных действий на запорожском направлении, где они вот сейчас активно пытаются нам рубить логистику, то есть изолировать логистически отдельные какие-то участки. Там они вполне могут попробовать какие-то более амбициозные действия.
2: Хорошо, но я еще про НАТО хотел и про роль Турции вот поговорить. Это любопытная такая тема. Значит, понятно, что турки отмечают важность саммита НАТО в Турции же. Значит, в контексте отношений с Россией, и в принципе в контексте вопроса о регулировании. То есть они говорят, турки говорят, мы бесценны, ребят, цените нас, так сказать. Вот посмотри, мы и тут, и там, дескать, и прочее, прочее. Понятно. Это понятно. Но, в принципе, вот роль, особенно в условиях, когда европейцы не могут найти посредника, или говорят, что не могут найти посредника. Вот роль Турции, Борь.
3: Ну, они Европу, собственно, и не ищут посредника, она, скажем, скорее имитирует, делает вид, что она ищет посредника, она как раз-таки с Европы собирается воевать, не посредничать. Эрдоган, он всегда в себя предлагал в роли такого как бы посредника. Москва к этому относится достаточно скептически, учитывая, что Турция, конечно же, далеко не нейтральный игрок, учитывая, что все-таки она поставляла, да и поставляет какие-то военную технику на Украину, но при этом как бы она и вашим, и нашим. То есть как бы и Украине она как бы помогает, но при этом она экономически и России помогает, как бы, ну, то есть она действует по принципу ничего личного, а только бизнес, то есть она как бы на этой войне объективно зарабатывает, поэтому Эрдоган хотел бы сохранить, а если бы ему удалось, скажем, взять на себя роль посредника, который вот, скажем, как-то способствовал решению или даже остановке войны на Украине, это бы, конечно же, сильно укрепило его дипломатическую репутацию, то есть он бы показал, что, вот, смотрите, Трамп не справился, никто не справился, а я вот сделал, я смог. И он с этими запросами постоянно в Москву обращается, что давайте я, давайте я, давайте в Турции, давайте не в Белоруссии, давайте в Анкаре. То есть этим он занимается еще со времен Минских соглашений. Но при этом Россия как бы не отказывается. Песков, собственно, и Путин говорили, что мы готовы разговаривать на основе тех договоренностей формальных, которые были выработаны на переговорах в Стамбуле. То есть мы от стамбульского формата как бы не отказывались и не отказываемся. Но он как раз-таки, мы его рассматриваем теперь очень тесно с теми пониманиями, которые были достигнуты в Анкоридже. Да. То есть Донбасс весь. То есть, если раньше там какие-то еще разговоры были, ну, то, что Донбасс будет российским, ну, как бы Россия не собирается обсуждать. То есть, это не для России, если дипломатия, это самый очевидный факт. Если Эрдоган готов на дипломатическом уровне способствовать уходу остатка, ну, украинских войск с остатков Донбасса, ну, как бы, почему нет? Пусть попробует, как бы.
2: Хорошо, спасибо, Борь. Есть, но мы не успеем. Может быть, я его сохраню, это этот коротко. Вопрос. В следующий понедельник обсудим от нашего слушателя. Все, Борис Рожин, автор телеграммы Макс-канала «Колонель Касат», был с нами на прямой связи. Меня зовут Алеша Тимофеев. Впереди много интересного на нашей волне, так что тоже никуда не переключайтесь. Пока-пока.

0: Архимед говорил: «Дайте мне точку опоры, и я переверну землю». Но на что опереться в собственной жизни? Отличить настоящее от мнимого.
1: Вот назло, как будто бы живу назло своему прошлому.
0: Бесценное от второстепенного.
1: Просто не надо себе врать.
0: Найти баланс посреди хаоса.
1: Всегда на вопрос, как хорошо выглядеть, я говорю, хорошо выглядеть, надо себя хорошо чувствовать.
0: Поможет неподражаемая Юлия Барановская.
1: Видите, я говорю, тема острая, больная. Мы, конечно, тут немножко стараемся и пошутить.
0: «Точка опоры» с Юлией Барановской. По субботам в 16 часов на радио «Спутник». Полеты по биометрии. Контекст. Массовое внедрение системы посадки на рейсы при помощи биометрических данных начнется в этом году. Об этом заявили в Минтрансе. Осталось завершить инфраструктурные приготовления и окончательно наладить технику. Для пассажиров в аэропортах Пулково и Шереметьево эта услуга уже доступна. Биометрия будет применяться для всего процесса обслуживания. От сдачи багажа до прохода на борт без предъявления бумажных документов. Биометрические персональные данные – уникальные сведения, подтверждающие физиологические и биологические особенности конкретного человека. К ним относятся отпечатки пальцев, голос, строение глаза, ДНК. В отличие от привычных бумажных документов, биометрию нельзя подделать или изменить. В нашей стране этот инструмент используют для идентификации личности. С его помощью можно пользоваться метро, совершать покупки, оформлять загранпаспорта и сим-карты, подтверждать оформление кредита и дистанционно открывать бизнес. Биометрические данные также защищают практически каждый смартфон. По словам вице-премьера Дмитрия Григоренко, на 2026 год около 10 миллионов россиян зарегистрировали свои данные в единой биометрической системе.

0: Утро на радио «Спутник» начинается не с кофе, а с бодрящего «Экспрессо».
1: Что?
0: Да, вы не ослышались. Утреннее шоу «Экспрессо». Оперативные новости, мгновенные реакции, информационное движение без остановок. «Экспрессо» – локомотив прямого эфира. Отправляется каждый будний день в 7 утра. Врываемся в повестку со сверхзвуковой скоростью. Узнать за 90 секунд. Русские и советские врачи внесли гигантский вклад в развитие медицины. Имена Николая Пирогова, Сергея Боткина, Ивана Павлова, Александра Вишневского высечены в ее истории золотыми буквами. Достижения отечественных специалистов охватили все сферы – от хирургии до анестезиологии. Открытие микробиолога Зинаиды Ермольевой во время Великой Отечественной войны спасло сотни тысяч солдат, офицеров и гражданских. В 1942 году, в период тяжелейших боев и лишений, она сумела создать советский аналог пенициллина. Антибиотик получил название «крустазин» и стал прорывом в лечении инфекций. Необходимый образец плесени удалось взять лишь с 93-й попытки со стены московского бомбоубежища. Он показал необходимую активность. Массовое производство крустазина началось через несколько месяцев. Препарат применялся для лечения ран, заражения крови, воспаления легких, гангрены, пневмонии. До этого даже неопасные порезы часто заканчивались сепсисом и летальным исходом. Еще до войны Ермольева на добровольных началах работала в очагах холеры и изобрела сыворотку, сдерживающую эпидемии. У Вениамина Каверина эта выдающаяся женщина и специалист стала прообразом главной героини в романе «Открытая книга».

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве 2 часа ночи, в Челябинске 4 утра, в Ереване 3 часа ночи. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Россия всерьез озабочена резкой активизацией атак ВСУ на Запорожскую АЭС. Белоруссия призывает международное сообщество безоговорочно осудить теракт против детей. «Великий комбинатор» в Ленкоме стал спектаклем сезона по версии «Хрустальный Турандот». Подробности далее. Россия всерьез озабочена резкой активизацией атак ВСУ на Запорожскую АЭС. Это попытка Киева шантажировать регион угрозой ядерной катастрофы. Об этом заявила исполняющая обязанности российского постпреда при ООН Анна Евстигнеева на заседании Совбеза организации. Она отметила, что такие атаки призваны дестабилизировать работу крупнейшего ядерного объекта Европы. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция пришла в собственность России. Удар ВСУ по автобусу с белорусскими детьми 17 июня в Брянской области является преднамеренным актом насилия и агрессии против гражданского населения и детей. Об этом заявил постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков на срочном заседании Совета безопасности организации в связи с этой атакой. Он напомнил, что украинский ударный дрон атаковал автобус, привозивший на отдых в Геленджик 44 гражданина Белоруссии, 22 из которых дети. В результате нападения погибла женщина, 9 человек, включая 6 детей, получили ранения. Белорусский постпред подчеркнул, что на месте атаки изъяты произведенные на Украине компоненты, в том числе блок управления детонатором. Он отметил, что удар по автобусу направлен на эскалацию конфликта и на втягивание Белоруссии в вооруженный конфликт между Россией и Украиной. Минск призывает международное сообщество безоговорочно осудить теракт против детей, подчеркнул постпред. Полиция Монако пока не смогли подтвердить РИА Новости национальность пострадавших при взрыве. Ранее газета «Фигаро» со ссылкой на полицейские источники писала, что 3 человека пострадали при мощном взрыве в Монако, 2 в тяжелом состоянии. Согласно изданию, пострадавшим, возможно, являются украинский олигарх, его жена и ребенок. Позднее французский телеканал со ссылкой на источник, близкий к расследованию, сообщил, что один из пострадавших – это украинский олигарх Вадим Ермолаев. Вторая пострадавшая – спутница бизнесмена. Власти Монако назвали произошедшее терактом и первым подобным случаем в истории княжества. Координирующий министр по экономическим вопросам Индонезии Эрланга Хартарта заявил, что Джакарта и Москва обсуждают возможность открытия прямых авиарейсов из Сибири на Бали, сообщает корреспондент РИА Новости. По словам главы ведомства, расширение авиасообщения отражает рост контактов между двумя странами и увеличение числа российских туристов, посещающих Индонезию. Министр отметил, что в последние годы сотрудничество Москвы и Джакарты продолжает укрепляться по широкому спектру направлений, включая торговлю, инвестиции, энергетику, оборону. Постановка «Великий комбинатор» театра Ленкома Марка Захарова стал спектаклем сезона по версии премии «Хрустальная Турандот», сообщает корреспондент РИА Новости. 35-я юбилейная церемония вручения премии состоялась накануне вечером в музее-заповеднике «Архангельская». Еще больше новостей в Макс-канале «Радио Спутник».
0: Вы слушаете «Радио Спутник». Рассказы из русской истории.
2: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире передача «Рассказы из русской истории». В студии Владимир Мединский и Денис Шполянский. Мы по традиции отвечаем на ваши вопросы по самым разным темам истории, до которых не доходили руки, не хватало времени в предыдущих выпусках. В этот раз мы подобрали с Денисом несколько довольно любопытных вопросов от разных наших подписчиков. В первую очередь от тех, которые пишут нам часто и задают интересные вопросы. Поэтому давайте послушаем, Денис, вопросы, и потом вместе отвечаем. Поехали. Да. Они сегодня из самых разных отраслей знания, но, может быть, отраслей исторической науки, но, может быть, этим и будет интересно.
3: Да, первый вопрос задает подписчица Алина Мунар или Алин Нейл Мунар, но здесь, я думаю, она себя узнает, YouTube или кто я, Достоевский. Владимир Славович, добрый день. Непонятно, почему же огромная страна не искала невест среди потомков Меоровингов или Капетингов, а брала каких-то заштатных девиц из Бадена и Галштинга. Это так у нее написано. Похоже на какой-то заговор. Зачем нам эти крохотные княжества, деревни? Что они могли нам дать в финансовом, политическом или военном смысле? Вот такой государственный вопрос ставит Алина.
2: А надо было на внуках Карла Великого, как и внучках, жениться. Ну, давайте, Денис, давайте начните вы, наверное, все-таки. Мне кажется, что Меровинги – это больше по вашей части.
3: Да,
2: ну... И всякие францкие короли, Хлодвиги, прочие. Вот, а я подхвачу, ладно?
3: Меня, честно говоря, удивила постановка вопроса, потому что Меровинги, например, они к этому моменту, когда у нас появились какие-то брачные планы, они уже вымерли. То есть вот даже Ярослав Мудрый, который дочку отдал за французского короля, он отдал за Капетинга из династии Капетингов. То есть уже после Меровингов были короли Инге, как раз-таки династия Карла Великого. И когда уже закончились каролинги, пошли капетинги, вот тогда у нас начались какие-то брачные связи с Европой, потом на долгое время прекратившиеся. Так что меровинги — это точно не в кассу. А что касается капетингов, то в чистом виде династия капетингов до момента, когда Россия снова после монгольского нашествия и восстановления мощи государства стала
2: выходить... Давайте, все-таки скажите, кто такие меровинги и от кого пошли капетинги, а то над нами смеяться начнут, если слова незнакомые используем.
3: Ну, меровинги – это династия, которую установил в конце V века в Галлии тогда еще даже не во Франции, вождь франков Хлодвиг, а Меровей – это был его предок. Поэтому вот эта династия стала называться Меровинги. Они правили Францией.
2: Они не стригли волосы.
3: Да, это был символ власти, длинные волосы, длинная борода. Но достаточно быстро их там от реальной власти после Хлодвига оттерли, и последних даже называли ленивыми королями. А потом как раз-таки поэтки...
2: Семь подземных королей.
3: Да, семь ленивых королей. И последнего подстригли в монахи. То есть отстранили так окончательно от каких-либо светских партизаний. То ли дед, то ли отец, я сейчас сходу не вспомню, Карла Великого, как раз-таки установив династию каролингов. Кстати, династия каролингов вообще должна была бы называться династией пепинидов, потому что первым властителем из нее был Пипин, но, видимо, не очень благозвучно, поэтому решили
2: как-то
3: называться...
2: Как-то учили историю, помню, что был Пипин или Пипин длинный и Пипин короткий.
3: Был еще Пипин средний, но его никто не помнит. Да, действительно был. Ну, лучше пускай дети помнят Карла Великого, он действительно самый выдающийся из этой династии представитель. Вот после каролингов, когда распалась империя Карла Великого и в западной ее части зародилось то, что мы сейчас называем Францией, уже более похоже на современную Францию, там после каролингов стали править династия капетингов, причем совершенно не ядовитого происхождения, по-моему, граф парижский Гуго Капет. Капет — это вообще капюшон, то есть он носил, видимо, этот элемент одежды на себе, за это его так прозвали, и это прозвище стало наименованием всей династии. Вот как раз-таки...
2: Чем-то типа министра был сначала?
3: Ну, мэром. Граф парижский, да. Это, ну, вроде мэра, что ли, если так, какие можно, если уместно, такие аналогии проводить. Вот, насколько я помню, как раз с капетингами воевали викинги, более-менее. Или лучше сказать, что капетинги преодолевали нашествие викингов, когда каролинги последние уже с ними не особо-то исправились. На этом мы заработали.
2: Да, Рагнар Ладброк взял Париж, где правил один из капетингов. Или каролингов.
3: По-моему, еще каролингов. Как раз-таки вот когда этим они уронили авторитет каролингов, тогда смог, собственно, возвыситься Гуго Капет, первый из династии капетингов. Вот когда Петр I, по нём Россия снова по-серьезному вышла на общеевропейский брачный рынок, чтобы там к себе принцесс зазвать или своих царей куда-то пристроить...
2: У капетингов был... брачный союз с Россией, потому что, собственно, Генрих I Капет и королева Анна Ярославна.
3: Да, да. Там, опять же, непонятно, как они это все повернули, но действительно один из самых дальних географических союзов, мне кажется, вообще в истории. Вот в такую...
2: Бедная Анна ехала как на казнь в эту варварскую Франкию. Никто не умел читать и писать.
3: Но зато, как говорят, она в дороге не скучала, потому что везла какую-то часть библиотеки отца из Киева, и читать она точно умела. То есть то, что она была грамотна, это исторический, можно сказать, медицинский факт. Вот.
2: Да-да, церковные книги. Ну и потом, после смерти Генриха I, сохранил же целый ряд документов королевских, ей подписанных, что большая редкость. Видимо, говорит о том, что она принимала весьма деятельное участие в управлении государством, подписывая какие-то важные бумаги. После этого она еще там довольно долго фигурировала.
3: Она еще сама себе, по ее сыне, который уже стал совершеннолетним королем, она сама себе решила выйти там по любви, то ли за графа какого-то.
2: Какого-то графа, да. Ну, то есть ей...

0: несколько дней.
1: Да-да-да, это было последнее, самое неудачное крупное вторжение викингов в Англию.
0: Да,
1: да. И
0: да.
1: надо сказать, что им надо было объединиться с английским королем и разбить Вильгельма Завоевателя. Тоже потомка викингов, к слову сказать. Вот. Но они, вот видите, ослабили друг друга. Все это плохо закончилось.
0: Владимир Александрович, так там и Гарольд сам, Гарольд Годвинсон, он тоже был потомок викингов. То есть там у них гражданская война была на территории.
1: Говорили они практически на одном языке все.
0: А еще одна дочь,
1: По поводу Вильгельма Завоевателя, я тут вспомнил интересный момент, как-то я в Англии беседовал с кем-то из приближенных тогдашнего премьер-министра, по-моему, Тони Блэра, одним из его советников, который научил меня замечательному английскому выражению, рассказывая о какой-то из владетельных семей. Он про одну семью сказал, ну, говорит, понимаете, это, говорит, не буду говорить, как это по-английски звучит, но по-русски звучит так. Вы знаете, это он из той семьи, где уже два поколения не покупают мебель. То есть, имеется в виду, что это очень-очень знатные люди. Они мебель не покупают, она у них вся от прабабушек. Про другую семью он сказал, что тоже хорошая семья, там то-то, то-то, то-то. Он не говорит, бизнес, говорит, у них никакого нету, они просто до сих пор сдают землю в аренду. И, говорит, небольшой участок есть земельный, вот они, говорит, его в аренду и сдают уже много-много поколений. На что я поинтересовался, кто, собственно, арендаторы этой земли, и как можно на небольшом участке так неплохо зарабатывать. И говорит, ну, арендаторы, говорит, там, какие-то, говорит, ну, какие-то, говорит, застройщики, девелоперы, говорит. Я говорю, а где же земля? Поинтересовался. Я говорю, да это в центре Лондона. Она говорит, получена их предками от Вильгельма Завоевателя непосредственно. И вот с той поры они ее сдают в аренду. Говорит. Вот так вот.
0: То есть они не упустили момент первоначального накопления капитала.
1: Да, рыцари Вильгельма Завоевателя, те самые, значит, малограмотные потомки викингов, как-то приобрели довольно доходные земельные участки. Потому что для недвижимости главное это локейшн. Трамп бы позавидовал. Ну, так вот.
0: Но я думаю, что наш подписчик все-таки спрашивал не про средние века, а скорее вот уже про постпетровскую Россию. Да, вот я думаю, что вопрос был про это. Почему тогда сватались с баденцами и галштинцами, а не с французами?
1: Так рассказывайте, почему.
0: Ну, так вот, династия Капетингов в чистом виде тогда уже во Франции не было. Тогда уже была побочная ветвь, причем уже младшая самая, династия Бурбонов. Это такие совсем-совсем отдаленные потомки Капетингов. Хотя в годы Великой Французской революции все-таки кричали толпы на гильотину Капета. Как бы для них-то все еще была линия, идущая от этого графа Парижского. И с французами у Петра были мысли породниться, но тогда им это было особо неинтересно. А потом Франция, по большей части, была нашими противниками геополитическими.
1: Петр пытался уже выдать Елизавету, помните, устроить его брак с Людовиком XV, по-моему?
0: Да-да-да.
1: Как-то там не срослось, в итоге Людовик XV женился на польской принцессе, ну, все плохо закончилось. Бедняжка страдала.
0: Да, и надо сказать, что вот у Людовика XV его собственные дочери, у него их было много, но там замуж вышла только старшая, насколько я помню, и то за испанских бурбонов, за испанского бурбона, принца, то есть, по сути, был внутрисемейный брак. Остальные там 6 или 7 дочек, они так всегда, навсегда и остались французскими принцессами. То ли сами не хотели, то ли не видели никого себе равных. Да и вообще они могли только среди католиков жениться, католические принцессы не православные.
1: Это главное препятствие, на самом деле, если говорить серьезно, то главное препятствие междинастических браков с католическими державами, Францией, Испанией, Австрийской империей, заключалось в невозможности православной принцессе сменить веру, либо православному цесаревичу. Те про тоже отказывались, потому что раскол между католиками и православными был жутким и непримиримым. В этом отношении с протестантами нам было как-то полегче. Вот и мы смотрели на протестантов, как на врагов католиков, поэтому косвенно наших друзей. Ну и для них вопрос смены веры был не принципиальным.
0: Но поэтому надо сказать, что среди протестантов самые крупные державы были Англия, Швеция, которые тоже к нам не очень ровно дышали большую часть нового времени. Поэтому с ними как-то тоже особо брачные союзы не складывались. Вот с Данией потом уже ближе к концу XIX века получилось, с Пруссией в начале XIX века. И это были первые державы того времени, не сказать, что это какие-то заштатные княжества. Ну а в целом, действительно,

0: Почему предпочитали из небольших немецких княжеств? Потому что там были, во-первых, красивые. Ну, можно было выбрать красивую, большой выбор был. Часто просто пакетом присылали в Россию. Вот как, например, Александр I женился. Присылали трех принцесс с матерью. Тейна выписывал фактически своих каких-то далеких родственниц. Александр посмотрел, показал, какая ему понравилась, и, собственно, все быстренько обыграли. Константина по похожей схеме потом женили. Поэтому это было удобно, в первую очередь, для Петербурга. То есть можно было сказать, вот мы свободны примерно вот эти даты, присылайте, мы тут ваших кандидаток и осмотрим.
1: Ну, а потом у них никаких амбиций у них нет, понимаете? Да. Кому они нужны, эти нищие принцессы, поэтому... И будут делать то, что им скажут, рожать детей.
0: Вот поэтому, собственно, это был обоюдовыгодный союз. А невеста могла выехать и жить действительно в такой роскоши, которую больше нигде себе не могла бы позволить. А, соответственно, для нас здоровая, красивая. А они все были еще ядовитые, то есть у них там связи были в часовом Средневековье с всеми самыми выдающимися династиями Европы. Поэтому это была взаимовыгодная брачная партия. Я помню, когда поезжал, ну, читал дневник румынской королевы, она была двоюродной сестрой Николая II, она поехала к нему на свадьбу со своим мужем, румынским королем. Он был немецкий принц, но король Румынии, как тогда было принято. И в ее дневнике просто был восторг, что вот наконец-то я из бедной Румынии вырвалась хотя бы на месяц в богатую Россию. Там мой муж, кронпринц румынский, смотрел на это все разинув рот, все эти аристократы, двухметровые Романовы. Но это все-таки моя была семья, она написала, а не его. То есть вот для нее это было действительно путешествие в какую-то сияющую, блестящую, настоящую жизнь. Хотя бы на какой-то месяц. Схожие чувства испытывали и менее влиятельные, знатные принцессы, попадая в Россию того времени. Ну, может...
2: Да, поехали, да, поехали дальше.
0: К следующему вопросу перейдем. Задает его наша хорошая знакомая Инна Волкова, постоянная подписчица телеграм-канала Владимир Мединский, коллекция о генерале Дибиче, вот, которая уже достаточно давно была шла повтором. Итак, Владимир Славович, вы сказали нам о разных полководцах. Наверняка остались те, о которых вы не успели рассказать. Хотя бы в нескольких словах, не могли бы вы вспомнить о тех, кто так, не так известен широкому кругу, но также достоин памяти и уважения?
1: Денис, вот тут-то мы начинаем с вами марафон 24-часовой. Без перерыва, и больше никаких передач на радио «Спутник» не будет, потому что история нашей, военная история России дает бесконечное число имен выдающихся военачальников, генералов, офицеров, всех тех, кто составлял славу нашего Отечества, иначе бы мы по сей день не были самой большой страной на планете, если бы этих людей у нас не было. Ну, с кого начнем, Денис?
0: Ну, надо...
1: Перечислять. Участников Невской битвы, Ледового побоища мы не знаем по имени. Ну, то есть мы знаем несколько имен. Вряд ли их можно отнести к полководцам. Там, ну, все-таки в первую очередь сам Александр Ярославич, князь. А вот Куликово поле мы уже знаем. Дмитрий Боброк-Волынский. Герой Куликово поля. Тот, который с засадным полком выскочил из леса в нужный момент.
0: Да, блестящий полководец. Он, кстати, еще на Важе, по-моему, командовал за 2 года до этого.
1: Да, да, да. Несколько раз фигурирует в летописях его имя, что о многом говорит. С учетом того, что вряд ли до нас дошло хотя бы там 1% от летописи тех времен, которые писались. Но даже в этом 1% мы несколько раз встречаем имя Дмитрия Боброка-Волынского. Вот. Он же, кстати, вот не он же удерживал город, когда отступали татары от Москвы после очередного нашествия, там заморочил голову татарам.
0: Вы имеете в виду набег Тахтамыша или...
1: Да, ну, вскоре после Куликова поля, когда отступали, он грамоту там выцыганил. Я пытаюсь вспомнить вот этот эпизод. Ну, ладно, об этом покопаемся в документах, расскажем об этом подробнее. Даниил Щеня, воевода правления Ивана III Великого и его сына Василия III. Шотландец Александр Лесли, русский генерал. Вместе с Михаилом Шениным, героем обороны Смоленска, он потом будет осаждать Смоленск во время очередной Смоленской польской войны 1632-34 годов. Тогда они Смоленск не возьмут, но он потом отомстит полякам и все-таки возьмет Смоленск еще спустя целых 20 лет. Так, Денис?
0: Да, он поймет капитуляцию. Есть знаменитая картина, когда поляки выходят из главных ворот, по-моему, из Малоховских, и там кладут свои знамена к копытам коня Алексея Михайловича. Ну, вот Алексей Михайлович, конечно, там выполнял скорее такую церемониальную роль, а военное руководство осуществлял краски Лесли. Мстил за Шейна, мстил за их неудачу 20-летней давности.
1: Да еще раз говорит о том, что в России надо жить долго и никогда не отчаиваться, потому что не получается с первого, второго, третьего раза. Лет через 20 непременно мы этого добьемся. Главное – дожить до этого момента. Борис Шереметьев – замечательный полководец эпохи Северной войны, мастер малых сражений и малых кампаний. Но с этими малыми сражениями, малой кампанией он совершенно изнасиловал шведскую армию в Прибалтике, на территории современной Ленобласти. Собственно, находясь в тени, конечно, Петра Великого, его победы были бесценны для русской армии. Это первые малые, но зато постоянные победы. Он терзал шведскую армию по всем правилам военного искусства и никогда не втягивал... Вот помните, мы об этом говорили в одной из наших прошлых передач, рассказывая о Паскевиче, и никогда не втягивался в битвы, где у него был шанс проиграть. Он участвовал только в тех, где действовал наверняка Шереметьев, очень осторожно.
0: С ним бы в казино сходить, мне кажется, было бы это...
1: Да, никогда бы не проигрывал, это точно, да. Ну и потом мы на Шереметьева представляем, по-моему, знаете, я пытаюсь вот так вспомнить его образ из фильмов сталинских про Петра Первого, вот какой-то такой толстенький, какой-то круглолицый, с тремя подбородками, с кем обязательно в парике до пояса, ниже локтей. Вот, ну, в действительности, если посмотреть на портрет Шереметьева, его описание, то это абсолютно боевой офицер. Вот так. Ни в каком таком парике никогда бы он шведов не разбил. Что он его одевал, конечно, раз в год по праздникам на ассамблею. Да и то вряд ли. Вот, а дальше. Кстати, Санкт-Петербург тоже завоевал Шереметьев. Эти земли. Графы Каменские. Отец, фельдмаршал. Один из основных, можно сказать, соперников Суворова по славе. И оба сына его, полные генералы, один из которых, если бы не умер скоропостижно от какой-то странной болезни в канун войны 1812 года, возможно, был бы он, а не Кутузов, главнокомандующий русской армией, и спасителем Отечества мы бы именовали Каменского. Но так вот бывает, молодой Каменский, победитель шведов, до этого... До 1812 года просто не дожил. Скончался в 30 с небольшим. Дальше. Константин фон Кауфман. Скобелева мы с вами помним, но Скобелев был подчиненным Кауфмана. Фон Кауфман, присоединивший к России Среднюю Азию. О нем мы практически забыли в советские годы. И сейчас не особо вспоминаем по разного рода соображениям политкорректности. Хотя, в общем... Ни одна страна в мире подобной политкорректностью, кроме нас, по-моему, не страдает. Это вот все странное наследие советской эпохи, чтобы не обижать наших соседей. Мне кажется, любая современно мыслящая среднеазиатская элита, ей будет как раз чертовски приятно, что сражались с ними лучшие полководцы эпохи, и только с лучшим из лучших они уступали, несмотря на свое довольно сильное на тот момент технологическое и прочее отставание. А Кауфман был, безусловно, равно как и Скобелев, в числе лучших из лучших. Кстати, не проявлял ни малейшего ни зверства, ни жестокости, ни склонности к кровопролитию и относился с большим уважением к среднеазиатским народам и правителям. Там, два из трех ханств сохранили полную, как бы, формальную независимость даже после своего завоевания, припеваючи жили в составе Российской империи, даже до окончания гражданской войны.
0: Да, Владимир Александрович, а еще можно посоветовать нашим подписчикам почитать мемуары Верещагина, нашего легендарного художника, баталиста. Mm-hmm. Он там описывает, как они, ну, как Кауфман брал Самарканд, а Верещагин, mm-hmm. соответственно, был одним из первых, кто с ним в него вошел. И с каким пиететом, с каким уважением Кауфман последил, чтобы сохранились дворцы Тамерлана, все сокровища там, все там троны, то есть любая другая европейская держава первым делом бы все это запаковала в ящики и вывезла в метрополию. А у нас...
1: Британский музей.
0: Да, у нас появляли очень большой такт и уважение в этом отношении. За это Кауфман тоже добрым словом не только мы можем вспомнить.
1: Да, да, именно так. Ну, вы знаете, я, наверное, думаю о том, что в ближайшее время выйдут лекции... Еще про двух полководцев эпохи наполеоновских войн, эпохи первой четверти, начала XIX века. полководцев, скажем так, второго уровня, вслед за Багратионом и Кутузовым, но при этом не менее славных, о чьих именах мы поговорим сразу после перерыва. Сейчас идет выпуск новостей.

0: говорят, история повторяется три раза. Как трагедия, как фарс. И для тупых.
1: Не стоит недооценивать непредсказуемость человеческой тупости.
0: Лучше не повторять ошибок. Ни чужих, ни своих.
2: Отвечать нужно здраво. Находить болезненные точки и бить по ним. А не копировать глупость.
0: Непримиримую борьбу со все возрастающей энтропией.
3: Что бы ни происходило в любой непонятной ситуации, обвиняй Россию.
0: Ведет писатель Армен Гаспарян в программе «Теория заблуждений».
3: У нас что, своих имбецилов не хватает? Так я должен тайну большую открыть. Хватает и много. Каждый день лицезреем.
0: Всегда остро, всегда по существу. «Теория заблуждений». С Арменом Гаспаряном. По вторникам в 5 вечера на радио «Спутник». Что если наш мир всего-навсего механизм, где у каждой детали есть функция, а у процесса старт и стоп? Как все устроено? Стас разберется. Технично.
4: Какая связь между нейросетями и Советским Союзом?
0: Прагматично.
4: Про европейцев говорить нет смысла, у них ничего нет. У них ни своей финансовой системы нет, технологий у них нет.
0: Без сантиментов.
4: Это факт, с которым, ну, не знаю, только дурак, наверное, будет спорить.
0: Стас разберется. Авторский стрим самого прямолинейного блогера Стаса Ай как просто. В режиме высокой производительности с максимальным КПД. По будням с 8 утра на радио «Спутник».

0: Рассказы из русской истории.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Рассказы из русской истории». Денис Шполянский, Владимир Бединский в студии. Мы отвечали на вопрос как раз по наших подписчиков по поводу тех выдающихся полководцев, о которых не прозвучали рассказы из русской истории. Нам не хватит ни сил, ни времени, ни жизни на то, чтобы писать всех выдающихся военачальников, офицеров и генералов нашей великой русской военной истории. Но про двух мы точно расскажем. Я об этом на этом и закончил предыдущую передачу. Это будет лекция про двух героев 812 года. Генерале Кульневе и гусаре, поэте, партизане и тоже генерале русской кавалерии Денисе Давыдове. Вот эти две славных фамилии. Не буду предвосхищать сейчас историю о них. Они будут отдельные рассказы из русской истории. Так сказать, уговорили, спасибо нашим подписчикам.
2: Ну что, дальше? Тогда к следующему вопросу мы перейдем. И тоже постоянная подписчица Оксана Лида в телеграм-канале Владимир Бединский задает вопрос. Интересно узнать, как обстоят дела с восстановлением усадьбы Татищева сейчас? Поделитесь, пожалуйста, планами на этот счет, и можно ли будет поехать туда этим летом или осенью с полноценной экскурсией?
1: Не поверите, но я проводил совещание по восстановлению этой усадьбы. Там непростая ситуация идет с согласованием проектных всех, окончательным утверждением ремонтно-реставрационных работ. Но вот как мне заверили наши ответственные сотрудники, где-то к середине июля они намерены завершить работы по документальному оформлению, окончательному всех проводимых работ, после чего мы приступим к финальным уже реставрационным работам. Надеюсь, в этом году мы их закончим. А что касается усадеб наших исторических, то я с удовольствием приглашаю наших радиослушателей еще в одну историческую усадьбу, восстановленную Российским военно-историческим обществом при поддержке Российского фонда культуры. Это знаменитая усадьба Герценах. Герценых фамилии и Герцена, так она и фигурирует у нас. Герцена, не Герцена, усадьба Герцена.
2: А Герцен же, он у него отца Яковлев звали.
1: Да, я оговорился. Да, усадьба Яковлевых, но фигурирует она в документах как усадьба Герцена, хотя Герцен сам, наш известный литератор, диссидент, которого разбудили декабристы, и лондонский сиделец. Вот Герцен жил в этой усадьбе в детстве, и он ее описал в «Былом и думах». Это дом большой с участком земли на Старой Можайке, на Можайском шоссе, недалеко от Москвы, буквально километра 25-30, в деревне Перхушково. Дом удивительной истории. Считается, что он принадлежал, во-первых, князьям Черкасским. Какое-то время вроде бы даже Малюте Скуратову или кого-то из его семьи. Потом оказался во владении Яковлевых. Ну и, соответственно, вот Герцен там и жил. Но самое интересное, что это дом удивительной судьбы времен 812 года, потому что в нем, если верить Герцену, останавливались, а нас нет оснований ему не верить, останавливались по очереди император Александр I, Наполеон и Мюрат. Ну, а где было им еще останавливаться? Это был самый приличный дом по дороге в Москву, по пути из Бородино до Москвы и обратно. Где им еще было передохнуть, выпить чаю, может быть, даже переночевать? Поэтому приходите, это полностью разрушенное здание, которое Российское военно-историческое общество получило в качестве руин в один этаж. Мы с невероятной щепетильностью и постарались восстановить. Сейчас там музей, музей Бородинской битвы, музей села Перхушка, вообще музей той эпохи. Приезжайте, он открыт для посещения, интересный. Сейчас там следующий этап, мы займемся благоустройством территории, там около 2 гектаров земли прилегает заболоченный. Мы хотим сделать там красиво, мы хотим сделать так, чтобы это была еще одна маленькая, крошечная, но все-таки жемчужинка Подмосковья, тем более так тесно связанная с нашей любимой русской военной историей. Дом Герцена, село Перхушково, Можайское шоссе.
2: Хорошо, есть? Тогда к следующему вопросу задает снова постоянная еще одна подписчица Ольга Басманова, телеграм-канал Владимир Мединский. На экскурсии в Невьянскую башню в городе Невьянск, Свердловской области, рассказывают, что в ее подвалах Демидовы чеканили поддельные монеты. Там даже станок есть, где посетители могут сами себе на память такую сувенирную монетку сделать. Владимир Ярославович, Демидовы действительно занимались подделкой монет? Или это просто способ развлечения туристов? И как во времена Питайпеева осуществлялся контроль за эмиссией денег?
1: Денис, я тут вам передаю слово, честно говоря, потому что я не очень в этом разбираюсь. Тема Демидовых, мне кажется, она больше для уральских краеведов. Но если вы что-то знаете, пожалуйста, поясните.
2: Ну, надо сказать, что в годы Петра Первого большая часть его правления Россия вела Северную войну, и мы постоянно нуждались в пополнении бюджета. Петр придумывал совершенно разные налоги, новые, там доходило до курьезов, там налог на число окон в доме. В общем, пытались найти средства любыми методами. И была целая служба так называемых фискалов. Это были профессиональные доносчики, которые смотрели, где что в государстве неправильно, или там кто где проворовался, или там как-то нарушает закон, писали донос. И с этого доноса, в случае конфискации имущества арестованного, они получали какую-то долю. Соответственно, если бы Демидовы действительно занимались чеканкой фальшивых монет, то наверняка нашелся бы какой-нибудь доброход на Урале, который бы на этом захотел сделать себе состояние. Потому что даже там 50-я доля состояния Демидовов, наверное, это обычно еще хватило бы на много-много поколений вперед. Но ни одного подобного доноса на Демидовых мы не знаем. В источниках, в архивах ни одного доноса по поводу фальшивой чеканки монет не сохранилось. Были доносы политического характера о том, что там Демидовы претендуют на какую-то долю автономии или там такого плана. Но Петр этим бумагам ходу не дал. Понимал, насколько они вызваны только завистью к состоянию и талантам Демидовых, этой замечательной семьи промышленников и купцов. И поэтому серьезного хода этим бумагам не дал. Про фальшивое монетчество, напомню, ни одного документа, насколько мне известно, нет. А если вообще рассуждать о том, какие санкции могли бы быть применены к Демидовым, если бы их уличили в чеканке фальшивой монеты, надо помнить, что к этому моменту, это начало, рубеж 17-18 веков, в России все еще действовал и будет действовать аж до николаевских времен Николая I, собойное уложение 1649 года, еще принято при молодом Алексее Михайловиче. Так вот, по этому собойному уложению за чеканку фальшивой монеты следовало жутчайшее наказание. Смертная казнь к виновному через залитие горла металлом. Ну, тут сложно сказать, каким. Я правоприменительную практику особо не изучал по этой норме. Но либо тем, которые использовали для чеканки фальшивых монет, либо для отлития, точнее, либо свинцом, как наиболее дешевым, и, собственно, ну, тут без разницы, я думаю, для казнимого, какой металл в горло ему заливают. Поэтому это было не только опасно с точки зрения потери всего имущества заниматься, но и с точки зрения жизни очень-очень небезопасное занятие. Вместе с тем, как мне кажется, опять же, ну, только чисто в плане суждений, это Урал. В российском государстве, тогда еще даже не империя, очень большой дефицит драгоценной монеты, драгоценных металлов, из которых эти монеты чеканятся. Логистика с Уралом далеко не самая развитая. Поэтому я думаю, что если действительно Демидовы и занимались такой чеканкой, то, может быть, на это в центре, в Москве или в Петербурге могли закрывать глаза, потому что отправлять обозы с монетой, это тоже было дело достаточно нерентабельное. Может быть, это и могло быть. Но, опять же, я согласен полностью с Владимиром Славовичем. Здесь, наверное, уральским краеведам, которые работают в тесной связи с уральскими же архивами, виднее. Поэтому этот вопрос мы им отчасти, насколько мы не смогли на него в конкретике ответить, можем переадресовать касательно Невьянской башни и появившегося там оборудования. Как инструмент по лечению туристов, это абсолютно оправданный гениальный шаг. Как было на самом деле, я думаю, наши уральские коллеги нам подскажут.
1: Да, да. Ну, давайте дальше еще, Денис. Спасибо большое. Мне кажется, совершенно исчерпывающе.
2: Так, следующий вопрос. Он поступил на YouTube-канал «Лектория Достоевский» от пользователя, подписавшегося «Микега 470». а он к посту о лекции о Николае II Пиате. Вот это, как я сказал, вопрос, до которого очень долго не доходило, который откладывался, вот, наконец, его время пришло. Там я вас погружу немножко в контекст наших подписчиков. Там на заставке изображен Николай II и на его...
3: Заставке к лекции.
2: К лекции, да. Да. Mm. И на его фоне Михаил Сергеевич Горбачев. И вот негодует Микек с Ютуба. Что за манипулятивные картинки на превью? К чему эта подстановка к Николаю, последнего из генсеков Горбачева? Горбачев рядом не стоял с Николаем II Романовым. По Николаю рост и ожидаемость обеспечивал стране и народу возможность пережить почему-то две мировые войны, ну так автор вопроса написал, гражданскую и репрессия. А большевики начинали с предательства, разрухи и людоедства, и закончили тем же. Вот такой даже, не знаю, сколько это вопрос, скорее негодующий комментарий от пользователя Ютуба.
1: Это традиционная проблема. Знаете, как только мы начинаем затрагивать такие сложные периоды истории, переломные, как революция, Николай II, 17-й год, перестройка, до которой мы, правда, не дошли еще, сразу возникают полярные точки зрения. И возникает не столько историческое обсуждение, сколько идеологический спор. Все это очень горячо, свежо. Мы это помним, я имею в виду времена перестройки. Поэтому по-человечески это все объяснимо, но, Денис, давайте, может быть, вы начнете, чтобы я тут тоже не переходил в эмоциональную плоскость.
2: Ну,
1: что вы думаете? Что общего и в чем разница между Николаем II и Михаилом Сергеевичем Горбачевым?
2: Ну, я думаю, что с точки зрения такого поема, который историки используют как компаративное сравнение, компаративный анализ, эта фигура как раз-таки для этого анализа подходящая, потому что закончилась некая формация, да, в случае с Николаем II это Российская империя, 200-летний период и 300-летний период правления Романовых. По имени Михаила Сергеевича Горбачева закончилась советская эпоха, тоже 70-летняя, но по интенсивности, я думаю, событий мало уступающие вот этому более продолжительному периоду, который Россия прожила по Романовых. Вообще, мне очень нравится китайская традиция. Там, когда заканчивалась одна династия, там, допустим, Мин, Цин, Цзин, их там много у них было за 3000 лет истории, первое, с чего начинала следующая династия, это написание полной подробной истории царствования предыдущей династии. И, как правило, там ну, без лишнего восторга, но и без лишней ругани. Как писал еще историк Тацит древнеримский, без гнева и пристрастия, синея et studio. Вот нам, конечно, этого подхода, особенно у людей, кто историей не занимается профессионально, немного не хватает, потому что умение оценивать прошедшее, умение свободно, спокойно, безэмоционально сравнивать эпохи, это признак некой такой гражданской зрелости. Во многих других аспектах эта гражданская зрелость у нас присутствует. Люди собирают гуманитарную помощь, помощь фронту, люди участвуют в общественных акциях, наши граждане. Вот День Победы был, 81-я годовщина, не так давно. Бессмертный полк опять во многих регионах прошел. Замечательная народная инициатива, наверное, один из примеров гражданского общества. Но вот в плане истории, не касающейся таких великих побед, которые объединяют однозначно нашу страну, как победа в Великой Отечественной войне, победа над Японией, запуск Юрия Гагарина в космос в 61-м году. Вот в отношении менее успешных моментов вот этой свободы сравнения у нас, к сожалению, до сих пор нет. Но, может быть, оно и правильно. Может быть, это неравнодушие, оно и делает нашу страну, наших людей, наших граждан особенными. То, что мы не можем это отпустить и переживаем, как будто это произошло именно с нами, а не с нашими прадедами, как с Николаем II, или не с нами же молодыми или нашими отцами, дедами, как эта история с распадом Советского Союза. Я бы вот как-то так... Я тоже прошу прощения за многословие эмоциональность, но я вот не отделяю себя от нашей страны,
1: Я пожал, Денис. Спасибо, я, пожалуй, ничего добавлять не буду, потому что действительно надо стараться в каждой эпохе нашей страны находить что-то хорошее. Мне кажется, что никто из правителей, людей, находившихся в элитах нашей страны в разные времена, сколь бы они удачно либо неудачно правили, и руководили, никто из них не просыпался с мыслью, чтобы такого сделать плохого. В силу своих способностей, разумения, представления о прекрасном, возможно, ошибочных, они пытались что-то сделать, как правило, хорошее. Вот, получалось по-разному. Надо все это подвергать сомнению, изучению, анализу, действительно без гнева и пристрастия, и самое главное – пытаться не осуждать, пытаться понимать. Вот самая большая глобальная задача исторического изучения. Поехали дальше.
2: Да, и следующий вопрос тоже в комментариях к той же лекции о Николае II императоре. Пришел на YouTube от пользователя, подписавшегося Ангелина 9839. Ну, это тоже не вопрос, это критический комментарий, весьма-весьма. Постараюсь без гнева и пристрастия воспроизвести, не впадая в эмоции, которые, видимо, испытывал автор во время написания этого комментария. Предвзятая версия. А про револьвер русского что промолчали? Не было. Кого выгородить хотите? Вот такое вот неравнодушие в высшей степени.
1: Ну, это не критический комментарий, это какое-то восклицание. Видимо, речь идет о том, что генерал русский, командующий фронтом, находившийся рядом непосредственно с Николаем, сыгравший определенную роль в давлении на Николая. Николай подвергся беспрецедентному давлению со стороны высшего генералитета в части необходимости отречения от престола. Вот генерал русский угрожал ему револьвером. Действительно, есть такая версия, что угрожал ему оружием. Мы пытались выяснить, откуда этой версии растут уши, значит, натолкнулись на воспоминания графини Клин-Михель, дожившей до 30-х годов, где она, в свою очередь, ссылается на воспоминания неких свидетелей отречения министра императорского двора графа Фредерикса, который упоминает, что 2 марта 1917 года командующий Северным фронтом русский, там я дальше так процитирую вольно, процитирую смысл, держа Николая II за руку, другой рукой, прижав к столу перед ним заготовленный манифест об отречении, грубо повторял, подпишите немедленно, значит, вам ничего не остается. Если вы не подпишете, я не отвечаю за вашу жизнь. Вот даже в этих воспоминаниях, как мы видим, ничего про револьвер нет. Но есть про то, что он грубо держал его за руку. Ну, что тут можно сказать, Денис? Оценивая мемуары, надо понимать, во-первых, так сказать, эффект возраста этой великосветской дамы, она писала их в старости. Во-вторых, эффект испорченного телефона. Вот одна бабушка сказала, это при воспроизводстве чужих воспоминаний происходит каждое чужих слов, домешивается немало фантазии и собственного отношения. Ну и в-третьих, конечно, этой придворной даме было совершенно не понять, как в принципе, самое главное, могли вести себя не просто вооруженные мужчины взрослые, а офицеры в больших званиях, в присутствии посторонних и в присутствии друг друга. А как вести себя они не могли никогда, ни при каких обстоятельствах вообще. Русский командующий фронтом, ему, кстати, за 60 на этот момент, по ее словам, применяет насилие по отношению к царю, которому нет 50. При этом Николай II, как мы помним, с вами прекрасно спортсмен. Он не просто находится в отличной физической, а в отличной спортивной форме. Не уверен, что кто-то в одиночку мог бы с ним справиться. Николай II поддается насилию со стороны собственного генерала. Да Николай II сам, собственно, никогда не расставался с холодным оружием. Понимаете? А что делает рядом барон Фредерикс? Тоже, кстати, у которого сабля на боку. На инстинктивном уровне должен был бы отсечь руку моментально тому, кто схватил государя за руку.
2: Просто даже не схватил, а притронулся. Я думаю, там так вопрос.
1: Ну, притронуться можно по-разному, но представить себе, что схватил и прижал к столу руку с пером государя с требованием «подпишите», но этот человек бы остался без руки сразу. Это такова была психология этих людей на интуитивном уровне. Поэтому давить можно было морально, уговаривать, ну, точно не применяя при этом физическую силу. Это все-таки было абсолютно исключено. Это мог сделать матрос-железняк. Это мог сделать какой-нибудь там, не знаю, там пьяно разбушевавшийся красногвардеец. Но ни барон, ни граф, ни командующий фронтом. Фигура государя, еще не отрекшегося, кстати, маме, священная и неприкосновенная. Дуэли на тот момент разрешены в императорской армии. Поэтому не то, что за руку схватить одному дворянину другого и бить ей об стол, а слова нужно было тщательно подбирать, что ты хочешь выразить, свою мысль, а то плохо закончится. Поэтому нет. Я думаю, что это все полная ерунда. Русский потом давал интервью, и ничего он подобного не вспоминает никогда. Более того, он же потом продолжил служить, и ему тоже это никак не повредило. Я сомневаюсь, что временное правительство взяло бы его на службу, если бы это было правдой. Скорее всего, подвергло бы его суду. Не знаю. Вот. Поэтому, как бы ни вел себя с точки зрения монархиста русский непорядочно, и не случайно многие считают его одним из первых изменников, который давил на государя, требуя отречения, в чем проявлялся как бы факт его измены. Тут тоже есть много всякого рода оговорок. Вот. Но то, что русский никогда бы в жизни не угрожал бы револьвером, не хватал бы, значит, царя за руку, не пытал бы его и так далее, это абсолютно точно. Денис, добавите?
2: Ну да, тем более есть протокол, не протокол, а запись стенографическая, как русский накануне вот этих событий, про которые сейчас рассказали, разговаривал с Родзянко по-моему, все-таки по телеграфу они общались, и там есть выражения, в которых русский общается с Родзянко, не в присутствии Николая Второго, но эти стенограммы потом он показывал совершенно точно Николаю Второму. И там, разговаривая с Родзянко, русский очень сильно выбирает выражения в отношении Николая Второго. Там всегда там, его императорское величество. Я могу там сделать только то, что угодно там, его императорскому величеству. Человек, который за несколько часов до, за полдня до этого разговора в таких выражениях общается, он просто не может за эти полдня перестроиться в человека, который будет угрожать револьвером.
1: Полное непонимание психологии вообще, так сказать, полное. Ну, ладно. Все, у нас много подобного рода в дзенах галимати фигурирует. Вот. У нас осталась буквально одна минута. Я думаю, Денис, что мы не будем переходить к следующим вопросам, просто не будет время на ответ. Я бы хотел еще раз пригласить наших дорогих радиослушателей в музей-усадьбу Герцена, восстановленную Российским военно-историческим обществом, где сейчас на Можайском шоссе в деревне Перхушково находится самый большой в мире макет Бородинского сражения с мэппингом, с описанием. Этот музей посвящен Бородинской битве и, по-моему, даже один из самых больших таких макетов в мире, сделанных по итогам какого-то сражения, там несколько тысяч сделанных вручную солдатиков, куда-то движутся и, в общем, отдает довольно полное представление о событиях на Бородино, таких событий, как говорится, наглядных. Не искусственный интеллект, не виртуальные ролики, а с точностью да наоборот. Так что приезжайте в усадьбу Герцена, музей Российского военно-исторического общества, Можайское шоссе. Всем спасибо за любовь к русской истории, Денис. Спасибо вам и до следующей встречи через неделю в 8 вечера. Всего доброго.

0: заглянуть в загадочную русскую душу и найти ключ от нашего культурного кода помогает литература.
1: Без литературы осмысление идеологии государства невозможно. При помощи слова только и можно познать все происходящее.
0: Ответы на вечные вопросы ищем у классиков, хрестоматийных и актуальных.
1: Из века в век появляется какой-то поэт, который проговаривает основные базовые вещи для народа. И слава богу, Россия такими именами не обижена.
0: В авторской программе писателя Захара Прилепина.
1: Любая нация, любой народ создается вокруг поэтической песни. Когда народ забывает свою песню, он перестает быть народом.
0: «Ключи Захара» по воскресеньям в 12 дня на радио «Спутник».
2: Сколько ни ищу, все не то.
3: Ага.
2: Нужен и мужественный, и заботливый.
3: Ага.
2: Чтобы говорил интересно.
3: Ага.
2: И с чувством юмора.
3: Ага.
2: Нужен он, тот самый.
0: Ага, тот самый «Бочарик». Авторская программа Андрея Бочарова. Интересно, остроумно, обо всем. Ага, тот самый «Бочарик». По пятницам в 8 вечера на радио «Спутник».
2: Тот самый.
0: Правила движения и эксплуатации беспилотных автомобилей. Контекст. Ответственность за ЧП с автоматизированными транспортными средствами будет разделена между владельцами, производителями, операторами и водителями. Но первоначальное возмещение ущерба будет возложено на владельцев. Потом они смогут потребовать компенсации от предприятий-изготовителей, если инцидент произошел по причине конструктивных недоработок или брака. Об этом говорится в новой редакции законопроекта о беспилотных автомобилях. Он должен вступить в силу в 2027 году. Запреты и ограничения для такого рода транспорта на федеральных трассах будет устанавливать правительство. На региональных или межмуниципальных – региональные власти, а на частных – их владельцы. Оператор колесного беспилотника будет обязан без промедлений выполнять требования МВД и других структур, а при остановке или ограничении его эксплуатации. В Москве масштабный переход на беспилотное управление в городском транспорте произойдет через 10-15 лет в случае достижения 100% уровня безопасности. Разработчики этого вида технических средств в качестве одного из их преимуществ отмечают большую экономию на зарплатах. По прогнозам, уже к 2050 году в России половина наземного транспорта не будет иметь водителей.

0: пациент Борис Дже. Истероидной тепличности, склонность к провокациям и манипуляциям. Вероятно, рецидивы. Пациент Эммануэль М. Нарциссизм, Эдипов комплекс, расстройство привязанности. Прогноз неблагоприятный. Пациент Кая К. Уф, но тут наука бессильна. Если вам кажется, что мир сошел с ума, вам не кажется. В программе «Поликлиника» Василий и Екатерина Шуровы составляют психологические портреты политиков и ищут глубинные мотивы их действий. По воскресеньям в 2 часа дня на радио «Спутник». Приходят как-то в бар Петр Лидов, Алексей Тимофеев и Лука.
1: Был такой анекдот, еще когда не было метаиронии, этих всех словечек и прочего.
0: Чтобы сообразить на троих.
2: Я сейчас должен вам по бокалу удалить. Продолжайте свидание, ребят.
0: Слово за слово, словом по столу.
2: Походу, у меня дома с женой будет разговор.
0: Как вдруг свет, камера, мотор и пошла съемка. «Словом по столу». Документальная летопись настоящих мужских разговоров.
2: Мы сейчас скатимся в шовинизм.
0: Без купюр.
3: Когда вес тяжелый берешь, без мата не поднимешь.
0: По четвергам в 8 вечера на радио «Спутник».
4: Сейчас, боюсь, я как бы нас не приняли за разжигание.
0: Не пропустите.

Узнать за 90 секунд. Хранилище Федерального резервного банка США в Нью-Йорке. Депозитарий драгоценных металлов в Форт-Нокс. Хранилище Банка Испании в Мадриде. Храм Падманабхасвами в Индии. В этих местах сосредоточены несметные богатства, в том числе золотые запасы и валютные резервы стран. И охраняются они по высшему разряду. Но самое большое в мире хранилище сокровищ находится в иранском Центробанке в Тегеране. Оно представляет собой бесценный фонд исторических ювелирных изделий, драгоценных камней и предметов искусства. Персидские правители собирали их на протяжении многих веков. Тем более Персия была одной из самых могущественных империй древнего мира. Ее территория простиралась от границ Индии до Средиземного моря, от пустынь Средней Азии до реки Нил в Египте. В иранском хранилище содержатся самоцветы, тиары, диадемы, ожерелья, мечи. Один из экспонатов называется «Драгоценный глобус». Это ювелирное произведение искусства являет собой мини-копию нашей планеты с океанами, выложенными изумрудами, и меридианами с параллелями, размеченными бриллиантами. Хранящийся в Тегеране бриллиант Дарья-и-Нур – один из самых крупных обработанных розовых бриллиантов в мире. Он весит 182 карата или 36 грамм.

0: Радио «Спутник». Разберемся.
1: В Москве и Казани 3 часа ночи, в Бишкеке 6 утра. В эфире Дарья Дорофеева. Здравствуйте в этом выпуске. Временные ограничения введены в аэропортах Саратова и Геленджика. Россия и страны Персидского залива осенью обсудят концепцию безопасности. Москва встретит театральные поезда из Владивостока и Севастополя. Подробности далее. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Саратова и Геленджика, сообщила Росавиация. Отмечается, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Минск располагает доказательствами, что атака на белорусский автобус 17 июня была совершена ударным БПЛА украинского производства типа «Дартс». Об этом заявил постпред Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков на заседании Совета безопасности организации. Он уточнил, что этот дрон использует технологию управления FPV, имеет боевую часть с массой взрывчатого вещества более килограмма в тротиловом эквиваленте и является разработкой украинского